границе. Нам необходимо вернуться назад, к тому моменту, когда мистер Марвель впервые появился перед окном мистера Гекстера. Как раз в этот момент в гостиной находились мистер Кесс и мистер Бентинг. Они углубились в обсуждение странных утренних событий и с разрешения мистера Холла тщательно исследовали вещи, принадлежавшие невидимке. Джафферс уже несколько оправился от своего падения и с помощью сочувствующих ему друзей двинулся домой. Разбросанные по комнате одежды невидимки были убраны заботливой рукой миссис Холл, вся комната была тщательно прибрана. На столе у окна, за которым незнакомец обыкновенно работал, Кэс почти сразу наткнулся на три огромные рукописные книги, озаглавленные «Дневник». «Дневник!» — воскликнул Кэс, кладя все три книги на стол. «Уж теперь мы, во всяком случае, кое-что узнаем». Священник стоял, положив руки на стол. «Дневник!» — повторил Кэс, садясь за стол. Две книги он сунул под низ, а третью раскрыл. На заглавном листе никакого названия. Вот так штука. Все зашифровано. И какие-то цифры. Подошел священник и заглянул в книгу через плечо Кесса. Кесс переворачивал страницы одну за другой, и лицо его выражало полное отчаяние. Господи, ведь это все шифр, Бентинг. «Нет ли тут диаграмм?» — спросил Бентинг. «Или каких-нибудь рисунков, бросающих свет?» «Посмотрите сами», — ответил мистер Кэс. «Тут и математика, тут и по-русски или что-то вроде этого, если судить по буквам, и по-гречески». «Ну, греческий-то, я думаю, уж вы разберете». «Конечно», — ответил мистер Бентинг, вынимая свои очки и протирая их. Внезапно он почувствовал себя крайне неловко. От греческого языка в голове его осталось очень мало такого, о чем стоило бы говорить. «Да, греческий, конечно, может дать ключ. Я найду вам место». «Я лучше посмотрю сначала все книги», — сказал мистер Бентинг, все еще протирая очки. «Сначала, Кэс, необходимо получить общее впечатление, а потом уже, знаете, можно будет поискать ключей». Он кашлянул, надел очки, тщательно приладил их на носу, снова кашлянул. «Ах, если бы сейчас стряслось что-нибудь такое, что могло бы избавить от неминуемого провала!» Мистер Бентинг взял книгу, которую осторожно передал ему Кэс. И как раз тут нечто стряслось. Неожиданно открылась дверь. Оба быстро вскочили, оглядываясь кругом, и им показалось, что они увидели румяную физиономию под опушенной мехом шелковой шляпой. «Распивочная?» — спросила физиономия и остановилась, вытаращив глаза. «Нет», — ответили сразу оба джентльмена. «Это любезный на другой стороне», — сказал мистер Бентинг. «И, пожалуйста, закройте дверь», — прибавил с раздражением мистер Кэс. «Ладно», — сказал вошедший, по-видимому, стараясь говорить тихо, что выходило очень забавно. Совсем другой голос, не похожий на прежний. «Так точно!» — прибавил он прежним хрипучим голосом. «Налево кругом! Марш!» Он исчез и закрыл за собою дверь. «Матрос, я думаю», — сказал мистер Бентинг. «Удивительный народ эти матросы!» «Налево кругом — это, я думаю, морской термин, относящийся к его выходу из комнаты». «Вероятно, так», — сказал Кэс. «У меня нынче нервы совершенно никуда не годятся. Я прямо чуть не подпрыгнул, когда вот этак открылась дверь». Мистер Бентинг улыбнулся, как будто это совсем не он вскочил. «А тут еще эти книги», — прибавил он со вздохом. «Одну секунду», — сказал Кэс, поднимаясь и запирая дверь. «Теперь, я думаю, мы обеспечены от вторжения». В эту минуту кто-то чихнул. «Одно не подлежит сомнению», — сказал мистер Бентинг, придвигая свое кресло к креслу доктора. «Вайпинги в течение последних дней имели место какие-то странные события, весьма странные. Конечно, в эту нелепую историю о невидимке я не могу поверить.

0: «Это, конечно, невероятно», — сказал Кэс. «Невероятно. Но факт тот, что я, несомненно, видел сквозь рукав. Но действительно ли вы видели это? Быть может, тут зеркало? Ведь вызвать обман зрения — это так легко. Не знаю, случалось ли вам когда-нибудь видеть по-настоящему хорошего фокусника». «Знаете, не стоит опять начинать про это», — сказал Кэс. «Ведь мы уже обо всем этом говорили, Бентинг. К тому же еще от книги. Ага, вот это место, по-моему, как раз написано по-гречески. Ну, конечно, это греческие буквы». Кэс указал на середину страницы. Мистер Бентинг слегка покраснел и нагнулся ближе к книге. С его очками, очевидно, что-то случилось. И его познания в греческом языке были очень слабы, а между тем он был глубоко уверен, что все прихожане считали его хорошо знающим и греческий, и еврейский. А тут? Неужто ему придется сознаться? Вдруг он почувствовал какое-то странное ощущение в затылке. Попробовал повернуть голову, но встретил непреодолимое препятствие. Он чувствовал непонятное давление, как будто чья-то крепкая твердая рука с страшной силой пригибала его голову к столу. «Не шевелитесь, голубчики!» — прошептал какой-то голос. «А то размозжу вам головы!» Бентинг взглянул в лицо Кэссу. Их лица были сейчас совсем рядом, и увидел полное ужаса отражение своего собственного болезненного удивления. «Я очень сожалею, что мне приходится обращаться с вами невежливо», — сказал голос. «Но это неизбежно». «С каких это пор вы научились заглядывать в частные записки исследователей?» — сказал голос. И два подбородка одновременно стукнулись о стол, и два ряда зубов одновременно щелкнули. «С каких это пор вы научились вторгаться в частное помещение человека, которого постигло несчастье?» Удар по столу и щелканье зубов повторились. «Нет, куда они дели мое платье?» «Слушайте», — сказал голос. «Окна закрыты, а из двери я вынул ключ. Человек я очень сильный, и под рукой у меня имеется кочерга, не говоря уж о том, что я для вас невидим. Не подлежит ни малейшему сомнению, что если я только захочу, мне ничего не стоит убить вас обоих и преспокойно удалиться, понимаете вы это?» «Прекрасно. Обещайте не делать никаких глупых попыток и исполнить все, что я вам прикажу, и тогда я вас отпущу». Священник и доктор посмотрели друг на друга, и лицо доктора вытянулось. «Обещаем», — сказал священник. Доктор поддакнул. Тогда невидимка освободил их шеи, и они оба выпрямились. Лица у них были очень красные, оба вертели головами. «Пожалуйста, оставайтесь сидеть на своих местах», — сказал невидимка. «Вы видите? Вот она, кочерга!» «Когда я вошел в эту комнату», — продолжал невидимка, поднося кочергу к носу каждого из своих собеседников, «я не ожидал встретить здесь кого-нибудь. И, кроме того, я надеялся найти здесь, помимо своих книг, еще и платье. Где оно?» «Нет-нет, не с места. Я вижу, платье убрали. Хотя днем погода стоит теперь достаточно теплая для того, чтобы невидимки ходить нагишом. Но по вечерам бывает довольно холодно. Поэтому мне нужна одежда и другие вещи. И потом, мне необходимы вот эти три книги».
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из романа Герберта Уэллса «Человек-невидимка».
0: Глава 12. Невидимка теряет терпение. В этом пункте необходимо снова прервать рассказ по одной весьма печальной причине, которую мы сейчас объясним. Пока все описанное происходило в гостиной, и пока мистер Гекстер наблюдал за мистером Марвелем, курившим трубку у ворот, в саженях в четырех оттуда стояли мистер Холл и Тедди Генфри, и, находясь в состоянии смутного недоумения, обсуждали, конечно, единственную айпингскую злобу дня. Вдруг раздался сильный удар в дверь гостиной, оттуда донесся пронзительный крик, и затем все смолкло. «Хелло!» — произнес Тедди Генфри. «Хелло!» — раздалось из-за прилавка. Мистер Холл все вообще усваивал медленно, но верно. «Там что-то неладно», — сказал он, выходя из-за прилавка и направляясь к двери гостиной. Он и Тедди вдвоем подошли к двери, напряженно вслушиваясь. «Что-то неладно», — сказал Холл, и Генфри кивнул головой в знак согласия. На них пахнуло неприятным запахом чего-то вроде лекарства. В гостиной все еще слышался заглушенный звук разговора, очень быстрого и тихого. «Чего там такое у вас?» — спросил Холл, постучав в дверь. Заглушенный разговор сразу прекратился. На минуту молчание, затем снова послышался разговор, шепот, потом резкий крик. «Нет, этого вы не...» Вдруг поднялась возня, грохнул стул, какая-то короткая борьба, и снова молчание. «Что за черт?» — воскликнул Генфри вполголоса. «Что у вас там?» — снова спросил мистер Холл. Голос священника ответил как-то странно, прерываясь. «Все вполне благополучно. Пожалуйста, не мешайте нам». «Странно», — сказал мистер Генфри. «Странно», — ответил мистер Холл. «Просит не мешать», — сказал Генфри. «Слышал», — ответил Холл. «И кто-то чихнул», — сказал Генфри. Они продолжали стоять у двери и прислушиваться к тому, что происходило там, в гостиной. «Я не могу!» — раздался голос мистера Бентинга. «Говорю вам, сударь, я не хочу!» «Что бы это могло значить?» — спросил Генфри. «Говорит, не хочу, мол», — сказал Холл. «А это он не нам, а? Говорить-то!» «Возмутительно!» — сказал мистер Генфри. «Я ясно это слышал!» «А это кто же теперь говорит?» — спросил Генфри. «Надо быть мистер Кэс», — сказал Холл. «А вы можете разобрать что-нибудь?» Молчание. Звуки внутри неясные и неразборчивые. «Чисто скатерть бросают», — сказал Холл. За прилавком появилась мистерис Холл. Холл стал говорить ей знаками «потише» и «сюда, к нам». Это вызвало супружескую оппозицию со стороны мистерис Холл.
3: «Чего это вы там подслушиваете, Холл?» — спросила она мужа. «Неужто не нашли более полезной работы в такой день, как сегодня?»
0: Холл пытался все объяснить мимикой, но мистерис Холл ничего не хотела понимать и начинала говорить все громче и громче. Тогда Холл и Генфри, порядочно смущенные, подошли на цыпочках к прилавку и, сильно жестикулируя, рассказали, в чем дело. Сначала мистерис Холл вообще не хотела признать что-нибудь особенное в том, что они как будто слышали. Потом она потребовала, чтобы Холл замолчал, а Генфри рассказывал один. Она была склонна считать все это пустяками. Ну, мало ли что, просто там передвигали мебель в гостиной.
4: «Я слышал, как он сказал возмутительно.
3: Я это слышал», — сказал Холл.
5: «И я это слышал, мистерис Холл», — сказал Генфри.
4: «Похоже, что...» — начала мистерис Холл.
0: «Шш!» — прервал ее мистер Тедди Генфри. «Вы слышали? Окно!»
4: «Какое окно?» — спросил мистерис Холл.
0: «В гостиной», — ответил Генфри.
4: Все внимательно прислушались. Глаза мистерис Холл, устремленные прямо вперед, не глядя, видели сияющую дверь гостиницы, полную публики белую дорогу и фасад лавки Гекстера, залитый июньским солнцем. Вдруг дверь лавки Гекстера раскрылась, и в ней появился Гекстер с вытаращенными от возбуждения глазами и сильно жестикулирующий.
3: «Держи вора!» — крикнул он и бросился через дорогу к воротам гостиницы, где и исчез.
0: В ту же секунду из гостиной донесся шум и стуки закрываемых окон. Холл, Генфри и все выпивавшие у стойки сразу выскочили на улицу. Они увидели, кто-то быстро завернул за угол по направлению к береговой дороге,
3: а мистер Гекстер совершил в воздухе какой-то сложный прыжок и ткнулся носом и плечом прямо в землю. Вдоль по улице бежала публика и толпилась изумленно. Мистер Гекстер был оглушен. Генфри остановился, чтобы в этом убедиться. Холл же с двумя половыми из гостиницы подбежали к углу с какими-то нечленораздельными криками и увидали, как мистер Марвель исчез за углом церковной ограды. Они явно пришли к невозможному выводу, что это был невидимка, внезапно сделавшийся видимым, и пустились вдогонку. Но не успел Холл пробежать и 4-5 сажений, как вдруг вскрикнул от изумления и со всех ног полетел в сторону, ухватившись за одного из половых и повалив его вместе с собой. Что-то толкнуло его, точь-в-точь, как это бывает при игре в футбол. Уцелевший половой обернулся и подумал, что Холл упал просто сам по себе, и продолжал преследование. Но тут он споткнулся так же, как это случилось с Гекстером. В это время первый половой, стараясь подняться на ноги, получил сбоку такой удар, которым можно было бы свалить и быка. Когда он упал, из-за угла показался поток людей, бежавших с деревенского луга. Впереди всех мчался хозяин тира, дюжий человек в синей куртке. Он вытаращил глаза. На дороге никого не было, кроме 3 человек, нелепо барахтавшихся на земле. В это время с его ногой что-то случилось, и он упал, покатившись в сторону как раз под ноги бежавшего за ним следом брата. И вся толпа с разгону стала о них спотыкаться, падать и осыпать их ругательствами. Когда Холл, Генфри и половые выбежали из дому, мистерис Холл, наученная долголетним опытом, осталась за прилавком у кассы. Вдруг дверь из гостиной открылась, оттуда вышел мистер Кэс и, даже не взглянув на хозяйку, кинулся вниз по ступенькам. «Держите его!» — кричал он. «Не давайте ему бросить узел! Пока он держит этот узел, вы можете его видеть!» О существовании Марвеля Кэс не знал ничего. Невидимка передал Марвелю книги и узел уже во дворе. Лицо у мистера Кэсса было сердитое и решительное, но в костюме его не хватало многого. Он весь состоял из чего-то вроде легкой белой юбочки, которая годилась бы разве лишь в Греции. «Держите его!» — ревел Кэс. «Он забрал мои брюки и все платье священника до последней нитки!» «Сейчас доберусь до него!» — крикнул он Генфрию, проносясь мимо распластанного на земле Гекстера. И только Кэс стал огибать угол, чтобы влезть в свалку, как вдруг что-то сшибло его с ног, и он упал в крайне неприличной позе. Со всего разбега кто-то наступил Кэссу на палец. Он взвыл от боли, постарался встать на ноги, снова был сшиблен, упал на четвереньки и, наконец, убедился, что это не погоня, а отступление. Все бежали обратно в деревню. Кэс еще раз поднялся, но получил сейчас же здоровый удар по уху. С трудом шагая, он вернулся в гостиницу, перескочив по дороге через покинутого всеми Гекстера. Гекстер уже поднялся и сидел на земле. Кэс уже поднялся на несколько ступеней, когда услыхал позади себя бешеный крик, резко выделявшийся из смешанного хора восклицаний, и звук удара по лицу. Кэс тотчас узнал голос невидимки, а крик был похож на крик человека, разъяренного здоровым ударом. Через минуту мистер Кэс был уже в гостиной. «Бентинг, он возвращается!» — крикнул он, врываясь в комнату. «Спасайтесь!» Мистер Бентинг стоял у окна, занятый попыткой устроить себе костюм из каминного коврика и газетного листа. «Кто возвращается?» — спросил он и так вздрогнул, что чуть не расстроил весь свой костюм. «Невидимка!» — ответил Кэс и подбежал к окну. «Лучше нам убраться отсюда! Он дерется, как сумасшедший, прямо сумасшедший!» Через секунду он был уже на дворе. «Господи, помилуй!» — воскликнул Бентинг и остановился в нерешительности. Но тут он услыхал шум ужасной борьбы. Уже тут, в коридоре гостиницы,
4: И это заставило его решиться. Он вылез из окна, наскоро приладил себе костюм и пустился бежать по улице со всей скоростью, на которую были способны его маленькие толстенькие ноги. С того момента, как невидимка издал яростный крик, а мистер Бентинг пустился бежать, установить последовательный ход айпингских событий уже невозможно. Может быть, первоначально невидимка имела лишь в виду прикрыть отступление Марвеля с платьем и книгами. Но он, по-видимому, вообще не отличался особым терпением, а тут еще случайно угодивший в него удар окончательно вывел его из себя, и он стал колотить и опрокидывать людей уже просто, чтобы сорвать злость. Представьте себе улицу, полную бегущих фигур, хлопанье дверей и драка из-за укромных местечек, куда можно спрятаться. Представьте себе, как этот шум мог подействовать на неустойчивое равновесие доски и двух стульев старого Флетчера и последовавшую катастрофу. Представьте себе смущенную парочку, застигнутую всей этой историей на качелях. А затем весь этот шумный переполох прекратился. Айпингская улица со своими флагами и праздничными украшениями опустела. И только один невидимка продолжал яростно шуметь на улице, заваленный кокосовыми орехами, опрокинутыми парусинными щитами и товаром с лотка торговца сластями. Отовсюду доносился стук закрываемых ставней и задвигаемых болтов, и только то тут, то там, в уголке оконной рамы, случайно мелькнет прищуренный глаз и выдаст человека. Невидимка некоторое время потешался тем, что разбил все окна в гостинице и просунул уличный фонарь в окно гостиной мистрис Грогрем. Он же, вероятно, и перерезал телеграфную проволоку, сейчас же за домиком Хиггинса на Аддердинской дороге. А затем, как это позволяли его необыкновенные свойства, он исчез совершенно из сферы человеческих наблюдений. В Айпинге о нем больше никогда никто не слыхал, и никто больше ничего не замечал такого, что показывало бы его присутствие. Он исчез навсегда. Но прошло добрых 2 часа, прежде чем кто-нибудь осмелился выйти на пустынную Айпингскую улицу.
1: Радиозвезда.
2: Мы читаем главы из романа Герберта Уэллса «Человек-невидимка».
4: Глава 13. Мистер Марвель обсуждает свою отставку. В сумерках жители Айпинга стали боязливо выползать на развалины своего неудавшегося празднества. В это время по дороге в Брамблхерст под темным сводом буковых деревьев тяжело шагал низенький коренастый человек в шелковой потрепанной шляпе. Он тащил с собой 3 книги, связанные вместе чем-то вроде эластической ленты, и узел, завернутый в синюю скатерть. Его красноватое лицо выражало уныние и усталость, а в походке была какая-то конвульсивная торопливость. Он шел в сопровождении голоса, звучавшего не так, как его собственный голос, и то и дело корчился от прикосновения невидимых рук. «Если вы только опять улизнете от меня, — сказал голос, — если вы опять попробуете улизнуть...» «Господи! — прервал его мистер Марвель. — Плечо мое сплошной синяк!» «Честное слово, — продолжал голос, — я вас убью!» «Я вовсе не пробовал улизнуть от вас, — сказал Марвель почти плачущим голосом. — Ей-богу же, я это и не думал делать. Я только ошибся на этом проклятом повороте. Вот и все. Черт же его знал, этот дьявольский поворот. И как бы то ни было, попало мне изрядно. И попадет вам еще куда больше, коли вам этого хочется, — сказал голос, а мистер Марвель внезапно замолчал. Он надул щеки, а глаза его красноречиво выражали полное отчаяние. «Уж достаточно скверно и то, что эти идиоты узнали мою тайну, а тут вы еще вздумали удирать с моими книгами. Счастье их, что они вовремя удрали. А то никто не знал, что я невидим. А теперь что мне делать?
3: «А мне что делать?» — спросил Марвель тихо.
4: «Все теперь известно. И в газеты еще попадет. Все будут теперь меня искать, все будут настороже». Голос закончил отчаянными ругательствами и замолк. Отчаяние на лице мистера Марвеля стало еще глубже, и он замедлил шаги. «Ну иди, иди!» — сказал голос. Лицо мистера Марвеля в просветах между красными пятнами стало серым. «Не теряйте только этих книг, дурень!» — сказал резко голос. «Одним словом, — продолжал он, — мне придется воспользоваться вами. Правда, вы орудие неважное, но ведь у меня выбора нет».
3: «Я жалкое орудие», — сказал Марвель.
4: «Это верно», — сказал голос.
3: «Я самое скверное орудие, какое только вы можете иметь», — сказал Марвель. «Я не силен», — продолжал он после малообещающего молчания.
4: «Я не очень силен», — повторил он.
3: «Нет?»
4: «И сердце у меня слабое. То небольшое дело я, конечно, его выполнил, но, уверяю вас, мне казалось, что я вот-вот упаду».
3: «Ну?»
4: «У меня и нервы, и силы не такие, как вам нужны».
3: «Ну, я вас взбодрю».
4: «Уж лучше бы вы этого не делали. Я бы не хотел портить ваши планы, вы ведь это знаете, но это может случиться уж просто по причине моей трусости и слабости».
3: «Уж лучше вам этого не делать», — сказал голос со спокойной решительностью.
4: «Хоть бы помереть мне», — сказал Марвель. «И потом, ведь несправедливо это», — продолжал он. «Должны же вы согласиться. Мне кажется, я имею полное право».
3: «Вперед!» — прервал его голос. Мистер Марвель зашагал быстрее, и некоторое время они шли молча.
4: «Дьявольски тяжело», — воскликнул мистер Марвель. Восклицание это не оказало никакого действия. Тогда он попытался повернуть вопрос иначе. «И какой мне толк от всего этого?» — начал он снова тоном невыносимой обиды.
3: «Довольно!» — крикнул голос с неожиданной силой. «Уж я позабочусь о вас. Вы только делайте, что вам велят. Вы сумеете это сделать. Вы дурак и все такое, но все-таки вы это сделаете».
4: «Говорю вам, сударь, я не подходящий человек для этого. Осмелюсь доложить, что это так».
3: «Если вы не замолчите, я снова начну сжимать вашу руку», — сказал невидимка. «Мне надо подумать».
4: В это время сквозь деревья сверкнули два четырехугольника желтого света, и в сумраке стали заметны очертания квадратной церковной башни.
3: «Я буду держать руку на вашем плече», — сказал голос. «Все время, пока вы не пройдете через деревню. Идите прямо и не вздумайте опять выкинуть какую-нибудь глупость. Если вы попытаетесь это сделать, вам будет гораздо хуже».
4: «Это я знаю», — ответил со вздохом Марвель. «Это я хорошо знаю».
3: Жалкая фигура человека в потрепанной шелковой шляпе прошла со своей ношей по улице маленького городка, и когда свет в окнах остался позади, исчезла в непроницаемом мраке.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Герберт Уэллс. Главы из романа «Человек-невидимка». Читает Александр Бордуков.
2: Глава 14. В Порт Стоу. На следующий день в 10 часов утра мистер Марвель, небритый, грязный, испачканный в дороге, сидел на скамейке у входа в небольшой трактир в предместье Порт Стоу. Руки он глубоко засунул в карманы, щеки беспрестанно надувал, а вид у него был крайне усталый, расстроенный и тревожный. Рядом с ним лежали книги, связанные теперь уже веревкой. Узел был оставлен в сосновом лесу за Брамблхерстом в связи с переменой в планах невидимки. Мистер Марвель сидел на скамейке, и хотя никто не обращал на него ни малейшего внимания, он был в лихорадочном возбуждении. Руки все время беспокойно, нервно ерзали по карманам. Когда он просидел таким образом уже почти час, из трактира вышел пожилой матрос с газетой в руках и опустился на скамью рядом с Марвелем. «Хороший денек», — сказал матрос. Мистер Марвель посмотрел вокруг себя с выражением «близким к ужасу». «Да, чудесный», — сказал он.
3: «Погода как раз по сезону», — продолжал матрос тоном, не допускавшим возражений.
2: «Вполне», — сказал мистер Марвель.
1: Матрос вынул зубочистку и в течение нескольких минут был занят исключительно ковырянием в зубах. Глаза его в это время были направлены на мистера Марвеля, и он внимательно рассматривал его запыленную фигуру и лежавшие рядом с ним книги. Когда матрос подходил к Марвелю, ему послышалось, что у Марвеля в кармане звякнули деньги. И теперь его крайне поразил контраст между внешним видом мистера Марвеля и этим звоном денег. Но тут матрос снова вернулся к мысли, которая до странности крепко засела у него в голове.
3: «Книги?» — обратился он вдруг с вопросом к Марвелю, шумно закончив свои манипуляции с зубочисткой.
2: Мистер Марвель вздрогнул и посмотрел на книги. «О, да», — сказал он, — «да, это книги».
3: «Необыкновенные вещи можно найти иногда в книгах», — продолжал матрос.
2: «Совершенно с вами согласен», — сказал Марвель.
3: «А то и кроме книг тоже бывают необыкновенные вещи», — продолжал матрос.
2: «Правильно», — подтвердил Марвель. Он взглянул на своего собеседника и затем посмотрел вокруг себя.
3: «Вот, например, необыкновенные вещи прочтешь иной раз в газетах», — начал снова матрос.
2: «Да, бывает».
3: «Вот и в этой газете», — сказал матрос.
2: «А?» — воскликнул Марвель.
3: «Вот, например, история», — продолжал матрос, поглядывая на Марвеля твердым и будто что-то знающим взглядом. «История про какого-то невидимку».
2: Мистер Марвель скривил рот, поскреб щеку и почувствовал, как у него загорелись уши. «Ну, а еще что пишут?» — спросил он слабым голосом. — Это в Австралии или Америке?
3: — Нет, здесь, — ответил матрос.
2: — Батюшки! — воскликнул Марвель, вздрогнув.
3: — Говоря «здесь», — сказал матрос к величайшей радости мистера Марвеля, — я, конечно, не имею в виду именно данное место, где мы сейчас находимся, а вообще эти края.
2: — Невидимка, — сказал Марвель. — Ну, а что он делает?
3: «Все», — сказал моряк, внимательно разглядывая Марвеля. «Всякие чертовы штуки», — добавил он.
2: «Вот уж 4 дня, как я не видал газет», — сказал Марвель.
3: «Впервые он появился в Вайпинге», — сказал матрос.
2: «Вот что!» — воскликнул Марвель.
3: «Там он появился впервые», — продолжал матрос. «А откуда он прибыл, это, по-видимому, никому неизвестно. Вот оно! Необыкновенные события в Вайпинге. И в газете сказано, что свидетельские показания чрезвычайно основательны, чрезвычайно».
2: «Господи!» — воскликнул Марвель.
3: «И действительно, это любопытнейшая история. Тут очевидцами выступают и священник, и доктор, которые видели его совершенно ясно. То есть, вернее, не видели. Он жил, как тут пишут, в гостинице «Телега и лошадь». и никто, по-видимому, не подозревал о его несчастье, пока с его головы не сорвали однажды бинтов во время драки в гостинице. Тогда-то и заметили, что голова у него невидима. Тут его сразу и хотели схватить, но ему удалось сбросить с себя одежду и скрыться. Правда, ему пришлось при этом выдержать отчаянную борьбу, во время которой он нанес серьезные поранения нашему почтенному и талантливому констеблю, мистеру Джефферсу. Славная история, а? Все имена названы полностью и все такое.
4: «Господи», — проговорил мистер Марвель, нервно оглядываясь по сторонам и пытаясь ощупью сосчитать деньги в карманах. Ему пришла в голову странная и новая мысль.
3: «Как это все удивительно», — сказал он. «Не правда ли? Вот это я называю необыкновенно. Никогда до сих пор не слыхивал о невидимках. Впрочем, теперь приходится слышать о стольких необыкновенных вещах, что...»
4: «И это все, что он сделал?» — спросил Марвель, стараясь казаться спокойным.
3: «А этого разве недовольно?» — сказал матрос.
4: «А не вернулся ли он как-нибудь в Айпинг, а?» — спросил Марвель. «Так-таки скрылся и больше ничего, а?»
3: «Чего же еще?» — сказал матрос. «Разве этого недовольно?»
4: «Совершенно довольно», — сказал Марвель.
3: «Еще бы недовольно», — сказал моряк. «Еще бы».
4: «А товарищей у него не было? Ничего про это не пишут?» — беспокойно спросил Марвель.
3: «Неужто вам мало одного такого молодца?» — спросил матрос. «Нет, слава богу, он был один». Матрос медленно покачал головой. «От одной мысли, что этот парень вертится где-то тут, в этих краях, становится жутко. Сейчас он на свободе, и, судя по некоторым данным, можно думать, что он направился сюда, в Портстоу. А мы как раз тут. Это уже вам не американское чудо какое-нибудь. Вы подумайте только, что он тут может натворить. Что бы с вами было, если бы он выпил лишнее и вздумал кинуться на вас? Допустим, он хочет ограбить. Кто может помешать ему? Он может грабить, он может красть, он может пройти сквозь кордон полицейских так же легко, как мы с вами можем удрать от слепого. И даже легче. У слепых, как мне говорили, необычайно тонкий слух. И если бы, например, где-нибудь венцо, которое ему понравилось бы...»
4: «Да, конечно, положение его очень выгодное», — сказал мистер Марвель. «Но...»
3: «Вы правы», — сказал матрос. «У него есть выгоды».
4: Во время всего этого разговора мистер Марвель не переставал напряженно оглядываться, прислушиваясь к чьим-то чуть слышным шагам и стараясь обнаружить чьи-то неуловимые движения. Наконец он, по-видимому, принял какое-то важное решение, он кашлянул в руку. Марвель еще раз оглянулся по сторонам, прислушался, наклонился к матросу и, понизив голос, сказал: «Дело в том, что я случайно кое-что знаю об этом невидимке из частных источников».
3: «Ого!» — воскликнул матрос. «Вы?»
4: «Да», — сказал мистер Марвель. «Я».
3: «Вот как», — сказал матрос.
4: «А позвольте спросить». «Вы будете удивлены», — сказал мистер Марвель, прикрывая рот рукой. «Это ужас, что такое».
3: «Неужели?» — сказал матрос.
4: «Дело в том», — горячо начал мистер Марвель, понизив голос и конфиденциальным тоном. Но вдруг выражение его лица как по волшебству изменилось.
5: «Ой!» — простонал он и тяжко поднялся с места. Лицо его ясно выражало страдание. «Ой!» — простонал он опять.
3: «В чем дело?» — спросил с участием матрос.
4: «Зубы болят», — сказал мистер Марвель и приложил руку к уху. Он схватил книги. «Мне, пожалуй, пора идти», и начал как-то странно боком отодвигаться вдоль скамейки от своего собеседника.
3: «Но вы ведь только что собирались рассказать мне кое-что о невидимке», — заявил матрос.
4: Мистер Марвель остановился, как бы советуясь о чем-то сам с собой.
6: «Пустяки», — сказал голос.
4: «Все это пустяки», — повторил мистер Марвель.
3: «Да ведь в газете написано», — сказал матрос.
4: «И все-таки это все ерунда», — сказал Марвель. «Я знаю даже человека,
5: который пустил в ход эту выдумку. Никакого нет невидимки. Враки это все.
3: А как же газета? Вы хотите сказать, что...
5: Да, все врет газета, продолжал настаивать мистер Марвель.
4: Матрос поднялся с газетой в руках и выпучил глаза. Мистер Марвель судорожно оглядывался кругом.
3: «Постойте», — сказал матрос, медленно выговаривая слова. «Вы хотите сказать, что...»
4: «Да, именно»,
3: — сказал Марвель. «Тогда зачем же вы позволили мне рассказывать вам всю эту ерунду? Чего же это вы молчали, когда я перед вами тут дурака валял, а?»
4: Мистер Марвель надул щеки.
5: Матрос вдруг сильно покраснел и сжал кулаки.
3: «Я тут целых 10 минут перед вами распинался, эту историю излагал, а у вас, пузан этакий, галоша старая, у вас не хватило даже вежливости, чтобы...»
4: «Вы, пожалуйста, выражайтесь поосторожней».
3: «Поосторожней? Ну, погодите!»
5: «Пошел вперед», — сказал голос.
4: Мистер Марвель вдруг что-то завертело, и он странно, судорожно зашагал.
3: «Да, этак-то вернее. Уж лучше убирайтесь», — сказал матрос.
5: «Как кто это убирайтесь?» — сказал Марвель.
4: Он удалялся боком какой-то странной торопливой походкой с неожиданными скачками вперед. Отойдя по дороге подальше, он начал в полголоса монолог, полный протестов и упреков.
3: «Черт безмозглый», — сказал матрос воинственно. «Руки циркулем, руки в боки! Я покажу вам, дурак эткий, как обманывать! Это все в газете, все есть!»
4: Мистер Марвель что-то отвечал бессвязно, но тут изгиб дороги скрыл его от глаз матроса, который, однако, продолжал стоять посреди дороги в своей великолепной позе, пока телега мясника не заставила его сдвинуться с места. Тогда матрос повернулся к Портстоу.
3: «Дурачье эткое», — сказал он про себя. «Видно, хотел надуть меня. Вот и вся его глупая штука». «Да ведь в газете же!»
4: Вскоре матросу пришлось услышать еще об одной необыкновенной вещи, к которой он и сам имел некоторое отношение. Это было видение пригоршни денег, ни больше, ни меньше, путешествовавший без видимого хозяина вдоль стены за углом площади Святого Михаила. Это удивительное зрелище видел в то же самое утро другой матрос. Он, конечно, сейчас же попытался схватить деньги, но был тут же сшиблен с ног, а когда поднялся, видение уже исчезло.
5: Ну уж, наш матрос склонен был, по его собственным словам, многому поверить, но уж это было слишком. Впоследствии, однако, он над этим событием стал задумываться.
4: История о летающих деньгах была вполне достоверна. В этот день во всех соседних местах, даже из великолепной банкирской конторы лондонской областной компании, из касс лавок и трактиров, ввиду великолепной погоды, всюду двери были открыты настежь, деньги спокойно и ловко выскакивали пригоршнями, пачками и летали по стенам и закоулкам, быстро ускользая от взоров приближающихся людей. Свое таинственное путешествие деньги эти неизменно заканчивали, хотя никто этого не проследил, в кармане возбужденного джентльмена с истрепанной шелковой шляпой на голове. Это был тот самый джентльмен, который сидел у дверей небольшого трактира в предместье Портстоу. Только спустя 10 дней, когда бердокская история, конечно, уже устарела, матрос сопоставил все эти данные и начал догадываться, как близко он был от невидимки.
7: Вы слушаете «Радио Звезда».
8: Мы читаем главы из романа Герберта Уэллса «Человек-невидимка».
4: Глава 15. «Человек, который бежал». Ранним вечером доктор Кэмп сидел в своем кабинете. Это было в мезонине домика на холме, возвышавшемся над Бердоком. Кабинет представлял из себя небольшую уютную комнату с тремя окнами на север, запад и юг, со множеством книжных полок, заполненных книгами и научными журналами, с широким письменным столом. У северного окна стоял столик с микроскопом, стеклышками, секундомерами. Тут же находились культуры бактерий и были разбросаны в беспорядке бутылочки с реактивами. Лампа в кабинете была уже зажжена, хотя свет заходящего солнца еще ярко освещал землю. Шторы были подняты. Их незачем было опускать. Никто снаружи не мог заглянуть в окна. Доктор Кэмп был высокий, стройный молодой человек с льняными волосами и светлыми, почти белыми усами. Работе, которую он был в настоящее время занят, он придавал такое большое значение, что рассчитывал попасть благодаря ей в члены королевского общества. Случайно оторвав глаза от работы, доктор Кэмп увидел горящий закат над холмом напротив. С минуты он сидел, любуясь великолепным золотым сиянием над вершиной холма. Затем внимание его было привлечено фигуркой человека, черного как чернила, бежавшего по холму по направлению к дому. Это был маленький, низенький человечек в высокой шляпе, и бежал он так быстро, что ноги его так и мелькали в воздухе. «Еще один из этих ослов», — произнес доктор Кэмп, «совсем как тот осел, что ворвался ко мне сегодня утром с перекрестка и орал: невидимка идет, невидимка, сударь! Не могу понять, что это поделалось с народом. Бегут все, как ошалелые. Можно подумать, что мы живем в 13 веке». Он поднялся, подошел к окну и стал смотреть на чуть подернутый мраком холм и на темную маленькую фигурку бежавшего человека. «Этот человек, по-видимому, отчаянно торопится», — сказал доктор Кэмп. «Но что-то не похоже, чтобы ему это удавалось. Если бы карманы его были полны свинца, он и тогда вряд ли бы мог бежать медленнее». Через минуту одна из вилл на том же холме, но повыше, в сторону Бердека, заслонила бежавшего. Еще через минуту он опять показался, еще раз и еще. Так три раза, пока окончательно не скрылся за террасой. «Ослы», — сказал доктор Кэмп, и, повернувшись, направился снова к письменному столу. Но те, кому пришлось быть в это время вне дома, кто имел возможность ближе присмотреться к бежавшему человеку и увидеть дикий ужас на его вспотевшем лице, не разделяли презрение доктора. Человек этот бежал, и от него при этом исходили звуки, как от туго набитого кошелька, который перекидывают из стороны в сторону. Человек не оглядывался ни направо, ни налево, но смотрел расширенными глазами прямо перед собой, к подножию холма, туда, где начинали зажигать фонари и толпилась на улице публика. Безобразный рот был раскрыт, на губах выступала густая пена, и дышал он хрипло и громко. Все прохожие останавливались, начинали оглядывать дорогу вверх и вниз и беспокойно расспрашивать друг друга, отчего этот человек бежит, сломя голову. Потом еще дальше игравшая на дороге собака вдруг завизжала и бросилась в подворотню. Пока прохожие соображали, в чем дело, мимо них пронеслось что-то. Не то ветер, не то шлепанье ног, не то звук тяжелого дыхания. Поднялся шум. Прохожие с криком бросились с дороги, инстинктивно направляясь вниз по холму. Их крики раздавались уже на улице городка, а Марвель пробежал еще только полпути. Дома стали запираться, раздавалось хлопанье дверей, и всюду распространялась новость о появлении невидимки. Марвель слышал все это и напрягал последние усилия. Страх бежал впереди Марвеля, несся за ним по пятам и в минуту охватил весь город. «Невидимка идет! Невидимка!»
8: Мы читали главы из романа Герберта Уэллса «Человек-невидимка».
7: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радиозвезда». Михаил Зощенко. Рассказ «Бедный человек». Читает Игорь Тарадайкин.
1: На первомайском празднике аэропланы летали. А если человек на аэроплан зазевался, если голову кверху задрал и рот разинул, то примет такая есть: к такому человеку сущие пустяки в карман влезть. Ну, а влез в карман, бери, что твоей душе угодно. А душе, скажем, все угодно. Каждый предмет угоден и нравится. Васькиной душе, например, и часишки нравятся, и портсигары очень симпатичны, и колечки тоже неплохо, если они, конечно, не кастрюльного золота. На аэропланы же Васька Гусев смотреть не любит. Нелюбопытное занятие. Ну, летит и летит. На то и сделано, чтоб летало. Васька Гусев потискался в толпе, вынул у пузатого гражданина портсигар серебряный, срезал у зазевавшегося сеновского, небось, кубчика струканцы с цепочкой, залез в какую-то бабью сумочку, выбрал оттуда маленький такой портсигарчик с пудрой и платок довольно вонючий, и переложил все это добришко в свой карман. После, весело посвистывая, Васька Гусев нырнул в сторонку, прошел два квартала для безопасности и, снова потискавшись в народе, пробрался вперед, встал у тумбы и с интересом стал следить за демонстрацией. Народ шел по улице с пением и музыкой. Трубачи трубили, народ пел, красные флаги качались в воздухе, а по бокам на панелях плечом к плечу люди теснились и охали. Васька не охал. Васька стоял на панели и курил папироску. Позади Васьки кто-то сказал вслух: «А все-таки, братцы, огромаднейший это праздник. Первое, то есть мая».
2: «А, конечно», — подтвердил кто-то. «Пасха и та будет помельче».
1: Васька Гусев тоже хотел присовокупить свое авторитетное мнение насчет праздника. Дескать, майский праздник разве можно с чем сравнить? Чудаки. Но сказать это вслух Васька постеснялся. «Праздник, конечно, большой», — подумал Васька. «А мое дело, между прочим, маленькое. Спер и за щеку, спер и до свидания». «А праздник, безусловно, огромадный. В такой праздник даже довольно совестно в карманы влезать». Васька побренчал серебром в кармане и успокоительно сплюнул. «У буржуев, между прочим, сперто», — подумал Васька. «У бедноты нипочем бы не спер. Очень уж огромадный праздник, нельзя». Васька снова побренчал рукой по карману и вдруг вспомнил, что, кроме всего прочего, еще спер он у девицы серебряный портсигарчик с пудрой. «Жалко», — подумал Васька. «Зазря девчонку обидел. Пойти поискать ее, что ли? Очень уж огромадный праздник. Да где найти? Подсунуть, что ли, кому-нибудь? Товарчик, конечно, маловажный. Неинтересный товар. На что он мне сдался?» Васька пробрался через толпу и нырнул в сторонку. «Суну кому-нибудь этот самый дамский портсигарчик», — решил Васька. «Ей-богу, суну бедному человеку. Очень огромадный праздник. Пущай бедный человек придет домой на квартиру, вывернет карманы, а там портсигарчик, серебро все-таки, продать можно. А человек пущай будет прибедный-бедный. Найдет портсигарчик, обрадуется до чего, заплачет. А вот скажет, какое чудо-юдо со мной приключилось». Васька помечтал немного и стал глазами искать бедного человека. Много было бедных, но у одного сапоги были навешенькие, у другого штаны приличные в клеточку, у третьего цепочка из кармана болтается. Таким-то Васька не сунет. Сунет Васька ужасно бедному и безработному человеку. Васька прошелся по тротуару и вдруг увидел человека, плохо одетого, в рыжих штанах и в рваной гимнастерке. Человек стоял неподвижно и, слегка раскрыв рот, смотрел на аэроплан. «Безработный», — подумал Васька. «Ему и суну, ей-богу. Очень уж огромадный праздник». Васька Гусев подошел к бедняку поближе, нащупал карман в рыжих штанах и сунул туда портсигар. Портсигар провалился в карман и вдруг с грохотом упал на панель. В рыжих штанах карманов не было.
2: Человек в рыжих штанах охнул и схватил Ваську за руку. «Воруют!» — закричал он, сжимая Васькины руки. Тотчас окружили Ваську и стиснули кольцом. От удивления Васька даже не сопротивлялся.
1: «Ну и ну», — сказал Васька. «Карманов-то, брат, своего нету».
2: Ваську тискали, мяли, и даже кто-то ударил по скуле.
1: «За что же, братцы?» — сказал Васька, сплевывая. «Я же, братцы, сам ему сунул дамский этот портсигарчик».
2: «Да ну!» — удивились в толпе.
1: «Зачем же ты сунул-то?»
2: Человек в рыжих штанах оторопело смотрел на Ваську.
1: «Да ну!» — сказал он тоже. «Ты, парень, небось, думал, что карманы у меня есть, да? Нет у меня, парень, карманов-то. Жалею, что нету. О, жалко. Лучше бы ты, парень, вот сюда сунул».
2: Человек без кармана хлопнул по своей гимнастерке и с огорчением добавил.
1: «Жалко. В этот карманчик надо бы тебе сунуть, на гимнастерке который. Ты гляди, парень, в этот надо было сунуть».
2: «Эх, дядя». Человек без кармана сконфуженно улыбнулся, махнул рукой.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Расчеты ударных беспилотников «Герань» нанесли серию ударов по объектам нефтедобычи и железной инфраструктуре противника. Так, в Сумской области под удар попали нефтедобывающие предприятия в Ахтырском районе, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что уничтожена также железнодорожная инфраструктура, которая используется в интересах украинской армии в Харьковской и Днепропетровской областях. В результате точных попаданий уничтожили железнодорожный кран, ремонтно-восстановительный поезд и два локомотива в районе Лозовой и Кудашевки, добавили в оборонном ведомстве. Специфика боевых действий в зоне специальной военной операции радикально изменилась. Некоторые образцы беспилотников начинают терять актуальность. Об этом сообщил глава концерна «Калашников» Алан Лушников. В комментарии агентству ТАСС он также поделился подробностями о новой версии разведывательного беспилотного комплекса «СКАД».
2: Мы сделали следующую версию, СКАД-220, с повышенной скоростью, с устойчивостью против воздействия FPV ПВО противника. 4 часа в полете, очень хорошее качество картинки, перестройка видеоканалов непосредственно в полете, то есть он устойчив к подавлению и, в общем, пользуется заслуженной популярностью среди наших беспилотчиков.
1: Глава концерна отметил, что «Калашников» производит не только легендарное стрелковое оружие, но и беспилотники тактического звена, среди которых тандем «СКАД-350М» и «КУБ-10МЭ» занимают особое место. В России планируют ужесточить правила оплаты штрафов для владельцев автомобилей с иностранными номерами. Правительство поручило МВД подготовить соответствующие поправки, которые внесут в Госдуму в следующем году. По новым правилам, срок оплаты штрафов ГИБДД для таких автомобилистов сократят с 60 дней до 1 дня. Это связано с низкой платежной дисциплиной. Многие постановления остаются неоплаченными, тогда как владельцы машин часто уезжают из страны, не погасив задолженность. Эксперты считают, что мера поможет обеспечить неотвратимость наказания для водителей автомобилей с иностранной регистрацией. Владельцы турецкого сухогруза намерены подать иск в Международный уголовный суд в Гааге против Украины по причине атаки ВСУ, сообщает турецкая пресса. В заявлении отмечается, что гражданские торговые суда защищены международным правом и не могут быть военными целями. Однако сухогруз был целенаправленно атакован. Кроме того, использовались боеприпасы с кассетными элементами и бронебойными свойствами. Судно, перевозившее уголь из российского порта Тамань в турецкий Трабзон, было атаковано беспилотником в районе Новороссийского Юля. В результате погиб один член экипажа, еще трое получили ранения. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в 16-17 столетиях». Читает Денис Некрасов.
3: В 1632 году, мая 13-го, тоже по случаю Троицкой субботы, послала к Спасу на Новое по государских родителях на панихиду рубль. Кроме того, царицы неизменно, если бывали вместимые дни, хаживали править панихиды по усопшим в дни их кончины. Так царица Евдокия в 1634 году, января 27-го, ходила к Спасу на Новое править панихиду по своей свекрови иноке Марфе Ивановне, причем дорогою и в монастыре роздано ею нищим 2 рубля 18 алтын. Большую частью эти выходы делались в Вознесенский монастырь, ибо там покоилось усопшее царское женское колено. Церковное поминовение усопших сопровождало

0: всегда по кормам духовного чина, который творил память и совершал службу. Мы видели, что во дворце для таких покормов существовала даже особая палата, панихидная или сборная. В монастырях, где покоились родители, также всегда происходил такой покорм на всю братию или в девичьих на всех сестер. Причем раздавалась братьям и сестрам денежная ручная милостыня. Независимо от этих собственно церковных покормов, в самом дворце происходили покормы на нищих, которые собирались в царские хоромы на каждую память, то есть в каждое число, в которое справлялось поминовение по усопшим, именно в день кончины, в день именин и в другие подобные дни. Чтобы дать вообще понятие о том, с каким богомольным усердием и с какой милостинной щедростью совершались в царском быту поминки по усопшим, как вообще строили душу покойника и творили память о нем, укажем на поминовение, справленное царем Алексеем по умершей своей супруге, царице Марье Ильинишне. Она скончалась в 1659 году, марта, в третий день, в среду второй недели Великого Поста, в отдачу на исходе часов дневных, то есть в 6 часов вечера. На другой же день, 4 марта, было совершено и погребение. Не будем говорить о том, какие суммы розданы из приказу Большого Дворца высшим духовным властям, которые были на погребении. Двум патриархам, двум митрополитам, епископу, архимандритам, игуменам и так далее. Мы укажем здесь только расходы, так сказать, кабинетные, из приказа тайных дел, откуда в тот же день роздано нищим, которые в числе 103 человек шли за гробом, по рублю. На третины, то есть на третий день по кончине, 6 марта, в деревянных царицыных хоромах, где она жила и скончалась, кормлено нищих 30 человек и роздано им милостыни по рублю. В тот же день в вечеру на аптекарском дворе, аптекарский двор новый построен был царем Алексеем и находился на Воздвиженке подле Воздвиженского монастыря, где теперь здание казенной палаты. Это был, собственно, дворцовый запасный двор, на котором сохранялись всякие хлебные и столовые запасы и питье, и производилось водочное сиденье и винная двойка, пивоварение, также делали морсы, ставили пастилы и виноград, и арбузные полосы, и тому подобное. Он состоял в ведении приказа тайных дел, а с 1676 года поступил в приказ Большого дворца. Здесь же, при царе Алексее, под надзором сокольника Зота Полозова, происходила всегда поминная, а также праздничная кормка певчих и других чинов, а главное — нищих, для чего на дворе построена была особая палата длиною по Шуйскому переулку слишком 10 сажен, поперек 7 сажен, с 14 большими окнами, с двумя поставцами, один в 3 сажени, другой в 1,5 сажени и в 1 аршин шириною. У них по 2 ступени шириною по 1 аршину. Вокруг поставцов стояло 30 столов разной величины от 3 до 5 аршин, а при них 60 скамей. В палате была печь большая, с кожухом и с каменницей для большего тепла. Сокольник Зот Полозов здесь раздавал всегда и денежную милостыню по назначению государя. Так, например, в течение 1665-66 года ему выдано из тайного приказа на кормлю и на милостыню в разных месяцах 665 рублей. Нищих бывало человек по 300 и более. Кормлено нищих 81 человек, в том числе кормлены и те, которые шли за гробом, причем роздано 10 человекам по полтине, 20 человекам по 25 копеек, а 51 человеку по 2 гривны. 9 марта государь был в столовой и из своих рук изволил жаловать для поминовения по царице на 40-усты в соборы, большие и дворцовые, и во все кремлевские и некоторые другие церкви, всего роздал 651 рубль 16 алтын. В тот же день на аптекарском дворе кормлены раненые и вышедшие из полону стрельцы 72 человека. Роздано им по рублю. На девятины, в девятый день, 13 марта, после заутренней царь жаловал на красном крыльце нищих милостынью, а роздано 16 рублей, 13 алтын, 2 деньги. Девятины правлены в Чудове, то есть там служили панихиду, причем царь роздал архимандриту с братью 446 рублей. Марта 20-го царь ходил в девичьи монастыри, в Алексеевский, Зачатийский и Никитский, и к богадельне, и раздавал там на поминовение милостыню. А во дворце, в тех же деревянных царицыных хоромах, кормил нищих, которым роздано 36 рублей. 24 марта, ко дню Благовещения, государь разослал во все монастыри московские, городские и загородные, и важнейшие из подмосковных, 360 осетров, длиною от 2 до 1,5 аршин, ценою по рублю, 50 белуг, длиною от 3 до 2,5 аршин, ценою по 2 рубля, 30 теж соленых белужных. В тот же день для поминовения послано в Троицкий монастырь 504 рубля, в Саввин 280 рублей, 17 алтын, 2 деньги. 25 марта государь из своих рук роздал крестовым и певчим дьякам, которые на месте в хоромах и на гробу царицы псалтырь говорили, а также и всем комнатным крестовым у царицы, царевичей и царевин за псалтырь, которые, вероятно, они говорили по комнатам, всего 39 человек, за псалтырь 336 рублей. В 1637 году, января 28-го, царица Евдокия выдала 40 рублей к спасу на новое псалтырникам, которые говорили псалтырь 4-4 десятницы по иноке Марфе Ивановне. Да за вынос и за погребение 43 человека, 133 рубля, 13 алтын, 2 деньги. В тот же день из своих государских же рук роздал верховым богомольцам и неимущим, 13 человекам, по 5 рублей. 27 марта, в субботу пятой недели поста, государь кормил в деревянных хоромах царицы нищих. Роздано 32 рубля. 28 марта, в воскресенье, опять же там, кормлено 32 человека нищих, причем милостыню им раздавал царевич Алексей по рублю на человека. Апреля 1-го, в день именин покойной царицы Марьи, государь приказал выдать 5 рублей дьячку от царицыной Евдокеинской церкви на Сенях, Ивану Архипову, за псалтырь, что он в той церкви говорил за великого государя в Великий пост. Тогда же в ночи государь ходил в богадельни и в тюрьмы и роздал в Кулижской и Покровской богадельнях 200 человекам по рублю. На тюремном дворе 811 человекам по рублю. На земском, в тюрьмах же, 875 человекам по рублю и так далее. Всего роздано в этот выход и по дороге нищим 2418 рублей, 3 алтына, 2 деньги. Вместе с тем, для поминовения царицы, государь повелел колодников и тюремных сидельцев освободить, а истцовы иски и пошлины за них заплатить. Всего на 807 рублей, 21 алтын, 1 деньгу.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
0: Апреля против 3-го числа в ночи государь ходил в девичьи монастыри Георгиевский, Страстной и Моисеевский, да к священнику Никите и к расслабленному Зиновию, что у него на дворе. И роздал из своих рук для поминовения по царице игуменьям по 2 рубля, старицам 386 человекам по рублю, священнику 50 рублей, расслабленному и кажненным и нищим, которые были собраны к нему священнику на двор, и дорогую нищим и вдовам бесчетно 109 рублей. Всего роздано в этом выходе 600 рублей, 13 алтын, 2 деньги. Апреля 3-го, в субботу Лазарева воскресенья, в деревянных царицыных хоромах кормлено 75 человек. Роздано по рублю. Апреля 4-го на аптекарском дворе роздано нищим 100 человекам по гривне. Да им же куплено калачей и прочего корма на 5 рублей. Во 2-м часу ночи в хоромах царицы кормлено 61 человек нищих, роздано по рублю. Апреля 7-го к празднику Светлого Христова Воскресения и для поминовения царицы в соборы и в пределы церковному причту разосланы говяжьи стяги. Апреля 8-го розданы по монастырям купленная рыба и масло коровье для поминовения, а на аптекарский двор на кормку нищим куплено кур индейских, гусей, уток на 126 рублей. Апреля 11-го в светлый день в хоромах царицы кормлено 73 человека нищих, дано по рублю. После вечерни государь ходил в Вознесенский монастырь к гробу царицы, а оттуда в каменный застенок, что у Спасских ворот, и жаловал там бесчетно из своих рук раненых рейтар и солдат и нищих. Роздано 200 рублей 20 алтын. В понедельник, 12 октября, в хоромах царицы кормлено 76 человек нищих, дано по полтине. И каждый день во всю неделю в тех же хоромах кормлены нищие в таком же почти количестве с раздачей им милостыни по полтине человеку. По истечении первой четыридесятницы государь апреля 20-го указал править другую четыридесятницу, то есть другие сорочины, и на раздачу милостыни повелел выдать главе Стрелецкому Аврааму Лопухину 1000 рублей. В хоромах царицы кормлено 72 человека нищих и роздано 1 рубль, прочим по полтине. В Стрелецких слободах вдовам и сиротам роздано 176 рублей, 18 алтын, 4 деньги. Тогда же государь указал раздавать на аптекарском дворе во время кормки нищим на другую четыредесятницу, в которые дни было погребение третины, девятины, полусорочины и сорочины, на день 130 человекам по полуполтине. В предельные дворцовые церкви наняты тогда священники служить литургию и панихиды, петь по царице в год по вся дни, а в другую четыредесятницу с того числа, 20 апреля, по вся дни в вечеру петь панихиды. А как четыредесятница отойдет, и им петь в неделе по 3 панихиды против вторника, четверга, субботы. На другой день, 21 апреля, во все московские церкви розданы деньги на сорокаусты. В царицыных хоромах за обедом кормлено 52 человека нищих, роздано им по полтине. Потом в вечеру кормлено 80 человек, дано постольку же. Апреля 27-го в другую четыредесятницу, на девятины, там же кормлено нищих за обедом 60 человек, за ужином 12 человек, дано по полтине. На аптекарском дворе велено кормить в эту четыредесятницу на девятины, на полусорочины и на сорочины нищих по 130 человек в день, на что дано 21 рубль 10 алтын. Мая 1-го государь велел окупить колодников, которые сидят по приказам и стоят на провижах в долгах и исках. На выкуп издержано 416 рублей 11 алтын 2 деньги. Мая 2-го, в воскресенье, за 2 часа до вечера в хоромах царицы кормлено 72 человека нищих, дано по полуполтине. На полусорочины другой четыредесятницы, 8 мая, государь после всеночного ходил к панихиде в Вознесенский монастырь и роздал дорогую нищим бесчетно 17 рублей 13 алтын. В хоромах царицы в тот же день кормлено нищих 72 человека. Мая 10-го государь был в селе Острове и в саду из своих рук роздал нищим 68 человекам по полуполтине. Из села Острова он ходил к панихиде в Николаевский монастырь на Угрешу и пожаловал на сорокауст 10 рублей, на панихиду 4 рубля, до ручной милостыни игумену и братии и на монастыре нищим роздано 4 рубля, 8 алтын, 2 деньги. Мая 16 и 24 в хоромах царицы кормлено нищих 72 человека. Дано каждому по полуполтине. 28 мая после вечернего пения кормлено перед столовую в сенях нищих тоже 72 человека. Причем милостыню их жаловал из своих рук царевич Алексей. Июня 5 государь послал для поминовения в Киев в Печорский монастырь 20 пут масла деревянного, по 3 рубля 5 алтын за пут, 10 пут ладану белого, самого доброго, по 12 рублей 50 копеек, да 50 пут воску. 1 сентября государь опять кормил нищих 30 человек для поминовения по царице в передней и роздал им из своих рук по полтине. 8 числа кормлены нищие 84 человека в золотой царицыной палате. Им роздал государь из своих рук одному 2,5 рубля, а прочим по полтине. Это было в день Рождества Богородицы, в годовой праздник на сенях царицы, по главному престолу Рождественской церкви. По этому случаю и кормка нищих происходила с большим торжеством в золотой приемной палате цариц. 18 сентября в Троицком богомольном походе царь для поминовения роздал из своих рук архимандриту Троицкого монастыря и братии 1822 рубля. Октября 22 по случаю Дмитровской субботы для поминовения царицы царь снова кормил в передней и в комнате 60 человек нищих и роздал им из своих рук по полтине. Ноября 28-го таким же образом кормлены нищие 72 человека в царицыной золотой палате, дано из своих рук по полтине. 23 декабря государь разослал в монастыри к празднику Рождества Христова для поминовения рыбу, масло, 763 ведра меду кислого, 181 четверть круп гречневых. В праздник Рождества Христова, 25 декабря, государь кормил нищих 80 человек в золотой царицыной палате и роздал из своих рук по рублю каждому. Такое же количество нищих и в той же палате для поминовения царицы кормлено в Месопустную родительскую субботу 5 февраля 1670 года. В этом году по случаю годовщины 4 марта на Ильинском крестце куплено 2000 калачей двуденежных для раздачи нищим и колодникам в тюрьмы, а богоделенным роздана денежная милостыня. Такая же милостыня разослана в монастыри. 5 марта для помину царицы кормлены на тюремном дворе все колодники, а в ее золотой палате нищие 120 человек, которым дано из своих рук по полтине. Там же кормлены с раздачей милостины 121 человек, марта 19-го. Марта 25-го, в день Благовещения, государь кормил в царицыной золотой 30 человек священников, которые служат по ней государыне годовую службу, да нищих 60 человек, и роздал из своих рук попам по 2 рубля и по партищу куску материи, дорог персидских, а нищим по полуполтине. 3 апреля в Светлое Воскресенье кормлены нищие 30 человек в Золотой Царицыной, дано из своих рук по полтине. Такие же столы были справлены в той же палате 7 и 8 числа, 12 числа там же кормлено 120 человек. В тот же день куплено 15 пирогов больших по 23 алтына 2 деньги за пирог, которые и развезены в богадельни и в тюрьмы. Мая 21-го в Золотой Царице кормлено нищих 90 человек с раздачей из своих рук по полуполтине. Мая 28-го там же кормлены 33 человека священников, которые служат по царице годовую службу. Дано по 2 рубля и по партищу сукна.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
0: Сверх того, покорм нищих по тем же дням происходил и на аптекарском дворе, а иной раз кормили и колодников на тюремном дворе, и в разбойном приказе, как было 5 марта и 6 апреля. Не говорим о других, не столь значительных, милостынных подаяниях. Вообще, годовщина памяти справлялась постоянно и неизменно каждый год и церковную службу, и раздачу милостыни, и, между прочим, всенародную раздачу нищим калачей или хлебов. В 1674 году государь указал раздать по царице Марии марта 3-го для памяти представления, а марта 4-го для погребения по двуденежному хлебу на милостыню, по приказам колодникам, в тюрьмы тюремным сидельцам, в богадельни нищим, да по улицам нищим особо 1000 человеком. Всего в первый день было роздано 2884 хлеба, в том числе в 28 приказах 471, в тюрьмах 933, в 12 богадельнях 480 и на 16 улицах 1000. Хлебы развозили на извозчичьих телегах. То же самое, если и не с такой щедростью, происходило в подобных случаях и на царицыной половине. Так, в 1634 году, когда скончался патриарх Филарет Никитич, по нем в течение сорочин каждый день раздавалось нищим милостыня от царицы. Раздавал на дворце по рукам царицын дворецкий Федор Степанович Стрешнев. 10 октября на девятины роздано таким образом 3 рубля. В остальные дни по рублю и в самые сорочины, то есть в последний день, 2 рубля. В 1636 году, с 20 июня, когда скончалась маленькая царевна Софья Михайловна, по ней во все сорочины каждый день раздавалось из хором царицы милостыни нищим, причем самая высшая цифра в день была около 8 рублей, а меньшая — 20 алтын. Все это была поминная милостыня, только комнатная, своеручная, и потому более или менее тайная. Приказная или официальная раздача на помин души духовному чину и нищим простиралась всегда до огромной цифры, особенно если поминки справлялись по самом государе. По свидетельству Каташихина, на царское погребение выходило на Москве и в городах близко того, что на год собиралось казны или дохода со всего государства. Напоминовение царицы выходило против царского в половину. Напоминовение царевича против царицына малым, чем с убавкою, а напоминки царевны против царского в четвертую долю. Кроме денежной раздачи, всегда также справлялись по установленным дням панихидные кормы. Из богомольных также годовых походов по далеким замосковным монастырям, о которых мы отчасти уже упоминали выше, особенно был соблюдаем поход Троицкий — к чудотворцу Сергию, куда царица, как и государь, ходили творить чудотворцеву память каждый год обыкновенно осенью, освящая богомольем день его представления 25 сентября. Выше мы также видели, что если по какому-либо обстоятельству этот осенний поход совершить было нельзя, царица хаживала туда и в другое время, чаще весною и даже зимою, почитая неизменным благочестивым обетом молиться у чудотворца в монастыре каждогодно. В иные года Троицкий поход она совершала и по 2 раза, например, в 1548 году в июне и сентябре, в 1637 году в сентябре и потом в ноябре. Само собой разумеется, что милостыня сопровождала каждый богомольный шаг царицы, и особенно в этих отдаленных походах, предпринимаемых обыкновенно по обещанию. При богомольном настроении мыслей и при великом множестве нищих действительно нельзя было в то время и шагу сделать без подаяния, которое в мелких раздачах ограничивалось обыкновенно одним алтыном на человека. Об этом подробнее рассказывают нам расходные записки таких походов, которые мы помещаем в отделе материалов. Вообще Царицыны богомольные и другие походы из Москвы своими расходными записками раскрывают особенную простоту отношений царицы к населению вообще, деревенскую простоту и непосредственность ее быта. Дорогою идучи, она нередко потешала своих маленьких детей, царевичей и царевен, покупкою им игрушек и разных гостинцев, какие бывали на торгу и какими обыкновенно потешался простой народ. Она покупала им в вазок калачики пшеничные, сдобные и тертые, яблоки садовые и рязань, ягоды, орехи, морковь и репу и тому подобные гостинцы, кроме различных игрушек. По дороге крестьянки, попадьи с попами, выходили к ней навстречу из деревень и подносили кто что мог, у кого что было. Хлеб-соль, калачи, пироги, ягоды, клюкву, квас, пиво, брагу, сотовый мед, пряники разных видов, сыр, блиньи, репу и тому подобное, за что получали небольшую награду алтына по два, по гривне, по полтине, по рублю и больше, смотря по обстоятельствам и лицам. Касательно других годовых выходов, мы уже знаем, что царица не присутствовала публично при торжественных праздничных служениях церкви, ни при совершении церковных торжественных обрядов, на которые неизменно всегда выходил один только государь и объявленный царству наследник царевич. Но и в своем удалении от публичной жизни царица тоже следовала некоторым обычаям и обрядам, какие для непременного исполнения освящены были церковным благословением. Так, 1 августа, в день торжественного церковного освящения воды, когда государь погружался сам в Иордань на Москве-реке под Симоновым монастырем, и царица совершала такое же погружение в Иордань при царе Михаиле обыкновенно в селе Рубцове на прудах. В 1629 году, июля 31-го, для этой цели из царицыной белой казны отпущено было в Светлицу на простыни Иорданские в село Рубцово 5 полотен тверских. В царицыной казне сохранялась коробья новгородская, а в ней простыни, которые были на Иордане, как омочалась в Иордане государыня-царица Евдокия Лукьяновна.

0: Радиозвезда. Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в 16-17 столетиях». Читает Денис Некрасов.
1: Из описания царских выходов и приемов мы уже видели, что торжественные приемы у царицы, как самого государя, так патриарха и высшего духовного и светского чина, ограничивались немногими днями больших годовых праздников, каковы были праздник Рождества Христова, один из прощенных дней Масленицы и Светлый день, а также какими-либо особыми торжественными случаями, семейными, свадьба, родины, крестины, и церковными, поставление святителей. Такие приемы происходили обыкновенно в царицыной золотой палате. Нам неизвестно, в каком порядке окружал ее в это время ее дворовый чин или штат. Но можем полагать, что порядок был обычный, какой соблюдался и в палатах государя. Так, без всякого сомнения, младшие женские чины царицы стояли церемонно и сидели в сенях перед палатою, а в палате приезжие боярыни сидели, подобно как и бояре у государя на лавках, по сторонам царицыно места. У самого места подле царицы стояли боярыни из самых близких к царице особ, как, например, родная ее мать, тетка, сестра. К великому сожалению, выходные книги цариц, в которых могли быть записаны подобные чиновные приемы, не сохранились, но, судя по некоторым указаниям, существовали. В 1650 году, февраля 11-го, переплетчик Андреев переплетал три книги из царицыной мастерской палаты — выходную, приходную и расходную, за что и за приклад получил 13 алтын 2 деньги. Да и должны были существовать, как обычные записки отдельного придворного ведомства царицыной мастерской палаты. И в этом случае дополнительную чертою может послужить рассказ «Песни былины» о приеме богатырей у дюковой матушки. «Вошли они в палату белокаменную, они Господу Богу помолились, крест они клали по писанному, поклон-то вели по ученому, на все три на четыре на сторонки покланялися. Честной вдове дюковой матушке в особину. Здравствуешь, честна вдова Настасья Васильевна, дюкова Степанова матушка. Говорит она таковы слова. Не есть я дюковая матушка, а есть я дюковая рукомойница. Вошли они в другой покой, опять низенько поклоняются. Здравствуют и получают ответ, что это дюковая портомойница. В третьем покое также им ответила дюковая стольница. Проводили, наконец, их красные девушки к дюковой матушке. Поклоняются они и удивляются. На Рождестве и на Светлой неделе патриарх с духовными властями приходил к царице и к большим царевнам славить Христа. Вместе с тем на Светлой неделе он и духовенство подносили государыне и царевнам благословенные образы и кресты, и обычные великоденские дары, в числе которых самое видное место занимают, как известно, золотые, иностранные червонцы. В тот же самый день царица принимала у себя и государев светский чин, приходивший челом ударить и здравствовать с праздником. Так было в Светлый день 7 апреля 1667 года, когда вместе с патриархом и духовными властями царица в присутствии государя принимала бояр, окольничьих, думных людей и спальников, то есть ближних людей. В 1668 году, марта 24-го, во вторник, по другому свидетельству в пятницу, во вторник на святой, царица в присутствии государя и объявленного царевича Алексея Алексеевича принимала в своей золотой палате вселенских и московского патриархов, властей и бояр. В 1665 году марта 26-го, в самый день Пасхи, царица по случаю последних дней беременности царевичем Симеоном не могла совершить этого торжественного приема, и потому в ее же золотой палате справлял прием светского мужского чина 11-летний царевич Алексей Алексеевич, еще не объявленный народу, и на этот только случай, как бы представляя лицо матери-царицы, явившейся в первый раз пред царским синклитом, разумеется, в присутствии самого государя. Царевич в то время жаловал к руке бояр, окольничьих, думных людей и спальников. Это было самое великое жалование, какое только мог государь оказать своему боярству в великий день светлого праздника. В 1675 году подобный прием был назначен также в самый день Пасхи, 4 апреля, но по какому-то случаю отменен и происходил на другой день только у государя. В составленные для этого приема записки ему назначался следующий порядок. Апреля в четвертый день были у великого государя и у государыни-царицы святейший Иоаким, патриарх Московский и всея России, да власти сообразы, Павел, митрополит Царский и Подонский, Филарет, митрополит Нижегородский и Алаторский, Михайло, митрополит Белогородский и Обоянский, Варсунофий, архиепископ Смоленский и Дорогобужский, Иосиф, архиепископ Коломенский и Кошерский, Иоаким, епископ Сербославенский и Оршанский, да архимандриты Чудовской, Новоспасский, Симоновский, Андроневский, Петропавловский, Богоявленский, да игумены Знаменский, Сдвиженский, Златоустовский, Сретенский, Новинский, да протопоп Большого Успенского собора Кондрат, да ключери, да протодьякон. Того ж числа были у великого государя и у великой государыни-царицы в ее золотой палате челом ударить царевичей сибирской Алексей Алексеевич, Касимовский Михаил Васильевич и бояре, окольничьи, думные дворяне, думные дьяки, крайчий, постельничий, стряпчий с ключом и ближние люди. И жаловала государыня-царица при нем великом государе к руке святейшего Иоакима, патриарха, до властей, до царевичев, до бояр и прочих. А были за государыню-царицу и стояли в золотой палате верховые боярыни, также родная мать и невестка царицы. А государыню-царицу держала под руку, как жаловала к руке, ее мать, боярыня Анна Левонтьевна Нарышкина. Да у государыни-царицы были в те поры в приезде ж 15 боярынь разных чинов. Да перед великим государем и перед государынью-царицею стояли бояре, отец царицы Кирилла Полуэхтович Нарышкин, да Артамон Сергеевич Матвеев, а шапку и колпак и посох великого государя держали в те поры ближние люди, два человека по переменкам. А образы указал великий государь принимать у патриарха и у властей, которым благословляли государыню-царицу, и у архимандритов, боярам, отцу царицы Нарышкину и Матвееву, и принявши отдавать уставщику Фоме Никифорову. Неизвестно, приходил ли с поздравлением к царице светский мужской чин, кроме светлого дня и в другие праздники. Кажется, это был только один день, в который растворялись двери женского терема ради самого церковного торжества, именно ради его особенного смысла. В прощенные дни Масленицы, именно в сыропустное воскресенье, приходил к царице прощаться патриарх со властьми, например, 3 марта 1633 года и 4 февраля 1649 года. Необходимо заметить, что пришествие патриарха почти всегда сопровождалось и пришествием самого государя. Да едва ли и случался какой-либо торжественный прием у царицы мужского чина не в присутствии государя. Само собой разумеется, что в это же время приходили к царице прощаться и наиболее близкие к ней люди из мужчин, то есть родной отец, братья и другие. В 1675 году февраля 14-го, в сыропустное воскресенье, царица Наталья Кирилловна принимала у себя и жаловала к руке Нарышкина, своего отца, Матвеева, думного дворянина Лопухина и братьев, также свою мать, тетку, невестку и весь свой дворовый чин, мам верховых боярынь, казначей, постельниц, мастериц. В те же дни происходили и особенные торжественные приемы у царицы женского чина, именно приезжих боярынь, которые на Рождестве вместе с поздравлением подносили ей и царевнам перепечи. На Масленице собирались к ней прощаться, а на Святой христосоваться, причем также подносили перепечи. Само собой разумеется, что дворовый домашний чин царицы удостаивался государева лицезрения еще прежде назначаемых торжественных приемов, то есть в то же время, как государь приходил к самой царице. Так, в 1675 году, в самый день Пасхи, апреля 4-го, пришедший великий государь от обедни из соборной церкви к себе вверх в хоромы государыни-царицы, жаловал к руке и яйцы мам, да боярыню Анну Левонтьевну Нарышкину, мать царицы, с дочерью Авдотью Кирилловну, сестрою царицы, и с невесткою Прасковью Алексеевную Нарышкиную, женою Ивана Кирилловича, до верховых боярынь царицы и царевен, и крайчих, и казначей всех, и постельниц всех же. Нет никакого сомнения, что на святой царица и большие царевны принимали всех своих дворовых людей до самого младшего чина. Об этом мы можем заключать по поводу такого приема у царевны Ирины Михайловны, которой, как к своей помещице, в 1675 году на святой неделе приходил с образы из села Покровского протопоп Покровский с собором. Да за образы же приходил Покровский приказчик вместе с протопопом и старостой, и лучшие крестьяне. И государыня-царевна пожаловала их, велела кормить протопопа с собором и приказчика со крестьяны доволи, сколько станет воли, и поить. Справляя храмовые праздники у себя на сенях, в своих верховых церквах, в которых нередко в присутствии государя служил литургию и сам патриарх, царица без сомнения после службы принимала его в своих хоромах в одно время с государем. Особенно чтим ею был храмовый праздник ее соборной церкви Рождества Богородицы, 8 сентября, праздник так называемого в народе «Бабьего лета». В этот день после молебна царица подносима была патриархом святая вода через патриаршего поддьяка, которому царица по обычаю всегда жаловала за это 16 алтын 4 деньги. Должно упомянуть также о приемах духовного чина из городов, монастырей и пустынь, который приезжал с праздничную святою водою и с крестом по случаю своих храмовых праздников. На первой неделе Великого Поста к царице приходили стряпчие из некоторых, вероятно, особо жалуемых монастырей и подносили ей, равно и всем царевнам, по хлебу, по кружке квасу и по блюду капусты, каждой особе от каждого монастыря. Прием делался на внутреннем царском дворе, у постельных хором, на каменной лестнице, что у мастерской палаты, в нижнем этаже теремного здания. Но не можем сказать определительно, сама ли царица выходила на крыльцо, или же подношение происходило, что, вероятнее, через ее дворецкого или дьяка и дворовых боярынь. Отчасти мы и выше видели, что монастырскому хлебу и квасу, как некой благостыне, придавалось особое значение, и этот благословенный монастырский дар принимался всегда с особым благочестием.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
1: Обыкновенные праздничные приемы у царицы, разумеется, одного только женского чина, происходили в дни годовых больших праздников: на Рождество Христово, на Великдень, в Преображение, 6 августа, в день Рождества Богородицы, 8 сентября, Также в один из прощенных дней Масленицы и в дни царских именин, празднования которых по случаю постов или других каких обстоятельств переносились иногда на другие дни, более удобные для совершения торжества и пиршества. В эти дни к царице во дворец собирались приезжие боярыни и приезжали всегда по особому зву и по списку, составляемому предварительно царицыным дворецким. Звать боярынь ходили обыкновенно боярские дети царицына чина, получая всегда от них обычное «зватое» деньгами, а в чрезвычайных случаях на родины и крестины подарками более или менее дорогими, смотря по богатству или по особой радости этому зву и угодливости самой боярыни. Так как по старому и очень древнему обычаю каждый подобный прием во дворце всегда сопровождался обедом, то и у царицы в те же дни каждый раз давались боярыням обычные столы. Известия о таких столах у царицы заносились даже в государеву разрядную книгу, по той причине, что и здесь между боярынями встречались лица разрядные, которые имели право и никогда его не покидали тягаться между собою разрядами, разумеется, соответственно разрядной и родовой чести своих мужей. В официальные разрядные записки вносились, однако, имена только тех боярынь, которые пользовались правом считаться между собою по разрядам. Об остальных разряды вовсе не упоминают. Они даже и вовсе не упоминали никаких имен, когда боярыням бывал указ «сидеть без мест» и ограничивались отметкою «у царицы был стол», а у стола были боярыни приезжие и сидели все без мест. Но это, однако ж, вовсе не значило, чтобы собиравшиеся на обед боярыни садились за стол без старшинства. Для них у царицы, по-видимому, строго наблюдался свой особый порядок сидения, который вполне определялся значением всего чина приезжих боярынь. Этот чин заключал в себе главным образом родство государева или царицына, то есть их родственниц по мужьям или по урождению. Только одни родственные лица и пользовались правом приезда к царице по назначению в известные праздничные или торжественные дни. Неродственные боярыни, хотя бы жены, дочери или вдовы первых чинов, не приглашались во дворец к царицыным столам и могли представляться царице только на ее богомольных выходах, например, в соборах, в монастырях, когда она выходила туда на святое христосоваться, на Масленице прощаться и тому подобное, как мы это видели в описании выходов царицы Натальи Кирилловны. Например, в соборах, в монастырях, когда она выходила туда на святое христосоваться, на Масленице прощаться и тому подобное, как мы это видели в описании выходов царицы Натальи Кирилловны. Таким образом, если официальный приезд боярынь к царице, приглашение к ее столу основывались на родстве их с царским домом, то тем же родством, как мы упомянули, определялись и их места за столом. Степень близости по родству к особе государя или к государыне и указывала каждой боярыне это место, и притом родственницы самого царя садились, разумеется, всегда выше родственниц царицы, даже выше ее родной матери, самого ближайшего к ней лица, занимавшего во всех других случаях первое место. Мать государыни за столом дочери царицы получала обыкновенное рядовое место в родственном старшинстве боярынь, по крайней мере, так это значится в списках, по которым назначался их зов или приезд. По этим спискам, например, за столом царицы Евдокии Лукьяновны Стрешневых, по родственному старшинству с царем всегда первенствовала боярыня Ульяна Федоровна Романова, жена боярина Ивана Никитича Романова, государева родного дяди, между тем, как мать царицы занимала седьмое место. Точно так же боярыни, которые вели счеты о своих местах по разрядам, в то же время сидели Черкасская вторую, Шереметьева третью, а Головина девятую. В государских разрядах те же столы писаны только с именами боярынь, великих по разрядам. В них в этот раз Черкасская была первую, Шереметьева вторую, а Головина третью. Об остальных вовсе не помянуто. Здесь в разрядах первенствовала уже не Романова, а Мстиславская. И когда не было Мстиславской — Шуйская. Когда не было Шуйской — Черкасская. За нею Шереметьево, Трубецкая, Головина, Салтыковы. Однажды, 1634 года, июля 12-го, в разрядную записку была внесена последнюю после Черкасской и Шереметьевой и мать царицы Анна Стрешнева. Для Стрешневых это могло быть находкою. На обедах царицы Марьи Ильиничны Милославских в первое время первенствовала сестра ее, Анна Ильинична Морозова, по той причине, что Морозов был дядька царя Алексея, почитаемый им вместо отца родного. Мать царицы, супруга Ильи Даниловича Милославского, Екатерина Федоровна, занимала второе место, когда бывала только с Морозовую, а в числе других боярынь — рядовое, смотря по старшинству государева родства. К столам цариц Евдокии Стрешневых и Марии Милославских всегда также наравне с боярынями приглашались и старицы-монахини трех московских девичьих монастырей — Вознесенского, Новодевичьего и Алексеевского. Должно с большой вероятностью полагать, что эти старицы были тоже жены, вдовы и дочери бояр, нередко очень родовитых, а главное — родственницы царскому дому. Все это вместе и бывалая знатность, и родство, и иноческий чин, столь уважаемый во дворце, служило достаточным поводом к тому, чтобы и присутствие инокинь за царицыными праздничными столами стало делом обычным и необходимым. Из каждого из трех монастырей к столу всегда приглашались игуменья, келарь или казначея и соборные старицы, а сверх того и избранные старицы, вероятно, свойственницы царскому дому. У царицы Евдокии, кроме чиновных стариц монастыря, бывали княжна Ирина Мстиславская, Александра Шереметьева, две Морозовых, Анна и Алена, Сундулея Кочергина с ученицею, старицы Рамадановская, Каркадинова, Благинина, Вера Стрешнева, восемь стариц инокини Марфы Ивановны. Всего за столом в один раз бывало до 12 стариц. Тем же порядком старицы призывались и к столам царицы Марии, у которой кроме чиновных бывали Морозовы, Шереметьева, княгиня Сицкая, княгиня Куракина и другие. Царицыны столы давались обыкновенно в ее золотой палате, иногда в ее столовой или в передней. Обряд столования бывал такой же, как и за царскими столами, только столовые должности здесь занимали большую частью женщины и дети. Точно так же для самой царицы накрывался особый стол, а для боярынь — один или два по сторонам, у стен палаты. У ее стола стояла всегда боярыня Кравчая, и с нею другая боярыня в помощь. Они принимали и подавали ествы. Но за торжественными столами должности кравчих исполняли ближайшие к царице лица из мужчин. Так, за столами царицы Натальи Кирилловны, кроме боярынь, у стола стояли и принимали ествы, и ставили перед нее великую государыню, ее отец Кирилла Полуэхтович Нарышкин и Артамон Сергеевич Матвеев. За поставцом царицы сидел и распоряжался отпуском кушанья ее дворецкий, а с ним путные клюшники и стряпчие со всех столовых дворцов. К столу блюда и чаши приносили и есть ставили, и пять носили царицыны стольники, малолетные дворянские дети, меньшие возрастом. Они же носили напитки и кушанья и в другие столы боярыням. Средний возрастом стольничали особым более почетным, постарше — остальным боярыням. В столы смотрели, то есть потчевали боярынь, дворовые боярыни меньших чинов. Из духовных лиц за столом царицы присутствовал, вероятно, или ее духовник, или крестовый ее священник, так как и здесь совершался тоже обычный чин возношения хлеба Пресвятые Богородицы и отправлялась чаша пречистая.
0: Мы читали главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях». Продолжение завтра в это же время.

0: Беларуси, а также в регионах, пострадавших от террористических атак у Киева. Президент отметил мужество специалистов и их самоотверженность в видеообращении по случаю Дня строителя.
1: Отдельно хочу поблагодарить строителей, работающих на наших воссоединенных территориях, в регионах, пострадавших от террористических атак. В очень непростых условиях, порой в чрезвычайно сжатые сроки, вы делаете все необходимое для восстановления нормальной жизни. Проявляете мужество и самоотверженность. Труд всех, кто работает в этой важнейшей отрасли, заслуживает самого искреннего признания.
0: Президент также отметил, что за последние 10 лет в России было введено в эксплуатацию свыше 950 миллионов квадратных метров жилья. Более миллиона человек смогли переехать в новые квартиры в рамках программ расселения из аварийного жилищного фонда. Россия может принять чемпионат Европы по водным видам спорта в 2028 году, сообщили в Европейской Федерации водных видов спорта. Ранее у России была возможность организовать турнир в 2024, но планы изменились. Федерации подчеркнули важность тщательного анализа ситуации и обсуждения всех вопросов с ключевыми участниками, такими как Федерация водных видов спорта России, Европейская Федерация и правительство Татарстана. Напомним, что Казань должна была принять чемпионат в 2024 году, но по причине действия Международного олимпийского комитета его перенесли в Белград. Россия и Словения впервые за 4 года возобновили межпарламентские контакты. Об этом сообщил представитель МИДа России Юрий Пилипсон. Дипломат прокомментировал планы нового председателя Государственного собрания Словении посетить Москву. По словам Пилипсона, в Москве приветствуют появление среди европейских политиков сторонников восстановления диалога с Россией. При этом в МИДе подчеркивают, что речь идет не о резкой смене курса, а о готовности к предметному обсуждению актуальных вопросов в формате прямого диалога. Мощный тайфун осложнил эвакуацию туристов из Китая. Туры при этом остаются действующими, подтвердили в Ассоциации туроператоров России. По причине стихии в стране объявлен красный уровень опасности. По данным властей, уже эвакуированы более 420 тысяч человек. Скорость ветра в центре тайфуна достигает 45 метров в секунду. Существенное ослабление стихии ожидается не раньше вторника, сообщают синоптики. Российские туроператоры находятся на постоянной связи с партнерами в Китае и мониторят обстановку. Оперативная информация. Информирую клиентов об изменениях. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
2: Вы слушаете радио «Звезда».
3: Кир Булычев. Главы из повести «Агент КФ». Читает Иван Литвинов.
4: Я согласен, что трусливый человек опасен не только для врагов, а и для друзей, — сказал Прук Андрею. Они снова сидели в кают-компании. «Во всем виноваты вы, — сказал Андрей. Он пешка». «Нет, я не могу быть виноват. Я выше этого, — Прук сказал это с глубоким убеждением в своей правоте. И я предупреждал, чтобы ты был осторожен. Осенью надо убрать». Тем более, что он принадлежит к такому ничтожному клану, что его можно вообще считать человеком без клана. Но я не могу этого позволить. Это грустно. Но приходится отступать в мелочах, чтобы победить в главном. Опять притворяетесь, князь. В твоих глазах я делаю неправильные вещи. Я плох. В моих глазах я велик и справедлив. И если моя справедливость кажется тебе жестокой, это потому, что у тебя нет своей справедливости. На пути к своей справедливости ты уже многих убил, Прук. Может, придется убивать еще. Может, придется убить тебя. Но славить потом в песнях будут меня, потому что я полетел к гигантам и взял их оружие. Песни поют о великих завоевателях. В песнях нет места тем, кто стоял на пути великих завоевателей. Я вернусь на ПУ победителем. Это мой долг. Поймите же, все это выдумка. Нет никаких предков, нет никаких арсеналов. Это легенда, которая очень дорого обходится. Легенда? Ты мне не веришь? Тогда, может, и поверишь другому? «Кого вы имеете в виду?» «Позови гробокопателя», — сказал Прук воину. Пока воин отлучился, Прук сидел почти неподвижно, молчал. Он вытащил из стеганой кобуры бластер и положил на ляжку, словно играл.

0: шпионов и разбойников. Андрею казалось, что кают-компания, привыкшая к голосам пилотов и механиков, еще два дня назад, уютная и чистая, насторожилась, замкнулась, и ее стены, ее вещи смотрят с опаской и недоверием на чужаков. Кресло, скатерть, курильницу, лохань, притащенные с ПУ. Да и что может быть нелепее, чем толстый человек в латах под рыжей в синих цветах туникой, который обвис в кресле, лишь пальцы настороженно шевелятся, постукивая по рукоятке бластера. Археолог Фотий Ванкун удивил Андрея. Он уже привык за первую встречу с ним к его агрессивности, громкому бунту и настороженности мальчика, которого обижают одноклассники. Археолог вошел медленно, прихрамывая, остановился в дверях. Охранник подтолкнул его в спину. «Простить», — сказал археолог. «Они с ним поработали так, как и не снилось интеллигентному человеку», — подумал Андрей. А археолог к этому не привык.
1: «Пришел! Вот и спасибо», — сказал добродушно Прок Бриндийский. «Ты садись, не стесняйся».
0: Он говорил на космолингве с акцентом, мягким, даже приятным, но по-книжному. Видно, прошел гипнопедические сеансы. Кровоподтек на скуле, синяк под глазом, вроде бы оцарапано ухо. Рука на боку, вернее всего, археолога били по почкам. Фотий Ванкун сел бочком, осторожно, садиться ему было больно, но отказаться он не посмел.
1: — Как себя чувствуешь? — Не болит?
2: — Все хорошо, спасибо.
1: — Такая незадача,
0: — сказал Прук, не переставая сочувственно улыбаться.
1: — Наш друг не поладил с одним из моих горцев. Оба оказались такими невоздержанными. От горца всего можно ожидать. Но чтобы такой возвышенный, ученый человек так себя вел, стыдно, почтенный Ванкун.
2: — Перестаньте, пожалуйста,
0: — сказал Ванкун.
1: «Вот тут повелитель неба, агент Драйю, мой большой друг, интересуется, на что мы можем рассчитывать на Ар-А. Объясни ему, что вы нашли. Не спеши, никто тебя не торопит».
2: «Мне надо к доктору», — сказал Фотий Ванкун.
0: «Расскажите своему другу сами». Андрей не видел, где упруго спрятан хлыст. Он знал о таких хлыстах, бичах справедливости, но видеть не приходилось. Хлыст был тонкий, из хвоста морской рыбы, с колючим шариком на конце. Хлыст вылетел откуда-то из кресла, взвизгнул в воздухе, археолог сжался, хлыст, описав круг, снова исчез. Прук остановил жестом рванувшегося было вперед Андрея.
1: «Не надо», — сказал он, — «я только напоминаю. Господин Ванкун недостоин вашей заботы. Он очень боится».
0: Фотий Ванкун глядел в пол. Дикая ситуация. Мы забываем о том, что прошлое имеет когти и хлысты, что прошлое безжалостно и ни в грош не ставит человеческую жизнь. Да и нас можно понять, когда и как столкнешься с таким пругом. Он представил себе негодование, растерянность и боль археолога, когда пруг и его молодцы решили поговорить с ним на своем языке. Хотя он проштудировал массу исторических сочинений и все знает о Чингисхане или Иди Амине, все это осталось за пределами его практического опыта. Но как человек может предположить, что столкнется с бронтозавром, если бронтозавры вымерли, и это научный факт? Или человек остается один на один с бешеной собакой? А как разговаривать с бешеной собакой? Его не учили. Он только знает, что если где-то появилась бешеная собака, на это есть специалисты, которых учили, как отлавливать бешеных собак и изолировать их, чтобы не искусали окружающих. Более того, он уверен, что те специалисты проявят гуманность к бешеной собаке и постараются ее вылечить.

0: бедняги. Его, наверное, с детства никто не бил. Да и в детстве он не лез в драки. «Возьмите себя в руки, Ван Кун», — сказал Андрей. «Все это скоро кончится. Мы их посадим в клетку».
1: Пруг понял. Пругу это не понравилось.
0: Пруг перестал улыбаться.
1: Пруг решил принять меры.
0: Андрей был почти готов к этому. Психология Пруга, если с ним немного общался, не представляла глубокой тайны. Андрей прыгнул с кресла в тот момент, когда хлыст взвизгнул, разрезая воздух. Разумеется, он опустился на больную руку. И боль была страшная. Он со злостью на себя подумал: «Вот ты, голубчик, и потерял форму. Раньше ты бы успел отпрыгнуть, но, к счастью, злость и боль не замутили сознание». Здоровой рукой он успел схватить за конец хлыста и вырвать его. Он тут же отпустил хлыст, потому что колючий шарик распорол ладонь. Этого еще не хватало. Но и пруг потерял равновесие, тяжело вывалился из кресла вперед. Воин выхватил нож. Андрей замер. К счастью, пруг быстро соображал. Он отмахнулся от воина, сам подтянулся сильными ручищами, втащил себя в кресло и сказал: «Молодец!» Но смотрел при этом на археолога. Археолог глядел в пол. «Ему сейчас кажется, что все это дурной сон», — подумал Андрей. «Ничего, было бы желание проснуться. Если вы еще раз поднимете хлыст на равного, то вам придется убить меня», — сказал Андрей. «Честь не терпит скотства».
1: «Ну ладно, ладно», — сказал пруг. «Я пошутил». И обиды нет.
0: Кнутом не шутят. Андрей говорил на языке пруга. Он знал, что пруг перешел грань дозволенного в отношениях между свободными людьми. Перешел ее не случайно. Успех с археологом, которого удалось сломить, дал надежду, что это же пройдет и с Андреем. Археолог был чужаком. Андрей же, которого пруг принимал в своем доме, был благородным, иначе терял лицо пруг. Кого же он приглашал и кормил? Раба, которого можно хлестать?
1: «Я погорячился», — сказал пруг.
2: Радиозвезда. Мы читаем главы из повести Кира Булычева «Агент К.Ф».
0: Андрей больной рукой достал платок, прижал его к ладони. Он не хотел показать, что ему больно. «У вас идет кровь», — вдруг сказал брезгливо археолог, как будто все это его совершенно не касалось.
1: «Ничего»,
0: — засмеялся пруг. Он предпочел забыть о маленьком поражении. «Ты лучше повтори то, что рассказал о планете Ар-А, о ее арсенале.
1: Ты рассказывай своему Дрею. Я уже все знаю. Только не лги».
3: «Я излагал суть открытий в сообщении в школе знаний», — тихо сказал археолог. «Вы можете ознакомиться. Бумаги у вас».
1: «Вот», — обрадовался пруг, — «в школе знаний был Дрок У. Мы давно ждали приезда гробокопателя».
0: «А что это за история с фигурками мести?» — спросил Андрей.
1: «Что? Какой мести?»
0: «Вы перед самым похищением купили в магазине 4 фигурки воинов, помните?»
1: «Солдатиков?» — спросил Ван Кун, неожиданно оживая. «Да, я купил. А остальных не успел». «Точно!» — сказал пруг. «Я его спрашивал, но не понял ответа. Я думал, в этом какой-то смысл, а он мне говорил чепуху».
3: «Это были солдатики», — сказал археолог. «Неужели вы не можете понять простой вещи? Я собираю солдатиков всех стран и народов. У меня коллекция. Понимаете?»
0: «Коллекция!» «Как все бывает просто», — улыбнулся Андрей. «Коллекция! Конечно же, марки, открытки, солдатики».
1: «Ты понимаешь?» — спросил пруг.
0: «Некоторые люди собирают много одинаковых вещей. Им интересно».
1: «Ладно», — отмахнулся пруг. «Ты говори об арсеналах».
3: «Там была война», — сказал археолог.
1: Им удалось фактически кончить жизнь самоубийством. Джин из бутылки.
3: «Понятнее говори», — проворчал Прук. «И без этого понятно», — сказал Ван Кун. Он глядел на Андрея, и глаза его были загнанными, усталыми. «Они многого достигли. Даже вышли в космос. По крайней мере, они могли достигать планеты ПУ. Технологическая цивилизация. Но они воевали, убивали друг друга. Отчаянно воевали. И долго. Пока мы можем только предполагать, у них было бактериологическое оружие. Оно нарушало генетический код. Они не смогли найти противодействие. Очевидно, оружие разрабатывалось в условиях войны и казалось панацеей, одним ударом, как атомной бомбой. А остановить они уже не смогли».
0: «Ясно», — сказал Андрей. «И не осталось никого».
3: «Хуже. Когда они поняли, что гибнут, они в подземельях прятались. Они искали противоядие. Война уже прекратилась, но они еще старались спастись. Некоторые остались живы, но на ином уровне. У меня с собой были материалы, но их вы украли».
4: «Ты говори», — ответил Прук. «Ты скажи об арсеналах».
3: «Неточное слово. Условность. Это больше, чем арсеналы. Они прятали все. Они уже были последними, но сидели в норах и боялись. Может, если бы они объединились, они могли бы выжить».
4: «Не рассуждай», — сказал Прук. «Ты говори, что нашли».
3: «Дикари не учатся на исторических ошибках. Я намерен был подробно рассказать вашей школе знаний. Я думал, что это предупреждение. А это соблазн. Соблазн. Начать все сначала. И мало одной планеты».
4: «Мы все поняли, мой дорогой. Жаль, что ты упрямился. Пришлось тебя наказать. Если люди дружат и помогают друг другу, то нет нужды в наказаниях.
3: Меня нельзя было бить», — сказал археолог тусклым голосом.
4: «Ты стоял на пути благородного дела освобождения моей страны от власти корыстолюбивых и гнусных тварей. Ты стоял на пути освободительных сил. Ты стоял на пути моего величия. И ты был наказан, как и каждый, кто посмеет мне помешать».
0: «Ему надо к врачу», — сказал Андрей.
4: «Что?»
0: — Прук не сразу переключился на обыденность.
4: «К доктору?» «Ну, веди его к доктору. Пускай доктор его лечит. И пускай тебя лечит тоже. Что, болит рука?»
0: Прук засмеялся.
4: «Я в детстве тоже схватился за хлыст. Меня хотели наказать. Я был гордый, я схватился за хлыст. Скажи доктору, что от шарика получаются занозы, а не нарывают. Не смотри на меня, Дрею. Я не дам тебе меня убить. Я убью тебя сам. Не сейчас, а когда мне это будет нужно».
0: Андрей поднялся и сказал археологу: «Пошли в медпункт, Ван Кун». «Умение убивать», — думал он. «Мне не приходилось убивать человека, но зачем ему об этом знать? Наверное, если очень рассердить кролика, он тоже убьет человека».
3: «Вы не представляете», — повторял археолог, пока доктор готовил успокаивающие средства, «что это за существа? Им доставляет наслаждение бить. Я сначала этого не понял и довольно резко им отвечал. Скажите, неужели каждого человека можно избить так, что он потеряет человеческий облик?»
0: «А на Ар-А остались люди?» — спросил Андрей, чтобы переменить тему разговора.
3: «Люди? Я же сказал, что их оружие изменяло генетическую структуру. Не только убивало взрослых, но и тех, кто еще не родился. А иногда хуже, чем убивало. Знаете, они отняли у меня лекарство, которое вы мне дали. Были люди, стали амляки».
0: «Разденьтесь», — сказал доктор Гиза.
3: «Но сначала выпейте вот это».
4: «Сейчас, сейчас!»
0: Археолог начал быстро раздеваться, словно боялся ослушаться. Доктор поглядел на Андрея. Фоти Ван Кун залпом выпил лекарство, поперхнулся, поморщился, хотел что-то сказать, но не сказал. Обнаженный Фоти Иван Кун оказался очень худ и весь изрисован синяками и ссадинами.
5: «Ну и обработали они вас», — сказал доктор. «Придется поработать».
0: Археолог лежал на смотровой койке. Веки его смежились, он дремал. Видно, доктор накачал его транквилизаторами. С Андреем доктор Гиза возился долго. Оказалось, что и в самом деле ладонь набита маленькими занозами. Каждую пришлось вытаскивать отдельно. Андрей был рад, что археолог заснул. Он не слышал, как Андрей стонет.
6: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из повести Кира Булычева «Агент КФ».
0: К этому времени в центре знали, что планета ПУ не отвечает. Знали, что молчит и шквал. В том, что случилось бедствие, уже никто не сомневался. В этом секторе было два корабля — «Титан» и «Вациус». Оба на плазменных двигателях, обоим следовало резко изменить курс и идти к системе по крайней мере несколько дней. После короткого совещания в управлении космофлота «Вациус» получил приказ идти к ПУ. В тот же вечер с орбиты у «Сириуса» стартовал к ПУ патрульный крейсер «Гром» класса «Инвизибл». Он шел на гравитационных двигателях, но расстояние было очень велико. Он придет позже, чем «Вациус». Такова была ситуация, когда Андрей пошел спать. Капитан «Вациуса», милостивый Инвуки, почти двухметровый сутулый уроженец Крионы, обвел маленькими в густых белых ресницах глазами собравшихся в салоне пассажиров и членов экипажа. «У меня серьезное сообщение, и потому прошу всех молчать и слушать внимательно». В салоне собралось человек 60. В основном это были соотечественники капитана, с Криона была и вся команда. Рейс к нескольким звездным системам должен был занять около полугода. В этом секторе звезды собраны куда компактнее, чем там, на окраине витка галактики, где расположена Солнечная система. Так что космические путешествия обычны и будничны. Капитан оправил парадную форму космофлота, не очень удобную для него, так как крионцы предпочитают свободные мягкие одежды. «Гравитолет «Шквал» не выходит на связь», — сказал капитан. «Он в рейсе на планете ПУ». Милостивый капитан поклонился, приподнимаясь второй штурман. «А что говорит станция планеты ПУ?» «С планетой ПУ тоже нет связи», — сказал капитан, чуть кланяясь второму штурману. «Осмелюсь не понять вашу милость», — сказал второй штурман. Он говорил то, что хотели бы сказать и другие члены экипажа, но не имели права, так как только второй штурман, он же сын капитана корабля, имел право спросить. «Как может прекратиться связь и с кораблем, и с планетой, если на них установлены совершенно автономные галактического типа станции связи?» «Я не могу ответить на ваш вопрос», — сказал капитан. «Это вся информация, которой я располагаю. Однако такого не случалось». Капитан Инвуки мысленно отметил, что второй штурман заслужил наказание за открытое сомнение в словах своего капитана, но не сказал об этом вслух, чтобы не компрометировать второго штурмана. «Если один корабль космофлота попал в беду, а мы не можем предположить, что две станции случайно перестали работать, то все корабли космофлота, которые находятся в секторе, идут к нему на помощь. Мы находимся ближе всех к планете ПУ». По салону прошло движение. «Каково отклонение от нашей цели?» — спросил один из пассажиров. Он был землянином и не знал, что ему не положено задавать вопросы. Но капитан, понимая, что обстоятельства сложились исключительные, ответил ему: «Сегодня же мы меняем курс и идем к цели на максимальной скорости, которая непереносима для некоторых пассажиров. Поэтому мы предлагаем всем пассажирам перейти на планетарный посадочный катер. Там будет тесно и не очень удобно. Катер пойдет следом. К
3: Как только мы закончим нашу миссию, мы вернемся на прежний курс и возьмем на борт планетарный катер. Общая задержка рейса составит примерно 12 галактических суток. В случае, если обстоятельства изменятся, то и больше. Некоторые из пассажиров начали протестовать, так как у них были срочные дела, но с ними капитан даже не стал спорить. «Что же вы предполагаете?» — спросил настойчиво второй штурман. «Я ничего не предполагаю», — ответил капитан. «Но планета ПУ относится к разряду развивающихся планет, еще не готовых к галактическому содружеству. Социальные условия там нестабильны». Так как Криона была крайне цивилизованной планетой, гордой своим соучастием в основании Галактической Лиги, капитан никогда не мог изгнать из своего голоса некоторой снисходительности к иным отсталым цивилизациям. «Корабли станции могли погибнуть?» — спросил второй штурман. Капитан вздохнул. Он почти ненавидел второго штурмана, который вел себя как последний пассажир.
4: «Но почему мы?» — спросил пассажир с Земли. «Ведь есть специальные патрульные крейсеры. Это их дело, а не космофлота».
3: «Космофлот никогда не оставлял в беде своих товарищей», — сказал капитан, глядя на второго штурмана. «Мы будем там на 3 дня раньше патрульного крейсера». «Но ведь мы не вооружены, поэтому я и приказываю всем пассажирам покинуть корабль, а также могут покинуть корабль все те члены экипажа, которые считают, что дальнейшее пребывание на корабле может представить для них опасность».
0: Первым улыбнулся второй штурман. Улыбнулись и остальные члены экипажа, которые принадлежали гордой и древней расе планеты Криона. Консул Ольсон и начальник стражи Вара-Ю приехали на космодром. Само здание почти не пострадало. Взрыв, нарушивший диспетчерскую, лишь выбил стекла и сорвал крышу. В тени здания, еле различимые за тучей рыжей пыли и сами рыжие, сидели рядком 3 мрачных инженера из команды шквала. Ольсон поздоровался. Они поднялись. Они уже близко познакомились с консулом за вчерашний день. «Что-нибудь слышно?» — спросил первый инженер Салеандри. Он провел ладонью по плотной курчавой шевелюре, и в рыжей шапке образовалась черная просека. «Нет», — ответил Ольсон печально. «Странно». Салеандри был упрям и отказывался мириться с плохими новостями. Он последним из всего экипажа поверил в то, что 12 пилотов и инженеров новейшего гравитолета «Шквал» остались без работы на далекой чужой планете и даже не знают, что же случилось с их кораблем и капитаном. С Вара-Ю, начальником стражи, пилоты были знакомы. Вчера он пытался выяснить, не было ли на борту маньяка из числа экипажа, который мог бы угнать корабль. Может, он сам не верил в такую версию, но держался за нее несколько часов. Уже было известно, что исчез Прук Брендийский, что убита Петриа, что Андрей Брюс с капитаном позапрошлой ночью поехали на космодром. Даже был найден паровичок, на котором они приехали. Паровичок был сожжен и изрешечен картечью. Были обнаружены и следы гусениц боевой машины. Все это указывало на то, что похищение корабля — дело рук Пруга, наследника Брендийского. А начальник стражи продолжал надеяться на то, что исчезновение корабля связано лишь с галактическими делами. Сама грандиозность преступления, невероятность его, а главное, ненужность, не умещались в сознании. Глава города, он же предводитель могущественного клана Синей реки, сразу же задал Вара-Ю первый и главный вопрос: «Какого черта?» в вольном переводе. Потом последовали остальные вопросы. «А куда ты глядел? Твои стражники куда глядели? Как мы теперь будем все это расхлебывать? А что, если галактический центр объявит о смертной вражде?» Последний вопрос не был абстрактным. Даже весьма просвещенные властители планеты не исключали такой мысли. Мы не можем не судить о других со своей колокольни. Разумеется, все владетели знаменитых кланов знали, читали, слышали, что галактический центр не знает смертной мести. Но они-то еще не полностью отделались от ее власти. В тот первый сумасшедший день, когда на рассвете город достигла весть о взрыве на космодроме, когда многие видели, как темный, окруженный голубым сиянием тенью взмыл космический корабль, Вараю старался отрицать очевидное. Он был трезвым человеком, отлично знавшим, что никому на планете не нужен космический корабль, а если какие-нибудь бандиты и позарились бы на его содержимое, они никогда бы не решились поднять корабль в небо, да и самые бесшабашные бандиты не осмелились бы приблизиться к кораблю, потому что он был великой тайной. К вечеру удалось задержать нескольких членов клана, которые участвовали в подготовке захвата корабля. Все арестованные молчали. К тому же сказывались дурные отношения стражи с армией. Командующий отказался допустить агентов Вараю в казармы боевых машин, заявив на совете власти, что сам отыщет виновных. На космодроме Ольсон обратился к инженерам со шквала, которые старались разобраться в остатках диспетчерской. Есть надежда. В глубине души он надеялся, что Сляндри скажет «через день связь будет». В глазах филолога Ольсона инженеры из гравитолета обладали фантастической способностью подчинять себе машины. «Надежды мало», — ответил Сляндри. Разрозненные части рации и других приборов, извлеченные из-под развалин диспетчерской, лежали в тени рядом с инженерами. Частей было много, но это ничего не доказывало.
3: «Ничего», — успокоил себя Ольсон. «В центре уже знают. Вот-вот прилетит патрульный крейсер».
0: Он поглядел на белесое, иссушенное небо, будто крейсер мог возникнуть там в любой момент.
3: «Лететь далеко», — сказал помощник капитана, имени которого Ольсон не помнил. Он держал на ладони золотистый кристалл с отбитым верхом. Кристалл был жизненно важной деталью рации. Ольсон этого не знал. Ольсон вытер рыжим платком рыжий лоб. Вернулся в Вараю. За ним брел потный стражник.
0: «Поехали в больницу», — сказал Вараю. «Надо поговорить с диспетчером». «Если вы не устали».
3: Ольсон безумно устал, но, конечно, не отказался от поездки. Тем более его машина была самой быстрой в городе.
0: В больнице были через полчаса. Они быстро поднялись по лестнице в круглый зал нижнего вестибюля. Там царила суматоха. Стражник и санитар держали за руки мрачного человека в зеленой врачебной тоге. Оказалось, что этот человек 10 минут назад проник в палату диспетчера, который пришел в себя, и пронзил его стрелкой без клима.
3: У Пруга Брендийского остались в городе верные слуги.
0: А пока Вараю с Ольсоном были в палате, где врачи без особой надежды, скорее в страхе перед Вараю, старались оживить диспетчера, убийца успел, хоть его и держали крепко, принять яд.

0: Радиозвезда.
1: Кир Булычев. Главы из повести «Агент КФ». Читает Иван Литвинов.
2: Пустота планеты Ар-А была условной. На ней существовали животные и даже потомки людей, амляки. Именно потомки, потому что лучшего слова не придумаешь. Это были бессловесные твари, жившие небольшими стаями, почти беззащитные перед крупными хищниками и в то же время сохранявшие какие-то остатки интеллекта, что позволяло им выжить в этом чужом и жестоком мире. Амляки, а название возникло из-за звукоподражания, существа все время что-то бормотали, амляк, амляк, амляк, амляк, амляк, не ощущали никакой связи с развалинами городов, но в то же время какие-то инстинкты тянули их к кладовым. Больше того, по скоплениям стай амляков можно было отыскивать кладовые. Видно, гибель человечества на Ар-А, хоть и была относительно быстрой и необратимой, случилась не мгновенно. Последние разумные жители планеты, вернее, наименее пораженного среднего континента, не только успели спрятать в пещерах наиболее ценные с их точки зрения вещи и оружие, никто из них так до конца и не осознал, что они последние свидетели самоубийства целой планеты, но и вели до последнего момента записи, фиксировали события и ждали. Ждали, когда все это кончится, и, как ни странно, представляли себе окончание смертей и бедствий, как победа над врагом. Обе стороны. Возможно, жертвы, принесенные всеми в той бессмысленной войне, были столь велики и непостижимы, что тщетность их оскорбляла сознание более, чем страх всеобщей смерти. Всеобщая смерть слишком абстрактна. Она даже более абстрактна, чем собственная смерть. Могут погибнуть многие, но не я. Могут погибнуть многие, но не все. Так уж устроен человек, в какой части галактики он бы не жил. Средства генетической войны предусматривали полное уничтожение врага. Именно врага. И как всегда бывает на войне, когда средства нападения обгоняют средства защиты, с противоядиями просчитались. Чтобы сделать их эффективными, потребовалось бы еще несколько лет работы. Но ученые и стратеги так спешили уничтожать, что и сами погибли раньше, чем можно было найти спасение. По-настоящему работы над поисками противоядия начали, когда уже было поздно. И какими бы отчаянными ни были эти попытки, они были обречены на неудачу хотя бы потому, что средств на постановку эксперимента не было. Да и людей уже не хватало. И с каждым днем ручьи усилий по борьбе с джином, вырвавшимся из бутылки, становились все слабее. И тогда начали лететь головы тех, кто не мог найти противоядие, ибо генералы подозревали тающую армию ученых в нежелании работать и даже в том, что те уже знают о противоядии, но скрывают его. В документах, найденных археологами, были отражены эти последние вспышки активности, последние погромы, лишь ускорившие всеобщую гибель. Те, кто выжил, лишились рассудка и превратились в человекообразных тварей, и сами уже забыли, что когда-то были гигантами. Это был великолепный пример торжества изобретений, приведших к гибели изобретателей и системы, породившей изобретателей. Очевидно, в том была определенная высшая справедливость, ибо изобретение было сделано с целью убивать людей. Убивать чужих. Но, как всегда бывает на войне, не хватило времени для того, чтобы как следует подумать. И убили всех. Начальник археологической экспедиции Тимофей Браун был, разумеется, обеспокоен отсутствием связи. Но серьезных оснований для тревоги не было, потому что шквал, как им сообщили раньше, должен был прибыть еще только через 2 дня. Поэтому в тот день работали как обычно. С утра начали обследовать подземелье в мертвом городе, которое, судя по всему, обещало интересные находки. Во время последней войны там находился штаб фронта и арсенал. К обеду археологи вернулись к себе в купол. Эльза, жена Тимофея, принялась готовить обед, а механик Львин решил, наконец, починить археоробота Гермеса, который в своей 8-й экспедиции что-то начал барахлить. Сам Тимофей принялся разбирать бумаги, привезенные из подземелья. Именно в это время, в 3 километрах от купола, и опустился шквал. Опустился беззвучно, мягко, словно подкрался. Браун ощутил, как вздрогнула земля, и решил, что это толчок землетрясения. Он не удивился, потому что эта область была сейсмичной.
0: «Ты слышал, Тима?» — спросила Эльза из камбуза. «У меня чуть чашка не упала».
2: «Здесь нам ничто не грозит», — отозвался Тимофей.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из повести Кира Булычева «Агент К.Ф.».
2: Прук не хотел терять время даром. Как только шквал опустился на поляну, где всегда опускались посадочные катера, и локаторы определили, что их никто не встречает, он приказал выкатить вездеход, взять на него Фотия Ван Куна и 10 воинов. Вездеход должен был первым делом захватить жилище археологов, а затем, не теряя времени, направиться к арсеналам. Командовать экспедицией он решил сам. И все прошло бы, как того хотел Прук, если бы не неожиданный поступок Фотия Ван Куна. Его вывели к открытому люку. Воины стояли у входа, тихо переговариваясь. Тишина, владевшая миром, приказывала им быть осторожными, как охотникам в незнакомом лесу. Пустошь, покрытая редкой травой, уходила к низкому серому лесу, за которым поднимались тоже серые голубоватые холмы. Странная тишина, безветрие, низкие облака, сгущавшиеся перед дождем, все это наполняло пейзаж тревогой. Фотий Ван Кун стоял в стороне, в полутьме, на расстоянии вытянутой руки от крайнего воина. Он тоже смотрел наружу, но видел совсем иное. Он видел знакомую уже поляну, за которой будет пригорок, поросший корявыми колючими деревьями. Затем, если обогнуть пригорок узкой дорожкой, будет другая поляна у скал. Там купол и служебное помещение экспедиции, где домовитая Эльза Браун, неразговорчивый Тимофей ждут его, где Львин сейчас напевает неразборчивую для европейского уха бирманскую песню и что-нибудь, как всегда, мастерит и не подозревает, что корабль, которого ждут с таким нетерпением, — оборотень, таящий внутри себя смертоносные микробы вражды. И эти существа, которые в полголоса разговаривают рядом, через минуту могут обернуться жестокими чудовищами. Один из воинов вдруг сказал что-то громче. Остальные после паузы засмеялись. Фотий Ван Кун глядел на их босые ноги. Смех показался ему зловещим. Он неправильно понял причину смеха. Дрок У, старший воин из благородных, желтоволосый исполин с тщательно завитыми и смазанными жиром усами, сказал, что хорошо бы было, если бы гиганты вымерли, но их женщины остались. Над этой шуткой и засмеялись воины. Разумеется, если писать о представителе великой и мудрой галактической цивилизации, то приятнее полагать, что такого человека не могут сломить побои и пытки, что истинная интеллигентность воспитывает внутреннее презрение к боли и мучениям. Разумеется, этот идеал вряд ли достижим. Фотий Ван Кун был напуган. Унижение и боль жили в его теле. но в то же время в нем росла ненависть к тем, кого он предпочитал называть «существами», так как был приучен с детства к определенным правилам, признакам, отличающим людей от иных неразумных существ. Ненависть была бесплодной. Она питалась озлобленными мечтами выпоротого мальчика. Планы мести были грандиозны и невыполнимы. Фотий Ван Кун старался верить, что наступит момент, когда он властно заговорит с мучителями, раскидает их беспомощных и испуганных в разные стороны. А пока что его использовали как приманку. И все произошло так быстро. И вот, никому не нужный, он стоит за спинами здоровенных горцев, которые смеются над ним. Он понимал, что три археолога — последние свободные люди на планете. В Ван Куне росло нетерпение, обязательность действия. Неизвестно, как остановить пиратов, но и бездеятельность была невыносима. Начался мелкий занудный дождик. Капли взбивали пыль на пандусе и затягивали туманной сеткой недалекие лес и холмы. Вездеход стоял совсем близко от пандуса, в нескольких метрах. Фотий Ван Кун смотрел на вездеход и удивлялся, как же они не сообразили, что вездеход нужно охранять. Ведь кто-нибудь может добежать до него, влезть внутрь и умчаться в лагерь. И тут же он спохватился, а кто сможет это сделать? Пилоты, заперты по каютам. И тогда он понял, что когда рассуждает о ком-то, то имеет в виду себя самого. Это он может добежать до вездехода, прыгнуть в открытый боковой люк и помчаться к лагерю. Он мысленно добежал до вездехода, пригибаясь, виляя поплю, чтобы в него не могли попасть из духовых трубок, прыгнул внутрь и даже мысленно закрыл люк. Он вздохнул с облегчением и только тогда понял, что на самом деле он никуда не бежал, а по-прежнему стоит рядом с воинами. За спиной археолога в глубине коридора послышались голоса. К выходу спешили горцы, чтобы отправиться в лагерь экспедиции. И этот шум как бы ударил Фотия Ван Куна в спину. Он отчаянно оттолкнул Дроку, чуть не свалил с ног другого воина и кинулся вниз по пандусу. Он забыл о том, что надо вилять и пригибаться, потому что оказалось, что до вездехода куда дальше, чем казалось. И все силы Ван Куна ушли на то, чтобы добежать. От неожиданности воины не сразу начали стрелять и не сразу погнались за археологом. Ван Кун уже карабкался в открытый люк, когда одна из стрел настигла его, но, к счастью, лишь пронзила рукав. Фотию показалось, что кто-то держит его, и он закричал, вырываясь, и рванулся так отчаянно, что разорвал крепкую ткань и упал внутрь машины, расцарапав щеку. Через несколько секунд Фотий Ван Кун настолько пришел в себя, что закрыл и задраил люк. Тут же по люку ударил боевой топор Дрок-У. Фотий Ван Кун перебрался на сиденье водителя и включил двигатель. Стрела влетела в приоткрытое окно вездехода, ударилась о стенку над головой Ван Куна и упала рядом с ним. Пригнувшись, Ван Кун рванул машину вперед, вездеход подпрыгнул. Он не был приучен к такому обращению, но вездеход был прочной машиной. Он выпрямился и шустро пополз, отбрасывая гусеницами траву и прибитую начавшимся дождем пыль. Дрок-У пробежал несколько шагов за вездеходом, потрясая кулаком, затем уже бесцельно пустил стрелу вслед и остановился. Вездеход мчался к деревьям. Еще через 2 минуты он скрылся в чаще. Осень-У включил интерком и сказал Пругу Брендийскому, что археолог убежал. Он говорил быстро, повторив несколько раз, что это случилось до того, как он подошел к выходу. «Я тебя убью!» — сказал Пруг. «Как его догнать?» «Я выведу второй вездеход с корабля. Я сам поеду!» Пругом Бриндийским владело холодное бешенство, которое не мешало ему трезво думать. То, что случилось, могло провалить все как раз в тот момент, когда он был близок к цели. Обратного пути нет. Он поставил на карту все, и проигрыш означал смерть и бесчестье. Бешенство поддерживалось еще и сознанием того, что его помощники ненадежные. Восень ухоть и привязан к нему общей судьбой и принадлежит к другому клану. Он всегда докажет, что был жертвой. Хотя и трудно будет доказать, если у него такой кровник, как агент космофлота Дрейю. Это хорошо, что Дрейю — кровник Восень У. Это хорошо. Дрок У, старший над воинами, хоть и надежнее, чем Восень У, потому что он горец, тоже опасен. Где он был эти годы? В городе. Что делал? Кому служил? Стена транспортного отсека медленно сдвинулась с места и отъехала в сторону. Восень У добился своего. «Садись, повелитель», — сказал Восень У хрипло. «Как он меня ненавидит», — подумал Пруг. «Лучше не поворачиваться к нему спиной». «Прости меня, Восень У», — сказал Пруг, хотя и не должен был так говорить с низким человеком. «Сейчас решается все. Если мы не успеем, мы с тобой погибли. Если мы возьмем их, то мы с тобой, господа всей ПУ». «Слушаюсь, господин», — сказал Восень У, открывая люк вездехода.
1: Мы читали главы из повести Кира Булычева «Агент КФ».
3: Продолжение завтра в это же время.
4: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Тэффи. Рассказ «Демоническая женщина». Читает Анастасия Бусыгина.
1: Демоническая женщина отличается от женщины обыкновенной прежде всего манерой одеваться. Она носит черный бархатный подрясник, цепочку на лбу, браслет на ноге, кольцо с дыркой для цианистого калия, которое ей непременно пришлют в следующий вторник. Стилет за воротником, четки на локте и портрет Оскара Уайльда на левой подвязке. Носит она также и обыкновенные предметы дамского туалета, только не на том месте, где им быть полагается. Так, например, пояс демоническая женщина позволит себе надеть только на голову, серьги на лоб или на шею, кольцо на большой палец, часы на ногу. За столом демоническая женщина ничего не ест. Она вообще ничего не ест. К чему? Общественное положение демоническая женщина может занимать самое разнообразное, но большую частью она актриса, иногда просто разведенная жена. Но всегда у нее есть какая-то тайна, какой-то не то надрыв, не то разрыв, о котором нельзя говорить, которого никто не знает и не должен знать. К чему? У нее подняты брови трагическими запятыми и полуопущены глаза. Кавалеру, провожающему ее с бала и ведущему томную беседу об эстетической эротике с точки зрения эротического эстета, она вдруг говорит, вздрагивая всеми перьями на шляпе: «Едем в церковь, дорогой мой, едем в церковь, скорее, скорее, скорее! Я хочу молиться и рыдать, пока еще не взошла заря!» Церковь ночью заперта. Любезный кавалер предлагает рыдать прямо на паперти, но она уже угасла. Она знает, что она проклята, что спасения нет, и покорно склоняет голову, уткнув нос в меховой шарф. К чему? Демоническая женщина всегда чувствует стремление к литературе и часто втайне пишет новеллы и стихотворения в прозе. Она никому их не читает. К чему? Но вскользь говорит, что известный критик Александр Алексеевич, овладев с опасностью для жизни ее рукописью, прочел и потом рыдал всю ночь и даже, кажется, молился. Последнее, впрочем, не наверное. А два писателя пророчат ей огромную будущность, если она, наконец, согласится опубликовать свои произведения. Но ведь публика никогда не сможет понять их, и она не покажет их толпе. К чему? А ночью, оставшись одна, она отпирает письменный стол, достает тщательно переписанные на машинке листы и долго оттирает резинкой начерченные слова. Возвор. К возвор. «Я видел в вашем окне свет часов в 5 утра». «Да, я работала». «Вы губите себя, дорогая, берегите себя для нас». «К чему?» За столом, уставленным вкусными штуками, она опускает глаза, влекомые неодолимой силой к заливному поросенку.
2: «Марья Николаевна», — говорит хозяйке ее соседка, простая, не демоническая женщина, с серьгами в ушах и браслетом на руке, а не на каком-либо ином месте. «Марья Николаевна, дайте мне, пожалуйста, вина».
1: Демоническая закроет глаза рукою и заговорит истерически: «Вина! Вина! Дайте мне вина! Я хочу пить! Я буду пить! Я вчера пила! Я 3-го дня пила! И завтра, да, я буду пить! Пить! Я хочу! Хочу вина!»
2: Собственно говоря, чего тут трагического, что дама 3 дня подряд понемногу выпивает? Но демоническая женщина сумеет так поставить дело, что у всех волосы на голове зашевелятся. «Пьет! Какая загадочная! И завтра, говорит, пить буду!»
1: Начнет закусывать простая женщина, скажет:
2: «Марья Николаевна, будьте добры, кусочек селедки, люблю лук!» Демоническая широко раскроет глаза и, глядя в пространство, завопит:
1: «Селедка? Да, да! Дайте мне селедки! Я хочу есть селедку! Я хочу, я хочу! Это лук? Да, да, дайте мне луку! Дайте мне много всего, всего, селедки, луку! Я хочу есть! Я хочу пошлости! Скорее, больше, больше! Смотрите все! Я ем селедку!»
2: В сущности, что случилось? Просто разыгрался аппетит и потянуло на солененькое. А какой эффект? Вы слышали, вы слышали? Не надо оставлять ее одну сегодня ночью. А то она, наверное, застрелится этим самым цианистым калием, который ей принесут во вторник. Бывают неприятные и некрасивые минуты жизни, когда обыкновенная женщина, тупо уперев глаза в этажерку, мнет в руках носовой платок и говорит дрожащими губами: «Мне, собственно говоря, ненадолго, всего только 25 рублей. Я надеюсь, что на будущей неделе или в январе я смогу». Демоническая ляжет грудью на стол, подопрет двумя руками подбородок и посмотрит вам прямо в душу загадочными полузакрытыми глазами. «Отчего я смотрю на вас? Я вам скажу. Слушайте меня. Смотрите на меня. Я хочу. Вы слышите? Я хочу, чтобы вы дали мне сейчас же. Вы слышите? Сейчас же. 25 рублей. Я этого хочу. Слышите? Хочу, чтобы именно вы, именно мне, именно дали, именно 25 рублей. Я хочу. Я тварь. Теперь идите. Идите, не оборачиваясь. Уходите скорее, скорее». Истерический смех должен потрясать все ее существо, даже оба существа, ее и его. «Скорей! Скорей не оборачивайтесь! Уходите навсегда! На всю жизнь! На всю жизнь!» И он потрясется своим существом и даже не сообразит, что она просто перехватила у него четвертную без отдачи. «Вы знаете, она сегодня была такая странная, загадочная. Сказала, чтобы я не оборачивался». «Да, знаете, чувствуется тайна. Может быть, она полюбила меня? Тайна».
0: Мы читали рассказ Дэффи «Демоническая женщина». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 6 утра в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Тело еще одного мужчины нашли при разборе конструкции в многоквартирном доме в Белгороде после ночной атаки ВСУ, сообщил оперштаб региона. Также за медицинской помощью обратились еще двое мужчин, которые получили ранения при атаке. Напомню, ночью украинские боевики атаковали Белгород, повреждены около 30 многоквартирных.

0: Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
1: Имя на карте.
2: Ярославль. Галерея актерской славы Леонида Куравлева. Столица Золотого кольца России. Город древний и прекрасный. Здесь есть на что посмотреть. Здание гимназии, в которой учился поэт Некрасов. Знаменитый Волковский театр. Монолиты крепостных башен, монастыри, усадьбы. Однако некоторые гиды не зря настоятельно рекомендуют любопытным туристам: обращайте внимание на подворотни старинных домов в центре Ярославля. Не пожалеете. Там можно увидеть настоящие чудеса. Например, галерею актерского мастерства Леонида Куравлева.
1: Имя на карте.
3: Чувствуйте себя как дома. Да не забывайте, что в гостях.
2: Популярный советский фильм Георгия Данелии «Афоня» давно разобрали на цитаты. Ярославцам эта картина особенно дорога. Ее снимали здесь летом 1974 года. В кадре зрители увидели как центральные улицы города, так и свои родные хрущевки. В 1975 году фильм вышел на первое место в советском прокате. А герои Леонида Куравлева и Евгения Леонова стали народными любимцами.
1: Имя на карте.
2: Если идти от памятника Ярославу Мудрому вдоль стены Спаса Преображенского монастыря, не надо вместе с основным потоком сворачивать налево, на шумную Первомайскую. Проходите прямо на тихую улицу Нахимсона. Вот тут-то не пропустите вход в арку, расположенную в фасаде дома номер 21. Она будет по правую руку. Это и есть галерея Куравлева. Длинная арка проходит под всем домом и ведет во двор. Под ногами темный аккуратный булыжник, в который встроены большие звезды с названиями популярных фильмов с участием Леонида Куравлева. На каждый выбит год выхода картины, имя режиссера. Но главное – стены. Центральное место здесь занимает барельеф известного актера и его подпись – «Признание в любви». Он не раз говорил о теплых чувствах к Ярославлю. А дальше вся арка украшена муралами, имитирующими стиль киноафиш фильмов, в которых сыграл Куравлев. Полное ощущение хорошо освещенного коридора в фойе в кинотеатре. Арка выводит во двор, где находится стилизованная под советское время пивная «Афоня». А за пивной туриста встречает скульптурная композиция. Собственно, «Афоня», роль которого исполнил Леонид Куравлев, «Коля Штукатур» в исполнении Евгения Леонова и, конечно, «Кот», которого сантехник Афоня героически спас, когда прорвало трубу. Памятник труд, фотографируют, обнимают и приходят к нему снова и снова.
1: Имя на карте.
2: Во время съемок фильма Леонид Куравлев искренне полюбил Ярославль. После часто приезжал сюда на отдых, предпочитая этот русский город заграничным курортом. В свой последний визит он сказал:
3: «Я желаю людям Ярославля и Ярославской области всего самого хорошего, здоровья, тепла вам, чтобы стены ваших домов вас согревали и чтобы в душе всегда было солнышко».
2: Ярославль. Галерея актерской славы Леонида Куравлева.
1: Имя на карте.
4: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
5: Вообще сбрасывался,
4: отравился Нерит.
5: А Литинге шлемы с рогами носили.
6: Аляску продали, а денег не заплатили.
1: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Вообще сбрасывал.
1: Отравился
2: нерестью. А викинги шлемы с рогами носили.
3: Бочки Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Да чего впечатляет Великая Китайская Стена?
6: Да, ее даже из космоса видно невооруженным глазом.
4: А вот и нет.
7: Заблуждение о грандиозном сооружении одно время даже входило в китайские учебники. О том, что стену видно из космоса, для красного словца могли написать и журналисты прошлого. Но на самом деле это не так, что и подтвердили космонавты. Да, стена тянется на тысячи километров, но ее толщины, а это в среднем 5-7 метров, не хватает для заметности с большой высоты. К тому же она сливается с местностью.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: Если точно знать, куда смотреть и сфотографировать это место с орбиты, то потом, при 20-кратном увеличении снимка, на нем можно разглядеть силуэт Великой Китайской Стены. Но это возможности компьютера.
6: А что тогда вообще видно из космоса?
7: Большие водоемы, горы, а также города и даже автомагистрали, но с яркой подсветкой.
4: А вот и да.
0: Радиозвезда.
8: Очень важные вопросы.
9: Китайские исследователи обнаружили, что кипячение воды приводит к удалению из нее до 90% частиц микропластика. Рабочий ли это способ? И можно ли пить кипяченую воду? Ведь она считается мертвой.
10: Отвечает доктор технических наук, профессор, исполняющий обязанности ректора Российского химического технического университета Илья Воротынцев.
11: Живая вода в целом относится к тем, которые чуть-чуть более щелочная. Поэтому после кипячения действительно улетучивается, с одной стороны, растворенный газ, с другой стороны, кислород, растворенный в воде. Ну и плюс кислотно-щелочной баланс смещается в сторону нейтрального. Ну и, в общем, такую воду называют условно мертвой. Конечно, там от нее на самом деле ничего плохого не случится, но сильно зацикливаться на этом не стоит. Кипячение не всегда является таким суперметодом. И иногда от таких, например, растворителей, как хлорорганика, токсичные вещества, которые появляются в результате взаимодействия хлора с другими органическими соединениями, там, бензолом, нитробензолом и так далее, в общем-то, можно усугубить кипячением загрязняющий эффект воды. Самая большая угроза, которую, собственно, может нести попадающие к нам в дом, это не только нанопластик, а вредоносные бактерии и вирусы, для которых вода – это некая среда обитания. Именно поэтому, теми, как откроется водопроводу, процесс очистки происходит в несколько стадий. Очистка грубая, тонкая, микрофильтрация, нанофильтрация. Дальше еще озонирование, хлорирование, воздействие ультрафиолета для того, чтобы удалить, собственно, патогены –

0: Ну ты кулибин. Удивительные изобретения гениев-самоучек.
1: Имена пионеров вычислительной техники Ады Лавлейс или Чарльза Бэббиджа известны многим. Но сегодня мы расскажем о нашем соотечественнике, человеке, который на десятилетия опередил свое время. Знакомьтесь, Семен Корсаков. Русский дворянин, офицер и изобретатель. Еще в 30-х годах 19 века, задолго до появления компьютеров, он создал удивительные интеллектуальные машины. Представьте себе, век паровых машин и телеграфа. А Корсаков думает о том, как механизмы будут помогать человеку обрабатывать и хранить информацию. Семен Николаевич разработал уникальные механические устройства, которые пользовались перфорированными картами, теми самыми, которые позже станут основой первых компьютеров. Но Корсаков применил их для информационного поиска. Только послушайте: гомеоскоп, идиоскоп, простой компаратор – это реальные названия его устройств.
0: Ну ты кулибин.
1: На перфокартах изобретатель записывал данные, а затем с помощью специальных механизмов мог быстро находить нужную информацию, сравнивая карты между собой. Настоящая революция в каталогизации. Его машины могли выполнять очень сложные задачи. Идиоскоп помогал врачам анализировать симптомы болезней и подбирать правильное лечение. Изобретения Корсакова были настолько новаторскими, что современники их не оценили. Но сегодня мы можем с уверенностью сказать: Семен Корсаков – настоящий пионер информатики. Его идеи и механические устройства предвосхитили появление компьютеров и алгоритмов поиска, которые мы используем ежедневно.
0: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
2: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
2: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: Радиозвезда.
1: Приключения иностранцев в России.
2: В 1932 году в нашу страну приехала группа британских туристов. Никто их не приглашал, никто не встречал. Они сами решили посмотреть, что же собой представляет совсем еще молодая Советская Республика. Английские фермеры, учителя, рабочие. Среди них начинающая писательница Памела Треверс. Совсем скоро ее будут называть мамой Мэри Поппинс. Первая остановка – Ленинград. Она влюбилась в этот город с первого взгляда.
3: Здесь поразительно красиво. Светлые изысканные дома и дворцы растут, словно цветы на широких грядках улиц. По крайней мере, так чудится поначалу. Морозно-синяя, огненно-синяя Нева кажется тверже, чем воздушные мосты над ней.
2: Восторг улетучился, когда Памела Треверс увидела, как на самом деле живут простые ленинградцы.
3: Я пыталась найти ростки нового государства, нового человека, рожденного революцией. А находила голод, очереди за едой, серые лица, стопки продуктовых карточек, которые невозможно потратить. Я пыталась понять страну и людей этой страны. Пока не смогла.
2: Из Ленинграда в Москву. Дальше по стандартному туристическому маршруту. Красная площадь, Кремль. Ежедневно Памела Треверс записывала свои впечатления и отправляла приятелю в Лондон. Если сложить все эти путевые заметки, получится великолепный антипутеводитель по России.
3: Кто такой Василий Блаженный? В его честь воздвигнут собор, возвышающийся на Красной площади. Не могу назвать его образцом дурного вкуса. На мой взгляд, вкус тут отсутствует начисто. Нагромождение одного архитектурного кошмара на другой.
1: Приключения иностранцев в России.
2: Неукротимый, слегка вздорный характер, отличное чувство юмора и природный сарказм. Не исключено, что впечатление о нашей стране Памела Треверс лишь приукрасила своим едким, язвительным стилем. Возможно, именно поэтому ее фантастическая сказка про идеальную няню и сделала писательницу знаменитой.
3: Чтобы по-настоящему увидеть Россию, не следует ехать туда туристом. Надо выучить язык и путешествовать в одиночку, без сомнительной опеки государственных гидов. В противном случае человек с маломальским знанием истории оказывается в недоумении. Большинство исторических событий видоизменились в трактовках до неузнаваемости. Настолько они подправлены марксизмом и целесообразностью.
2: «Театр, он и в России театр», — решила английская писательница и пошла на спектакль. Не прогадала.
3: Всех туристов, чтобы они поняли Россию, надо водить в театр сразу по прибытии. Ясли, крепости, чепуха. Жизнь страны здесь. В театре я чувствовала полное слияние с русскими. Возможно, потому что театр — единственное место, где они становятся свободными людьми и не ведут себя как члены групп, ячеек и советов.
2: В 1932-м Памела Треверс вернулась в Лондон и написала свою первую в жизни книгу «Московская экскурсия». Но читатели это произведение не оценили. Премьера прошла незамеченной.
3: Очевидно, советы озабочены не столько атеизмом, сколько тем, как бы свергнув одного бога, превознести другого, человека, и утвердить идеальный рай здесь и сейчас. Небеса на земле, Ленин как икона – и хор ангелов коммунистической партии. Нет народа более исконно религиозного, чем русские. Просто ныне они обратили свою веру в новом направлении. Памела Треверс.
2: До рождения Мэри Поппинс оставалось 2 года.
1: Приключения иностранцев в России.
0: радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Заместитель министра обороны поздравил специалистов военно-строительного комплекса ведомства с Днем строителя. Его отмечали накануне. Павел Фродков отметил важность выполнения всех поставленных задач в срок и на должном уровне.
2: В военно-строительном комплексе Министерства обороны работают профессионалы, выполняющие задачи по укреплению обороноспособности страны и повышению качества жизни военнослужащих. Наша с вами ключевая задача – обеспечить ритмичный и своевременный ввод в эксплуатацию приоритетных объектов военной и социальной инфраструктуры. Мы принимаем все необходимые меры по формированию нового облика военно-строительного комплекса, который отвечает всем вызовам сегодняшнего дня.
1: На торжественной церемонии генерал-лейтенант наградил сотрудников и ветеранов военно-строительного комплекса ведомственными наградами. Новая версия беспилотного комплекса «Скат», предназначенного для разведки, обладает повышенной скоростью и устойчивостью к средствам FPV-перехвата. Об этом рассказал глава концерна «Калашников» Алан Лушников. Он уточнил, что речь о модели «Скат-220». Такой аппарат, по его словам, способен провести в режиме полета 4 часа. При этом транслировать картинку очень хорошего качества. А для противодействия средствам радиоэлектронной борьбы противника у дрона есть возможность перестройки видеоканалов непосредственно в полете. То есть он устойчив к подавлению и пользуется заслуженной популярностью среди наших беспилотчиков, добавил специалист. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Сержант Виктор Баурин наткнулся на вражеский опорный пункт в лесу. Он доложил об этом командиру, затем разработал план штурма. Группа обошла позицию националистов с фланга. Виктор Баурин пробрался в тыл и атаковал противника гранатами, ликвидировав часть боевиков. Это позволило нашей штурмовой группе войти в опорный пункт без потерь. В гарнизонах Северного флота отметили День физкультурника. Состязались в силе, ловкости и быстроте. Соревнования провели под руководством помощников командиров по физической подготовке. В объединениях, соединениях и воинских частях прошли кроссы, забеги по полосе препятствий, легкоатлетические эстафеты. Играли в волейбол и настольный теннис. Также были силовые виды спорта. Это армрестлинг, толкание ядра, русский жим, подъем гирь в соревнованиях по перетягиванию каната. Также участвовали взрослые и детские команды. По итогам соревнований победителям и призерам вручили грамоты, кубки и медали. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 8:30 утра.
0: Премьера

так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой.

0: Бандана. Треугольный или квадратный платок из плотной, как правило, хлопчатобумажной ткани. Он весит около 70 граммов и легко помещается в кармане или рюкзаке. Форма и содержание.
1: Бандану часто носят на голове, тогда она укрывает бойца от палящих лучей солнца. Или на шее, чтобы не натирал воротник бронежилета. По необходимости платок можно быстро поднять с шеи на подбородок. Так получается защитная маска от грязи и ветра. Изначально бандана была очень популярна у американских ковбоев. Она надежно оберегала скотоводов-табунщиков от пыли и песка. В современной российской армии платок оливкового или зеленого цвета входит в состав боевой экипировки «Ратник» и называется косынкой медицинской или санитарной. С помощью банданы можно перевязать, к примеру, рану и остановить кровотечение.
0: Бандана.
1: Она отлично впитывает влагу, быстро высыхает и не растягивается. В отличие от кепки армейской, бандана без козырька. У нее нет жестких швов. На голове она сидит комфортно. Бойцы часто повязывают косынку под общевойсковой защитный шлем. Могут беспрепятственно использовать тактические наушники, баллистические очки или ночные прицелы.

0: Бандана – это еще и своеобразная прихватка. Намотал на руку, и можно спокойно удерживать в походе горячий котелок. А если привязать концы уставного платка друг к другу, то в бандану можно набрать и даже профильтровать мутную воду. И сегодня многие спецподразделения мира закрывают лицо банданой в обязательном порядке. Это помогает сохранять анонимность при выполнении боевых операций.
1: Форма и содержание. Бандана. Радиозвезда. Наука на чердаке.
2: Самая первая на свете запись родов кашалота неопровержимо доказала существование взаимопомощи внутри кашалотьей стаи.
1: Научный журналист Егор Быковский.
2: О морских животных мы знаем очень, очень мало. Наблюдать за ними в естественной среде обитания совсем неудобно, а часто и вообще невозможно. Отсюда грустные шутки про то, что мы на самом деле не знаем, насколько дельфины помогают тонущему человеку. Они просто играют. Те люди, которых дельфины толкали к берегу, рассказали нам одно, а те люди, которых дельфины толкали от берега, совсем другое. Ну ладно, это все шутки, но до марта нынешнего года не существовало в самом деле ни одной записи родов кашалотов. Почему это важно? Потому что новорожденные детеныши не умеют плавать. Даже их хвостовые плавники первое время свернуты. И потому очень интересно, как с детенышем поступают его родственники, как близкие, так и совсем не близкие. Но роды у крупных китообразных происходят скрытно и почти никогда не попадают в поле зрения исследователей. И вот морским биологам, десятилетиями таскающимся за своими клиентами по морям, наконец повезло. И они впервые подробно записали, как проходят роды у диких кашалотов. И эти наблюдения дали редкое подтверждение тому, что самки помогают друг другу даже вне тесного родства. Ученые наблюдали группу кашалотов у берегов Доминики в Карибском море. Для этого они использовали сразу несколько методов. Дроны снимали животных сверху, а гидрофоны под водой записывали их звуки. Затем видео и акустические данные обработали с помощью алгоритмов компьютерного зрения и математических моделей, чтобы понять, как менялось поведение всей группы во время родов.
1: Наука на чердаке.
2: Выяснилось, что в обычной жизни кашалоты из двух материнских линий этой группы держались раздельно. Но в момент рождения детеныша социальные границы буквально исчезли. Самки собрались вокруг роженицы и действовали как единая команда. Детеныш появился хвостом вперед. А затем взрослые киты начали по очереди поддерживать новорожденного и выталкивать его к поверхности, потому что самостоятельно плавать он еще не мог. По данным анализа, почти все время детеныш находился под физической поддержкой нескольких взрослых особей. Причем в уходе участвовала не только мать, но и другие самки, в том числе неродственные. Это особенно важно, потому что раньше такую кооперацию во время родов видели только у приматов. Исследователи заметили еще одну интересную деталь. В момент родов кашалоты изменили вдруг акустическое поведение. Они стали общаться чаще и перешли к особым ритмическим сигналам, которые, вероятно, помогали координировать действия внутри группы. Авторы научной работы считают, что социальная организация кашалотов намного сложнее, чем просто помощь ближайшим родственникам. Эти животные способны координировать действия в критический момент и временно объединяться ради спасения детеныша. Я сам при этом подчеркну на всякий случай, что речь пока идет только об одном зафиксированном случае родов у кашалотов. Призываю морских биологов на этом не останавливаться.
1: Наука на чердаке. Всемирная энциклопедия еды.
3: Британский полководец герцог Веллингтон победивший Наполеона в битве при Ватерлоо, известен не только в истории военного дела. Государственный деятель, фельдмаршал и премьер-министр Артур Уэлсли, герцог Веллингтон, был героем бесчисленных легенд, анекдотов и даже песен. Именем Железного герцога названа столица Новой Зеландии, несколько колледжей, воинских частей и аппетитное говяжье филе в слоеном тесте. Готовится говядина Веллингтон в несколько этапов. Вырезку запекают, потом на нее выкладывают паштет из гусиной печени и грибную прослойку. Все это заворачивают в слоеное тесто и запекают снова. При подаче получившийся рулет разрезают. Главное, чтобы мясо внутри было чуть розоватое. Смотрится очень эффектно. Не рецепт, а настоящий вызов амбициозной хозяйке. Правда, историки кулинарии так и не смогли найти упоминание блюда ни в одной британской кулинарной книге, старой или новой, изданной до 60-х годов прошлого века. Впрочем, мясо в тесте часто встречалось на столе французов и британцев во времена Веллингтона, хоть и изготовленное по менее прихотливым рецептам. Так что происхождение названия оспаривать не стали. Пик популярности биф Веллингтон пришелся на 60-е. Вскоре появились упрощенные версии с консервированным печеночным паштетом вместо фуагра, грибами из банки вместо свежих и замороженным слоеным тестом из супермаркета. Был даже гамбургер а-ля Веллингтон. Однако к 80-м годам мода на трудоемкое и калорийное блюдо прошла. Дома его решались готовить не все. Ингредиенты были дороги, а испортить мясо, запекая его дважды, проще простого. Сегодня классику английской кулинарии можно встретить разве что в ресторанах. Начинка получила множество вариаций. Говядину заменяют на курицу, обычный фарш. Иногда делают вегетарианскую версию рулета, называя его просто «Веллингтон». Но неизменно одно – слоеное тесто и красивый разрез.
1: Всемирная энциклопедия еды. Радиозвезда.

надо жить. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Радиозвезда. История в звуке. Со своим уставом. Армейские традиции разных стран.
1: Во время Великой Отечественной войны в комплект снаряжения красноармейца входили стандартные приборы для приема пищи – котелок и ложка. Вилок советским солдатам не давали. А зачем? Кормили-то в основном супами да кашами. На фронте собственную ложку всегда старались подписывать, потому что она могла запросто перекочевать к товарищу. Как правило, на столовом приборе делали особую гравировку. Девичью фамилию матери, свое детское прозвище или какой-нибудь лозунг. Что-то вроде «Смерть фашистским оккупантам». Ложки по уставу обязаны были храниться в армейском вещмешке, что не всегда удобно. Пока развяжешь, пока найдешь, пока достанешь, и все, полевая кухня уехала. Поэтому чаще всего солдаты засовывали ложки в голенище сапога. Удобно, практично, всегда под рукой.
0: Со своим уставом. Радиозвезда. Операции специальных подразделений.
2: Осенью 1941 года линия фронта вплотную приблизилась к Москве. Ожесточенные бои шли в районе Клина и Солнечногорск. В конце ноября гитлеровцы прорвались к станции Лобня и заняли село Красная Поляна, а вместе с ним стратегически важную высоту. Специально привезенные сюда тяжелые гаубицы могли наносить удары по самому Кремлю. Приготовление к обстрелу гитлеровцы особо не скрывали. О том, что в Красную Поляну доставили сверхмощное орудие, сообщили местные жители. Информация была немедленно передана в разведуправление генерального штаба.
3: Странно все это, товарищ генерал.
4: Что именно?
3: Ну, посудите сами. Позвонила какая-то женщина. Вот так, запросто, по телефону. Представилась беженка из Красной Поляны. Фашисты, говорят, пушки в лесу устанавливают. При этом она сама ничего не видела. Ей то ли подруга, то ли родственница записку передала. Несерьезно как-то.
4: Серьезно или нет, проверим. Ты вот что, отправь-ка туда разведгруппу. Пусть разузнают, что к чему.
3: Слушаюсь, товарищ генерал.
2: Разведка подтвердила, гитлеровцы действительно готовили артиллерийский удар по Кремлю. В наркомат обороны поступило тревожное сообщение. Счет идет на часы, команда «Огонь» вот-вот прозвучит. Медлить было нельзя. В район Красной Поляны были срочно переброшены танковые подразделения 16-й армии. При поддержке реактивных минометов они выбили фашистов с занимаемых позиций. В качестве трофея танкистам досталось несколько тяжелых орудий. Благодаря бдительности жителей Красной Поляны, ни одно из них по Кремлю так и не выстрелило.
5: В 1827 году император Николай I подписал указ.
6: Желая ознаменовать особое мое благоволение к тем нижним чинам лейб-гвардии, которые на Отечественной войне оказали свое мужество, я признал за благо учредить из них особую роту под названием «Дворцовый гренадер», с тем, чтобы они были обеспечены в своем содержании на всю жизнь и чтобы служба их состояла только в полицейском надзоре во дворцах, где будет мое пребывание.
7: По случаю присвоения. История воинских званий. Дворцовый гренадер.
8: Участники наполеоновских войн и заграничных походов. Настоящие герои. Вот кто мог служить в почетной императорской роте. А это 4 офицера, 11 унтер-офицеров и 102 гренадера. Каждый, заметьте, каждый из них был награжден знаком отличия военного ордена за Бородинское сражение.
7: История воинских званий.
8: Все бойцы роты дворцовых гренадер имели гвардейские чины. К примеру, фельдфебель приравнивался к армейскому подпоручику, а унтер-офицер к прапорщику. Это были заслуженные ветераны, как правило, георгиевские кавалеры. Например, полковники Никифор Скрябин и Александр Горчаков. Кстати, знамя «Гренадер» также было особенное. Надпись на нем гласила: «Воспоминание подвигов Российской гвардии».
7: По случаю присвоения.
8: Главной обязанностью роты считался контроль за поддержанием порядка в Зимнем дворце. Однако, по мнению некоторых исследователей, это была не более чем маскировка ее настоящего предназначения. Император Николай I стеснялся признаться в том, что нуждается в охране на территории собственной резиденции. И если обратиться к перечню постов гренадер в Зимнем дворце, то можно обнаружить, что большая их часть находилась у покоев государя и членов его семьи.
7: История воинских званий.
8: Шло время. Состав роты менялся. Уже навсегда ушли герои Бородина. А потом случилось, что случилось. После февральской революции дворцовая гренадерская рота была зачислена в состав, ни за что не догадаетесь, в состав рабоче-крестьянской Красной армии. И только в 1921 году подразделение, как его тогда называли, почтенных старцев, было окончательно расформировано.
7: Дворцовый гренадер. По случаю присвоения.
9: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
10: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами Российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 7 утра в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Российские военные уничтожили инфраструктуру газового месторождения «Бугрова-Т» в Сумской области. Объект использовался в интересах вооруженных сил Украины, сообщили в Министерстве обороны. Удар нанесли специалисты войск беспилотных систем. Также армия России нанесла комбинированный ракетный удар по Одесской ТЭЦ и 7 электростанциям. В Минобороны подчеркнули, удары наносятся по центрам принятия решений, командным пунктам и объектам, которые ВСУ используют с участием специалистов НАТО. Применяются ударные дроны и высокоточное оружие дальнего действия. В первом полугодии текущего года число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в России снизилось на 3% по сравнению с прошлым годом. Всего зафиксировано более 54 тысяч аварий. Погибших стало меньше почти на 10%. Самая низкая аварийность в Чечне, там на 100 тысяч машин приходится 10 ДТП, в 8 раз ниже среднего по стране. В первую пятерку также вошли Московская область, Брянская область, Ямало-Ненецкий округ и Оренбургская область. Самые опасные дороги в Тыве, Калмыкии и Костромской области. Показатели там превышают общероссийский уровень в 2 и более раза. Россиянам могут отключить часть коммунальных услуг при задолженности за их оплату. Исключение составляет холодное водоснабжение. Подробности об ограничениях рассказал в интервью ТАСС заместитель председателя комитета Совпеда по федеративному устройству Александр Высокинский.
2: Холодная вода – это всегда будет, потому что это жизнеобеспечение. Электричество могут отключить. Тепло отключить не везде возможно, потому что есть дома, у которых горизонтальная разводка, а есть дома, у которых вертикальная разводка. Это когда стояки идут по комнатам, и невозможно отключить одну квартиру. Поэтому всегда это смотрится индивидуально, но меры воздействия на подобных жильцов, они быть должны, потому что мы должны защитить интересы тех граждан, которые вовремя выполняют свои обязательства, которые платят по счетам.
1: Напомню, с августа текущего года вступает в силу закон, согласно которому уведомления по имущественным налогам физических лиц будут приходить в личные кабинеты пользователей на портале госуслуги. Соединенные Штаты потребовали от Израиля прекратить боевые действия в Иране, Ливане и Газе. Глава Центрального командования вооруженных сил США передал это послание во время визита в Израиль. Вашингтон также хочет, чтобы Цахал вывел войска из зоны безопасности на юге Ливана и добился прогресса в Газе, включая ввод многонациональных сил. Израиль не готов полностью прекратить операции. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху заявил, что войска не уйдут из Газы, пока Хамас не разоружен, и оставляют за собой право на удары по Ирану при развитии его ядерной программы.
0: Автонавигатор.
1: И о ситуации на дорогах к данной минуте. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 1 балл. Полчаса можно потерять на Ленинградском шоссе, от Шереметьевского шоссе до Международного шоссе. 20 минут уйдет на проезд по Димитровскому шоссе от поворота на Федоскино до поселка Еремина. Пробка на 15 минут на Варшавке от Нагатинской улицы до Новоданиловского проезда. Столько же займет путь по Батарейной улице от поворота в район Луговая до церкви в селе Киова. 10 минут потребуется на проезд по Симферопольскому шоссе от Домодедовского до обводной дороги. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Роман Авдеев.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Боевое знамя вручили железнодорожной бригаде Ленинградского военного округа. Какие традиции связаны с реликвией? В России разрешили продажу бензина Евро-2 и Евро-3. В чем их особенность? На чемпионате Европы стартуют состязания по плаванию, как наши пловцы шли к международному признанию. Боевое знамя вручили железнодорожной бригаде

0: условиях и почему потеря знамени считается тяжким преступлением, расскажет Анна Елисеева.
1: Кто к знамени присягнул единожды, тот оного и до смерти стоять должен. Такой принцип был закреплен Петром I в уставе воинском от 1716 года. Штандарт на поле боя всегда служил ориентиром для воинов, помогая определить, где свои и в каком направлении двигаться. Символическое значение знамена имели и в допетровские времена, отмечает историк Антон Лиманов. Так под стягами Дмитрия Донского наши бойцы одержали победу на Куликовом поле. А при царе Грозном к знаменам относились как к святыням. За каждым из них стояла история побед. Поэтому утрата воинской реликвии издавна считалась тяжким проступком, рассказывает эксперт.
2: До революции наказание могло быть самое разнообразное, вплоть до смертной казни для знаменосца или его помощника. При Советском Союзе, вы понимаете, нет знамени, значит, воинскую честь попросту расформировывают. А сейчас потеря знамени, все это рассматривает воинский устав.
1: Знамя всегда находилось под караулом, а его защита в бою являлась высшим воинским долгом. В годы Великой Отечественной советские солдаты больше всего боялись расстаться со своими знаменами, рассказывает ученый-секретарь Музея Победы Борис Чельцов. Согласно положению Красной Армии от 1942 года, в случае утраты штандарта командный состав шел под трибунал, а часть подлежала расформированию за малодушие. Поэтому сохранение знамени было делом чести. Военная история знает и более ранние примеры. Так, в ходе Мукденского сражения 1905 года, когда военнослужащие 162-го пехотного Ахалцикского полка оказались в плену, боевое знамя они прятали от противника месяцами.
3: История с русско-японской войны, она действительно очень показательна, когда в условиях отхода и угрозы окружение полотнища могли действительно снять с древка, спрятать его под одеждой, и важнейшее правило, что знамя ни при каких обстоятельствах не должно попасть в руки противника. Поэтому в безысходной ситуации, конечно, допускалось фактически уничтожение знамени.
1: Во время Великой Отечественной знамена носили под гимнастеркой, зашивали в одеяло и передавали воздушным судам в приоритетном порядке, даже когда часть несла огромные потери. Так командир 227-го полка войск НКВД Иван Зюкин спрятал штандарт и свой орден Красного Знамени при выходе из окружения. Командир и военком войск НКВД Петр Алтухев и Михаил Чубаров отдали жизни, спасая реликвии частей. Уникальной считается история знамени 393-го дивизиона, который защищал Брестскую крепость в первые дни войны. Полотнище, обернутое в чехол, обнаружили в полу одного из казематов спустя 15 лет. В поисках принимал участие Родион Семенюк, младший сержант, которому и было поручено охранять боевой стяг, рассказывает Борис Чельцов.
3: И когда стало понятно, что положение совсем критическое, Родион Семенюк некоторое время носил полотнище под гимнастеркой. И когда он понял, что выйти из окружения не получится, прячет его в одном из казематов Восточного форта, закапывает его практически на глубине 50 сантиметров.
1: Уже после войны, когда началось восстановление Брестской крепости, Родион Семенюк присоединился к поисковым работам и указал на свой тайник. Конечно, в июне 41-го на территории Бреста располагались десятки других подразделений. Но знамя 393-го дивизиона является единственным уцелевшим. Что стало с другими штандартами, на эти вопросы история пока не ответила. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
0: Правительство разрешило выпуск и продажу прежних стандартов бензина «Евро». Речь идет об экологических классах К2, К3 и К4, которые отличаются большим содержанием серы и других вредных примесей. Стоит ли волноваться по этому поводу автомобилистам? Мы спросили у эксперта финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова.
5: Повышенное содержание серы, ароматических углеводородов и так далее в разных классах, это приводит к повышенному выбросу загрязняющих веществ в атмосферу. Не зря, в общем-то, это называется именно экологический класс топлива. Когда-то мы переняли это у Европы. Они шли по пути снижения воздействия на окружающую среду, и мы это благой пример как бы переняли. Для автомобилей есть определенная нагрузка, прежде всего для самых новых автомобилей, потому что у них и датчики есть на качество топлива, и в Европе, опять же, прежде всего, поэтому европейские марки к этому чувствительны. У них требование, чтобы автомобиль выбрасывал не более определенного количества загрязняющих веществ. Соответственно, если топливо там не Евро-2 или Евро-3, у него и выбросы будут больше. Вот об этом сигнализирует автомобиль, что вы мне залили то, что не должно быть в баке, в плане того, что теперь я не соответствую экологическим требованиям. Но у нас автопарк довольно старый, это у нас около 80% автомобилей,

0: или в стране старше 10 лет. А мы с Евро 3 на Евро 5 перешли как раз-таки в 2016 году. То есть большинство российских автомобилей ездило еще на топливе Евро 3, и ничего с ними страшного не произошло.
1: Как сообщили в Минэнерго, российские АЗС обязаны информировать о классе отпускаемого бензина.
2: Утро на радио «Звезда».
1: Сегодня на чемпионате Европы по водным видам спорта на старт выходят пловцы. У них самая обширная программа на турнире. Среди фаворитов у россиян Егор Корнев, Климент Колесников и Евгения Чекунова. Как создавалась советская и российская школа плавания? Кого называли царем и русской субмариной? О легендах, рекордах и секретах успеха Максим Петренко.
3: Первое учебное заведение, где системно обучали спортивному плаванию, появилось у нас еще до революции, в 1908-м. Это была Шуваловская школа в пригороде Петербурга. Именно ее выпускники поедут спустя 4 года в Стокгольм на Олимпийские игры. Уже в 30-е годы популярности плаванию добавило введение комплекса «Готов к труду и обороне», где этот вид включили в нормативы. Серьезный успех школы плавания СССР датируется 1964-м. Тогда на Олимпиаде в Токио Галина Прозуменщикова стала первой в истории советской олимпийской чемпионкой по плаванию, взяв золото на 200-метровке брасом. Прорыв и Московская Олимпиада 80, говорит олимпийский чемпион по плаванию того года Сергей Русин.
4: Наилучшее выступление нашей сборной. Можно вспоминать и Сальникова, Кузнецова, и Крылова, и Коплякова. Целый ряд спортсменов, не только российских, а советских, таких как Роберт Жулпа, действительно представлявших нашу страну на международной арене на самом высоком уровне, занимавших первые призовые места.
3: Вспоминая один из рекордов Сальникова, когда тот первым в мире выплыл из 15 минут на дистанции 1500 метров вольным стилем, наш собеседник Сергей Русин скромно не упоминает свой вклад в той Олимпиаде в Москве, а ведь он чемпион в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. Успехи наших пловцов на играх 92-го и 96-го годов показали, что советская школа имела потенциал для дальнейшего развития. Здесь речь идет об Александре Попове, которого прозвали «царем» из-за его доминирования в 90-е в своих дисциплинах – 50 и 100 метров вольным стилем. На них он за 8 лет не проиграл ни одного старта. Денис Панкратов 30 лет назад в Атланте завоевал 2 олимпийских золота, победив на дистанциях 100 и 200 метров баттерфляем. За особую технику он тоже получил прозвище. А какое, рассказывает сам легендарный пловец, ныне спортивный комментатор.
5: Последние годы своих выступлений до 98 года моим отличительной чертой, наверное, проплывания было долгое нахождение под водой после старта и поворотов. Аналогии тоже прошли довольно просто. Русская субмарина, так чаще всего меня называли. После того, как я стал это делать регулярно, хотелось выиграть эффектно. Вот, собственно, с этим было связано изменение в технике и подходе. Наверное, кому-то казалось, что за счет этого элемента я выигрываю. Ну, хорошо, пускай попробуют за счет этого элемента выиграть сейчас.
3: Нашу текущую сборную Денис Панкратов считает лучшей в Европе и отмечает 3 ключевые дисциплины для нас на сегодня.
5: На сегодняшний день мы лидер в плавании на спине у мужчин в короткой спине. В нашей стране Жене Чекуновой принадлежит рекорд на дистанции 200 метров брасом. Сейчас мы уповаем на то, что произведет фурор Егор Корнев. Ждем результат вплоть до рекорда мира, и, может быть, мы опять будем говорить о том, что мужской кроль вернулся в родную гавань, как говорится. Наши основные ударные стили – это мужская спина, мужской кроль, женский брас.
3: И не стоит забывать, что в соревнованиях в Париже участвует призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова. Опытная пловчиха передумала завершать карьеру после успешного выступления на чемпионате России в Казани и готова бороться за подиум во Франции. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
2: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, у кого есть право на 2 пенсии, как нейросеть помогает бороться с борщевиком, почему российскую огранку алмазов считают гарантией качества.
2: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.

0: 7.15 в Москве. Главное к этой минуте. Российские войска уничтожили инфраструктуру газового месторождения «Бугроватое» в Сумской области, используемого в интересах ВСУ, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, российские силы нанесли удар по Одесской теплоэлектроцентрали и 7 украинским электроподстанциям. Соединенные Штаты потребовали от Израиля прекратить боевые действия сразу на 3 направлениях – в Иране, Ливане и секторе Газа, сообщает Channel 13. Соответствующее послание израильскому руководству передал глава Центрального командования Вооруженных сил Соединенных Штатов во время визита в Израиль на выходных. В Вашингтоне также хотят, чтобы Цахал покинул оставшиеся позиции в зоне безопасности на юге Ливана, а в Газе добился прогресса в реализации соглашения и обеспечил ввод многонациональных сил. Одна из пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в центре Омска умерла в больнице, сообщает региональный Минздрав. ДТП произошло днем 6 августа. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в людей, стоявших на островке безопасности. 8 человек были госпитализированы. Создатель мультфильма «Ежик в тумане» Юрий Нарштейн намерен завещать свои работы музею-студии «Гибли» в Японии и ее основателю Хаяо Миядзаки, сообщает «Москва-24». Речь идет о куклах персонажей, рисунках, раскадровках, катушках со съемочным материалом. Нарштейн много раз бывал в Японии, а Миядзаки называл творчество российского коллеги одним из источников своего вдохновения. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
1: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
2: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Дай 5. 5 удивительных фактов об островах.
5: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
4: Факт первый.
6: Остров кошек. В Японии на острове Аосима кошек живет в разы больше, чем людей. Туристы приезжают туда специально, чтобы увидеть целые кошачьи улицы.
4: Факт второй.
6: Остров ядовитых змей. В Бразилии есть остров Илья де Кеймада Гранди, где обитают только ядовитые змеи. По 5 особей на каждый квадратный метр. Власти запретили посещение острова туристам.
4: Факт третий.
6: Самый большой остров в мире – Гренландия. Он занимает более 2 миллиона квадратных километров.
4: Факт четвертый.
6: На острове Мадагаскар обитает около 5% всех известных видов растений и животных Земли. Здесь живут уникальные существа, которых нет больше нигде – лемуры, фоссы, баобабы особых видов, потому что флора и фауна этого острова развивались в полной изоляции.
4: Факт пятый.
6: На Шпицбергене находится хранилище судного дня. Там, в специальной шахте, собрано более 150 тонн семян со всего мира. Хранилище позволит обеспечить продовольственную безопасность человечества в случае глобальной катастрофы.
4: Дай 5. 5 удивительных фактов об островах. Радио «Звезда».
7: Как вас звать, величать-то?
8: Не царское это имя!
4: История одного прозвища.
9: Его прапрадедом был Владимир Мономах, а прадедом Юрий Долгорукий. Он прославился как искусный дипломат и справедливый правитель, но историческое прозвище заработал в сражении. Александр Невский.
4: За что же его так нарекли?
9: В середине 13 века Русь разрываема со всех сторон. С востока сокрушительные удары наносит монгольское войско. С запада постоянно огрызаются шведы. Новгородскому князю Александру Ярославичу предстоит решать обе эти проблемы. Первую – путем дипломатии, а вторую – силой.
4: История одного прозвища.
9: Шведы всеми силами стремились захватить берега Невы. Тогда это был единственный для Новгорода и всей Руси выход к морю. Решающая битва состоялась 15 июля 1240-го. Князь лично участвовал в бою. И на лице самого шведского короля оставил след острого копья своего. Соперник был разбит, Русь сохранила важный торговый путь, а князь Александр с тех пор получил прозвище Невский.
4: Не царское это имя. История одного прозвища.
10: 13 августа 2000 года российский парусный барк «Крузенштерн» финишировал первым в трансатлантической регате исторических парусников. Хотя по всем расчетам он никак не мог этого сделать. На последнем отрезке пути его отставание от всех участников регаты составляло более 44 часов. Но кто-то этот момент гонки потом назвал чудом, а кто-то кознями морского дьявола. Впрочем, как ни называй, а победа все равно досталась Крузенштерну.
11: Экипаж.
10: Все произошло на финальном отрезке. Из Галифакса, столицы канадской провинции Новая Шотландия, парусники шли в Амстердам. В классе А больших парусников участвовали два российских судна, два польских, два голландских, а также команды из Уругвая, Канады и Германии. Крузенштерн лидировал.
12: Техническая справка.
13: Крузенштерн – четырехмачтовый учебный парусный барк. Построен в 1926 году на верфи в Гестемюнде в Германии. Первоначальное название – Падуя. В 1946 году передан Советскому Союзу в качестве репарации. Переименован в честь русского адмирала Ивана Федоровича Крузенштерна. Длина – 114 метров. Высота мачт – 55 метров. Скорость на парусах – 17 узлов. Экипаж вместе с курсантами – 245 человек.
10: Однажды ночью налетел сильный шторм. На польском барке «Погория» с 30-метровой мачты сорвалась практикантка и сильно ударилась о палубу. Девушка была в тяжелом состоянии. Однако врача на судне не оказалось. Поляки запросили помощь ушедших рядом судов. Но никто не откликнулся, кроме лидера. На борту «Крузенштерна» находились два врача. Капитан Михаил Новиков решил лечь в дрейф и прийти на помощь польскому судну.
11: Экипаж.
14: Золотые слова вовремя сказаны.
11: Командная работа.
10: Лечь в дрейф. Команда срочно убирала паруса на высоте 9-этажного дома. С большим трудом пострадавшую доставили на борт Крузенштерна. Врачи 2 дня боролись за жизнь девушки. Ее состояние улучшилось, но угроза жизни осталась. Тогда капитан Новиков решил сняться с гонки и передать пострадавшую в канадский госпиталь. Благо, было рядом. К счастью, ушли недалеко. Из Канады прилетел медицинский вертолет и смог забрать несчастную в госпиталь. Время было упущено. Участники гонки ушли вперед. Их уже не догнать. Но тут произошло неожиданное. Лидеры регаты в полной мере ощутили себя неудачниками. Попали в обширную зону штиля. А вот Крузенштерн пошел севернее, поймал ветер и на всех парусах буквально прилетел к финишу первым. Вскоре на Крузенштерн пришло письмо. «Спасибо, что спасли мне жизнь. Спасибо вам за ваше благородство, героизм и отвагу».
15: Экипаж.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Силы противовоздушной обороны сбили 15 украинских дронов над Севастополем, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В результате падения обломков загорелся лес в районе пляжа Инжир. Спасатели МЧС и сотрудники лесхоза эвакуируют отдыхающих из расположенного неподалеку кемпинга. Падение обломков также произошло в районе Фиолентовского шоссе. Повреждения получили 4 легковых автомобиля, добавил губернатор. Свыше 600 пассажиров поучаствовали в голосовании за аромат, который будет встречать гостей Ленинградского вокзала в Москве. По его итогам, более 40% участников отдали голоса за композицию «Белый чай», сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Участникам предлагали познакомиться с тремя ароматами и композициями, размещенными под стеклянными клошами, после чего проголосовать за понравившийся вариант с помощью QR-кода. По словам заместителя мэра Москвы Максима Лексутова, Ленинградский вокзал станет первым в стране железнодорожным вокзалом с единой концепцией ароматизации пространств. Столичная полиция назвала признаки того, что ребенок попал под влияние мошенников. Это резкое изменение поведения, скрытность при использовании телефона и появление новых интернет-знакомых. Подросток может скрывать звонки и сообщения, выполнять поручения неизвестных и вести себя тревожно и нервно. Также насторожить должен резкий интерес к быстрому заработку и просьбы оформить банковскую карту. Мошенники могут заставлять детей хранить переписки в тайне, передавать деньги, документы или банковские карты третьим лицам. Если вы заметили такие признаки, стоит поговорить с ребенком и обратиться в полицию, добавили в МВД. Сезон арбузов и дынь начался в Москве, об этом сообщил ТАСС заместитель директора московской ярмарки Никита Зуев. По его словам, бахчевые культуры уже продаются на 43 площадках столицы. На какие признаки спелости стоит ориентироваться, в эфире «Радио Звезда» рассказала биохимик и доказательный нутрициолог Анна Девинская.
2: Контрастные четкие полосы – признак того, что арбуз получал достаточно солнца, причем равномерно. У недозрелых плодов полосы обычно более смазанные и бледные. Матовый, слегка шершавый восковой налет на корке – хороший знак. Глянцевая, слишком гладкая корка часто у арбузов, которые сняты раньше срока. Второе – это желтое такое полевое пятно. У зрелого арбуза оно насыщенно желтое или даже оранжевое.
1: Арбузы и дыни можно будет приобрести на 145 сезонных специализированных точках в Москве. По продаже бахчи добавили в московских ярмарках. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов. На радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
4: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Министерство труда предложило расширить список имеющих право на две пенсии. Кто получает такие выплаты? Искусственный интеллект против сорняка. Как штрафуют за борщевик с помощью нейросети? В России создадут кластер по огранке алмазов. Где будут делать бриллианты? Министерство труда предложило расширить список россиян, которые имеют право на две пенсии. Законопроект ведомства предусматривает наделение таким правом нетрудоспособных членов семьи погибших участников специальной военной операции, служивших в ополчении Донбасса, а также в специальных подразделениях и частных военных компаниях. Кандидат экономических наук Андрей Бархота объяснил, кто сейчас имеет право на две пенсии и что это такое, более подробно.
5: это давно используемая мера социальной поддержки отдельных категорий граждан. Преимущественно речь идет о военнослужащих и служащих ведомственных подразделений, ну, в том числе подразделения, которые призваны ликвидировать чрезвычайные всякие происшествия, ну и, конечно, воинские подразделения. Смысл состоит в том, что после выхода на пенсию гражданин имеет возможность получать пенсию по старости, которая сформирована на основе действующей пенсионной системы с баллами пенсионными, учитывая страховую часть. И в то же время есть еще вторая пенсия, например, для военнослужащих это военная пенсия. И получается, что де-факто и де-юре человек получает две пенсии. Хотя на самом деле, в связи с тем, что у нас довольно невысокий коэффициент замещения, то есть отношение средней пенсии к средней заработной плате составляет порядка 25-27%, не больше, то из-за этого на самом деле две пенсии в общей сумме это не какая-то роскошь, это с точки зрения социальной политики, ну, всего лишь, скорее всего, 50-60% от средней заработной платы. То есть это не так много. И, естественно, на фоне действительно сохраняющихся инфляционных процессов, роста стоимости потребительских расходов, возникла необходимость в дополнительном финансировании потребительских расходов со стороны домашних хозяйств. Поэтому я бы сказал, что вот расширение перечня категорий граждан, которые могли бы претендовать на две пенсии, оно действительно призвано улучшить социальную ситуацию и поощрить отдельные категории, которые будут, собственно, получать эти две пенсии. Действительно, нужна социальная защита для тех, кто участвовал в этом конфликте. Поэтому вот этот текущий законопроект, он призван расширить социальные гарантии граждан, которые сопричастны с этим.
4: Законопроект также даст право на две пенсии при получении инвалидности вследствие спецоперации гражданам, которые выполняли задачи в составе спецподразделений воинских частей.
0: Утро на радио «Звезда».
4: В Подмосковье владельцу участка впервые оштрафовали за борщевик с помощью искусственного интеллекта. Нарушение выявил беспилотник, а полученные данные проанализировала нейросеть. Теперь собственник земли должен заплатить 150 тысяч рублей. Можно ли оспорить такой штраф? И насколько эффективна система, доведенная до автоматизма? Радио «Звезда» рассказал адвокат Михаил Салкин.
6: Искусственный интеллект здесь, по сути, то же самое, что камера, которая меряет скорость дорожного движения. Другое дело, что со скоростью все просто. Там отразился луч, измерили искажение какое-то и получили данные о том, какая скорость. Здесь чуть-чуть другое. Надо как-то проанализировать, что у вас там за растение. И вот, собственно, искусственный интеллект и будет сравнивать картинки растений. Тот факт, что они делают потом контрольный пролет, чтобы зафиксировать, не ошибка ли это, как раз штука хорошая. Но решение о том, есть нарушение или нет, принимает человек. Правда, он принимает это все равно на основании той картинки, которая максимально там ему выбрана, что вот это все-таки больше всего похоже на борщевик. Но все-таки принимает человек. Наверное, можно оспорить, если выяснить, что там тень как-то упала, еще что-то произошло, и борщевика у вас там нет. Оспорить можно в течение 10 дней с момента, как вы этот штраф получили. Но здесь возникнет вопрос. Вот у меня нет борщевика. Я приду в суд, скажу, давайте отменяйте штраф. А мне же, как всегда, скажут, ты, наверное, просто покосил борщевик, сейчас нам новые фотографии приносишь. И вот здесь мы получаемся в очень уязвимом положении, потому что фотография, которая сделано кем-то когда-то, имеет более сильное значение, чем если бы это сделал фотографию я. При этом, наверное, свежепокошенный борщевик легко отличить от того, что если нет никакого запустения на участке, я думаю, что возникнет как раз много конфликтных ситуаций, которые будут разрешаться не в пользу собственника земельного участка.
7: Хорошо, а такое, чтобы на место там приезжали, расследовали, и такого, скорее всего, не будет, да?
6: Такого не будет. В большинстве случаев все эти штрафы, которые вынесены дистанционным образом, они всегда остаются в силе.
4: Между тем, около 70% обращений о распространении борщевика приходится на частные земли, сообщили в Министерстве сельского хозяйства. В случае, когда собственник не устраняет опасное растение в установленный срок, муниципалитет может сделать это самостоятельно. Причем понесенные расходы будут взысканы с владельца участка.
0: Утро на радио «Звезда».
4: Кластер по огранке алмазов появится на территориях Якутии и Смоленской области. Указ об этом подписал Владимир Путин. А чем ценится отечественная огранка драгоценных камней? И что в свое время помогло обнаружить в Якутии первый алмаз? Узнал Максим Петренко.
8: Августа 1949 года. С этой даты, когда на реке Вилюй был обнаружен первый алмаз, начинаются активные поиски их месторождений в Якутии. Именно там, потому что алмазные россыпи, найденные в начале 40-х на Урале, оказались небогаты. Ученые думали, что может указать на наличие в том или ином месте ценного минерала. И вот геолог из Ленинграда Наталья Сарсацких приходит к выводу, что таким маркером является пироп. Маленький красный камень также выступает спутником алмаза на месторождениях в Африке, рассказывает геммолог, член Национальной геммологической ассоциации Владимир Житков.
9: Пироп – это гранат, содержащий магний. Он образуется на тех же глубинах, что и алмаз, и выходит на поверхность вместе с тем же самым алмазом. Но из-за того, что он распространен гораздо больше, чем алмазы, соответственно, найдя кристаллы пиропа, можно говорить о том, что здесь протекали такие процессы, которые имели возможность вынести из глубин 100-200 километров на поверхность те же самые алмазы.
8: Сама Сарсацких в Якутию поехать не смогла и отправила в экспедицию молодую помощницу Ларису Попугаеву. Промывать песок приходилось и в жару, и в дождь, но награда не заставила себя долго ждать. Геолог, наконец, встретила алмазоносную породу кимберлит и те самые красные маркеры – пиропы. Так, 21 августа 1954 года была открыта кимберлитовая трубка «Зорница», первое в нашей стране коренное месторождение алмазов. Большинство таких трубок находится в республике Саха-Якутия. Разведано их на сегодня больше 1000, но разрабатываются лишь несколько десятков. Самые продуктивные, продолжает Владимир Житков.
9: Продуктивные кимберлитовые трубки дают порядка 7 карат алмазов на тонну вмещающей породы. А в принципе стандартное это 1-2 карата на тонну породы. Вот представьте себе, насколько это ничтожные цифры.
8: Но из добытых алмазов только 10% уходит в ювелирную отрасль. Остальные технические идут в промышленность. Через год после Зорницы в 55-м открыли карьер «Мир». Радиограмма руководству о новой кимберлитовой трубке звучала так. «Закурили трубку мира, табак отличный». Подтверждалось это находками. В 80-м году там найден алмаз-рекордсмен в 342,5 карата, более 68 граммов. Сейчас он в алмазном фонде в Москве. Карьеры разрабатываются до тех пор, пока это рентабельно, и достигают порой в глубину сотен метров, рассказывает руководитель геммологического центра МГУ Юрий Шелементьев.
10: Начиная с какого-то момента нам нужно углубляться, но карьерам невыгодно, и тогда мы переходим на подземную добычу, тогда строится шахта. Вот эта шахта, она может быть глубиной там 600-800 метров. Вы садитесь в лифт и едете под землю по вертикальной шахте, потом выходите, и там уже начинаются горные выработки, уже горизонтальные, разнообразные штольни и штреки, и вы по ним можете тоже путешествовать километры.
8: В Якутии один из самых высоких показателей в мире по добыче именно ювелирных алмазов – от 10 до 20%. Ну а любой ограненный алмаз превращается, как известно, в бриллиант. Их оценивают по размеру, цветности, чем белее, тем дороже, по чистоте, важно, чтобы был минимум включений, наконец, влияет качество обработки. Якутские алмазы прекрасны именно в российской огранке. Почему, объясняет Владимир Житков.
9: Индивидуальный подход. Во-вторых, очень строгие требования к пропорциям огранки. Отношение диаметра к высоте, размера площадки. За границей же, в большинстве своем, коммерческий подход. Огранка с сохранением массы в убыток пропорциям. То есть можно будет продать этот камень по более высокой стоимости.
8: Интересно, что в России обрабатывается не более 10% наших алмазов. Нет мощности огранить все найденные драгоценные минералы. Прибегаем к услугам Индии. Там, кстати, обрабатывается до 90% всех камней, добытых в мире. Экономически выгодно. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
4: В прошлом году в Якутии нашли самый крупный в истории нашей страны алмаз ювелирного качества. Его вес – более 468 карат. Кристалл назвали 80 лет победы в Великой Отечественной войне.
0: Утро на радио «Звезда».
4: Через 15 минут вы узнаете, как защищали боевые знамена во время войны, чем различаются экологические классы бензина, какого спортсмена называли русской субмариной.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7.45 в Москве. Главное к этой минуте. 5 человек, в том числе подросток 12 лет, погибли в ДТП на дороге Ялта-Кремневка в Донецкой Народной Республике, сообщает Министерство внутренних дел. Предварительно водитель Audi выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем марки Ford. Производители систем Patriot считают потенциально невыгодной передачу Киеву лицензии на выпуск этих вооружений, сообщает The Atlantic. Компании Lockheed Martin и Raytheon опасаются, что на Украине себестоимость производства этих систем может оказаться ниже, чем в Соединенных Штатах. Камчатка на 4 дня останется без интернета. Не будут работать мессенджеры, социальные сети и онлайн-сервисы, сообщили в правительстве. В ночь с 11 на 12 августа регион переведут на спутниковые ресурсы, из-за чего доступ к интернету будет временно ограничен. Ремонт волоконно-оптической линии в связи рассчитывают завершить за 4 дня. При этом мобильная связь продолжит функционировать, голосовые вызовы останутся доступны для звонков. Главный приз конкурса игрового кино 34-го кинофестиваля «Окно в Европу» достался картине «За нашим домом сад» режиссера Антона Нефедова. Итоги киносмотра были выявлены на церемонии, которая состоялась в музее-заповеднике «Выборгский замок», сообщает ТАСС. В основе сюжета картины «История последнего мирного года» в городе Грозный накануне Первой Чеченской войны. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
0: Премьера на радио «Звезда». Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей «Человек с изюминкой». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: если можешь прости.
1: Радио «Звезда». Человек с изюминкой. Петр Чайковский.
2: Великий русский композитор, чьи музыкальные произведения входят в топ-лист самых часто исполняемых в мире. «Щелкунчик», «Лебединое озеро», первый концерт для фортепиано с оркестром. Как любой гений, отличался противоречивым характером и рядом особенностей, которые современники считали странными.
1: На первый взгляд.
2: Это был человек среднего роста, стройный, всегда чисто и опрятно одетый. Тонкие черты лица, тонкая шея. В 52 года он уже был совсем седым. Внешнему виду Чайковский уделял большое внимание. Часто посещал модные магазины на Кузнецком мосту, любил тонкие лайковые перчатки, круглые шляпы с лентами, украшал галстуки изящными булавками.
1: Где изюминка?
2: Чайковский курил всю жизнь с 14 лет. Не только папиросы, но и сигары. Если работа не клеилась, порой заливал неудачи горячительным. Однако композитор не подорвал здоровье ни табаком, ни алкоголем. А меланхолию и хандру лечил походами за грибами и длительными пешими прогулками. В день проходил 10-12 километров. При этом Петр Ильич был настоящим трудоголиком. Работал, невзирая на погоду за окном и настроение. Сосредоточенно, упорно, по многу часов. Не дожидаясь вдохновения, как ремесленник. Так он написал, например, балет «Лебединое озеро» по заказу Московской дирекции императорских театров. Сам Чайковский говорил:
3: «Большой талант требует большого трудолюбия».
2: И сегодня мы имеем счастье наслаждаться его волшебной музыкой.
1: Петр Чайковский. Человек с изюминкой.
4: Река истории. История реки. Нижняя Тунгуска.
5: В 1911 году молодой Вячеслав Шишков, да-да, тот самый будущий автор легендарной книги «Угрюм река», во главе картографической экспедиции отправился на Нижнюю Тунгуску, правый приток Енисея.
6: «Мы построили две приспособленные для жилья большие плоскодонные лодки и поплыли вниз по течению. Длина реки нешуточная – 3000 километров. За лето думали управиться. На Енисее, в устье, нас должен был встречать пароход».
5: Реки в тех краях обычно покрываются льдом в конце сентября, но не в этот раз. Уже 4 сентября неожиданно ударил мороз. Вода стала замерзать, лодки обледенели, люди принялись грести в надежде успеть до ледостава. Гребли 3 дня, не приставая к берегу, стирая руки в кровь. В сумерках проглядели бурлящий порог. И лодки, и людей швырнуло на камни.
6: «До сих пор не понимаю, как все остались живы. Случайно увидели на берегу старого тунгуса, обрадовались, но он сказал: „Худое твое дело. Сдохнешь, надо весна ждать, большой вода“».
5: Вскоре незадачливые картографы уже грелись на фактории купца Суздалева.
7: «Я вас дальше не пущу. До Енисея вам не доплыть. Ждите прихода тунгусов».
5: С караваном тунгусов пробирались по снежной тайге 40 дней, спали у костров. Домой вернулись только 24 ноября. их уже считали погибшими. После таких приключений неудивительно, что именно Нижняя Тунгуска стала прототипом Угрюм-реки.
4: Нижняя Тунгуска. Река истории. История реки.
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
0: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
8: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
9: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
8: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
10: Реклама.
11: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 8 утра в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Один человек погиб и двое пострадали при взрыве на золоторудном месторождении на Камчатке, сообщили в Центре медицины катастроф региона. По информации прокуратуры, предварительно причиной чрезвычайного происшествия на Сочинском месторождении стал взрыв баллона с газом на стройплощадке. Пострадавшие находятся в стабильно тяжелом состоянии. Решается вопрос об их эвакуации наземным или воздушным транспортом, сообщили в Минздраве региона. Берлин своими действиями в истории с терактами на северных потоках может создать опасный прецедент избирательной безнаказанности. Подробности рассказал ТАСС посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник.
2: Страна – главный спонсор украинского режима сейчас. Знаете, они же создают очень серьезный прецедент, что есть страны, которые, невзирая на нормы международного права, по сути, становятся неприкосновенны. Они могут совершать любые преступления, нарушать общепринятые нормы, и им за это ничего не будет. Поэтому вот у нас есть такой штатный беспредельщик, который можно направить в интересах того или иного спонсора против одной или другой страны.
1: Ранее заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский сообщил, что Федеративная Республика Германия отказалась сотрудничать с Россией по северным потокам. Особенно показательным было сопротивление Германии запуску международного расследования по линии Совета Безопасности ООН, подчеркнул дипломат. Граждане России со средней зарплатой и стажем в 30 лет могут рассчитывать на пенсию примерно в 31-32 тысячи рублей, заявил доцент финансового университета Игорь Балынин. По его словам, размер будущей пенсии напрямую зависит от официальной зарплаты. Чем она выше, тем больше пенсионных баллов накапливается за год работы. С января текущего года стоимость одного пенсионного коэффициента проиндексирована до 156 рублей, а фиксированная выплата выросла до 9584 рублей. По прогнозам Минэкономразвития, к концу года средняя зарплата может составить около 108 тысяч рублей. Британия ежегодно теряет 125 миллиардов фунтов из-за бездействующих молодых людей. Около миллиона британцев не работают, не учатся и не проходят профессиональную подготовку, сообщает The Guardian. Это поколение называют «ни-ни». Среди причин – многолетнее сокращение расходов на молодежные программы. В Англии финансирование упало на 76%, тысячи клубов закрылись. Каждый четвертый молодой британец считает, что в стране нет равных возможностей. Поколение выросло после кризиса 2008 года и пандемии и сталкивается с дорогой жизнью и изменениями на рынке труда из-за искусственного интеллекта, добавляет The Guardian. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Продолжаем следить за ситуацией на дорогах, друзья. Итак, ситуация к этому часу оценивается на 2 балла. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Напоминаем, с 10 августа до 10 сентября на участке до улицы Лисицкого будут недоступны для движения две полосы. Это связано с проведением работ по реконструкции улицы, сообщает Департамент транспорта столицы. С подробностями ограничений рекомендуется ознакомиться на сайте ведомства. Итак, обстановка на дорогах оценивается в 1 балл. 40 минут можно потерять на Каширском шоссе от Хлебозаводского до Новоданиловского проезда. Полчаса уйдет на проезд по Батарейной улице от поворота в район Луговая до церкви в селе Киова.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Боевое знамя вручили железнодорожной бригаде Ленинградского военного округа. Какие традиции связаны с реликвией? В России разрешили продажу бензина Евро-2 и Евро-3. В чем их особенность? На чемпионате Европы стартуют состязания по плаванию, как наши пловцы шли к международному признанию. Боевое знамя вручили железнодорожной бригаде Ленинградского военного округа в Карелии. Торжественная церемония прошла на площади Кирова в Петрозаводске. Боевой стяг, как символ воинской чести, обрел особое значение при Петре I. В рамках военной реформы государь привел знамена к единому образцу и утвердил ритуал присяги перед развернутым штандартом. О том, как защищали воинскую святыню в боевых условиях и почему потеря знамени считается тяжким преступлением, расскажет Анна Елисеева.
2: Кто к знамени присягнул единожды, тот оного и до смерти стоять должен. Такой принцип был закреплен Петром I в уставе.

0: вплоть до смертной казни для знаменосца или его помощника. При Советском Союзе, ну, понимаете, нет знамени, значит, воинскую часть попросту расформировывают. А сейчас потеря знамени, ну, все это рассматривает воинский устав.
1: Знамя всегда находилось под караулом, а его защита в бою являлась высшим воинским долгом. В годы Великой Отечественной советские солдаты больше всего боялись расстаться со своими знаменами, рассказывает ученый-секретарь Музея Победы Борис Чельцов. Согласно положению Красной Армии от 1942 года, в случае утраты штандарта командный состав шел под трибунал, а часть подлежала расформированию за малодушие. Поэтому сохранение знамени было делом чести. Военная история знает и более ранние примеры. Так, в ходе Мукденского сражения 1905 года, когда военнослужащие 162-го пехотного Ахалцихского полка оказались в плену, боевое знамя они прятали от противника месяцами.
2: История с русско-японской войны, она действительно очень показательна, когда в условиях отхода и угрозы окружение полотнища могли действительно снять с древка, спрятать его под одеждой, и важнейшее правило, что знамя ни при каких обстоятельствах не должно попасть в руки противника. Поэтому в безысходной ситуации, конечно, допускалось фактически уничтожение знамени.
1: Во время Великой Отечественной знамена носили под гимнастеркой, зашивали в одеяло и передавали воздушным судам в приоритетном порядке, даже когда часть несла огромные потери. Так, командир 227-го полка войск НКВД Иван Зюкин спрятал штандарт и свой орден Красного Знамени при выходе из окружения. Командир и военком войск НКВД Петр Алтуфьев и Михаил Чубаров отдали жизни, спасая реликвии частей. Уникальной считается история знамени 393-го дивизиона, который защищал Брестскую крепость в первые дни войны. Полотнище, обернутое в чехол, обнаружили в полу одного из казематов спустя 15 лет. В поисках принимал участие Родион Семенюк, младший сержант, которому и было поручено охранять боевой стяг, рассказывает Борис Чельцов.
2: И когда стало понятно, что положение совсем критическое, Родион Семенюк некоторое время носил полотнище под гимнастеркой. И когда он понял, что выйти из окружения не получится, прячет его в одном из казематов Восточного форта, закапывает его практически на глубине 50 сантиметров.
1: Уже после войны, когда началось восстановление Брестской крепости, Родион Семенюк присоединился к поисковым работам и указал на свой тайник. Конечно, в июне 41-го на территории Бреста располагались десятки других подразделений. Но знамя 393-го дивизиона является единственным уцелевшим. Что стало с другими штандартами, на эти вопросы история пока не ответила. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда. Правительство разрешило выпуск и продажу прежних стандартов бензина «Евро». Речь идет об экологических классах К2, К3 и К4, которые отличаются большим содержанием серы и других вредных примесей. Стоит ли волноваться по этому поводу автомобилистам? Мы спросили у эксперта финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова.
4: Повышенное содержание серы, ароматических углеводородов и так далее в разных классах, это приводит к повышенному выбросу загрязняющих веществ в атмосферу. Не зря, в общем-то, это называется именно экологический класс топлива. Когда-то мы переняли это у Европы. Они шли по пути снижения воздействия на окружающую среду, и мы это благой пример как бы переняли. Для автомобилей есть определенная нагрузка, прежде всего для самых новых автомобилей, потому что у них и датчики есть на качество топлива, и в Европе, опять же, прежде всего, поэтому европейские марки к этому чувствительны. У них требования, чтобы автомобиль выбрасывал не более определенного количества загрязняющих веществ. Соответственно, если топливо там не Евро-2 или Евро-3, у него и выбросы будут больше. Вот об этом сигнализирует автомобиль, что вы мне залили то, что не должно быть в баке в плане того, что теперь я не соответствую экологическим требованиям. Но у нас автопарк довольно старый, у нас около 80% автомобилей в стране старше 10 лет, а мы с Евро-3 на Евро-5 перешли как раз-таки в 2016 году. То есть большинство российских автомобилей ездило еще на топливе Евро-3, и ничего с ними страшного не произошло.
5: Как сообщили в Минэнерго, российские АЗС обязаны информировать о классе отпускаемого бензина.
3: Утро на Радио Звезда.
5: Сегодня на чемпионате Европы по водным видам спорта на старт выходят пловцы. У них самая обширная программа на турнире. Среди фаворитов у россиян Егор Корнев, Климент Колесников и Евгения Чекунова. Как создавалась советская и российская школа плавания? Кого называли царем и русской субмариной?
3: о легендах, рекордах,

0: и секретах успеха Максим Петренко.
1: Первое учебное заведение, где системно обучали спортивному плаванию, появилось у нас еще до революции, в 1908-м. Это была Шуваловская школа в пригороде Петербурга. Именно ее выпускники поедут спустя 4 года в Стокгольм на Олимпийские игры. Уже в 30-е годы популярности плаванию добавило введение комплекса «Готов к труду и обороне», где этот вид включили в нормативы. Серьезный успех школы плавания СССР датируется 1964-м. Тогда на Олимпиаде в Токио Галина Прозуменщикова стала первой в истории советской олимпийской чемпионкой по плаванию, взяв золото на 200-метровке брасом. Прорыв и Московская Олимпиада 80, говорит олимпийский чемпион по плаванию того года Сергей Русин.
2: Наилучшее выступление нашей сборной. Можно вспоминать и Сальникова, Кузнецова, и Крылова, и Коплякова. Целый ряд спортсменов, не только российских, но и советских, таких как Роберт Жулпа, действительно представлявших нашу страну на международной арене на самом высоком уровне, занимавших первые призовые места.
1: Вспоминая один из рекордов Сальникова, когда тот первым в мире выплыл из 15 минут на дистанции 1500 метров вольным стилем, наш собеседник Сергей Русин скромно не упоминает свой вклад в той Олимпиаде в Москве, а ведь он чемпион в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. Успехи наших пловцов на играх 92-го и 96-го годов показали, что советская школа имела потенциал для дальнейшего развития. Здесь речь идет об Александре Попове, которого прозвали «царем» из-за его доминирования в 90-е в своих дисциплинах – 50 и 100 метров вольным стилем. На них он за 8 лет не проиграл ни одного старта. Денис Панкратов 30 лет назад в Атланте завоевал 2 олимпийских золота, победив на дистанциях 100 и 200 метров баттерфляем. За особую технику он тоже получил прозвище. А какое, рассказывает сам легендарный пловец, ныне спортивный комментатор.
3: Последние годы своих выступлений до 98 года моим отличительной чертой, наверное, проплывания было долгое нахождение под водой после старта и поворотов. Аналогии тоже прошли довольно просто. Русская субмарина, так чаще всего меня называли. После того, как я стал это делать регулярно, хотелось выиграть эффектно. Вот, собственно, с этим и было связано изменение в технике и подходе. Наверное, кому-то казалось, что за счет этого элемента я выигрываю. Но хорошо, пускай попробуют за счет этого элемента выиграть сейчас.
1: Нашу текущую сборную Денис Панкратов считает лучшей в Европе и отмечает 3 ключевые дисциплины для нас на сегодня.
3: На сегодняшний день мы лидеры в плавании на спине у мужчин в короткой спине. В нашей стране Жене Чекунову принадлежит рекорд на дистанции 200 метров брасом. Сейчас мы уповаем на то, что произведет фурор Егор Корнев. Ждем результат вплоть до рекорда мира, и, может быть, мы опять будем говорить о том, что мужской кроль вернулся в родную гавань, как говорится. Наши основные ударные стили – это мужская спина, мужской кроль, женский брас.
1: И не стоит забывать, что в соревнованиях в Париже участвует призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова. Опытная пловчиха передумала завершать карьеру после успешного выступления на чемпионате России в Казани и готова бороться за подиум во Франции. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
5: Через 15 минут вы узнаете, у кого есть право на 2 пенсии, как нейросеть помогает бороться с борщевиком, почему российскую огранку алмазов считают гарантией качества.
4: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
6: 8:15 в Москве, главное к этой минуте. Один человек погиб, двое пострадали на Сачинском золоторудном месторождении на Камчатке, сообщили РИА Новости в региональном центре медицины катастроф. Как рассказал РИА Новостям представитель добывающего предприятия, произошел несчастный случай. Предварительно был взрыв баллона на строительной площадке очистных сооружений. Более 60 тысяч жителей Приднестровья подали заявление на получение гражданства России в упрощенном порядке. Об этом сообщил «Известиям» президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. В мае Владимир Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство. Россияне, имеющие среднюю зарплату по стране и 30 лет трудового стажа, могут получать пенсию до 32 тысяч рублей, сообщил ТАСС доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Он отметил, что средняя зарплата в этом году достигнет величины в диапазоне от 114 до 120 тысяч рублей. Кинопарк «Москино» присоединился к программе лояльности сервиса «Мосбилет», сообщили на портале мэра и правительства столицы. Теперь пользователи могут получать бонусы не только за покупку билетов в столичные театры, но и за посещение крупнейшей в мире площадки для натурных съемок. Накопленными баллами можно оплатить до 20% стоимости новых билетов в кинопарк «Москино» или московские театры, включая премьерные и специальные показы. При этом срок действия баллов не ограничен. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: У 8-летнего Юры много друзей. Самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Бандана. Треугольный или квадратный платок из плотной, как правило, хлопчатобумажной ткани. Он весит около 70 граммов и легко помещается в кармане или рюкзаке. Форма и содержание.
1: Бандану часто носят на голове, тогда она укрывает бойца от палящих лучей солнца. Или на шее, чтобы не натирал воротник бронежилета. По необходимости платок можно быстро поднять с шеи на подбородок. Так получается защитная маска от грязи и ветра. Изначально бандана была очень популярна у американских ковбоев. Она надежно оберегала скотоводов-табунщиков от пыли и песка. В современной российской армии платок оливкового или зеленого цвета входит в состав боевой экипировки «Ратник» и называется косынкой медицинской или санитарной. С помощью банданы можно перевязать, к примеру, рану и остановить кровотечение.
0: Бандана.
1: Она отлично впитывает влагу, быстро высыхает и не растягивается. В отличие от кепки армейской, бандана без козырька. У нее нет жестких швов. На голове она сидит комфортно. Бойцы часто повязывают косынку под общевойсковой защитный шлем. Могут беспрепятственно использовать тактические наушники, баллистические очки или ночные прицелы.

0: обмундирования.
1: Бандана – это еще и своеобразная прихватка. Намотал на руку, и можно спокойно удерживать в походе горячий котелок. А если привязать концы уставного платка друг к другу, то в бандану можно набрать и даже профильтровать мутную воду. И сегодня многие спецподразделения мира закрывают лицо банданой в обязательном порядке. Это помогает сохранять анонимность при выполнении боевых операций.
2: Форма и содержание. Бандана.
3: Радиозвезда.
1: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: вот это вещь! Вот это вещь! История предметов, полезных и не очень.
4: Блестящая чаша – символ победы.
5: Главный приз команды или спортсмена.
6: 45 трофеев Месси – это вам не хухры-мухры?
1: Вот это вещь!
7: В спорте это высшая награда, видов которой десятки. Всемирные, межконтинентальные, национальные. А еще лиги, мэра и даже телеканалы. Плох тот спортсмен, кто не мечтает поднять над головой престижный трофей – кубок. Всем известно, что Олимпиада проводилась еще в Древней Греции. Победителя ставили на бронзовый треножник, давали в руки пальмовые ветви и вручали, нет, не кубок, а венок из дикой оливы. Афины дополняли трофей денежной премией. Другие города одаривали чемпиона местами в театре, освобождали его от налогов, а еще могли наградить амфорой с оливковым маслом. Пусть не кубок, зато полный. В средневековой Европе победитель рыцарского турнира получал из рук королевы чашу с вином. Награда не вполне символическая. После боя рыцарь мог утолить жажду, а вино – это не оливковое масло. Можно выпить и заодно отпраздновать победу. Со временем поднесенные героем кубки с угощением стали их заслуженным трофеем.
1: Вот это вещь!
7: Один из старейших кубков в спортивном мире – хоккейный приз лорда Стэнли, учрежденный в 1892 году. За легендарной наградой тянется череда скандалов. Первый связан с приобретением самой серебряной чаши. Генерал-губернатор Канады Фредерик Артур Стэнли купил ее в магазине за 48 долларов, чтобы поощрить хоккейный клуб «Оттава». Это потом у кубка стала расти подставка с именами чемпионов. Ежегодно приз вручается победителю плей-офф Национальной хоккейной лиги и остается у команды до следующего сезона. Трофеи с любопытной историей есть и в отечественном спорте. Более полувека, начиная с 1936 года, победителям Кубка СССР по футболу вручали вазу для крышона. В комиссионном магазине ее приобрел председатель секции футбола Алексей Соколов. Но, как справедливо замечено, ценность приза не определяется его стоимостью. Значимость придает победа спортсменов. Дорогие кубки тоже существуют. Самая высокая стоимость у футбольного трофея – Кубка мира FIFA. Композиция в виде двух человеческих фигур, держащих в руках глобус, изготовлена из 18-каратного золота, а ее основание украшают два малахитовых пояса. Награда оценена примерно в 20 миллионов долларов. Это самый дорогой трофей не только в футболе, но и среди всех спортивных наград.
1: Вот это вещь! История предметов. Полезных и не очень.
8: Мичман Римский-Корсаков.
0: подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
8: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются в
0: поле? Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: Событий, происходивших в
7: нас.
8: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
9: Вы слушаете «Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
10: 8:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» на Камчатке и Курильских островах ударили по морской мишени. Она имитировала группу десантных кораблей условного противника. Били вместе с экипажем малого ракетного корабля «Смерч». Действовали в рамках масштабного учения, которое началось на прошлой неделе. Маневры проходят в акваториях Японского, Охотского морей и северо-западной части Тихого океана. Военнослужащие мобильной огневой группы 55-й отдельной зенитно-ракетной бригады группировки войск «Запад» уничтожили разведывательный беспилотник украинских формирований. Стрелки обеспечивают надежное прикрытие в зоне ответственности. Об оружии и задачах рассказал один из бойцов с позывным «Липа».
11: Пулеметная установка ПКТ, переделанный в зенитный вариант для сбития целей воздушных. В принципе, он безотказный. Мы усовершенствуем его. В ночное время устанавливаем прицел. Вывод у нас идет на экран. Также применяют у нас в расчете и очки ночного видения. Оружие заряжено трассирующими патронами для целеуказания, расчету по цели. Наша задача не только прикрывать наших братьев по оружию, но также защищать мирное население. На наших глазах бьют гражданские машины, сельскохозяйственную технику. И мы делаем все для того, чтобы защитить их.
10: Высокий профессионализм, выучка и бдительность военнослужащих, а также возможность ведения прицельной стрельбы в ночных условиях позволяют своевременно уничтожить воздушные цели, избежать жертв среди мирного населения и не допустить повреждений объектов гражданской и критической инфраструктуры. Новый тактически управляемый баражирующий боеприпас КУП-10МФ в ближайшее время должен поступить в зону специальной военной операции. Об этом сообщил глава концерна «Калашников» Алан Лушников. Он отметил, что дальность нового изделия удалось повысить до 100 километров. Боеприпас также оснащен головкой самонаведения с элементами искусственного интеллекта и боевой частью массой около 11 килограммов. Новый комплекс работает в связке с разведчиком-ретранслятором СКАТ-350М, добавил Лушников. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Младший сержант Евгений Устинов участвовал в штурме опорного пункта боевиков в должности гранатометчика. Во время продвижения к опорнику его группа оказалась под пулеметным огнем противника. Младший сержант вычислил местонахождение вражеского стрелка, подобрался к позиции с фланга и неожиданно для противника открыл огонь из гранатомета. В итоге пулеметная точка была уничтожена, опорный пункт успешно взят, добавили в Министерстве обороны. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 14:00.
12: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
13: Сложно.
12: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
14: Реклама.
12: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
14: 6+.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Утро на радио «Звезда».
16: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Министерство труда предложило расширить список имеющих право на две пенсии. кто получает такие выплаты. Искусственный интеллект против сорняка. Как штрафуют за борщевик с помощью нейросети. В России создадут кластер по огранке алмазов. Где будут делать бриллианты? Министерство труда предложило расширить список россиян, которые имеют право на две пенсии. Законопроект ведомства предусматривает наделение таким правом нетрудоспособных членов семьи погибших участников специальной военной операции, служивших в ополчении Донбасса, а также в специальных подразделениях и частных военных компаниях. Кандидат экономических наук Андрей Бархота объяснил, кто сейчас имеет право на две пенсии и что это такое, более подробно.
2: Это давно используемая мера социальной поддержки отдельных категорий граждан. Преимущественно речь идет о военнослужащих и служащих ведомственных подразделений, ну, в том числе подразделения, которые призваны ликвидировать чрезвычайные всякие происшествия, ну и, конечно, воинские подразделения. Смысл состоит в том, что после выхода на пенсию гражданин имеет возможность получать пенсию по старости, которая сформирована на основе действующей пенсионной системы с баллами пенсионными, учитывая страховую часть. И в то же время есть еще вторая пенсия. Например, для военнослужащих это военная пенсия. И получается, что де-факто и де-юре человек получает две пенсии. Хотя на самом деле, в связи с тем, что у нас довольно невысокий коэффициент замещения, то есть отношение средней пенсии к средней заработной плате составляет порядка 25-27%, не больше. То из-за этого на самом деле две пенсии в общей сумме это не какая-то роскошь. Это с точки зрения социальной политики всего лишь, скорее всего, 50-60% от средней заработной платы. То есть это не так много. Естественно, на фоне действительно сохраняющихся инфляционных процессов, роста стоимости потребительских расходов, возникла необходимость в дополнительном финансировании потребительских расходов со стороны домашних хозяйств. Поэтому я бы сказал, что расширение перечня категорий граждан, которые могли бы претендовать на две пенсии, оно действительно призвано улучшить социальную ситуацию и поощрить отдельные категории, которые будут, собственно, получать эти две пенсии. Действительно, нужна социальная защита для тех, кто участвовал в этом конфликте. Поэтому вот этот текущий законопроект, он призван расширить социальные гарантии граждан, которые сопричастны с этим.
16: Законопроект также даст право на две пенсии при получении инвалидности вследствие спецоперации гражданам, которые выполняли задачи в составе спецподразделений воинских частей.
9: Утро на радио «Звезда».
16: В Подмосковье владельцу участка впервые оштрафовали за борщевик с помощью искусственного интеллекта. Нарушение выявил беспилотник, а полученные данные проанализировала нейросеть. Теперь собственник земли должен заплатить 150 тысяч рублей. Можно ли оспорить такой штраф? И насколько эффективна система, доведенная до автоматизма? Радио «Звезда» рассказал адвокат Михаил Салкин.
5: Искусственный интеллект здесь, по сути, то же самое, что и камера, которая меряет скорость дорожного движения. Другое дело, что со скоростью все просто. Там отразился луч, измерили искажение какое-то и получили данные о том, какая скорость. Здесь чуть-чуть другое. Надо как-то проанализировать, что у вас там за растение. И вот, собственно, искусственный интеллект и будет сравнивать картинки растений. Тот факт, что они делают потом контрольный пролет, чтобы зафиксировать, не ошибка ли это, как раз штука хорошая. Но решение о том, есть нарушение или нет, принимает человек. Правда, он принимает это все равно на основании той картинки, которая максимально там ему выбрана, что вот это все-таки больше всего похоже на борщевик, но все-таки принимает человек. Наверное, можно оспорить, если выяснится, что там тень как-то упала, еще что-то произошло, и борщевика у вас там нет. Оспорить можно в течение 10 дней с момента, как вы этот штраф получили, но здесь возникнет вопрос. Вот у меня нет борщевика, я приду в суд, скажу, давайте отменяйте штраф. А мне же, как всегда, скажут, ты, наверное, просто покосил борщевик, сейчас нам новые фотографии приносишь. И вот здесь мы получаемся в очень уязвимом положении, потому что фотография, которая сделано кем-то когда-то, имеет более сильное значение, чем если бы это сделал фотографию я. При этом, наверное, свежепокошенный борщевик легко отличить от того, что если нет никакого запустения на участке, я думаю, что возникнет как раз много конфликтных ситуаций, которые будут разрешаться не в пользу собственника земельного участка.
7: Хорошо, а такое, чтобы на место там приезжали, расследовали, такого, скорее всего, не будет, да?
5: Такого не будет. В большинстве случаев все эти штрафы, которые вынесены дистанционным образом, они всегда остаются в силе.
16: Между тем, около 70% обращений о распространении борщевика приходится на частные земли, сообщили в Министерстве сельского хозяйства. В случае, когда собственник не устраняет опасное растение в установленный срок, муниципалитет может сделать это самостоятельно. Причем понесенные расходы будут взысканы с владельца участка.
9: Утро на радио «Звезда».
16: Кластер по огранке алмазов появится на территориях Якутии и Смоленской области. Указ об этом подписал Владимир Путин. А чем ценится отечественная огранка драгоценных камней? И что в свое время помогло обнаружить в Якутии первый алмаз? Узнал Максим Петренко.
13: Августа 1949 года. С этой даты, когда на реке Вилюй был обнаружен первый алмаз, начинаются активные поиски их месторождений в Якутии. Именно там, потому что алмазные россыпи, найденные в начале 40-х на Урале, оказались небогаты. Ученые думали, что может указать на наличие в том или ином месте ценного минерала. И вот геолог из Ленинграда Наталья Сарсацких приходит к выводу, что таким маркером является пироп. Маленький красный камень также выступает спутником алмаза на месторождениях в Африке, рассказывает геммолог, член Национальной геммологической ассоциации Владимир Житков.
17: Пироп – это гранат, содержащий магний. Он образуется на тех же глубинах, что и алмаз, и выходит на поверхность вместе с тем же самым алмазом. Но из-за того, что он распространен гораздо больше, чем алмазы, соответственно, найдя кристаллы пиропа, можно говорить о том, что здесь протекали такие процессы, которые имели возможность вынести из глубин 100-200 километров на поверхность те же самые алмазы.
13: Сама Сарсацких в Якутию поехать не смогла и отправила в экспедицию молодую помощницу Ларису Попугаеву. Промывать песок приходилось и в жару, и в дождь, но награда не заставила себя долго ждать. Геолог, наконец, встретила алмазоносную породу кимберлит и те самые красные маркеры – пиропы. Так, 21 августа 1954 года была открыта кимберлитовая трубка «Зорница». Первое в нашей стране коренное месторождение алмазов. Большинство таких трубок находится в республике Саха-Якутия. Разведано их на сегодня больше 1000, но разрабатываются лишь несколько десятков. Самые продуктивные, продолжает Владимир Житков.
17: Продуктивные кимберлитовые трубки дают порядка 7 карат алмазов на тонну вмещающей породы. А в принципе стандартно это 1-2 карата на тонну породы. Вот представьте себе, насколько это ничтожные цифры.
13: Но и из добытых алмазов только 10% уходит в ювелирную отрасль. Остальные технические идут в промышленность. Через год после Зорницы в 55-м открыли карьер «Мир». Радиограмма руководству о новой кимберлитовой трубке звучала так. «Закурили трубку мира, табак отличный». Подтверждалось это находками. В 80-м году там найден алмаз-рекордсмен в 342,5 карата, более 68 граммов. Сейчас он в алмазном фонде в Москве. Карьеры разрабатываются до тех пор, пока это рентабельно, и достигают порой в глубину сотен метров, рассказывает руководитель геммологического центра МГУ Юрий Шелементьев.
18: Начиная с какого-то момента, нам нужно углубляться, но карьерам невыгодно, и тогда мы переходим на подземную добычу, тогда строится шахта. Вот эта шахта, она может быть глубиной там 600-800 метров. Вы садитесь в лифт и едете под землю по вертикальной шахте, потом выходите, и там уже начинаются горные выработки, уже горизонтальные, разнообразные штольни и штреки, и вы по ним можете тоже путешествовать километры.
13: В Якутии один из самых высоких показателей в мире по добыче именно ювелирных алмазов – от 10 до 20%. Ну а любой ограненный алмаз превращается, как известно, в бриллиант. Их оценивают по размеру, цветности, чем белее, тем дороже, по чистоте, важно, чтобы был минимум включений, наконец, влияет качество обработки. Якутские алмазы прекрасны именно в российской огранке. Почему, объясняет Владимир Житков.
17: Индивидуальный подход. Во-вторых, очень строгие требования к пропорциям огранки. Отношение диаметра к высоте, размера площадки. За границей же, в большинстве своем, коммерческий подход. Огранка с сохранением массы в убыток пропорциям. То есть можно будет продать этот камень по более высокой стоимости.
13: Интересно, что в России обрабатывается не более 10% наших алмазов. Нет мощности огранить все найденные драгоценные минералы. Прибегаем к услугам Индии. Там, кстати, обрабатывается до 90% всех камней, добытых в мире. Экономически выгодно. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
16: В прошлом году в Якутии нашли самый крупный в истории нашей страны алмаз ювелирного качества. Его вес – более 468 карат. Кристалл назвали 80 лет победы в Великой Отечественной войне.
9: Утро на Радио Звезда.
16: Через 15 минут вы узнаете, как защищали боевые знамена во время войны, чем различаются экологические классы бензина, какого спортсмена называли русской субмариной.
9: Вы слушаете Радио Звезда. Новости.
10: 8:45 в Москве. Главное к этой минуте. Женщина погибла в селе Новая Таволжанка Белгородской области в результате удара украинского дрона по частному дому, сообщил оперативный штаб региона. Пострадавшая умерла на месте от полученных травм. Министерство обороны Японии намерено оснастить радары систем противовоздушной борьбы, боевые самолеты, наземные и плавучие дроны новым типом программного обеспечения, который, как утверждается, способен оперативно отражать кибератаки и попытки скрытного установления контроля за такой техникой. Внедрение этих систем намечено на 2027 год, сообщает газета «Никей». Российские врачи впервые в мире провели операцию на черепе 101-летнего пациента, сообщает РИА Новости. Мужчину доставили в больницу без сознания. Перед этим он жаловался на сильную головную боль. У него выявили сфеноидит и менингит. Операция длилась полчаса, после этого еще неделю мужчина находился в стационаре под наблюдением врачей. Когда состояние пациента улучшилось, его выписали. Камни голода, предвестники возможных неурожаев, появились на реке Эльбе в германской федеральной земле Саксонии из-за продолжительной засухи, сообщает немецкий телеканал NTV. Первый камень с отметками опасного снижения уровня воды заметили в районе города Пирна. На нем высечено более 20 дат, начиная с 1707 года. Река Рейн обмелела до рекордно низкого показателя за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1880 года. Больше новостей на Радио Звезда слушайте менее чем через 15 минут.
19: Ломоносов дошел до Москвы
20: пешком. Вообще
19: сбрасывались. Отравился нерейт.
20: А викинги шлемы с рогами носили.
21: Аляску продали, а денег не заплатили.
22: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на Радио Звезда.

0: все-таки там.
1: Радиозвезда.
2: Ломоносов дошел до Москвы
3: Портанцы
2: пешком.
3: Вообще сбрасывали
2: Отравился
3: А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляс продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Да чего впечатляет Великая Китайская Стена?
7: Да, ее даже из космоса видно, невооруженным глазом.
5: А вот и нет.
8: Заблуждение о грандиозном сооружении одно время даже входило в китайские учебники. О том, что стену видно из космоса, для красного словца могли написать и журналисты прошлого. Но на самом деле это не так, что и подтвердили космонавты. Да, стена тянется на тысячи километров, но ее толщины, а это в среднем 5-7 метров, не хватает для заметности с большой высоты. К тому же она сливается с местностью.
5: Исторические мифы и заблуждения.
8: Если точно знать, куда смотреть и сфотографировать это место с орбиты, то потом, при 20-кратном увеличении снимка, на нем можно разглядеть силуэт Великой Китайской Стены. Но это возможности компьютера.
7: А что тогда вообще видно из космоса?
8: Большие водоемы, горы, а также города и даже автомагистрали, но с яркой подсветкой.
5: А вот и да.
9: Очень важные вопросы.
10: Китайские исследователи обнаружили, что кипячение воды приводит к удалению из нее до 90% частиц микропластика. Рабочий ли это способ? И можно ли пить кипяченую воду? Ведь она считается мертвой.
11: Отвечает доктор технических наук, профессор, исполняющий обязанности ректора Российского химического технического университета Илья Воротынцев.
12: Живая вода в целом относится к тем, которые чуть-чуть более щелочная. Поэтому после кипячения действительно улетучивается, с одной стороны, растворенный газ, с другой стороны, кислород, растворенный в воде. Ну и плюс кислотно-щелочной баланс смещается в сторону нейтрального. Ну и, в общем, такую воду называют условно мертвой. Конечно, там от нее, на самом деле, ничего плохого не случится, но сильно зацикливаться на этом не стоит. Кипячение не всегда является таким суперметодом. И иногда от таких, например, растворителей, как хлорорганика, токсичные вещества, которые появляются в результате взаимодействия хлора с другими органическими соединениями, там, бензолом, нитробензолом и так далее, в общем-то, можно усугубить кипячением загрязняющий эффект воды. Самая большая угроза, которую, собственно, может нести попадающие к нам в дом, это не только нанопластик, а вредоносные бактерии и вирусы, для которых вода – это некая среда обитания. Именно поэтому, тем как откроется водопроводу, процесс очистки происходит в несколько стадий. Очистка грубая, тонкая, микрофильтрация, нанофильтрация, дальше еще озонирование, хлорирование, воздействие ультрафиолета для того, чтобы удалить, собственно, патогены –

0: Игры человечества.
1: При сильном ветре он так и норовит вырваться из рук. А если отпустить катушку и побежать, он мгновенно взмоет ввысь. И все, кто это видел, закинут головы вверх и будут наслаждаться его полетом. Воздушный змей. Кто его придумал, истории неизвестно. Зато мы знаем, что еще во втором веке до нашей эры китайские воины для устрашения врагов запускали в небо бумажных драконов с открытой пастью. В России пик популярности змеев пришелся на первые годы 20 века. Как раз тогда наступила эпоха воздухоплавателей, и каждый подросток мечтал стать авиатором. А первый шаг к мечте – да-да, он самый – воздушный змей.
0: Игры человечества.
1: А еще эти устройства стали важным инструментом развития науки. Шотландскому метеорологу Вильсону змей помог измерить температуру воздуха на высоте 900 метров. Бенджамин Франклин изобрел громоотвод, заменив веревку, ту самую, что удерживает змея, тонкой проволокой. И та же проволока однажды стала радиоантенной, которую одновременно изобрели физики Попов и Маркони. Эксперименты с подъемной силой змея стоили нервов авиаконструктору Александру Можайскому. Соседские крестьяне, не понимая, чем он занимается, считали, что инженер связался с нечистой силой, которая носит его по воздуху в корыте. Клей, бумага или ткань, деревянный, а то и металлический каркас, нить или веревка. Лучше всех в строительстве змеев разбирались дворовые мальчишки. Юные кулибины устраивали в небе баталии, оснащали свои боевые единицы хитроумными лезвиями и резали веревки воздушного флота противника. Чей змей уцелел, тот и победитель.
0: Игры человечества.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 9 утра в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. В Татарстане объявлен траур по погибшим в результате атаки украинских беспилотников на Нижнекамск, передает пресс-служба главы республики. По Татарстану 10 августа ударили вражеские дроны, атакованы промышленные и гражданские объекты, пострадали люди. РАИС республики в оперативном режиме получает актуальную информацию. Решением Рустама Миниханова в республике объявлен траур по погибшим. Между тем, в Минобороны сообщили, что силы ПВО за ночь сбили 456 украинских дронов над российскими регионами. Россиянам рекомендуют пройти вакцинацию от гриппа в сентябре или октябре. Об этом сообщил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, организму требуется 2-3 недели для выработки полноценного иммунитета. Сделав прививку в сентябре-октябре, вы гарантированно успеете сформировать защиту до начала сезонного подъема заболеваемости. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом начнется в России уже в начале сентября, поэтому вакцинироваться лучше заранее. Ракета «Вихрь», модернизированная концерном «Калашников», эффективно показывает себя против беспилотников противника. Об этом рассказал в интервью ТАСС глава концерна «Калашников» Алан Лушников.
2: Она разрабатывалась действительно как противотанковая ракета «Воздух-Земля» для вертолета К-52. И во время контрнаступления в 23-м году украинского она очень хорошо себя показала при работе армейской авиации против бронетехники. Но потом очередной раз изменилось то, как идет военный конфликт, и, собственно, бронетехника перестала появляться на поле боя. И ракета действительно сейчас используется против беспилотников. Мы ее доработали. Работает очень хорошо, испытания прошли.
1: Ракета «Вихрь» работает по принципу «воздух-воздух» и уже применяется в боевом режиме. Она управляется по лазерной тропе, а оператор ее сопровождает и дает целеуказания, добавил Лушников. Американские производители комплексов «Патриот» опасаются передачи Украине лицензии на их выпуск. Об этом пишет The Atlantic со ссылкой на источники в оборонной промышленности. Компании официально ссылаются на риски утечки технологий. Однако, по данным издания, главное опасение – конкуренция со стороны украинских производителей, чья продукция может оказаться дешевле. Напомню, 8 июля Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что может предоставить Киеву лицензию. Но 31 июля американский лидер отметил, что пока не уверен в этом решении. И о погоде. Сегодня днем в столице ожидается переменная облачность, плюс 24-26 градусов. Ветер юго-западный умеренный, атмосферное давление в пределах нормы.
0: Автонавигатор.
1: Следим за ситуацией на дорогах. С 10 августа до 29 сентября на участках Жукова проезда будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением инженерных работ, предупреждает департамент транспорта столицы. С подробностями ограничений можно ознакомиться на сайте ведомства. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. 40 минут можно потерять на Каширском шоссе от улицы Академика Миллионщикова до Новоданиловского проезда. Полчаса уйдет на проезд по Новорижскому шоссе от поворота на деревню Позняково до Московской кольцевой. Столько же займет путь по проспекту Мира от улицы Докукина до Крестовского путепровода. Эфир на радио «Звезда» продолжит Роман Авдеев.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Боевое знамя вручили железнодорожной бригаде Ленинградского военного округа. Какие традиции связаны с реликвией? В России разрешили продажу бензина Евро-2 и Евро-3. В чем их особенность? На чемпионате Европы стартуют состязания по плаванию, как наши пловцы шли к международному признанию. Боевое знамя вручили железнодорожной бригаде Ленинградского военного округа в Карелии. Торжественная церемония прошла на площади Кирова в Петрозаводске. Боевой стяг, как символ воинской чести, обрел особое значение при Петре I. В рамках военной реформы государь привел знамена к единому образцу и утвердил ритуал присяги перед развернутым штандартом. О том, как защищали воинскую святыню в боевых условиях и почему потеря знамени считается тяжким преступлением, расскажет Анна Елисеева.
2: Кто к знамени присягнул единожды, тот оного и до смерти стоять должен. Такой принцип был закреплен Петром I в уставе воинском от 1716 года. Штандарт на поле боя всегда служил ориентиром для воинов, помогая определить, где свои и в каком направлении двигаться. Символическое значение знамена имели и в допетровские времена, отмечает историк Антон Лиманов. Так под стягами Дмитрия Донского наши бойцы одержали победу на Куликовом поле. А при царе Грозном к знаменам относились как к святыням. За каждым из них стояла история побед. Поэтому утрата воинской реликвии издавна считалась тяжким проступком, рассказывает эксперт.
3: До революции наказание могло быть самое разнообразное, вплоть до смертной казни для знаменосца или его помощника. При Советском Союзе, вы понимаете, нет знамени, значит, воинскую честь попросту расформировывают. А сейчас потеря знамени, все это рассматривает воинский устав.
2: Знамя всегда находилось под караулом, а его защита в бою являлась

0: Ахалцихского полка оказались в плену, боевое знамя они прятали от противника месяцами.
1: История с русско-японской войны, она действительно очень показательна, когда в условиях отхода и угрозы окружение полотнища могли действительно снять с древка, спрятать его под одеждой, и важнейшее правило, что знамя ни при каких обстоятельствах не должно попасть в руки противника. Поэтому в безысходной ситуации, конечно, допускалось фактически уничтожение знамени.
0: Во время Великой Отечественной знамена носили под гимнастеркой, зашивали в одеяло и передавали воздушным судам в приоритетном порядке, даже когда часть несла огромные потери. Так командир 227-го полка войск НКВД Иван Зюкин спрятал штандарт и свой орден Красного Знамени при выходе из окружения. Командир и военком войск НКВД Петр Алтуфьев и Михаил Чубаров отдали жизни, спасая реликвии частей. Уникальной считается история знамени 393-го дивизиона, который защищал Брестскую крепость в первые дни войны. Полотнище, обернутое в чехол, обнаружили в полу одного из казематов спустя 15 лет. В поисках принимал участие Родион Семенюк, младший сержант, которому и было поручено охранять боевой стяг, рассказывает Борис Чельцов.
1: И когда стало понятно, что положение совсем критическое, Родион Семенюк некоторое время носил полотнище под гимнастеркой. И когда он понял, что выйти из окружения не получится, прячет его в одном из казематов восточного форта, закапывает его практически на глубине 50 сантиметров.
0: Уже после войны, когда началось восстановление Брестской крепости, Родион Семенюк присоединился к поисковым работам и указал на свой тайник. Конечно, в июне 41-го на территории Бреста располагались десятки других подразделений. Но знамя 393-го дивизиона является единственным уцелевшим. Что стало с другими штандартами, на эти вопросы история пока не ответила. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда. Правительство разрешило выпуск и продажу прежних стандартов бензина «Евро». Речь идет об экологических классах К2, К3 и К4, которые отличаются большим содержанием серы и других вредных примесей. Стоит ли волноваться по этому поводу автомобилистам? Мы спросили у эксперта финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова.
3: Повышенное содержание серы, ароматических углеводородов и так далее в разных классах, это приводит к повышенному выбросу загрязняющих веществ в атмосферу. Не зря, в общем-то, это называется именно экологический класс топлива. Когда-то мы переняли это у Европы. Они шли по пути снижения воздействия на окружающую среду, и мы это благой пример как бы переняли. Для автомобилей есть определенная нагрузка, прежде всего для самых новых автомобилей, потому что у них и датчики есть на качество топлива, и в Европе, опять же, прежде всего, поэтому европейские марки к этому чувствительны. У них требования, чтобы автомобиль выбрасывал не более определенного количества загрязняющих веществ. Соответственно, если топливо там не Евро-2 или Евро-3, у него и выбросы будут больше. Вот об этом сигнализирует автомобиль, что вы мне залили то, что не должно быть в баке, в плане того, что теперь я не соответствую экологическим требованиям. Но у нас автопарк довольно старый, у нас около 80% автомобилей в стране старше 10 лет, а мы с Евро-3 на Евро-5 перешли как раз-таки в 2016 году. То есть большинство российских автомобилей ездило еще на топливе Евро-3, и ничего с ними страшного не произошло.
4: Как сообщили в Минэнерго, российские АЗС обязаны информировать о классе отпускаемого бензина.
2: Утро на Радио Звезда.
4: Сегодня на чемпионате Европы по водным видам спорта на старт выходят пловцы. У них самая обширная программа на турнире. Среди фаворитов у россиян Егор Корнев, Климент Колесников и Евгения Чекунова. Как создавалась советская и российская школа плавания? Кого называли царем и русской субмариной? О легендах, рекордах и секретах успеха Максим Петренко.
5: Первое учебное заведение, где системно обучали спортивному плаванию, появилось у нас еще до революции, в 1908-м. Это была Шуваловская школа в пригороде Петербурга. Именно ее выпускники поедут спустя 4 года в Стокгольм на Олимпийские игры. Уже в 30-е годы популярности плаванию добавило введение комплекса «Готов к труду и обороне», где этот вид включили в нормативы. Серьезный успех школы плавания СССР датируется 1964-м. Тогда на Олимпиаде в Токио Галина Прозуменщикова стала первой в истории советской олимпийской чемпионкой по плаванию, взяв золото на 200-метровке брасом. Прорыв и Московская Олимпиада 80, говорит

0: олимпийский чемпион по плаванию того года Сергей Русин.
1: Наилучшее выступление нашей сборной. Можно вспоминать и Сальникова, Кузнецова, и Крылова, и Коплякова. Целый ряд спортсменов, не только российских, а советских, таких как Роберт Жулпа, действительно представлявших нашу страну на международной арене на самом высоком уровне, занимавших первые призовые места.
0: Вспоминая один из рекордов Сальникова, когда тот первым в мире выплыл из 15 минут на дистанции 1500 метров вольным стилем, наш собеседник Сергей Русин скромно не упоминает свой вклад в той Олимпиаде в Москве. А ведь он чемпион в эстафете 4x200 метров вольным стилем. Успехи наших пловцов на играх 92-го и 96-го годов показали, что советская школа имела потенциал для дальнейшего развития. Здесь речь идет об Александре Попове, которого прозвали «царем» из-за его доминирования в 90-е в своих дисциплинах – 50 и 100 метров вольным стилем. На них он за 8 лет не проиграл ни одного старта. Денис Панкратов 30 лет назад в Атланте завоевал 2 олимпийских золота, победив на дистанциях 100 и 200 метров баттерфляем. За особую технику он тоже получил прозвище. А какое, рассказывает сам легендарный пловец, ныне спортивный комментатор.
2: Последние годы своих выступлений до 98 года моим отличительной чертой, наверное, проплывания было долгое нахождение под водой после старта и поворотов. Аналогии тоже прошли довольно просто. Русская субмарина, так чаще всего меня называли. После того, как я стал это делать регулярно, хотелось выиграть эффектно. Вот, собственно, с этим было связано изменение в технике и подходе. Наверное, кому-то казалось, что за счет этого элемента я выигрываю. Ну, хорошо, пускай попробуют за счет этого элемента выиграть сейчас.
0: Нашу текущую сборную Денис Панкратов считает лучшей в Европе и отмечает 3 ключевые дисциплины для нас на сегодня.
2: На сегодняшний день мы лидер в плавании на спине у мужчин в короткой спине. В нашей стране Жене Чекунову принадлежит рекорд на дистанции 200 метров брасом. Сейчас мы уповаем на то, что произведет фурор Егор Корнев. Ждем результат вплоть до рекорда мира, и, может быть, мы опять будем говорить о том, что мужской кроль вернулся в родную гавань, как говорится. Наши основные ударные стили – это мужская спина, мужской кроль, женский брас.
0: И не стоит забывать, что в соревнованиях в Париже участвует призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова. Опытная пловчиха передумала завершать карьеру после успешного выступления на чемпионате России в Казани и готова бороться за подиум во Франции. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда.
4: Через 15 минут вы узнаете, у кого есть право на 2 пенсии, как нейросеть помогает бороться с борщевиком, почему российскую огранку алмазов считают гарантией качества.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
5: 9:15 в Москве. Главное к этой минуте. В Татарстане объявлен траур по погибшим в результате налета украинских беспилотников на Нижнекамск, сообщает пресс-служба главы региона. Удары были нанесены по гражданским и производственным объектам. Информация о числе пострадавших уточняется. Соединенные Штаты бесплатно предоставляют Украине разведданные, которые используются в том числе для ударов по объектам энергетической инфраструктуры в России, пишет журнал The Atlantic со ссылкой на американские и украинские источники. Издание «Политику» ранее сообщило, что США и Украина восстановили прежний уровень обмена разведданными, ранее ограничившийся по инициативе Вашингтона. Устанавливать испытательный срок мамам с детьми до 3 лет при приеме на работу запретят с 1 сентября, сообщили в общественной палате. Ограничение распространится и на тех, кто воспитывает детей этого возраста без матери. До 31 августа такой запрет уже действует для женщин с ребенком до 1,5 лет. Самые низкие показатели аварийности на дорогах за первое полугодие текущего года отмечаются в Чечне, Московской и Брянской областях, приводит статистику РИА Новости. Замыкают рейтинг Костромская область, Калмыкия и Тува. Больше новостей на Радио Звезда слушайте через 15 минут.
6: Это история маленького Мирона, которому всего 1 год. Он родился в большой и дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
7: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Человек с изюминкой. Петр Чайковский.
9: Великий русский композитор, чьи музыкальные произведения входят в топ-лист самых часто исполняемых в мире. «Щелкунчик», «Лебединое озеро», первый концерт для фортепиано с оркестром. Как любой гений, отличался противоречивым характером и рядом особенностей, которые современники считали странными.
3: На первый взгляд.
9: Это был человек среднего роста, стройный, всегда чисто и опрятно одетый. Тонкие черты лица, тонкая шея. В 52 года он уже был совсем седым. Внешнему виду Чайковский уделял большое внимание. Часто посещал модные магазины на Кузнецком мосту, любил тонкие лайковые перчатки, круглые шляпы с лентами, украшал галстуки изящными булавками.
3: Где изюминка?
9: Чайковский курил всю жизнь с 14 лет. Не только папиросы, но и сигары. Если работа не клеилась, порой заливал неудачи горячительным. Однако композитор не подорвал здоровье ни табаком, ни алкоголем. А меланхолию и хандру лечил походами за грибами и длительными пешими прогулками. В день проходил 10-12 километров. При этом Петр Ильич был настоящим трудоголиком. Работал, невзирая на погоду за окном и настроение. Сосредоточенно, упорно, по многу часов, не дожидаясь вдохновения, как ремесленник. Так он написал, например, балет «Лебединое озеро» по заказу Московской дирекции императорских театров. Сам Чайковский говорил:
10: «Большой талант требует большого трудолюбия».
9: И сегодня мы имеем счастье наслаждаться его волшебной музыкой.
3: Петр Чайковский. Человек с изюминкой. Радиозвезда. На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
11: Савельев сегодня добирается до работы на общественном транспорте. Благо, рядом с домом автобусная остановка. Наш герой с трудом протиснулся в салон. Там все битком. К счастью, уже на следующей остановке многие вышли и стало чуточку комфортнее. Но вдруг неожиданно подошел контролер. А Савельев еще не успел приложить проездной билет к валидатору. Теперь ему грозят выписать штраф. Как быть в такой ситуации? Расскажем.
3: На всякий случай.
11: Первое. Многое зависит от транспорта и правил его использования. Но чаще всего по правилам перевозок безбилетником считают того, кто обязан зарегистрировать свою поездку, то есть приложить карту и купить билет, но не сделал этого. Причем за определенное время. Обычно в течение одной остановки. Второе. Даже если у вас безлимитный проезд, вы все равно обязаны его предъявлять или прикладывать к специальному считывателю в транспорте. И даже тот факт, что вы не смогли это сделать, к примеру, было много пассажиров или просто забыли, не освобождает вас от ответственности. Третье. Бывает и так, что на проездном документе закончились деньги. Но и это не является для вас смягчающим обстоятельством. Сейчас даже в транспорте можно встретить специальные датчики, которые позволяют проверить баланс на вашем счету. Поэтому не поленитесь, убедитесь в наличии денег заранее. Четвертое. Если вам выписывают штраф, то, скорее всего, для этого есть основания. Но будьте внимательны. Вам должны выдать на руки как квитанцию об оплате самого штрафа, так и копию постановления об административном правонарушении. Если одного из документов не хватает, штраф можно признать недействительным, но для этого придется обращаться в суд. Подведем итоги. Оплатить проезд в автобусе вы должны в течение одной остановки. Вы обязаны приложить карту, даже если в салоне не протолкнуться. Проверяйте баланс транспортной карты заранее. На руки вам должны выдать квитанцию об оплате и постановление о нарушении. Савельеву не повезло. У него была возможность приложить транспортную карту, но он этого не сделал. Поэтому придется платить штраф. Но если в будущем ситуация повторится, он знает, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
3: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно. Сокровища Иоанна Безземельного.
12: Норфолк – одно из самых восточных графств Британии. Примерно с 13 века здесь две главные достопримечательности. Это местные болота, а также легенда об утраченном тут богатстве английского короля Иоанна Безземельного. Кстати, в тех самых болотах.
3: Цена вопроса.
12: Королем Иоанн был незадачливым. Потерял Нормандию, разругался со своими баронами и вступил в войну с французским принцем Людовиком. Пока соперник осаждал очередной замок, король решил перепрятать часть драгоценностей. По его приказу в обозы погрузили все ценное. 143 золотые чаши, 14 кубков и столько же серебряных блюд. 40 поясов, 6 застежек, 16 посохов и 52 кольца. А еще королевские регалии, среди которых 2 креста и 3 гребня из чистого золота, а также сосуд, украшенный жемчугом. Подарок Папы Римского.
3: Кладоискатели.
12: Доподлинно неизвестно, что случилось с королевским обозом. Но до конечной точки он так и не добрался, потерявшись где-то в лесах и болотах Норфолка. Земля разверзлась и произвела водовороты, которые тянули все – и людей, и лошадей, и золото. Напишут об этом дне британские монахи. Король выжил, но спустя неделю скончался от инфекции. С тех пор о судьбе сокровищ ходят разные легенды. По одной из версий, золото еще тогда украли французы и вывезли к себе на континент. Другие убеждены, Все богатства перед смертью монарха растащили бароны. Но есть и те, кто верят. Сокровища Иоанна Безземельного все еще покоятся на дне болот. Иначе как объяснить недавнюю находку британского фермера, который у себя на участке в Норфолке нашел железные гвозди от старой английской телеги, а рядом металлическую застежку, которой в 13 веке англичане крепили свои плащи?
13: Таинственные клады раскопать можно –

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Амур вышел из берегов и топит Хабаровск. Набережная уходит под воду. Затоплено 129 дач, сообщают оперативные службы. Под влиянием паводка также оказались несколько дорог. Уровень воды в реке достиг отметки в 461 сантиметр. Ожидается подъем еще на 20-25 сантиметров. Опасной для города считается отметка в 600 сантиметров. Тогда начнется эвакуация жителей островной территории. Турция вновь начала выдавать разрешение на проход судов через проливы в направлении Черного моря, сообщает Bloomberg. Ранее некоторым судам, следовавшим в российские и украинские порты, турецкие власти временно не выдавали разрешение на транзит. В воскресенье Дарданеллы прошел танкер «Агидар Дрим», направляющийся к терминалу КТК в Новороссийске. Он ожидал пропуска с четверга. Задержки произошли на фоне роста угроз для торгового судоходства. Глава Министерства иностранных дел Турции предложил России и Украине ввести мораторий на военные действия в Черном море и создать механизм для защиты торговых судов. Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова оценила предстоящий старт на чемпионате Европы по водным видам спорта. Своими ожиданиями от предстоящего турнира спортсменка поделилась в интервью информационной службе «Вести».
2: Я не ставила себе результаты. Я ставлю себе задачу просто насладиться этими соревнованиями как можно больше, получить удовольствие, получить настроение. И я думаю, если у меня это получится, это будет самое главное. И тогда и результат будет. Но Европа просто уже не такие большие старты вроде как для меня. Но все равно мне нравится, что все равно все спортсмены вот живут вместе, питаются вместе. И как такая больше даже атмосфера какой-то спартакиады, универсиады.
1: На чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Париже с 10 по 16 августа, самое большое количество медалей будет разыграно в плавании. Это 47 комплектов. В состав российской сборной вошли 44 пловца. Одним из самых опытных спортсменов является Юлия Ефимова. Продавцы квартир в пятиэтажках, попадающих под реновацию, завышают цены в среднем почти на 2 миллиона рублей, подсчитали на рынке. «Известия» проанализировали эти данные. Доля таких домов на сегодняшний день сокращается, при этом цена квадратного метра в них за год выросла на треть, а за 5 лет более чем вдвое. Приобретая такую недвижимость, люди рассчитывают впоследствии получить квартиру в новостройке. Однако срок ожидания сноса может быть долгим, говорят эксперты. Кроме того, чтобы продать жилье, полученное без налога, им необходимо владеть не менее 5 лет. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
3: Утро на радио «Звезда».
4: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Министерство труда предложило расширить список имеющих право на две пенсии. Кто получает такие выплаты? Искусственный интеллект против сорняка. Как штрафуют за борщевик с помощью нейросети? В России создадут кластер по огранке алмазов. Где будут делать бриллианты? Министерство труда предложило расширить список россиян, которые имеют право на две пенсии. Законопроект ведомства предусматривает наделение таким правом нетрудоспособных членов семьи погибших участников специальной военной операции, служивших в ополчении Донбасса, а также в специальных подразделениях и частных военных компаниях. Кандидат экономических наук Андрей Бархота объяснил, кто сейчас имеет право на две пенсии и что это такое, более подробно.
5: Это давно используемая мера социальной поддержки отдельных категорий граждан. Преимущественно речь идет о военнослужащих и служащих ведомственных подразделений, ну, в том числе подразделения, которые призваны ликвидировать чрезвычайные всякие происшествия, ну и, конечно, воинские подразделения. Смысл состоит в том, что после выхода на пенсию гражданин имеет возможность получать пенсию по старости, которая сформирована на основе действующей пенсионной системы, с баллами пенсионными, учитывая страховую часть. И в то же время есть еще вторая пенсия, например, для военнослужащих это военная пенсия. И получается, что де-факто и де-юре человек получает две пенсии. Хотя на самом деле, в связи с тем, что у нас довольно невысокий коэффициент замещения, то есть отношение средней пенсии к средней заработной плате составляет порядка 25-27%, не больше. То из-за этого, на самом деле, две пенсии в общей сумме — это не какая-то роскошь. Это с точки зрения социальной политики, ну, всего лишь, скорее всего, 50-60% от средней заработной платы. То есть это не так много. И, естественно, на фоне действительно сохраняющихся инфляционных процессов, роста стоимости потребительских расходов, возникла необходимость в дополнительном финансировании потребительских расходов со стороны домашних хозяйств. Поэтому я бы сказал, что вот расширение перечня категорий граждан, которые могли бы претендовать на две пенсии, оно действительно призвано улучшить социальную ситуацию и поощрить отдельные категории, которые будут, собственно, получать эти две пенсии. Действительно, нужна социальная защита для тех, кто участвовал в этом конфликте. Поэтому вот этот текущий законопроект, он призван расширить социальные гарантии граждан, которые сопричастны с этим.
4: Законопроект также даст право на две пенсии при получении инвалидности вследствие спецоперации гражданам, которые выполняли задачи в составе спецподразделений воинских частей.
3: Утро на радио «Звезда».
4: В Подмосковье владельцу участка впервые оштрафовали за борщевик с помощью искусственного интеллекта. Нарушение выявил беспилотник, а полученные данные проанализировала нейросеть. Теперь собственник земли должен заплатить 150 тысяч рублей. Можно ли оспорить такой штраф? И насколько эффективна система, доведенная до автоматизма? Радио «Звезда» рассказал адвокат Михаил Салкин.
6: Искусственный интеллект здесь, по сути, то же самое, что камера, которая меряет скорость дорожного движения. Другое дело, что со скоростью все просто. Там отразился луч, измерили искажение какое-то и получили данные о том, какая скорость. Здесь чуть-чуть другое. Надо как-то проанализировать, что у вас там за растение. И вот, собственно, искусственный интеллект и будет сравнивать картинки растений. Тот факт, что они делают потом контрольный пролет, чтобы зафиксировать, не ошибка ли это, как раз штука хорошая. Но решение о том, есть нарушение или нет, принимает человек. Правда, он принимает это все равно на основании и картинки, которые максимально там ему выбрано, что вот это все-таки больше всего похоже на борщевик. Но все-таки принимает человек. Наверное, можно оспорить, если выяснится, что там тень как-то упала, еще что-то произошло, и борщевика у вас там нет. Оспорить можно в течение 10 дней с момента, как вы этот штраф получили. Но здесь возникнет вопрос. Вот у меня нет борщевика, я приду в суд, скажу, давайте отменяйте штраф. А мне же, как всегда, скажут, ты, наверное, просто покосил борщевик, сейчас нам новые фотографии приносишь. И вот здесь мы получаемся в очень уязвимом положении, потому что фотография, которая сделано кем-то когда-то, имеет более сильное значение, чем если бы это сделал фотографию я. При этом, наверное, свежепокошенный борщевик легко отличить от того, что если нет никакого запустения на участке, я думаю, что возникнет как раз много конфликтных ситуаций, которые будут разрешаться не в пользу собственника земельного участка.
7: Хорошо, а такое, чтобы на место там приезжали, расследовали, такого, скорее всего, не будет, да?
6: Такого не будет. В большинстве случаев все эти штрафы, которые вынесены дистанционным образом, они всегда остаются в силе.
4: Между тем, около 70% обращений о распространении борщевика приходится на частные земли, сообщили в Министерстве сельского хозяйства. В случае, когда собственник не устраняет опасное растение в установленный срок, муниципалитет может сделать это самостоятельно. Причем понесенные расходы будут взысканы с владельца участка.
3: Утро на радио «Звезда».
4: Кластер по огранке алмазов появится на территориях Якутии и Смоленской области. Указ об этом подписал Владимир Путин. А чем ценится отечественная огранка драгоценных камней? И что в свое время помогло обнаружить в Якутии первый алмаз? Узнал Максим Петренко.
8: Августа 1949 года. С этой даты, когда на реке Вилюй был обнаружен первый алмаз, начинаются активные поиски их месторождений в Якутии. Именно там, потому что алмазные россыпи, найденные в начале 40-х на Урале, оказались небогаты. Ученые думали, что может указать на наличие в том или ином месте ценного минерала. И вот геолог из Ленинграда Наталья Сарсацких приходит к выводу, что таким маркером является пироп. Маленький красный камень также выступает спутником алмаза на месторождениях в Африке, рассказывает геммолог, член Национальной геммологической ассоциации Владимир Житков.
9: Пироп – это гранат, содержащий магний. Он образуется на тех же глубинах, что и алмаз, и выходит на поверхность вместе с тем же самым алмазом. Но из-за того, что он распространен гораздо больше, чем алмазы, соответственно, найдя кристаллы пиропа, можно говорить о том, что здесь протекали такие процессы, которые имели возможность вынести из глубин 100-200 километров на поверхность те же самые алмазы.
8: Сама Сарсацких в Якутию поехать не смогла и отправила в экспедицию молодую помощницу Ларису Попугаеву. Промывать песок приходилось и в жару, и в дождь, но награда не заставила себя долго ждать. Геолог, наконец, встретила алмазоносную породу кимберлит и те самые красные маркеры – пиропы. Так, 21 августа 1954 года была открыта кимберлитовая трубка «Зорница». Первое в нашей стране коренное месторождение алмазов. Большинство таких трубок находится в республике Саха-Якутия. Разведано их на сегодня больше 1000. Но разрабатываются лишь несколько десятков. Самые продуктивные, продолжает Владимир Житков.
9: Продуктивные кимберлитовые трубки дают порядка 7 карат алмазов на тонну вмещающей породы. А в принципе стандартные – это 1-2 карата на тонну породы. Вот представьте себе, насколько это ничтожные цифры.
8: Но из добытых алмазов только 10% уходит в ювелирную отрасль. Остальные технические идут в промышленность. Через год после Зорницы в 55-м открыли карьер «Мир». Радиограмма руководству о новой кимберлитовой трубке звучала так. «Закурили трубку мира, табак отличный». Подтверждалось это находками. В 80-м году там найден алмаз-рекордсмен в 342,5 карата, более 68 граммов. Сейчас он в алмазном фонде в Москве. Карьеры разрабатываются до тех пор, пока это рентабельно, и достигают порой в глубину сотен метров, рассказывает руководитель геммологического центра МГУ Юрий Шелементьев.
10: Начиная с какого-то момента нам нужно углубляться, но карьерам невыгодно, и тогда мы переходим на подземную добычу, тогда строится шахта. Вот эта шахта, она может быть глубиной там 600-800 метров. Вы садитесь в лифт и едете под землю по вертикальной шахте, потом выходите, и там уже начинаются горные выработки, уже горизонтальные, разнообразные штольни и штреки, и вы по ним можете тоже путешествовать километры.
8: В Якутии один из самых высоких показателей в мире по добыче именно ювелирных алмазов – от 10 до 20%. Ну а любой ограненный алмаз превращается, как известно, в бриллиант. Их оценивают по размеру, цветности, чем белее, тем дороже, по чистоте, важно, чтобы был минимум включений, наконец, влияет качество обработки. Якутские алмазы прекрасны именно в российской огранке. Почему, объясняет Владимир Житков.
9: Индивидуальный подход. Во-вторых, очень строгие требования к пропорциям огранки. Отношение диаметра к высоте, размера площадки. За границей же, в большинстве своем, коммерческий подход. Огранка с сохранением массы в убыток пропорциям. То есть можно будет продать этот камень по более высокой стоимости.
8: Интересно, что в России обрабатывается не более 10% наших алмазов. Нет мощности огранить все найденные драгоценные минералы. Прибегаем к услугам Индии. Там, кстати, обрабатывается до 90% всех камней, добытых в мире. Экономически выгодно. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
4: В прошлом году в Якутии нашли самый крупный в истории нашей страны алмаз ювелирного качества. Его вес – более 468 карат. Кристалл назвали 80 лет победы в Великой Отечественной войне.
3: Утро на радио «Звезда».
4: Через 15 минут вы узнаете, как защищали боевые знамена во время войны, чем различаются экологические классы бензина, какого спортсмена называли русской субмариной.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9.45 в Москве. Главное к этой минуте. Дополнительные бригады медиков направлены в Нижнекамск из набережных Челнов. После атаки украинских беспилотников сообщили в пресс-службе главы Республики Татарстан. Также даны поручения по оперативной ликвидации последствий атак соответствующими службами. В республике объявлен траур по погибшим. Турция вновь начала выдавать разрешение на проход судов через проливы в направлении Черного моря, сообщает Bloomberg. Ранее некоторым судам, следовавшим в российские и украинские порты, турецкие власти временно не выдавали разрешений на транзит. В воскресенье Дарданеллы прошел танкер Aegean Dreams, направляющийся в Новороссийск. Он ожидал пропуска с четверга. Признаки вербовки ребенка мошенниками назвали в МВД. Среди тревожных сигналов можно выявить резкое изменение поведения у ребенка, появление новых интернет-знакомых, скрытность при использовании телефона или компьютера и просьбы ребенка оформить ему банковскую карту или счет. Фильм «Одиссея» Кристофера Нолана превысил отметку в 1 миллиард 100 тысяч долларов в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в карьере режиссера, сообщает The Guardian. Картина обошла прежнего лидера фильм «Темный рыцарь. Возрождение легенды», вышедший в 2012 году. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
11: Как вас звать, величать-то?
12: Не царское это имя!
13: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
12: Не царское это имя!
13: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Его прапрадедом был Владимир Мономах, а прадедом Юрий Долгорукий. Он прославился как искусный дипломат и справедливый правитель, но историческое прозвище заработал в сражении. Александр Невский.
3: За что же его так нарекли?
4: В середине 13 века Русь разрываема со всех сторон. С востока сокрушительные удары наносит монгольское войско. С запада постоянно огрызаются шведы. Новгородскому князю Александру Ярославичу предстоит решать обе эти проблемы. Первую – путем дипломатии, а вторую – силой.
0: История одного прозвища.
4: Шведы всеми силами стремились захватить берега Невы. Тогда это был единственный для Новгорода и всей Руси выход к морю. Решающая битва состоялась 15 июля 1240-го. Князь лично участвовал в бою. И на лице самого шведского короля оставил след острого копья своего. Соперник был разбит, Русь сохранила важный торговый путь, а князь Александр с тех пор получил прозвище Невский.
3: Не царское это имя. История одного прозвища.
5: Дай пять. Пять удивительных фактов об островах.
6: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
5: Факт первый.
7: Остров кошек. В Японии на острове Аосима кошек живет в разы больше, чем людей. Туристы приезжают туда специально, чтобы увидеть целые кошачьи улицы.
5: Факт второй.
7: Остров ядовитых змей. В Бразилии есть остров Илья де Кеймада Гранди, где обитают только ядовитые змеи. По 5 особей на каждый квадратный метр. Власти запретили посещение острова туристам.
5: Факт третий.
7: Самый большой остров в мире – Гренландия. Он занимает более 2 миллионов квадратных километров.
5: Факт четвертый.
7: На острове Мадагаскар обитает около 5% всех известных видов растений и животных Земли. Здесь живут уникальные существа, которых нет больше нигде – лемуры, фоссы, баобабы особых видов, потому что флора и фауна этого острова развивались в полной изоляции.
5: Факт пятый.
7: На Шпицбергене находится хранилище судного дня. Там, в специальной шахте, собрано более 150 тонн семян со всего мира. Хранилище позволит обеспечить продовольственную безопасность человечества в случае глобальной катастрофы.
5: Дай пять. Пять удивительных фактов об островах.
3: Область знаний. Лекции на Радио Звезда. История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
8: Сложно.
3: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
9: Реклама. Возраст – это не про цифры. Возраст – про то, сколько ты успеваешь сделать за день. Про то, насколько ты свободен в движениях. Когда ведешь переговоры, грузишь снаряжение, идешь по пересеченной местности или просто гуляешь с семьей. Сегодня о том, как поддерживать суставы в условиях постоянных нагрузок, и о продукте, который может стать частью вашей ежедневной жизни. CHS – это сбалансированный комплекс для поддержки суставов, без иллюзий и лишней суеты. Давайте честно. Нагрузка на суставы и спину с годами никуда не исчезает. Наоборот, она только растет. Колени ноют после смен. Спина дает о себе знать после поездки. Движение становится чуть скованнее. Это не повод сбавлять темп, но это повод позаботиться о себе грамотно. Не искать волшебную таблетку, а выбрать понятный системный подход. В составе CHS – пептид рыбного коллагена, 18 аминокислот, компонент, который участвует в поддержании здоровья хрящевой ткани. Экстракты лекарственных трав, которые могут способствовать поддержанию функций опорно-двигательного аппарата. Гиалуроновая кислота для естественной смазки суставов. Плюс комплекс витаминов и микроэлементов, чтобы кости и связки получали все необходимое. Это не замена полноценному питанию, а дополнение к нему. Поход, тренировка, активный отдых, рабочий день. Везде подвижность нужна как инструмент. Вместе с CHS вы не теряете темп. Можете спокойно пройти по пересеченной местности, уделить время семье или хобби. Просто добавьте CHS в свой ежедневный рацион без лишних компромиссов. Звоните по номеру 8 800 333 47 79. 8 800 333 47 79.
8: ООО «Макробиолайн». ОГРН 117-744-667-94-39. Москва. Улица Шоссейная, дом 1, корпус 2. Кабинет 29. Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10 утра в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. 12 человек погибли, еще 39 пострадали в результате атаки беспилотников на Нижнекамск, сообщает пресс-служба главы Татарстана. По региону 10 августа ударили вражеские дроны, атакованы промышленные и гражданские объекты. РАИС республики в оперативном режиме получает актуальную информацию. Решением Рустама Миниханова в республике объявлен траур по погибшим. Российская сторона не вела никаких официальных переговоров с Германией по поводу урегулирования конфликта на Украине, заявил в интервью ТАСС заместитель главы Министерства иностранных дел Михаил Галузин. Однако, по его словам, есть неформальные контакты между представителями общественных групп двух стран. Они были и продолжаются, добавил Галузин. В июле азербайджанский президент Ильхам Алиев на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем рассказал, что в Баку 12-4 июля без ведома республики прошла встреча бывших чиновников ФРГ и России по Украине. Мерц сказал, что ничего об этом не знает. Нижегородская область занимает первое место в России по объемам производства изделий народных промыслов, сообщила директор Всероссийского музея декоративного искусства Татьяна Рыбкина. В интервью ТАСС она отметила и других лидеров отрасли.
2: Здесь 30 промыслов, которые существуют в виде каких-то определенных производств. 18, если не ошибаюсь, около 20 промыслов, но зато мощных. Это и дулевы, и вербилки, и гжель, и жостово. Это Московская область. Даже в Калужской области 6 зарегистрированных предприятий, которые изготавливают свои промыслы. Очень хорошая история в Тульской области, это музейная столица России, поэтому здесь музей ДПИ есть, и здесь есть что изучать и куда сделать экспедицию.
1: Сейчас в России нет единых торговых площадок для реализации народных промыслов, отметила Рыбкина. Необходимо создавать возможность приобретения туристами подлинных предметов, а не только сувенирной продукции, считает эксперт. Суперяхта основателя запрещенной в России Мета Марка Цукерберга не помогла небольшой лодке, у которой закончилось топливо у берегов Аляски. На выручку пришлось идти круизному лайнеру, который находился дальше. Инцидент произошел между Джуно и Питерсбергом. Экипаж 21-фунтовой лодки попросил помощи, но 118-метровая яхта «Лаунчпад» не ответила. Зато откликнулся круизный лайнер «Wildness Legacy». Когда капитан рассказал пассажирам о молчании яхты, те встретили это свистом. Представитель Цукерберга отрицает намеренное игнорирование. По его словам, на яхте использовали другой радиоканал и услышали сообщение намного позже. Самого миллиардера и его жены на борту не было. Лодку в итоге отбуксировали в залив Фарагут.
0: Автонавигатор.
1: И о ситуации на дорогах. До 29 октября на участках Никольского тупика и Ленинградского шоссе будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением строительных работ, сообщает департамент транспорта столицы. С подробностями ограничений рекомендуется ознакомиться на сайте ведомства. И о пробках к этому часу. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Час можно потерять на Каширском шоссе от улицы Академика Миллионщикова до Новоданиловского проезда. 40 минут уйдет на проезд по Пятницкому шоссе от деревни Федоровка до поселка Светлые Горы. Пробка на полчаса на проспекте Мира от улицы Бориса Глушкина до Крестовского путепровода. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Боевое знамя вручили железнодорожной бригаде Ленинградского военного округа. Какие традиции связаны с реликвией? В России разрешили продажу бензина Евро-2 и Евро-3. В чем их особенность? На чемпионате Европы стартуют состязания по плаванию. Как наши пловцы шли к международному признанию? Боевое знамя вручили железнодорожной бригаде Ленинградского военного округа в Карелии. Торжественная церемония прошла на площади Кирова в Петрозаводске. Боевой стяг, как символ воинской чести, обрел особое значение при Петре I. В рамках военной реформы государь привел знамена к единому образцу и утвердил ритуал присяги перед развернутым штандартом. О том, как защищали воинскую святыню в боевых условиях и почему потеря знамени считается тяжким преступлением, расскажет Анна Елисеева.
2: «Кто к знамени присягнул единожды, тот оного и до смерти стоять должен». Такой принцип был закреплен Петром I в уставе воинском от 1716 года. Штандарт на поле боя всегда служил ориентиром для воинов, помогая определить, где свои и в каком направлении двигаться. Символическое значение знамена имели и в допетровские времена, отмечает историк Антон Лиманов. Так под стягами Дмитрия Донского наши бойцы одержали победу на Куликовом поле. А при царе Грозном к знаменам относились как к святыням. За каждым из них стояла история побед. Поэтому утрата воинской реликвии издавна считалась тяжким проступком, рассказывает эксперт.
3: До революции наказание могло быть самое разнообразное, вплоть до смертной казни для знаменосца или его помощника. При Советском Союзе, ну, понимаете, нет знамени, значит, воинскую честь попросту расформировывают. А сейчас потеря знамени, ну, все это рассматривает воинский устав.
2: Знамя всегда находилось под караулом, а его защита в бою являлась высшим воинским долгом. В годы Великой Отечественной советские солдаты больше всего боялись расстаться со своими знаменами, рассказывает ученый-секретарь Музея Победы Борис Чельцов. Согласно положению Красной Армии от 1942 года, в случае утраты штандарта командный состав шел под трибунал, а часть подлежала расформированию за малодушие. Поэтому сохранение знамени было делом чести. Военная история знает и более ранние примеры. Так, в ходе Мукденского сражения 1905 года, когда военнослужащие 162-го пехотного Ахалцихского полка оказались в плену, боевое знамя они прятали от противника месяцами.
4: История с русско-японской войны, она действительно очень показательна, когда в условиях отхода и угрозы окружение полотнища могли действительно снять с древка, спрятать его под одеждой, и важнейшее правило, что знамя ни при каких обстоятельствах не должно

0: полу одного из казематов спустя 15 лет. В поисках принимал участие Родион Семенюк, младший сержант, которому и было поручено охранять боевой стяг, рассказывает Борис Чельцов.
1: И когда стало понятно, что положение совсем критическое, Родион Семенюк некоторое время носил полотнище под гимнастеркой. И когда он понял, что выйти из окружения не получится, прячет его в одном из казематов Восточного форта, закапывает его практически на глубине 50 сантиметров.
0: Уже после войны, когда началось восстановление Брестской крепости, Родион Семенюк присоединился к поисковым работам и указал на свой тайник. Конечно, в июне 41-го на территории Бреста располагались десятки других подразделений. Но знамя 393-го дивизиона является единственным уцелевшим. Что стало с другими штандартами, на эти вопросы история пока не ответила. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда. Правительство разрешило выпуск и продажу прежних стандартов бензина «Евро». Речь идет об экологических классах К2, К3 и К4, которые отличаются большим содержанием серы и других вредных примесей. Стоит ли волноваться по этому поводу автомобилистам? Мы спросили у эксперта финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова.
3: Повышенное содержание серы, ароматических углеводородов и так далее в разных классах, это приводит к повышенному выбросу загрязняющих веществ в атмосферу. Не зря, в общем-то, это называется именно экологический класс топлива. Когда-то мы переняли это у Европы. Они шли по пути снижения воздействия на окружающую среду, и мы это благой пример как бы переняли. Для автомобилей есть определенная нагрузка, прежде всего для самых новых автомобилей, потому что у них и датчики есть на качество топлива, и в Европе, опять же, прежде всего, поэтому европейские марки к этому чувствительны. У них требования, чтобы автомобиль выбрасывал не более определенного количества загрязняющих веществ. Соответственно, если топливо там не Евро-2 или Евро-3, у него и выбросы будут больше. Вот об этом сигнализирует автомобиль, что вы мне залили то, что не должно быть в баке, в плане того, что теперь я не соответствую экологическим требованиям. Но у нас автопарк довольно старый, это у нас около 80% автомобилей в стране старше 10 лет. А мы с Евро-3 на Евро-5 перешли как раз-таки в 2016 году. То есть большинство российских автомобилей ездило еще на топливе Евро-3, и ничего с ними страшного не произошло.
2: Как сообщили в Минэнерго, российские АЗС обязаны информировать о классе отпускаемого бензина. Утро на Радио Звезда. Сегодня на чемпионате Европы по водным видам спорта на старт выходят пловцы. У них самая обширная программа на турнире. Среди фаворитов у россиян Егор Корнев, Климент Колесников и Евгения Чекунова. Как создавалась советская и российская школа плавания? Кого называли царем и русской субмариной? О легендах, рекордах и секретах успеха Максим Петренко.
4: Первое учебное заведение, где системно обучали спортивному плаванию, появилось у нас еще до революции, в 1908-м. Это была Шуваловская школа в пригороде Петербурга. Именно ее выпускники поедут спустя 4 года в Стокгольм на Олимпийские игры. Уже в 30-е годы популярности плаванию добавило введение комплекса «Готов к труду и обороне», где этот вид включили в нормативы. Серьезный успех школы плавания СССР датируется 1964-м. Тогда на Олимпиаде в Токио Галина Прозуменщикова стала первой в истории советской олимпийской чемпионкой по плаванию, взяв золото на 200-метровке брасом. Прорыв и Московская Олимпиада 80, говорит олимпийский чемпион по плаванию того года Сергей Русин.
5: Наилучшее выступление нашей сборной. Можно вспоминать и Сальникова, Кузнецова, и Крылова, и Коплякова. Целый ряд спортсменов, не только российских, а советских, таких как Роберт Жулпа, действительно представлявших нашу страну на международной арене на самом высоком уровне, занимавших первые призовые места.
4: Вспоминая один из рекордов Сальникова, когда тот первым в мире выплыл из 15 минут на дистанции 1500 метров вольным стилем, наш собеседник Сергей Русин скромно не упоминает свой вклад в той Олимпиаде в Москве, а ведь он чемпион в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. Успехи наших пловцов на играх 92-го и 96-го годов показали, что советская школа имела потенциал для дальнейшего развития. Здесь речь идет об Александре Попове, которого прозвали царем из

0: за его доминирование в 90-е в своих дисциплинах – 50 и 100 метров вольным стилем. На них он за 8 лет не проиграл ни одного старта. Денис Панкратов 30 лет назад в Атланте завоевал 2 олимпийских золота, победив на дистанциях 100 и 200 метров баттерфляем. За особую технику он тоже получил прозвище. А какое, рассказывает сам легендарный пловец, ныне спортивный комментатор.
1: Последние годы своих выступлений до 98 года моим отличительной чертой, наверное, проплывания было долгое нахождение под водой после старта и поворотов. Аналогии тоже прошли довольно просто. Русская субмарина, так чаще всего меня называли. После того, как я стал это делать регулярно, хотелось выиграть эффектно. Вот, собственно, с этим было связано изменение в технике и подходе. Наверное, кому-то казалось, что за счет этого элемента я выигрываю. Ну, хорошо, пускай попробуют за счет этого элемента выиграть сейчас.
0: Нашу текущую сборную Денис Панкратов считает лучшей в Европе и отмечает 3 ключевые дисциплины для нас на сегодня.
1: На сегодняшний день мы лидер в плавании на спине у мужчин в короткой спине. В нашей стране Жене Чекунову принадлежит рекорд на дистанции 200 метров брасом. Сейчас мы уповаем на то, что произведет фурор Егор Корнев. Ждем результат вплоть до рекорда мира, и, может быть, мы опять будем говорить о том, что мужской кроль вернулся в родную гавань, как говорится. Наши основные ударные стили – это мужская спина, мужской кроль, женский брас.
0: И не стоит забывать, что в соревнованиях в Париже участвует призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова. Опытная пловчиха передумала завершать карьеру после успешного выступления на чемпионате России в Казани и готова бороться за подиум во Франции. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда.
3: Через 15 минут вы узнаете, у кого есть право на 2 пенсии, как нейросеть помогает бороться с борщевиком, почему российскую огранку алмазов считают гарантией качества.
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
4: 10:15 в Москве, главное к этой минуте. 12 человек погибли и еще 39 пострадали из-за атаки украинских беспилотников на Нижнекамск, сообщает пресс-служба главы Татарстана. Министр здравоохранения Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим. В республике объявлен траур по погибшим, на месте трагедии работают оперативные службы. Власти ФРГ признали, что закрыть русский дом в Берлине юридически невозможно, пишет «Шпигель». Отмечается, что для прекращения его работы немецкие дипломаты сначала должны расторгнуть международные договоры, на основании которых Россия имеет право управлять зданием. Посольство России в Берлине ранее заявляло об искусственном нагнетании антироссийской истерии в общественно-политическом пространстве Германии в связи с предстоящими выборами в ряде немецких федеральных земель. Внезапное добавление в рабочий чат, где от имени руководителя или HR требуют сообщить код из СМС, подтвердить вход на госуслуги или перевести деньги, почти наверняка указывает на мошенничество, сообщает газета «Ру» со ссылкой на правоохранителей. Получив подобное сообщение, сотруднику не следует отвечать или выполнять просьбу. Запрос необходимо проверить, позвонив руководителю или обратившись к нему напрямую. Британия теряет по 125 миллиардов фунтов стерлингов в год из-за бездействующих зумеров, сообщает The Guardian. Около 1 миллиона молодых британцев не работают, не учатся и не проходят профессиональную подготовку. Одной из причин называют многолетнее сокращение расходов на молодежные программы. В Англии их финансирование упало на 76%, а тысячи молодежных клубов закрылись. Больше новостей на Радио Звезда слушайте менее чем через 15 минут.
5: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи», номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
2: Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Ломоносов дошел до Москвы
8: пешком. Сбрасывались,
7: отравился
8: Америка. А викинги шлемы с рогами носили.
9: Бочки Аляс продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
10: Да чего впечатляет Великая Китайская Стена?
11: Да, ее даже из космоса видно невооруженным глазом.
6: А вот и нет.
12: Заблуждение о грандиозном сооружении одно время даже входило в китайские учебники. О том, что стену видно из космоса, для красного словца могли написать и журналисты прошлого. Но на самом деле это не так, что и подтвердили космонавты. Да, стена тянется на тысячи километров, но ее толщины, а это в среднем 5-7 метров, не хватает для заметности с большой высоты. К тому же она сливается с местностью.
6: Исторические мифы и заблуждения.
12: Если точно знать, куда смотреть и сфотографировать это место с орбиты, то потом, при 20-кратном увеличении снимка, на нем можно разглядеть силуэт Великой Китайской Стены. Но это возможности компьютера.
11: А что тогда вообще видно из космоса?
12: Большие водоемы, горы, а также города и даже автомагистрали, но с яркой подсветкой.
6: А вот и да.
2: Радиозвезда. Очень важные вопросы.
13: Китайские исследователи обнаружили, что кипячение воды приводит к удалению из нее до 90% частиц микропластика. Рабочий ли это способ? И можно ли пить кипяченую воду? Ведь она считается мертвой.
14: Отвечает доктор технических наук, профессор, исполняющий обязанности ректора Российского химического технического университета Илья Воротынцев.
15: Живая вода в целом относится к тем, которые чуть-чуть более щелочная. Поэтому после кипячения действительно улетучивается, с одной стороны, растворенный газ, с другой стороны, кислород, растворенный в воде. Ну и плюс кислотно-щелочной баланс смещается в сторону нейтрального. Ну и, в общем, такую воду называют условно мертвой. Конечно, там от нее, на самом деле, ничего плохого не случится, но сильно зацикливаться на этом не стоит. Кипячение не всегда является таким суперметодом. И иногда от таких, например, растворителей, как хлорорганика, токсичные вещества, которые появляются в результате взаимодействия хлора с другими органическими соединениями, там, бензолом, нитробензолом и так далее, в общем-то, можно усугубить кипячением загрязняющий эффект воды. Самая большая угроза, которую, собственно, может нести попадающие к нам в дом, это не только нанопластик, а вредоносные бактерии и вирусы, для которых вода – это некая среда обитания. Именно поэтому этими, как отводится водопроводу, процесс очистки происходит в несколько стадий. Очистка грубая, тонкая, микрофильтрация, нанофильтрация. Дальше еще озонирование, хлорирование, значит, воздействие ультрафиолета для того, чтобы удалить, собственно, патогены.

0: чердаке.
1: Недавно я задумался над тем, как жвачные животные извлекают из скучной травы столько полезного. И оказалось, что коровы не совсем вегетарианцы. Сюрприз.
0: Научный журналист Егор Быковский.
1: Итак, вопрос. Он может показаться странным, но имеет под собой серьезную научную основу. Действительно ли коровы и другие жвачные животные являются вегетарианцами? В полном смысле этого слова. Оказывается, не совсем. Пищеварительная система жвачных животных работает как сложная биотехнологическая установка. Когда корова поедает траву или сено, растительная масса попадает в рубец, огромную предварительную камеру объемом около 200 литров. Это не просто емкость для хранения пищи, а настоящий биореактор, где обитают миллиарды микроорганизмов, бактерии, простейшие и грибы. Микробное сообщество рубца высоко специализировано. Различные группы бактерий отвечают за переработку конкретных компонентов корма: целлюлозы, гемицеллюлозы, крахмала, белков, сахаров. Есть даже метаногенные микроорганизмы, которые в качестве побочного продукта производят метан. Если животное, привыкшее к листьям, внезапно вдруг переходит на траву, его микрофлора не справляется эффективно с новым типом пищи, и энергетическая ценность рациона падает. Это объясняет пищевую специализацию разных видов жвачных животных. Но дальше самое интересное. Растительная масса вместе с выросшими на ней микроорганизмами продвигается по пищеварительному тракту. И тут уже микроорганизмы не только перерабатывают корм, но и сами становятся пищей. Именно из них корова получает от 50 до 100% необходимых аминокислот, в зависимости от вида животного и состава рациона. Эффективность этой системы поражает. Около 75% сухой массы микроорганизмов, попадающих в тонкий кишечник, успешно перевариваются и усваиваются. По сути, жвачные животные разводят себе еду прямо внутри собственного организма, выступая одновременно фермерами и потребителями своих микроскопических питомцев.
0: Наука на чердаке.
1: Научные исследования показывают любопытную закономерность. Чем крупнее животное, тем менее качественную пищу оно может себе позволить. Маленьким животным нужно высококалорийное, легко усвояемое питание из-за быстрого обмена веществ. Им требуется больше энергии на килограмм веса. Они могут позволить себе искать редкие, но питательные деликатесы. Крупные животные, напротив, способны переваривать грубые корма, вроде сухой травы. Хотя на килограмм веса им нужно меньше энергии, в абсолютном выражении потребности их огромные, поэтому времени на поиски изысканной пищи нет. В засушливый сезон животные весом менее 40 кило вообще не могут покрыть свои энергетические нужды только за счет доступных кормов. Им необходимы заранее накопленные запасы. Понимание того, что жвачные животные фактически питаются микроорганизмами, формировалось постепенно. Основополагающий вклад внес Роберт Хангейт, написавший еще в 1966 году классическую работу «Рубец и его микробы». А позже Питер Ван Суст детально изучил переваривание клетчатки и промышленных кормов. Так что да, коровы действительно не являются вегетарианцами в строгом смысле слова. Они искусные микробиологи, которые выращивают живой белок из растительного сырья прямо у себя в желудке.
0: Наука на чердаке.
2: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
3: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 10:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Российские военные уничтожили инфраструктуру газового месторождения «Бугроватое» в Сумской области. Объект использовался в интересах вооруженных сил Украины, сообщили в Министерстве обороны. Удар нанесли специалисты войск беспилотных систем. Также армия России нанесла комбинированный ракетный удар по Одесской ТЭЦ и 7 электроподстанциям. В Минобороны подчеркнули, удары наносятся по центрам принятия решений, командным пунктам и объектам, которые украинские боевики используют с участием специалистов НАТО. Министерство труда предложило расширить число категорий лиц, имеющих право на 2 пенсии. Законопроект предусматривает предоставление права для нетрудоспособных членов семьи погибших участников спецоперации, служивших в ополчении Донбасса, специальных подразделениях и частных военных компаниях. Подробнее о нововведении в эфире «Радио «Звезда» рассказал кандидат экономических наук Андрей Бархота.
3: Смысл состоит в том, что после выхода на пенсию гражданин имеет возможность получать пенсию по старости. И в то же время есть еще вторая пенсия. Например, для военнослужащих это военная пенсия. И получается, что де-факто и де-юре человек получает 2 пенсии. Хотя на самом деле, в связи с тем, что у нас довольно невысокий коэффициент замещения, то есть отношение средней пенсии к средней заработной плате составляет порядка 25-27%, не больше. То из-за этого на самом деле 2 пенсии в общей сумме это не какая-то роскошь. Это с точки зрения социальной политики 50-60% от средней заработной платы. То есть это не так много.
2: Сейчас право на одновременное получение 2 пенсий уже имеют некоторые категории россиян. Например, это бывшие военные, сотрудники силовых ведомств при соблюдении определенных условий и участники Великой Отечественной с инвалидностью. Создатель мультфильма «Ежик в тумане» Юрий Норштейн намерен завещать свои работы музею-студии «Гибли» в Японии и ее основателю Хаяо Миядзаки, сообщает «Москва-24». Речь идет о куклах персонажей, рисунках, раскадровках, катушках со съемочным материалом. Миядзаки называл творчество российского коллеги одним из источников своего вдохновения. «Ежик в тумане» получил более 35 всесоюзных и международных наград. Министерство внутренних дел предупредило о новой мошеннической схеме. Деньги похищают под видом доплат за страховку и логистику при онлайн-покупках, сообщает ТАСС. Злоумышленники создают поддельные интернет-магазины в соцсетях и мессенджерах с популярными товарами по заниженным ценам. После получения предоплаты требуют дополнительные суммы якобы на страховку, таможню или логистику. Как только жертва переводит деньги, связь прерывается, а товар не приходит. В МВД призвали быть бдительными при покупках у неизвестных продавцов и проверять подлинность интернет-магазинов.
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
4: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
5: Реклама.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Утро на радио «Звезда».
8: В ближайшие 10 минут мы расскажем,
4: Министерство труда предложило расширить список имеющих право на две пенсии. Кто получает такие выплаты? Искусственный интеллект против сорняка. Как штрафуют за борщевик с помощью нейросети? В России создадут кластер по огранке алмазов. Где будут делать бриллианты? Министерство труда предложило расширить список россиян, которые имеют право на две пенсии. Законопроект ведомства предусматривает наделение таким правом нетрудоспособных членов семьи погибших участников специальной военной операции, служивших в ополчении Донбасса, а также в специальных подразделениях и частных военных компаниях. Кандидат экономических наук Андрей Бархота объяснил, кто сейчас имеет право на две пенсии и что это такое, более подробно.
3: Это давно используемая мера социальной поддержки отдельных категорий граждан. Преимущественно речь идет о военнослужащих и служащих ведомственных подразделений, ну, в том числе подразделения, которые призваны ликвидировать чрезвычайные всякие происшествия, ну и, конечно, воинские подразделения. Смысл состоит в том, что после выхода на пенсию гражданин имеет возможность получать пенсию по старости, которая сформирована на основе действующей пенсионной системы с баллами пенсионными, учитывая страховую часть. И в то же время есть еще вторая пенсия, например, для военнослужащих это военная пенсия. И получается, что де-факто и де-юре человек получает две пенсии. Хотя на самом деле, в связи с тем, что у нас довольно невысокий коэффициент замещения, то есть отношение средней пенсии к средней заработной плате составляет порядка 25-27%, не больше, то из-за этого на самом деле две пенсии в общей сумме это не какая-то роскошь, это с точки зрения социальной политики всего лишь, скорее всего, 50-60% от средней заработной платы. То есть это не так много. Естественно, на фоне действительно сохраняющихся инфляционных процессов, роста стоимости потребительских расходов, возникла необходимость в дополнительном финансировании потребительских расходов со стороны домашних хозяйств. Поэтому я бы сказал, что расширение перечня категорий граждан, которые могли бы претендовать на две пенсии, оно действительно призвано улучшить социальную ситуацию и поощрить отдельные категории, которые будут, собственно, получать эти две пенсии. Действительно, нужна социальная защита для тех, кто участвовал в этом конфликте. Поэтому вот этот текущий законопроект, он призван расширить социальные гарантии граждан, которые сопричастны с этим.
4: Законопроект также даст право на две пенсии при получении инвалидности вследствие спецоперации гражданам, которые выполняли задачи в составе спецподразделений воинских частей.
7: Утро на радио «Звезда».
4: В Подмосковье владельцу участка впервые оштрафовали за борщевик с помощью искусственного интеллекта. Нарушение выявил беспилотник, а полученные данные проанализировала нейросеть. Теперь собственник земли должен заплатить 150 тысяч рублей. Можно ли оспорить такой штраф? И насколько эффективна система, доведенная до автоматизма? Радио «Звезда» рассказал адвокат Михаил Салкин.
5: Искусственный интеллект здесь, по сути, то же самое, что камера, которая меряет скорость дорожного движения. Другое дело, что со скоростью все просто. Там отразился луч, измерили искажение какое-то и получили данные о том, какая скорость. Здесь чуть-чуть другое. Надо как-то проанализировать, что у вас там за растение. И вот, собственно, искусственный интеллект и будет сравнивать картинки растений. Тот факт, что они делают потом контрольный пролет, чтобы зафиксировать, не ошибка ли это, как раз штука хорошая. Но решение о том, есть нарушение или нет, принимает человек. Правда, он принимает это все равно на основании той картинки, которая максимально там ему выбрана, что вот это все-таки больше всего похоже на борщевик, но все-таки принимает человек. Наверное, можно оспорить, если выяснить, что там тень как-то упала, еще что-то произошло, и борщевика у вас там нет. Оспорить можно в течение 10 дней с момента, как вы этот штраф получили, но здесь возникнет вопрос. Вот у меня нет борщевика, я приду в суд, скажу, давайте отменяйте штраф. А мне же, как всегда, скажут, ты, наверное, просто покосил борщевик, сейчас нам новые фотографии приносишь. И вот здесь мы получаемся в очень уязвимом положении, потому что фотография, которая сделано кем-то когда-то, имеет более сильное значение, чем если бы это сделал фотографию я. При этом, наверное, свежепокошенный борщевик легко отличить от того, что если нет никакого запустения на участке, я думаю, что возникнет как раз много конфликтных ситуаций, которые будут разрешаться не в пользу собственника земельного участка.
8: Хорошо, а такое, чтобы на место там приезжали, расследовали, такого, скорее всего, не будет, да?
5: Такого не будет. В большинстве случаев все эти штрафы, которые вынесены дистанционным образом, они всегда остаются в силе.
4: Между тем, около 70% обращений о распространении борщевика приходится на частные земли, сообщили в Министерстве сельского хозяйства. В случае, когда собственник не устраняет опасное растение в установленный срок, муниципалитет может сделать это самостоятельно. Причем понесенные расходы будут взысканы с владельца участка.
7: Утро на радио «Звезда».
4: Кластер по огранке алмазов появится на территориях Якутии и Смоленской области. Указ об этом подписал Владимир Путин. А чем ценится отечественная огранка драгоценных камней? И что в свое время помогло обнаружить в Якутии первый алмаз? Узнал Максим Петренко.
9: Седьмое августа 1949 года. С этой даты, когда на реке Вилюй был обнаружен первый алмаз, начинаются активные поиски их месторождений в Якутии. Именно там, потому что алмазные россыпи, найденные в начале 40-х на Урале, оказались небогаты. Ученые думали, что может указать на наличие в том или ином месте ценного минерала. И вот геолог из Ленинграда Наталья Сарсацких приходит к выводу, что таким маркером является пироп. Маленький красный камень также выступает спутником алмаза на месторождениях в Африке, рассказывает геммолог, член Национальной геммологической ассоциации Владимир Житков.
10: Пироп – это гранат, содержащий магний. Он образуется на тех же глубинах, что и алмаз, и выходит на поверхность вместе с тем же самым алмазом. Но из-за того, что он распространен гораздо больше, чем алмазы, соответственно, найдя кристаллы пиропа, можно говорить о том, что здесь протекали такие процессы, которые имели возможность вынести из глубин 100-200 километров на поверхность те же самые алмазы.
9: Сама Сарсацких в Якутию поехать не смогла и отправила в экспедицию молодую помощницу Ларису Попугаеву. Промывать песок приходилось и в жару, и в дождь, но награда не заставила себя долго ждать. Геолог, наконец, встретила алмазоносную породу кимберлит и те самые красные маркеры – пиропы. Так, 21 августа 1954 года была открыта кимберлитовая трубка «Зорница». Первое в нашей стране коренное месторождение алмазов. Большинство таких трубок находится в республике Саха-Якутия. Разведано их на сегодня больше 1000. Но разрабатываются лишь несколько десятков. Самые продуктивные, продолжает Владимир Житков.
10: Продуктивные кимберлитовые трубки дают порядка 7 карат алмазов на тонну вмещающей породы. А в принципе стандартные – это 1-2 карата на тонну породы. Вот представьте себе, насколько это ничтожные цифры.
9: Но и из добытых алмазов только 10% уходит в ювелирную отрасль. Остальные технические идут в промышленность. Через год после Зорницы в 55-м открыли карьер «Мир». Радиограмма руководству о новой кимберлитовой трубке звучала так. «Закурили трубку мира, табак отличный». Подтверждалось это находками. В 80-м году там найден алмаз-рекордсмен в 342,5 карата, более 68 граммов. Сейчас он в алмазном фонде в Москве. Карьеры разрабатываются до тех пор, пока это рентабельно, и достигают порой в глубину сотен метров, рассказывает руководитель геммологического центра МГУ Юрий Шелементьев.
11: Начиная с какого-то момента, нам нужно углубляться, но карьерам невыгодно, и тогда мы переходим на подземную добычу, тогда строится шахта. Вот эта шахта, она может быть глубиной там 600-800 метров. Вы садитесь в лифт и едете под землю по вертикальной шахте, потом выходите, и там уже начинаются горные выработки, уже горизонтальные разнообразные штольни и штреки, и вы по ним можете тоже путешествовать километры.
9: В Якутии один из самых высоких показателей в мире по добыче именно ювелирных алмазов – от 10 до 20%. Ну а любой ограненный алмаз превращается, как известно, в бриллиант. Их оценивают по размеру, цветности – чем белее, тем дороже, по чистоте – важно, чтобы был минимум включений, наконец, влияет качество обработки. Якутские алмазы прекрасны именно в российской огранке. Почему, объясняет Владимир Житков.
10: Индивидуальный подход. Во-вторых, очень строгие требования к пропорциям огранки. Отношение диаметра к высоте, размера площадки. За границей же, в большинстве своем, коммерческий подход. Огранка с сохранением массы в убыток пропорциям. То есть можно будет продать этот камень по более высокой стоимости.
9: Интересно, что в России обрабатывается не более 10% наших алмазов. Нет мощности огранить все найденные драгоценные минералы. Прибегаем к услугам Индии. Там, кстати, обрабатывается до 90% всех камней, добытых в мире. Экономически выгодно. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
4: В прошлом году в Якутии нашли самый крупный в истории нашей страны алмаз ювелирного качества. Его вес – более 468 карат. Кристалл назвали 80 лет победы в Великой Отечественной войне.
1: Вот таким сегодня было утро на Радио Звезда. Завтра будет новое. С 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!
7: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
2: 10:45 в Москве. Главное к этой минуте. Задержан агент Киева, планировавший теракт против российских военных в Скадовске Херсонской области с применением бомбы, замаскированной под пауэрбанк, сообщили в Федеральной службе безопасности. Подозреваемый, являясь сторонником запрещенной террористической организации, был завербован сотрудником спецслужб Украины. Комитет по национальной безопасности парламента Ирана одобрил законопроект по управлению Ормузским проливом. Теперь суда Соединенных Штатов и Израиля не смогут проходить через канал, сообщил телеканал CNN. Помимо этого, происходящие через него корабли не смогут перевозить грузы, связанные с Израилем. Нарушителям пригрозили штрафом в размере до 20% от стоимости груза. Устанавливать испытательный срок мамам с детьми до 3 лет при приеме на работу запретят с 1 сентября, сообщили в Общественной палате. Ограничение распространится и на тех, кто воспитывает детей этого возраста без матери. До 31 августа такой запрет уже действует для женщин с ребенком до 1,5 лет. Россиянам назвали варианты подарков учителям на 1 сентября. Вместо большого количества букетов педагогам лучше дарить один общий от класса, направлять средства на благотворительность или делать памятные подарки, созданные руками детей, сообщила изданию «Москва-24» эксперт по этикету Екатерина Богачева. По ее словам, учителя жалуются на то, что не могут унести домой большое количество цветов. При этом для первоклассников отдельные букеты от каждого ученика остаются частью традиции. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.

0: Бандана. Треугольный или квадратный платок из плотной, как правило, хлопчатобумажной ткани. Он весит около 70 граммов и легко помещается в кармане или рюкзаке. Форма и содержание.
1: Бандану часто носят на голове, тогда она укрывает бойца от палящих лучей солнца. Или на шее, чтобы не натирал воротник бронежилета. По необходимости платок можно быстро поднять с шеи на подбородок. Так получается защитная маска от грязи и ветра. Изначально бандана была очень популярна у американских ковбоев. Она надежно оберегала скотоводов-табунщиков от пыли и песка. В современной российской армии платок оливкового или зеленого цвета входит в состав боевой экипировки «Ратник» и называется косынкой медицинской или санитарной. С помощью банданы можно перевязать, к примеру, рану и остановить кровотечение.
0: Бандана.
1: Она отлично впитывает влагу, быстро высыхает и не растягивается. В отличие от кепки армейской, бандана без козырька. У нее нет жестких швов. На голове она сидит комфортно. Бойцы часто повязывают косынку под общевойсковой защитный шлем. Могут беспрепятственно использовать тактические наушники, баллистические очки или ночные прицелы.

0: обмундирования.
1: Бандана – это еще и своеобразная прихватка. Намотал на руку, и можно спокойно удерживать в походе горячий котелок. А если привязать концы уставного платка друг к другу, то в бандану можно набрать и даже профильтровать мутную воду. И сегодня многие спецподразделения мира закрывают лицо банданой в обязательном порядке. Это помогает сохранять анонимность при выполнении боевых операций.
2: Форма и содержание. Бандана. Всемирная энциклопедия еды.
3: Королевское жаркое. Историческое блюдо из нескольких видов дичи, сложенных одна в другую. Это турдакин. Представьте индейку, фаршированную уткой, а та, в свою очередь, курицей. Отсюда, кстати, и название. Слияние английских слов «терки», «дак» и «чикен». У такого процесса приготовления, когда мясо одного животного или птицы используют для начинки другого, более крупного, есть научное название – энгастрация. Что-то похожее, утверждают историки, делали еще древние римляне. Рецепты матрешки, напоминающие турдакин, встречаются во времена средневековой Европы. Дичи тогда не жалели. Количество слоев королевского жаркого порой доходило до десятка. Это в том числе гусь, утка, перепелка, цесарка, курица. Особо обеспеченные слои общества использовали еще и дрофу. Современный турдакин – это обычно индейка, в ней утка, а затем цыпленок. Дома его готовить, конечно, решаются не все. Хлопотно. Сначала нужно удалить из птицы кости, оставив раскрытые тушки. У каждой еще дополнительно может быть своя начинка – от риса до панировочных сухарей. Потом все объединяют, индейку сшивают и отправляют в печь. Именно сочетание вкусов делает блюдо особенным. За границей в магазинах предлагают купить уже собранный турдакин. Останется лишь погрузить творение в духовку.
2: Всемирная энциклопедия еды.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: У 8-летнего Юры много друзей, самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11 часов в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Федеральная служба безопасности предотвратила теракт против российских военных в Херсонской области. В Скадовске задержан гражданин России, у него обнаружено и изъято готовое к применению радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, закамуфлированное в пауэрбанк, с массой взрывчатого вещества более 200 граммов, а также телефон для конфиденциального общения с куратором, содержащий переписку, свидетельствующую о противоправной деятельности. Обвиняемый признал вину и активно сотрудничает со следствием, добавили в ведомстве. Армейская аптечка от Калашникова выбрала в себя все лучшее из всех решений, что представлены в арсенале. Подробности разработки рассказал в интервью ТАСС глава концерна Калашников Алан Лушников.
2: Когда мы занялись в целом экипировкой, я дал задание разобраться с тем, что вообще у нас с медицинским обеспечением, с аптечками. И мы собрали комплект, лучшее из того, что есть на рынке, и кое-что начали делать сами, потому что нашли какие-то интересные технологии.
1: Лушников также продемонстрировал фильтр для воды, который очищает 99% любых примесей и позволяет делать воду из лужи питьевой, и беспламенный разогреватель для пищи, который можно безопасно перевозить авиатранспортом. Британские разведывательные дроны тайно передавали сигналы в Китай. Об этом пишет The Telegraph. Уязвимость обнаружили в камерах безэкипажных катеров К-3 Scout. Оборудование отправляло на китайский IP-адрес так называемые сигналы пульса. Данные о том, что с устройства находятся в сети и работают. После проверки Минобороны Великобритании отключила камеры от интернета. В британском военном ведомстве заявили, что утечки секретной информации не произошло. Подчеркнули, что внимательно относятся к безопасности техники и данных. Дроны К-3 Scout должны войти в состав операции по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе. Мошенники начали притворяться полицейскими, чтобы попадать в квартиры под предлогом переписи населения или проверки документов. Их цель – получить биометрические данные граждан. Злоумышленники в форме с поддельными удостоверениями обходят дома, просят открыть дверь, предъявить паспорта и сдать биометрию. В Государственной Думе подчеркнули, настоящие полицейские не занимаются поквартирным сбором биометрии. Если к вам пришли, не открывайте дверь. Можно спросить фамилию, должность, звание и номер отделения, а затем позвонить в полицию для проверки. Настоящий сотрудник назовет данные и подождет завершения. И о погоде. Завтра в столице ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ночью плюс 16-18 градусов, днем 25-27 и южный ветер.
0: Автонавигатор.
1: О ситуации на дорогах. До 14 ноября на участках Анинской улицы недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением строительных работ, предупреждает Департамент транспорта столицы. С подробностями ограничений можно ознакомиться на сайте ведомства. И о пробках к этому часу. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Полчаса потерять можно на северо-восточной Хорде от проспекта Мира до Лосино-Островской улицы. Столько же уйдет на проезд по внутренней стороне Московской кольцевой от Ясенева до Ленинского проспекта. Пробка на 20 минут на Батарейной улице от поворота в район Луговая до железнодорожного проезда.
0: Область знаний. Лекции на Радио Звезда. История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на Радио Звезда.
4: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Кубачи. Жизнь как узор. Рассказывает искусствовед-востоковед, сотрудник Государственного Эрмитажа Полина Любимова.
1: Область знаний.
3: И говорить мы будем о удивительной горной стране Дагестане. Если точнее, об одном уникальном селе, которое уже не один век волнует буквально весь Ближний Восток, весь Кавказ. Это уникальное село, в котором каждый житель – ювелир, антиквар, художник. И это село, которое очень давно на слуху, буквально, наверное, у каждого.

0: каждая из которых обладает собственной уникальной культурой, говорит на своем языке, обладает своим языком искусства, и народы эти говорят на языках сразу нескольких языковых семей. Индоевропейская языковая семья в Дагестане представлена русским языком, а также фарси, потому что на территории Дагестана живут персы. Тюркская языковая семья представлена кумыками и ногайцами. Это народности, которые достаточно поздно по меркам соседних языковых семей и их носителей появились на территории Кавказа. Ну а две автохтонные языковые семьи – это лезгинская языковая семья. Народы лезгинской языковой семьи проживают на юге республики. Это пограничье уже с Азербайджаном. Это очень интересные земли с высокими горными пиками, с уникальными селениями, которые находятся на высоте более 2000 метров. И самая крупная, пожалуй, языковая семья Дагестана – это так называемая нахско-дагестанская языковая семья, на самом деле объединяющая не только Дагестан, но и земли Чечни и Ингушетии. И носители нахско-дагестанской языковой семьи – это автохтоны территории Республики Дагестан. Это аварцы – самая крупная нация Дагестана, их больше миллиона человек. Это лакцы. И это, в том числе, даргинцы, к коим относятся кубачинцы, жители селения Кубачи. Они себя считают отдельным народом, наука считает их субэтносом даргинцев, и народ этот представлен буквально 3000 человек. При этом действительно народ уникальный, который на протяжении веков гремит в истории. Даже сегодня, приезжая в Кубачи, мы очень хорошо понимаем, почему так произошло. Нагорное селение Кубачи находится, на самом деле, не так далеко от Дербента, самого южного города нашей страны, когда-то, кстати, самого северного города Ирана, потому что юг Дагестана – это исторически часть большого персидского мира, и город Дербент или Дарбанд был когда-то такими вратами всего великого Ирана, которые защищали Иран от набегов различных кочевников севера. Селение Кубачи действительно лежит в очень интересной горной долине со своим собственным микроклиматом, очень коварным. Это такой филиал Санкт-Петербурга в горах Дагестана. Там всегда облачно практически, идут дожди, и температура может очень сильно отличаться от температуры на прибрежье. Если в Дербенте плюс 35, в Кубачи может быть 10-15, ну, максимум 17. Хотя, конечно, солнечные дни там тоже бывают. Все это действительно сформировало особый облик селения, не похожего на многие другие села Дагестана. Мы с вами сегодня будем говорить больше, конечно, о культуре и искусстве, и я сразу скажу, что тайна кубачинского искусства окутана такими же туманами, какими периодически окутано само село. Мы действительно сегодня точно не можем ответить на вопрос, откуда здесь, в Нагорном селении Дагестана, появилось это уникальное искусство, аналогов которому мы не находим в других нагорных селениях Дагестана. Мы действительно встречаем в искусстве кубачинцев элементы, которые мы не встретим у аварцев, у лакцев, у рутульцев или агульцев, но, например, встретим на территории Малой Азии, на территории Турции, допустим, Анатолии, на территории Сирии, на территории Ирана. Отсюда у многих историков есть масса предположений о таком тоже малоазийском происхождении кубачинского искусства. Ну а как оно попало в Нагорный Дагестан, мы сейчас с вами и обсудим. Вы уже, друзья мои, знаете, что современное население кубачи, даргинцы, это автохтоны Кавказа. Как же тогда получилось так, что у искусства мы при этом ищем некие внешние корни? Начать-то нам нужно с вами с названия. Слово «кубачи» появляется в письменных источниках, на самом деле, достаточно поздно, только в 16-17 веке. Великий турецкий путешественник Эвлия Челеби описывает крепость Кюбичли с башнями, с великими мощными крепостными стенами. А до этого времени это селение и даже вся географическая область вокруг этого селения в письменных источниках выступает как местность с именем Зерихгеран. Это персидское слово, которое переводится ровно так же, как слово «кубачи». Переводится оно как «кольчужник». Изначально корни кубачинского ремесла вообще стоит искать в оружейном деле.
1: Кубачи. Жизнь как узор. Область знаний.
0: До середины XIX века каких-то четких описаний кубачи, кубачинцев, кубачинской истории мы с вами в источниках исторических не встречаем. И на самом деле определенный прорыв в изучении кубачи произошел уже в 60-е годы XIX века, после завершения Кавказской войны, когда в Дагестане появляются русские востоковеды, академики, первым из которых был великий академик Дорн, побывавший в Кубачи, описавший селение,

0: писавший ряд сказок, историй, которые он слышал от местных. Совершенно большой для нас всех вопрос, куда делся основной архив Дорна, потому что он не дошел до нашего времени, возможно, он сгорел. Есть даже такие предположения. И сегодня мы работаем буквально с тем, что мы бы назвали в наши дни авторефератом Дорна о его экспедиции в Кубачи. Тем не менее, в ней описана очень интересная история. Спутники Дорна, прогуливаясь по старому селению Кубачи, заметили в кладке стен одного из горских домов удивительный резной камень. Вообще, дорогие друзья, если вы были в Кубачи, вы помните, что в кладке стен кубачинских домов можно встретить поразительные красоты резные камни. Многие из них до сих пор остались на территории селения, хотя большая часть была вывезена на рубеже 19-20 века в большие крупные музеи Дагестана, а также центральной части России. И сегодня, например, в Государственном Эрмитаже сразу в трех залах искусства Дагестана можно увидеть резные камни Кубачи. Так вот, один из спутников Дорна заметил необычный камень в кладке одного из домов с изображением мужчины, одетого по-восточному, сидящего в такой специфической позе, которую мы бы назвали позой по-турецки, сложив ноги, расположив ладони на коленях, и проходящего мимо аксакала, какого-то такого мощного старца, спросил: «А кто это? Что это за человек на камне?» Аксакал ответил ему: «Ай, это падишах Рума». И вот здесь, в этом ответе, кроется, возможно, как раз ответ на вопрос, а где же мы должны искать корни кубачинского искусства. Потому что фольклор, как правило, хранит те знания, которые каким-то образом не дошли до нашего времени. Но народное знание и сказка для каждого историка, культуролога — это всегда неисчерпаемый источник знания. Падишах Рума — это совершенно интересный ответ, потому что Рум — это как раз область Малой Азии. Может быть, друзья, вы знакомы с таким великим поэтом, представителем персидской школы Джалаладдином Руми, который основал свой суфийский орден на территории Коньи, это нынешняя Турция. История о падишахе Рума была впоследствии спутниками Дорна развернута. Они стали задавать вопросы местным жителям, а вообще откуда сюда пришли первые люди, как они принесли сюда искусство. Записана была история о том, что когда-то по приглашению дербентского правителя в город Дербент, действительно откуда-то из области Рума Малой Азии, были приглашены кольчужники, мастера-ремесленники, которые прибыли, поработали какое-то время в Дербенте, а потом у них, возможно, случился какой-то конфликт с местными или, может быть, с самим дербентским правителем, и они были вынуждены покинуть Дербент и уйти в горы и искать место для того, чтобы обосноваться там, основать свое собственное поселение. И на одном из горных склонов три раза подряд у них пропадал белый бык. И все три раза появлялся на одном и том же месте. И тогда старейшины решили, что это хороший знак, значит, именно здесь и будет будущее село. Ну, кроме как действительно какой-то волшебной истории, объяснить появление селения Кубачи в этом месте невозможно, потому что там, правда, дурацкий климат, простите, дорогие друзья, там не самые лучшие природные условия. Тем не менее, действительно, для того, чтобы стать селом тайной и селом загадкой, идеальные. И эти зерихгераны, кубачинцы будущие, латники, начинают развивать здесь, в этой области, не только оружейное дело, но и впоследствии ювелирное и антикварное. Потому что сегодня любой кубачинец для нас — это художник, хранитель искусства, хранитель знания. Особенно кубачи стали известны, конечно, уже в XIX веке, когда в Кубачи возник буквально, наверное, один из самых главных и известных во всем Кавказе ювелирный центр. Можно даже встретить в различных, опять же, письменных источниках фразы в духе «все украшенное оружие на весь мир производит один Кавказ», ну и сузить это до одного селения Кубачи.
1: Область знаний. Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
2: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
4: Радио «Звезда».
5: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
6: Кубачи. Жизнь как узор. Рассказывает искусствовед-востоковед, сотрудник Государственного Эрмитажа Полина Любимова.
5: Область знаний.
0: Надо сказать, что кубачинцы сами, кстати, оружие не изготавливали уже к этому времени. Они занимались украшением. Вокруг Кубачи существовал целый ряд сел, которые специализировались непосредственно на основе, скажем, селения Амузги, что находится буквально в 40 минутах пешочком от Кубачи сегодня. Сегодня это село-призрак. Амузги славилось клинками, замечательной работы. Селение Харбук, тоже недалеко находящееся, славилось замечательными стволами для огнестрельного оружия. И впоследствии вот эти заготовки попадали к кубачинцам, которые специфическим образом это все украшали. Кубачинские изделия сегодня можно отличить от любых других благодаря особой полихромности, пестроте, такому гипертрофированному декоративному началу. Потому что если мы видим в одном изделии на серебряной основе одновременно и позолоту, и чеканку, и гравировку, и чернение, и травление, и филигрань, и зернь, и все это дополнено, например, инкрустацией, резной слоновой костью и массой разноцветных камней, 100% перед вами именно кубачинская вещь. Потому что другие оружейные центры Дагестана, которые, безусловно, существуют, например, великий аварский центр Гацатль, они такого себе позволить не могли. Ну, в силу, возможно, эстетических представлений, а, возможно, в силу того, что они меньше путешествовали. То, что кубачинцы отправлялись за новыми материалами, за новыми техниками далеко за пределы Нагорного Дагестана. И отовсюду, вместе с камнями, с материалами, привозили за одно произведение искусства. И вот здесь следующий рассказ о том, что эти великие люди, у которых действительно узор и орнамент в крови, еще и замечательные знатоки искусства. Потому что буквально в каждом кубачинском доме сегодня можно увидеть музейную комнату. Иначе называемую кунацкой комнатой, потому что в таких комнатах действительно принимали дорогих гостей, показывая им все самое лучшее, что хранится в семье. И среди вещей в этих комнатах можно встретить и персидскую керамику 15-17 века, и иракскую бронзу 13-14, восхитительные образцы искусства мусульманского Востока, ближнего и не очень. У одного моего друга дома живет коллекция китайских чайничков. Да, конечно, он их уже купил в наше время, но это говорит скорее о том, что кубачинцы любят разное искусство, не только лишь принадлежащее странам ислама. Феномен кубачинских музейных комнат стал настоящей сенсацией на рубеже 19 и 20 века, когда и сами кубачинцы начали очень активно предлагать покупать произведения искусства крупным коллекционерам, антикварам, даже музеям. Сегодня вещи, купленные в селении Кубачи, можно обнаружить в Лувре, в Метрополитене. Действительно, в истории у нас есть один кубачинец, который добрался до Нью-Йорка. Но самая большая масса памятников, конечно, связана с Государственным Эрмитажем. Уже 110 лет мы очень активно дружим с Кубачи и покупаем у кубачинцев произведения искусства. За счет этого наша коллекция памятников культуры и искусства стран мусульманского Востока одна из лучших в мире и обладает абсолютно не имеющими аналогов собраниями. Первая закупка в Кубачи произошла еще в 1913 году, еще императорским Эрмитажем. Впоследствии эти закупки продолжились очень активно уже в 20-е и 30-е годы, когда у руля нашего музея стоял великий востоковед Иосиф Абгарович Арбели. Он лично дружил со многими кубачинцами, часто бывал у них в гостях. Кстати, одного из своих друзей даже затащил в Санкт-Петербург, Расула Магомедова, замечательного ювелира-антиквара, который впоследствии работал в Государственном Эрмитаже, реставрировал произведения ювелирного искусства, а его жена занималась реставрацией керамики. Во второй половине 20 века Анатолий Алексеевич Иванов очень активно занимался изучением кубачи, и в наши дни активнее всего в регион сейчас выезжает ваша покорная слуга. Надо сказать, что я дружу с дальним родственником того самого Расула Магомедова, с которым дружил Иосиф Абгарович Арбели. Сегодня селение Кубачи покоряет многих, кто приезжает в него, не только потрясающей энергетикой места, хотя я не очень люблю это слово, но действительно в Кубачи она совершенно особенная. Ты очень чувствуешь на улочках этого старого селения то, насколько здесь хранится традиция, ремесло. В советское время туристов в Кубачи было куда больше, чем в наше время, кстати, надо сказать, несмотря на то, что это может показаться не очень очевидным фактом, во многом благодаря деятельности знаменитого кубачинского художественного комбината, на который привозили целыми автобусами гостей. Этот комбинат – один из центральных, действительно, заводов на базе художественной артели советского периода, славился великими именами, такими как, например, Расул Алиханович Алиханов, которые формировали новый кубачинский стиль, уже продукт такой советской эпохи, где традиционный кубачинский орнамент оплетал уже совершенно новые образы башни Кремля или горцев и горянок. Действительно, до 20 века антропоморфизма мы в кубачинском искусстве практически не встречаем.
6: Кубачи. Жизнь как узор.
5: Область знаний.
0: Производство ювелирных изделий сегодня в Кубачи не останавливается. Буквально в каждом доме есть мастерская. Каждый мужчина Кубачи – ювелир, а каждая женщина – золотошвея. И это заложено даже на уровне среднего образования. В школах государственных, кубачинских, в которых учатся дети, на уроках труда детишки, начиная с первого класса, рисуют в тетрадках кубачинские прописи, изображая традиционные кубачинские орнаменты. Со второго, с третьего класса они начинают сочетать эти орнаменты вместе. И действительно, впоследствии в девятом классе выпускаются сразу с двумя дипломами. У мальчика будет, помимо диплома о среднем, еще диплом о среднем специальном, со специальностью ювелир, потому что мальчишки с пятого класса уже очень активно гравируют по меди, учатся резать по серебру, а у девочек у всех диплом золотошвеи, потому что все девушки, кубачинки, вышивают удивительные платки, они называются казы, по которым можно отличить кубачинку от любой другой девушки Дагестана. Это длинные белые платки, которые особым образом драпируются на голове, и таким водопадом стекают с плеч по спине, завершаясь широкой, толстой, тяжелой бахромой с металлическими золотными и серебряными кистями. Самое поразительное, что сегодня в городах, в Махачкале или Дербенте, мы можем встретить кубачинок, одетых абсолютно по течению времени. Девушка может быть в кожаной куртке, в юбке-карандаше на ботильонах, но на голове у нее обязательно будет каз. И это тоже про уникальное хранение традиции, безусловно, которым отличен буквально каждый житель селения Кубачи. В Кубачи сегодня достаточно просто попасть, удобнее всего приехать сюда из Дербента. Нужно в Кубачи, конечно, обязательно останавливаться, потому что за один день это селение невозможно посмотреть. Старое село Кубачи гигантское, одно из крупнейших действительно во всем Нагорном Дагестане. Это бесконечный лабиринт домов, когда-то, правда, обладавший совершенно конкретной структурой из 12 кварталов. В каждом квартале была мечеть. До нашего времени дошло лишь несколько мечетей, но самое главное – Джума-мечеть, Пятничная мечеть, центральная для Кубачи. В принципе, при том, что, конечно, она уже не выполняет своих прямых функций, сохранилась, ее можно увидеть и полюбоваться, опять же, уникальными резными камнями, которые инкрустированы в кладку этого здания. Сами кубачинцы сегодня живут буквально в соседней долине. Кубачи уже давно разрослось далеко за пределы старого селения. В старом селении жить сложно, в него не провести воду, там невозможно высадить сад вокруг дома. И многие кубачинцы, начиная с 60-х, 70-х годов, стали переселяться в соседнюю долину и строить дома уже нашего совершенно облика с землей вокруг, При этом это действительно такое новое слово в горской архитектуре, потому что традиционная горская архитектура предполагает такой сотовый принцип устройства домов, когда стена одного дома — это стена другого дома, а крыша одного дома — основание для предшествующего или, наоборот, того, который находится сверху. Правда, тем не менее, и сегодня в Старом Селе мы можем встретить жителей, можем встретить кубачинок, снующих в казах с уникальными, характерными только для кубачи, водоносными сосудами-мучалами, и действительно потеряться во времени, потому что кубачи — уникальное село, таящее какой-то безграничный круг загадок, наверное, и должно оставаться большой тайной. Расул Гамзатович Гамзатов замечательно сказал о этом селении: «Тайну кубачинского искусства не ищите в нитях серебра. Носят тайну этого искусства в сердце кубачинцы-мастера».
6: Рассказывала искусствовед-востоковед, сотрудник Государственного Эрмитажа Полина Любимова.
5: Область знаний.
6: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Число погибших в результате атаки вражеских беспилотников выросло до 13, сообщает пресс-служба главы Татарстана. Среди погибших есть ребенок. Этим утром украинские беспилотники атаковали Нижнекамск. Удары пришлись по гражданским и производственным объектам. В больнице доставили 28 пострадавших, среди которых один ребенок. Дополнительные бригады скорой помощи направили в Нижнекамск из набережных Челнов. Глава Минздрава Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание медицинской помощи. В Татарстане объявлен траур по жертвам атаки. Единый электронный ресурс «Большая страна», содержащий информацию о народных промыслах всех регионов России, будет создан к 2031 году. Его реализацией займется Всероссийский музей декоративного искусства. Об этом в интервью ТАСС сообщила директор музея Татьяна Рыбкина.
2: Мы решили создать такой проект, когда музей станет научно-исследовательским экспертным центром по изучению, возрождению традиций НИХАПЭ, исследованию, обновлению данных и созданию большого ресурса, который, собственно, в федеральном масштабе логично было бы назвать «Большая страна». Вот этот проект – это один из главных флагманских проектов, который параллельно с нашей основной яркой, такой видной людям деятельностью, будет обязательно реализовываться, но он очень важен.
1: Завершение проекта планируется к 50-летнему юбилею музея. Пользоваться ресурсом смогут все желающие. Обычные люди, ученые, студенты, дизайнеры, производственники и те, кто сегодня работает с промыслами, подчеркнула Рыбкина. В России могут начать выдавать школьникам водительские права вместе с аттестатом. С такой инициативой выступила Общественная палата. Предлагается ввести с 9 класса 2-летний курс автодела. За это время школьники смогут не спеша изучить устройство машины, правила дорожного движения и основы безопасности. Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб считает, что это направление станет самым популярным. По его словам, большинство подростков хотят научиться водить. У многих школ уже есть соответствующие площадки для такого обучения. Если инициативу поддержат, выпускники смогут получить права одновременно с аттестатом. Мощный шторм «Долфин» обрушился на восточное побережье Китая. Эвакуированы более 1 000 000 человек. В воскресенье скорость порывов ветра достигала 150 км в час. К утру понедельника тайфун ослабел до тропического шторма. Однако власти сохранили оранжевый уровень опасности. В ряде районов до среды ожидаются проливные дожди, которые смогут привести к наводнениям. По данным метеослужб, в ближайшие дни в некоторых регионах может выпасть до 400 мм осадков. Эвакуация продолжается. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда». Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей «Человек с изюминкой». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Петр Чайковский.
2: Великий русский композитор, чьи музыкальные произведения входят в топ-лист самых часто исполняемых в мире. «Щелкунчик», «Лебединое озеро», первый концерт для фортепиано с оркестром. Как любой гений, отличался противоречивым характером и рядом особенностей, которые современники считали странными.
1: На первый взгляд.
2: Это был человек среднего роста, стройный, всегда чисто и опрятно одетый. Тонкие черты лица, тонкая шея. В 52 года он уже был совсем седым. Внешнему виду Чайковский уделял большое внимание. Часто посещал модные магазины на Кузнецком мосту, любил тонкие лайковые перчатки, круглые шляпы с лентами, украшал галстуки изящными булавками.
1: Где изюминка?
2: Чайковский курил всю жизнь с 14 лет. Не только папиросы, но и сигары. Если работа не клеилась, порой заливал неудачи горячительным. Однако композитор не подорвал здоровье ни табаком, ни алкоголем. А меланхолию и хандру лечил походами за грибами и длительными пешими прогулками. В день проходил 10-12 километров. При этом Петр Ильич был настоящим трудоголиком. Работал, невзирая на погоду за окном и настроение. Сосредоточенно, упорно, по многу часов, не дожидаясь вдохновения, как ремесленник. Так он написал, например, балет «Лебединое озеро» по заказу Московской дирекции императорских театров. Сам Чайковский говорил:
3: «Большой талант требует большого трудолюбия».
2: И сегодня мы имеем счастье наслаждаться его волшебной музыкой.
1: Петр Чайковский. Человек с изюминкой.
4: Дай пять. Пять удивительных фактов об островах.
5: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
4: Факт первый.
6: Остров кошек. В Японии на острове Аосима кошек живет в разы больше, чем людей. Туристы приезжают туда специально, чтобы увидеть целые кошачьи улицы.
4: Факт второй.
6: Остров ядовитых змей. В Бразилии есть остров Илья да Кеймада Гранди, где обитают только ядовитые змеи. По 5 особей на каждый квадратный метр. Власти запретили посещение острова туристам.
4: Факт третий.
6: Самый большой остров в мире – Гренландия. Он занимает более 2 миллионов квадратных километров.
4: Факт четвертый.
6: На острове Мадагаскар обитает около 5% всех известных видов растений и животных Земли. Здесь живут уникальные существа, которых нет больше нигде – лемуры, фоссы, баобабы особых видов, потому что флора и фауна этого острова развивались в полной изоляции.
4: Факт пятый.
6: На Шпицбергене находится хранилище судного дня. Там, в специальной шахте, собрано более 150 тонн семян со всего мира. Хранилище позволит обеспечить продовольственную безопасность человечества

0: Балерины всегда танцуют на цыпочках. Не проще ли было бы найти девушек повыше?
1: Всемирная история балета. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Кремль, Детинец, Цитадель, Кром, Острог. Названия менялись столетиями, но суть оставалась прежней. Мощное оборонительное укрепление с высокими стенами, башнями и бойницами. Когда-то они были главными защитниками в случае нападения врага. Сегодня это музей и едва ли не главное украшение многих российских городов. Не зря ведь говорят,
2: земля начинается с Кремля. И приказал в 16 веке государь наш Иван Грозный заложить на земле бывшего царства Астраханского каменную цитадель. И поставили тогда на высоком холме по прозванию Заячий бугор твердыню надежную. Астраханский Кремль.
1: Начиная с 1558 года, русский деревянный острог, расположенный в низовьях Волги и окруженный бесконечными топями и болотами, благополучно сдерживал набеги татар на юго-восточную границу Московского государства. Но царь Иван Грозный решил еще больше укрепить свои владения. Новый каменный Кремль получил в плане форму прямоугольного треугольника. Толщина его стен колебалась от 2 до 5 метров, а высота от 7 до 12 метров. Все стены были выложены из ордынского обожженного кирпича.
2: А все потому, что наши люди мастеровые брали нужные камни с развалин древнего города Сарай-Бату. А именно тонкий кирпич, называемый плинфой. Его специально обжигали на огне. Так он становился еще прочнее.
1: Изначально Астраханский Кремль имел 8 башен, из которых до настоящего времени сохранилось 3 проездных и 4 глухих, то есть без ворот. Все башни разделялись внутри на несколько ярусов, которые соединялись лестницами. Это позволяло вести прицельный, подошвенный, проще говоря, нижний пушечный бой. Бойницы среднего яруса располагались в шахматном порядке, что значительно повышало плотность огня. А вот для удобства верхнего боя все стены венчались деревянными шатрами со сторожевыми площадками. Каждая башня крепости имела свое название: Крымская, Архиерейская.
2: А ведь когда-то не только башни защищали Кремль Астрахани. Было время, когда сама Волга доходила до стен цитадели. А у Никольских ворот даже располагался причал. Да-да, именно отсюда царь Петр I и входил в крепость во время своей поездки в 1722 году. Даже слова императора в народе запомнили. Запомнили и записали. Мол, во всем моем государстве нет такого лепотного храма. Это Петр Алексеевич про местный наш Успенский собор сказывал. Восхищен был.
1: А еще на склоне другой, Красной башни, швартовались некогда морские корабли с Каспия, полные восточных товаров. В их числе индийские и персидские ткани, всевозможные пряности, слоновая кость, драгоценности, чай и экзотические животные.
2: Земля начинается с Кремля. Астраханский Кремль.
1: Лобное место, некое возвышение, деревянный или каменный помост, с которого в старину объявлялись указы государей и на котором совершались прилюдные казни или телесные наказания. Как правило, такая плаха стояла отдельно от других строений. На Красной площади в Москве, например. В Астраханском Кремле все иначе. Местный Успенский кафедральный собор и лобное место неразрывно соединены. В давние времена именно это обстоятельство вызывало у гостей города, если не шок, то неприкрытое удивление.
0: «Афанасий Михайлович, дорогой, вот ты и приехал! Наконец-то! Это ж сколько годков мы с тобой не видались!»
3: «Почитай, как лет 10. Здравствуй, здравствуй, друг сердечный. А хорошо тут у вас, в Астрахани. Ну и где же твои хоромы? Куда следовать?»
0: «Да тут рядом, мимо собора, мимо лобного места и налево».
4: «А ты чего побледнел?»
3: «От другой дороги нет. Не хочу на кровь смотреть».
4: «Какая кровь? Ты что?»
3: «На лобном месте людей четвертуют, головы рубят. Не люблю. Жуть. Может, в обход».
0: «Вот чудак! Это у вас в Москве казнят преступников. А у нас в Астрахани лобное место святое, чистое».
3: «Это ж как понимать?»
0: «На месте том никогда не лилась кровь. Оттого и название такое – чистое. Чего стоишь? Не бойся, пойдем. Моя Марфа уже на стол накрыла».
1: В старину на лобном месте разных русских городов действительно рубили головы преступникам или, как выражались в прошлом, секли лбы. Но в Астраханском Кремле так не поступали. Никогда. И случай этот уникальный.
2: Астраханский Кремль. Город-крепость.
1: Сегодня на его территории находится надвратная Пречистенская соборная колокольня. Она самая высокая в ансамбле всех русских кремлей – 80 метров. Это выше современного 20-этажного дома. Лифта, естественно, нет. Чтобы подняться на самый верх, нужно преодолеть немало ступенек и пройти несколько круговых лестниц. В начале 20 века на колокольне установили башенные часы с четырьмя циферблатами. Сегодня астраханские куранты дважды в день играют мелодию «Славься» Михаила Глинки и отбивают каждый час.
2: Земля начинается с Кремля.
1: Астраханской крепости больше 450 лет. Это цитадель, музей истории огромной страны.
2: Ее древние стены помнят крестьянское восстание Стеньки Разина, персидский поход Петра Великого, рождение флотилии Каспийской и вхождение в состав России территорий Кавказа и Средней Азии.
1: Сейчас здесь хранятся уникальные артефакты нашего прошлого. Доспехи, оружие, иконы и старинная одежда, инструменты древних ремесленников. Все то, что и подтверждает правильность поговорки.
2: Земля начинается с Кремля. Астраханский Кремль.
5: Уровень воды в реке Урал,
6: центральный банк сохранил
5: на Крымском мосту.
6: Российские космонавты совершили государство после проекта о возможном продлении.
7: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
8: 1950 название города Пермь.
9: Ялодовский, Константин Симонов.
10: Утро на радио «Звезда».
7: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: У 8-летнего Юры много друзей, самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
13: Реклама.
14: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Уголовное дело о теракте возбуждено после сегодняшней атаки ВСУ на промышленные и гражданские объекты в Нижнекамске, сообщили в Следственном комитете России. В результате удара украинских беспилотников по жилому сектору, а также объектам промышленности, погибли мирные жители, в том числе ребенок. Несколько десятков человек пострадали. Следователями организован комплекс мероприятий по сбору доказательств на местах происшествий и установлению всех обстоятельств произошедшего. Ведется работа по установлению лиц, причастных к совершению преступления, сообщили в ведомстве. Центр избирком России утвердил текст избирательного бюллетеня для голосования по Федеральному избирательному округу на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва. В него включены все 11 партий с зарегистрированными федеральными списками кандидатов.
2: Наименования политических партий размещены в порядке, определенном жеребьевкой, которая прошла в Центральной избирательной комиссии России 5 августа с участием политических партий. Указан номер полученной партии при жеребьевке, эмблема в одноцветном исполнении, согласно федеральному закону, фамилия, имена и отчество кандидатов, включенных в общефедеральную часть федерального списка, которая имеется у 10 политических партий, номер региональной группы и фамилия, имена и отчество первых трех кандидатов из региональной группы, если она имеется.
1: Выборы депутатов Государственной Думы, а также совмещенные с ними выборы различных уровней, пройдут в России в единый день голосования в течение трех дней с 18 по 20 сентября. Банк России рекомендовал кредиторам поддержать малый и средний бизнес, пострадавший от ударов ВСУ по логистическим центрам, складам, производственным, торговым, офисным и другим помещениям. По информации регулятора, пострадавшие предприниматели смогут обратиться за реструктуризацией кредитов и займов, и кредиторам рекомендовано идти навстречу заявителям, независимо от того, имеет ли заемщик право на кредитные каникулы в силу закона. Это следует рассматривать как самостоятельную меру поддержки, подчеркивается в сообщении Банка России. Самый старый президент мира, 93-летний лидер Камеруна Поль Бия, уже два месяца не появляется в своей стране, сообщает Associated Press. Его длительное отсутствие вызвало опасения по поводу состояния здоровья. По данным местных медиа, 7 июня Бия отправился в Европу с кратковременным частным визитом, однако с тех пор остается в Швейцарии. Оппозиция заявляет, что страна фактически управляется на автопилоте. Бия руководит Камеруном с 1982 года. В прошлом году он был переизбран на 8-й 7-летний срок. Если президент отработает его полностью, к моменту ухода ему будет почти 100 лет.
3: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
4: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня у нас будет очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20,7 миллионов россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13,7 миллионов человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как помочь его вернуть? Катаракта и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день.
2: Добрый день. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым. Буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше.

0: на медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это надежный, а главное – действенный метод лечения, который может помочь, казалось бы, даже в запущенных ситуациях. В аппарате глазник используется лазерная стимуляция красным излучением. Глазник – это новое слово в лечении заболеваний глаз. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А с появлением аппарата «Глазник» лечиться можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. Аппарат может разделить жизнь на «до» и «после». Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Наши реквизиты ООО Prodex ОГРН 122-73-400-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: При каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
0: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит – это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Также его рекомендуется использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи.
1: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им сложно пользоваться? Справится ли человек пенсионного возраста?
0: Вы знаете, все совершенно элементарно. Никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Часто же предлагаются кардинальные хирургические лечения, на которые не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это позволяет быстрее справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. Ну, взять, допустим, диабет. Ведь глаза при этой болезни – слабое место. Аппарат-глазник помогает лечению, может помогать справляться с главной проблемой – диабетических сгустках в глазных капиллярах. Глазник также нормализует глазное давление и стимулирует питание волокон нерва, которые еще не атрофированы, то есть помогает предотвращать дальнейшие ухудшения и, что важно, сохраняет здоровые участки. В результате улучшается отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и помогает восстановлению функций нерва. Вы можете такое себе представить? Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 1501. 8 800 777 1501.
1: Фаина Борисовна, а за счет чего достигается такой результат?
0: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами обладает аппарат «Глазник», что является редким.

0: случаем. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил высокие оценки. Его результатом были поражены даже заядлые скептики.
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 15 01. 8 800 777 15 01. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
0: Конечно, давайте повторим для тех, кто к нам только что присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях: глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении, катаракта, это помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит, это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это далеко не весь список, более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты 8 800 777 1501. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А такие занятия, как читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Поэтому не тяните время, звоните прямо сейчас. Смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все-все расскажут о приборе глазник. 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Консультация бесплатна.
1: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
3: Как вас звать, величать-то?
4: Не царское это имя!
2: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
4: Не царское это имя!
2: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Как вас звать, величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Его прапрадедом был Владимир Мономах, а прадедом Юрий Долгорукий. Он прославился как искусный дипломат и справедливый правитель, но историческое прозвище заработал в сражении. Александр Невский.
3: За что же его так нарекли?
4: В середине 13 века Русь разрываема со всех сторон. С востока сокрушительные удары наносит монгольское войско. С запада постоянно огрызаются шведы. Новгородскому князю Александру Ярославичу предстоит решать обе эти проблемы. Первую – путем дипломатии, а вторую – силой.
0: История одного прозвища.
4: Шведы всеми силами стремились захватить берега Невы. Тогда это был единственный для Новгорода и всей Руси выход к морю. Решающая битва состоялась 15 июля 1240-го. Князь лично участвовал в бою. И на лице самого шведского короля оставил след острого копья своего. Соперник был разбит, Русь сохранила важный торговый путь, а князь Александр с тех пор получил прозвище Невский.
3: Не царское это имя. История одного прозвища.
5: Что вы говорите?
6: С ними знаком каждый ребенок. Но сами дети их не выбирают. Они есть у многих пожилых людей, потому что так легче. А еще ими иногда пользуются мотоциклисты, чтобы увеличить вместимость своего транспортного средства. Уже догадались? Ну, конечно, это коляска. Слово, о котором сегодня идет речь, по-своему уникально. Лингвисты довольно точно проследили его путь в наш язык. И он оказался весьма неожиданным. Коляска. Так 400 лет назад поляки называли русские повозки. Но и они, наши соседи-славяне, придумали это слово не просто так. В качестве основы они взяли чешское «колеска». Уже слышится что-то знакомое, правда? Все верно, слух не обманывает. Это дал о себе знать общеславянский корень «кола». Он встречается во многих словах. «Околица», «около», «кольцо», «двуколка», «колобок» и даже «калач». Ах да, самое главное слово мы чуть не забыли – «колесо». И вот что получается в итоге. Наше колесо прокатилось по всей Европе. Добралось до нынешней Франции, побывало в Италии и Германии, а на пути домой, как раз через Польшу, стало коляской. Вот так. Вроде бы все наше, родное, но не совсем.

Человек всегда мечтал летать. Небо бороздили Баба-Яга в ступе и Змей Горыныч. Взмывал ввысь крылатый Пегас и ковер-самолет. Но прошли века, прежде чем люди сумели покорить воздушное пространство. Об истории отечественной авиации расскажет инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости транспорта. С 1 сентября вступают в силу новые правила возврата денег за билет при поломке автобуса или его аварии. Их утвердил Минтранс. Теперь, если поездка прервана из-за неисправности, пассажиры могут пересесть на другой автобус или транспорт. Это должны организовать водитель или кондуктор. Возврат стоимости проезда и багажа производится в пункте продажи билетов, где была совершена покупка. Если билет оплачивали картой, деньги вернут на счет. При утере или порче билета пассажиру бесплатно выдадут дубликат, но только при наличии кассового чека. Если документа нет, билет не восстанавливают и деньги не возвращают. России нужно проработать железнодорожный выход к Индийскому океану. Об этом заявил ТАСС вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, железная дорога могла бы стать альтернативой морским путям через Босфор и Ормузский пролив. Почему это важно, телеканалу «Звезда» прокомментировал кандидат географических наук Павел Черемисин.
1: Для России это важно тем, что Россия получает доступ, кроме того, что и к южным портам и выходу, но в первую очередь к рынкам Индии. Индия – страна сейчас, если не ошибаюсь, первая по количеству населения. И, конечно, этот транспортный коридор станет колоссальным драйвером роста. Притом не только для России, но в том числе и для стран Закавказья и для стран Центральной Азии.
0: Хуснуллин отметил, что при возникновении рисков для этих ключевых транспортных коридоров нужно рассмотреть возможность использования путей, проходящих через Туркменистан, Иран, Афганистан и Пакистан. В Нижнем Новгороде началась проходка четвертного тоннеля метро. Он соединит действующую станцию Горьковская с новыми станциями Площадь Свободы и Сенная. Работы ведут два тоннелепроходческих щита – Алена и Евдокия. Они работают на параллельных трассах под улицей Горького. Евдокия запущена в мае, прошла почти 150 метров. Алена отправилась вслед в конце июля. Ей предстоит пройти 730 метров на глубине от 7 до 21 метра. Щиты разойдутся, чтобы обойти исторический квартал 1833 года, объект культурного наследия. Открытие станции запланировано на 2027. Аэрофлот возобновит регулярные полеты из Москвы в Абу-Даби с 1 октября, сообщает пресс-служба компании. Отмечается, что рейсы будут ежедневными. На воздушной линии между Москвой и Абу-Даби будут задействованы узкофюзеляжные лайнеры Boeing 737-800 в двухклассной компоновке «Бизнес» и «Эконом». Напомню, в апреле Росавиация отменила рекомендации для авиакомпаний России приостановить продажу билетов на рейсы в Объединенные Арабские Эмираты. Это были новости транспорта. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
3: Вообще сбрасывались.
2: Отравил Сергея.
3: А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда». Реклама.
6: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Вообще сбрасывались.
1: Отравился
2: Керрис. А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляс продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Да чего впечатляет Великая Китайская Стена?
6: Да, ее даже из космоса видно, невооруженным глазом.
4: А вот и нет.
7: Заблуждение о грандиозном сооружении одно время даже входило в китайские учебники. О том, что стену видно из космоса, для красного словца могли написать и журналисты прошлого. Но на самом деле это не так, что и подтвердили космонавты. Да, стена тянется на тысячи километров, но ее толщины, а это в среднем 5-7 метров, не хватает для заметности с большой высоты. К тому же она сливается с местностью.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: Если точно знать, куда смотреть и сфотографировать это место с орбиты, то потом, при 20-кратном увеличении снимка, на нем можно разглядеть силуэт Великой Китайской Стены. Но это возможности компьютера.
6: А что тогда вообще видно из космоса?
7: Большие водоемы, горы, а также города и даже автомагистрали, но с яркой подсветкой.
4: А вот и да.
0: Радиозвезда.
8: Ехали на оленьей упряжке Кирек с женой и двухлетним сыном. Вдруг стал их враг настигать. И погнал тогда муж своих оленей, что было сил. И не заметили отец с матерью, как сын из нарты выпал. А мальчик был догадливый. Спрятался за ледяную кочку, прицелился и выстрелил прямо в глаз врагу. А потом и в другой глаз попал. Ослеп враг, упал в снег и спрашивает: «Кто ты, победивший меня? Не вижу я». Когда узнал он, что это мальчик двухлетний его победил, удивился, а потом ему стыдно стало. И попросил он мальчика подать ему копье. Наставил враг острие копья себе в грудь, а другим концом упер его в лед. И сказал тогда враг: «Возьми моих оленей, ты победил меня, это твоя добыча, поезжай к родителям». И с этими словами убил сам себя. А мальчик сел на нарту и вскоре догнал по следу родителей.
4: Киреки. Малые коренные народы России.
8: Они называли себя анкалгаку, приморскими людьми, и жили в южных районах Чукотки вдоль Берингова моря. Киреки не кочевали, занимались морским промыслом и охотой. Летом жили в ярангах, зимой в землянках, укрепленных дерном и песком. Каждое такое жилище было просторным и вмещало в себя несколько семей. В 17 веке чукчи и коряки в жестоких войнах делили территорию. Кирекам не повезло. Они обитали как раз между ними. И доставалось несчастным, разумеется, и от тех, и от других. Это был небольшой народ. Он не мог оказать серьезного сопротивления. Следствием этой малоизвестной войны стало резкое сокращение кирекского этноса. А потом на Чукотку пришли русские и принесли с собой болезни, которые подкосили и без того сильно пострадавшее кирекское население. Спасла их советская власть. С ее приходом в землянках появились железные печи, а позже киреков и вовсе переселили в избы.
4: Не теряя корней. Киреки.
8: Сведений об этом маленьком народе немного. Зато те, которые есть, удивительные или даже уникальные. Например, считается, что именно киреки придумали запрягать ездовых собак, как принято сегодня, попарно или поодиночке. Тогда как другие народы Северо-Востока до знакомства с этим способом всегда запрягали их веером. А главным человеком в кирекских семьях была женщина, что совсем, совсем не характерно для народов Северо-Востока России. Женщины руководили хозяйством и принимали участие в торговле. Бабушки и жены в семьях традиционно распоряжались продуктами, руководили мужчинами и учили их жизни. В кирекских сказках богатырь перед тем, как пойти на охоту или на битву с врагом, часто спрашивал совета у кого? У бабушки.
4: Малые коренные народы России.
8: Еще одна интересная особенность – отношение к детям. Их не только любили и опекали, но и старались исполнять все желания. Именно поэтому в кирекских сказках дети всегда оказывались умнее своих родителей. И это не просто так. Киреки считали, что все родившиеся дети были их предками, вернувшимися в семью. Если рождался сын, то его считали некой реинкарнацией отца-матери. И имена малышам всегда подбирали строго из имен предков по материнской линии.
4: Не теряя корни. Киреки.
8: По переписи 2010 года к кирекам себя отнесли всего 4 человека. Ученые приготовились констатировать, народ исчез с лица земли. Насовсем. Язык утерян, фольклор тоже. Однако в 2021 году неожиданно их стало больше. 23 человека. Может, еще не все пропало? Может, есть надежда на возрождение?
4: Киреки. Малые коренные народы России.
0: История в письмах и воспоминаниях.
9: Из письма драматурга Евгения Львовича Шварца жене. Ленинград, 1928 год. Екатерина Ивановна, я тебе одно письмо напишу сейчас, сердитое. Во-первых, ты не обедаешь. Это безобразие. Если я еще раз услышу, что ты не обедала, я тебя ударю по руке. Во-вторых, не смей мне изменять. В-третьих, запомни, мрачные мысли запрещены. Запрещены навсегда и на всю жизнь. Если ты вздумаешь хоть что-нибудь, так я тебе... Я в следующую же секунду, понимаешь? В-четвертых, зачем ты ешь спички? В-пятых, я тебя люблю. Евгений Шварц.
10: Балерины всегда танцуют на цыпочках. Не проще ли было бы найти девушек повыше?
11: Всемирная история балета. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
12: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире радио «Звезда» на правах рекламы.
13: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня поговорим о том, как позаботиться о своих суставах и помочь организму при появлении болей в коленах, руках, ногах и позвоночнике. Наш скелет, а именно кости и суставы, испытывают каждый день огромную нагрузку. Наши суставы отвечают за все наши движения, а движение – это жизнь. Сегодня у нас в гостях представитель Центра монополии здоровья Елена Александровна Львова. Здравствуйте.
14: Здравствуйте. Начну, наверное, с того, что, к сожалению, людей, страдающих суставными патологиями, на сегодняшний день огромное множество, и причина заболеваний суставов довольно разнообразная, начиная от врожденных аномалий до приобретенных в результате уже травм, инфекций. И такие патологии, к сожалению, сложно диагностировать из-за сходства симптомов. В результате очень сложно своевременно назначить именно правильное лечение. Для поражения суставов характерно наличие основного синдрома, который выявляется, это болевой. Также многих беспокоит периодический хруст или ограниченность движений, причем симптоматика может сохраняться непрерывно или протекать по типу рецидивирующей стадии с периодами спадов и обострений. Воспаляются плечевые, локтевые, голеностопные или тазобедренные суставы, могут болеть колени.
13: Скажите, пожалуйста, каких осложнений стоит опасаться? На что стоит обратить внимание?
14: Да, в общем-то, на любой симптом нужно обращать внимание и, безусловно, обследоваться. Лучше, конечно, выявить болезнь на ранней стадии, и наиболее распространенные осложнения на суставы – это ревматоидный артрит. Он поражает мелкие симметрично расположенные суставы кистей, ступней, локтевые, коленные. Начинает появляться болевой синдром различной интенсивности, может проявляться отечностью, покраснением. Ну и, конечно, если не лечить, это все может привести к полному разрушению пораженной суставной ткани. На второе место я бы поставила миозит. Миозит – это воспаление тканей мышц, которое приводит к разрушению волокон и попаданию белка в кровоток. Чаще он затрагивает мышцы икр, ягодиц или бедер. Ну и отсутствие лечения, конечно же, приводит к блокировке работы почек и почечной недостаточности впоследствии. Начинает обостряться полиартрит. Это последовательное воспаление суставов, чаще это плечевых или бедренных, и сопровождается отеком, болью и деформацией суставов.
13: Елена Александровна, скажите, как можно помочь организму при таких осложнениях? Я так понимаю, если появились первые симптомы, вот эта самая боль, нужно срочно принимать меры, восстанавливать организм. Но как и чем?
14: Ну, в очередной раз я скажу о том, что, конечно, лучше не болеть или постараться предотвратить болезнь. Но раз уж так произошло, что вы заметили у себя периодические боли в суставах, или вам уже диагностировано заболевание суставов, то я могу вам посоветовать меркурий. Меркурий поможет в терапии при различных болевых синдромах суставов, поможет быстро снять боль. Это первое. Опять-таки, нужно не просто снять боль, да, а воздействовать именно на причину боли. И меркурий именно на это направлен. Меркурий медицинского назначения, он помогает при различных заболеваниях суставов позвоночника, сердечно-сосудистой, нервной системы. Я назову сразу номер телефона, по которому вы сможете узнать более подробную информацию у специалистов. Возможно, в рамках программы я не успею более так как бы обширно рассказать обо всем. Запишите, пожалуйста, номер 8-800-35-10-03. 8-800-35-10-03. А мы пока с вами кратко поговорим о меркурии, да?
13: Да, давайте подробнее о осложнениях, что может повлиять на это. Ну и хотелось, конечно, чтобы вы рассказали конкретно о меркурии, что это и как он работает.
14: Ну, часто возникающие осложнения суставов – это, конечно, в первую очередь артриты и артрозы. Воспалительные заболевания, которые характеризуются постепенным разрушением хрящевой ткани и переходом процесса на головку кости. При отсутствии лечения происходит полная утрата двигательных функций и, не дай бог, конечно, инвалидизация. Меркурий как раз эффективен при артритах и артрозах суставов пальцев рук, кисти и также ног. Показания при туннельном синдроме запястья, синдроме срединного нерва, онемении костей пальцев рук можно использовать для лечения последствий инсульта при параличе. При болях в руках при сахарном диабете еще есть такое понятие, как постковидный суставной синдром. Кто переболел, уже, конечно, сейчас это заболевание не так актуально, но, к сожалению, синдромы у многих остались после этого тяжелого заболевания. Кто переболел, уже сталкивался с этим. Причем последствия возникают через длительное время, так как сразу, возможно, не дает о себе знать, отражается на физическом, психологическом состоянии пациента, постоянные боли, потери объема движений, трудности с подъемом или спуском по лестнице у некоторых, постоянная усталость, слабость, влекут чувство раздражения, ухудшается качество жизни. Меркурий уже успешно применяется в комплексной методике восстановления суставов, даже если вы получили осложнение после любых перенесенных вирусных инфекций. У пациентов разного возраста и степени активности. Помогает при артритах, артрозах суставов пальцев, рук, ног, при частом онемении, например, пальцев ног, при коксартрозе, можно также применять при защемлении седалищного нерва и также можно применять при неврологических осложнениях. Всю подробную информацию о меркурии вы сможете подробно узнать прямо сейчас по телефону горячей линии 8 800 35 1003. 8 800 35 1003. Звоните, пожалуйста, специалисты подробно расскажут о воздействии применения меркурий. 8 800 35 1003.
13: Да, очень важно сохранять здоровые суставы, так как это залог активной жизни. Также очень важно найти правильную методику. Осложнения, они очень опасны. Я так понимаю, что самое главное не запустить.
14: Именно и основная задача лечения артритов и артрозов – это улучшение кровоснабжения трофики всех тканей сустава. Это и костная, и мышечная, и хрящевая, и связочная ткань. Единственное, и нервное тоже, ведь именно защемление нервных окончаний создают именно те самые мучительные боли. Меркурий проникает непосредственно в сустав, он улучшает кровообращение, питание, тем самым способствует восстановлению хрящей и подвижности сустава. Меркурий не только снимает боль и воспаление, а также нормализует обменные процессы, он даже снимает отек. Меркурием можно лечить заболевания суставов абсолютно любого происхождения, в том числе при артритах, артрозах локтевого сустава, коленного сустава, деформирующий остеоартроз, может помочь при лечении радикулита, подагры, грыжи межпозвоночного диска и других заболеваний. Я не буду все перечислять. Позвоните, пожалуйста, по номеру горячей линии 8 800 35 1003. Наши специалисты подробно расскажут вам о применении воздействия, все подробно о меркурии. 8 800 35 1003.
15: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Монополия здоровья», ОГРН от 14.11.18 года, 11-877-64-65-375, город Москва, Каширское шоссе, дом 3, корпус 2, строение 6.
12: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
16: Им покорился Париж.
17: Пред ними трепетал Берлин.
16: Настал черед Рима, Неаполя
17: и Венеции.
16: И пусть Николай Иванович и Глафира Семеновна не знают ни слова по-итальянски, разве это может остановить настоящих русских путешественников?
17: Николай Лейкин.
16: Книга «Где апельсины зреют».
17: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
18: Реклама.
19: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
20: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
21: По лётному полю, поземка.

суетятся вокруг пассажиры, кто на взлет, а те уже сели. И вечный сквозняк в полуоткрытой двери, и свет от единственной

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Час дня в Москве, в студии Максим Челиков. Посольство России в Бангкоке берет под контроль ситуацию с 19-летней соотечественницей, ставшей жертвой торговли людьми в Мьянме. Она бежала в Таиланд, вплавь через реку. Сейчас пострадавшая в больнице с множественными гематомами после удержания в известном скам-центре. Полиция считает ее жертвой и не будет привлекать к ответственности за нелегальное пересечение границы. Дипломатическое учреждение окажет содействие возвращению домой нашей соотечественницы, подтвердил заведующий консульским отделом. За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны уничтожили 1134 украинских беспилотника самолетного типа. Такие данные приводят в Министерстве обороны. Кроме того, перехвачены 11 управляемых авиабомб ВСУ. По информации ведомства, российские военнослужащие за минувшие сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, а также по логистическим центрам Украины. Президент Сербии Александр Вучич опроверг смену позиции Сербии по Украине. Белград не встал на сторону Киева в конфликте с Россией, по-прежнему сохраняет нейтралитет, подчеркнул политик. Действия сербского руководства по отказу от антироссийских санкций и одновременно сотрудничеству с Украиной укладываются в традиционную для Балкан стратегию балансирования. Такое мнение в беседе с телерадиокомпанией «Звезда» оценила профессор МГИМО Елена Пономарева.
2: Я думаю, что Вучичу сделали предложение, от которого он не может отказаться. Речь идет о, прежде всего, его западных кураторах, которые имеют на него серьезное давление, в том числе компромат. Вучич пытается сохранить свою власть и в каком-то смысле даже жизнь. И он вынужден соглашаться с теми требованиями, которые выдвигают западные его кураторы. Таким образом, совершается двойное предательство, предательство и собственного народа, и в то же время предательство исторической правды в отношении России, которая всегда стояла на страже сербских интересов.
1: Ранее Вучич уличил ряд стран Евросоюза в ведении против России гибридной войны. Сербский лидер отметил, что сначала Евросоюз вооружил Украину и ввел санкции против России, а потом еще и оказал Киеву финансовую поддержку. Запасы авиационного керосина в России остаются на стандартном уровне. Производство полностью покрывает текущее потребление. Об этом сообщило Министерство энергетики. Ранее власти нарастили импорт топлива из Белоруссии. Также правительство запретило экспорт авиакеросина до конца ноября. При этом Москва договорилась с Киргизией о ежемесячных поставках 100 тысяч тонн горючего. Соглашение продлится до конца года. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Он родился после войны 1812 года, но всегда восхищался ее поколением. Отважными офицерами, бескомпромиссными в вопросах чести. С их портретов он и срисовывал героя своего главного романа. Лермонтов. Герой нашего времени. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: Стрим проекта «Звезда аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
1: Зеленский вновь заговорил о мире. На этот раз он хочет, чтобы армия России оставила в покое энергетику незалежной и ограничила атаки на производственные мощности с воздуха. Глава российского МИД Сергей Лавров поднимает переговорные ставки, пресекая попытки Запада начать пустые дискуссии по его правилам и на его условиях, как они это любят делать. Политинформация в эфире «Звезды» и я, Анна Шафран. Вначале о последних новостях. Армия России продолжает разносить сухогрузы в Черном море, идущие на Украину, а также портовую инфраструктуру Одессы и Николаева. Только за последнюю неделю июля поражено 31 судно, доставлявшее грузы для ВСУ, сообщили в Минобороны. Представители киевского режима уже говорят о полной блокировке морских путей, экспорт и импорт, гражданский и военный перекрыт полностью. Попутно продолжаются удары баллистикой по предприятиям, работающим на ВСУ, а также по топливу. На энергетической инфраструктуре. Ни одной АЗС в восточной части незалежной больше нет. Также, как и перестали существовать терминалы Новой почты, где значительное число посылок, так называемых, это были элементы для сборки беспилотников, военной амуниции и товары двойного назначения. Вооруженные силы России уничтожили мост в Славянске, важный элемент логистики ВСУ. После освобождения Константиновки идет подготовка к взятию Славянско-Краматорского узла. Украинские паблики пишут о российском плане уничтожения всех мостов, пригодных для поставок вооружений. О том, что противостоять нашим атакам нечем в Киеве, окутанном дымом пожаров, говорят открыто. Цитата. «Ни одной российской баллистической ракеты не было сбито этой ночью». Официальное сообщение ВСУ. Украинские ПВО больше не способны перехватить ни нашу баллистику, ни реактивные беспилотники типа «Бандероль» или «Герань». Патриоты незалежные не дают из-за ближневосточной кампании Трампа. Ну, а про подаренную Зеленскому лицензию на производство этих ракет уже, в принципе, можно забыть. И это уже... вполне официально. Именно в этот момент укродиктатор выступает с новой мирной инициативой, о которой мы сказали выше. Обсудим, дорогие друзья, все эти составляющие ситуации в Киеве, в его связке с Западной Европой, ну и реалии на поле боя. Ситуация на земле тоже не в пользу Киева складывается, включая политический кризис на Украине, где прошла череда перестановок и картонных майданов. Сегодня с нами в студии Инна Ямбулатова, политолог.

0: конкретная. Она очевидна, то есть перед тем, как это говорить, я у коллег в том числе уточнила, насколько мы можем излагать те или иные моменты, то, что называется планирование. Да? Но очевидно, уже не секрет для всех, что мы работаем очень серьезно на сумском направлении, сумском. А если вы на карту, я неоднократно говорила, учите географию, да? Смотрите на карту чаще. А выдвигаясь на сумское направление, вы знаете, что туда в ответ Киев отодвинул те части, которые прикрывали Киев, и направил их как раз точно на это направление для остановки движения нашей армии именно там. Почему? Выход на Сумы означает фактически перекресток свободного маневра. Что это такое? До Киева сколько там остается? Там что-то Броды... Меньше 100 километров, что-то под 100 там, да?
1: Да, около 100.
0: И то же самое вниз на Одессу. Ну, то есть, если вы вот так проведете линию, вы увидите, что очевидно. Что это означает? Это означает, что армия России приходит к маневренному выбору. Она может двигаться и туда, и вниз. То есть, это будет зависеть от той ситуации, которая сложится, условно говоря, на той стороне. Это очень мощная переговорная позиция, от которой может зависеть вообще то, о чем и сказал Владимир Владимирович. Судьба вообще Украины под вопросом. Только мы могли гарантировать ей политическую субъектность и целостность. Только мы. Он недавно это говорил, да, на это. О чем это говорит? О том, что со стороны заказчиков, которые сейчас покупают режим для того, чтобы совершать те или иные действия, наемное такое государство стало, речь стоит о том, сколько оно просуществует. Оставлять Украину не собрались и с той стороны тоже. Обратите, кстати, два нюанса есть. Смена состава командующих вооруженных сил ВСУ повлекла за собой критически политическую турбулентность, да? Ну, то есть разделение, кланы, да? Этот министр обороны, который на самом деле сотрудник, волонтер бывший, да? Ну, подрядчик, отношения не прекращал, фактически отвечает за интересы компаний, которые работают на территории Украины в части системы интеллекта и искусственного интеллекта. Вопрос, где остановится специальная военная операция? На нее ответил Владимир Владимирович. Никто не знает. Я вам скажу, когда придет время.
2: На чем сломается киевский режим в этом году? Есть ли чем дополнить?
1: Дело в том, что киевский режим, как, например, система управления государством, он уже давно существует в ином измерении. Почему? Потому что Украина очень активно, начиная еще с 2014 года, трансформировалась из классически государственного образования в некий такой орден ассасинов, то бишь это что? Это образование, которое главной целью для себя видит ведение войны с Россией, причем со ставкой на террористические методы. Команда Зеленского и их кураторы из крупнейших спецслужб, в первую очередь, это британские, американские спецслужбы, и не только они, они формируют вот такой некий орден современных ассасинов. Им все равно, будет ли Украина или ее нет. Это вопрос второстепенный и, может быть, даже третьестепенный. На первый план выходит главное. Это сохранение линии на проведение не просто конфронтации с Россией, а на ведение боевых действий и проведение террористических атак. И заметьте, это же очень интересный момент. Ведь по личному составу и техническому обеспечению украинская армия как минимум 2-3 раза уже полностью сменилась в ноль. Та техника, которая была у них на 22-23 год, она физически не существует. Вопрос, за счет чего они ведут боевые действия, если основные промышленные предприятия военного комплекса поражены и тоже не могут работать в полную силу или вообще не могут работать. А это происходит по одной простой причине. Полностью война финансируется и обеспечивается кураторами.
0: Украина – это государственный наемник.
1: Да. И сейчас в контексте этого мы говорим, как они там, до какой степени они прогнутся или сломаются. Они могут как серьезно прогнуться, так и попытаться выйти из положения, предпринимают лихорадочные действия для этого. И один из таких важных звонков – это то, что уже на уровне Евросоюза принято решение не давать временного убежища лицам призывного возраста, которые там находятся. То есть Украина получит назад как минимум несколько миллионов человек призывного возраста и мобилизационного возраста от 18 до 50 лет. И этими людьми начнут затыкать те самые дыры, которые сейчас в обороне проделывает армия Российской Федерации. Вот в чем момент. И если мы говорим уже о таком системном анализе происходящего,

0: Там действительно от формулировок украинское государство, не государство, формально юридически оно существует и какое-то время еще будет существовать, но реально мы с вами имеем дело вот с какой-то современной версией ассасинов, которые нацелены на убийство, на диверсии, на взрывы. И не зря все свои шаги Зеленский с кем согласует и координирует, даже не с военными, постоянно на связи с руководителем кого? ГУР СБУ, которые именно ответственны за это.
1: Стрим «Политинформация». Радиоверсия. От Гагаринского «Поехали» до наших дней. Какие задачи нужно решить на Земле, прежде чем колонизировать другие планеты? Зачем осваивать Луну, Марс и астероиды? И окупятся ли затраты на покорение космоса? О создании космических систем и использовании космических технологий. Все о космосе в авторской программе Николая Севастьянова «День космонавтики». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда». Стрим проекта «Звезда аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
2: Зеленский раздувает медиапузырь вокруг своей террористической войны, использует остатки западных беспилотников под управлением американского военного искусственного интеллекта. Таков 40-дневный план возмездия укрдиктатора, который нацелен на убийство мирных людей. И мы понимаем, что для Киева эта тактика не нова. Террор компенсирует провалы на фронте. В минувший понедельник Зеленский предложил перемирие в воздушном пространстве и заморозку на линии боевого соприкосновения, а уже во вторник утвердил с СБУ новые операции против России. Чем мы ответим на эти инициативы Киева и вообще о чем это?
3: Ну, давайте, во-первых, не только Зеленский предложил. Об этом сказал Токаев Владимир Владимирович. Прямо предложил ему. Он сказал, ко мне пришли какие-то люди. Те же люди, которые к Зеленскому тоже
2: предложили заморозить.
3: Предложили заморозить. Ну, это, в принципе, то же самое. Там была часть и воздушного, и энергетического перемирия. Это все то же самое. Все те же самые люди. В этой связи важно интервью, которое дал Мельниченко, The Economist. У меня вопрос, согласовывал ли он это интервью. Каким образом вообще оно появилось? Сейчас говорит, что не то хотел сказать, но на самом деле прочитали. Таким образом, мы видим, что осуществляется беспрецедентное давление на одну фигуру, на Владимира Владимировича Путина. Что нужно, чтобы Украина не сдохла раньше, чем до того момента, как там появится баллистика? Потому что вся история сейчас с внутренними обстрелами наших территорий беспилотными системами, это как раз было прощупывание ПВО, это вскрытие, и система искусственного интеллекта как раз определяет дырявые места, точки соприкосновения, скорость перезарядки, закрыто-не закрыто, маршруты, цели наведения, характеристики цели. Все это бигдата, которая начинает обрабатывать эту информацию. И она на сегодняшний момент начинает уже сыпаться, потому что мы уже говорили, чем мы на это можем ответить.
1: Стрим «Политинформация». Радиоверсия. Стрим проекта «Звезда аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
3: Мы говорили с вами о спутниках «Рассвет», мы говорили и о подходе к финским, ну, натовским спутникам, мы говорили о том, что Россия строит сегодня свою бигдату и огромную мегасистему, ну, такого, скажем так, да, считывание общего пространства, находящихся в воздушном пространстве России, передача в центр, да, о чем говорил Белоусов, и это, кстати, подтвердило вот вчерашнее назначение и создание нового рода войск. Вот о чем идет речь. У нас точно, у них нет фактора времени, у них поджимает время. Ну, понятно, у Трампа выборы там и все прочее. Но и у нас фактор времени, он тоже имеет значение серьезное. И поэтому кто и сколько успеет, условно говоря, наработать? Вот от нас сейчас нужно бежать, как Сталин говорил, да, за 10 лет нужно решить 30-летнюю проблему. Вот для нас сейчас за два месяца нужно решить проблему 2 лет, например, да? То есть вот примерно вот так идет сейчас определение по скорости развития. Очень быстро развиваются события. Но то, что это не Зеленский совершенно, это вот это вот перемирие предложил, это все, это кейс, который ему правильно выдали там на Даун-стрит, положили и сказали, сейчас будешь говорить вот это. Ну, ой, кстати, он мерзавец, говоря, езжай, делай.
2: Еще одно дополнение, одна краска к этой картине – это соцопросы. Две трети украинцев, это 66%, считают, что Киев должен стремиться к скорейшему прекращению войны путем переговоров с Россией. И это данные опроса компании Gallup, американская компания США. И 24 опрошенных поддерживают продолжение боевых действий до победы. Эти показатели повторяют, как сообщается, практически показатели предыдущего 25-го года, когда впервые произошел такой кардинальный разворот общественного мнения. А вот в 22-м году, в первые месяцы вторжения, просто для сравнения, 73% украинцев выступали за продолжение войны и только 22% за переговоры. С 24-го года, отмечают социологи, эта тенденция к дипломатическому урегулированию только укрепляется. Но почему я упомянула этот момент? В подтверждении, в продолжении того, о чем Инна только что говорила. То есть некая почва подготавливается, иначе зачем американцам и американской компании проводить соответствующие
3: соцопросы? Если вы побеждаете, то зачем вам перемирие? Ну вы же побеждаете, вы же говорите в газетах, что вы там все победили уже нас.
2: Дмитрий.
0: Опираясь на свою скромную кандидатскую степень по социологии, я всегда с интересом смотрю на эти цифры и понимаю следующее. Первый момент. Любой страной правит активно, политически активное ядро. И вот этих 24%, к сожалению, киевскому режиму пока достаточно для того, чтобы проводить агрессивную политику, так как 60%, которые за различные 66 даже процентов, которые за различные мирные инициативы, они при всем при том находятся на периферии, находятся в маргинальной зоне, и их мнение, ну да, человек так думает. И это первый момент. Второе, несомненно, опросы, они ведь не только фиксируют те или иные тенденции или мнения в обществе, они и формируют мнение. И совершенно верно, ведь не зря там накануне выборов, дня голосования, запрещены публикации опросов, потому что они могут оказать влияние на то, за кого проголосует человек. Появление данных публикаций, особенно от Gallup и других крупных компаний, говорит о том, что вот формируется вот эта самая новая повестка. И то, что появилось огромное такое количество миротворцев, которые все заговорили о перемирии, то есть от наших азиатских партнеров, потом это все идет по линейке, отовсюду звучат примерно похожие версии, это сигнал к чему? К тому, что западная дипломатия в целом, а американская, британская и французская особенно, они прямо налегают на это, чтобы сформировать некий международный фронт, да, когда разные там люди выходят, облаченные властью, и озвучивают то, что необходимо им. И здесь, помимо вот тех усилий, которые внутри страны должны осуществляться на этом фоне, это что? Мы, по сути, конкурируем со всем коллективным Западом. Это очень мощная сила. Нам надо наращивать объективно как дипломатические усилия по линии МИДа, так и, назовем это так, народную, публичную дипломатию, как угодно это назовите, должны идти по горизонтали. Контакты с различными общественными, религиозными, политическими силами для того, чтобы мы нарабатывали приличное количество друзей Российской Федерации, которые бы могли озвучивать то, что идет в контексте нашей политики, а не политики тех русофобов, которые сейчас сидят в президентских и парламентских кабинетах в Европе, в США и прочее, и прочее. И касаясь, опять же, вот, что мы должны за 10 лет, вот хорошее такое упоминание, касающиеся индустриализации, да, вот этот великий индустриальный скачок. Но когда мы говорим об этом великом индустриальном скачке, который вот был реализован в период Сталина, мы должны понимать, что тогда люди работали в три смены, у них не было по две недели новогодних отпусков, у них не было бесконечных праздников, когда никто не работает и ничего не происходит в стране. У них не было такой веселой какой-то расслабленной жизни внутри Советского Союза, когда вся страна работала. И здесь очень важный момент, если мы говорим о великом индустриальном и технологическом скачке, нам, наверное, надо все-таки пересмотреть многие вещи в своей собственной голове, в своем собственном обустройстве, потому что мы очень любим пенять то на злобных, значит, руководителей Запада, на козни всяких там злых людей, сатанистов, что тоже существует, и это объективная реальность.
2: Напомним, сатанизм, экстремистское движение объявлено таковым в России, запрещено.
0: И слава Богу, аминь. И в этом плане мы должны над собой как-то поработать, сконцентрироваться, отмобилизоваться, каким-то образом должна быть внутренняя коррекция. То какой мы сделаем скачок толчок, если все лихорадочно покидают ту же самую Москву, уже начиная с четверга, чтобы зависнуть где-то на дачах и прочее. Это что, мобилизация страны?
3: Это та же проблема, о которой мы говорили с вами, Анна Борисовна. В чем мы находимся в состоянии перед Первой мировой войной, не перед Второй? Отличие существенное. Там точка состыковки западной элиты, которая так или иначе принимает решения, участвует в формировании и принятии решений, здесь было с кем коннектиться. Ну, условно говоря, с кем контакт заключать. Сделки было. Интересы капитала всегда ближе интересам капитала другой страны элиты, чем интересам собственного народа. Если тут в подкове представить это, да, то два края подковы ближе друг к другу, чем центр. А во Второй мировой войне, вот то, о чем говорит как раз Дмитрий, очень правильно, если работала, то работала вся страна. Там не было имущественного,
0: не было
3: исключения. Имущественного расслоения не было. Соответственно, трудно себе представить, что Ротшильд бы с кем-то здесь нашел возможности договариваться о том, что открой мне ворота с золотым ослом. Боюсь, что это золото, войдя сюда, его негде было бы и потратить. Я думаю, что в нем бы его и закопали. Если бы какой-нибудь директор красного двигателя, да, там, который не обладает правом на распоряжение этого капитала, вдруг начал вести переговоры с Ротшильдом и открывать эту калитку, да? А вот сейчас ситуация у нас достаточно серьезная. Я боюсь, что как раз мы стоим на октябрьском вот этом рубеже. Почему? Потому что когда враг планирует операцию или реализует этап этой операции, она большая, длинная такая, да, там в лонг идут они, там 5-10 лет, 30 лет. Я, кстати, скажу, у британцев есть операция, которая не прекращалась уже 134 года.
2: Большая игра.
3: Летой. Нет.
2: Да, мы есть с вами такие, обсуждали
3: Мы обсуждали, что есть такие, которые не закрывались программы никогда. При этом у них есть передача, они когда ЦРУ передали в новый отдел, образованный МИ-6 в 47 году, открыта была, да, эта операция, она не прекратилась. Она и сейчас не прекращается. Вот примерно так они планируют, да? И тут такой интересный момент возникает. Вот этот промежуточный этап. Вы не зря спросили про перемирие. Это очень хороший, правильный вопрос. Он наводит на размышления. Ведь им же не мир нужен, потому что там есть непреодолимое противоречие, да? То есть то, что мы не можем преодолеть. Это вопрос НАТО, гарантии безопасности и территории.
1: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
4: Продолжим после новостей.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трамбанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: События, происходившие в
7: Пиш.
8: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 3 минуты новости финансов. Центральный банк России рекомендовал кредиторам поддержать предпринимателей, пострадавших от террористических атак на склады и торговые объекты. Регулятор ожидает, что банки и микрофинансовые организации не станут начислять пени и штрафы за просрочку, а также не потребуют досрочного возврата долгов. Бизнесмены могут обратиться за реструктуризацией, и это не должно ухудшать их кредитную историю. О любых изменениях условий заемщиков должны уведомлять незамедлительно. Мера распространяется на всех, независимо от права на законные каникулы. Министерство труда предложило расширить число категорий лиц, имеющих право на 2 пенсии. Законопроект предусматривает предоставление права для нетрудоспособных членов семьи погибших участников СВО, служивших в ополчении Донбасса, в специальных подразделениях и частных военных компаниях. Подробнее о нововведении в эфире «Радио Звезда» рассказал кандидат экономических наук Андрей Бархота.
2: После выхода на пенсию гражданин имеет возможность получать пенсию по старости. И в то же время есть еще вторая пенсия. Например, для военнослужащих это военная пенсия. И получается, что человек получает 2 пенсии. Хотя на самом деле, в связи с тем, что у нас довольно невысокий коэффициент замещения, то есть отношение средней пенсии к средней заработной плате составляет порядка 25-27%, не больше. То есть из-за этого на самом деле 2 пенсии в общей сумме это не какая-то роскошь. Это с точки зрения социальной политики 50-60% от средней заработной платы.
1: Сейчас право на одновременное получение 2 пенсий уже имеют некоторые категории россиян. Например, это бывшие военные сотрудники силовых ведомств при соблюдении определенных условий. Турецкие отели сдерживают рост цен на размещение туристов, жертвуя прибылью ради сохранения спроса, особенно со стороны россиян. По данным статистики, годовое подорожание проживания составило лишь 12,5%. Это является самым низким показателем в туротрасли, тогда как цены в ресторанах выросли почти на 39%. Гостиницы вынуждены ограничивать тарифы из-за жесткой конкуренции с другими средиземноморскими направлениями и высокой значимости рынка России. Объем российского рынка искусственного интеллекта к 2030 году может достичь показателя 830 миллиардов рублей, пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные крупного аналитического агентства. Оптимистичный сценарий допускает рост свыше триллиона, консервативно ограничивает полутриллионом. Для сохранения и для сравнения, в прошлом году рынок ИИ-технологий увеличился почти на треть. Это были новости финансов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда». Реклама.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Стрим проекта «Звезда аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
7: Еще один момент. Мы уже упомянули выше тему зимы грядущей, предстоящей на Украине. Рядовых украинцев настраивают на катастрофическую зиму, ну, то есть готовят к ней уже. Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил изданию «Политика», что ударом подвергнутся не только оставшиеся объекты энергогенерации, но и системы водоснабжения. Добавил, я процитирую, 80% генерации уже уничтожено. Ну и в конце интервью прозвучало традиционная мантра: Украине нужны ракеты «Патриот», но за всем этим политическим попрошайством банковые просматриваются, что нарастающий кризис управления, в основе которого банальная коррупция. Украинские СМИ сообщают, из 1,25 миллиарда гривен, это 28 миллионов долларов, которые Киев выделил агентству восстановления на подготовку к зиме, внимание, не было потрачено ни гривны. Агентство просто продержало эти средства на своем счету. Ну и в целом понятно, что главный вред в конечном итоге наносится украинской промышленности, главному, самому прожорливому потребителю. И вот вопрос, как следующая зима скажется на рядовых украинцах?

0: интересах и на их политических настроениях, потому что, ну, картина маслом.
1: Там еще остались украинцы. Я прошу прощения за цинизм, но это на самом деле...
0: Жители территории 404.
1: Да, примерно так. Мне бесконечно жаль те, кто были заложниками, стали этого исторического процесса. Но я напомню, как на самом деле, вот вы сказали, да, элемент культуры. Я напомню, с чего начиналась история Галицко-Волынского княжества. С предательства Даниила Галицкого, который одел корону на голову, ему папа римский. Ниацкая, она ж, между прочим, это часть российских земель, которая для себя выбрала вот такой путь. Через какое-то время он разочаровывается, говорит, они нас обманули, а потом через 100 лет все возвращается. И так по кругу. И вот они двигаются и двигаются по кругу. Скажите, пожалуйста, в западных землях Украины там вообще есть русские? Почему мы их называем? Они этнически никакого отношения действительно к русским, западные земли, я подчеркиваю, не имеют. Они так уже сложились и сформировались. Это участь малого народа, оказавшегося зажатым между слишком большой империей как раз славянских народов, да, и западной цивилизации. И вот это вот туда-сюда, вот это движение их, оно закономерно. Мне кажется, что единственным технологическим действенным оружием Украины стало эта зараза как раз, которая она заразила и американцев, и европейцев, кстати, коррупцией, она их приучила к этому. А второе – это предательство. Они очень умеют хорошо предавать. Вот у них, знаешь, это таланты Уды.
0: Это прям гениальная мысль, да, надо зафиксировать, что они реально приучили европейцев к коррупции в таких масштабах, которых европейский эстаблишмент вообще не видывал.
1: И отсюда поэтому вот эти перестановки, вот эта возня просто, это суета под клиентом, я прошу прощения. Это вот проект. То, что они там перестановки делают, как бьют наши. Вот это как раз технология, они это понимают, что делают наши. Отрезание порта Черного моря Украины быть не должно, это ясно. Румыны обрадовались, потому что сейчас все зерно поедет так. То есть у них на самом деле гешефт, то есть почему бы и нет? А ну кто? Мы Украине ничего не обещали. Они нам не братья, не сестры, то есть никто. А второй момент, конечно, безусловно, большим успехом является на сегодняшний момент уничтоженных 240 локомотивов. Локомотивы, локомотивы действительно, те, которые таскают вагоны. Почему? Колея другая? Пойдите по рыночку, купите локомотивы. Где вы их возьмете? Они их у нас брали, у Беларуси. Где вы их возьмете? Чем вы будете возить? То есть одна логистика водная, вторая логистика железнодорожная. Вы знаете, что мост Перетокинский, наконец-то его грохнули, свалили пролет. Это, кстати, тем, кто говорили, что почему мы не бьем по... Смотрите, сколько туда кинжалов отправили, сколько искандеров. И только сейчас, когда мы уже у ФМК вот эти, да, там 300-500 начали дотягивать, и только тогда мы смогли... Смотрите, как Советский Союз строил? На какие? На времена?
2: Это было рассчитано в том числе
1: на ядерную... Да.
2: На близкое нанесение ядерного удара. Это правда.
1: Да.
2: Там
1: поэтому гигантский. Это очень сложно. Но уничтожили. А это значит, что следующее, что закончится, это переходы из Европы. И они это чутко понимают. А дальше отрезание пойдет уже логистики вот там. Не завести, не вывести. А зима, она не сколько даже в энергетике, сколько в продовольствии. Ну вот собрали там вы зерно, вывести не можете, ну вот и будете его есть, жевать будете его.
2: Добавлю в этом отношении следующее. Ну, так как я значительную часть жизни прожил в Приднестровье, где треть населения... Это украинцы, плюс регулярно ездил в командировки через Украину, в Одессе пожил. Я менталитет достаточно хорошо знаю этих людей, он хуторской. Эти люди трудолюбивые, они очень любят свои дома, внутренний достаток и прочее. И именно для них огромную роль играет поговорка «Моя хата с краю, ничего не знаю». Это первый тезис. Объединить их под что-то может только одно. Ну, вот какая-то жесткая авторитарная репрессивная система, которая их может кинуть там в бой, их поэтому везде ловят. Периодически там идет какая-то буча, сопротивление, значит, этим людям, так что проще из военкоматов украинских, там mm-hmm. это ТЦК, да. И на самом деле, вот это, где было движение Махно, где было движение зеленых, где было движение там всяких утрируя серо-буро-малина, все там было. Они склонны к этому. Мы почему-то не используем данных факторов вообще в текущей истории. То ли у нас этнологи исчезли, антропологи, я не понимаю, что происходит уже у нас, потому что мы не используем явных своих преимуществ в этой теме.
1: Ну,
2: берем Запорожскую сечь. Прекрасная история. история, хорошие люди, все такое прочее. Приехали к ним наши там от московского царя, пошли воевать против поляков и турок. Тут заехали турки с деньгами и прочее, они уже воюют против нас и против поляков. Поляки расчехлились на деньги, они уже вместе с Польшей и так далее. Одна из причин ликвидации Запорожской сечи, что было, значит, в соответствующем манифесте Екатерины расписано, это упреки в том, что они постоянно скакали от одних к других и к третьим, и к четвертым, а также промышляли там всякими историями с грабежами, там, насилием и поборами, так если грубо, да? И, следовательно, если мы хотим, как в известном фильме, помните, если мы хотим до шлема добраться, так вот, если мы хотим вообще грамотно действовать, нам обязательно сейчас надо включать в дискурс, первое, не только вопросы военной стратегии, это уже все понятно, все обсуждено 150 раз, военные знают свое дело, там, внешнеполитические аспекты и прочее, но мы должны, наконец-таки, заняться целевыми группами, как на самой Украине, так и на территориях стран, которые ее поддерживают. Нет там никакого внутреннего единства. Оно иллюзорно, и оно спрессовано и сковано через насилие и через формирование угроз. Вот идет враг, это Россия, они вас сейчас всех убьют, надо типа бороться с ними, с москалями. Вот. Но нам нужны какие-то каналы донесения своей информации. Нам необходимо как-то, ну, что-то уже делать. Как так случилось, что все интригуют против нас? Почему не интригуют тогда за нас? Я не поверю, что нет людей, которые любят Россию, которым симпатична наша культура, история, наш курс на сохранение традиционных и развитие ценностей.
0: У нас не так много времени остается до конца этого прямого эфира. Напомню, давайте еще один вопрос попробуем успеть обсудить. Америка, которая увязла в Иране. Больше она удаляется от украинского проекта, а главное и от Европы, кстати говоря, тоже.
1: Не понимает ничего.
0: Как сообщили в европейском командовании США, Пентагон поручил провести реорганизацию группы содействия безопасности Украины и перераспределение ролей и обязанностей. По оценке издания «Политика», решение США – это очередное свидетельство того, что они дистанцируются от Европы. Профессор и один из наиболее видных экономистов США Ричард Вольф в недавнем интервью Гленну Дайсону сказал следующее. «Я знаю много людей в правительстве, в властных кругах США, и все они ненавидят Европу. Мы больше не будем ее тащить на себе. У нас появилось много других забот, на которых нам придется сконцентрироваться». Ну, а если вообще, в принципе, вспомнить и недавнюю дату, 250 лет независимости Америки, то здесь, в общем-то, наверное, всегда надо иметь в виду, что это независимость от Европы, от Британии, чьи колонии нынешние Штаты являлись. Ну и, другими словами, США – органический враг Брюсселя и Лондона. Так-то вообще-то, на минуточку. Как новая политика Вашингтона отразится на экономике и безопасности Европейского Союза? И какие в этом плюсы есть для нас? Дмитрий.
2: Уход Америки из Европы несет двойственный характер. С одной стороны, это, несомненно, ослабляет Европу, там появляются фобии, потому что раньше был американский зонтик. Но, с другой стороны, это побуждает их больше тратить на вооружение, больше тратить на армии, значит, переходить зачастую уже на то, чего там давно не было, это на такую, скажем так, призывную армию. И Евросоюз, это очевидная реальность, из политико-экономического блока превращается в военный блок. И там активно формируются силовые структуры и спецслужбы. И это все говорит о том, что в той или иной степени Европа готовится к большой войне. Украина – это передовой отряд, которому необходимо сделать все, чтобы они успели к этому подойти до того, как Россия выйдет на искомые позиции.
1: Не сдохнет раньше.
2: И мы прямо очевидно видим, что на сегодняшний день, как во времена железного занавеса, мы находимся в парадигме противостояния систем, и ставки настолько велики, что их очень хорошо иллюстрирует итог холодной войны с Западом. Это потеря Советского Союза, огромной страны, да, и погружение постсоветского пространства в череду каких-то войн, нищеты, там, экономического коллапса и прочее. Они сейчас хотят вывести Россию на похожую позицию. Поэтому в такой ситуации расслабляться нельзя ни на уровне там, гражданского общества, ни на уровне бизнеса, ни на уровне там, промышленного, там, аграрного нашего сектора, науки, образования. Ну и, понятно, правящий класс, он это, я думаю, осознает гораздо лучше, чем, может быть, даже мы здесь сидящие. Вот к чему мы пришли.
1: Это я, коллеги, тут просто искала. Тут у Трампа, на самом деле, пришла беда, откуда не ждали. называется. Знаете, как это? Иран – это полбеды. То, что происходит сейчас с Японией, вот это катастрофа, которая его ждет. Я просто напомню, что вы процитировали там, да, одного экономиста, а тут на днях уже сами экономические службы США, вы знаете, да, что начата резкая интервенция закупки японской иены ФРС, да, осуществляет интервенционные закупки. Что произошло? Я никогда не думала, почему в американских фильмах все время домохозяйки интересуются, каков курс японской иены. Я это так всегда удивляла. Да? И на самом деле, потом, когда глубоко начинаешь разбираться, смотрите, какая замутка произошла. Это достаточно... Ну, я просто не знаю, как ребята у Трампа планировали. Рубио, большой респект. Он явно какой-то человек с большими ушами, но иногда независим от интеллекта, понимаете? Вот. В чем суть? В Японии начинается кризис по причине чего? Энергетического кризиса. Кто организовал Японии энергетический кризис? Трамп. Потому, ну, Ближний Восток. Потому что Иран поставлял в том числе и туда, и Катар, понятно, там и все эти страны Персидского залива тоже поставляли. А Япония из-за дефицита, у нее начинается проблема, она начинает долговые обязательства, она же держит казначейские бумаги, и для того, чтобы иена совершенно не обвалилась окончательно, они начинают их потихоньку выкидывать на рынок. Это брушивает казначейские бумаги долговые США. Соответственно, выполнять эти обязательства они не могут, долг США начинает расти, инфляция разгоняется, цена, соответственно, опять... Ну, то есть ну, все очень плохо, да? Умный ФРС выходит и говорит, короче, что делать? Надо спасать Японию, сейчас начнем закупать японские иены, будем закупать. Начинаем закупать. Япония одна из крупнейших стран, которая держит эти бумаги, там, ну, понятно, Китай самая большая часть держит. Но дело в том, что на фоне тогда, когда Япония начинает выбрасывать, спасая себя прежде всего, да, Китай в связи с тем, что дешевеют американские бумаги, тоже начинает их скидывать. Таким образом, начинается, что доллар проседает, он не имеет ценности, которую он продолжал все это время. Это связь с нефтью. Вы понимаете, да? И таким образом выстрелил себе в ногу, фактически уничтожая сейчас долларовую систему США. Это, как раз, это не я написала, коллеги, это написал американский финансист, политолог, бывший сотрудник системы ФРС. То есть он говорит, что мы приближаемся к краху, и все, что главное, чтобы нас сейчас, говорит, никого не накрыло осколками. Это имеется в виду Европу. Вот что значит сегодня... Мир, насколько, о чем говорил Владимир Владимирович, так сильно все связано. Тронь в одном месте, и не знаешь, где заболит. Вот сейчас, видите, как по кругу шло-шло-шло кризис и вернулся. И что касается теперь в данном случае Европы. Где деньги будет брать Европа на ВПК? Она их будет занимать.
2: Она их напечатает.
1: Их обеспечить надо. Товаропроизводство, у них энергии нет. Энергию надо взять. Кто им обещает энергетику дать? Вот тут вступает большая игра. Опять вы сказали, да, Британия. Она им говорит... Мы приведем в Европу энергетику. Каким образом? Возьмем ее на Каспии, вскроем Каспий и возьмем. У нас там их есть.
2: Вариант.
1: Да. И заполним Баку, Джейхан и приведем, да? Где мы еще возьмем? А для чего взорвалась КТК? Чтобы Турцию подключить. Турция, видите, еще неблагонадежные поставщики. Давайте туда вместе сосредоточимся, там возьмем. Война требует смазки, она требует энергии. Европе нужен уран. Европе нужен дизель, Европе нужен топливо, нефть нужна для войны. Вот что не хватает у Европы для того, чтобы она могла спокойно идти. Что, почему мы и наблюдаем напряжение сейчас на Южном Закавказье России? Вот куда они идут. Они идут за энергетикой, им взять больше негде. Американцы, кстати, ушли с компании. Компании американские стали выходить из добычи на Швеции, Норвегии, вот эти на северных морях уходят.
0: Вообще у нас не осталось времени, но мне так хочется еще один эпизод озвучить чисто для хохмы. Ну, правда, перебить вашу, Инну Николаевну, историю будет сложно, но тем не менее. Американский журналист Такер Карлсон резко раскритиковал главу европейской дипломатии Каю Каллас, заявил, что был шокирован уровнем ее интеллекта. Об этом он рассказал в своем подкасте, назвал главу евродипломатии Каю Каллас тупым человеком. Я процитирую. «Недавно я ужинал с ней в одной стране в компании дипломатов, которых никак не назовешь посредственными. Когда она встала, чтобы выступить, я почувствовал всеобщее презрение и недоумение. Как такой тупой человек может занимать руководящую должность в Европе?» Ну, вот к вопросу, да.
2: Да, в одной фразе, учитывая дефицит времени, именно такие люди должны быть сейчас на ключевых должностях в ЕС, так как они не должны много думать, они должны выполнять выполнять задачи, которые им ставят транснациональные корпорации. Я надеюсь, ни у кого нет иллюзии в том, что ни один европейский политик не является самостоятельным. И более того, за всем происходящим там стоят ТНК.
1: Я с ужасом представляю, что бы сказал о ней Лавров. Если бы эта встреча состоялась, я очень сочувствую Сергею Викторовичу, если бы ему как хорошо, что ему не приходится больше встречаться с их вот этими вот лидерами, ну, брюссельскими политиками.
2: У него уже есть опыт произносить ключевые фразы в микрофон, поэтому я думаю, он бы отреагировал.
1: Я думаю, его отсылка была бы гораздо короче, чем у Такера Карлсона.
0: Друзья, наше время подошло к концу. Напомню, мы в начале эфира задавали вопрос и себе здесь в студии, и нашим слушателям, подписчикам, зрителям в социальных сетях проекта «Звезда Аналитика», на чем сломается киевский режим в этом году. Результаты у нас такие. Большинство подписчиков, 55%, выбрало пятый вариант. Все в комплексе создаст критическое давление на Киев и сломит его. Такой была политинформация сегодня на «Звезде». Спасибо нашим гостям. Инна Ямбулатова, Дмитрий Соин.
1: Спасибо.
2: Благодарим.
0: Я Анна Шафран. До новых встреч.
2: Всех благ.
3: Стрим «Политинформация». Радиоверсия. Сегодня в программе «Область знаний». Зарождение авиации. Рассказывает инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов. Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда». Человек с изюминкой. Петр Чайковский. Великий русский композитор, чьи музыкальные произведения входят в топ-лист самых часто исполняемых в мире. «Щелкунчик», «Лебединое озеро», первый концерт для фортепиано с оркестром. Как любой гений, отличался противоречивым характером и рядом особенностей, которые современники считали странными.
4: На первый взгляд.
3: Это был человек среднего роста, стройный, всегда чисто и опрятно одетый. Тонкие черты лица, тонкая шея. В 52 года он уже был совсем седым. Внешнему виду Чайковский уделял большое внимание. Часто посещал модные магазины на Кузнецком мосту, любил тонкие лайковые перчатки, круглые шляпы с лентами, украшал галстуки изящными булавками.
4: Где изюминка?
3: Чайковский курил всю жизнь с 14 лет. Не только папиросы, но и сигары. Если работа не клеилась, порой заливал неудачи горячительным. Однако композитор не подорвал здоровье ни табаком, ни алкоголем. А меланхолию и хандру лечил походами за грибами и длительными пешими прогулками. В день проходил 10-12 километров. При этом Петр Ильич был настоящим трудоголиком. Работал, невзирая на погоду за окном и настроение. Сосредоточенно, упорно, по многу часов. Не дожидаясь вдохновения, как ремесленник. Так он написал, например, балет «Лебединое озеро» по заказу Московской дирекции императорских театров. Сам Чайковский говорил:
5: «Большой талант требует большого трудолюбия».
3: И сегодня мы имеем счастье наслаждаться его волшебной музыкой.
4: Петр Чайковский. Человек с изюминкой. Очень важные вопросы.
6: Китайские исследователи обнаружили, что кипячение воды приводит к удалению из нее до 90% частиц микропластика. Рабочий ли это способ? И можно ли пить кипяченую воду? Ведь она считается мертвой.
7: Отвечает доктор технических наук, профессор, исполняющий обязанности ректора Российского химического технического университета Илья Воротынцев.
8: Живая вода в целом относится к тем, которые чуть-чуть более щелочная. Поэтому после кипячения действительно улетучивается, с одной стороны, растворенный газ, с другой стороны, кислород, растворенный в воде. Ну и плюс кислотно-щелочной баланс смещается в сторону нейтрального. Ну и, в общем, такую воду называют условно мертвой. Конечно, там от нее на самом деле ничего плохого не случится, но сильно зацикливаться на этом не стоит. Кипячение не всегда является таким суперметодом. И иногда от таких, например, растворений, как хлорорганика, токсичные вещества, которые появляются в результате взаимодействия хлора с другими органическими соединениями, там, бензолом, нитробензолом и так далее, в общем-то, можно усугубить кипячением загрязняющий эффект воды. Самая большая угроза, которую, собственно, может нести попадающие к нам в дом, это не только нанопластик, а вредоносные бактерии и вирусы, для которых вода – это некая среда обитания. Именно поэтому, тем как откроется водопроводу, процесс очистки происходит в несколько стадий. Очистка грубая, тонкая, микрофильтрация, нанофильтрация, дальше еще озонирование, хлорирование, значит, воздействие ультрафиолета для того, чтобы удалить, собственно, патогены.
4: Очень важные вопросы. Балерины всегда танцуют на цыпочках. Не проще ли было бы найти девушек повыше?
3: Всемирная история балета. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 2 часа дня в Москве. В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Российские средства противовоздушной обороны за сутки в зоне спецоперации сбили 11 управляемых авиационных бомб и свыше 1100 дронов самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что наши бойцы ликвидировали за сутки 1300 украинских боевиков. Расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» на Камчатке и Курильских островах ударили по морской мишени. Она имитировала группу десантных кораблей условного противника. Били вместе с экипажем малого ракетного корабля «Смерч». Действовали в рамках масштабного учения, которое началось на прошлой неделе. Маневры проходят в акваториях Японского, Охотского морей и северо-западной части Тихого океана. Заместитель министра обороны поздравил специалистов военно-строительного комплекса ведомства с Днем строителя. Церемония прошла накануне в Центральном доме российской армии. Павел Фродков отметил важность выполнения всех поставленных задач.
2: В военно-строительном комплексе Министерства обороны работают профессионалы, выполняющие задачи по укреплению обороноспособности страны и повышению качества жизни военнослужащих. Мы принимаем все необходимые меры по формированию нового облика военно-строительного комплекса, который отвечает всем вызовам сегодняшнего дня.
1: В завершении торжественной церемонии генерал-лейтенант наградил сотрудников и ветеранов военно-строительного комплекса ведомственными наградами. Новый тактически управляемый баражирующий боеприпас КУБ-10МЭ в ближайшее время должен поступить в зону специальной военной операции. Об этом сообщил глава концерна «Калашников» Алан Лушников. Он отметил, дальность нового изделия удалось повысить до 100 километров. Боеприпас также оснащен головкой самонаведения с элементами искусственного интеллекта и боевой частью массой около 11 килограммов. Новый комплекс работает в связке с разведчиком-ретранслятором СКАТ-350М. В соединениях и воинских частях Московского военного округа состоялись спортивные соревнования, посвященные Дню физкультурника. Состязания в силе, ловкости и быстроте провели под руководством помощников командиров по физической подготовке. Также в частях военного округа прошли кросс на 1, 3 и 5 километров, забеги по полосе препятствий, легкоатлетические эстафеты. Играли в футбол, настольный теннис, волейбол. Соревновались в таких дисциплинах, как армрестлинг, толкание ядра, русский жим, подъем гирь на максимально возможное количество раз за отведенный промежуток времени в положении стоя. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17:00.
3: Как вас звать, величать-то?
4: Не царское это имя!
5: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
4: Не царское это имя!
5: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Его прапрадедом был Владимир Мономах, а прадедом Юрий Долгорукий. Он прославился как искусный дипломат и справедливый правитель, но историческое прозвище заработал в сражении. Александр Невский.
3: За что же его так нарекли?
4: В середине 13 века Русь разрываема со всех сторон. С востока сокрушительные удары наносит монгольское войско. С запада постоянно огрызаются шведы. Новгородскому князю Александру Ярославичу предстоит решать обе эти проблемы. Первую – путем дипломатии, а вторую – силой.
0: История одного прозвища.
4: Шведы всеми силами стремились захватить берега Невы. Тогда это был единственный для Новгорода и всей Руси выход к морю. Решающая битва состоялась 15 июля 1240-го. Князь лично участвовал в бою. И на лице самого шведского короля оставил след острого копья своего. Соперник был разбит, Русь сохранила важный торговый путь, а князь Александр с тех пор получил прозвище Невский.
3: Не царское это имя. История одного прозвища.
5: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
6: Когда нужно перевязать рану?
7: Стерильный и нестерильный.
8: Сразу мумию представляю.
5: Вот это вещь!
9: Что важно сделать при ранении? Остановить кровь, обработать рану и закрыть ее. Принцип не меняется тысячелетиями. И хотя древние люди не имели понятия о дезинфекции, это не мешало им накладывать повязки. Бинт. Мох, торф и древесная труха. Разумеется, без надписи «стерильно». Тем не менее, это были

0: древнегреческий целитель ввел несколько важных правил. Промывать рану кипяченой водой, накладывать только чистую ткань, а перед процедурой обязательно мыть руки.
1: Вот это вещь!
0: В 18 веке врачи перешли на впитывающие повязки из хлопка и льна. Гигроскопичный материал получали из пеньковых волокон, а еще корпии, нащипанных из старого полотна ниток. Во время войны даже титулованные особы занимались тем, что раздергивали ветошь на нитки и затем отправляли корпии в госпитали. В следующем столетии русский ученый и хирург Николай Пирогов предложил обеззараживать раны 3% раствором карболовой кислоты, а для наложения повязок использовать карболизированную марлю. Средство отлично впитывало и пропускало воздух. Позднее немецкий военный врач Эрнст фон Бергман разработал метод стерилизации, в том числе перевязочного материала. Так началась эра асептики. Во время русско-японской войны военно-полевые хирурги впервые использовали ватно-марлевые повязки. В 20 веке задача бинтов усложнилась. Пропитанные гипсом, они стали удобным способом для фиксации поврежденной конечности. Для этой же цели, но уже в мягкой форме, наматывают эластичные бинты. Например, при растяжении связок. А еще их используют спортсмены, чтобы избежать травм. И, конечно, бинт обязательно должен быть в домашней аптечке. Но пусть он никогда не пригодится.
1: Вот это вещь. История предметов. Полезных и не очень.
2: Записки врача.
3: Сколько в современных людях неандертальской ДНК? Осталось ли что-то в нас от наших далеких предков, и сказывается ли это на сегодняшних жителях планеты?
2: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
3: Неандертальцы и современные люди разошлись от общего предка около 500 000 лет назад. Первые обитали в более холодном климате Евразии, вторые – в Африке. Затем, примерно 50 тысяч лет назад, эти два вида столкнулись друг с другом. В результате неандертальцы были частично уничтожены, частично ассимилированы в результате скрещивания. Наследие этого скрещивания стало предметом многочисленных научных исследований в последние несколько лет. Сегодня до 4% ДНК неафриканцев имеют неандертальское происхождение. Почему так мало? В 2014 году исследователи из Гарвардского университета показали, что естественный отбор был у гибридов направлен против неандертальских участков ДНК. Закрепившиеся в современных людях отголоски далеких предков могли повлиять на широкий спектр признаков, включая выработку кератина, риск некоторых заболеваний и, неожиданно, на склонность чихать после употребления темного шоколада. А что с рисками заболеваний? Здесь, как это обычно бывает, что-то их снижает, что-то увеличивает, хотя и в очень незначительной степени. Например, есть данные о более частом развитии мозолей, натоптышей и других кожных образований. Часть неандертальской ДНК увеличивает риск развития депрессии, но лишь на 1%, а часть, наоборот, можно считать антидепрессивной. Тоже примерно по сердечно-сосудистой патологии, включая инфаркты. Важно, неандертальские варианты обычно не локализуются непосредственно в генах, а затрагивают ДНК, которая определяет, где, когда и насколько сильно активируются эти самые гены. Например, возвращаясь к депрессии, неандертальские фрагменты расположены рядом с генами циркадных часов, которые синхронизируют ритмы организма с Солнцем. Другие неандертальские варианты влияют на активность генов, ответственных за боли в мочевом пузыре, за предрасположенность к никотиновой зависимости.
2: Алексей Водовозов. Записки врача.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист,

0: спа нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
2: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Уровень воды в реке Урал,
5: Центральный банк сохранил
4: на Крымском мосту.
5: Российские космонавты совершили
6: государство открытый проект о возможном продлении.
7: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
8: 1950 название города Пермь.
9: Александр Фатовский, Константин Симонов.
10: Утро на радио «Звезда».
7: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
11: Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек, навек.

И в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один путь мой, среди невзятых рук.

среди нехоженых дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

0: Радиозвезда. История в звуке. Тайная война. История мирового шпионажа.
1: Во Франции на каждый лье по 100 шпионов Ришелье. Это стихи. Вернее, слова из песни в знаменитом советском фильме о мушкетерах. Думаете, выдумка? Нет. Сотня отборных разведчиков на каждые 4,5 километра по всей стране. Грозная сила. Но только одного своего тайного агента его высокопреосвященство ценил превыше остальных. В 17 веке имя этого человека произносили шепотом. Боялись. И боялись не зря. Монах Жозеф. Он же серый кардинал Парижа.
2: Он же Франсуа Леклер дю Трамбле.
3: Лицо его сильно обветренное, худое от тягот, которым он обрек себя сам, жутко морщинистое и усталое от постоянной работы ума. Из-под широкого лба выпуклые голубые глаза смотрели на мир внимательно, пристально. То был взгляд сильного человека очень крепкой веры, в котором четверть века религиозной жизни не приглушили сильных страстей и остроты чувств.
1: Так говорили о нем враги. И говорили неспроста. Франсуа Леклер дю Трамбле родился в 1577 году в семье дворянина. Получил великолепное образование. Знал латынь, итальянский, немецкий, древнегреческие языки. Служил в армии. Отличался мужеством и отвагой. Юноши прочили блестящую военную карьеру и как минимум маршальский жезл. Однако неожиданно для всех Франсуа, которому на тот момент исполнилось 22, принял постриг, взял себе имя Жозеф и стал монахом ордена капуцинов. Вот тогда-то на него и обратил внимание сам Ришелье.
4: «Мне нужен был человек, который выполнял бы самые сложные и секретные поручения. Человек-тень, человек-загадка. Капуцин подходил на эту роль лучше других».
0: Тайная война.
1: Именно Жозеф организовал крупную агентурную сеть, которая действовала и во Франции, и за ее пределами. Устав ордена запрещал монаху передвигаться верхом, поэтому он повсюду ходил пешком в старых сандалиях на босу ногу. Как только кардиналу докладывали, что его лучший разведчик медленно, но верно приближается к Парижу, Ришелье тут же откладывал все важные дела, садился в карету и выезжал навстречу своему информатору. Оно того стоило.
4: «Заговорщики пойманы. Правда, остается еще королева. Но тут мы бессильны. Я установил за Анной Австрийской слежку. Подвески сыграли свою роль. Мы добились главной цели. Герцог Бекингем убит. И неважно, кто это сделал. Красавица-шпионка или безумный фанатик».
1: Так отец Жозеф стал главным советником Ришелье. В Лувре того времени шутили. Теперь, без доклада, к кардиналу могли входить только его любимые кошки и странного вида монах.
0: Тайная война.
1: Мрачный гений интриги и злодейства. Именно он, Жозеф, развязал в Европе 13-летнюю войну. Причем только с одной лишь целью – сбросить с политического Олимпа род Габсбургов. Именно он, как его еще называли «невидимая рука кардинала», подготовил окончательное падение крепости Ля-Рошель и всех французских протестантов. Ришелье носил красную сутану, отсюда и псевдоним «Красный герцог». Отец Жозеф облачался в коричневую рясу. Тогда откуда взялось его прозвище «Серый кардинал»? Во Франции 17 века серым называли все нецветное. А еще французы считали, что слово «серый» нужно воспринимать в переносном смысле. Теневой, тайный. Отсюда и псевдоним. Монах Жозеф умер в 1638 году. С тех пор появилось выражение «кукловоды политического закулисья». Так говорят о людях, которые за спинами номинальных правителей вершат судьбы мира. Именно таким кукловодом был он.
2: Франсуа Леклер дю Трамбле.
0: Тайная война.
5: Человек всегда мечтал летать. Небо бороздили Баба-Яга в ступе и Змей Горыныч. Взмывал ввысь крылатый Пегас и ковер-самолет. Но прошли века, прежде чем люди сумели покорить воздушное пространство. Об истории отечественной авиации расскажет инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве, в студии Максим Челиков. В Татарстане отменили все массовые спортивные мероприятия и объявили траур после атаки украинских беспилотников на Нижнекамск. Удары пришлись по гражданским и производственным объектам. Погибли 13 человек, включая ребенка. Еще 75 обратились к врачам с осколочными ранениями. 21 человек госпитализирован. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что вина за оборванные жизни погибших при атаке БПЛА по Нижнекамску лежит на совести тех, кто дал Киеву оружие. Центризбирком утвердил проведение голосования на выборах Государственной Думы 9-го созыва за рубежом с 18 по 20 сентября. Откроются 319 участков в 152 странах, что на 24 больше, чем на прошлых президентских выборах. Впервые россияне смогут проголосовать в Буркина-Фасо и на Мальдивах. Граждане за границей получат только один бюллетень и будут голосовать исключительно за федеральные списки партии без одномандатных округов. Федеральный проект формирования комфортной городской среды за время реализации позволил благоустроить порядка 120 тысяч территорий. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарном заседании форума «Развитие малых городов и исторических поселений».
2: В каждом регионе обустраиваются дворы, детские спортивные площадки, набережные, центральные площади, парки, пространства, где жители и гости проводят свободное время, организуют праздники, культурные и общественные события. Благоустройство – это не только внешнее преображение. Меняется качество жизни, повышается и предпринимательская активность, появляются и новые рабочие места. Более 30 тысяч создано рабочих мест за время реализации федерального проекта.
1: Михаил Мишустин отметил, что наибольшую вовлеченность проекта благоустройства демонстрируют жители районных центров и сельских территорий. Роспотребнадзор запустил бесплатную всероссийскую горячую линию по качеству детских товаров и школьных принадлежностей. Вплоть по 21 августа специалисты проконсультируют родителей по безопасности одежды, обуви, канцелярии, игрушек и детского питания, а также разъяснят санитарные требования. Задать вопросы можно через региональное управление ведомства, контакты которых опубликованы на официальных сайтах. И о погоде. Во вторник в Москве переменная облачность, без осадков и до 26 тепла. В среду местами небольшой дождь и до 18 градусов. Сейчас в столице плюс 23. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на

0: Бандана. Треугольный или квадратный платок из плотной, как правило, хлопчатобумажной ткани. Он весит около 70 граммов и легко помещается в кармане или рюкзаке. Форма и содержание.
1: Бандану часто носят на голове, тогда она укрывает бойца от палящих лучей солнца. Или на шее, чтобы не натирал воротник бронежилета. По необходимости платок можно быстро поднять с шеи на подбородок. Так получается защитная маска от грязи и ветра. Изначально бандана была очень популярна у американских ковбоев. Она надежно оберегала скотоводов-табунщиков от пыли и песка. В современной российской армии платок оливкового или зеленого цвета входит в состав боевой экипировки «Ратник» и называется косынкой медицинской или санитарной. С помощью банданы можно перевязать, к примеру, рану и остановить кровотечение.
0: Бандана.
1: Она отлично впитывает влагу, быстро высыхает и не растягивается. В отличие от кепки армейской, бандана без козырька. У нее нет жестких швов. На голове она сидит комфортно. Бойцы часто повязывают косынку под общевойсковой защитный шлем. Могут беспрепятственно использовать тактические наушники, баллистические очки или ночные прицелы.

0: обмундирования.
1: Бандана – это еще и своеобразная прихватка. Намотал на руку, и можно спокойно удерживать в походе горячий котелок. А если привязать концы уставного платка друг к другу, то в бандану можно набрать и даже профильтровать мутную воду. И сегодня многие спецподразделения мира закрывают лицо банданой в обязательном порядке. Это помогает сохранять анонимность при выполнении боевых операций.
2: Форма и содержание. Бандана. Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
3: 20-е годы прошлого века. Америка, Чикаго. Здание Национального торгового банка Мунси. В помещение входит очередной посетитель, известный канадский мультимиллионер. Здесь у него назначена встреча с хозяином именно этого финансового учреждения. Время еще есть, поэтому богатый клиент усаживается в удобное кресло и внимательно смотрит по сторонам. В кассах длинные очереди, повсюду бегают клерки с огромными кипами бумаг. У входа грозного вида охрана. Обычный день. Бизнесмен не подозревает, что все, буквально все вокруг него, само здание, шикарная вывеска, люди внутри помещения – фальшивка. Самый настоящий спектакль. А режиссер всего этого действа – опытный авантюрист по прозвищу «Желтый Кидала».
4: За канадцем я следил несколько месяцев подряд. Знал, к примеру, что он никогда не читает газет, а значит, о том, что настоящий банк только что переехал, миллионер даже не слышал. Я тут же арендовал пустое помещение, изготовил вывеску и нанял группу профессиональных актеров. Они изображали посетителей, охрану, банковских служащих. Клиенту по почте предложил выгодную сделку, и он ничего не заподозрил. Я продал ему поддельные купчие на земельные участки в Чикаго. За четверть цены продал, со скидкой. Получилось примерно 400 тысяч долларов.
3: 400 тысяч тогда? Это более 6 миллионов сегодня. Обман канадский миллионер обнаружил только на следующий день, когда понял, что договор на покупку участков на самом-то деле фальшивка, а владелец торгового банка и его сотрудники исчезли в неизвестном направлении.
2: Плутовство.
3: Джозеф Уэйл. Можно сказать, он родился мошенником. В детстве подрабатывал коммивояжером. Продавал доверчивым гражданам средства от глистов, естественно, собственного изготовления. Загадочный порошок на глистов не действовал, зато прекрасно лечил от насморка. Иногда Джозеф продавал местным жителям якобы бродячих, а на самом деле ворованных породистых собак.
4: Это все так, по мелочи. Знаете, кого я действительно обманул? Самого Бенито Муссолини. Дело было, естественно, в Италии. Там я изображал опытного инженера шахтной промышленности и продал диктатору права на разработку месторождений в Колорадо. За 2 миллиона долларов продал. Вот это я понимаю.
3: Когда итальянские спецслужбы обнаружили обман, Джозефа Уэйла уже и след простыл.
2: Плутовство.
3: Его называли королем мошенников. Он много раз сидел в тюрьме, выходил на свободу и вновь оказывался за решеткой. В начале 70-х биография «Желтого Кидалы» легла в основу американского фильма «Афера» с Полом Ньюманом в главной роли. Правда, по сценарию киношный авантюрист открыл в Чикаго не фальшивый банк, а фальшивую букмекерскую контору. Но какая, по большому счету, разница? Когда Джозефу Уэйлу исполнился 101 год, журналисты спросили у него: «Если бы вы могли встать с инвалидной коляски и выйти на улицу, то попробовали бы еще хоть разок кого-нибудь обмануть?» Старый мошенник ответил без секунды сомнения:
4: «Я мечтаю об этом, как голодная собака о мозговой косточке».
2: Джозеф Уэйл. Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
0: Балерины всегда танцуют на цыпочках. Не проще ли было бы найти девушек повыше?
5: Всемирная история балета. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Наука на чердаке.
2: 100 лет уже не смотрел никакое художественное кино, а тут вдруг небольшой отпуск подоспел. И посмотрел я у себя на чердаке несколько относительно свежих фантастических фильмов и ужаснулся тому, насколько они набиты странными мифами о космосе.
1: Научный журналист Егор Быковский.
2: Кажется, в наше время нет никаких проблем выяснить, как на самом деле все происходит в космосе. Но нет, друзья, создатели фантастических фильмов, да и книг, снова и снова наступают на все те же грабли. Давайте коротко про них расскажем, про грабли, с научной точки зрения. Первое. Космический холод. В кино в космосе царит ледяной холод. И человек, оказавшийся там без защиты, якобы мгновенно промерзает до абсолютного нуля, до минус 273 градусов по Цельсию. Так, в одном из фильмов про полет на Марс командор совершает самопожертвование, сняв шлем скафандра и мгновенно замерзнув. Но на самом деле вакуум – идеальный изолятор тепла. Помните, что там между стенок термоса? Он самый – вакуум. Тепло в вакууме теряется только через излучение, и происходит это не быстро. На самом деле, вы удивитесь, и для космических кораблей, и для людей в скафандрах нагрев и отведение тепла куда большая проблема, чем охлаждение. Следующий момент. Что будет с человеком без скафандра? Ну окей, он не замерзнет за секунду, мы уже поняли, даже за минуту. Тогда что? Киношники предполагают, что его, конечно, разорвет вдребезги пополам. Ну там, знаете, глаза вылезают из орбит, кровь из ушей. Ведь снаружи-то нет давления, значит, нас должно раздувать? Логично? Нет. На самом деле в вакууме изнутри человеческого тела действует скромное давление в одну атмосферу, а ткани довольно прочные. В 1966 году испытатель НАСА оказался в вакуумной камере, в разгерметизированном скафандре. Он потерял сознание через 14 секунд. Когда через 30 секунд давление восстановили, испытатель пришел в себя. Если вас вытащили из вакуума спустя минуту, полторы или даже две, вас еще можно спасти.
1: Наука на чердаке.
2: Одна из самых смешных вещей на свете – это представление киношников о поясе астероидов. Здоровенные камни висят в пустоте, на расстоянии вытянутой руки друг от друга, да еще и сталкиваются все время. А бедные пилоты космических кораблей отчаянно лавируют между ними с риском для жизни. Но а на самом деле как? В реальности в поясе астероидов, который лежит за орбитой Марса, среднее расстояние между телами оценивается в 300 тысяч километров. Примерно как от Земли до Луны. Давайте на примере. Если мы возьмем километровый астероид за песчинку в 1 миллиметр и положим на Землю, нам придется отойти на 300 метров от этой песчинки, чтобы положить еще одну такую же. В общем, для космического аппарата, пролетающего через пояс астероидов Солнечной системы, вероятность даже не столкновения, а незапланированного сближения с каким-то его объектом, ну, что-то 1 к миллиарду или даже больше. Ну и последний штамп, о котором мы успеем сказать. Пробоина в борту. Конечно, происходит буйная разгерметизация, и воздух со свистом улетает в космос за считанные секунды. И ветром людей и тяжелые предметы волочат к пробоине. На самом деле, при пробоине величиной в сантиметр иссечение воздуха будет довольно медленным. Можно подойти и заткнуть любым подходящим предметом, пока коллеги ищут пластырь. Дорогие киносоздатели, активнее приглашайте ученых в научные консультанты съемочных команд.
1: Наука на чердаке.
3: Человек в кадре. История одной фотографии.
4: 14 августа 1945 года президент США Трумэн объявил об окончании войны с Японией. Капитуляция еще не была подписана, но тысячи американцев все равно вышли на улицы праздновать победу. Повсюду радости, слезы, скорбь и ликование. В Нью-Йорке на Таймс-сквер не протолкнуться. Кто-то поет, кто-то танцует, а кто-то работает. Фотокорреспондент Альфред Эйзенштадт делает один снимок за другим. Ничего не получается. Кадры выходят какими-то смазанными, постановочными, неинтересными. Как вдруг...
0: Именно в этот момент я увидел его. Моряка. Он носился по всей улице и хватал всех женщин, которых встречал. Неважно, были они пожилыми, дородными или стройными. Я бежал перед ним со своей лейкой, оборачиваясь и пытаясь сделать удачный кадр. Однако ни один из них мне не нравился. И тут, внезапно, как вспышка, я увидел, что он схватил что-то белое.
4: В ту же секунду молоденькая медсестра в красивой белоснежной форме оказалась в объятиях того самого неугомонного моряка.
0: Я нажал на кнопку, когда он ее поцеловал. Если бы она была одета во что-то темное, я бы никогда не сфотографировал ее. То же самое, если бы на нем была светлая форма, снимка бы не получилась.
3: История одной фотографии.
4: Поцелуй был долгим и страстным. За это время Эйзенштадт успел сделать 4 фотографии с разных ракурсов, но только одна из них была опубликована в журнале Life в разделе «Победа». Этот снимок стал культовым и самым узнаваемым в США.
0: Впоследствии многие утверждали, что в кадре именно они. Но я-то помню, что после поцелуя моряк и медсестра просто улыбнулись друг другу и разошлись в разные стороны. Как их зовут, я не записал.
4: В 1980-м журнал Life дал объявление о поиске главных героев фотографии. Откликнулись 3 женщины и 11 мужчин. Но достоверно установить личность моряка и медсестры так и не удалось. В тот день все претенденты были на Таймс-сквер, и все целовались с незнакомыми людьми. И сегодня, каждый год, 14 августа, в день, когда Трумэн объявил о скором конце войны с Японией, сотни влюбленных пар собираются в центре Нью-Йорка. В назначенное время они начинают одновременно целоваться. Причем многие девушки одеты в короткие белые платья, а мужчины в темные военные матроски. Так происходит реконструкция знаменитой фотографии, которая получила неофициальное название «Поцелуй на Таймс-сквер».
3: Человек в кадре.
5: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
6: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 3 часа дня в Москве, в студии Максим Челиков. Семьи погибших при атаке украинских беспилотников в Нижнекамске получат выплату в размере 2 миллионов рублей. Пострадавшие 600 тысяч, сообщает пресс-служба главы Татарстана. Также для всех нуждающихся развернут пункт временного размещения, рассказал начальник управления образования Нижнекамского района Рустем Хузин.
2: На базе лицея номер 3 развернут временный пункт размещения. Тут мы встречаем всех жителей пострадавших домов. Организована регистрация, собирается вся необходимая информация, горячий чай. В ближайшее время будет организовано горячее питание, оказывается помощь психолога. Есть возможность в спортзале развернуты койко-места, где могут люди полежать, отдохнуть. То есть вся необходимая работа для того, чтобы получить всю информацию и помочь людям, осуществляется.
1: По данным Следственного комитета, в результате удара украинских беспилотников по жилому сектору, а также объектам промышленности, погибли мирные жители, в том числе ребенок. Несколько десятков человек пострадали. В ответ на террористические действия киевского режима вооруженные силы России минувшей ночью нанесли комбинированные удары. Были атакованы ТЭЦ и 7 электроподстанций в Одессе. В Сумской области взрывом уничтожена инфраструктура газового месторождения «Бугроватое», которое использовали украинские вооруженные формирования. Поражены объекты железнодорожной инфраструктуры в других областях. Владимир Путин прибыл в Улан-Удэ. Президент проведет заседание Президиума Государственного совета по развитию общественного транспорта, примет участие в запуске местного горно-обогатительного комбината и встретится с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Глава государства ранее уже осмотрел выставку проектов благоустройства на Дальнем Востоке. Это 5-й регион, который посещает президент за месяц. Ранее были Иркутская область, Омск, Петербург и Красноярск. Мощный шторм «Долфин» обрушился на восточное побережье Китая. Эвакуировано более 1 000 000 человек. В воскресенье скорость порыва ветра достигала 150 км в час. К утру понедельника тайфун ослабел до тропического шторма. Однако власти сохранили оранжевый уровень опасности в ряде районов до среды. Ожидаются проливные дожди, которые могут привести к наводнениям. И врачи Долгопрудненской больницы успешно прооперировали вторичную катаракту у 100-летнего жителя Подмосковья. Высокотехнологичное вмешательство заняло несколько минут и вернуло пациенту зрение. По данным регионального Минздрава, 11 августа долгожитель перенесет аналогичную процедуру на втором глазу. Представитель ведомства подчеркивает, несмотря на почтенный возраст, Владимир Михайлович ведет активный образ жизни, играет в шахматы и не собирается отказываться от вредных привычных дел. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Балерины всегда танцуют на цыпочках. Не проще ли было бы найти девушек повыше?
4: Всемирная история балета. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды замигают, значит, кому-нибудь нужно.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Танец – единственное искусство, материалом для которого служим мы сами. Американский артист балета Тед Шоу.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – история балета.
4: «Исторические заметки».
5: Он появился в самом конце 16-го столетия, когда французский двор решил вдруг объединить четыре вида искусства – танец, музыку, поэзию и живопись, чтобы создать так называемый новый идеал античного единства. Объединяли. А что в итоге получилось-то? Все то же самое. Как ни крути, но слово «балет», правда, на итальянском языке звучит примерно так – «балетто», переводится очень даже просто – танец. Ничего нового. Ну хорошо, придумали. А дальше-то что? Как танцевать? Какие основные движения? Кто учить-то будет? И вот свершилось. В начале 18 века в Пражском театре появился первый профессиональный балетмейстер. Фамилию его никто не помнит, но то, что он был, это совершенно точно. И началось. Французская школа балета, лондонская, венская. Так потихоньку-потихоньку иноземное искусство добралось и до России-матушки.
7: Приключения иностранцев в России.
8: Директор французского театра.
9: Раз,
8: учитель танцев шведского королевского
9: три,
8: двора. Он выступал в Париже, Дрездене, Копенгагене. И в 1730 году приехал в нашу страну, чтобы открыть первую школу русского балета. Имя этого человека – Жан-Батист Ланде.
10: Ваши основные обязанности – организовывать придворные балы, обучать различным танцевальным движениям придворных Петербурга. Дозволяется также преподавать частным образом, но не в ущерб главному предназначению.
8: Француза Ланде пригласила лично Анна Иоанновна. Императрице надоело, что ее фрейлины отплясывают на маскарадах не весть что такое. Иноземный гость получил четкие указания и тут же принялся за дело.
9: Раз, два, три, четыре. Выше голову, Мария.
8: Танцмейстер Ланде числился на государевой службе, а потому, начиная с 1734 года, приступил к преподаванию в сухопутном шляхетском корпусе. Казалось бы, где будущие военные и где балет? Но совсем скоро его ученики представили императорскому двору уникальный по тем временам дивертисмент в опере Франческо Араи «Сила любви и ненависти». Небольшое театральное представление из всевозможных эстрадных номеров. Публика была в восторге. Балетные спектакли в исполнении кадетов имели невероятный успех. Одна беда. По завершению курса артисты в погонах получали офицерское звание и распределялись в действующую армию. Ланде страдал безмерно.
11: Сколько труда я потратил! Боже мой! Сколько вложил в этих ребят! Какие танцоры! Какая пластика! Какие движения! Хоть сейчас отправляй в Версаль, и триумф обеспечен. Но нет, их посылают в поля копать редуты. Господи, куда я попал? За что?
8: Зря горевал Жан-Батист. Ох, зря! После всеобщего признания едва ли не каждый житель Петербурга считал необходимым брать у него уроки танцев. И сама Анна Иоанновна, а потом сама Елизавета Петровна, а следом за ней Екатерина II. И великий князь Петр Федорович, будущий император Петр III.

0: Ландой. Учеников для новой школы Ланде отбирал сам. То были крепостные дети, которым суждено было стать первыми профессиональными танцовщиками.
1: А Графена Иванова?
2: Туточки я.
1: Афанасий Топорков?
3: Чего? Да здесь я. И не уходил никуда.
1: Авдотья Лаврентьева?
2: Наша эта фамилия. Стою, жду.
1: Семен Брюхов.
4: Ась? А, понял. Брюховы — это мы.
1: Поздравляю, господа. Вы приняты в придворную императорскую труппу.
0: Сколько их было, этих первых учеников, точно неизвестно. Чаще всего встречается число 12. Но то ли талантливый француз всего взял в обучение дюжину детей, то ли 12 мальчиков и 12 девочек. Да и так ли важно количество? Важно другое. Жан-Батист Ланде приехал в нашу страну всего на пару лет, а остался здесь на всю жизнь. Именно он, Ланде, основал первую в России балетную школу, которая без сомнений стала лучшей в мире.

0: танцев в России.
1: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
2: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – история балета.
3: Балет – это женский мир, в котором мужчина – лишь почетный гость. Хореограф Джордж Баланчин.
2: Очень верно подмечено. В конце 18 века Лондон стал балетной державой, а Вена – вторым европейским центром балета. В ту эпоху костюмы женщин-танцовщиц уже состояли из легких туник. Дамы выходили на сцену в так называемых высоких полуюбках. А что же мужчины? Они хаотично прыгали на заднем фоне, выполняя всяческие прыжки и повороты в воздухе. То есть воздушные пируэты. Одним словом, подтанцовка.
1: Исторические заметки.
4: Отца известного советского композитора Родиона Щедрина Константина Михайловича вряд ли можно назвать знаменитым музыкантом. Но при этом он имел абсолютный слух и обладал так называемой магнитофонной памятью. То есть мог запомнить любую мелодию с первого раза. Будучи преподавателем Московской консерватории, он не мог не заметить музыкальные способности сына и занимался с ним буквально каждый день. Впоследствии Щедрин-младший также окончил Московскую консерваторию, а чуть позже стал и ее преподавателем. Он сочинил многочисленные симфонические и вокальные произведения. Написал 5 балетов, в том числе невероятно популярную «Кармен-сюиту». Запомнился композитор и своей работой в советском кинематографе. В частности, сочинил музыку к фильму «Высота». А в 1958 году Родион Щедрин женился на балерине Майе Михайловне Плесецкой.
5: В моей жизни были только 2 женщины. Мама Конкордия Ивановна и любимая жена Майя.
4: Щедрины, Плесецкие.
6: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. Год семьи.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: У 8-летнего Юры много друзей, самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций.

0: Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
2: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – история балета.
5: Балет – это искусство, своей популярностью в немалой степени обязанное тому, что женатые мужчины могут видеть здесь множество женщин, которые в течение целого вечера не произносят ни слова.
4: Французские монархи очень любили балет. Екатерина Медичи, например. Она приглашала итальянских танцовщиков для постановки придворных представлений. Король Карл VIII тоже не отставал. Он вызывал в Париж иноземных мастеров для изучения особо сложных систем танца. А вот еще пример. Помните фразу из советского фильма о мушкетерах? Вспоминайте, наверняка знаете. Первая часть «Мерлизонского балета». Весьма любопытно, что этот самый «Мерлизонский балет» придумал, кто бы вы думали, Людовик XIII. Не знаем, сколько там было частей, но вот актов набралось аж целых 16. Сюжетом постановки стали приключения во время охоты на дроздов, одного из любимых развлечений короля. Его Величество не только сочинил либретто, музыку, хореографию, набросал эскизы декораций и костюмов, но и лично исполнил две роли – торговки приманками и крестьянина. А что тут удивительного? Людовики они такие.
6: Теперь... Так не принято. История правил поведения.
7: Французский король Людовик XIV. Он правил страной 72 года и 110 дней. Дольше, чем любой другой монарх в истории Европы. И все это время неукоснительно соблюдался один и тот же придворный этикет. Версальский.
8: Хорошие манеры. Знание иностранных языков, умение петь, танцевать, рисовать, играть не только в карты, но и на музыкальных инструментах – вот отличительные черты моего истинного верноподданного.
7: Король Солнца просыпался рано утром. В опочивальню тут же заходил главный камердинер. Он раздвигал полог кровати, а камерлакей запускал в спальню придворных, которым разрешалось присутствовать в момент пробуждения.
9: Умывальник короля.
10: Халат короля.
11: Туфли короля.
9: Расческа короля.
11: Зеркало короля.
7: Гардеробмейстер снимал с Людовика ночную рубаху, а главный камердинер помогал ее держать. В это время офицер при гардеробе доставал и передавал дневную рубашку обычному камергеру. Тот переадресовывал ее дальше, герцогу Орлеанскому, и уже он протягивал рубаху королю. Затем Людовику подавали на золотом подносе три вышитых платка на выбор. А потом...
9: Шляпа короля! Перчатки короля!
10: Трость короля!
7: В этом ежедневном спектакле участвовали по меньшей мере человек 20. И у каждого своя роль. Вечером в точности повторялась утренняя церемония, но только в

0: в обратном порядке, словно кинопленка, прокрученная назад. 36 стольников, 16 дегустаторов, 13 управляющих. Персонал кухни Версаля насчитывал 448 человек, не считая слуг персонала и учеников этих слуг. Во время завтрака, обеда или ужина все придворные должны были стоять, соблюдая тишину. Людовик восседал в кресле. Королева и принцы имели право сидеть на стульях. Другие члены монаршей семьи – на табуретах. А вот жареным поросятам, салатам, оленине, куропаткам и лососине оказывалась честь особая. Справа и слева вдоль стола расхаживала, чеканя шаг, специальная охрана, лейб-гвардейцы с ружьями на плече. И только попробуй возьми что-нибудь прежде короля. Первые 20 лет своей жизни из 77 Людовик учился танцевать. Он даже слегка подпрыгивал при ходьбе. Придворные старались королю подражать, стали подскакивать прямо на ходу. А слуги, даже стоя на месте, всегда занимали первую или третью балетную позицию. Никто не мог стучаться в комнату французского монарха. Поэтому многие дамы и кавалеры отпускали длинные ногти на мизинцах, чтобы в эту самую дверь царапаться. А еще каждому придворному выдавали особые памятки. В них перечислялись все без исключения нормы поведения. Печатались памятки на небольших листах бумаги. По-французски «этикет». Кроме того, на лужайках Версаля повсюду стояли еще и таблички, что-то вроде «по газонам не ходить». И назывались эти таблички точно так же – «этикетами». Когда-то и у нас было нечто подобное.
1: Теперь так не принято.
2: Вы слушаете исторические заметки на радио «Звезда».
3: Во Франции спектакли придворного балета достигли особого великолепия во времена Людовика XIV. Потому что только тогда танец начали исполнять по определенным правилам. Впервые их сформулировал балетмейстер Пьер Бошан. Все движения он разделил на группы: приседания, прыжки, вращения, положение корпуса. Выполнение этих движений осуществлялось на основе 5 позиций ног и 3 позиций рук. На слух тяжеловато, но на практике все становится просто и понятно. Было бы желание и трудолюбие. К слову, свое знаменитое прозвище «Король Солнца» Людовик получил после исполнения роли Солнца в представлении под названием «Балет ночи». Король любил лично участвовать в спектакле. В 1661 году французский монарх открыл Академию музыки и танца, куда были приглашены 13 ведущих танцмейстеров мира. Их обязанностью стало сохранение балетных традиций.
2: Исторические заметки.
3: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – история балета. Вот билет на балет, на трамвай билета нет. Многие из нас помнят эту незамысловатую песню. Непонятно лишь одно. Мужчина покупает билет в большой театр, что само по себе дело очень затратное, а на трамвай у него... Что, каких-то жалких копеек не хватило? Бросьте. И вообще, взаимоотношения балета и денег – штука весьма интересная. Вот послушайте.
1: Все деньги мира собрать сложно, рассказать можно.
4: В дореволюционной России 25-рублевую купюру, четверть от сотни или четвертной, в простонародье именовали углом. Так проще. Никакой математики. В хате 4 угла. Отсюда и название. Вспомните гоголевские «Мертвые души». Собакевич, торгуясь с Чичиковым, требует от покупателя именно угол, но получает категорический отказ. То есть 25 рублей? Ни-ни. Даже четверти угла не дам. Копейки не прибавлю. В современной России 25-рублевые банкноты или четвертные уже не выпускаются. Зато остальные наши купюры все равно получили народные названия. Билеты. 10 рублей – билет до Красноярска. 50 рублей – билет до Санкт-Петербурга. 500 рублей – билет до Архангельска. 1000 – до Ярославля. 5000 рублей – билет до Хабаровска. Выпадает из этого ряда только 100-рублевая банкнота. Она хоть и посвящена Москве, однако в народе называется «билетом в Большой театр».
1: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 3 минуты новости транспорта. Правительство разрешило выпуск и продажу бензина Евро-2, Евро-3, Евро-4. Разрешение действует до июля следующего года. А в чем особенность этих классов топлива? Радио «Звезда» рассказал эксперт финансового университета и фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
3: Повышенное содержание серы, ароматических углеводородов и так далее в разных классах, это приводит к повышенному выбросу загрязняющих веществ в атмосферу. Не зря, в общем-то, это называется именно экологический класс топлива. Но можно вспомнить, что у нас автопарк довольно старый, то есть у нас около 80% автомобилей в стране старше 10 лет. А мы с Евро-3 на Евро-5 перешли как раз-таки в 2016 году. То есть большинство российских автомобилей ездило еще на топливе Евро-3, и ничего с ними страшного не произошло.
2: В постановлении правительства также отмечается, что автозаправки будут обязаны предоставлять информацию об экологическом классе отпускаемого топлива. Федеральная антимонопольная служба России приостановила до конца года действие специальных правил ценообразования при государственных закупках моторного топлива. Отмененный механизм требовал ориентироваться на биржевые индексы, а не на коммерческие предложения поставщиков. Тем временем Росстат зафиксировал снижение средней розничной стоимости бензина в стране до 76 рублей 57 копеек за литр на фоне разноправленной ценовой динамики в отдельных регионах. Председатель правления государственной компании «Автодор» Вячеслав Петрушенко сообщил, что после модернизации трассы М-12 «Восток» проезд по ней стал на 15% дешевле путешествия по бесплатной дороге. Усовершенствование инфраструктуры обеспечило рост внутреннего туристического потока. Экономия средств влияет на стоимость перевозок от продуктов до промышленных товаров. По словам Петрушенко, за прошлый год трассой воспользовались 4,5 миллиона туристов. Также стало известно, что участок трассы М-12 «Восток» от Екатеринбурга до Тюмени планируется запустить уже в ноябре. И с сентября вступают в силу новые правила возврата денег за билет при поломке автобуса или аварии. Их утвердил Минтранс. Теперь, если поездка прервана из-за неисправности, пассажиры могут пересесть на другой автобус или транспорт. Это должны организовать водитель или кондуктор. Возврат стоимости проезда и багажа производится в пункте продажи билетов, где была покупка. Если билет оплачивали картой, деньги вернут на счет. При утере или порче билета пассажиру бесплатно выдадут дубликат, но только при наличии кассового чека. Это были новости транспорта. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Сегодня в программе «Область знаний». Зарождение авиации. Рассказывает инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на «Радио Звезда». На «Радио Звезда» программа «Исторические заметки».
4: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – история балета.
5: Балерины всегда танцуют на цыпочках. Не проще ли было бы найти девушек повыше? Стендап-комик Стивен Райт.
4: В юные годы она была настолько худой, что одноклассницы прозвали ее «шваброй». Танцовщица усиленно питалась, принимала рыбий жир, старалась нарастить мышечную массу. В итоге от этой затеи хрупкую ученицу отговорил ее педагог и балетмейстер Павел Герт. И оказался прав.
6: Человек в кадре. История одной фотографии.
7: 20-е годы 20 века, Лондон, северная часть города. В роскошный особняк Ivy House приезжает британский фотограф Джеймс Лафайет. Ему предстоит сделать портретную галерею всемирно известной русской балерины Анны Павловой.
8: Я установил камеру возле очень красивого озера, в котором плавали огромные белые лебеди. Идея была простой. Вот тебе балет «Лебединое озеро», вот вам знаменитая прима-балерина, а вот и те самые грациозные птицы. И только потом я узнал, что Анна Павлова придумала точно такую же концепцию будущего снимка.
6: История одной фотографии.
7: В особняке было много домашних животных. Кошки, собаки, голуби, больше 120 экзотических птиц. Они свободно перемещались по огромному парку, не обращая никакого внимания на многочисленных гостей и посетителей. Но все же самым любимым питомцем русской балерины считался белый лебедь-шипун по кличке Джек. Едва завидев хозяйку, он неистово кричал, размахивал крыльями, выбирался на берег и гулял рядом с Павловой, словно верный пес на поводке. Фотограф Джеймс Лафайет не поверил своим глазам.
8: «Я где-то слышал, что лебедей нельзя приручить. Они горды, независимы и самодостаточны. Но тут фантастика какая-то. Джек позволял себя гладить, обнимать, целовать, а затем произошло и вовсе нечто потрясающее. Анна Павлова села на скамейку, лебедь взобрался к ней на колени и нежно так, словно малое дитя, положил свою голову на плечо балерины. От восхищения я просто застыл на месте, забыв обо всем на свете, но быстро опомнился и сделал нужный кадр».
7: Эта фотография была опубликована едва ли не во всех европейских газетах и журналах. Поклонники балета говорили, чтобы идеально станцевать умирающего лебедя, нужно либо самому быть настоящим лебедем, либо родиться Анной Павловой.
6: Человек в кадре.
0: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
4: Продолжаем наш рассказ. В детстве Галина Уланова была очень тихим, застенчивым ребенком. Даже выступая на сцене, умудрялась не смотреть ни на публику, ни на партнера. А об улыбке вообще не могло быть и речи.
9: «Мне нужно было отключиться от всего и представить, что я как будто бы одна. Я столько себе вдалбливала в голову, столько себя мучительно перевоспитывала внутренне, чтобы эту застенчивость и страх преодолеть, чтобы оказаться там, на сцене, как будто я сама с собой».
4: Филигранная точность движений, мимолетная яркая импровизация и непревзойденное мастерство – вот что отличало эту артистку от всех остальных. Это признавали в каждой стране, где она выступала.
10: 1956 год. Лондон. Выступление артистов Большого театра на сцене легендарного Ковент-Гардена. Балет «Жизель». Билетов не достать. Среди приглашенных актриса Вивьен Ли, режиссер Лоуренс Оливье, в почетной ложе сама Елизавета II. Спектакль завершается, и тут происходит удивительное событие. Нарушая правила этикета, зрители начинают аплодировать стоя еще до того, как со своего места поднялась английская королева. Вот это да! Дело неслыханное. Елизавета II невольно улыбается. Она хорошо понимает, в этот день, в этом зале, в эту самую минуту только одна королева, великая и неподражаемая русская прима-балерина. Мама – хореограф, отец – режиссер. Ей на роду было написано стать балериной. А ведь она не могла даже представить себя в пуантах. Какие танцы? Какой театр? Ее мечта – кинематограф. Но от судьбы, видимо, не уйдешь. Преподаватели балетной школы сразу поняли, какая жемчужина им досталась. Грациозная, эмоциональная и невероятно трудолюбивая. Впоследствии ее талантом восхищались многие поэты, актеры и писатели. Алексей Толстой называл балерину обыкновенной богиней, а Сергей Прокофьев считал гением. А вот она над творчеством великого советского композитора откровенно подтрунивала и даже сказала однажды: «Нет повести печальнее на свете, чем музыка Прокофьева в балете». Принцесса Аврора в «Спящей красавице», Адилия в «Лебедином озере», Маша из «Щелкунчика», царь-девица в «Коньке-горбунке». Сотни гениальных ролей. Она репетировала каждый день. Танцевала Джульетту, когда ей исполнилось 46 лет. В балете «Эсмеральда» она исполняла партию Дианы и выходила на сцену с деревянным луком в руках, из которого по ходу действия должна была целиться в сторону боковой ложи. И вот однажды балерина вышла к зрителям, хотела было прицелиться, и вдруг краем глаза, буквально мельком, увидела, кто сидит в той самой ложе. Сталин. Пришлось срочно импровизировать, меняя всю мизансцену. У нее действительно было много ролей, ярких, прекрасных, незабываемых. Но вот парадокс. Первый и последний ее спектакли носили одинаковое название «Шопениана». Мистика или просто совпадение? Кто знает. 1956 год, Лондон, выступление артистов Большого театра на сцене легендарного Ковент-Гардена. Балет «Жизель». Финал. Восхищенные зрители аплодируют стоя. Только что они нарушили строгий этикет. Встали еще до того, как со своего места поднялась английская королева. Овация продлится 1,5 часа. Елизавета II невольно улыбается. Она уходит из театра, никем не замеченная, хорошо понимая, в этот день, в эту самую минуту, в этом зале только одна королева. Русская прима-балерина. Обыкновенная богиня Галина Сергеевна Уланова.
11: Галина Уланова. Женщина, которая изменила мировой балет.
12: Исторические заметки.
4: Продолжаем наш рассказ. Основы классического балета, который мы знаем сегодня, были заложены в романтической эпохе XIX века. Париж тогда снова стал центром балета, откуда новый стиль распространился и в другие европейские центры, прежде всего в Россию.
6: Приключения иностранцев в России.
13: Французский балетмейстер, танцовщик и педагог. Выступал в Испании, Германии и США. Ему прочили славу и всемирную известность. Однако талантливого молодого человека не взяли в основной состав труппы Парижской оперы. После чего он решил попытать счастье в далекой России. И не прогадал. Его имя – Мариус Петипа.
14: Я считаю русский балет первым в мире именно потому, что в нем сохранилось то серьезное искусство, которое было утрачено за границей.
13: Он приехал в Петербург в 1847 году. Тогда Мариусу еще не исполнилось и 30. Его пригласили в качестве первого танцовщика. Но француз мечтал не только выступать, но и самостоятельно сочинять одноактовые балеты и дивертисменты.
14: Балет – серьезное искусство, в котором должны главенствовать пластика и красота, а не всевозможные прыжки, бессмысленные кружения и поднимание ног выше головы. Так балет падает, безусловно, падает.
13: Петипа работал и днем, и ночью. Он создал более 60 различных постановок, в том числе «Лебединое озеро», «Золушка», «Пахита», «Баядерка», «Щелкунчик». Под его руководством танцевали Анна Павлова и Матильда Кшесинская, а затем было знакомство с Петром Ильичем Чайковским.
6: Приключения иностранцев в России.
13: В то время дирекция императорских театров мечтала о балете «Фиерии». На основе сказки Шарля Перро «Спящая красавица» было написано либретто. Не хватало только музыки. Чайковский согласился помочь, но потребовал подробный план будущего спектакля с особыми пожеланиями главного хореографа. Петипа находился в растерянности. Как нарисовать целый балет, да еще в виде каких-то инструкций и пояснений? Непонятно.
14: С 7 лет начал я обучаться танцевальному искусству в классе отца моего, переломившего мои руки не один смычок для ознакомления меня с тайнами хореографии. Необходимость такого педагогического приема вытекала, между прочим, из того, что не чувствовал я в детстве ни малейшего влечения к этой отрасли искусства. Теперь чувствую. Придется что-то придумать.
13: Мариус и его помощники вырезали из картона фигурки артистов. Передвигая их, они шаг за шагом зарисовывали композицию будущего спектакля. Чайковскому очень понравилось, и он быстро написал музыку. Услышав уже готовое произведение, впечатленный Петипа даже поменял рисунок танца, к примеру, для персонажа феи Сирени. Результатом этого совместного творчества стал балет, который не сходит со сцены уже полтора столетия. Только при жизни Петипа «Спящая красавица» исполнялась более 200 раз.
6: Приключения иностранцев в России.
13: Мариус Иванович Петипа. Так стали называть его в Петербурге. Он приехал в нашу страну всего на пару сезонов, а остался навсегда. В 76 лет французский балетмейстер получил российское гражданство и в очередной раз поставил «Лебединое озеро». Правда, уже в новом, более современном прочтении. Газеты писали в тот день.
15: Сцену бала во дворце украсили польские, испанские, венгерские танцы. А нежной Адилии хореограф противопоставил «Па-де-де» «Страстной Адетты». Этот спектакль стал символом русского балета.
13: Полвека в России. Более 60 театральных спектаклей. Не зря вторую половину 19 века называют эпохой Петипа. Этот человек искренне полюбил нашу страну и однажды записал в своем дневнике.
14: Вспоминая свою карьеру в Петербурге, я могу сказать, что это была наисчастливейшая пора моей жизни. Да хранит Бог мою вторую родину, которую я обожаю всем своим сердцем. Мариус Петипа.
6: Приключения иностранцев в России.
4: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об истории балета. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
16: Пройдут столетия, наши праздники,
17: и каждому дано яблоко.
18: Если звезды зажигают, значит, кому
19: пусть. Пред нами огромные разнообразные работы.
0: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
4: Премьера на радио «Звезда».
8: Повар Гоголь, лакомка Пушкин, вегетарианец Толстой, ненасытный Лермонтов, непредсказуемый едок Маяковский и обжора Крылов.
4: Писатели-гурманы. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
20: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
21: Имя на карте.
22: Торжок – чертов мост архитектора Львова. Это сооружение в усадьбе Василева, что в 7 километрах от Торжка, вполне можно принять за средневековую постройку. Немного фантазии, и кажется, что дорога, проложенная через этот мост, обязательно приведет к воротам европейского замка времен Карла Великого. Проезжая часть, мощенная диким камнем, изогнутые, выложенные огромными валунами арки. Говорят, что построен этот архитектурный шедевр без капли скрепляющего раствора, и камни держатся на своих местах только за счет собственного веса. А еще, согласно местным легендам, в его боковых арках-гротах когда-то находились камеры пыток. За это, дескать, мост и прозвали «чертовым». Пытали там кого-то или нет, неизвестно. Известно лишь то, что за 2 с лишним столетия мост не обрушился и пережил многое. Даже легендарную битву сил тьмы и света в фильме «Ночной дозор». Эпическую сцену снимали именно здесь.
21: Имя на карте.
22: Но в жизни все гораздо прозаичнее. Удивительный мост – лишь часть усадебного парка 18 века, спланированного и построенного талантливым архитектором Николаем Львовым, блестящим интеллектуалом времен Екатерины Великой и Павла I. Современники называли его гением вкуса и русским Леонардо. Львов преуспел во многих науках. Дружил с Джаком Акваренги и Гаврилом Державиным. Но более всего любил архитектуру. Почти 90 проектов, самые значимые из которых – Невские ворота Петропавловской крепости, здание почтамта в Санкт-Петербурге и Борисоглебский монастырь в Торжке. Приоратский дворец в Гатчине Львов построил по невиданной технологии – из земли, пропитанной известью. Но настоящей страстью архитектора был необработанный камень.
23: «Мой мост в Василёво вышел похожим на тот, что штурмом брал Суворов во время альпийского похода».
22: «Может, именно после этого мост стали называть чертовым?» «По аналогии. Есть еще версия. 13 камней ограды. Следовательно, чертова дюжина». Львов неосмотрительно позволил себе использовать для сооружения моста камни из древних славянских святилищ. А разрушать их опасно. Впрочем, так ли все это важно? В 20 веке земли усадьбы Василева распахали под колхозные огороды. По дороге, что пролегала по уникальному памятнику, грузовики возили урожай. Но мост ничего, выдержал. За более чем 200-летнюю историю его реставрировали всего один раз. В 1976 году на территории старой усадьбы открыли этнографический музей. Из разных районов Тверской области сюда свезли 20 памятников деревянного зодчества. Но более всего туристов всегда привлекало и привлекает величественное арочное сооружение – каменный мост, построенный гением Николая Львова. Торжок. Чертов мост архитектора Львова.
21: Имя на карте.
4: Дай 5. 5 удивительных фактов об островах.
24: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
4: Факт 1.
25: Остров кошек. В Японии на острове Аосима кошек живет в разы больше, чем людей. Туристы приезжают туда специально, чтобы увидеть целые кошачьи улицы.
4: Факт 2.
25: Остров ядовитых змей. В Бразилии есть остров Илья де Кеймада Гранди, где обитают только ядовитые змеи, по 5 особей на каждый квадратный метр. Власти запретили посещение острова туристам.
4: Факт 3.
25: Самый большой остров в мире – Гренландия. Он занимает более 2 миллионов квадратных километров.
4: Факт 4.
25: На острове Мадагаскар обитает около 5% всех известных видов растений и животных Земли. Здесь живут уникальные существа, которых нет больше нигде – лемуры, фоссы, баобабы особых видов, потому что флора и фауна этого острова развивались в полной изоляции.
1: Факт пятый.
25: На Шпицбергене находится хранилище судного дня. Там, в специальной шахте, собрано более 150 тонн семян со всего мира. Хранилище позволит обеспечить продовольственную безопасность человечества в случае глобальной катастрофы.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов об островах.
2: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: От Гагаринского «Поехали» до наших дней. Какие задачи нужно решить на Земле, прежде чем колонизировать другие планеты? Зачем осваивать Луну, Марс и астероиды? И окупятся ли затраты на покорение космоса? О создании космических систем и использовании космических технологий. Все о космосе в авторской программе Николая Севастьянова «День космонавтики». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Максим Челиков. Стихийный мемориал в памяти погибших в результате атаки украинских БПЛА появился у городского музея в Нижнекамске. Кроме того, стало известно, что на базе лицея пункт развернули временного размещения с горячим питанием. За помощью в этот центр уже обратились 93 человека. Для тех, кому пришлось покинуть свои квартиры, подготовлены временные места отдыха. Известно, что во всех православных храмах и мечетях Татарстана проходят траурные богослужения по невинным жертвам атаки беспилотников на Нижнекамск. Духовные лидеры призвали верующих к молитвенной поддержке пострадавших и семей погибших. Жертвами террористической атаки в ВСУ стали 13 человек, включая ребенка. Еще 75 обратились за медицинской помощью. В республике официально объявлен траур, а Следственный комитет завел уголовное дело о теракте. Владимир Путин после прибытия с рабочим визитом в Улан-Удэ обсудил вопросы градостроения и обустройства общественных пространств с представителями сферы планирования городской среды. Президент отметил, что необходимо поддержать желание молодежи жить и работать в родном населенном пункте. Он также призвал сохранять самобытность российских городов.
2: И национальное, и местное, самобытное важно, и общероссийское важно. Важно не просто давать одно и другое, а увязывать это так, чтобы те, кто живут в этих пространствах, пользуются чем-то, чтобы сами приходили к мысли о том, что одно без другого невозможно.
1: Владимир Путин добавил, что объектам культурного наследия необходимо давать вторую жизнь. Президент отметил, что депопуляция территории недопустима для России. Владелец турецкого сухогруза, атакованного украинскими боевиками в Черном море, подает иск против Украины в Международный уголовный суд. Об этом сообщают СМИ Стамбула. 23 июля нагруженное углем судно шло из российского порта Тамань в турецкий Трабзон и попало под удар украинского беспилотника. Погиб моряк, еще трое получили ранения. В иске турецкой компании указывается, что Украина атаковала судно намеренно, и это очевидное преступление против человечности. Торговые суда защищены международным правом и не могут рассматриваться в качестве военных целей. В первом полугодии китайские производители обеспечили 97% мировых поставок роботов-гуманоидов, увеличив отгрузку в четверо до 20 тысяч штук. Лидерами рынка стали Agibot и Unitree. Сейчас эти предприятия готовят выход на биржу на фоне роста промышленного спроса. Несмотря на недавний запрет США на импорт китайских роботов из соображений безопасности, государственная поддержка Пекина продолжает стимулировать массовое внедрение машин. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
4: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными. Офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Гвардии старший лейтенант Герт.
1: Залман Афраимович Храпинович. Советский и российский актер театра и кино. Народный артист СССР, получивший известность под псевдонимом Зиновий Ефимович Герт.
2: Болванкой в танк ударила, болванкой в танк ударила, болванкой в танк ударила, и лопнула броня, и мелкими осколками, и мелкими осколками, и мелкими осколками поранила меня.
1: Эту фронтовую переделку популярной казачьей песни ветеран Великой Отечественной войны Зиновий Герт часто напевал в кругу друзей. Он служил не танкистом, но ранило его как раз танковым снарядом. Совсем не мелкий осколок выбил из бедра целых 8 сантиметров кости, поэтому он всю жизнь хромал. Не помогала специальная обувь. Хорошо, что ногу вообще смогли сохранить. Да и жизнь тоже.
2: Очнулся я в болоте, очнулся я в болоте, очнулся я в болоте, глядь, вяжут раны мне, а танк с броней пробитой, а танк с броней пробитой, а танк с броней пробитой догорает в стороне.
1: Его вынесла с поля боя юная санитарка Верочка. Случайно заметила раненого офицера. Герт даже не кричал, корчился от боли и ужаса, истекая кровью. С Верой Павловной Ведениной они потом дружили всю жизнь. Зиновий Ефимович чем мог помогал ей.
2: Люба, братцы, люба, люба, братцы, жить в танковой бригаде не приходится тужить.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Гвардии старший лейтенант Герт.
1: Когда началась война, Зяме, так звали его все близкие люди, было уже 25. Младший сын в еврейской семье Храпиновичей успел закончить фабрично-заводское училище Московского электрозавода, поработать на метрострое. Было у него и хобби – служба в театре рабочей молодежи электриков. Сначала жестяные баночки от Монпансье приспосабливал под софиты. Потом и на сцену стал выходить. Для этого у него были три важных качества. Феноменальная память, удивительная способность к звукоподражанию и невероятная пластичность. Зяму называли «королем румбы». Посмотреть на его танцы специально захаживали признанные мастера этого жанра. Таланты молодого любителя профессионалы не могли не заметить. И вот он уже артист, легендарный в среде театралов Арбузовской студии. Спектакли ставит сам Валентин Плучик.
3: Наш театр стал самой горячей театральной точкой в Москве. Мы были счастливы. У нас были дивные планы. И все это рухнуло 22 июня 1941 года. Очень скоро студию сделали фронтовым театром. Ребят освободили от службы в армии, однако 10 человек, 9 мужчин и 1 женщина, пошли солдатами на фронт. Из них вернулись трое, в том числе и я.
1: Герта сразу отправили на подготовку в военно-инженерное училище. Так артист стал сапером. Попал на Калининский фронт. Как раз тогда войска этого фронта одними из первых перешли в контрнаступление. Освободили Калинин, прорвали немецкую оборону на правом берегу Волги и заняли выгодные позиции у Ржева. Эта наступательная операция была частью

0: войну. Отвесный берег реки у старинного села был занят фашистами. И его предстояло освободить. О сложностях боевой работы, таких как Герд, не нужно даже говорить. Все знают, что сапер ошибается лишь однажды. И часто идет впереди, расчищая дорогу в минных полях. Каждую свободную минуту Зяма пишет письма своей первой жене Марии, с которой они познакомились перед самой войной. Она тоже была актрисой арбузовской студии и теперь гастролировала где-то с фронтовой бригады. Всего таких писем с передовой будет ровно 100.
1: «Слушай, Мария, муж твой сегодня размечтался. Он сидит сейчас в своем блиндаже на высоком берегу Дона, а ночь такая теплая, и луна такая сияющая, что сидит он без гимнастерки и пишет без фонаря. Я очень хочу жить для того, чтобы видеть тебя».
0: Утром 4 августа соединение получило приказ форсировать Дон. С высокого берега враг поливал наши лодки из пулеметов. Река очень быстро краснела. Трое суток длился этот кошмар. В итоге гвардейцы заняли плацдарм у села Сторожевое, разбив 3 венгерских полка. Потери были огромны. Но Зяма остался жив. И снова писал жене.
1: «Эгей, дорогая! Ну-с, вот и минута. Веришь ли, вот уже около 10 дней, как буквально ее этой минуты не было. Началась изящная жизнь. Мы за несколько дней продвинулись на запад на 40 километров. Мадьяр бежит некрасиво. Бог ты мой, да чего ж сопливые!»
2: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Гвардии старший лейтенант Герд.
0: Роковым стало 13 февраля 1943 года. За спиной уже десятки освобожденных сел и городов. И Зяма уже не младший лейтенант, а старший. Впереди прямая дорога на Харьков. В тот ясный день под ярким солнцем искрился снег. Герд стоял с комиссаром полка у железнодорожной будки. Как вдруг под этим же самым солнцем танк с черным крестом. И вспышка. А дальше почти как ангел. Санинструктор Верочка, что вытащила его на своих плечах.
1: «Она меня спасла. Потом были операции. В Белгороде, в Новосибирске, в Москве. Всего 11 операций. В общей сложности я пролежал 4 года. И в мир меня выпустили на костылях. На костылях я был просто виртуоз. Танцевал шимми, буги-вуги, что угодно».
0: Тем, что ногу удалось сохранить, Герд тоже обязан женщине. Она появилась в его палате, когда другие врачи уже вынесли приговор – ампутация. Шепнула «Не соглашайтесь». И сама прооперировала. 6 раз. Этой женщиной оказалась супруга академика Королева, замечательный хирург Боткинской больницы Ксения Винцентини. Пусть с костылями, но на своих ногах, с боевым орденом Красной Звезды, бывший фронтовик пришел в кукольный театр Сергея Образцова. Тогда ему казалось, что хромым артистом можно быть только за ширмой. Как хорошо, что он ошибался, сыграв для нас впоследствии без малого 100 блестящих киноролей. Профессионального образования он так и не получил. Да это оказалось ему и не нужно. В дипломе, который он заслужил трудом и талантом, написано так: «Народный артист СССР Зиновий Ефимович Герд».
2: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Гвардии старший лейтенант Герд.
3: «Благие дела» — совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: У 8-летнего Юры много друзей, самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо

0: плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
1: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям Волдвита.
2: Реклама.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: на вкус.
1: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
2: История награды.
3: Медаль Суворова. Эта награда носит имя великого русского полководца. Ее вручают за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов России. В статуте медали, в частности, говорится:
4: «За участие в боевых действиях на суше, принесении боевой службы и боевого дежурства, а также принесении службы по охране государственной границы».
3: Медаль Суворова изготавливается из серебра. Диаметр 32 миллиметра. На аверсе размещено профильное, обращенное влево, погрудное изображение генералиссимуса. На реверсе вид перекрещенных сабли и шпаги. В 2022 году во время специальной военной операции на Донбассе танковый экипаж под командованием ефрейтора Александра Макарова подбил в неравном бою 3 бронемашины противника. За храбрость, отвагу и мужество, проявленные на поле сражения, ефрейтор Александр Макаров был награжден медалью Суворова.
2: Радио «Звезда».
1: Оружейка.
5: Стрелковое оружие.
1: Пистолет Ярыгина.
6: Он родился в семье фронтовиков. Отец – боевой офицер, командир пулеметного взвода. Мама радисткой прошла всю войну, а после победы стала преподавателем немецкого языка. В середине 20-го столетия обращение с оружием было достаточно свободным. Поэтому в доме Ярыгиных спокойно хранились трофейные и советские пистолеты. Неудивительно, что, будучи еще совсем маленьким, Володя заинтересовался их конструкцией и устройством.
1: Пистолет Ярыгина.
6: После школы и механического завода в Ижевске Ярыгин-младший стал энтузиастом стрелкового спорта. Вместе с коллегами он разработал произвольные и стандартные самозарядные пистолеты. И не просто так на любителя в тире пострелять. Нет, это оружие предназначалось для чемпионов олимпийского уровня. И вот результат – 12 золотых медалей. Но самое главное изобретение в жизни Владимира было еще впереди.
1: Оружейка.
5: Стрелковое оружие.
1: Пистолет Ярыгина.
6: В 1990 году Министерство обороны СССР объявило конкурс на создание нового оружия взамен устаревшего пистолета Макарова. Одно из основных условий – увеличение магазина под патроны большей мощности.
7: Одно из немаловажных преимуществ моего образца – его высокая надежность практически в любых условиях. При температуре от минус 50 до плюс 50 градусов. Он отлично себя проявил в условиях дождя, запыления, а также при длительном отсутствии чистки и смазки.
6: Новое полуавтоматическое самозарядное оружие получило название ПЯ, то есть 9-миллиметровый пистолет Ярыгина. Он был принят на вооружение нашей армии и ряда других силовых структур в 2003 году.
1: Пистолет Ярыгина. Оружейка.
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 3 минуты новости финансов. Центральный банк рекомендовал кредиторам поддержать предпринимателей, пострадавших от террористических атак на склады и торговые объекты. Регулятор ожидает, что банки и микрофинансовые организации не станут начислять пени и штрафы за просрочку, а также не потребуют досрочного возврата долгов. Бизнесмены могут обратиться за реструктуризацией, и это не должно ухудшать их кредитную историю. О любых изменениях условий заемщиков должны уведомлять незамедлительно. Мера распространяется на всех, независимо от права на законные каникулы. Социальный фонд раскрыл актуальные данные о пенсиях федеральных государственных служащих. К июлю средние выплаты достигли почти 40 тысяч рублей. Деньги получают примерно 100 тысяч получателей. Работающие пенсионеры-чиновники немногим больше. За последние десятилетия пенсионное обеспечение данной категории граждан выросло более чем вдвое. В 2016 году средние выплаты составляли порядка 18 тысяч рублей. В Подмосковье впервые при помощи технологии искусственного интеллекта оштрафовали владельца частного участка за борщевик. Нарушителем оказалось юридическое лицо, которому принадлежит земля в Русском округе. Штраф составил 150 тысяч рублей. Можно ли оспорить такой штраф? Об этом в эфире «Радио Звезда» рассказал адвокат Михаил Салкин.
2: Решение о том, есть нарушение или нет, принимает человек. Правда, он принимает это все равно на основании той картинки, которая максимально там ему выбрана, что вот это все-таки больше всего похоже на борщевик. Оспорить можно в течение 10 дней с момента, как вы этот штраф получили. Но здесь возникнет вопрос. У меня нет борщевика. Я приду в суд, скажу, у меня его нет, никогда не было. Давайте отменяйте штраф. И вот здесь мы получаемся в очень уязвимом положении, потому что фотография, которая сделана кем-то когда-то, имеет более сильное значение, чем если бы это сделал фотографию я. Я думаю, что возникнет как раз много конфликтных ситуаций.
1: Беспилотники для борьбы с борщевиком в Подмосковье используют с 2019 года. С их помощью ищут и обрабатывают зараженные территории. Теперь весь путь от обнаружения очага до оформления штрафа довели уже до автоматизма. Объем российского рынка искусственного интеллекта к 2030 году может достичь показателя 830 миллиардов рублей, пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные крупного аналитического агентства. Оптимистичный сценарий допускает рост свыше триллиона, консервативный ограничивает полутриллионом. Для сравнения, в прошлом году рынок ИИ-технологий увеличился почти на треть. Это были новости финансов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
4: Реклама.
5: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
6: 6+.
7: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.

0: Адмиралы русского флота. Николай фон Эссен.
1: В начале 18 века царь Петр пообещал прибалтийским немцам вернуть все отобранные у них шведским королем земли, чины и регалии. И слово свое сдержал. Вот почему в фамилии прославленного русского флотоводца сохранилась особая приставка «фон Эссен», рассказывал внучатый племянник адмирала Николай.
2: Вы знаете, я читал, что в середине 18 века в русской армии, как у нас в футболе сейчас, иностранцам платили больше. Но прибалтийские немцы, которые уже стали россиянами исконными и в большей части своей служили в войсках, возмутились. А что такое? Почему такая разница? И с тех пор всем уже платили жалование одинаково.
1: Фон Эссен. Такая приставка означает у немцев принадлежность к дворянству. Лишить подобного титула мог только тот, кто его дал, а именно император. В Советском Союзе все эти фамильные привилегии упразднили. В наши дни внучатый племянник флотоводца, его полный тезка Николай, решил восстановить историческую справедливость.
2: Я взял бабушкину и свою метрики и пришел для начала в районный ЗАГС. Объясняю. Моя фамилия пишется таким образом. Фон с маленькой буквы, потом пробел, потом с большой. На меня своеобразно так посмотрели. Зачем тебе это нужно? Я как мог постарался объяснить. Восстановление исконной фамилии, преданность предкам, их традициям. ЗАГС не унимался. Зачем вообще что-то менять? Живете же нормально. Набираюсь терпения и объясняю про нормальность и ненормальность в моем понимании. Они посмотрели на меня еще внимательнее. Может, вам с психологом поговорить? Продолжаю настаивать. Они тоже. А давайте двойную фамилию напишем. Фон Эссен. Через дефис. Будет вполне законно. Изменение фамилии так часто делают. Объясняю, что у меня не изменение, а восстановление фамилии.
1: Не убедил. Пришлось обращаться в суд. Дело затянулось, и Николай фон Эссен едва ли не отчаялся. Но...
2: После суда, который я выиграл, ЗАГС отказывался выполнять его решение. Через какое-то время они сдались, махнули рукой. Давайте мы вам прямо в вашем старом советском свидетельстве о рождении впишем перед фамилией эти самые буковки фон. Вписали. И поставили уже российскую печать. Внесено на основании постановления суда.
0: Николай фон Эссен. Адмиралы русского флота.

0: Бандана. Треугольный или квадратный платок из плотной, как правило, хлопчатобумажной ткани. Он весит около 70 граммов и легко помещается в кармане или рюкзаке. Форма и содержание.
1: Бандану часто носят на голове, тогда она укрывает бойца от палящих лучей солнца. Или на шее, чтобы не натирал воротник бронежилета. По необходимости платок можно быстро поднять с шеи на подбородок. Так получается защитная маска от грязи и ветра. Изначально бандана была очень популярна у американских ковбоев. Она надежно оберегала скотоводов-табунщиков от пыли и песка. В современной российской армии платок оливкового или зеленого цвета входит в состав боевой экипировки «Ратник» и называется косынкой медицинской или санитарной. С помощью банданы можно перевязать, к примеру, рану и остановить кровотечение.
0: Бандана.
1: Она отлично впитывает влагу, быстро высыхает и не растягивается. В отличие от кепки армейской, бандана без козырька. У нее нет жестких швов. На голове она сидит комфортно. Бойцы часто повязывают косынку под общевойсковой защитный шлем. Могут беспрепятственно использовать тактические наушники, баллистические очки или ночные прицелы.

0: обмундирования.
1: Бандана – это еще и своеобразная прихватка. Намотал на руку, и можно спокойно удерживать в походе горячий котелок. А если привязать концы уставного платка друг к другу, то в бандану можно набрать и даже профильтровать мутную воду. И сегодня многие спецподразделения мира закрывают лицо банданой в обязательном порядке. Это помогает сохранять анонимность при выполнении боевых операций.
2: Форма и содержание. Бандана.
3: Сегодня в программе «Область знаний». Зарождение авиации. Рассказывает инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на «Радио Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Операции специальных подразделений.
2: Снежный февраль 1942 года. Калужская область. Гитлеровские войска, отброшенные от Москвы, перешли к позиционной обороне. На этом участке линии фронта фашистской группировки противостояла 16-я армия под командованием генерал-лейтенанта Константина Рокоссовского. Войска готовились к наступлению. Гитлеровцы решили помешать перегруппировке наших частей. 20 февраля фашистский лыжный отряд численностью около 200 человек перешел линию фронта и заблокировал все дороги, ведущие к правому флангу 16-й армии. Тыловые части не могли пробиться к войскам Рокоссовского и обеспечить их всем необходимым. Уничтожить фашистских лыжников было поручено специальному подразделению, которое с легкостью могло передвигаться по глубокому снегу. Отдельной роте бронетанковых войск на самоходных санях.
3: Дальше, старший лейтенант. Командир второго отделения, сержант Скворцов.
4: Значит так, приказ командования. Мы берем с собой наших лыжников.
3: Есть.
4: Срочно подготовить сани к буксировке бойцов. Проверить тросы. Скорость машин не более 25 километров в час.
3: Понял.
4: Лыжников беречь. По данным разведки, диверсанты находятся в районе Козельска. Когда туда доберемся, часть лыжников пойдет вперед на разведку. Ну что ж, готовьте своих людей.
3: Есть.
2: В феврале 1942 года советская рота на самоходных санях сумела незаметно подойти к позициям фашистских диверсантов.
4: Сигнал к атаке! Первое отделение за мной! Ну давай, Скворцов, не подкачай!
2: В ходе проведенной операции фашистские лыжники были рассеяны. Большая часть из них уничтожена. Через два дня 16-я армия Рокоссовского получила долгожданные боеприпасы и подкрепления и перешла в наступление. За выполнение особого задания Ставка наградила бойцов отдельной бронетанковой роты орденами и медалями. В годы Великой Отечественной войны батальоны самоходных саней советской армии успешно действовали на всех фронтах. Эти специальные подразделения вели разведку, несли патрульную службу по охране побережья озер, охраняли командные пункты и обеспечивали связь. После войны аэросани использовались исключительно в народном хозяйстве. Впоследствии они стали прообразом современных снегоходов.
5: 1904 год. Нобелевскую премию в области медицины получает Иван Павлов за работу по физиологии пищеварения. Он станет первым русским ученым в истории, удостоенным этой высокой награды. В США в том же году Томас Салливан изобретает чайные пакетики. Бизнесмену часто приходилось рассылать по магазинам образцы этого напитка, и в целях экономии он решил отправлять чай не в банках, а в небольших шелковых мешочках. Защитником далекого Порт-Артура было в тот год не до чаепития. Вовсю шла русско-японская война. Город находился в блокаде. Солдатам отчаянно не хватало оружия и боеприпасов. А вот смекалки было с лихвой. Так мичман Тихоокеанского флота Сергей Власьев предложил артиллерийскому капитану Леониду Габята накрыть врага, окопавшегося на суше, корабельными минами.
6: Соратники. Габята и Власьев.
5: Первый в мире миномет изготовили из урезанной 75-миллиметровой гаубицы. А дополнительные мины стали делать из листового железа в виде конуса, начиненного пероксилином и взрывателем. Чтобы было легче маневрировать, орудие поставили на колесный лафет. Самое сложное для Власева и Габята было рассчитать верный угол атаки, а потому прицеливаться пришлось прямо в бою. Когда армия японского генерала Ноги пошла на четвертый штурм Порт-Артура, встречать ее решили самодельной мортирой Власьева Габята. Как только японцы начинали рыть окопы, их тут же закидывали минами. Дальность стрельбы составляла до 400 метров. В итоге нападавшим пришлось на время отступить под натиском русского чудо-орудия.
6: Соратники.
5: Почти сразу о миномете Власьева и Габята рассказали в британских и американских газетах. Сами солдаты диковинную технику любовно прозвали «лягушкой». А вот у генералов изобретение не вызвало восторга. Детище русских офицеров окрестили суррогатом артиллерии и орудием без будущего. Пройдет совсем немного времени, и миномет Власьева и Габята вспомнят и солдаты, и те самые генералы. Когда Европу накроет Первая мировая, этот вид артиллерии будет едва ли не единственным эффективным оружием. Оружием, которое в окопах Порт-Артура первыми придумали мичман Власьев и капитан Габята.
6: Власьев и Габята. Соратники.
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
1: Премьера на радио «Звезда».
7: Повар Гоголь, лакомка Пушкин, вегетарианец Толстой, ненасытный Лермонтов, непредсказуемый едок Маяковский и обжора Крылов.
1: Писатели-гурманы. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» на Камчатке и Курильских островах ударили по морской мишени. Она имитировала группу десантных кораблей условного противника. Били вместе с экипажем малого ракетного корабля «Смерч». Действовали в рамках масштабного учения, которое началось на прошлой неделе. Маневры проходят в акваториях Японского, Охотского морей и северо-западной части Тихого океана. В целом в них задействовано около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотных комплексов морской авиации, а также 13 тысяч военнослужащих. Снайперы группировки войск «Центр» уничтожили тяжелые гексокоптеры и разведывательные дроны противника на Добропольском направлении спецоперации. Подробнее о боевой работе рассказал снайпер с позывным «Фартовый».
2: Наша задача основная – это обеспечить защиту, прикрытие нашим операторам БПЛА. Мы уничтожаем различные виды дронов, то есть наблюдательные, ударные. А также наша основная работа – это ведем охоту за Бабьей-Ягой, а также попадаются и наблюдательные, то есть разведывательные. Сложнее сбить разведчика. То есть он может летать на большом расстоянии, а выбегает как бы в пределе 300 до 50-100 работаем. В основном в ночное время используем ночной прицел или, как еще лучше, это тепловизионный прицел.
1: Ключевой фактор эффективности снайперских групп – тщательная маскировка. Военнослужащие используют специальные пончи и антидронные одеяла, которые складывают не только их визуально, скрывают не только визуально, но и в тепловом диапазоне. Работа снайперов организована по четкому отработанному алгоритму. Места для постов наблюдения выбираются на основе анализа маршрутов полетов беспилотников противника, что позволяет предугадать появление цели. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Сержант Виктор Баурин наткнулся на вражеский опорный пункт в лесу. Он доложил об этом командиру. Затем разработал план штурма. Группа обошла позицию националистов с фланга. Виктор Баурин пробрался в тыл и атаковал противника гранатами, ликвидировав часть боевиков. Это позволило нашей штурмовой группе войти в опорный пункт без потерь. И военнослужащие мотострелковых подразделений 201-й военной базы уничтожили условного противника на горном полигоне Ляур в Таджикистане. По замыслу занятия расчеты разведывательных беспилотников вскрыли район сосредоточения условного противника и передали данные на командный пункт. Мотострелки выдвинулись в указанный район под прикрытием бронетранспортеров и уничтожили врага. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
3: Человек всегда мечтал летать. Небо бороздили Баба-Яга в ступе и Змей Горыныч. Взмывал ввысь крылатый Пегас и ковер-самолет. Но прошли века, прежде чем люди сумели покорить воздушное пространство. Об истории отечественной авиации расскажет инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на «Радиозвезда».
2: Зарождение авиации. Рассказывает инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов.
1: Область знаний.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы поговорим про зарождение авиации, первые испытания, то, с чего все начиналось, и до 1903 года, когда уже начали появляться первые самолеты, и что-то начало получаться. С самых древних времен, когда первые люди только подняли глаза на небо, у человечества возникла удивительная мечта — научиться летать. Наблюдая за птицами, которые легко парили по воздуху, люди задавались вопросом, а почему они, собственно, не могут делать точно так же. Это, к слову, как раз-таки отсылка к современной сфере науки, она называется бионика, когда ученые берут что-то из природы и по аналогии пытаются реализовать в технологии, в науке. И вот, в частности, первое, что было, это люди начали наблюдать за птицами, за их полетом и задумались, почему они не могут сделать точно так же. Эта мечта была настолько сильной, что породила множество удивительных легенд и мифов. Древнегреческая легенда об Икаре и его отце Дедале. Дедал, искусный мастер, создал крылья из птичьих перьев, скрепленных воском. Он и его сын смогли подняться в воздух и улететь с острова Крит. Но молодой Икар, опьяненный свободой полета, начал подниматься слишком высоко. Соответственно, воск расплавился от солнца, перья разлетелись, юноша упал в море. Хоть эта история закончилась трагично, но она замечательно показывает, насколько давно и страстно люди мечтали о покорении неба. В Древнем Китае в это время существовали легенды о людях, которые могли летать на воздушных змеях. В славянской мифологии есть сказки о ковре-самолете, которые все мы знаем. В принципе, во многих культурах полет ассоциируется с божественным началом. Даже те же самые древние египтяне изображали своих богов с крыльями. Греческий бог Гермес имел крылатые сандалии, а христианские ангелы изображались с большими белыми крыльями. Это показывает, что полет воспринимался как нечто священное и недоступное на тот момент простым смертным. Ну, собственно, как это изначально и было. Теперь поговорим про первые научные исследования, как они все-таки зародились, как мы пришли к чему-то реальному, скажем так, осуществимому. Были люди, которые действительно пытались подойти к вопросу не только с мистической стороны, но и с научной точки зрения. И все мы прекрасно знаем величайшего гения эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. Он не просто мечтал о полете, но и серьезно изучал его принципы. Тоже, опять-таки, мы возвращаемся к бионике, то есть что делал Леонардо да Винчи? Он в первую очередь детально наблюдал за птицами, изучал строение их крыльев, анализировал движение во время полета, аэродинамику, и, в принципе, даже если мы сейчас посмотрим на современные какие-то самолеты, мы увидим, что точно так же есть хвостовое оперение, есть крылья, ну, как у птицы, и, собственно, не просто так. И Леонардо да Винчи создал множество проектов летательных аппаратов. У него был знаменитый орнитоптер, который представлял собой машину с машущими крыльями. Она должна была имитировать полет птицы, то есть, ну, вот настолько аналогично было сделано. Мы сейчас, конечно, прекрасно понимаем, что это нереализуемо было в реальных условиях аэродинамики, но, тем не менее, это были первые шаги того, как можно попробовать полетать. Также он разработал проект парашюта и даже вертолета. Ну, как бы мы здесь все говорим про то, что он сделал очень много чертежей. Как таковых разработок, которые были проверены, протестированы, проэкспериментированы, естественно, их не было, но очень много записок, очень много чертежей. Как это должно было выглядеть, и, в принципе, мы можем уже по ним наблюдать, что есть какие-то основные черты, которые сейчас применяются в нашей науке, в авиации. Ну, например, вертолет, который он создал, там тоже был винт, и, собственно, сейчас в вертолетах тоже есть винты, скажем так. К слову, вертолет свой он назвал воздушным винтом. И, в принципе, многие его идеи, как и большинство ученых, о которых мы тоже будем говорить, опередили свое время на несколько веков. Во время его существования, жизни, это казалось чем-то мистическим, странным, но как бы сейчас мы понимаем, что это было как раз-таки реально. Представьте себе, в XVI веке, когда люди еще не знали, что такое электричество, что такое паровые машины и другие достижения технического прогресса, этот гениальный человек уже думал, как заставить машину летать. Он настолько точно описал все наблюдения и расчеты. Например, он даже писал, что птица – это действующий по математическим законам инструмент, сделать который в человеческой власти со всеми его достижениями. В чем здесь смысл? Смысл в том, что человек в XVI веке уже задумался о том, что можно полет описать математическим языком. Просто насколько это удивительно, в том плане, что даже когда создавались первые самолеты, уже в начале 20 века, которые реально могли летать, По сути, это были экспериментальные разработки, то есть инженеры разрабатывали, создавали, садились, летели. И разработка была, ну, фактически попробовать сколотить и полететь посмотреть, что будет. И только потом люди уже начали задумываться о том, что это можно описать математическим языком. То есть то, о чем говорит Леонардо да Винчи, он уже тогда понял, что можно это математикой описать. И это замечательный инструмент, который позволяет, например, сейчас моделировать полет еще до создания самого самолета. Мы можем уже с помощью математики понять, какой будет самолет, какие его будут преимущества, какие у него будут недостатки, сможет он полететь и в чем у него возникнут какие-то проблемы. Но это было понятно еще в 16 веке, просто ну, насколько удивительно, да? А фактически мы к этому пришли где-то примерно ну, только в 20-м.
2: Зарождение авиации.
1: Область знаний.
3: В России также был большой интерес к полетам, он проявлялся относительно поздно, но зато с особой силой и оригинальностью. Первым русским исследователем, который серьезно занялся проблемами полета, был великий Михаил Васильевич Ломоносов. Мы все его прекрасно знаем, это знаменитая личность, и, что самое удивительное, все его знают в основном как химика, физика, основателя МГУ, да, но он интересовался возможностями воздухоплавания. В чем суть? Ломоносов создал первый в мире вертолет, который полетел. Он жил в 1711-1765 годах. И вот тогда человек уже создал первый вертолет, который полетел не как да Винчи, да, который его нарисовал, а он его создал. И там, кстати, достаточно интересная история была. У него был коллега ученый, который проводил опыты с электричеством, с грозой. Во время этих опытов его, собственно, ударила молния, и он умер.

0: действительно, сейчас, если мы посмотрим на современные вертолеты, есть такие со своей аэродинамической схемой, где у них два винта. А вообще, в принципе, вертолеты уже сейчас есть разные, но основные схемы – это вот либо двухвинтовая, где два основных винта друг над другом находятся, либо вторая схема – это когда тоже два винта, но только один основной большой сверху и один хвостовой. По сути, сейчас двухвинтовая конструкция самолета, где два винта друг над другом, она в основном применяется в России. И в основном делается, ну, в СССР и в России, потому что достаточно сложная конструкция. Как управлять этими двумя винтами? Они вращаются в разные стороны друг относительно друга. Потому что, когда вращается винт в одну сторону, по закону Ньютона, в противоположную сторону должна вращаться кабина самого вертолета. И чтобы этого не происходило, чтобы люди, которые находятся в этой кабине, не вращались, как на карусели. В одном случае придуман хвостовой винт, который компенсирует, да, этот момент. В другом случае придуман винт, который находится рядом с основным и просто вращается в другую сторону. Они как бы компенсируют моменты, которые возникают друг от друга, но при этом подъемная сила сохраняется, и вертолет летит. И вот, собственно, 26 июня 1754 года в присутствии членов Российской академии наук Ломоносов продемонстрировал свое изобретение, и машина, как он сам писал, поднимается в воздух и может нести на себе небольшой термометр для измерения температуры воздуха на разных высотах. Тоже, опять-таки, что удивительно, он создавал этот вертолет, скажем так, для проведения опытов, а не для того, чтобы летал человек, даже не задумываясь о том, что это изобретение потом будет очень полезно и актуально. И только после этого он, соответственно, подумал, что действительно можно создать такую же конструкцию, только уже чтобы она могла перемещать человека. Но, к сожалению, он не успел воплотить свои идеи в жизнь, как и, собственно, многие другие, и у многих других ученых, у них у всех есть большой багаж каких-то научных идей, но не все они успевают реализовать, к сожалению. Через несколько десятилетий после опытов Ломоносова появился человек, который стал настоящим пионером отечественной авиации. Это был Александр Федорович Можайский. Его почему-то затмевают братья Райт, которые вот были за рубежом, и все считают, что они первые, кто создал летающий самолет, кто его испытал, кто поднял человека на этом самолете. На самом деле нет. У нас вот отечественный пример. Можайский, он жил в 1825-1890 годах, морской офицер, изобретатель и, собственно, мечтатель, который посвятил свою жизнь созданию летательного аппарата тяжелее воздуха. Он родился в семье потомственного военного и с детства отличался любознательностью, изобретательностью, и, собственно, за счет того, что он был морским офицером, тоже, опять-таки, что он делал? Он в путешествиях своих, в плаваниях, много наблюдал за полетом морских птиц. То есть, опять-таки, бионика, опять-таки, смотрел, наблюдал, осознавал, как птицы используют воздушные потоки для парения, и, собственно, в 1876 году он построил первую модель своего самолета. Она была небольшой, всего 1 метр в длину, но могла летать. Модель приводилась в движение резиновым двигателем и была способна пролететь несколько десятков метров. Этот успех вдохновил изобретателя на создание полноразмерной машины. То есть, опять-таки, так же, как было с Ломоносовым, сначала он создал что-то, что получилось, а потом, а почему бы не сделать то же самое уже там для человека. Работа над большим самолетом заняла несколько лет. Он проводил множество расчетов, экспериментов, испытаний, изучал работу зарубежных исследователей, но полагался прежде всего на собственные наблюдения и расчеты. И вот 4 июня 1880 года он получил первый в России патент на изобретение воздухоплавательного снаряда. Так официально называется его самолет.
1: Область знаний.
2: Реклама.
3: Возраст – это про возможности, а не про ограничения. Сегодня о том, как поддерживать суставы в условиях повседневных нагрузок. И о продукте, который может стать частью вашей ежедневной жизни. CHS – это сбалансированный комплекс для поддержки суставов. Без лишних обещаний. Просто про заботу о себе. Давайте честно. С возрастом привычные дела могут требовать чуть больше сил. После долгой прогулки колени напоминают о себе. После поездки в транспорте спина просит отдыха. Движения становятся чуть осторожнее. Это не повод отказываться от любимых занятий, но это повод позаботиться о себе грамотно, не в ущерб привычному ритму жизни. Не искать волшебное средство, а выбрать понятный, спокойный подход к поддержке организма. В составе CHS – пептид рыбного коллагена, 18 аминокислот, компонент, который участвует в поддержании здоровья хрящевой ткани. Экстракты лекарственных трав, которые могут способствовать поддержанию функции опорно-двигательного аппарата. Гиалуроновая кислота для естественной смазки суставов. Плюс комплекс витаминов и микроэлементов, чтобы кости и связки получали все необходимое. Это не замена полноценному питанию, а дополнение к нему. Прогулка, танцы, дача, шопинг, активный день с семьей. Везде хочется чувствовать себя свободно и уверенно. С CHS вы сохраняете привычный ритм. Спокойно гуляете, занимаетесь любимыми делами. Просто добавьте CHS в свой ежедневный рацион. Так забота о себе

0: тебе становится естественной частью дня. Звоните по номеру 8 800 333 47 79. 8 800 333 47 79. ООО «Макробиолайн». ОГРН 117 774 667 94 39. Москва, улица Шоссейная, дом 1, корпус 2, кабинет 29. Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
1: Телефон для размещения рекламы. 645 92 89. Код Москвы 495.
2: Радио «Звезда».
3: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
4: Зарождение авиации. Рассказывает инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов.
3: Область знаний.
5: Самолет Можайского был поистине грандиозным для своего времени. Он имел размах крыльев 23 метра. Это больше, чем у современного регионального пассажирского самолета. Длина фюзеляжа составляла 15 метров, а общий вес достигал 800 килограммов. То есть это вот, как это можно представить? Первый самолет вот так вот и вот такой уже сделали, то, что в каких-то параметрах больше, чем у современных. И, собственно, самолет приводился в движение двумя паровыми машинами мощностью 20 и 10 лошадиных сил. Какое впечатление произвела эта машина на людей того времени, это невозможно даже представить. Огромные крылья, паровые двигатели, и все вот это вот выглядело фантастически. Естественно, многие люди считали Можайского сумасшедшим, не понимали, зачем это вообще нужно, да и как вообще в принципе, да, пока первые самолеты не полетели, никто не понимал, что, зачем, почему. Даже не то, что не понимал, информация-то распространялась, что вот у кого-то самолет взлетел, но пока они не увидели своими личными глазами, что вот над ними летит самолет, никто не верил. И вот, собственно, испытания проводились в 1884 году под Петербургом. Для разгона машины была построена специальная наклонная дорожка длиной 40 метров. Самолет разгонялся по этой дорожке и в определенный момент отрывался от земли. Полет продолжался всего несколько секунд. Самолет пролетел около 20 метров, но это был настоящий полет аппарата тяжелее воздуха с человеком на борту. Если что, братья Райт существенно позже смогли что-то подобное реализовать, но почему-то говорят про них, про Можайского забывают. Хотя, ну, как бы в России, безусловно, помнят, но вот почему-то, непонятно, очень обидно. К сожалению, конечно, полноценные полеты самолета сделать не удалось. Почему? Потому что Можайский использовал паровые двигатели, они были слишком тяжелыми и маломощными. Ну, собственно, вот здесь вот как бы да, надо отдать должное братьям Райт, они использовали другие двигатели, и, собственно, в самолетах тоже используются. То есть, как бы тут надо комбинировать мощность двигателя и его массу. Но, тем не менее, он доказал, что полет аппарата тяжелее воздуха принципиально возможен, и указал путь для дальнейших исследователей. Параллельно с работами над самолетами в России активно развивались воздухоплавание на аэростатах, это воздушные шары, что тоже, опять-таки, удивительное и несвойственное. Одним из энтузиастов воздухоплавания стал великий химик Дмитрий Иванович Менделеев. Тоже. Кто мог подумать, да? Но он в основном использовал воздухоплавание не для развлечения, а вот именно для науки, в частности, чтобы наблюдать солнечное затмение. Полет продолжался несколько часов, и ученый получил ценные научные данные. Также Менделеев таким образом внес вклад в теорию воздухоплавания, изучал свойства газов, которые используются для наполнения аэростатов, разрабатывал методы расчета подъемной силы, исследовал влияние атмосферных условий на полет. Можно сказать, что да, к авиации это немножко не имеет отношения, но, тем не менее, по крупицам собиралась информация все-таки, что аэростаты, что самолеты летают в одном и том же пространстве, и как бы примерно одна и та же информация полезна будет для смежных специальностей, скажем так. Что касается теории, да, в авиации, теоретических основ, то особое место в истории авиации занимает Константин Эдуардович Циолковский. Опять-таки, удивительный человек в том плане, что мы все прекрасно знаем его как человека, связанного с космосом, да, проложившим путь в космонавтику, а вот нет, он еще и занимался авиацией, и вообще, в принципе, это удивительный человек, потому что он от рождения, ну, можно сказать, очень рано потерял слух, по сути, не мог обучаться наравне с другими детьми, и фактически он является самоучкой. Он сам все это познал, самостоятельно изучил математику, физику, астрономию, стал настоящим ученым-самоучкой и, собственно, добился вот таких высот, столько всего открыл. Как бы замечательный пример того, что если есть желание и упорство, можно просто свернуть горы, учитывая то, что Тогда было еще все сложнее с образованием. Это сейчас как бы есть доступ ко всему, а тогда этого не было, и человек все это познал и вот столько всего сделал. И вот в 1883 году он опубликовал свою первую научную работу «Свободное пространство». Он изложил там основы теории реактивного движения. К слову, реактивные, например, самолеты появились существенно позже, где-то в середине 20 века, а человек уже тогда предположил, что такое движение может быть. Но еще больше интерес для развития авиации представляла его работа 1894 года. Это аэроплан или птицеподобная летательная машина. А в этой работе он математически, опять-таки, вспоминаем Леонардо да Винчи, да, математически обосновал принципы полета, то есть рассчитал необходимую мощность двигателя, определил оптимальную форму крыла. Циолковский подошел к проблеме как настоящий ученый. Он не просто мечтал о полете, а производил точные расчеты. И как бы это очень важно, потому что поначалу, если мы даже немножко заглянем вперед, профессия пилота, она была как бы самой небезопасной. Если сейчас самолет считается самым безопасным видом транспорта, тогда он был самым небезопасным, потому что люди летели, чтобы проверить что-то, и не знали, чем этот полет закончится. Ну, вот человек, собственно, подумал, а почему бы не сделать точные расчеты, чтобы заранее отмести лишние какие-то недочеты. И вот, например, он определил, что для подъема груза весом 1 килограмм требуется крыло площадью 1 квадратный метр при скорости полета 100 километров в час. То есть эти расчеты оказались удивительно точными, и уже на основе этих расчетов мы можем хотя бы предполагать, какую конструкцию самолета делать, да, чтобы не зря тратить время.
1: Зарождение авиации. Область знаний.
5: Более того, Циолковский предвидел многие особенности будущих самолетов. Например, он написал о необходимости создания цельнометаллических конструкций, когда самолеты еще делались из дерева и ткани, а он как бы уже тогда задумывал, что нужны цельнометаллические. Он также предлагал использовать убираемые шасси. Для нас это сейчас кажется обыденным, в каждом самолете, в принципе, такое есть. Но тогда это было чем-то непонятным, а зачем их убирать. Вот. Но на самом деле, казалось бы, это какая-то такая вот мелочь, которая не влияет на полет, но любое изменение конструкции в полете очень сильно влияет на аэродинамику, и, соответственно, самолет может привести к какой-то аварийной ситуации, ну, либо просто ухудшить его характеристики. Поэтому убираемые шасси – очень важный параметр, к которому прислушались, к сожалению, существенно позже. Также Циолковский говорил о необходимости закрытых кабин для защиты летчиков от холода и ветра. И в 1903 году он опубликовал работу «Исследование мировых пространств реактивными приборами», где изложил основы теории космических полетов. Ну, здесь уже, соответственно, у нас пошел в сторону космоса, и как бы многие его идеи оказались на тот момент фантастическими, но позже оказались пророческими. Что еще важно сделать Циолковский, он не только теоретизировал авиацию, но и проводил практические эксперименты. В своей мастерской он построил первую в России аэродинамическую трубу. Собственно, для чего нужна аэродинамическая труба? Сейчас многие знают, в городе Жуковский есть аэродинамическая труба. Я думаю, что и до сих пор их используют, но уже в меньшей степени, потому что у нас появились компьютеры и математическое моделирование. Но раньше это был, скажем так, единственный способ посмотреть, заранее пощупать, как конструкция самолета будет вести себя в воздухе. И вот, собственно, Циолковский придумал эту аэродинамическую трубу, первый, кто вот это сделал, да, испытал множество моделей крыльев разной формы и определил, что наилучшими качествами обладают крылья с выпуклым верхом и вогнутым низом. Такую форму имеют крылья как раз-таки вот современных самолетов. Да? Человек вот тогда с помощью аэродинамической трубы это вот определил на большом количестве испытаний. Ну и также он установил, что сопротивление воздуха резко возрастает с увеличением скорости и предложил способы уменьшения этого вот сопротивления. В плане мировых достижений в 20 веке уже были как раз-таки братья Райт, которые установили на свой планер, который создали, двигатель собственной конструкции мощностью 12 лошадиных сил. Этот двигатель был специально разработан для авиации, он был легким, надежным и экономичным. Ну, вот, собственно, мы говорим, как раз-таки возвращаемся к самолету Можайского, у которого двигатели как раз-таки стали основным минусом в самолете. 17 декабря 1903 года в 10 часов 35 минут утра на пляже близ городка Китти-Хок в Северной Каролине произошло событие, которое изменило историю человечества. Орвилл Райт лег на нижнее крыло самолета и запустил двигатель. Машина оторвалась от земли. Полет продолжался 12 секунд, самолет пролетел 36 метров на высоте 3 метра, но это был первый в истории управляемый, подчеркиваю, именно управляемый, потому что Можайский сделал просто полет еще в 1884 году, вот, а братья Райт в 1903 сделали управляемый полет. полет аппарата тяжелее воздуха с двигателем. И вот именно по вот этому моменту их помнят, Можайского почему-то не помнят. Ну, на фоне этого, скажем так, появлялись большое количество авиашкол, проводились разные выставки, в том числе в России, в Санкт-Петербурге, который посещал еще Николай II. В 1910 году прошла первая всероссийская авиационная выставка, где были представлены самолеты и отечественного, и зарубежного производства. Эти выставки тоже оказали свое влияние, потому что это сейчас вот у нас есть интернет, блоги, вот как раз-таки блогеры, это вот, скажем так, популяризаторы науки. Тогда люди познавали этот мир, эту нишу путем посещения выставок, наблюдения за экспонатами, рассмотрения, как они устроены. С этого только-только началась авиация, появились какие-то первые конструкции самолетов, появились первые примеры приборов, в России начали с этим знакомиться, в России, самое главное, начали увлекаться этим, появились люди, которые захотели этим заниматься, захотели учить кого-то создавать школы и уже потихоньку воплощать это в реальность.
4: Рассказывал инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов.
3: Область знаний.
4: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 17:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Владимир Путин на встрече с урбанистами поддержал инициативу создания памятных пространств об СВО «Города для героев». Они объединят доступную среду, реабилитацию, мемориальные скверы и маршруты памяти. Президент отметил, что город должен быть приспособлен к тому, что военные вернулись к привычной жизни.
2: Нужно тем, кто возвращается в зоны боевых действий, были созданы условия и реабилитации психологической, и возможность получения новой профессии, и чтобы никогда и ничего не забывалось из нашей истории, новейшей истории, истории сегодняшнего дня. Нужно создавать безбарьерную среду, но с 2021 года реализуем соответствующие программы, еще до начала специальной военной операции. Но, имея в виду реалии сегодняшнего дня, нужно, конечно, на это обратить особое внимание.
1: Президент добавил, что необходимо поддержать желание молодежи жить и работать в родном населенном пункте. Он также призвал сохранять самобытность российских городов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала террористическими злодеяниями атаки украинских беспилотников на Белгород и Нижнекамск, пообещав организаторам неотвратимое возмездие. В результате ударов по гражданской инфраструктуре погибли 19 человек, включая детей из 7 граждан Узбекистана. Десятки мирных жителей получили ранения. Российское внешнеполитическое ведомство призывает международное сообщество и мировые СМИ дать жесткую оценку террористическим преступлениям Киева. Проректор по общим вопросам и проектному управлению Марина Кирюшкина назначена временно исполняющей обязанности ректора Российского института театрального искусства ГИТИС. Она будет занимать пост до выборов, которые пройдут после 1 ноября. Бывший ректор Григорий Заславский покинул должность, которую занимал с 2016-го. При этом, как сообщают источники, в отношении него проводится проверка, связанная с превышением полномочий и необоснованными начислениями зарплаты. Сам Заславский ранее заявил прессе, что ничего об этом не знает. В Колумбии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4. Разрушены здания в ряде городов. Под завалами могут находиться люди. В департаменте Чоко есть пострадавшие. Работа нескольких аэропортов страны нарушена. Очаг залегал на глубине 96 километров. Власти сейчас предупреждают об авторшоках и продолжают мониторинг ситуации. И о погоде. Во вторник в Москве переменная облачность без осадков и до 26 тепла. В среду местами небольшой дождь и до 18 градусов. Максим Челиков, служба информации, медиагруппы «Звезда».
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: пешком. Сбрасывались.
5: Шлемы с рогами носили.
6: Аляску продали, а денег не заплатили.
7: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Вообще сбрасывали
1: отравился
2: ересью. А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляс продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Да чего впечатляет Великая Китайская Стена?
6: Да, ее даже из космоса видно, невооруженным глазом.
4: А вот и нет.
7: Заблуждение о грандиозном сооружении одно время даже входило в китайские учебники. О том, что стену видно из космоса, для красного словца могли написать и журналисты прошлого. Но на самом деле это не так, что и подтвердили космонавты. Да, стена тянется на тысячи километров, но ее толщины, а это в среднем 5-7 метров, не хватает для заметности с большой высоты. К тому же она сливается с местностью.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: Если точно знать, куда смотреть и сфотографировать это место с орбиты, то потом, при 20-кратном увеличении снимка, на нем можно разглядеть силуэт Великой Китайской Стены. Но это возможности компьютера.
6: А что тогда вообще видно из космоса?
7: Большие водоемы, горы, а также города и даже автомагистрали, но с яркой подсветкой.
4: А вот и да.
8: Премьера на радио «Звезда».
7: Повар Гоголь, лакомка Пушкин, вегетарианец Толстой, ненасытный Лермонтов, непредсказуемый едок Маяковский и обжора Крылов.
8: Писатели-гурманы. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
9: «Кто так строит?»
10: Энциклопедия домов мира.
9: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
11: Бенгальцы, а затем британцы.
9: Что?
11: Бунгало. Это слово родилось в Индии. Так жители округа Бенгалия называли свои традиционные дома. Так что бунгало можно дословно перевести с хинди как строение в бенгальском стиле. Но настоящую славу этим одноэтажным хижинам с соломенными крышами принесли британские колонисты.
9: Где?
11: Вид и простота бунгало очень нравились английским военным, чиновникам и просто состоятельным туристам, которые подолгу жили в Индии. Они покупали или строили уютные хижины в самых живописных местах. Особенно престижными считались дома на побережье. Примерно в 17 веке концепцию индийских построек привезли и в Британию. Одноэтажный дом с просторной открытой верандой, который можно было построить легко и дешево, сразу завоевал популярность. Особенно у сельских жителей. И в скором времени, как это ни странно звучит, бунгало стали неотъемлемой частью жизни английских крестьян и фермеров. На рубеже 19 и 20 веков такие дома появились и в Соединенных Штатах. Отдельный дом со всеми удобствами стал воплощением американской мечты. Правда, бунгало довольно скоро утратили свой первоначальный вид и значительно преобразились в угоду времени.
9: Из чего?
11: Изначально жители Индии строили бунгало из дерева, покрывая их односкатной соломенной крышей. С развитием прогресса британцы добавили к этим материалам каменную кладку, фундамент и черепицу. А к 20 веку в Америке, Испании, Голландии и других странах вид этого жилища изменился до неузнаваемости. Даже в самой Индии стали возводить бунгало с совсем другим дизайном. Из материалов, наиболее распространенных в той или иной местности.
9: Как?
11: Индийские бунгало в своей основе имели обычную конструкцию из бревен средней толщины. Ее устанавливали на сваи, что позволяло возвести дом почти на любой поверхности. От подножий гор до песчаных пляжей. Но в дальнейшем принцип постройки существенно изменился. Англичане и американцы вложили в бунгало новый смысл. Дом, где можно расположить максимальное пространство на одном этаже. Специалисты называют это горизонтальным типом здания. Так что настоящие бунгало – это вытянутый приземистый дом без второго этажа. Вместо него обычно строят небольшую мансарду или чердак. Они отрезаны от всех удобств и чаще используются для хранения старых вещей.
9: А что теперь?
11: Иронично, что именно бунгало, которые считались символом близости к природе, стали типичным строением городов и пригородов. Сейчас в разных странах можно увидеть и двух- и трехэтажные дома, которые утратили все преимущества и особенности настоящего бунгало, сохранив лишь название. А в первозданном виде они сохранились, быть может, только на тропических курортах. Бунгало.
9: Кто так строит?
0: Купец Николай Иванович дал зарок, что не успокоится, пока об огнедышащую гору Везувий папироску не закурит. А его жена, Глафира Семеновна, страсть, как хотела покататься на лодках по Венеции. Что из этого получилось? Скоро узнаем. Николай Лейкин. Книга «Где апельсины зреют».
8: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Приключения иностранцев в России.
2: Когда германские войска оккупировали ее родную Норвегию, она была вынуждена скрываться сначала в Швеции, а потом в Советской России. В 1940 году в нашу страну приехала ярая антифашистка, известная скандинавская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Сигрид Унсет.
3: Мне, естественно, доводилось слышать очень много противоречивых рассказов о блеске и нищете страны Советов. И я думала, что уже ничто не сможет удивить меня. Оказалось, может. И это впечатление однообразия. Здесь не было никакой разницы между людьми в том смысле, что люди и в центре города, и на окраине были одинаково плохо одетыми, небритыми, одинаково непричесанными и неухоженными.
2: Она не собиралась оставаться в России, нет. План был такой: из Москвы по Транссибирской магистрали добраться до Владивостока, оттуда транзитом через Японию эмигрировать в США. Билет на поезд с трудом, но все же удалось достать. Однако экспресс отправлялся только через 4 дня, и Сигрид Унсет решила поближе познакомиться с нашей столицей.
3: В Москве людские массы перемещаются в любое время и по всему городу. Я прожила здесь всего несколько суток, и мое представление о времени разбилось вдребезги. А еще меня поразили советские плакаты. Они повсюду. Портреты разного рода народных героев и революционеров. Какой ужас! Эти рисунки такого качества, что, кажется, они выполнены контрреволюционерами, которые задались целью дискредитировать Ленина, Сталина и других коммунистических лидеров в глазах народа.
1: Приключения иностранцев в России.
2: В 30-е годы прошлого века в Советском Союзе проводили специальные экскурсии для иностранных гостей – ученых, писателей, художников. Их возили по особому маршруту и показывали места, которые могли бы впечатлить. Сигрид Унсет никто не приглашал. Она приехала сама. И все же к ней приставили одного товарища в штатском. Так, на всякий случай, чтобы скандинавская писательница гуляла там, где надо, и не общалась с кем не надо.
3: Вид на Кремль с широкого моста через реку показался красивым. Заходящее солнце освещало древние сторожевые башни, которые составляли часть стены, а также позолоченные купола в форме луковиц на старинных церквах. Должна признать, что при ближайшем рассмотрении кремлевские здания показались мне скорее причудливыми и необычными, нежели великолепными.
2: Вскоре выяснилось, что тот самый товарищ в штатском будет сопровождать Сигрид Унсет аж до Владивостока, причем ехать они будут в одном купе. Но сначала знакомство с московским вокзалом.
3: Я крайне возмущена. Молодые женщины работали носильщиками. Неужели только так можно трактовать равенство между полами, когда самый тяжелый физический труд приходится на долю женщины? Нехорошо.
2: В поезде она вела дневник. Впоследствии эти путевые заметки превратились в роман «Возвращение в будущее», воспоминания о побеге от тоталитарных режимов.
3: В сущности, путешествие через Россию и Сибирь нельзя считать утомительным. Сидишь себе спокойно и едешь, и копишь на себе грязь, ведь помыться невозможно. В дороге я пришла к выводу, что население Советов способно жить, а какая-то его часть даже находится в более или менее здоровом и работоспособном состоянии, вопреки бытовым условиям, которые все мы, живущие в скандинавских странах, назвали бы убийственными.
2: Во Владивостоке они попрощались. Далее сопровождающий не поехал. Ему срочно нужно было писать какой-то там отчет. Сигрид Унсет отправилась в США. Ее роман «Россия» опубликовали только после смерти писательницы в 1949 году, а в Советском Союзе книгу и вовсе запретили. Наверное, товарищи в штатском не оценили.
1: Приключения иностранцев в России.
0: Алиса, включи радио «Звезда».
4: Салют, включи радио «Звезда».
5: Маруся, включи радио «Звезда».
6: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.
1: Человек в кадре. История одной фотографии. Этот снимок был сделан 30 января 1931 года в Лос-Анджелесе после премьеры фильма «Огни большого города». В кадре известные люди – Альберт Эйнштейн и Чарли Чаплин. Два весельчака и балагура, одеты в черные смокинги, смотрят на камеру и улыбаются.
7: Во время демонстрации картины я заметил, что в самом финале Эйнштейн украдкой вытирает глаза. Это стало еще одним доказательством того, что все ученые неизлечимо сентиментальны.
1: Эйнштейн и вправду любил фильмы с участием знаменитого комика. Всемирно известный физик мог, к примеру, запросто покинуть заседание ученого совета, чтобы не пропустить очередную кинопремьеру. Однажды он отправил Чаплину такое письмо.
8: Вашу трагикомедию «Золотая лихорадка» любят и понимают во всем мире. Я уверен, что вы станете великим человеком.
1: Чаплин ответил незамедлительно.
7: Вашу теорию относительности не понимает никто в мире, но вы все-таки стали великим человеком.
1: История одной фотографии.
9: Эта история больше похожа на выдумку, на исторический анекдот. Но ничего не рождается на пустом месте. Вот и легенда о письмах появилась неспроста. Она возникла в 1931 году, сразу после премьеры фильма «Огни большого города» и основана на реальном диалоге Эйнштейна и Чаплина. Актер сказал в тот вечер:
7: «Вам люди аплодируют, потому что вас никто не понимает, а мне? Потому что меня понимает каждый».
1: Они рассмеялись, а в это время громко щелкнул затвор фотоаппарата. Человек в кадре.
10: Уровень воды в реке Урал,
11: Центральный банк сохранил
10: на Крымском мосту.
11: Российские космонавты совершили
12: государство открытый космический проект о возможном продлении.
1: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
13: 1950 название города Пермь.
14: Александр Флотовский, Константин Симонов.
1: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.
15: Реклама.
16: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
17: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
18: От Гагаринского «Поехали» до наших дней. Какие задачи нужно решить на Земле, прежде чем колонизировать другие планеты? Зачем осваивать Луну, Марс и астероиды? И окупятся ли затраты на покорение космоса? О создании космических систем и использовании космических технологий. Все о космосе в авторской программе Николая Севастьянова «День космонавтики». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Жертвами налета украинских дронов на промышленные и гражданские объекты в Нижнекамске стали в том числе граждане Узбекистана и Таджикистана, сообщили в пресс-службе главы Татарстана. По данным РИА Новости, на вечер понедельника число погибших при атаке дронов на Нижнекамск выросло до 13 человек. За медицинской помощью после налета дронов обратились 75 пострадавших. Следственный комитет завел уголовное дело о террористическом акте после атаки БПЛА на Нижнекамск. Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин заявил, что Москва расценит вооруженные провокации Киева и властей Молдавии против Приднестровья как нападение на Российскую Федерацию. Риски таких действий пока не высоки, но исключать их нельзя, предупредил дипломат. Галузин добавил, любые враждебные провокации Кишинева в отношении российских дипломатов получат адекватный зеркальный ответ. Заявление прозвучало на фоне решения Молдавии отозвать посла из Москвы для консультации после предполагаемого падения беспилотника на территории республики. Первую в мире трансграничную канатную дорогу планируют открыть в мае следующего года. Она соединит Россию и Китай. Об этом Владимиру Путину сообщил директор Центра развития территории Петр Стрелец.
2: Наш Благовещенский и китайский Хэйхэ находятся друг от друга в нескольких сотнях метров. Не побоюсь этого слова, мы работаем над фасадом нашей Родины, над восточным ее фасадом. И за последнее время на нашем берегу созданы такие крупные инфраструктурные проекты, как международный автомобильный мост, как канатная дорога, которая в процессе строительства, и, разумеется, объекты благоустройства. У нас набережная протяженностью почти 8 километров. Сейчас подали заявку в Книгу рекордов России. Это, возможно, самая большая набережная на территории России.
1: Открытие канатной дороги пройдет в рамках форума «Амур-Экспо». Пропускная способность канатной дороги составит почти 7 тысяч человек в сутки на каждом направлении, протяженность 976 метров. Поездка будет занимать 2,5 минуты. Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали межправительственное соглашение о строительстве этой канатной дороги в Пекине еще тогда, в 2015 году. Средняя температура поверхности Мирового океана в июле достигла рекордных 20,96 градуса Цельсия, сообщила Европейская климатическая служба «Коперник». На рост повлиял природный феномен «Эль-Ниньо». Июль этого года стал вторым самым теплым за историю наблюдений на планете. Температура воздуха в среднем составила почти 17 градусов. При этом самым жарким в истории остается июль 2023 года. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Повар Гоголь, лакомка Пушкин, вегетарианец Толстой, ненасытный Лермонтов, непредсказуемый едок Маяковский и обжора Крылов.
0: Писатели-гурманы. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Если только заскучаю, если только загрущу. Вот билет, а вот гитара, я к друзьям опять лечу. Слава Богу, мы богаты на хороших, на людей. Я спою родным.

учебы, на денечек мне в Ростов бы на Дону. Налев в Бердоне много точек, надо мне зайти в одну.

0: Пройдут столетия, и наши праздники...
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные, разнообразные работы...
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: После вкусного обеда многие индивидуумы делаются поэтами, литераторами, пророками или прорицателями.
5: Это слова Аристотеля. Сегодня мы поговорим о писателях-гурманах. Повар Гоголь, лакомка Пушкин, вегетарианец Толстой, ненасытный Лермонтов, непредсказуемый едок Маяковский и обжора Крылов. Когда читаешь их произведения, не особенно задумываешься о вкусовых пристрастиях авторов. А ведь многие из них были большими знатоками и ценителями кулинарии. Начнем с баснописца Крылова. Уж слишком много про него всевозможных гастрономических легенд. Да, Иван Андреевич обладал поистине великолепным аппетитом, который по праву можно называть грандиозным. Судите сами. Только за обедом популярный издатель сатирических журналов съедал 3 тарелки ухи, 2 блюда растягаев, 4 телячьи отбивные и половину жареной индейки, не считая каши, различных солений и паштетов. Подчеркиваю, все это за один присест. Большинство знакомых знали, если пригласить Крылова в гости, то кормить его придется по меньшей мере как 5. Вот поэтому-то Ивана Андреевича и стали называть обжорой русской литературы №1. Однажды Крылова пригласили во дворец на императорский ужин. Казалось бы, уж там-то его точно накормят до отвала и по высшему разряду. Но нет. Царское угощение баснописца только расстроило. Больше месяца Иван Андреевич ныл, ворчал и жаловался, мол, государыня явно пожадничала. Суп едва закрывал дно тарелки, а пирожки были настолько крохотными, что их можно было проглатывать словно семечки. «Никто не знает, как выглядит настоящее русское застолье, а я знаю».
7: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Обед у медведя.
8: Медведь обед давал и созвал не одну родню свою медведей, но и других зверей-соседей, кто только на глаза и в мысли ему попал. Поминки ль были то, рожденье ль, именины, но только праздник тот принес медведю честь, и было у него попить, что и поесть. Какое кушанье, какой десерт и вины! Медведь приметил сам, что гости веселы, пирушкою довольны. А чтобы угодить и более друзьям, он тосты затевал и песни пел застольны. Потом, как со стола уж начали сбирать, пустился танцевать. Лиса в ладоши хлоп. Ай, Миша, как приятен, как ловок в танцах он, как легок, мил и статен. Но волк, сидевший рядом с ней, ворчал ей на ухо: «Ты врешь, кума ей-ей! Откуда у тебя такая блажь берется? Ну что тут ловкого? Как ступа он толчется!» «Вздор сам ты мелешь, кум!» — лиса на то в ответ: «Не видишь, что хвалю танцора за обед? А если похвала в нем гордости прибавит, то, может быть, он нас и ужинать оставит».
7: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Обед у медведя. Читал Алексей Шулин.
5: По слухам, Иван Крылов скончался от обжорства, получив заворот кишок от переедания то ли рябчиков, то ли карасей, то ли блинов. Все это неправда. Реальной причиной смерти базнописца на 75-м году жизни стало двустороннее воспаление легких.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ о писателях-гурманах.
6: Я с детства очень любил варенье. Никогда не отказывался от него и сам ухитрялся его достать, когда мне не давали. Однажды потихонечку, чтобы никто не заметил, я пробрался в буфет, где стояло незапертое варенье, и стал его таскать из банки в рот, прямо рукой.
5: Знакомьтесь, воришка-сладкоежка Лев Николаевич Толстой. Он обожал варенье из фруктов и ягод, выращенных исключительно в Ясной Поляне. Хлеб в усадьбе пекли только по его личному рецепту. 2 пуда муки смешивали с 2 пудами картофеля, который предварительно варили и протирали. Затем на испеченную ковригу намазывали толстый слой меда и запивали все это овсяным киселем. Жена Толстого Софья Андреевна записывала все кулинарные рецепты в свою поваренную книгу «Обед для льва». Кстати, многие из них можно и сегодня обнаружить в произведениях писателя.
9: На подносе были травник, наливки, грибки, лепешечки черной муки на юраге, сотовый мед, мед.

0: Меду орехов и такой курицы никогда она нигде не видала и не едала. Анисья Федоровна вышла. Ростов с дядюшкой, запивая ужин вишневой наливкой, разговаривали о прошедшей и о будущей охоте, о Ругае и илагинских собаках. Наташа с блестящими глазами прямо сидела на диване, слушая их. Несколько раз она пыталась разбудить Петю, чтобы дать ему поесть чего-нибудь, но он говорил что-то непонятное, очевидно, не просыпаясь. Наташе так весело было на душе, так хорошо в этой новой для нее обстановке, что она только боялась, что слишком скоро за ней приедут дрожки. После наступившего случайно молчания, как это почти всегда бывает у людей, в первый раз принимающих в своем доме знакомых, дядюшка сказал, отвечая на мысль, которая была у его гостей: «Так-то вот и доживаю свой век. Умрешь — чистое дело марш, ничего не останется. Что ж и грешить-то?»
1: К 50 годам Лев Толстой стал вегетарианцем. Ел только постную еду — щи, кашу, огурцы и хлеб. Но вот только от сладкого отказаться так и не смог. По-прежнему, по ночам, воровал его тайком из буфета.
2: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
3: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
1: Продолжаем наш разговор о писателях-гурманах.
6: Из рыб самое лучшее – это жареный карась в сметане. Только чтобы он не пахтиный и имел приятный вкус, нужно подержать его в молоке целые сутки.
1: Эти слова – принадлежат любителю трапезничать на открытом воздухе Антону Павловичу Чехову. В подмосковном Мелехово писатель часто ходил на рыбалку. При этом неизменно брал с собой сковородку и прямо на месте, не отходя от кассы, лично готовил свежепойманных бычков.
6: Взять икры паюсной четверку, две луковочки зеленого лучку, прованского масла, смешать все это. И знаешь, этак поверх всего лимончиком. Смерть! От одного аромата угоришь!
1: В ранг своего любимого, а значит божественного блюда, Антон Павлович возводил исключительно жареных карасей. Но при этом не забывал и про другую еду. «Кулебяка должна быть аппетитная, бесстыдная во всей своей наготе», — говорил он.
6: «Селедочка, матушка, всем закускам закуска. Но нет, огурец лучше. Ученые с сотворения мира думают и ничего умнее соленого огурца не придумали. а после праздника

0: правильной закуски нет ничего лучше, как в морозный январский денек отведать щей горячих. Борщок с ветчинкой и с сосисками. Или рассольник из потрохов и молоденьких почек. Пальчики оближу.
1: Будучи еще ребенком, Антошка Чехов помогал отцу заниматься семейным бизнесом в Таганроге. Торговать в небольшой бакалейной лавке. Чего там только не было. Рыба заморская, прованские масла, всяческие специи, сырные головы, сахарная пудра. Впоследствии писатель скажет, кто не придает должного значения питанию, не может считаться по-настоящему интеллигентным человеком.
2: Исторические заметки.
1: Продолжаем говорить о писателях-гурманах.
0: Здоровье мое кажется немного лучше, хотя я чувствую слегка боль в груди и тяжесть в желудке. Может быть, от того, что никак не могу соблюсти диеты. Проклятая, как нарочно в этот год плодовитость, соблазняет меня беспрестанно. И бедный мой желудок беспрерывно занимается вареньем то груш, то яблок.
1: Он не отличался крепким здоровьем, зато очень любил поесть. Николай Васильевич Гоголь. На соблюдение диеты ему категорически не хватало силы воли. Отсюда и проблемы с пищеварением.
0: В брюхе, кажется, сидит какой-то дьявол, который мешает решительно всему. Эти вкуснейшие блюда способны произвести на 3 дня слюнотечение у самого отъявленного объедала.
1: Объедаться Гоголь любил. Особое пристрастие к блюдам из теста. Вареники, галушки, макароны. А как же сладкое? Куда ж без него? Тарталетки, пироги, десерты. А лучше все сразу и вперемешку. Да что говорить, если Николай Васильевич завтракал пельменями. И вовсе не одной порцией, а несколькими.
3: Всемирная энциклопедия еды.
4: Спор о том, кому выпала честь быть изобретателем пельменей, ведут многие народы. Лидирует, как ни странно, вовсе не Россия. Заворачивать разнообразную начинку в тончайшее тесто, а потом варить или готовить на пару, еще пару тысяч лет назад научились в Китае. Рецепт путешествовал по миру вместе с кочевниками. Так и попал на Урал. И уже оттуда, примерно в конце 16 века, перебрался в европейскую часть России. А вот название пришло с северо-запада, из финно-угорской группы языков. Там наши пельмени именовали словом «пельнянь», что означало «хлебное ухо». Еда эта долгое время считалась особой, праздничной. Пельмени подавали в ресторанах, где в качестве начинки использовали разные виды мяса, рыбу, дичь, овощи и крупы. Встречались даже фруктовые пельмени. Их запивали розовым шампанским. А в советские годы пельмени стали делать фабричным способом. И они превратились в традиционное блюдо холостяка. Быстро, сытно и недорого.
2: Исторические заметки на радио «Звезда».
1: Самое любимое блюдо Николая Васильевича – козье молоко, которое он лично варил особым способом. Добавлял туда ром. Последний он всегда возил с собой во флаконе. А все это якобы лечебное питье, проще говоря, стряпню, писатель, часто смеясь, называл «Гоголь любит Гоголь-Моголь». И ведь знал, о чем говорил.
5: «Как будете, господа, ехать ко мне, то примехонько берите путь по столбовой дороге на Диканьку. Я нарочно и выставил ее на первом листке, чтобы скорее добрались до нашего хутора. Про Диканьку же, думаю, вы наслышались вдоволь. И то сказать, что там дом почище какого-нибудь пасечникова куреня. А про сад и говорить нечего. В Петербурге вашем, верно, не сыщете такого. Приехавши же в Диканьку, спросите только первого попавшегося навстречу мальчишку, пасущего в запачканной рубашке гусей. А где живет пасечник Руды и Панько? А вот там, скажет он, указавши пальцем, и, если хотите, доведет вас до самого хутора. Прошу, однако ж, не слишком закладывать назад руки. И, как говорится, финтить, потому что дороги по хуторам нашим не так гладкий, как перед вашими хоромами. Фома Григорьевич третьего года, приезжая из Диканьки, понаведался-таки в провал с новую таратайку и своей гнедою кобылою. Несмотря на то, что сам правил и что сверх своих глаз надевал по временам еще покупные. Зато уж как пожалуете в гости, то дынь подадим таких, каких вы отроду, может быть, не ели. А меду и забожусь, лучшего не сыщите на хуторах. Представьте себе, что как внесешь сот, дух пойдет по всей комнате, вообразить нельзя какой. Чист, как слеза или хрусталь дорогой, что бывает в серьгах. А какими пирогами накормит моя старуха? Что за пироги? Если б вы только знали, сахар, совершенный сахар. А масло вот так вот и течет по губам, когда начнешь есть. Подумаешь, право, на что не мастерицы эти бабы? Пили ли вы когда-либо, господа, грушевый квас с терновыми ягодами или варенуху с изюмом и сливами? Или не случалось ли вам подчас есть путрю с молоком? Боже ты мой, каких на свете нет кушаньев! Станешь есть — объедение, да и полно. Сладость неописанная. Прошлого года... Однако что ж я в самом деле разболтался? Приезжайте только, приезжайте поскорей, а накормим так, что будете рассказывать и встречному, и поперечному. Пасечник Рудый Панько.
1: Друг Гоголя, историк Михаил Погодин, вспоминал, как выглядел самый легкий полдник Николая Васильевича в Италии. Он садится за стол и приказывает: макарон, сыру, масло, уксусу, сахару, горчицы, равиоли, брокколи. Мальчуганы начинают бегать и носить к нему и то, и другое. Гоголь с сияющим лицом принимает все из их рук. В полном удовольствии раскладывает перед собой все припасы. Перед ним возвышается груда всякой зелени, куча склянок со светлыми жидкостями. Все в цветах, лаврах и миртах. Вот приносят макароны в чашке. Открывается крышка, пар повалил оттуда. Гоголь бросает масло, которое тотчас расплывается, посыпает сыром, становится в позу, как жрец, готовящийся совершать жертвоприношение, берет ножик и начинает разрезывать. Да уж, вот такой полдник. И это после завтрака пельменями. Добавить тут нечего.
3: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: «Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трамбан, страны Евросоюза.
0: «Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются в
0: поле? «Радио «Звезда»» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: События, происходившие с нами.
7: Прими собрание пестрых глав.
0: «Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. 9 из 13 жертв атаки украинских вооруженных формирований на Нижнекамск проживали в хостеле. Об этом пишет агентство ТАСС. Среди погибших есть граждане Узбекистана и Таджикистана. Всего от ударов боевиков ВСУ пострадали 75 человек. Порядка 20 из них госпитализированы. В городе объявлен траур. Министр здравоохранения лично контролирует помощь пострадавшим. Перебои со связью наблюдаются в ряде городов Колумбии, в том числе в столице страны, после сильного землетрясения, передает корреспондент РИА Новости. Так периодически пропадает сигнал в Боготе. В ряде городов республики на северо-западе Южной Америки зафиксированы поломки коммуникации. Сложно дозвониться до чрезвычайных служб. Телефонные службы перегружены. По данным сейсмологической службы Колумбии, магнитуда землетрясения составила 7,4. Подземные толчки ощущались в соседнем Эквадоре. Федеральный проект формирования комфортной городской среды за время реализации позволил благоустроить порядка 120 тысяч территорий. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на пленарном заседании форума развития малых городов и исторических поселений.
2: В каждом регионе обустраиваются дворы, детские спортивные площадки, набережные, центральные площади, парки, пространства, где жители и гости проводят свободное время, организуют праздники, культурные и общественные события. Благоустройство – это не только внешнее преображение. Меняется качество жизни, повышается и предпринимательская активность, появляются и новые рабочие места. Более 30 тысяч создано рабочих мест за время реализации федерального проекта.
1: Михаил Мишустин отметил, что наибольшую вовлеченность проекта благоустройства демонстрируют жители районных центров и сельских территорий. Запасы авиационного керосина в России остаются на стандартном уровне. Производство полностью покрывает текущее потребление. Об этом сообщили в Министерстве энергетики. Ранее власти нарастили импорт топлива из Белоруссии. Москва договорилась с Киргизией о ежемесячных поставках 100 тысяч тонн горючего. Соглашение продлится до конца года. Росавиация открывает авиасообщение с египетскими аэропортами Борк-эль-Араб и Эль-Аламейн на побережье Средиземного моря. Ведомство уточняет, что уже получило заявки египетской авиакомпании на выполнение разовых нерегулярных рейсов по маршруту Эль-Аламейн в Москва с 15 августа. Ранее были доступны рейсы в Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Перевозчики могут подать заявки на регулярные чартерные полеты. Ведомство уведомило об этом посольство Египта. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Он считал мир пустым и никчемным, поэтому легко разрушал жизни других.
4: Лермонтов. Герой нашего времени. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
5: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Продолжаем рассказывать о писателях-гурманах.
7: Поднесут тебе форели. Тотчас их варить вели. Как увидишь, посинели, влей в уху стакан шабли. Чтоб уха была по сердцу, можно будет в кипяток положить немного перцу. Луку маленький кусок.
6: Это Пушкин Александр Сергеевич. Кстати, шабли, если кто не знает, это белое сухое вино. Так вот, Пушкин обожал запеченный в золе картофель с черным хлебом. Любил моченые яблоки и розовые блины. Почему розовые? Необычный цвет получался благодаря свекле, вернее, маслу из нее. Поэт съедал блины по 30 штук за раз, выпивал глоток воды и не испытывал при этом ни малейшей тяжести в желудке.
7: У Гальяни иль Кальони закажи себе в Твери с пармезаном макарони, да яичницу свари. На досуге отобедай у Пожарского в торжке, жареных котлет отведай и отправься налегке.
6: Еще одно любимое блюдо Пушкина – колья. Готовила его? Да-да, та самая няня Арина Родионовна. Рецепт таков – рыбный или мясной суп, сваренный на огуречном рассоле.
8: Исторические заметки.
7: Как же вы будете селедку без водки есть? Абсолютно не понимаю.
6: Это Булгаков. Дни Турбиных. Что ж, Михаила Афанасьевича и вправду называли мастером застолья. Любимое блюдо писателя – маринованная в молоке селедка. В рыбу добавляли много специй – кориандр, перец, соль. Подавали вместе с грибами, огурцами или подливой. Заправка по-булгаковски к селедке делалась на основе горчицы, растительного масла, уксуса и сахара. В доме Булгакова пили чистую водку, анисовую, кардамонную и водку вместе с бальзамом. К ней полагались ветчина, нашпигованная индейка или копченая рыба. И все же главным угощением считалась знаменитая горячая закуска профессора Преображенского.
8: На разрисованных райскими цветами тарелках с черной широкой каймою лежала тонкими ломтиками нарезанная семга, маринованные угри. На тяжелой доске кусок сыру в слезах, а в серебряной кадушке, обложенной снегом, икра. Меж тарелками несколько тоненьких рюмочек и три хрустальных графинчика с разноцветными водками. Все эти предметы помещались на маленьком мраморном столике, уютно присоседившемся у громадного резного дуба буфета, изрыгавшего пучки стеклянного и серебряного света. Посредине комнаты тяжелый, как гробница, стол, накрытый белой скатертью, а на нем два прибора, салфетки, свернутые в виде папских тиар, и три темных бутылки. Зина внесла серебряное крытое блюдо, в котором что-то ворчало. Запах от блюда шел такой, что рот пса немедленно наполнился жидкой слюной. «Сады Семирамиды», — подумал он и застучал, как палкой, по паркету хвостом. «Сюда их!» — хищно скомандовал Филипп Филиппович. «Доктор Барменталь, умоляю вас, оставьте икру в покое, и если хотите послушаться доброго совета, налейте не английской, а обыкновенной русской водки». Красавец тяпнутый, он был уже без халата, в приличном черном костюме, передернул широкими плечами, вежливо ухмыльнулся и налил прозрачный. «Новоблагословенное», — осведомился он. «Бог с вами, голубчик», — отозвался хозяин. «Это спирт. Дарья Петровна сама отлично готовит водку». «Не скажите, Филипп Филиппович. Все утверждают, что очень приличная. 30 градусов. А водка должна быть в 40 градусов, а не в 30. Это, во-первых, — наставительно перебил Филипп Филиппович. «А во-вторых, Бог их знает, что они туда плеснули. Вы можете сказать, что им придет в голову?» «Все, что угодно», — уверенно молвил тяпнутый. «И я того же мнения», — добавил Филипп Филиппович и вышвырнул одним комком содержимое рюмки себе в горло. «Доктор Барменталь, уверяю вас, мгновенно эту штучку. И если вы скажете, что это плохо, я ваш кровный враг на всю жизнь. От Севильи до Гренады». Сам он с этими словами подцепил на лапчатую серебряную вилку что-то похожее на маленький темный хлебик. Укушенный последовал его примеру. Глаза Филиппа Филипповича засветились. «Это плохо?» — жуя спрашивал Филипп Филиппович. «Плохо? Вы ответьте, уважаемый доктор». «Это бесподобно», — искренне ответил тяпнутый. «Еще бы! Заметьте, Иван Арнольдович, холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики. Маломальски уважающий себя человек оперирует закусками горячими, а из горячих московских закусок это первое. Когда-то их великолепно приготовляли в Славянском базаре. На, получай. Пса в столовой прикармливаете», — раздался женский голос. «А потом его отсюда калачом не выманишь». «Ничего, он, бедняга, наголодался». Филипп Филиппович на конце вилки подал псу закуску, принятую тем с фокусной ловкостью, и вилку с грохотом свалил в полоскательницу. Засим от тарелок подымался пахнущий раками пар. Пес сидел в тени скатерти с видом часового у порохового склада. А Филипп Филиппович, заложив хвост тугой салфетки за воротничок, проповедовал. «Еда, Иван Арнольдович, штука хитрая. Есть нужно уметь, и представьте, большинство людей вовсе этого не умеет. Нужно не только знать, что есть, но и когда, и как. Филипп Филиппович многозначительно потряс ложкой. И что при этом говорить? Да-с, если вы заботитесь о своем пищеварении, вот добрый совет. Не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, Боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет. Да ведь других же нет. Вот никаких и не читайте.
6: Рецепт горячей закуски профессора Преображенского очень прост. Ее делали из немного размоченного бородинского хлеба, мяса и специй. Были и другие вариации, но стандартные ингредиенты до сих пор остаются неизменными. Ржаной хлеб, мясо или субпродукты, то есть костный мозг и хрящи. Недорого и очень вкусно.
9: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
10: 1812 год. Курган Раевского. Вывернутая земля, исковерканные редуты. Посреди побоища старец Иосаф и молодая женщина, вдова героически погибшего генерала Тучкова. Неоднократно проходят они все пространство от селения Бородино до Колодского монастыря. Вскоре безутешная вдова напишет письмо императору Александру. «Потеряв обожаемого супруга на поле чести, я не имела даже утешения найти останки его. Ни в чем другом отрады не нахожу, как соорудить храм на том священном для меня месте». Согласно одной из легенд, в монастыре, построенном по просьбе Тучковой, и стали выпекать хлеб, названный впоследствии Бородинским. Бородинский сразу пришелся по вкусу путникам и солдатам. Почему? Тесто его готовится особым способом. На заварке из ржаного солода мякиш долго не черствеет. Рецепты подобного хлеба были известны давно, но почему черный кирпич стал называться Бородинским, доподлинно неизвестно. Монастырская версия не единственная. Согласно другой, во время Бородинской битвы в продовольственные обозы попал снаряд. Мука перемешалась с пряностями, вот и получился из нее необычный душистый хлеб. Также существует предположение, что рецепт хлеба привез в Россию композитор Бородин и назвал своим именем. Но как бы там ни было, продукт у нас в таком почете, что ему даже установили памятники в Десногорске, Ишиме, Новом Уренгое. Все монументы выполнены по одному проекту. На пьедестале лежит победное знамя, на нем буханка, несколько отрезанных ломтей и надпись «Хлеб нашей памяти». А спустя 27 лет после легендарного сражения состоялось торжественное открытие Бородинского памятника на кургане Раевского. Монахини встречали высоких гостей особым ржаным хлебом со сладковато-горьким вкусом. На вопрос императора Николая I, как изготовлено сие необычное лакомство, вдова Тучкова ответила: «Мука, солод, тмин, кориандр и молитва». Не раз потом намоленный хлеб помогал солдатам восстанавливать силы после тяжелых испытаний. Ели его служивые и думали:
9: война войной, а обед по распорядку.
5: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
6: Продолжаем рассказывать о писателях-гурманах.
7: Не домой, не на суп, а к любимой в гости две морковинки несу за зеленый хвостик.
6: Это Маяковский. По воспоминаниям матери поэта, в детстве Володя очень любил пончики с сахарной пудрой или вареньем. Повзрослев, автор стихотворной лесенки страстно полюбил мясные блюда, в особенности шашлык.
7: Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй.
6: Ананас, в понимании Маяковского, являлся символом беспечной жизни, праздника. А вот рябчики, как мясное блюдо, поэт сравнивал с мещанством.
7: «Я много дарил конфект да букетов, но больше всех дорогих даров я помню морковь драгоценную эту и пол полена березовых дров».
6: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о писателях-гурманах. Всего вам доброго! И до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
11: Пройдут столетия, и наши праздники.
12: И каждому дано яблоко.
11: Если звезды затыкают, значит, кому-нибудь тут.
13: Пред нами огромные, разнообразные работы.
5: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
14: Бывают люди, похожие на нули. И всегда необходимо, чтобы впереди стояли цифры.
6: Люди и цифры. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
9: Человек с изюминкой. Петр Чайковский.
15: Великий русский композитор, чьи музыкальные произведения входят в топ-лист самых часто исполняемых в мире. «Щелкунчик», «Лебединое озеро», первый концерт для фортепиано с оркестром. Как любой гений, отличался противоречивым характером и рядом особенностей, которые современники считали странными.
9: На первый взгляд.
15: Это был человек среднего роста, стройный, всегда чисто и опрятно одетый. Тонкие черты лица, тонкая шея. В 52 года он уже был совсем седым. Внешнему виду Чайковский уделял большое внимание. Часто посещал модные магазины на Кузнецком мосту, любил тонкие лайковые перчатки, круглые шляпы с лентами, украшал галстуки изящными булавками.
9: Где изюминка?
15: Чайковский курил всю жизнь с 14 лет. Не только папиросы, но и сигары. Если работа не клеилась, порой заливал неудачи горячительным. Однако композитор не подорвал здоровье ни табаком, ни алкоголем. А меланхолию и хандру лечил походами за грибами и длительными пешими прогулками. В день проходил 10-12 километров. При этом Петр Ильич был настоящим трудоголиком. Работал, невзирая на погоду за окном и настроение. Сосредоточенно, упорно, по многу часов, не дожидаясь вдохновения, как ремесленник. Так он написал, например, балет «Лебединое озеро» по заказу Московской дирекции императорских театров. Сам Чайковский говорил:
16: «Большой талант требует большого трудолюбия».
15: И сегодня мы имеем счастье наслаждаться его волшебной музыкой.
9: Петр Чайковский. Человек с изюминкой.
17: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот эта вещь! Вот эта вещь!» История предметов, полезных и не очень.
18: Мягкое и теплое, для комфортного сна. Укутаться в него дождливым днем и пить горячий чай.
19: По утрам оно всегда тяжелеет. Закон будильника.
17: Вот это вещь.
20: Медвежья шкура, шерстяной центон, лоскутное покрывало и термопакет. Казалось бы, у этого изделия только одна утилитарная функция – согревать. Но при необходимости оно охлаждает. Его используют для тушения пожаров и создают удивительные вещи в стиле пэтчворк. Одеяло. То ли дело в древности. Вернулся с охотничьим трофеем. Вот тебе туша для жаркого, а вот шкура для тепла. Чего проще взять и накрыться ею? Но даже сотни тысяч лет назад кожа и мех требовали выделки. Если шкуру вовремя не очистить и не смягчить, она испортится. Поэтому в ход шли скребки и ножи, а в качестве увлажнителя – жир или мозг убитого зверя. Мягкая шуба и теплое одеяло готовы. С развитием животноводства появились шерстяные ткани. Во втором веке до нашей эры лучшими изделиями прославились финикийские мастера из городов Тир и Сидон. Ныне это территория Ливана. А в Древнем Риме одеялами тушили пожары. Огромные полотнища из толстой шерстяной материи назывались центоны. Они не пропускали воздух и быстро гасили пламя. Инвентарем заведовали центонарии – отдельные противопожарные дружины.
0: Вот это вещь!
20: Первые одеяла из ткани датируются 3-4 веками до нашей эры. Древнейшие куски многослойной шелковой материи нашли в Китае. Материал хорошо поглощает влагу и эффективно испаряет ее избыток. Поэтому шелковые одеяла – прекрасные терморегуляторы. Они до сих пор пользуются спросом. Нельзя не упомянуть и о лоскутных одеялах, история которых предположительно началась на Ближнем Востоке. После крестовых походов оригинальные изделия вместе с техникой шитья попали из Азии в Европу. Согласно другой версии, свой пэтчворк появился у каждого народа, независимо от моды. Так русские мастерицы остатками ситцевой ткани украшали подол рубах, а из самых маленьких кусочков шили лоскутное полотно, ставшее символом убранства крестьянской избы. Современные одеяла – это комфорт и высокие технологии. Некоторые материалы содержат частицы с фазовым переходом. В зависимости от температуры они меняют свое состояние, поглощая или выделяя тепло. Есть также наноматериал графен, способный к самонагреванию. К тому же его волокна обладают антибактериальными свойствами. Экологичные виды сырья – это органический хлопок и бамбук. Они требуют меньше воды при выращивании и входят в перечень биоразлагаемых веществ. Поэтому одеяло – теперь не только предмет домашнего уюта, но и выражение заботы об окружающем мире.
0: Вот это вещь! История предметов. Полезная и не очень. Ну ты кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек.
21: До появления автоматической телефонной станции, чтобы позвонить, нужно было сначала связаться с телефонисткой, которая уже сама вручную соединяла абонентов. Это было долго, не всегда конфиденциально и требовало огромного штата сотрудников. Михаил Фрейденберг был человеком разносторонним – изобретатель, журналист, издатель. В 1893 году вместе с коллегой по кафедре прикладной физики Новороссийского университета в Одессе Соломоном Апостолом Бердичевским они объединили усилия. Результатом их совместной работы стал телефонный соединитель – электромеханический коммутационный аппарат с десятично-шаговым искателем. Первая модель была рассчитана на 250 номеров.
0: Ну ты кулибин!
21: Изобретатели отправились искать признание за границей. В 1895 году они запатентовали свой телефонный соединитель в Великобритании, а потом продали его известной компании «Эриксон». Позднее их пути разошлись. Апостолов Бердичевский вернулся в Одессу, а Фрейденберг остался в Англии, где сосредоточился на развитии идеи АТС большой емкости. Он запатентовал важнейшие узлы, такие как предыскатель и групповой искатель, которые легли в основу будущих автоматических телефонных станций. Вклад Фрейденберга и Апостолова-Бердичевского в развитии связи огромен. Их телефонный соединитель стал важным этапом в развитии связи. Кстати, жаргонное слово «вертушка», обозначающее систему закрытой правительственной связи, произошло от того, что именно для этой системы в советском государстве впервые была применена АТС, не использующая телефонисток.
1: Будто Кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
2: Реклама.
22: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
23: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В Татарстане отменили все массовые мероприятия и объявили траур после атаки украинских беспилотников на Нижнекамск. Удары пришлись по гражданским и производственным объектам. Погибли 13 человек, включая ребенка. Свыше 70 обратились к врачам с осколочными ранениями. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте. Посол по особым поручениям МИДа России Родион Мирошник заявил, что вина за оборванные жизни погибших при атаке дронов в ВСУ лежит на совести тех, кто дал Киеву оружие. В ответ на террористические действия киевского режима вооруженные силы России нанесли комбинированные высокоточные удары. Были атакованы ТЭЦ и 7 электроподстанций в Одессе. В Сумской области взрывом уничтожена инфраструктура газового месторождения, которое использовали украинские вооруженные формирования. Поражены объекты железнодорожной инфраструктуры в других областях Украины. Владимир Путин на встрече с урбанистами поддержал инициативу создания памятных пространств об СВО «Города для героев». Они объединят доступную среду, реабилитацию, мемориальные скверы и маршруты памяти. Президент отметил, что город должен быть приспособлен к тому, чтобы военные вернулись к привычной жизни.
2: Нужно тем, кто возвращается в зоны боевых действий, были созданы условия и реабилитации психологической, и возможность получения новой профессии, и чтобы никогда и ничего не забывалось из нашей истории, новейшей истории, истории сегодняшнего дня. Нужно создавать безбарьерную среду, но с 2021 года реализуем соответствующие программы, еще до начала специальной военной операции. Но, имея в виду реалии сегодняшнего дня, нужно, конечно, на это обратить особое внимание.
1: Президент добавил, что необходимо поддержать желание молодежи жить и работать в родном населенном пункте. Он также призвал сохранять самобытность российских городов. Центральный банк рекомендовал кредиторам поддержать предпринимателей, пострадавших от террористических атак на склады и торговые объекты. Регулятор ожидает, что банки и микрофинансовые организации не станут начислять пени и штрафы за просрочку, а также не потребуют досрочного возврата долгов. Бизнесмены могут обратиться за реструктуризацией, и это не должно ухудшать их кредитную историю. Спасатели разбирают завалы после разрушительного землетрясения в Колумбии. По предварительным данным, в разных городах страны погибли десятки человек, еще больше получили травмы. Некоторые числятся пропавшими без вести. Подземные толчки магнитудой 7,4 ощутили жители 32 регионов Южноамериканской республики, а также в соседнем Эквадоре. Максим Челиков, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Новые приключения русского купца Николая Ивановича и его супруги Глафиры Семеновны в книге Николая Лейкина «Где апельсины зреют?».
4: Завтра же поедем в Монте-Карло. Я в рулетку хочу пуститься.
5: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
6: Издалека.

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это Радио Звезда. Сегодня с нами политолог Инна Ямбулатова. Инна, приветствуем вас.
2: Добрый день, да.
1: Давайте традиционно начнем нашу беседу с положения на полях специальной военной операции.
2: Ну, безусловно, конечно, это сопровождается в том числе и такими достаточно оперативными, локальными, очень успешными проведенными операциями в ответ в том числе на те террористические атаки, которые продолжаются. Вот трагические новости пришли сегодня из Башкортостана и Татарстана. Но, тем не менее, если в целом оценивать ситуацию на линии боевого соприкосновения, то, наверное, пожалуй, лучшее определение было бы сегодня таким: динамическое продвижение на всех участках. Вот сегодня о том, что российская армия представляет угрозу на всех направлениях, наверное, лучшим доказательством этого служит объявление принудительной эвакуации из Херсонской области, та часть, которая находится под контролем еще ВСУ, Харьковской области и самого Харькова идет эвакуация промышленных предприятий. Запорожье расширяет план принудительной эвакуации, та часть, которая находится под контролем ВСУ. Добавилась сюда принудительная эвакуация Сумская области, Суммы. И появляется еще и Черниговская. То есть возникает вопрос еще, если мы раньше с вами не упоминали о Черниговской области, да, шел Днепропетровская, там Николаевская, то тут еще и добавляется Черниговская. Вот там начинается эвакуация. Я, конечно, понимаю, что торопятся, наверное, приглашают на парад победный в Киев граждан под дулами автоматов. Вот. Но, тем не менее, вот так, это происходит. Сегодня ночью Россия нанесла удары по Одесской теплоэлектростанции. Это подтвердили в российском оборонном ведомстве. Фактически уничтожена электроподстанция Усатова, Центрополит, Арцих, Новоодесская, Маяки, Белгород, Днестровский, Каролина, Бугас. И уничтожена инфраструктура газового месторождения в Бугровато. Это в Сумской как раз области. Ну, нет газа, нет электроэнергии, нет... Что касается, кстати, АЗС. Сегодня подтверждено главой одного из регионов в Полтавской области, что в Полтавской области не осталось АЗС вообще. На трассе Полтава-Харьков фактически полностью отсутствуют точки заправок. Всего уничтожено за последнее время более 200 АЗС. Утром ждем еще подтверждения о том, что поврежден серьезно мост на маяках Одесской области, это который отвечает за трафик на Дунай. Дальше вот хотела бы остановиться на уничтожении, в том числе промышленных. Да, вот в общей сложности сейчас с начала июля на Украине выведена из строя логистическая инфраструктура площадью более 4000 квадратных метров. Вообще с начала года уже более 1000. В общей сложности уничтожено 43 склада ГСМ, заправки, я уже говорила, более 200. Поражены предприятия в Киеве, завод «Маяк», производство комплектующих боевых частей, детонаторов, электротехнический завод, Львовский авиационный завод, Львовский государственный завод, это «Нептун» МД, который выпускал, да, промышленное предприятие в Ивано-Франковской области, хранили ракеты FP-5 и «Фламинго», да, «Нептун», в том числе «Гром-2». Уничтожено подразделение предприятий «Нефтемаш», где хранили поставляемые западными странами комплектующие. Уничтожен химзавод «Ровно Азот». Криворужский турбовентиляционный завод «Аквапласт», энергомехкомплект уничтожен, да, это который, ну, фактически, я могу перечислять это постоянно, я вот просто не понимаю, почему у нас так, ну, так жестко анализ не делается на предмет того, что как и что уничтожается. Ну, конечно, безусловно, большим успехом является уничтожение предприятия со 100% немецким капиталом в Житомире. Это Кломберг und Шуберт, это крупный немецкий поставщик автокомпонентов, специализирующийся на бортовых электросетях. Фактически там все было для того, чтобы производить в том числе и беспилотники, пластиковые детали, там все для... Ну, то есть фактически такая сборка происходила. Он тоже уничтожен. Понимаю, как больно сегодня канцлеру. Мерцу, кстати, который находится сегодня уже тоже под вопросом. Я так понимаю, что ближайшие выборы приведут Германию к политическому кризису. Вообще в Европе назревает политический кризис, это нужно понимать. И этот кризис накладывается на энергетический, на финансовый, политический, вот я сказала, иммиграционный. Потому что вот эти все несколько видов кризиса толкают сегодня Европу в неонацизм, возрождение его, с точки зрения в том числе иммиграционного давления, которое осознанно сегодня осуществляется в том числе США и Израилем, имеется в виду наказание Испании, да, за отказ Испании помогать, предоставлять военные базы для подскока для американцев. Это, собственно, наказание для... С другой стороны, это более системный подход, не дать возможности Южной Европе выскочить из общей концепции, которую, держателем которой является сегодня Британия, сплочение Европы для войны с Россией, потому что Южная Европа ведет себя совершенно по-другому. Это слабое место, что называется. И вот ее как раз вот этими миграционными уроками, скажем так, да, и вот то, что с Вучичем произошло, потом вернемся к этому, то, что с Турцией сейчас происходит, да, это, по большому счету, такие показательная опорка, скажем так, да, вот, и это будет продолжаться.
1: Ну и плюс портовая инфраструктура, давайте упомянем.
2: Да, я бы как раз хотела вернуться к портовой инфраструктуре. Вот эти 40 дней, которые обещал Зеленский по принуждению России, они фактически стали, я не знаю, пора проводить Зеленскому сейчас 40 дней поминок по стивидорной отрасли Украины. Ее похоронили за 40 дней. Вот, собственно, чем и закончилось. Это, кстати, и повлекло за собой усиление политического кризиса, который сейчас на Украине уже начинает развиваться. Смотрите, у нас получается, что более 1000 объектов сейчас уже затронули кризис, да, экономический. Из 9 ключевых элеваторов, тех же, например, по зерновой инфраструктуре, выведены из строя 4, и уже мы начали, условно говоря, и не только это Черноморск, Южная Одесса, а уже начали дунайские порты Измаил, Рени и Арциз. Операторе контейнерных перевозок Маерск, мы уже говорили, что он приостановил работу,
1: перенаправив
2: черноморских, да, в румынскую Констанцу. Кстати, туда и попытаются сейчас через направление, да, перевести и зерно. Ну, вот мы уже, я про маяк, мост этот сказала, да, который как раз и обеспечивает трафик на дунайском направлении. Его тоже сейчас приговаривают. Я так думаю, что если сейчас подойдет подтверждение, что он уничтожен, либо поврежден, то его докончат его.
1: На дне Черного моря около 40 сухогрузов, даже более 40 сухогрузов, 2 парома, контейнеровоз, плавучий док.
2: Украина потеряла сейчас проходимость 5-6 миллионов тонн зерновых, потеряла металлургическую отрасль, потеряла дополнительные складские логистические операторские мощности, вот Германия. Ну, то есть экономика Украины, я так понимаю, что, ну, как хотели 40 дней, получили 40 дней. Ну, вот 40 дней заканчиваются, да? Теперь по железнодорожному, мы с вами говорили, да, логику объясняли, что отрезали от Черного моря, сейчас дунайские порты отрезаются, судоходство по реке отрезается, железнодорожное направление у нас, работа осуществляется. И вот буквально накануне Министерство обороны России проинформировало нанесение ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры. Харьковская, Днепропетровская, Сумская. В Харьковской области район Лозовой выведены из строя железнодорожные ремонтные поезда, локомотивы, кран. В Днепропетровской станции Кудашевка и Сумской Биланы локомотивы грузовых составах. Я говорила уже, да, что локомотивы уничтожаются. В общей сложности...

0: поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
1: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: От Гагаринского «Поехали» до наших дней. Какие задачи нужно решить на Земле, прежде чем колонизировать другие планеты? Зачем осваивать Луну, Марс и астероиды? И окупятся ли затраты на покорение космоса? О создании космических систем и использовании космических технологий. Все о космосе в авторской программе Николая Севастьянова «День космонавтики». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда».
3: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
4: Итак, мы остановились на железной дороге, на локомотивах и на том, что, в общем-то, кризисы здесь серьезные начинаются.
5: Ну, вот смотрите, да, на начало спецоперации Украины, по данным ее ведомств, было 1720 магистральных электровозов, 700 магистральных тепловозов, из которых только 250 на тот момент были исправны, но уже с высокой долей износа. В июне 26 года украинская делегация уже начала обсуждать с Литвой возможность получения части ее резервных локомотивов. Фактически мы заставляем сейчас перейти на автопоезда, перевозку грузов. Автопоезда – это дорого, электроэнергии нет, АЗС нет. Чем будете возить? Ну, то есть, а это складывается на цепочку стоимости, и мы здесь не берем только военные комплектующие, да, производства и обеспечения нужд армии, а в том числе и продукты питания. У нас уже сейчас сообщают из, в том числе наши соратники с украинской стороны, русские наши, кто помогает России, они уже сообщают, что уже начались перебои в ряде населенных пунктов с поставками продуктов питания. Ну, то есть довести невозможно.
4: Кстати,
5: логистика.
4: Можно сюда еще добавить факт того, что европейские страны отказываются предоставлять убежище мужчинам призывного возраста из Украины, и здесь начнется очень скоро тоже такое серьезное движение.
5: Да, вот тут, без... коллеги, Финляндия отказалась передавать Украине ракеты для системы ПВО «Патриот».
4: Еще одна пауза и продолжим. Это «Радио Звезда».
3: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
4: А что вдруг случилось с Финляндией?
5: Румыния, Болгария, Нидерланды, Польша сообщают, что исчерпали свои возможности для оказания военной помощи Киеву. Ну вот фактически получается, что финны не дают, американцы будут туда-сюда, издеваются буквально, да, там немцы.

боеприпасы отправляют в топку на передовую, используя как опыт получения ведения военных действий. Французы водят за нос, британцы фактически Украину используют, поляки в открытую оскорбляют, румыны выжидают, а венгры торгуются. Ну, вот так выглядит примерно внешнее поле сейчас Украины. Но ситуация непростая, вот, несмотря на то, что так вот все мы описали. Последнее у нас остался, конечно, рубеж, мы уже говорили. Это Славянск-Краматорский, чтобы понимать, насколько это серьезно. Эта агломерация в 6 раз крупнее Авдеевки и в 3 раза Артемовска. Вы помните, как, с каким усилием нам приходилось брать эти укрепрайоны? Серьезный укрепрайон сегодня – это Славянская ТЭС, которую сейчас обрабатывают, и я думаю, что в ближайшее время будет уничтожен мост через реку Казённый Торец в центре Славянска. Нужно будет разрезать на куски, вот как пирог мы говорили, как разрезается. И фактически сейчас уже трасса Славянск-Николаевка под нашим огневым контролем, но просто не будет. Вот просто не будет. Я для того, чтобы не было вот этих вот, знаете, там, ура каких-то там наскоков. Нет, это очень сложно. Вот эта агломерация... Это очень серьезное, очень мощное укрепрайон, и это и политически для Украины крайне важно. Потому что сейчас уже со стороны американцев все чаще и чаще звучат предложения о проведении переговоров. Турция активирована для этого уже. Как раз встал вопрос о изменении механизмов контроля на проливе Дарданеллы и Мраморное море, которые ключи, мы говорили, да, у Турции. И Турция говорит о том, что так продолжаться не может. Кстати, тут недавно ВСУ ударили по судну, которое принадлежало Турции напрямую. Не просто под флагом, а прям принадлежало. И везло оно фрукты, овощи, ну, помидоры. То есть ударили по помидорам, по святому турецкому. Понимаете, для компании, владелицы груза и судна, сказал, что она подаст в суд и требует сегодня у турецкого правительства решить вопрос, наконец, с Украиной. Но к Турции я предлагаю тогда перейти. Это важнейший сейчас для нас вопрос. Потому что на днях глава МИД Турции Хакан Фидан, да, а вы знаете, он бывший сотрудник разведки, то есть он человек военный, и он утверждает, что вот украинский конфликт перешел в стадию, когда гражданское судоходство в Черноморском регионе подвергается постоянной угрозе. Мы с вами говорили об этом. Это вызывает серьезную беспокойность Анкары. Вот он говорит, мы внимательно следим за ситуацией. Сначала они атаковали порты и военные корабли. Он не говорит про Украину или Россию. Он намеренно уходит от этого термина. Теперь они без разбора нападают на все торговые суда. К сожалению, от этого страдают турецкие суда, как принадлежащие турецким владельцам, так и плавающие под турецким флагом, сказал министр. А Москва и Киев наносят опасные удары по логистическим объектам, имеющим важное значение для другой стороны. В чем может заключаться предполагаемый механизм для объявления моратории на атаки в Черном море? Помните Черноморскую сделку знаменитую, да? Пока не очень, ну, то есть они, Турция пока не знает, но детали для них разрабатывают британцы. То есть Турция говорит, мы пока не знаем, какие детали, мы ждем. Они не говорят, что, ну, они ждут план, который им дадут. В качестве аргумента Анкара собирается использовать Черноморские проливы. Вот это заявление уже сделано. Bloomberg пишет, что Турция уже ограничила транзит судов через Дарданеллы. То есть вот оно начало, о чем мы и говорили. А, как указывает источники агентства Главное управление береговой безопасности, уведомило несколько судов, направлявшихся в Новороссийск, что в настоящее время не выдает разрешения на проход в Черное море. Вот оно первое напряжение, первая ласточка, о чем мы с вами и говорили. Аналогичные ограничения распространились и на корабли, направляющиеся и на Украину. Официально турецкие власти пока не подтверждают эту информацию, но по чатам судовладельцев она уже прошла. И вот теперь фактически речь идет, и на этом фоне американцы начинают выходить о том, что надо проводить переговоры. То есть для России это чувствительно. Действительно, вывоз и нашего зерна, да, мы можем себе позволить через услугу это сделать. У нас есть возможность, маневренность, несколькими портами работать. Для Украины такой возможности на самом деле нет. Вот это ее линия, это все. Но теперь сложим еще одну новость, сюда добавим, да? Госдеп США намерен разрешить Турции передать Киеву 70 баллистических

0: российских ракет класса «Земля-Земля». М-39 «Атак-МС». 12 пустовых установок и 2500 неуправляемых ракет М-26 с кассетными боеприпасами. 47 тысяч – это 203-миллиметровые кассетные артиллерийские снаряды. Это уведомление направлено Госдепом в Конгресс США. Турция желает избавиться от устаревшего вооружения, а Украина хочет получить оружие для укрепления возможности огневой поддержки в наступлении и обороны. Где будет использовано это оружие? Ну, конечно, против Крыма. И все это соответствует целям США в сфере безопасности. Для передачи оружия Киеву и Анкаре нужно разрешение Вашингтона. Для передачи оружия киевскому режиму Турция планирует задействовать частные оборонные турецкие, болгарские, американские и румынские компании. Вот они две новости. С одной стороны, мы говорим, что у нас Турция говорит, у нас тут напряжение в Черном море, надо перекрывать Дарданеллы, с другой стороны, передают вооружение. И к октябрю давайте сядем на переговоры. Вот будем садиться и разговаривать. Вот, собственно, почему к октябрю? Ну, связано это прежде всего с тем, что Иран вдруг сказал Трампу, ну, тут никаких Бессон заявил, что вроде как приближаются опять к сделке. У них там вообще в Америке болезнь какая-то. Они все время с кем-то проводят переговоры. При этом в ответ Иран все время говорит, мы ни с кем переговоры не проводим. Я на канале там выложила даже шутку о том, что Трамп заявил, что он готовится к скорейшему завершению конфликта на Украине. Что он, вот сделка, она скоро-скоро вот состоится. Я, честно говоря, ожидала, что опять выйдет Иран и скажет, ни о какой сделке между Россией и Украиной мы не ведем переговоры с США. То есть, что каждый раз это вот такое. Это означает, что через 100 дней выборы в Конгресс, и вы видели уже, что ряд политтехнологов, в том числе те, которые работали еще на Клинтонов, уже говорят, что одним из выходов для Трампа будет вообще уход по здоровью после проигранных этих выборов. И тогда следующим исполняющим обязанностям президента становится, в истории США такое было, Венс. Отсюда его уже дистанцирование от Трампа, потому что такой трек вполне возможен. И для того, чтобы, скажем, поправить положение, нужна маленькая победоносная война Куба или переговорный процесс хоть какой-то с Россией. В принципе, Россия ничего не теряет от этого. Ну, передадим еще раз свои требования, невыполнимые для, в том числе для США. Как Иран сейчас передал требования американцам, и США говорит, что вполне возможно без требования к ядерному оружию с Ираном готов будет заключить сделку.
1: Здесь многоточие поставим и продолжим. Это «Радиозвезда».
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
3: Продолжим после новостей.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин на встрече с героем России Дашибалом Монко-Жаргаловым поддержал его идею разрешить муниципалитетам выполнять работы по благоустройству в военных городках в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Глава государства отметил, что в нашем военном ведомстве очень бережно относятся ко всему, что они контролируют. При этом верховный главнокомандующий назвал озвученную идею хорошей и пообещал обсудить эту тему с Министерством обороны. Снайперы группировки войск «Центра» уничтожили тяжелые гексокоптеры и разведывательные дроны противника на Добропольском направлении спецоперации. Подробнее об его работе рассказал снайпер с позывным «Фартовый».
2: Наша задача основная – это обеспечить защиту, прикрытие нашим операторам БПЛА. Мы уничтожаем различные виды дронов, то есть наблюдательные, ударные. А также наша основная работа – это ведем охоту за боевой, а также попадаются и наблюдательные, то есть разведывательные. Сложнее сбить разведчика. То есть он может летать на большом расстоянии, а выбегает как бы в пределе 300 до 50-100 работаем. В основном в ночное время используем ночной прицел или, как еще лучше, это тепловизионный прицел.
1: Ключевой фактор эффективности снайперских групп – тщательная маскировка. Военнослужащие используют специальные пончо и антидроновые одеяла, которые скрывают их не только визуально, но и в тепловом диапазоне. Работа снайперов организована по четкому отработанному алгоритму. Места для постов наблюдения выбираются на основе анализа маршрутов полетов беспилотников противника, что позволяет предугадать появление целей. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Младший сержант Евгений Устинов участвовал в штурме опорного пункта боевиков в должности гранатометчика. Во время продвижения к опорнику его пункт группа оказалась под пулеметным огнем противника. Младший сержант вычислил местонахождение вражеского стрелка, подобрался к позиции с фланга и неожиданно для противника открыл огонь из гранатомета. В итоге пулеметная точка была уничтожена, опорный пункт успешно взят. Корабельная тральная группа Тихоокеанского флота приняли участие в учении. По его замыслу, условный противник установил минные заграждения на предполагаемом пути развертывания наших кораблей. Тральщики Анатолий Шлемов, Петр Ильичев и Яков Баляев отработали поиск и траление мин. Обнаруженные условные мины уничтожили прицельным артиллерийским огнем. В маневрах в акваториях Японского, Охотского морей и северо-западной части Тихого океана задействованы около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
4: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня политолог Инна Ямбулатова. Подписывайтесь в Максе на ее канал «Советник президента». Ну, раз уж мы коснулись темы Трампа, США, давайте пару слов скажем по поводу войны США с Ираном, поскольку пишут разные издания, в частности Wall Street Journal, о том, что Трамп готов закончить войну с Ираном без ядерной сделки, если откроют Армуз.
8: Ну, связано это с тем, в том числе, вот я говорила, выборы, но пришла еще одна не очень для нас, скажем так, новость хорошая. К ней нужно отнестись очень серьезно, и я думаю, что вот как раз это является неким фактором, в том числе, который и подвигнет нас продолжать переговоры, в том числе и с американцами, ну, хотя бы для того, чтобы понимать их позицию по одному из важнейшему вопросу. Пентагон разрабатывает новую ядерную концепцию для противостояния Китаю и России. Кстати, именно так и указано в западных изданиях. Там не указан Иран, но в чем заключается новая ядерная концепция? Упор в ней, кстати, Колби продолжает эту концепцию, которая еще в период Рейгана была разработана, начата разработка ее. Упор будет сделан на возможность применения тактического ядерного оружия в региональных конфликтах. Помните, мы с вами говорили, что если Трампа зажмут в угол, довольно так смешно комментировали, не лохматьте рыжего называется, да, не зажимайте его, то он сорвется с резьбы. Ну вот сейчас идет процесс очень настораживающий. Именно почему Трамп готов закончить войну с Ираном без ядерной сделки? Потому что в ответ разрабатывается сейчас Элбриджем Колби предлагает делать ставку на подход, похожий на концепцию эскалация ради деэскалации. Что-то сделать, чтобы остановить. И придать союзникам США дополнительную уверенность в том, что американцы задействуют всю свою военную мощь ради их защиты. Фактически, речь идет о том, что угроза ядерных войн тактического характера, локальных конфликтов, она очень резко повысилась в градусе. Произошло это на фоне заявления Саудовской Аравии, что они готовы, на фоне готовности Казахстана обогащать уран, на фоне обсуждения вопроса Польши передачи этого тактических видов в том числе. И если это не Украина, то это Польша, например, да? Не прямую Украине дают, а мы с вами почти 2 года говорили, что договор военный Турции, Саудовской Аравии и Пакистаном готовится, и он заключен на днях, его подписали. Турция вступила в военное соглашение Саудовской Аравии и Пакистаном, где основным пунктом является, если одна из сторон подвергается нападению, то оставшиеся участники военного договора присоединяются. То есть, если на Турцию нападает Израиль, то Саудовская Аравия и Пакистан присоединяются. Если между Турцией и Ираном произойдет конфликт, в том числе в интересах Саудовской Аравии, той же самой, то тогда и Турция, и Пакистан будут вынуждены вмешаться. То есть мы отдаем себе отчет, что Пакистан – это единственное мусульманское государство, обладающее ядерным арсеналом, что Саудовская Аравия – это страна, обладающая капиталом, в том числе международным, и Турция – это крупнейшая страна, обладающая, вторая по численности страна в НАТО входящая, да, обладающая сухопутной армией и ключевым геополитическим положением. То есть мы понимаем, да, что сформировалось на Ближнем Востоке, и Малой Передней Азии формируется сейчас, и в Южном Закавказье для нас формируется новая дуга. Хорошо это или плохо, это так. Мы работаем сегодня и с Пакистаном. Сохраняется наше присутствие, кстати, в Сирии. Подписано на днях соглашение о том, что Россия остается, базы военные остаются в Сирии. Для нас это крайне важно, для того, чтобы мониторить и понимать ситуацию. В то же время, на фоне вот этих всех процессов, Америка фактически распечатывает возможность, дает в руки президента инструмент, потому что по этому вопросу именно президент будет принимать решение о применении тактического ядерного оружия в локальных конфликтах. Поэтому вопрос о есть ли ядерное оружие у Ирана или нет, ядерная сделка, он уже для Трампа становится неактуально, они решают это иначе. То есть те, кто говорили, что Трамп просто из слабости это делает, чтобы уж как-то решить вопрос с проливом, то не совсем так. Администрация Трампа находит выход из этого положения по-другому. И это, кстати, не зависит от Трампа. Это вообще позиция США теперь такова. Будут это республиканцы или будут это демократы? Это, кстати, хорошо видно из новости о том, что Пентагон ускорил испытание системы ПРО «Золотой купол». Вы знаете, да, что программа стратегически похожа на оборонную инициативу СОИ Рональда Рейгана на времен Холодной войны. Сейчас Пентагон заявляет, что технологии необходимы как никогда ранее со стороны таких ядерных держав, растущей угрозой они Россию и Китай опять называют. И речь идет о том, что в экстренном порядке Трамп финансировать намерен создание оборонного щита, он обойдется в ближайшее время 185 миллиардов долларов. Это инновационная стратегия закупок, в том числе используется вертолетных, которые даже не указаны, кто поставщик, то есть с использованием искусственного интеллекта, они поднимаются в космос. Вот о чем идет речь. При совмещении построения золотого купола и права использовать тактическое ядерное оружие, то есть вы понимаете, два компонента, да, складываются, то, о чем мы говорили, Китаю и России, Ирану и Северной Корее придется более системно строить собственные барьеры и раннего предупреждения и противодействия, и строить, видимо, свой купол, о чем и говорила Россия. Ну, за это спасибо американцам. А вот теперь возвращаясь, изменит ли уход Трампа или смена состава? Нет, не изменит. Почему? На днях фонд Сороса, нежелательная организация в России, открытое общество, призвал Трампа уйти из Ближнего Востока ради войны с Россией. Ни больше, ни меньше. И все это на площадке Foreign Office, нежелательная организация в России, да? Майкл Фукс, это бывший сотрудник администрации Обамы и Байдена, который возглавляет одно из подразделений, где он говорит, что чтобы сосредоточиться на том, чтобы действительно важно, американские базы на Ближнем Востоке не стабилизируют регион, а чаще становятся мишенью. Нам надо уйти, ударить тактическим ядерным оружием, чтобы не попасть под Иран, да? Под удары. И таким образом, типа привести всех в чувство, навести порядок. А дальше он предлагает передавать войну с Россией и Китаем на аутсорс. То, как и делали. Если вы думаете, что вот то, помните, такие радостные комментарии были, что Трамп разрушил систему организаций, которые занимались цветными революциями, да?
4: Прочие, USAID и так далее.
8: На самом деле там поменялось техническое задание.
9: Нежелательное.
8: Там просто изменили техническое задание, финансовые потоки пошли теперь на другие проекты. И вот одним из таких проектов как раз это то, о чем мы говорили, это направление миграционных потоков в Испанию. Сейчас вторая волна готовится. Поступили кадры не так давно о том, что почти 100 тысяч собрано сегодня по всей Северной Африке. Алжир курировал эту работу и Марокко в том числе. Кстати, Марокко назвало в честь Трампа самую длинную автомагистраль Африки в благодарность. Я принял решение назвать один из важнейших объектов дорожной инфраструктуры королевства автомагистралью Дональда Трампа, отметил король Марокко Мухаммед VI в письме к Трампу с протяженностью более 1000 километров. Эта дорога является самой длинной дорожной инфраструктурой, подчеркнул марокканский монарх. За что такая благодарность? То есть вы понимаете, да? Я, кстати, хочу напомнить коллегам, что вот этот проект абсорбации мигрантов и движения в Европу через Испанию, это, по большому счету, такая попытка переселения народов, когда белое образованное население двигается больше в коренную Европу, да, а замещение вот этим вот управляемым, в том числе пока, приведет Европу к росту неонацизма и усилению цифра фашизма. Потому что контролировать все это придется, усиливая мониторинг, наблюдение, отстрел, сегрегация.
4: То есть, с одной стороны, там готовится почва, в частности, для того, чтобы очередную волну осуществить в отношении России, а с другой стороны, идет активное внедрение тех технологий, которые пытались внедрить как первую попытку еще в 2020 году.
8: Представьте на секундочку, если бы Россия на тот момент, вот если бы не началась специальная военная операция, и мы продолжали бы двигаться вот в этой парадигме миграционной политики Всемирного банка экономического, да? Борьба с бедностью, там вот этот вот горизонт и планирование, да? Представляете, что бы с нами было?
4: Это партнерские программы совместно с британским правительством, Госдепом США, это фантастика, если разобраться в документах.
8: Ряд наших банков были в этом вовлечены, да? Вплоть до льготных кредитов, кстати, на переезд, да? Теперь рассмотрим с другого ракурса. Под видом вот этого потока миграционного внутри в Европу направляются представители джихадистов и радикальных экстремистских организаций. Представители наркокартелей, которые отвечают за наркотрафик. Террористы, находящиеся в розыске. Ну, то есть это целенаправленная акция, спланированная и организованная. Я подозреваю, что это, поскольку прокси-силами африканскими в том числе вовлечены там и Франция, и Британия, то это не с подачи американцев, но выполненное их руками. Можно предположить, что такую операцию, вот внимательно смотреть надо сейчас на то, как это осуществляется, как информационная происходит атака, да, каким образом, какие платформы вовлекаются, потому что объявления рассылаются, да, по всем африканским государствам, там прибудьте туда, там будет организован выезд, то есть там, и, кстати, вот это вот...
4: Цифровые платформы имеются в виду?
8: Да, какие были...
4: Координация как осуществляется?
8: Осуществлялась, кстати, через американские, ну и в том числе через известную... У нас в России для любителей политического истеблишмента, которые любят там в этой сети там устраивать там баталии, да, и бороться за свободу. Я имею в виду, как раз и Телеграм тоже использовался. Но вот пример как для координации. Что будет ли для нас риском сегодня, если такая операция будет, например, задумана на границе со среднеазиатскими государствами? На каких-нибудь из горных районов Бадахшана, например. Если вдруг захотят спустить оттуда управляемые из США исмаилитов целенаправленно, да? То есть это очень такой момент, который мы имеем дело с новым инструментом, который нужно внимательно изучить. Это инструмент прокси-войны. Еще один немаловажный компонент сегодня гибридной войны и прокси-войны – это полные доказательства участия НАТО по выбору цели и передаче Украине по наведению, о чем говорил Владимир Владимирович, полностью подтверждено. Ну, собственно, мы об этом и так знали, да? Но приятно иметь еще и в рукаве доказательства. И теперь все сводим это к одной точке – Красный Октябрь. Потому что по времени примерно, это вот я почему сказала, сделала акцент, Турция к октябрю намерена передать, я не зря это говорила, Германия к октябрю рассматривает возможность передачи баллистики, а 100 дней до выборов у Трампа остается короткий лаг до решения своих проблем, перекрытие Дарданеллы пролива, ухудшение ситуации в Южной Европе происходит, да, где Европа заткнется, когда заставит в Турции... предложит сесть за стол переговоров. Безусловное продвижение нашей армии на полях сражения и все новые ни дня без победы у нас каждый день. Один населенный пункт за другим просто. Причем стратегически перерезается логистика вообще по всей Украине. Все это будет сведено к точке внутри России взбудоражить общество какими-то очень яркими и достаточно такими жесткими кровавыми акциями террористического характера, понимаете, да? Поэтому, конечно, нам к октябрю нужно быть, ну, мы и так готовы. Кстати, заметьте, что смена кадрового состава идет в украинской армии, смена кадрового состава произошла в китайской армии, смена кадрового состава идет в США и смена кадрового состава идет в России. Это говорит о том, что все страны очень серьезно относятся к нынешней ситуации, политической, складывающейся в мире. У нас изменение кадрового состава показало, что к стратегическим точкам принятия решений подошли молодые боевые, те, кто пришли прям реально с фронта. Да? Важным здесь является это то, что мы закончили создание отдельного рода войск, который будет включать компонент как формирование купола и противодействие борьбы с беспилотными системами, так и наступательные виды. На фронте, кстати, большое интервью я рекомендую посмотреть Калашников. Директор концерна Калашников дал директору ТАСС интервью о новых видах вооружения, где он сказал, что даже те беспилотники, которые мы вначале специальной военной операции начали производить, они уже морально устарели. То есть такая важная деталь. Но и постоянно-постоянно идет обновление. И момент как раз то, что происходит сейчас. В США начат процесс некой формы пересмотра концепции. Да? То есть концепция, которая была бы реализована и как присутствие Трампа, и как без Трампа. Речь идет о в некой форме, вот если раньше помните, там защита демократии, права человека, да, то это менее универсальное, избирательное, ориентированное не на оккупацию тех или иных территорий, а на управление союзниками и противниками с дистанции. Это, скажем так, доактивация империи. Вот фактически вот что идет. То есть идеологически оптимизация империи в США тоже происходит в глубинных процессах. Ну и закончить я бы хотела буквально очень коротко, читаю сейчас опять, уже не знаю, в который раз, хождение по мукам. Начало войны Российской империи. Первый день. В кабинете редактора большой либеральной газеты «Слово народа». Шло чрезвычайное редакционное заседание. А так как вчера законом спиртные напитки были запрещены, то к редакционному чаю сверхобычая были поданы коньяк и ром. Это как выглядит либерал, да, российский. Матерые бородатые либералы сидели в глубоких креслах, курили табак и чувствовали себя сбитыми с толку. Молодые сотрудники разместились на кожаном диване о плоти оппозиции. Который, как метко выразился один известный писатель, что там сплошные клопы. Редактор, седой и румяный, английской повадки мужчина, говорил чеканным голосом слово к слову. О чем они рассуждают? Воюет царское правительство, причем здесь мы и протянутая рука. Убейте, не понимаю. Простая логика говорит, что мы должны отмежеваться от этой авантюры, а вслед за нами и вся интеллигенция. Пускай цари ломают себе шеи, мы только выиграем. Это поведение, да, оппозиции. Да уж, знаете, протягивает руку Николаю II, как хотите, противно, господа, пробормотал альфа-передовик, выбирая в сухарнице пирожные. Во сне холодный пот прошибает. Заговорило несколько голосов. Нет и не может быть таких условий, которые заставили бы нас пойти на соглашение. Так что же такое? Это капитуляция, я спрашиваю, позорный конец всему прогрессивному движению. Я, господа, все-таки хотел бы, кто-нибудь объяснил мне цель этой войны. Вот когда немцы намнут вам шею, тогда и узнаете. Батенька, да вы, кажется, националист. Но просто я не желаю быть битым. Да ведь бить-то будут не вас, а Николая II. Позвольте, а Польша, а Волынь, а Киев? Чем больше будем биты, тем скорее настанет революция. А я ни за какую вашу революцию не желаю отдавать Киев. Петр Петрович, стыдитесь, батенька. Не забывайте, что война чрезвычайно популярна в обществе. В Москве ее объявили второй отечественной. Он тонко улыбнулся, опустил глаза. Государь был встречен в Москве почти горячо. Мобилизация среди простого населения проходит так, как это ожидать не могли и не смели. Вот фактически, что происходило в то время в либеральном движении. Скажите, пожалуйста, это, кстати, те, которые подпитывались большими банковскими капиталами, да?
4: Время вышло.
8: Вот ничего не меняется, поэтому, как говорит Владимир Владимирович, надо внимательно учить историю и изучать карту мира.
4: Инна Ямбулатова, политолог, была сегодня с нами. До новых встреч.
7: Стратегия национальной безопасности.
0: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
9: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
10: Добрый вечер.
11: Здравствуйте, товарищи. Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
12: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
13: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
0: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» «Галерея звезд».

0: Бандана. Треугольный или квадратный платок из плотной, как правило, хлопчатобумажной ткани. Он весит около 70 граммов и легко помещается в кармане или рюкзаке. Форма и содержание.
1: Бандану часто носят на голове, тогда она укрывает бойца от палящих лучей солнца. Или на шее, чтобы не натирал воротник бронежилета. По необходимости платок можно быстро поднять с шеи на подбородок. Так получается защитная маска от грязи и ветра. Изначально бандана была очень популярна у американских ковбоев. Она надежно оберегала скотоводов-табунщиков от пыли и песка. В современной российской армии платок оливкового или зеленого цвета входит в состав боевой экипировки «Ратник» и называется косынкой медицинской или санитарной. С помощью банданы можно перевязать, к примеру, рану и остановить кровотечение.
0: Бандана.
1: Она отлично впитывает влагу, быстро высыхает и не растягивается. В отличие от кепки армейской, бандана без козырька. У нее нет жестких швов. На голове она сидит комфортно. Бойцы часто повязывают косынку под общевойсковой защитный шлем. Могут беспрепятственно использовать тактические наушники, баллистические очки или ночные прицелы.

0: мундирования.
1: Бандана – это еще и своеобразная прихватка. Намотал на руку, и можно спокойно удерживать в походе горячий котелок. А если привязать концы уставного платка друг к другу, то в бандану можно набрать и даже профильтровать мутную воду. И сегодня многие спецподразделения мира закрывают лицо банданой в обязательном порядке. Это помогает сохранять анонимность при выполнении боевых операций.
2: Форма и содержание. Бандана.
3: Уровень воды в реке Урал,
4: Центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили государственную думу после проекта о возможном продлении.
5: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
6: 1950 название города Пермь.
7: Ялодовский, Константин Симонов.
8: Утро на радио «Звезда».
5: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Семьи погибших при атаке украинских беспилотников в Нижнекамске получат выплату в 2 миллиона рублей. Пострадавшие до 600 тысяч, сообщает пресс-служба главы Татарстана. Сейчас для всех нуждающихся развернут пункт временного размещения, рассказал начальник управления образования Нижнекамского района Рустем Хузин.
2: На базе лицея номер 3 развернут временный пункт размещения. Тут мы встречаем всех жителей пострадавших домов. Организована регистрация, собирается вся необходимая информация. Горячий чай. В ближайшее время будет организовано горячее питание. Оказывается, помощь психолога. Есть возможность в спортзале развернуты койко-места, где могут люди полежать, отдохнуть. То есть вся необходимая работа для того, чтобы получить всю информацию и помочь людям, осуществляется.
1: Удары украинских дронов пришлись по гражданским и производственным объектам. Более 10 человек погибли, в том числе иностранные граждане. Свыше 70 пострадавших обратились к врачам с осколочными ранениями. Верховный суд России снял яблоко с выборов в Государственную Думу. Иск партии «Родина» удовлетворен полностью. Как сообщает агентство ТАСС, основанием послужили данные Росфинмониторинга об иностранном финансировании кандидатов. Генеральная прокуратура также поддержала требования истцов. Ранее Центральная избирательная комиссия предупреждала о возможных коррективах бюллетеней. Голосование за депутатов Нижней палаты парламента, напомню, пройдет с 18 по 20 сентября. Посольство России в Бангкоке берет под особый контроль ситуацию с 19-летней соотечественницей, ставшей жертвой торговли людьми в Мьянме. Она сбежала в Таиланд вплавь через реку. Сейчас пострадавшая в больнице. Полиция считает ее жертвой и не будет привлекать к ответственности за нелегальное пересечение госграницы. Бензин стандарта Евро-3 смогут продавать на Петербургской бирже уже на этой неделе. Это следует из данных торговой площадки. Так, 13 августа вступает в силу изменения и дополнения в общую спецификацию биржевого товара. Ранее в этом месяце правительство разрешило производить и продавать целый год бензин пониженных экологических классов Евро-2, 3 и 4. Министерство энергетики назвали эту меру антикризисной. И Минтранс предлагает ввести государственное регулирование тарифов в региональном общественном транспорте. Глава ведомства Андрей Никитин отметил, что 40% маршрутов работают по нерегулируемым ценам без льгот и стандартов качества. Министерство рекомендует перевести перевозки на контрактную систему и закрепить их финансирование защищенными статьями в дорожных фондах всех уровней. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: От Гагаринского «Поехали!» до наших дней. Какие задачи нужно решить на Земле, прежде чем колонизировать другие планеты? Зачем осваивать Луну, Марс и астероиды? И окупятся ли затраты на покорение космоса? О создании космических систем и использовании космических технологий. Все о космосе в авторской программе Николая Севастьянова «День космонавтики». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: космонавтики с Николаем Севастьяновым.
1: Здравствуйте, друзья! С вами программа «День космонавтики» с Николаем Севастьяновым. Мы часто и много рассуждали о том, как и где сегодня применяются разработки лучших ученых, лучших инженеров, как связывают космос с Землей, какие у нас есть перспективы. Но сегодня у вас есть возможность получить информацию из первых рук от человека, чему мнению и чьим знаниям абсолютно точно стоит доверять. Николай Николаевич – генеральный конструктор первой в России коммерческой космической системы «Ямал», экс-президент и генеральный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия» имени Королева, основатель компании «Газпром космические системы», заслуженный конструктор Российской Федерации. Здравствуйте, Николай Николаевич.
2: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, друзья.
1: Конечно, нам бы всем хотелось навсегда мирного неба, навсегда отсутствие угроз нашей стране и вообще какой бы то ни было другой. Но человечество так устроено, что постоянно неким силам нужно доминировать, завоевывать ресурсы. Делают они все это разными способами. И поэтому сегодняшний наш разговор пойдет о том, как космос, его наработки, достижения человечества используются в том числе и в военных целях. И первый мой вопрос вот с чем связан. А как начиналось использование космоса в интересах оборонных задач стран? Когда это все произошло?
2: Да, вопрос интересный. Действительно, первые, так сказать, задумки, по сути, использования космоса в оборонных задачах, они начались после Великой Отечественной войны. Хотя и до Великой Отечественной войны ракетными технологиями и перспективными космическими аппаратами, так сказать, теоретически занимались, но вот реально практически это после Великой Отечественной войны, когда вот, собственно, было понятно, так сказать, великая роль новых технологий, вообще, так сказать, выборноспособности. И надо сказать, что именно военные задачи, прежде всего, двинули использования космических технологий или космоса вот, ну, для решения, так сказать, военной цели, для военных задач. Ну, началось это все, конечно, мы помним, с межконтинентальных ракет для доставки, скажем, боезарядов на другие континенты, ну, в силу того, что тогда началась гонка вооружений, уже появились атомные бомбы у американцев. Мы, Советский Союз, имеется в виду, догнали, так сказать, в 49-м году тоже создали как альтернативу советскую атомную бомбу, что уравновесило силы сторон. Но дальше возникла проблема, а как доставлять? Потому что блок НАТО сформирован, американцы, они имели базы вокруг Советского Союза, имели стратегические бомбардировщики, и, соответственно, ну, имели довольно, так сказать, короткий доступ на территорию Советского Союза, а мы, соответственно, не имели доступа. Ну вот у нас поэтому развивались ракетные технологии, и как раз первая межконтинентальная ракета была создана именно Сергеем Павловичем Королёвым. Параллельно в Америке шло тоже, ну, разработка и очень активная межконтинентальных ракет, но именно первая была создана в Советском Союзе, и мы подтвердили это запуском первого спутника. Тем самым продемонстрирую, что мы можем долететь до любой точки Земли. Имеется в виду Советский Союз, может достать любую точку Земли. Это вызвало, конечно, большую очень панику во всем мире. Это известно из исторических фильмов. И вот дальше, что называется, пошло по нарастающей. Сначала, так как человечество, и мы, и американцы тогда, потому что американцы буквально следом, через полгода тоже, в общем-то, запустили свой первый спутник. Но так как, так сказать, начали появились средства вывода в космос, то первая идея, конечно, была использовать это для разведки. Космос. С чем это было связано? С тем, что до этого американцы активно использовали, если мне не изменяет память, самолеты-разведчики Lockheed U-2. Так назывались это. Если вы помните, по-моему, в 60-м году или в 59-м даже наши ПВО удалось сбить один самолет на территории России. То есть они на территории Советского Союза. В чем был смысл этих самолетов-разведчиков?
1: Это, извините, история с летчиком Пауэрсом.
2: Да, да, да. Именно как раз она, да. Но самолеты эти раньше были, создавались в начале 50-х годов и в середине 50-х годов. И, собственно, какое они преимущество дали, так сказать, в то время с точки как в качестве разведки для американцев, еще был президент Эйзенхауэр, что когда наши тогда говорили о том, что у нас уже там сотни, тысячи самолетов-бомбардировщиков дальнего действия, и что мы можем доставать, ну, в общем, летать в сторону, скажем, там, Америки, Имеется в виду Советский Союз. Не мы, а Советский Союз, конечно. Вот. Но надо было это проверить. Вот эти самолеты летали на высоте 21 километр, и средства ПВО не доставали. И поэтому первые же пролеты вот этих американских самолетов над территорией Советского Союза показало, что в Советском Союзе нет такого количества бомбардировщиков. Обнаружили только одну базу, по-моему, 30 самолетов таких было. То есть это сразу, ну, дало большие знания и уверенность, конечно, американцам. И помните, у них планы были вообще бомбить Советский Союз. Потому что они, ну, они должны были понимать соотношение сил. Это дало им возможность видеть все наши аэродромы, военные городки, ну, военные, где соединения военные стоят наши и так далее. И, конечно, так сказать, когда наши научились доставать и сбивать эти самолеты, то американцы заложили следующий шаг. Кстати, они спутник-разведчик, фоторазведчик. Еще, кстати, заложили его в 55-м году, когда еще первого даже полета, первого спутника не было. Но они уже эту идею закладывали. Фоторазведчики. В итоге они запустили первый свой фоторазведчик в 59-м году, когда уже появились космические ракеты. Первый сброс фотопленки, тогда еще не было электронного, ну, так сказать, электронных передач данных.
1: Физический носитель.
2: Да, то есть прямо на пленку снимали, и спускаемый аппарат сбрасывали на Землю. В 60-м году, но в Советском Союзе, конечно, сразу же уже шла же гонка вооружений, сразу же увидели эти новые преимущества, стали создавать свой такой же комплекс. Он назывался «Зенит». И он, кстати, создавался по одному постановлению с Востоком. Кагаринским. То есть, на самом деле, цель-то была создать фоторазведчик, который намного сложнее был, чем пилотируемый корабль. Потому что пилотируемый корабль, там основное это была система жизнеобеспечения, чтобы космонавт пролетел и посадить его. А там же было серьезнейшее оборудование, сложнейшее. Ему нужно было условия создать определенные. Но базовая конструкция корабля, это была одна и та же практически. У «Зенита» и у «Востока», на котором Гагарин. Просто Гагарин там, по-моему, если не ошибаюсь, на пол... Нет, он 12 апреля полетел Гагарин 61 года, а фоторазведчик наш первый пошел... «Зенит» в декабре 61 года. Хотя начинал разрабатываться он даже раньше. Ну, принцип был такой, что спускаемые аппараты, как раз с помощью них доставлялась пленка на Землю. Вот. И, конечно, это стало давать сразу большие преимущества. Мы стали видеть, и, скажем там, не только мы, но прежде всего американцы на первые начали, потом Советский Союз, стали видеть друг друга. Да, это была не оперативная съемка, это была стратегическая съемка. Там месяц снимают или там несколько месяцев, потом через несколько месяцев сбрасывается эта фотопленка, но все равно появилась принципиальная информация. Вот, дальше пошла связь. Да, опять американцы первые стали использовать космическую связь, запустили у них такой проект, был «Эхо-1», они запустили сначала надувные шары большие с отражающим покрытием, которым можно было передавать сообщения. Это не голосовая связь. Потом появились активные ретрансляторы. Но, естественно, это сразу стало применяться в интересах вооруженных сил, потому что у них разбросано по всем океанам, мы знаем, так сказать, их группы авианосные, с ними не было связи, а тут через космос под ними появилась связь. Соответственно, у нас тоже первый спутник в 65-м году, «Молния», вам известный, который показал первый парад на Красной площади на Владивостоке. Но он, конечно, создавался для военных целей, для именно связи разных, так сказать, гарнизонов и так далее. Потом пошли использоваться навигация. Но навигация GPS, она, конечно, уже в 80-х уже начала разрабатываться. И мы тут же рядом, ну, с задержкой небольшой, там, по-моему, 3 года, ГЛОНАСС. Вот. Но ввелась она в действие GPS в середине 90-х годов. У нас ГЛОНАСС, по-моему, в 98-м она уже полноценно сформировалась. Но это уже когда появилась электроника, электронная обработка сигналов, что позволило, ну, когда цифровизация. Ну и, конечно, серьезные очень системы СПРН, так называемые, это которые обнаруживают старты ракет, где очень серьезное оборудование инфракрасное стоит, и которые дают информацию о стартах ракет баллистических. Это системы у американцев, и у нас, конечно, они разрабатывались, и были эти системы. Кстати, только у двух стран. У других стран таких систем не было. Ну и известная история вам, мы, как люди старшего поколения, помним 80-е годы, это программа «Сою», которую Рейган объявил, когда вообще эта фантастика была, что уже выводились, должны были выводиться на орбиту лазерные там устройства, сбивать ракеты и так далее. Вот. Но потом, слава богу, это все прекратилось, потому что больше это, конечно, была фантазия в то время, чем реальные возможности. Но, правда, в сегодняшнее время мы увидим, мы приближаемся к этим.
1: Хорошо. Николай Николаевич, мы прервемся на минуту. Друзья, не уходите, мы скоро вернемся в студию.
0: День космонавтики с Николаем Севастьяновым. Дирекция «Звезда-аналитика» запустила уникальную рубрику
3: «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для

0: Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
1: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: День космонавтики с Николаем Севастьяновым.
4: Друзья мои, хочу вам напомнить, что теперь у телеканала «Звезда» есть свое приложение. Вы его скачиваете себе на телефон, смотрите и слушаете любые программы в любое время и в любом месте. А мы продолжаем. Сегодня мы наблюдаем массовое использование зарубежных космических систем в интересах военных задач. Меня вот как человека интересует, почему коммерческие структуры подтягивают под использование в военных целях. Вот коммерческий космос и государственные военные задачи. Как это связано между собой?
5: В прошлой передаче, когда мы обсуждали коммерциализацию промышленного освоения космоса, мы уже видим, что пошло бурное развитие орбитальных группировок в мире. И на сегодняшний день 15 тысяч действующих вообще спутников. А из них 12 тысяч – это спутники связи примерно. Порядка тысячи спутников – спутники ДЗЗ, наблюдение солнцезонированной Земли и так далее. Так вот, если говорить в соотношении между спутниками, которые созданы по заказу Министерства обороны, разных стран, и коммерческих систем, то примерно вот эти военные системы, чисто военные системы специальные, они не превышают 10% этого общего количества спутников. Это вот как бы факт. И, конечно же, так сказать, есть соблазн использовать возможности, продукции, услуги коммерческих систем.
4: Понятно. Мы вернемся, не уходите, оставайтесь с нами.
3: День космонавтики с Николаем Севастьяновым. День космонавтики с Николаем Севастьяновым.
4: Тогда вот что, Николай Николаевич, скажите, пожалуйста, а в чем отличие коммерческих и государственных военных космических систем?
5: С точки зрения технологии, конечно, технологии используются практически одинаковые. И я бы так сказал, что, в общем-то, коммерциализация космоса, она же ведь пошла как следствие создания, развития технологий именно для военного космоса. Но когда вот в 80-х годах стала наступать разрядка, напряженности между, как мы говорим, разрядка, раньше называли, то, как прагматичные американцы, они стали думать, а как вот эти вложения можно коммерциализировать, использовать для продажи, для работы на рынке. И появились первые возможности, это, например, использование связи для коммерческих целей или дистанционного зондирования. В последующем это, соответственно, навигация, GPS, мы знаем, мы активно используем. Вот. И, соответственно, раз эти услуги пошли, но так как системы не были заточены на экономическую эффективность, потому что все-таки военный заказ, другие цели преследует. У него задача не создать окупаемость системы или там экономическую эффективность, его задача решить целевую специальную задачу. Но так

0: эти услуги стали использоваться, и они пошли активно применяться в мире. Ну, мы пользуемся всеми этими услугами, так или иначе, косвенно, там, может быть, не напрямую, но косвенно, да, то появились инвесторы, которые уже стали создавать, и стартапы, которые стали создавать космические системы, которые заточены на массового потребителя и на экономическую эффективность, на возврат средств. И поэтому вот так начали развиваться коммерческие системы. Поэтому разница между ними, она скорее в способе организации, в общем-то, проектов. Военные системы, там работают Министерство обороны, как правило, есть научные институты, которые формируют системный облик той системы военной под конкретные задачи, или оборонные системы под конкретные задачи, и под нее создается система космическая. Но при этом не ставится задача продавать услуги, окупать эти услуги. Это чисто затратное дело. А коммерческие системы, у них другая цель. Это уже пришел инвесторы, которые ищут выгодные зоны инвестиций, неважно, это строительство там, или создание самолетов, или кораблей, там, ну, флот, там, это, вот космос. И так как увидели, что здесь есть, появляется хорошая окупаемость и рентабельность, они стали инвестировать в такие системы. И как мы видим, что сейчас пошел настолько бурный рост коммерческих систем, что он в 10 раз уже превышает орбитальную группировку спутники военного назначения. Вот. Но раз так пошло, то все-таки военные это тоже люди, они активно тоже пользуются услугами, в том числе коммерческими. И военные стали приобретать услуги коммерческих систем для решения своих задач. Ну, например, сейчас, когда пошли боевые действия, они, видите, такие очень активные, динамичные. Если военные системы создавали очень такие сложные спутники с высочайшим разрешением, например, 0,2 метра, 20 сантиметров разрешения. Ну,
1: очень подробно можно
0: да, все да. видеть. Да. Вот. Но это единичные спутники. Это, кстати, на базе этой технологии был создан телескоп Хаббл. Это 2,5 метра зеркала. Это стоимость спутников несколько миллиардов долларов, чтобы вы понимали. Да, так. Но они единичные, а спутник наблюдения, он летает на таких орбитах, что чтобы каждый день хотя бы один раз видеть какой-то объект на Земле, нужно минимум 4 спутника. Вот. А если мы хотим видеть его каждый час объект, нужно минимум, сколько получается, 48, да, умножить на 24,
1: это 98. Это из-за того, что меняется изображение, да, чтобы
0: ну,
1: он
0: да,
1: не уходил
0: да,
1: в теневую
0: да,
1: зону?
0: Да, да, да, нет, просто ведет процессия орбиты, и не может спутник все время снимать одну и ту же точку. А если мы 4 спутника умножить на 24, да, это уже получается почти 100 спутников, 96 нужно, да, чтобы раз в час видеть. А если мы хотим видеть раз в 15 минут любой объект, что сегодня очень важно на динамических, так сказать, ну, так сказать, когда динамика такая идет, нужно иметь там 200 спутников, да?
1: Вот. И они передают сигнал постоянно.
0: 400, извиняюсь, 400 спутников. Да. 400 спутников нужно иметь, да. И вот сегодня военные стали использовать коммерческие, то есть они стали коммерческим структурам, которые, конечно, рады этому, потому что это же они продают услуги, у них и появился покупатель. Да. И причем здесь не обязательно важно там большое очень разрешение, там важно именно оперативность и любую площадь. А появились дополнительные технологии, как искусственный интеллект, которые могут уже подправлять картинку, так сказать, дорабатывать ее и создавать все время, ну, как сказать, любую территорию, скажем, каждые 15 минут видеть обновление, что очень важно в сегодняшних условиях. Вот. Вот в чем разница. То есть разница, прежде всего, в способе организации создания систем, а дальше военные стали просто покупать услуги.
1: Про это более-менее понятно, потому что многие люди думали, что вот сидят, значит, военные, которые так нахмурив брови приходят к коммерсантам, говорят, так, давайте-ка вы делитесь своей информацией, которую вы получаете со спутниковых систем. А оказывается, все намного сложнее устроено, потому что армия тоже, как мы понимаем, достаточно сложная коммерческая структура.
0: Но армия тоже не коммерческая структура. Ну, нет, они
1: косвенно,
0: просто...
1: Да.
0: Мы говорим, что...
1: Они же заказчики.
0: Но это же они сами коммерческой деятельностью армии не занимаются.
1: Понятно,
0: она просто
1: да.
0: покупает услуги да. у коммерческих производителей. Ну, кстати, так же, как, извините, во время в любых войн фураж для, покупали для лошадей и так далее. Это же они не у военных покупали, они у крестьян покупали.
1: То есть называется это по-разному, а на самом деле
0: да, идея фураж, одна да. и та же. То есть не выращивали да. военные сами для себя, так сказать, да. сено, а покупали у крестьян. Да. Это одно и то же практически.
1: Ну вот мы отчасти ответили на вопрос о том, какие коммерческие системы используются сегодня да, в интересных военных задачах, а какие технологии лежат в основе вот этих космических систем?
0: Я бы, может, начала бы, какие вообще системы в сегодняшних условиях используются? Мы не ответили на вопрос, какие системы. На самом деле это важно, этот вопрос тоже проговорить. Почему? Потому что вот мы сегодня много говорим, например, о Илоне Маске, да? Угу. Вот, пожалуйста, вам пример. Он создал систему Starlink, которая уже почти 12 тысяч спутников. А у него планы создать, по-моему, если не ошибаюсь, 80, 70 или 80 тысяч. Были даже сначала 40 тысяч, а теперь он еще увеличил количество спутников связи, которые позволяют в любой точке Земли передавать большую информацию, да, потоки информации. Не просто там на, так сказать, узлы связи, да, вот, скажем, военные там или там узлы связи гражданские, а именно конкретному пользователю. А сейчас он уже развивает систему, которая даже на телефон будет напрямую, как мы привыкли, так сказать, на телефон, смартфон, имеется в виду, получать информацию. И вот вам пример системы. Или, например, система OneWeb, это европейская система. Да. Тоже, она тоже ставилась как коммерческая система, но сегодня она активно используется, вы знаете, для, так сказать, разными государствами, для военных целей. Вот. Это связь. И, кстати, сегодня разные страны, например, Китай сегодня две таких системы создает, он больше, но две точно создает, которые уже начали развертывание. Это известные 1000 парусов, мы в свое время обсуждали. И GoWAN, по-моему, так называется система, которая будет тоже там по 15 тысяч спутников. И сегодня Европа продолжает вторую еще ИРИС, так называемую, систему стоит. Но она прямо конкретно для, все-таки такая, она двойного назначения, где страны разные ЕС вкладчину хотят финансировать эту систему. То есть активно развиваются многоспутниковые системы с использованием частных инвестиций. И, конечно, это инвесторы очень с удовольствием идут, когда появляется конкретный заказчик услуг. Так да. Им надо работать на рынке, там, бороться, а тут
1: это
0: мы договорились
1: гарантированная работа,
0: с Министерством обороны разных стран, которые заранее подписались, как говорят, форвардные контракты на закупку определенных объемов услуг. Это гарантирует инвесторам, банкам возвратность средств
1: да.
0: в будущем.
1: Да, мы продолжим после короткого перерыва, мы сейчас вернемся.
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
3: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
4: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин на встрече с героем России Дашибалом Мункажаргаловым поддержал его идею разрешить муниципалитетам выполнять работы по благоустройству в военных городках в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Глава государства отметил, что в нашем военном ведомстве очень бережно относятся ко всему, что они контролируют. При этом верховный главнокомандующий назвал озвученную идею хорошей и пообещал обсудить эту тему с Министерством обороны. Снайперы группировки войск «Центр» уничтожили тяжелые гексокоптеры и разведывательные дроны противника на Добропольском направлении спецоперации. Подробнее о боевой работе рассказал снайпер с позывным «Фартовый».
5: Наша задача основная – это обеспечить защиту, прикрытие нашим операторам БПЛА. Мы уничтожаем различные виды дронов, то есть наблюдательные, ударные. А также наша основная работа – это ведем охоту за Бабьей-Ягой, а также попадаются и наблюдательные, то есть разведывательные. Сложнее сбить разведчика, то есть он может летать на большом расстоянии. А Бабьяга – это как бы в пределе 300 до 50-100 работаем.
4: Ключевой фактор эффективности снайперских групп – тщательная маскировка. Военнослужащие используют специальные пончо и антидроновые одеяла, которые скрывают их не только визуально, но и в тепловом диапазоне. Работа снайперов организована по четкому отработанному алгоритму. Места для постов наблюдения выбираются на основе анализа маршрутов полетов беспилотников противника, что позволяет предугадать появление целей. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Младший сержант Евгений Устинов участвовал в штурме опорного пункта боевиков в должности гранатометчика. Во время продвижения к опорнику его группа оказалась под пулеметным огнем противника. Младший сержант вычислил местонахождение вражеского стрелка, подобрался к позиции с фланга и неожиданно для противника открыл огонь из гранатомета. В итоге пулеметная точка была уничтожена, опорный пункт успешно взят. Корабельная тральная группа Тихоокеанского флота приняли участие в учении. По его замыслу, условный противник установил минные заграждения на предполагаемом пути развертывания наших кораблей. Тральщики Анатолий Шлемов, Петр Ильичев и Яков Баляев отработали поиск и траление мин. Обнаруженные условные мины уничтожили прицельным артиллерийским огнем. В маневрах в акваториях Японского, Охотского морей и северо-западной части Тихого океана задействованы около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6.30 утра.
2: Им покорился Париж.
6: Пред ними трепетал Берлин.
2: Настал черед Рима, Неаполя
6: и Венеции.
2: И пусть Николай Иванович и Глафира Семеновна не знают ни слова по-итальянски, разве это может остановить настоящих русских путешественников?
6: Николай Лейкин.
2: Книга «Где апельсины зреют».
6: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
7: Реклама.
3: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: День космонавтики с Николаем Севастьяновым.
1: А давайте, Николай Николаевич, поговорим кроме систем связи. Вот я просто у меня в голове, знаете, вы сейчас говорили, а я вспоминал, что 10 лет назад Илон Маск сказал, что вообще его задача сделать сотовую связь бесплатной по всему миру и доступ к интернету ко всему миру бесплатный. Если это связано с космосом, понятно, с телефонной связью не очень, потому что все-таки вышки сотовой связи и космос – это не одно и то же. Давайте закончим вот эту тему с технологиями.
0: Ну, не с технологиями, а с системами, которые еще используются.
1: Да.
0: Ну, только я хотел вас немножко поправить. Илон Маск хотел сделать доступ любого человека, но не бесплатно.
1: Потому что вы сказали... Он хвастался, он говорит, я даром это все человечеству отдам.
0: Нет, ну, абсолютно точно не бесплатно. И мы видим сейчас, что он самый богатый человек мира, именно потому, что он двигает эти технологии, у него, конечно, он не наличность имеет в деньгах, это имеет, что, как говорят, активы. Это стоимость акций, это стоимость ожиданий у его акционеров, его, так сказать, будущих проектов. Тоже, и второе, хотел сказать, что именно сейчас SpaceX компания, ну, основной владелец которой Илон Маск, и, кстати, он сейчас вывел ее на IPO все. Он долго очень время не выводил на IPO. Почему? Потому что в молодости у него была проблема, когда он в одной компании работал, известная PayPal, когда они там создавали продукт программный, и он был директором. И он двигал новые идеи, а совет-директор взял его и переизбрал. Пока он летел на самолете, женился и свадебное путешествие во время перелета на самолете, там между, по-моему, Америкой.
1: Приземлился и узнал.
0: И узнал об этом, да. И он понял, чтобы двигать технологии, надо все-таки уметь устойчивость в управлении проектами. Он сам ведь не только инвестор, он прежде всего и технический директор своих программ. Он даже сам реализует эти программы активно. Ну, только на высоком уровне. Он собирает лучших специалистов, я подчеркиваю, не просто там какие-то стартапы. Он использует стартапы, но все равно опирается на серьезную промышленную инфраструктуру и на серьезных профессионалов. Так вот, я что хочу сказать, что он сегодня уже задумал в Starlink уже система, следующее поколение, когда он уже будет работать там, где нет вышек, они будут напрямую работать через спутники. Но, кстати, не он, не только он один такие проекты делает. Еще есть компания AST, есть такой же проект. Там другая технология, там гигантские афары, там, по-моему, по 60 квадратных метров размером. Вот. Ну, это афары, это антенные решетки у спутников. Компания Безоса, Amazon известная тоже. То есть, на самом деле, сейчас мир кинулся развивать информатизацию с точки зрения связи, телекоммуникации, с целью доступа до конкретного человека. Не конкретные организации, бизнес-ту-бизнес, как вот такие, ну, покупают свои, а именно, чтобы конкретно конкретный человек мог иметь доступ напрямую к космическим системам, его смартфоны. Но кроме связи есть еще, конечно, другие технологии космические. Прежде всего, это дистанционное зондирование Земли. Ну, или, как мы проще называем, системы космического наблюдения. Например, компания Maxar такая есть, она имеет спутники сверхдетальные, и она активно, у нее покупают Пентагон и другие разведывательные там организации американские покупают большие гигантские объемы услуг, что позволяет ей, кстати, развиваться свои технологии. В этой компании присутствуют довольно инновационные люди, но закупка вот эти военные заказчики им позволяют, так сказать, привлекать инвесторов, кредиты для создания этих систем и возвращать их потом. Ну, не надо забывать про ракет-носители. Ведь тоже, ну, то же самое Илон Маск, мы знаем, Falcon 9 раскрутил ракет-носители, он сегодня это, скажем так, в мире в 2025 году было сделано больше 340 спусков, по-моему, 340, если не ошибаюсь, из них больше 200 американцев. Из них 165 пусков сделала ракета, только половина или чуть больше половины сделала именно Falcon 9 Falcon. Илона Маска. Почему? Потому что именно как раз для разворачивания, развертывания вот этих крупных группировок. Потому что вы представьте себе, если мы хотим иметь группировку, условно говоря, 10 тысяч спутников, как сегодня у Илона Маска, и спутник один весит, ну, допустим, 500 килограмм, то это надо 5000 тонн вывести на орбиту. А при условии, что ракета сегодня, условно говоря, выводит, ну, среднего класса 10 тонн, вот 5000 тонн разделите на 10. Сколько это будет? 500 пусков.
1: 500 тонн.
0: То есть 500 пусков надо, чтобы развернуть такую группировку. На минутку скажу, что Россия в прошлом году сделала только 17 пусков. И позапрошлым тоже. А чтобы такую группировку развернуть, нужно 500 пусков. Минимум 500. Кстати, с большими даже характеристиками у Илона Маска, там у него по 20 тонн выводит. Поэтому вот ракет-носители тоже активно участвуют именно в развернутых таких группировках. И сейчас, конечно, в том числе и военные спутники стали привлекать коммерческие ракет-носители. То есть военные заказывают, делают спутник для себя, не коммерческий, военный спутник, но для его запуска привлекает коммерческий ракет-носитель. Вот примерно как используются сегодня, какие системы используются. Далеко не все, я сказал, но примерно как используются для решения задач.
1: А какая тема всех волнует, да?
0: Технологии.
1: Да, вот в основе вот этих космических систем какие технологии лежат?
0: Это очень важный вопрос, потому что, на самом деле, именно за счет прорывов в технологиях и получается создавать такие системы. Вот сегодня мы понимаем прекрасно, что в системах космической связи сейчас пошли новые технологии, так называемые АФАРы, антенны фазирные решетки, которые позволяют лучом управлять электронным образом. Если там на геостационарных спутниках больших там эллиптические антенны, но спутник наводится на одну зону и держит ее стационарно. Спутник должен быть поэтому на стационарной орбите, чтобы он не перемещался по отношению к территории Земли, как бы синхронно вращался.
1: Да.
0: Но он очень далеко, из-за этого большие задержки. Ну как, достаточно большие задержки для новых задач. Ну, например, управление там, беспилотными средствами. Понятно, да? Которые сегодня активно используются. Для этого стали разрываться вот как раз удобные низкоорбитальные системы. Вот как SpaceX или как другие системы, OneWeb. Но там спутник летит, очень возникает эффект Доплера, это смещение частоты, меняется расстояние к спутнику, меняется энергетика, и поэтому, в общем-то, нужно намного сложнее оборудование, как на самом спутнике, так и на приемных станциях на Земле.
1: Это усложняет конструкцию.
0: Это не только конструкцию, конструкция только на то, на чем находится оборудование, это электронное оборудование. То есть для этого нужно очень высокопроизводительные микросхемы, чипы и так далее. То есть вот эти технологии 6 нанометров, которые сегодня уже используются. Хотя у нас на всех, даже вот на МКС, там 180 нанометров все используются, ну, электронные, ну, микросхемы вот такой размерности. Поэтому вот это все прорыв в электронике, он дает возможность создавать именно вот эти АФАРы, которые могут очень гибко отслеживать движение спутника, могут многолучевку делать и так далее. Ну, много лучей сразу, не один большой луч. Управлять энергетикой. Это вот технологии, так сказать, сегодня активно развиваются. В оптике они развиваются, конечно, оптические системы тоже, новые технологии. В общем, в основе лежат не только материалы, очень важно, материалы и так далее, да, но и электроника. Вот она дает, конечно, большой прорыв, когда ее интегрируешь в космические аппараты. Очень важно срок эксплуатации на орбите. Если спутник там коротко живет, то не напасешь спутников. Сейчас идет технология, да, чтобы увеличить срок эксплуатации. Это много факторов влияет на это дело. Не только электроника, много факторов влияет. Но, как я уже отметил, немаловажно количество ракетных запусков. Что, чтобы на орбиту доставить, надо иметь доступ к орбите. Ракетный запуск, количество их. И поэтому сейчас стало активно развиваться новая технология многоразовая с первой ступень. Почему? Тоже вот представьте себе. Ну вот Илон Маск, например, 165 пусков сделал, да, вот за прошлым году, развивая свою вот эту многотысячную группировку. На каждом из них на первой ступени стоит 9 двигателей ракетных. А это критичная технология. Его новый двигатель делают там больше года. А может, 2 даже года, да? Вот представьте, если даже 200 пусков, я так упрощаю, 200 пусков на 9, сколько будет? 1800.
1: 1800.
0: Если это одноразовая ракета, то, значит, в год надо сделать 1800 двигателей. Представляете, да, какие нужны гигантские мощности, сколько материалов и так далее?
1: Ну, это с учетом того, что каждый двигатель делается примерно год, да?
0: Это вообще, я просто говорю, в год, каждый год нужно выпуск делать. Да. И все время 1800 двигателей. А если он многоразовый, их можно там, если эта ступень используется там 10, а у Маска сейчас поставил на первой ступени больше 35 раз, по-моему, у него возврат ступени, тогда он на этом деле экономит. То есть все работает сегодня на экономическую эффективность. То есть коммерческие системы используют новые технологии, которые позволяют улучшить экономическую эффективность систем. А значит, увеличивать количество этих услуг, их, снизить их себестоимость, сделать все более и более массовым для массового использования. Соответственно, и военные на Западе стали строить свою такую технологическую концепцию. Какую? У них есть специальные системы, которые очень дорогие, но они решают специальные задачи, они сами их заказывают, и в том числе заказывают уже, в том числе и SpaceX, и другим компаниям. Вот. Запуски заказывают. Но они у них в собственности находятся, эти системы. Они специальные. А вот для массового использования используют как раз коммерческие системы, которые дают, вот там 400 спутников могут, там каждые 15 минут любую поверхность обследовать, да, или связь вот эта по всему миру и так далее. Поэтому вот так, как говорится, устроенный рост революции в технологиях позволяют, так сказать, увеличивать возможности. И наоборот, желание увеличить возможности является мотивацией для инвестирования в новых технологий. И доведение до результата.
1: Николай Николаевич, у нас, к сожалению, не так много времени, а очень хочется еще попросить вас прокомментировать такую штуку. Вот наши проблемы, касающиеся вот нашей страны, нашей армии, нашей безопасности. Как Россия использует космические решения для решения оборонных задач? Вот спектр применения возможностей, о которых вы рассказывали.
0: Ну, то, что мы сейчас обсуждали, это тоже использует и Россию. Это естественно, потому что это еще началось, как я сказал, с противостояния в холодной войне между Америкой и Советским Союзом, и тогда очень развивались эти направления. Да, скажем так, американцы некоторые решения более инноваторские впереди шли, но наши тут же, когда видели, что идет это решение, тут же создавали коллективы. У нас в Советском Союзе целые институты под какие-то задачи специально создавались, находили людей, команду создавали, чтобы разработать новую технологию, надо создать всегда команду. Найти лидера команды, команду, создать ему условия, поставить задачи, и, соответственно, как говорится, заказчик должен всеми силами помочь организационно достигнуть новой технологии. Поэтому
1: и
0: у нас
1: и как... очень точно описать техническую задачу, да, что нужно...
0: Да, это очень важно. Чтобы точно описать задачу, были целые, и они остаются, военные институты, которые формируют эти системные задачи, увязывают, системную вязку делают и так далее. И я хочу сказать, что довольно был серьезный паритет в этих условиях. Я как, ну, бывали с задержкой 2-3 года, но был серьезный паритет. Как если в ракет-носителях мы первые были, то в спутниках наблюдения мы с небольшим там год задержкой, вот, с системой связи тоже с небольшой задержкой, навигация GPS-ГЛОНАСС тоже примерно 3 года задержка, ну, СПРН это предупреждение, там почти одинаково всегда шли. То есть, и надо сказать, что очень активные пуски были. Например, в Советском Союзе в 82-м году рекорд был пусковой активности 108 пусков за год. И вот примерно по 100 пусков, вот и в 80-е годы было, то есть большое количество именно спутников запускалось. Сегодня то же самое. Сегодня Министерство обороны, естественно, оно также ведет свою программу, идут работы, как предприятия Роскосмоса выполняют эти работы. Вот. Но вы правильно заметили, что вот коммерческие системы, они добавили возможностей. И вот у нас традиционно мы это обсуждали, как бы коммерциализация космоса, она отставала традиционно. Ну, потому что еще там буквально 5 лет назад к коммерциализации относились очень негативно. Говорили, что не нужна она нам, коммерциализация. Эти коммерсанты, они, в общем, у них другие цели, обогащение и так далее. Ну, такие были разговоры. А вот должна быть только государственная программа. Но сегодня мы видим, что именно во всем мире коммерциализация как уже в начале передачи сказали, что она 90% орбитальной группировки составляет коммерческие спутники, гражданские. И это в сложной ситуации, конечно, дает возможность тем же самым Министерствам обороны покупать у них услуги и расширять свои возможности. И у нас тоже сейчас, надо сказать, что в рамках национального проекта по космосу, который президент утвердил вот в прошлом году, в этом году, вот там заложены федеральные проекты, и в том числе проект по развитию вот информационных систем, связи, наблюдения, и в рамках этого проекта, ну, тоже развиваются, поддерживаются коммерческие проекты. Вот недавно президент анонсировал один из проектов, это бюро 440, который система «Рассвет» начала запускаться, это система аналогичная Старлинку, вот. Также сейчас начинают развиваться системы дистанционного зондирования Земли, частные. Я думаю, что, как всегда, мы немножко задержка, но будем нагонять это.
1: Я абсолютно в этом не сомневаюсь, потому что задачи перед страной стоят очень большие. Вот. У меня такое чувство, что нас ждет вообще какое-то вот новое возрождение после того, как будут достигнуты наши цели на СВО. В завершении эфира мы прощаемся с вами. Николай Николаевич, спасибо вам большое за такой подробный рассказ. Я вам напомню, что вы были на программе Николая Севастьянова «День космонавтики». Помогал ему я, Дмитрий Лысенков. Услышимся. Ждите наших следующих программ.
0: Спасибо. До новых встреч.
2: «День космонавтики» с Николаем Севастьяновым. Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
8: Дорогие слушатели «Радио Звезда», с вами Дмитрий Сосов, группа «Зверобой». Сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» вы услышите песню «Добрый знак», автором которой я являюсь. Это гимн благородству, это песня-присяга. Чувствуя незримую, неразрывную связь с нашими великими предками, мы в течение всей жизни подсознательно сравниваем себя с ними, берем с них пример. И когда на нашу долю выпадают трудные времена, мы тоже находим в себе все самое лучшее. Мы спешим на помощь, мы жертвуем, мы совершаем подвиг, мы творим добро. И это добрый знак.

0: Время выбрало нас.
1: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
2: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте, товарищи.
5: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
6: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
7: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
0: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» — «Галерея звезд».
8: Как вас звать, величать-то?
9: Не царское это имя!
10: История одного прозвища.
11: Его прапрадедом был Владимир Мономах, а прадедом Юрий Долгорукий. Он прославился как искусный дипломат и справедливый правитель, но историческое прозвище заработал в сражении. Александр Невский.
10: За что же его так нарекли?
11: В середине 13 века Русь разрываема со всех сторон. С востока сокрушительные удары наносит монгольское войско. С запада постоянно огрызаются шведы. Новгородскому князю Александру Ярославичу предстоит решать обе эти проблемы. Первую – путем дипломатии, а вторую – силой.
12: История одного прозвища.
11: Шведы всеми силами стремились захватить берега Невы. Тогда это был единственный для Новгорода и всей Руси выход к морю. Решающая битва состоялась 15 июля 1240-го. Князь лично участвовал в бою. И на лице самого шведского короля оставил след острого копья своего. Соперник был разбит, Русь сохранила важный торговый путь, а князь Александр с тех пор получил прозвище Невский.
10: Не царское это имя. История одного прозвища.
13: Реклама.
14: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
16: Украл дочку местного князя, крутил романы с замужними женщинами.
17: Что еще успел натворить Печорин на Кавказе?
16: Лермонтов. Герой нашего времени. Слушайте сегодня в 10 вечера.
17: На радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Жертвами налета украинских дронов на промышленные и гражданские объекты в Нижнекамске стали в том числе граждане Узбекистана и Таджикистана, сообщили в пресс-службе главы Татарстана. По данным РИА Новости, на вечер понедельника число погибших при атаке дронов на Нижнекамск выросло до 13 человек. За медицинской помощью после налета дронов обратились 75 пострадавших. Следственный комитет завел уголовное дело о террористическом акте после атаки БПЛА на Нижнекамск. Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин заявил, что Москва расценит вооруженные провокации Киева и властей Молдавии против Приднестровья как нападение на Российскую Федерацию. Риски таких действий пока невысоки, но исключать их нельзя, предупредил дипломат. Галузин добавил, любые враждебные провокации Кишинева в отношении российских дипломатов получат адекватный зеркальный ответ. Заявление прозвучало на фоне решения Молдавии отозвать посла из Москвы для консультации после предполагаемого падения беспилотника на территории республики. Первую в мире трансграничную канатную дорогу планируют открыть в мае следующего года. Она соединит Россию и Китай. Об этом Владимиру Путину сообщил директор Центра развития территории Петр Стрелец.
2: Наш Благовещенский и китайский Хэйхэ находятся друг от друга в нескольких сотнях метров. Не побоюсь этого слова, мы работаем над фасадом нашей Родины, над восточным ее фасадом. И за последнее время на нашем берегу созданы такие крупные инфраструктурные проекты, как Международный автомобильный мост, как канатная дорога, которая в процессе строительства, и, разумеется, объекты благоустройства. У нас набережная протяженностью почти 8 километров. Сейчас подали заявку в Книгу рекордов России. Это, возможно, самая большая набережная на территории России.
1: Открытие канатной дороги пройдет в рамках форума «Амур-Экспо». Пропускная способность составит почти 7 тысяч человек в сутки на каждом направлении, протяженность 976 метров. Поездка будет занимать 2,5 минуты. Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали межправительственное соглашение о строительстве этой канатной дороги еще в 2015 году. Средняя температура поверхности мирового океана в июле достигла рекордных 20,96 градуса Цельсия, сообщила Европейская климатическая служба «Коперник». На рост повлиял природный феномен «Эль-Ниньо». Июль этого года стал вторым самым теплым за историю наблюдений на планете. Температура воздуха в среднем составила почти 17 градусов. При этом самым жарким в истории остается июль 2023 года. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Купец Николай Иванович дал зарок, что не успокоится, пока об огнедышащую гору Везувий папироску не закурит. А его жена, Глафира Семеновна, страсть, как хотела покататься на лодках по Венеции. Что из этого получилось? Скоро узнаем. Николай Лейкин. Книга «Где апельсины зреют».
0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
6: Савельевы возвращаются домой. Всей семьей ходили в кинотеатр. И вдруг возле подъезда встречают испуганную соседку. Оказалось, ее 5-летняя дочь упала с горки на детской площадке. Врачи подозревают перелом руки. Женщина уверена, во всем виноваты старые перила. Кто же отвечает за состояние детского городка? И можно ли привлечь к ответственности коммунальные службы? Как быть в такой ситуации? Расскажем.
0: На всякий случай.
6: Первое. Если площадка находится на придомовой территории, то отвечать за ее безопасность должна управляющая компания. Если горка располагалась на городской земле, то отвечать будет администрация муниципалитета. Если же все случилось на частной территории, то ответственным будет ее владелец. Второе. Обязательно зафиксируйте полученную травму. Пригодятся любые справки из больницы. Причем в документах должно обязательно быть указано время и место происшествия. Поэтому лучше всего вызвать скорую, чтобы они своими глазами увидели, где все произошло. Третье. Составьте претензию в адрес ответственного лица или организации. Можно вручить ее лично под роспись или отправить заказным письмом с уведомлением. Если договориться не удалось или вас проигнорировали, обращайтесь в суд, а заодно напишите в прокуратуру и органы технадзора. Четвертое. Помните, любая детская площадка должна соответствовать техническому регламенту, который определяет безопасность всех конструкций – лестниц, горок, качелей и так далее. В специальном документе, паспорте оборудования, подробно обозначены все детали, узлы крепления и гарантийные сроки их эксплуатации. Подведем итоги. Узнайте, кому принадлежит земля, где расположена детская площадка. Зафиксируйте полученные травмы и возьмите справку в больнице. Пишите претензию или обращайтесь в суд. Любая детская площадка должна соответствовать техническому регламенту. К счастью, перелом не подтвердился, а соседка решила не жаловаться на качество детской площадки. Но Савельевы проявили бдительность и сами обратились в управляющую компанию, чтобы те проверили безопасность оборудования. На всякий случай.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
3: Вечерние истории на «Радио Звезда».
7: Николай Александрович Лейкин. Главы из книги «Где апельсины зреют». Читает Станислав Федосов.
8: Глава пятая. На подъезде станции толпились комиссионеры гостиниц в фуражках с позументами и выкрикивали названия своих гостиниц, предлагая омнибусы. Супруги Ивановы и Конурин остановились в недоумении. «Куда же? В какую гостиницу ехать?» — спрашивала Глафира Семеновна мужа.
9: «Ах, матушка, да почем же я-то знаю?»
8: «Однако надо же!»
9: «Модное слово теперь «Вива ля Франс», ну, и вали в «Готель де Франс». «Готель де Франс» есть?»
8: — спросил Николай Иванович по-русски. Комиссионеры молчали. Очевидно, под таким названием в Ницце гостиницы не было, или омнибус ее не выехал на станцию.
9: «Готель де Франс»,
8: — повторил Николай Иванович. «О, постой, постой! Спроси лучше, в какой гостинице есть русский самовар. Туда и поедем. А то нигде за границей чаю настоящим манером не пили». Остановил его Конурин и, в свою очередь, спросил: «Ребята, у кого из вас в заведении русский самовар имеется?» Комиссионеры, разумеется, русского языка не понимали.
9: «Русский самовар. Пур-те»,
8: — опять повторил Николай Иванович и старался пояснить слова жестами, но тщетно.
9: «Не понимают», — развел он руками. «Глаш, да что ж ты, переведи им по-французски».
10: «Самовар рюс, пур лобуянт, пур-те». «Est-ce que vous avez dans les hôtels?» — заговорила она. «А-а-а! Madame désire une bouilloire!»
9: Догадался какой-то комиссионер.
10: «Нет, не бульвар, а самовар рюс с угольями!»
9: «Самовар!»
8: — крикнул Конурин.
9: «Mais oui, monsieur! Самовар рюс, c'est une bouilloire!»
11: «Что ты все, бульвар да бульвар?
10: Не бульвар нам нужно. Давай комнату хоть в переулке, что нам бульвар. А ты дай комнату, чтобы была с самоваром.
11: Иван Кондратич, вы не то толкуете. Оставьте. Ни вы, ни они вас все равно не понимают.
12: Остановила Конурина Глафира Семеновна. Обязаны понимать, коли русские деньги брать любят.
9: Да что тут разговаривать, воскликнул Николай Иванович. Дикие они насчет самоваров. Брось, Иван Кондратич, и залезай на счастье, в какой попало обнибус. В какую привезут гостиницу, та и будет ладно. Ведь мы все равно не знаем, какая хуже. Вон обнибусы стоят, вали.
12: Иван Кондратич подбежал к первому попавшемуся омнибусу и, сказав: «Вот этот, как будто омнибусик поновее», сел в него. Полезли за ним и супруги Ивановы. Живо взвалили на крышу омнибуса их сундуки, взятые из багажного вагона, и омнибус поехал, минуя роскошный сквер, разбитый перед железнодорожной станцией. В сквере росли апельсинные деревья с золотящимися плодами, пальмы, литани, агавы, олеандры, и яркими красными цветами цвели громадные камелии.
11: «Боже мой, в какие места мы приехали!» — восторгалась Глафира Семеновна. «Оранжереи под открытым небом! Смотрите, смотрите, лимоны! Целое дерево с лимонами!»
12: Иван Кондратич мрачно покосился и сказал: «Лимоны у подлецов есть, а самоваров к чаю завести не могут».
11: «Оглянитесь, оглянитесь, господа, назад! Ах, какая гора!»
12: — продолжала Глафира Семеновна.
11: «А вон!» И осел везет в тележке цветную капусту. Цветная капуста уж здесь поспела. А у нас-то... Я у себя перед отъездом лук на окошке посадила, и тот к масленице еле-еле передал. Еще осел, два осла. Дамы-то здешние, дамы-то в марте в одних бумажных зефировых платьях по улицам ходят. Вот до чего тепло.
12: Проезжали по авеню де ла Гар, длинному проспекту, обсаженному гигантскими деревьями. Было еще рано. Уличная жизнь только начиналась. Отворяли магазины, кафе. Кухарки в соломенных шляпках и с корзинками в руках шли за провизией. Показался англичанин, мерно шагающий по бульвару, длинный, худой, весь в белом и с зеленым вуалем на шляпе. Иван Кондратич тотчас же обратил на него внимание и сказал:
9: «Эво, какой страшный! Это должно быть поп здешний, итальянский».
11: «Нет, нет, это англичанин», — отвечала Глафира Семеновна. «Мы таких... Прошлую поездку много видели в Париже, на выставке».
12: Наконец, омнибус въехал на двор гостиницы и остановился. На дворе опять апельсинные лимонные деревья с плодами. Мирты в цвету. У подъезда два толстые, как бревно, кактуса лезут своими верхушками к окнам третьего этажа. Швейцар зазвонил в большой колокол. Выбежал пожилой мужчина с испаньолкой и с карандашом за ухом.
9: «Комнату об одной кровати и комнату о двух кроватях», — сказал Николай Иванович. «Глаш, переведи по-французски».
10: «Уговаривайтесь уж, голубушка, заодно, чтобы нам апельсины и лимоны из сада даром есть», — сказал Иван Кондратич.
12: Мужчина с испаньолкой повел показывать комнаты, сказал цену и стал предлагать взять комнаты с пансионом, то есть со столом.
10: «Nous avons deux déjeuners, dîner à 7 heures», —
12: рассказывал он. Глафира Семеновна поняла слово «пансион» совсем в другом смысле.
10: «Как пансион? Коман пансион?»
11: «Николай Иванович, вообрази, он нам какой-то пансион предлагает». почему он вообразил, что у нас дети? «Нон-нон, месье, пуркуа пурну пансион», — сказала она. «Ну, на вон па, анфан, пансион».
10: «Си ву прене ла пансион, мадам, эль ву сере а мейер марше».
11: «Опять пансион. Да что он пристал с пансионом?»
9: «Учитель, должно быть, что ли», — отвечал Николай Иванович.
11: «Да ведь он видит, что при нас нет детей».
9: «А может быть, у него пансион для взрослых, для обучения русских французскому языку? Ты спроси, какой у него пансион. Ведь можешь спросить. Настолько-то теперь уже по-французски насобачилось».
11: «Все равно нам не надо никакого пансиона. Так берем эти комнаты. За одну 8 франков, за другую 12 в день хочет», — пояснила Глафира Семеновна.
9: 12 четвертаков по 40 копеек, 4-8 гривен на наши деньги», — сосчитал Николай Иванович. «Дорогонько, ну да уж, нечего делать».
11: «Ницца, ничего не поделаешь. Сюда шалая публика только затем и едет, чтобы деньги бросать. Самое модное место из всех за границ. Хочешь видеть, как апельсины растут? Ну и плати. Берем, что ли, эти комнаты?» — продолжала она.
9: «Постойте, постойте. Нельзя ли ему Вивля Франц подпустить? Так, может быть, он из-за французско-русского единства и спустит цену?» — сказал Конурин.
10: «Какое! Это только у нас единство-то ценится, а здесь никакого внимания на него не обращают. Ты видел сегодня ночью кондуктора-то? Взял 2,5 франка, чтобы никого к нам в купе не пускать. И сейчас же к тебе пассажира на ноги посадил. Нет уж, где наша не

0: Николай Иванович ткнул себя в грудь, указал на жену, а потом на Конурина.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Александровича Лейкина «Где апельсины зреют».
0: Глава шестая. Переодевшись и умывшись, супруги Ивановы и Конурин вышли из гостиницы, чтобы осматривать город. Глафира Семеновна облеклась в обновки, купленные ею в Париже, и надела такую причудливую шляпу с райской птицей, что обратила на себя внимание даже француза со спаньолкой, который часа два тому назад сдавал им комнаты. Он сидел за столом в бюро гостиницы, помещавшемся внизу у входа, и сводил какие-то счета. Увидав сошедших вниз постояльцев, он тотчас же заткнул карандаш за ухо, подошел к ним и, не сводя глаз со шляпки Глафиры Семеновны, заговорил что-то по-французски.
2: «Глаш, что он говорит?» — спросил Николай Иванович.
3: «Да говорит, что у них хороший табльдот в гостинице и что завтрак бывает в 12 часов дня, а обед в 7.
2: «А ну его! А я думал что-нибудь другое, что он так пристально на тебя смотрит».
3: «Шляпка моя понравилась, вот и смотрит пристально». «Да уж и шляпка же», — заговорил Конурин, прищелкнув языком. «Не то пирог, не то корабль какой-то. В Петербурге в такой шляпке пойдете, то за вами собаки будут сзади бегать и лаять».
4: «Пожалуйста, пожалуйста, не говорите вздору».
3: «Конечно, ежели вашей жене эту шляпку надеть, которая серая женщина и с большим животом, то, конечно».
2: «Да моя жена то и не наденет, хоть ты узолоти ее, не наденет». «Зачем же ты бриллиантовую-то браслетку на руку напялила? Ведь не в театр идем», — сказал жене Николай Иванович.
3: «А как же без браслетки-то? Ведь здесь Ницца, здесь самая высшая аристократия живет».
0: Супруги и их спутник вышли на улицу, прошли сотню шагов и вдруг в открывшийся проулок увидели море.
3: «Море! Море!»
0: — заговорила Глафира Семеновна. «Вот тут на морском берегу все и собираются.
3: Я читала в одном романе про Ниццу. Высшая публика, самые модные наряды».
0: Они ускорили шаги и вскоре очутились на набережной моря на Жоте-Променад. Берег был обсажен пальмами, виднелась бесконечная голубая даль моря, сливающаяся с такими же голубыми небесами. На горизонте белелись своими парусами одинокие суда. Погода была прелестная. Ослепительно яркое солнце делало почти невозможным смотреть на белые плиты набережной. Легкий ветерок прибивал на песчано-каменистый берег небольшие волны, и они шумом пенились, ударяясь о крупный песок. Около воды копошились прачки, полоскавшие белье, и тут же на камнях расстилавшие его для просушки. Компания остановилась и стала любоваться картиной.
2: «Почище нашего Ориенбаума-то будет», — сказал Конурин.
3: «Господи, да разве есть какое-нибудь сравнение?» — воскликнула Глафира Семеновна. «Уж и скажете вы тоже, Иван Кондратич. А посмотрите, какое здание стоит на сваях, на море выстроено. Непременно это городская дума или казначейство какое?»
2: «Не хватило им земли-то, так давай на море, на сваях строить», — проговорил Николай Иванович.
0: Они направились по набережной к зданию на сваях. Это было поистине прелестное здание самого причудливого смешанного стиля. Тут виднелся и мавританский купол, и прилепленная к нему китайская башня.

0: конюшня. Навстречу Ивановым и Конурину попадались гуляющие. Мужчины были почти все с открытыми зонтиками серых, гороховых и даже красных цветов.
1: «Скажи на милость, какая здесь мода!» — пробормотал Конурин. «Даже мужчины зонтиками от солнца укрываются, словно дамы.
2: Что ж, и мы купим себе по зонтику, чтоб моде подражать»,
0: — отвечал Николай Иванович.
3: «Уж покупать так покупать надо красные. Приеду домой в Петербург, так тогда свой зонтик жене подарить можно. Вот, мол, под какими красными зонтиками мы из себя дам в Ницце изображали. А что-то моя жена теперь, голубушка, дома делает?»
0: Вспомнил Конурин опять про жену, посмотрел на часы и прибавил. «Ежели считать по здешнему времени наоборот, то стало бы теперь ужинат. Долбанула по дерюмочку рябиновой, и щи хлебать принимается.
3: Ведь вот поди ж ты, мы здесь только что кофею напились утречком, а она уж ужинат. Дела-то какие!»
0: Разговаривая таким манером, они добрались до здания на сваях, которое теперь оказалось гигантским зданием, окруженным террасами, заполненными маленькими столиками. С набережной вел в здание широкий мост, загороженный решеткой, в которой виднелось несколько ворот. У одних ворот стоял привратник, была кассовая будочка, и на ней надпись «Entrée, 1 франк».
4: «Нет, это не дума», — проговорила Глафира Семеновна. «Вот и за вход берут».
2: «Да, может быть, здесь и в думу за вход берут, кто желает ихних прениев послушать», — возразил Конурин. «Ведь здесь все наоборот. У нас в Питере теперь ужинают, а здесь еще за завтрак не принимались. У нас в Питере мороз, но сыщиплет, а здесь и его, как солнце припекат».
0: Он снял шляпу, достал носовой платок и стал отирать от пота лоб и шею.
3: «Кес-кес-кеса?»
0: — спросила Глафира Семеновна сторожа, кивая на здание.
5: «Театр и ресторан де жете променад, мадам», — отвечал тот.
3: «Театр и ресторан», — перевела она.
2: «Слышу, слышу!» — откликнулся Николай Иванович. «А ты-то дума казначейства! Мне с первого раза казалось, что это не может быть думой. С какой стати думу на воде строить?»
3: «А с какой стати театр на воде строить?»
2: «Да ведь ты слышишь, что тут кроме театра и ресторан. А рестораны и у нас в Петербурге на воде есть».
3: «Где же это?»
2: «А ресторан на пароходной пристани у Летнего сада, так называемый поплавок. Конечно, у нас он плавучий, а здесь на сваях, но все-таки. Потом есть ресторан-поплавок на Васильевском острове. А то вдруг дума. Ведь придумает тоже. Зачем думе на воде быть?»
3: «А ресторану зачем?»
5: «Как, Глафира Семеновна, матушка, зачем?» — заговорил Конурин. «Для разнообразия. Иной на земле то в трактире пил-пил, и ему уж больше в глотку не лезет, а придет в ресторан на воду, опять пьется. Перемена — велика вещь. Иной раз в Питере загуляешь из рюмок, пьешь-пьешь — не пьется. А попробовали мы раз в компании вместо рюмок из самоварной крышки пить? Из простой медной самоварной крышки. Ну и опять питье стало проходить, как по маслу. Непременно нужно будет сегодня в этот ресторан сходить позавтракать. Помилуйте, ни в одном городе за границей не удавалось еще на воде пить и есть».
3: «Да что с вами спорить, Иван Кондратич, что вы так жарко доказываете, чтобы на воде завтракать? Ну, на воде так на воде», — отвечала Глафира Семеновна, остановилась, взглянула с набережной вниз к воде,

0: и быстро прибавила: «Смотрите, там что-то случилось. Вон публика внизу на песке, на берегу стоит и что-то смотрит. Целая толпа стоит. Да-да, и что-то лежит на песке. Не вытащили ли утопленника?»
1: «Пожалуй, что утопленник», — сказал Николай Иванович.
2: «Утопленник и есть», — поддакнул Конурин. «Сойдемте вниз и посмотримте. Уж не бросился ли грехом кто-нибудь в воду из-за этого самого ресторана, что на своих стоит? С пьяных-то глаз долго ли? В голову вступило, товарищи разубедили, ну и... эх!
0: Со мной молодым раз тоже было, что я на Черной речке выбежал из трактира, да бултых в воду. Хорошо еще, что воды-то только по пояс было. Тоже вот из-за того, что товарищи мне пьяному что-то перечить начали. Пойдем, Николай Иванович, посмотрим».
1: «Да, пойдем, а чего ж не посмотреть? У нас делов-то здесь не завалило, на то и приехали, чтоб на всякую штуку смотреть. Идешь, Глафира Семеновна?»
0: «Иду, иду. Где здесь можно спуститься вниз?» — обозревала она местность. «Вон, где можно спуститься, вон лестница». Они бросились к лестнице и стали спускаться на берег к воде. Иван Кондратич говорил: «То есть оно хорошо, это самое море, для выпивки, приятно на берегу. Но ежели уж до того допьешься, что белые слоны в голову вступят, то ой-ой-ой, беда, чисто беда», — повторял он.

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Николай Александрович Лейкин. Главы из книги «Где апельсины зреют» читает Станислав Федосов.
2: Глава седьмая. На крупном песке, вроде гравия, состоящем из мелких красивых разноцветных камушков, действительно что-то лежало, но не утопленник. Глафира Семеновна первая протискалась сквозь толпу, взглянула и с криком «Ай, крокодил!» бросилась обратно.
3: «Пойдемте прочь, пойдемте, Николай Иванович, не подходи! Иван Кондратич, идите сюда! Как же вы бросаете одну даму?»
2: Звала она мужчин, уже стоя на каменной лестнице.
4: «Да это вовсе не крокодил, а большая белуга!» Откликнулся Конурин снизу. «Какая белуга! Скорее же громадный сом! Видишь, тупое рыло! А белуга с острым носом!» Возражал Николай Иванович. «Глаш, сходи сюда! Это сом! Сом громадной величины!»
3: «Нет, нет, ни за что на свете! Я зубы видела, страшные зубы!» Слышалось с лестницы. «Брррр!»
4: «Да ведь он мертвый, убит!»
3: «Нет, нет, все равно не пойду!»
2: А около вытащенного морского чудовища, между тем два рыбака в тиковых куртках, загорелые, как корка черного хлеба, пели какую-то нескладную песню, а третий, такой же рыбак, подсовывал каждому зрителю в толпе глиняную чашку и просил денег, говоря «Десу pour la représentation, десу!» Подошел он к Ивану Кондратичу и протянул ему чашку, подмигивая глазом.
4: «Чего тебе, арабская морда?» — спросил тот.
5: «За посмотрение зверь просит. Дай ему медяшку», — отвечал Николай Иванович.
4: «За что? Вот уж что, стану я платить. Тут не театр, а берег».
5: «Да дай. Ну что тебе? Ну, вот я и за тебя дам».
2: Николай Иванович кинул в чашку два медика по 10 сантимов.
3: «Иван Кондратич, вы говорите, что этот крокодил мертвый?»
2: Слышался с лестницы голос Глафиры Семеновны, которая, услышав пение, несколько приободрилась.
5: «Мертвый, мертвый, иди сюда!» — сказал Николай Иванович.
3: «Да мертвый ли?»
2: Глафира Семеновна стала опять подходить к толпе и робко заглянула на морского зверя.
3: «Ну, конечно же, это крокодил! Бррр, какой страшный!» — бормотала она. «Неужели его эти люди здесь из моря вытащили? Зубы-то! Какие зубы!»
2: Рядом с ней стоял высокий, стройный, средних лет элегантный бакенбардист с подобранными волосок к волоску черными бакенбардами в светло-сером ловко сшитом пальто и в такого же цвета мягкой шляпе. Он улыбнулся и, обратясь к Глафире Семеновне, сказал по-русски.
6: «Это вовсе не крокодил-с. Это акула, дикий зверь, который покойниками питается, коли ежели какое кораблекрушение. Здешние рыбаки их часто ловят, а потом публике показывают».
2: Услышав русскую речь от незнакомого человека, Глафира Семеновна даже вспыхнула.
3: «Вы русский?» — воскликнула она.
6: «Самый первый сорт русский-с. Даже можно сказать, на отличку русский», — отвечал незнакомец.
3: «Ах, как это приятно! Мы так давно путешествуем за границей и совсем почти не встречали русских. Позвольте познакомиться. Иванова Глафира Семеновна. А это вот мой муж, Николай Иванович, коммерсант. А это вот...»
6: «Иван Кондратьев Конурин, петербургский, второй гильдии», — подхватил Конурин.
2: Последовали рукопожатия. Незнакомец отрекомендовался капитоном Васильевичем и пробормотал какую-то фамилию, которую никто не расслышал.
3: «Путешествуете для своего удовольствия?» — спрашивала его Глафира Семеновна, кокетливо играя своими несколько заплывшими от жиру глазками.
6: «Нет-с, отдыхать приехали. Мы еще с декабря здесь».
3: «Ах, даже с декабря? Скажите, я читала, что здесь совсем не бывает зимы».
6: «Не, боже мой, вот все в такой же припорции, как сегодня. То есть по ночам бывало холодно, но и по ночам случалось, в пиджаке выбегал, коли ежели куда недалеко пошлют».
3: «То есть как это пошлют?»
6: — задала вопрос Глафира Семеновна.
3: «Вы здесь служите?»
6: Элегантный бакенбардист несколько смешался. «О, то есть как это? Нет-с, я для своего удовольствия пур плезир, и больше ничего».
3: «Мы сами по себе», — отвечал он наконец. «А ведь иногда по вечерам мало ли куда случается сбегать.
6: Так я даже и в декабре в пиджаке, ежели на спешку».
3: «Неужто здесь зимой и на санях не ездили?» — спросил в свою очередь Конурин.
6: «Как же ездить-то, ежели и снегу не было?»
3: «Ха!
6: Скажи на милость, какая держава! И зимой снегу не бывает!»
3: «Иван Кондратич, да ведь у нас в Крыму никогда на санях не ездят!»
4: «Ну, а эти пальмы, апельсинные деревья даже и в декабре были зеленые и с листьями!»
2: — допытывался Николай Иванович у бакенбардиста.
4: Точь в том же направлении. Так же вот, выйдешь в полдень на берег, так солнце так спину и припекает. Точь в точь.
3: Господи, какой благодатный климат! Даже и не верится!
2: Вздохнула Глафира Семеновна.
6: По пятаку розы на бульваре продавали в декабре. Так чего же вам еще? Купишь за медный пятак розу на бульваре и поднесешь барышне.
4: Помилуйте, мы уж здесь не первый раз по зимам. Мы третий год по зимам здесь существуем, — рассказывал бакенбардист.
6: Зиму здесь, а на лето в Петербург.
3: Ах, вы тоже из Петербурга?
6: Из Петербурга-с.
4: А чем же вы там занимаетесь? Начал Николай Иванович.
6: «Служите, чиновник?»
3: «Нет-с, я сам по себе».
4: «Стало быть, торгуете? Может быть, купец, наш брат Исаакий?»
3: «Да разные-с, всякие у меня дела», — уклончиво ответил бакенбардист.
2: Ивановы и Конурин стали подниматься по лестнице на набережную. Бакенбарди следовал за ними.
3: «Очень приятно встретиться с русским человеком за границей», — повторяла Глафира Семеновна. «А то вот мы прожили в Берлине, в Париже, и ни одного русского».
6: «Ну, а в здешних Палестинах много русских проживает», — сказал бакенбардист.
3: «Да что вы! А мы вот вас первого... впрочем, мы только сегодня приехали. Вы где здесь в Ницце остановились? В какой гостинице?»
6: «Я не в Ницце-с, я в Монте-Карло. Это верст 25 отсюда по железной дороге. На манер как бы из Петербурга в Павловск съездить. А сюда я приехал по одному делу».
4: «Как город-то, где вы живете?»
2: — допытывался Николай Иванович.
6: «Монте-Карло».
4: «Монте-Карло? Не слыхал. Не слыхал про такой город».
6: «Что вы, помилуйте. Да разве можно не слышать? Из-за Монте-Карло-то все господа в здешние места и стремятся. Это самое-то... вертеп здешнего круга и есть. Жупел даже, можно сказать. Там в рулетку господа играют».
4: «В рулетку? Слышал, слышал. А только я не знал, что это так называется, — воскликнул Николай Иванович. Помилуйте, за этой самой рулетки жены моей двоюродный брат, весь оборвавшись, в Петербург приехал, а 3000 рублей с собой взял, да 5000 ему потом выслали. Так вот она, рулетка-то. Надо съездить и посмотреть.
3: Непременно надо-с, — поддакнул бакенбардист. Это самое, что здесь есть по части первого сорта. Самое, что на отличку.
4: Так как ж город-то называется?
3: Монте-Карло, — подсказала мужу Глафира Семеновна. Удивляюсь я, как ты этого не знаешь. Я так сколько раз в книгах читала и про Монте-Карло, и про рулетку, и все это отлично знаю.
4: Отчего ж ты мне ничего не сказала, когда мы сюда ехали?
3: Да просто забыла. Кто с образованием и читает, тот не может не знать рулетки и Монте-Карло.
4: Съездите, съездите, побывайте там разок. Любопытно, — говорил бакенбардист и тотчас же прибавил. Да уж кто один раз съездит и попытает счастье в эту самую вертушку, того потянет и во второй, и в третий, и в четвертый раз туда. Так и будете сновать по знакомой дорожке.
2: Шаг за шагом они прошли всю часть бульвара, называемую «Жете-променад», и уже шли по «Променад des Anglais», где сосредоточена вся гуляющая публика.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Александровича Лейкина «Где апельсины зреют».
2: Глава 8.
4: Здесь, в Ницце и в окрестных городах, по берегу страсть, что русских живет, рассказывал капитан Васильевич, важно расправляя свои бакенбарды. Некоторые из аристократов или из богатого купечества и банкирства даже свои собственные виллы имеют. Кто всю зиму живет, кто в январе после Рождества приезжает.
7: «Виллы?» — удивленно выпучил глаза Конурин. «А зачем им виллы эти самые?»
3: «Иван Кондратич, не конфузьте себя!» —
2: дернула его за рукав Глафира Семеновна.
3: «Ведь вилла — это дом, дача!»
7: «Дача! Тьфу! А я слушаю! Думаю, на что им виллы? Я думал, железные виллы!» Вот что для навоза и для соломы.
4: «Ха-ха-ха!» — рассмеялся капитан Васильевич. «Этот анекдот надо будет нашему гувернёру рассказать. Как вы дачу за железные виллы приняли, а он пусть графу расскажет. Вилла по-здешнему дача».
2: Конурин обиделся.
4: «Как же я могу по-здешнему понимать, коли я по-французски не в зуб? Я думал, что уж вилла, так вилла». «Да и я, братец-то мой, по-французски не ахти как. Больше хмельные съестные слова. Однако, что такое вилла, отлично понял», — вставил свое слово Николай Иванович.
2: «Ну, а я не понял и не обязан понимать. А вы уж сейчас и графу какому-то докладывать, что мне такое ваш граф. Графа-то, может, статься 10 учителей на разные манеры образовывали, а я в деревне по Шихонскому езде на медные деньги у девки Виковухи грамоте учился.
4: Да говорите, чихать мне на вашего графа!»
3: «Иван Кондратич, бросьте, ведь это же, ну, шутка. С вами образованный человек шутит, а вы борзитесь», — останавливала Конурина Глафира Семеновна.
4: «Пардон, коли я вас обидел, но, ей-богу же, смешно!» — похлопал Конурина по плечу капитан Васильевич. «Вилла! Ха-ха-ха!»
3: «А у вас какой знакомый граф? Как его фамилия?» — поинтересовалась Глафира Семеновна.
4: «Есть тут один. Здесь графов много. Да вот тоже русский граф ждет. Он офицер. Он к нам ходит».
3: «Как офицер? А чего же он в статском платье?»
4: «Даже полковник. А в статском платье от того, что им здесь в военной форме гулять не велено. Как за границу выехал, сейчас препона. Переодевайся в пиджак».
3: «Скажите, а я и не знала».
4: «Не велено, не велено. До границы едет в форме, а как на границе сейчас и переоблачайся. А как им трудно к статскому-то платью привыкать. Вот и наш тоже одевается и говорит, словно мне это самое статское платье коровье седло. Подашь ему пиджак, шляпу, перчатки, палку, а он забудется, да и ищет шашку, чтобы прицепить».
3: «Ах, и ваш знакомый граф тоже военный?»
4: «Генерал-с».
3: «А, вы с ним вместе живете, должно быть?»
4: «Да-с, по соседству».
3: «Вы это насчет пиджака-то?»
4: «Из учтивости я иногда. Почтенный генерал, так как ему не помочь одеться?» — сказал капитан Васильевич. «А вот еще русский идет. А вон русский сидит на скамейке. Здесь ужасти сколько русских, а только они не признаются, что русские, коли кто хорошо по-французски говорит».
3: «Отчего же?»
4: «Да разные-с. Во-первых, чтобы в гостиницах дорого не брали. Как узнают, что русские, сейчас все втридорого, ну и обдерут. А во-вторых, из-за того не признаются, чтобы свой же земляк денег взаймы не попросил. А вот и еще русский с женой идет».
3: «Однако у вас здесь много знакомых», — заметила Глафира Семеновна. «Только отчего вы с ними не кланяетесь?»
4: «Из-за этого самого и не кланяемся. Он думает, как бы я у него денег не попросил, а я думаю, как бы он у меня денег не попросил. Так лучше. А что я перед вами-то русским обозначился, то это из-за того, что мне ваши физиономии очень понравились», — рассказывал капитан Васильевич.
3: «Мерси», — улыбнулась ему Глафира Семеновна. «А насчет денег? Будьте покойны, мы у вас их не просим».
2: На бульваре Променад де Зонгле были построены деревянные места со стульями и ложами, обращенными к конному проезду. На досках на видных местах были расклеены громадные афиши.
3: «Это что такое?» «Здесь какое-то представление будет», — сказала Глафира Семеновна.
4: «То есть оно не представление, а особая забава, цветочная драка», — отвечал капитан Васильевич.
2: «Как драка?» — удивленно в один голос спросили все его спутники.
4: «Точно так-с. Драка. Цветами друг в друга швырять будут. Одни поедут в колясках и будут швырять вот в сидящих здесь на местах, а сидящие на местах будут в едущих запаливать. Так и будут норовить, чтобы посильнее физиономию личности потрафить. Fête de printemps, это по-ихнему называется. И всегда бывает в посту на середокрестной неделе. По-нашему середокрестная неделя, а по-ихнему микарем. Советую купить билеты, посмотреть. Это происшествие завтра будет».
3: «Непременно надо взять билеты», — заговорила Глафира Семеновна. «Николай Иванович, слышишь?»
4: «Возьмем, возьмем. Как же без этого? На то ездим, чтоб все смотреть. Цветочная драка. Это любопытно».
2: «Драку я всякую люблю.
7: Даже люблю смотреть, как мальчишки дерутся», — прибавил Конурин. «Где билеты продаются?»
5: «Да вот касса. Я сам нарочно для этого приехал сюда, в Ниццу. Меня просили взять 4 первых места», — сказал капитан Васильевич.
3: «Ах, и вы будете! Вот и возьмем места рядом», — заговорила Глафира Семеновна.
5: «Нет, сам я не буду. Самому мне нужно завтра по делам к одному посланнику. А я для графа. Граф просил взять для него 4 кресла. Человек почтенный, именитый. Отчего не угодить?»
3: «Ах, как это жаль, что вы не будете. Послушайте, приезжайте и вы. Ну, урвитесь как-нибудь»,
7: — упрашивала капитана Васильевича Глафира Семеновна.
5: «Не могу-с. К посланнику мне зарез. Непременно нужно быть. Да и видел уж я это происшествие в прошлом году. А вы посмотрите, очень любопытно. Иной так потрафит букетом физиомордию, что даже в кровь».
3: «Да что вы!»
5: «Верно-с. Потом ряженые в колясках будут ездить. Этот в масках, этот весь в муке и в белом парике. Кто чертом одевшись, а дамы нимфами».
3: «А, стало быть, даже и маскарад? Ах, как это любопытно! И вы не хотите приехать?»
5: «Посланник турецкий будет ждать. Согласитесь сами, такое лицо. Но ежели уже вам такое удовольствие, то я могу с вами послезавтра в настоящем маскараде увидеться. Послезавтра здесь будет маскарад в казино. Уже тот маскарад настоящий в зале, и все обязаны в белом быть. Позвольте, позвольте. Так как же это у них маскарады в посту?»
7: — перебил Конурин.
5: «Ведь в посту маскарадов не полагается. А у них все наоборот. Как пост, тут-то ихняя пляскобесие и начинается. А карнавал-то здесь был. Господи, боже мой! По всем улицам народ в масках бегал. Целые колесницы по улицам с ряжеными ездили. Как кто без маски на улицу покажется, сейчас в него грязью кидают. Не смей показываться».
3: «А как же граф-то ваш знакомый?»
5: «Сунулся раз на улицу без маски. Нос расквасили. Тут уж когда народ маскарадный вопль почувствует, ему все равно, что граф, что пустопорожная личность».
3: «Да неужели? Ах, какие порядки! И все в масках?»
5: «Все, все!
7: Жена моя ни за что бы маску не надела», — проговорил Конурин, вынул часы и стал смотреть на них.
5: «Однако, господа, уже адмиральский час, пора бы и червячка заморить», — прибавил он. «Дежене? Авек плезир»,
7: — ответил капитан Васильевич. «Вот только билеты возьмем, да и пойдемте завтракать». Билеты на места взяты.
5: «А куда пойдем завтракать? Где здесь ресторан?» — спрашивал Конурин. «Да чего лучше на сваи идти? Вот в этот ресторан, что на сваях выстроен, и пойдемте. До сих пор все на земле, да на земле пили и ели. А теперь для разнообразия на воде попробуем»,
7: — отвечал Николай Иванович. Компания отправилась в ресторан на Жюте Променад.
1: Мы читали главы из книги Николая Александровича Лейкина «Где апельсины зреют». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: «Преступление и наказание». Роман «Преступление и наказание» Достоевский обдумывал целых 6 лет. Однако в результате одно из своих главных произведений Федор Михайлович написал «Чтобы не умереть с голоду». Однажды Достоевский продал издателю Стиловскому право на выпуск собрания своих сочинений. А кроме того, дал обязательство представить в короткий срок еще и новый роман. Продал, надо сказать, не от хорошей жизни. И на совершенно драконовских условиях. Если Достоевский не успевал написать роман, Стиловский имел право переиздавать все его произведения без какого-либо вознаграждения. Получив деньги, Достоевский рассчитался со старыми долгами и отправился в Висбаден делать новые. То, что Федор Михайлович был человеком азартным, факт общеизвестный. Так вот, в Висбадене он снова проиграл в рулетку все деньги до копейки. В полном отчаянии Достоевский писал письма в Россию с просьбой выслать ему еще денег. Друзья, коллеги и домочадцы помогали, чем могли, а богачей среди них, надо сказать, не было. Да вот только Федор Михайлович вновь и вновь проигрывался. В конце концов, настал момент, когда Достоевскому стало нечем платить за жилье и еду. К тому же сроки уже сильно поджимали, надо было писать обещанный издателю роман. Тут и пригодился давний замысел романа о Родионе Раскольникове. Достоевский все равно не успел. Книгу начали печатать в журнале «Русский вестник» на 2 месяца позже и небольшими отрывками. Достоевский дописывал роман, что называется, на коленке, параллельно публикации. Но обещанных штрафных санкций Стиловский к нему применять не стал, потому что роман «Преступление и наказание» имел оглушительный успех.
0: Курсивом. Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
2: Карабас-Барабас. Известного театрального режиссера Всеволода Мейерхольда считали тираном. От актеров он добивался максимально точного исполнения творческого замысла. Выдерживали не все. Многие сбегали после тяжелых репетиций, как Пьеро и Мальвина из кукольного театра. Мейерхольд носил невероятный длинный шарф, концы которого прятал в карманы брюк. Так же поступал со своей бородой Карабас-Барабас. Сказочный злодей стегал актеров плеткой, а Мейерхольд на репетициях всегда клал перед собой заряженный маузер. Алексей Толстой не любил Мейерхольда. Это отразилось даже на имени персонажа. Барабас. Это, с одной стороны, борода, которая по-итальянски звучит как «барба», а с другой – намек на библейского разбойника Варавву. Даже помощник Мейерхольда, которого звали Вальдемар, попал в сказку в образе Дуримара.
0: Кто эти люди?
2: Карабас-Барабас, он же Всеволод Мейерхольд.
0: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В Татарстане отменили все массовые мероприятия и объявили траур после атаки украинских беспилотников на Нижнекамск. Удары пришлись по гражданским и производственным объектам. Погибли 13 человек, включая ребенка. Свыше 70 обратились к врачам с осколочными ранениями. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте. Посол по особым поручениям МИДа России Родион Мирошник заявил, что вина за оборванные жизни погибших при атаке дронов в ВСУ лежит на совести тех, кто дал Киеву оружие. В ответ на террористические действия киевского режима вооруженные силы России нанесли комбинированные высокоточные удары. Были атакованы ТЭЦ и 7 электроподстанций в Одессе. В Сумской области взрывом уничтожена инфраструктура газового месторождения, которое использовали украинские вооруженные формирования. Поражены объекты железнодорожной инфраструктуры в других областях Украины. Владимир Путин на встрече с урбанистами поддержал инициативу создания памятных пространств об СВО «Города для героев». Они объединят доступную среду, реабилитацию, мемориальные скверы и маршруты памяти. Президент отметил, что город должен быть приспособлен к тому, чтобы военные вернулись к привычной жизни.
2: Нужно тем, кто возвращается из зоны боевых действий, были созданы условия и реабилитации психологической, и возможность получения новой профессии, и чтобы никогда и ничего не забывалось из нашей истории, новейшей истории, истории сегодняшнего дня. Нужно создавать безбарьерную среду, но с 2021 года реализуем соответствующие программы, еще до начала специальной военной операции. Но, имея в виду реалии сегодняшнего дня, нужно, конечно, на это обратить особое внимание.
1: Президент добавил, что необходимо поддержать желание молодежи жить и работать в родном населенном пункте. Он также призвал сохранять самобытность российских городов. Центральный банк рекомендовал кредиторам поддержать предпринимателей, пострадавших от террористических атак на склады и торговые объекты. Регулятор ожидает, что банки и микрофинансовые организации не станут начислять пени и штрафы за просрочку, а также не потребуют досрочного возврата долгов. Бизнесмены могут обратиться за реструктуризацией, и это не должно ухудшать их кредитную историю. Спасатели разбирают завалы после разрушительного землетрясения в Колумбии. По предварительным данным, в разных городах страны погибли десятки человек, еще больше получили травмы. Некоторые числятся пропавшими без вести. Подземные толчки магнитудой 7,4 ощутили жители 32 регионов Южноамериканской республики, а также в соседнем Эквадоре. Максим Челиков, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Украл дочку местного князя, крутил романы с замужними женщинами. Что еще успел натворить Печорин на Кавказе? Лермонтов. Герой нашего времени. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Река истории. История реки. Кострома. Кто в детстве не сочувствовал зайцам, которых спасал Дед Мазай? Зайцы несчастные, дедушка добрый, ситуация сказочная. Разве так может быть на самом деле? Оказалось, может. И рассказ про Мазая не выдумка поэта Некрасова. Действие знаменитого стихотворения «Дедушка Мазай и зайцы» происходили в окрестностях деревни Малые Вежи, располагавшейся в низине неподалеку от места впадения реки Костромы в Волгу. Во время весеннего половодья деревню часто затапливало. А в некоторые годы эту низину подтапливала кроме Костромской еще и Волжская вода. Поэтому все в Вежах было не так, как в большинстве деревень.
5: Домики в ней на высоких столбах. Всю эту местность вода понимает, так что деревня весною всплывает, словно Венеция. Старый Мазай любит до страсти свой низменный край.
4: Сам же Дед Мазай был зажиточным крестьянином, товарищем поэта Некрасова по охоте. Его дом выделялся своей архитектурой – двухэтажный. Первый этаж кирпичный, второй – деревянный.
5: Мы за деревней в реке очутились. Тут мои зайчики точно взбесились. Смотрят, на задние лапы встают, лодку качают, грести не дают. Берег завидели, плуты косые. Озимь и рощу, и кусты густые. К берегу плотно бревно я пригнал, лодку причалил и с Богом сказал.
4: Деревня Малые Вежи не сохранилась. В середине 50-х годов построили Горьковскую ГЭС, и низина оказалась затопленной Костромскими разливами. От нее остался лишь заросший бурьяном островок.
6: Кострома. Река истории. История реки.
0: История в письмах и воспоминаниях.
1: Из дневника Константина Сергеевича Станиславского. 1901 год. Санкт-Петербург. Знаете, почему я бросил свои личные дела и занялся театром? Потому что театр – это самая могущественная кафедра, еще более сильная по своему влиянию, чем книга и пресса. Эта кафедра попала в руки отребьев человечества, и они сделали ее местом разврата. Моя задача, по мере моих сил, очистить семью артистов от невежд, недоучек, эксплуататоров. Моя задача, по мере сил, пояснить современному поколению, что актер – проповедник красоты и правды. Актер должен для этого стоять выше толпы. Талантом ли, образованием ли, другими ли достоинствами. Актер прежде всего должен быть культурным и уметь дотягиваться до гениев литературы. Станиславский.
6: Радио «Звезда». Книга на ночь.
7: Михаил Юрьевич Лермонтов. Главы из романа «Герой нашего времени». Читает Максим Пинскер.
8: Тамань. Тамань – самый скверный городишко из всех приморских городов России. Я там чуть-чуть не умер с голода, да еще вдобавок меня хотели утопить. Я приехал на перекладной тележке поздно ночью. Ямщик остановил усталую тройку у ворот единственного каменного дома, что при въезде. Часовой, черноморский казак, услышав звон колокольчика, закричал спросонья диким голосом. «Кто идет?» Вышел урядник и десятник. Я им объяснил, что я офицер, еду в действующий отряд по казенной надобности и стал требовать казенную квартиру. Десятник нас повел по городу. Которой избе не подойдем, занята. Было холодно, я три ночи не спал, измучился и начал сердиться. «Веди меня куда-нибудь, разбойник, хоть к черту, только к месту!» — закричал я. «Есть еще одна фатера», — отвечал десятник, почесывая затылок. «Только вашему благородию не понравится. Там нечисто». Не поняв точного значения последнего слова, я велел ему идти вперед, и после долгого странствования по грязным переулкам, где по сторонам я видел одни только ветхие заборы, мы подъехали к небольшой хате на самом берегу моря. Полный месяц светил на камышовую крышу и белые стены моего нового жилища. На дворе, обведенном оградой из булыжника, стояла, избочась, другая лачушка, менее и древнее первой. Берег обрывом спускался к морю, почти у самых стен ее, и внизу с беспрерывным ропотом плескались темно-синие волны. Луна тихо смотрела на беспокойную, но покорную ей стихию, и я мог различить при свете ее далеко от берега два корабля, которых черные снасти, подобно паутине, неподвижно рисовались на бледной черте небосклона. «Суда в пристани есть», — подумал я. Завтра отправлюсь в Геленджик. При мне исправлял должность денщика линейный казак. Велев ему выложить чемодан и отпустить извозчика, я стал звать хозяина. Молчат. Стучу, молчат. Что это? Наконец из сеней выполз мальчик лет 14. «Где хозяин?»
9: «Нема».
8: «Как? Совсем нету?»
9: «Совсем».
8: «А хозяйка?»
9: «Побегла в слободку».
8: «Кто ж мне отопрет дверь?» — сказал я, ударив в нее ногою. Дверь сама отворилась, и с хаты повеяло сыростью. Я засветил серную спичку и поднес ее к носу мальчика. Она озарила два белые глаза. Он был слепой, совершенно слепой от природы. Он стоял передо мной неподвижно, и я начал рассматривать черты его лица. Признаюсь, я имею сильное предубеждение против всех слепых, кривых, глухих, немых, безногих, безруких, горбатых и прочее. Я замечал, что всегда есть какое-то странное отношение между наружностью человека и его душою. Как будто с потерей члена душа теряет какое-нибудь чувство. И так я начал рассматривать лицо слепого. Но что прикажете прочитать на лице, у которого нет глаз? Долго я глядел на него с невольным сожалением, как вдруг едва приметная улыбка пробежала по тонким губам его, и не знаю отчего, она произвела на меня самое неприятное впечатление. В голове моей родилось подозрение, что этот слепой не так слеп, как оно кажется. Напрасно я старался уверить себя, что бельмы подделать невозможно, да и с какой целью. Но что делать? Я часто склонен к предубеждениям. «Ты хозяйский сын?» — спросил я его наконец.
9: «Не».
8: «Кто же ты?»
9: «Сирота убогой».
8: «А у хозяйки есть дети?»
9: «Не, была дочь, да утекла за море с татарином».
8: «С каким татарином?»
9: «А, бис его знает. Крымский татарин, лодочник из Керчи».
8: Я взошел в хату. Две лавки и стол, да огромный сундук возле печи составляли всю ее мебель. На стене ни одного образа. Дурной знак. В разбитое стекло врывался морской ветер. Я вытащил из чемодана восковой огарок и, засветив его, стал раскладывать вещи. Поставив в угол шашку и ружье, пистолеты положил на стол, разостлал бурку на лавке, казак свою на другой. Через 10 минут он захрапел, но я не мог заснуть. Передо мной во мраке все вертелся мальчик с белыми глазами. Так прошло около часа. Месяц светил в окно, и луч его играл по земляному полу хаты. Вдруг на яркой полосе, пересекающей пол, промелькнула тень. Я привстал и взглянул в окно. Кто-то вторично пробежал мимо его и скрылся бог знает куда. Я не мог полагать, чтобы это существо сбежало по отвесу берега. Однако иначе ему некуда было деваться. Я встал, накинул бешмет, опоясал кинжал и тихо-тихо вышел из хаты. Навстречу мне слепой мальчик. Я притаился у забора, и он, верной, но осторожной поступью, прошел мимо меня. Под мышкой он нес какой-то узел и, повернув к пристани, стал спускаться по узкой и крутой тропинке. «В тот день немые возопьют и слепые прозрят», — подумал я, следуя за ним в таком расстоянии, чтобы не терять его из вида. Между тем луна начала одеваться тучами, и на море поднялся туман. Едва сквозь него светился фонарь на корме ближнего корабля. У берега сверкала пена валунов, ежеминутно грозящих его потопить. Я, с трудом спускаясь, пробирался по крутизне, и вот вижу, слепой приостановился, потом повернул низом направо. Он шел так близко от воды, что
9: что, казалось, сейчас волна его схватит и унесет. Но, видно, это была не первая его прогулка, судя по уверенности, с которой он ступал с камня на камень и избегал рытвин. Наконец он остановился, будто прислушиваясь к чему-то, присел на землю и положил возле себя узел. Я наблюдал за его движениями, спрятавшись за выдавшуюся скалою берега. Спустя несколько минут с противоположной стороны показалась белая фигура. Она подошла к слепому и села возле него. Ветер по временам приносил мне их разговор.
10: «Что, слепой?» — сказал женский голос. «Буря сильна. Янка не будет. Янка не боится бури», — отвечал тот. «Туман густеет», — возразил опять женский голос с выражением печали. «В тумане лучше пробраться мимо сторожевых судов», — был ответ.
9: «А если он утонет?»
10: «Ну что ж, в воскресенье ты пойдешь в церковь без новой ленты».
9: Последовало молчание. Меня, однако, поразило одно. Слепой говорил со мною малороссийским наречием, а теперь изъяснялся чисто по-русски.
10: «Видишь, я прав», — сказал опять слепой, ударив в ладоши. «Янка не боится ни моря, ни ветров, ни тумана, ни береговых сторожей. Прислушайся-ка. Это не вода плещет, меня не обманешь. Это его длинные весла».
9: Женщина вскочила и стала всматриваться вдаль с видом беспокойства.
10: «Ты бредишь, слепой», — сказала она. «Я ничего не вижу».
9: Признаюсь, сколько я ни старался различить вдалеке что-нибудь наподобие лодки, но безуспешно. Так прошло минут 10. И вот показалась между горами волн черная точка. Она то увеличивалась, то уменьшалась, медленно подымаясь на хребты волн, быстро спускаясь с них, приближалась к берегу лодка. Отважен был пловец, решившийся в такую ночь пуститься через пролив на расстояние 20 верст. И важная должна быть причина, его к тому побудившая.
7: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Михаила Юрьевича Лермонтова «Герой нашего времени».
9: Думая так, я с невольным биением сердца глядел на бедную лодку. Но она, как утка, ныряла и потом, быстро взмахнув веслами, будто крыльями, выскакивала из пропасти среди брызгов пены.

0: принялись вытаскивать что-то из лодки. Груз был так велик, что я до сих пор не понимаю, как она не потонула. Взяв на плечи каждый по узлу, они пустились вдоль по берегу, и скоро я потерял их из виду. Надо было вернуться домой, но, признаюсь, все эти странности меня тревожили, и я на силу дождался утра. Казак мой был очень удивлен, когда, проснувшись, увидал меня совсем одетого. Я ему, однако ж, не сказал причины. Полюбовавшись несколько времени из окна на голубое небо, усеянное разорванными облачками, на дальний берег Крыма, который тянется лиловой полосой и кончается утесом, на вершине коего белеется маячная башня, я отправился в крепость Фанагорию, чтобы узнать от коменданта о часе моего отъезда в Геленджик. Но, увы, комендант ничего не мог сказать мне решительного. Суда, стоящие в пристани, были все или сторожевые, или купеческие, которые еще даже не начинали нагружаться.
1: «Может быть, дня через 3-4 придет почтовое судно», — сказал комендант, — «и тогда мы увидим».
0: Я вернулся домой угрюм и сердит. Меня в дверях встретил казак мой с испуганным лицом.
2: «Плохо, ваше благородие», — сказал он мне.
1: «Да, брат, Бог знает, когда мы отсюда уедем».
0: Тут он еще больше встревожился и, наклонясь ко мне, сказал шепотом.
2: «Здесь нечисто. Я встретил сегодня черноморского урядника, он мне знаком, был прошлого года в отряде. Как я ему сказал, где мы остановились, а он мне: здесь, брат, нечисто, люди недобрые. Да и в самом деле, что это за слепой? Ходит везде один, и на базар, за хлебом, и за водой. Уж видно, здесь к этому привыкли».
0: «Да что ж, по крайней мере, показалась ли хозяйка?
2: Сегодня без вас. Пришла старуха, и с ней дочь».
0: «Какая дочь? У ней нет дочери. А бог ее знает, кто она, коли не дочь. Да вон старуха сидит теперь в своей хате». Я взошел в лачушку. Печь была жарко натоплена, и в ней варился обед. Довольно роскошный для бедняков. Старуха на все мои вопросы отвечала, что она глуха, не слышит. Что было с ней делать? Я обратился к слепому, который сидел перед печью и подкладывал в огонь хворост. «Ну-ка, слепой чертенок», — сказал я, взяв его за ухо, — «говори, куда ты ночью таскался с узлом, а?»
2: Вдруг мой слепой заплакал, закричал, заохал. «Куды я ходив? Никуды не ходив! С узлом! Яким узлом?» Старуха на этот раз услышала и стала ворчать. «Вот выдумывают! Да еще на убогого! За что вы его? Что он вам сделал?»
0: Мне это надоело, и я вышел, твердо решившись достать ключ этой загадки. Я завернулся в бурку и сел у забора на камень, поглядывая вдаль. Предо мной тянулось ночною бурею взволнованное море, и однообразный шум его, подобный ропоту засыпающего города, напомнил мне старые годы. Перенес мои мысли на север, в нашу холодную столицу. Волнуемый воспоминаниями, я забылся. Так прошло около часа, может быть и более. Вдруг что-то похожее на песню поразило мой слух. Точно, это была песня и женский свежий голосок. Но откуда? Прислушиваюсь, напев странный, то протяжный и печальный, то быстрый и живой. Оглядываюсь, никого нет кругом. Прислушиваюсь снова, звуки как будто падают с неба. Я поднял глаза, на крыше хаты моей стояла девушка в полосатом платье с распущенными косами. Настоящая русалка. Защитив глаза ладонью от лучей солнца, она пристально всматривалась вдаль, то смеялась и рассуждала сама с собой, то запевала снова песню. Я запомнил эту песню от слова до слова. «Как по вольной волюшке

0: зелену морю, ходят все кораблики, белопарусники. Промеж тех корабликов моя лодочка, лодочка неснащенная, двухвесельная. Буреля разыграется, старые кораблики приподымут крылышки, по морю размечутся, стану морю кланяться, я низехонько. Уж не тронь ты, злое море, мою лодочку. Везет моя лодочка вещи драгоценные, правит ею в темную ночь буйная головушка. Мне невольно пришло на мысль, что ночью я слышал тот же голос. Я на минуту задумался, и когда снова посмотрел на крышу, девушки там не было. Вдруг она пробежала мимо меня, напевая что-то другое и прищелкивая пальцами, вбежала к старухе, и тут начался между ними спор. Старуха сердилась, она громко хохотала, и вот вижу, бежит опять в припрыжку моя Ундина. Поравнявшись со мной, она остановилась и пристально посмотрела мне в глаза, как будто удивленная моим присутствием. Потом небрежно обернулась и тихо пошла к пристани. Этим не кончилось. Целый день она вертелась около моей квартиры. Пенье и прыганье не прекращались ни на минуту. Странное существо. На лице ее не было никаких признаков безумия. Напротив, глаза ее с бойкою проницательностью останавливались на мне. И эти глаза, казалось, были одарены какой-то магнетической властью. И всякий раз они как будто бы ждали вопроса. Но только я начинал говорить, она убегала, коварно улыбаясь. Решительно, я никогда подобной женщины не видывал. Она была далеко не красавица, но я имею свои предубеждения также и насчет красоты. В ней было много породы. Порода в женщинах, как и в лошадях. Великое дело. Это открытие принадлежит юной Франции. Она, то есть порода, а не юная Франция, большую частью изобличается в поступе, в руках и ногах. Особенно нос очень много значит. Правильный нос в России реже маленькой ножки. Моей пивунье, казалось, не было более 18 лет. Необыкновенная гибкость ее стана, особенное, ей только свойственное наклонение головы, длинные русые волосы, какой-то золотистый отлив ее слегка загорелой кожи на шее и плечах и особенно правильный нос. Все это было для меня обворожительно. Хотя в ее косвенных взглядах я читал что-то дикое и подозрительное, хотя в ее улыбке было что-то неопределенное, но такова сила предубеждений. Правильный нос свел меня с ума. Я вообразил, что нашел Гётеву Миньону. Это причудливое создание его немецкого воображения. И точно, между ими было много сходства. Те же быстрые переходы от величайшего беспокойства к полной неподвижности. Те же загадочные речи, те же прыжки, странные песни. Под вечер, остановив ее в дверях, я завел с нею следующий разговор. «Скажи-ка мне, красавица», — спросил я, — «что ты делала сегодня на кровле?»
1: «А смотрела. Откуда ветер дует?»
0: «Зачем тебе? Откуда ветер? Оттуда и счастье». «Что же, разве ты песнью зазывала счастье?»
1: «Где поется, там и счастливица».
0: «А как неравно напоешь себе горе?»
1: «Ну что ж, где не будет лучше, там будет хуже, а от худа до добра опять недалеко».
0: «Кто ж тебя выучил эту песню?»
1: «Никто не выучил. Вздумается, запою. Кому услыхать, тот услышит, а кому не должно слышать, тот не поймет».
0: «Хм, а как тебя зовут, моя пивунья?»
1: «Кто крестил, тот знает».
0: «А кто крестил?»
1: «Почему я знаю?»
0: «Экая скрытная. А вот я кое-что про тебя узнал». Она не изменилась в лице, не пошевельнула губами, как будто не об ней дело. Я узнал...
1: что ты вчера ночью ходила на берег». И тут я очень важно пересказал ей все, что видел, думая смутить ее. «Немало». Она захохотала во все горло. «Много видели, да мало знаете. А что знаете, так держите под замочком. А если б я, например, вздумал донести коменданту?» И тут я сделал очень серьезную, даже строгую мину. Она вдруг прыгнула, запела и скрылась, как птичка, выпугнутая из кустарника.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Михаил Юрьевич Лермонтов. Главы из романа «Герой нашего времени». Читает Максим Пинскер.
2: Последние слова мои были вовсе не у места. Я тогда не подозревал их важности, но впоследствии имел случай в них раскаяться. Только что смерклось, я велел казаку нагреть чайник по-походному, засветил свечу и сел у стола, покуривая из дорожной трубки. Уж я доканчивал второй стакан чая, как вдруг дверь скрыпнула, легкий шорох платья и шагов послышался за мной. Я вздрогнул и обернулся. То была она, моя Ундина. Она села против меня тихо и безмолвно и устремила на меня глаза свои. И не знаю почему, но этот взор показался мне чудно нежен. Он мне напомнил один из тех взглядов, которые в старые годы так самовластно играли моей жизнью. Она, казалось, ждала вопроса, но я молчал, полный неизъяснимого смущения. Лицо ее было покрыто тусклой бледностью, изобличавшей волнение душевное. Рука ее без цели бродила по столу, и я заметил в ней легкий трепет. Грудь ее то высоко поднималась, то, казалось, она удерживала дыхание. Эта комедия начинала мне надоедать, и я готов был прервать молчание самым прозаическим образом, то есть предложить ей стакан чая. Как вдруг она вскочила, обвела руками мою шею, и влажный огненный поцелуй прозвучал на губах моих. В глазах у меня потемнело, голова закружилась, я сжал ее в моих объятиях со всею силою юношеской страсти, но она, как змея, скользнула между моими руками, шепнув мне на ухо: «Нынче ночью, как все уснут, выходи на берег», и стрелою выскочила из комнаты. В сенях она опрокинула чайник и свечу, стоявшую на полу. «Эккой бес, девка!» — закричал казак, расположившийся на соломе и мечтавший согреться остатками чая. Только тут я опомнился. Часа через два, когда все на пристани умолкло, я разбудил своего казака. «Если я выстрелю из пистолета, — сказал я ему, — то беги на берег». Он выпучил глаза и машинально отвечал: «Слушаю, ваше благородие». Я заткнул за пояс пистолет и вышел. Она дожидалась меня на краю спуска. Ее одежда была более нежели легкая. Небольшой платок опоясывал ее гибкий стан. «Идите за мной», — сказала она, взяв меня за руку, и мы стали спускаться. Не понимаю, как я не сломил себе шеи. Внизу мы повернули направо и пошли по той же дороге, где накануне я следовал за слепым. Месяц еще не вставал, и только две звездочки, как два спасительные маяка, сверкали на темно-синем своде. Тяжелые волны мерно и ровно катились одна за другой, едва приподымая одинокую лодку, причаленную к берегу. «Взойдем в лодку», — сказала моя спутница. Я колебался. Я не охотник до сентиментальных прогулок по морю, но отступать было не время. Она прыгнула в лодку, я за ней, и не успел еще опомниться, как заметил, что мы плывем. «Что это значит?» — сказал я сердито. «Это значит», — отвечала она, сажая меня на скамью и обвив мой стан руками, «это значит, что я тебя люблю». И щека ее прижалась к моей, и я почувствовал на лице моем ее пламенное дыхание. Вдруг что-то шумно упало в воду. «Я хвать за пояс!» Пистолета нет. О, тут ужасное подозрение закралось мне в душу. К Кровь хлынула мне в голову. Оглядываюсь, мы от берега около 50 сажен, а я не умею плавать. Хочу оттолкнуть ее от себя, она как кошка вцепилась в мою одежду, и вдруг сильный толчок едва не сбросил меня в море. Лодка закачалась, но я справился, и между нами началась отчаянная борьба. Бешенство придавало мне силы, но я скоро заметил, что уступаю моему противнику в ловкости. «Чего ты хочешь?» — закричал я, крепко сжав ее маленькие руки. Пальцы ее хрустели, но она не вскрикнула. Ее змеиная натура выдержала эту пытку. «Ты видел?» — отвечала она. «Ты донесешь!» И сверхъестественным усилием повалила меня на борт. Мы оба по пояс свесились из лодки. Ее волосы касались воды. Минута была решительная. Я уперся коленкой в дно, схватил ее одной рукой за косу, другой за горло. Она выпустила мою одежду, и я мгновенно сбросил ее в волны. Было уже довольно темно. Голова ее мелькнула раза два среди морской пены, и больше я ничего не видал. На дне лодки я нашел половину старого весла и кое-как после долгих усилий причалил к пристани. Пробираясь берегом к своей хате, я невольно всматривался в ту сторону, где накануне слепой дожидался ночного пловца. Луна уже катилась по небу, и мне показалось, что кто-то в белом сидел на берегу. Я подкрался, подстрекаемый любопытством, и прилег в траве над обрывом берега. Высунув немного голову, я мог хорошо видеть с утеса все, что внизу делалось, и не очень удивился, а почти обрадовался, узнав мою русалку. Она выжимала морскую пену из длинных волос своих, мокрая рубашка обрисовывала гибкий стан ее и высокую грудь. Скоро показалась вдали лодка. Быстро приблизилась она. Из нее, как накануне, вышел человек в татарской шапке. Но острижен он был по-казацки, и за ременным поясом его торчал большой нож. «Янка», — сказала она, — «все пропало». Потом разговор их продолжался, но так тихо, что я ничего не мог расслушать. «А где же слепой?» — сказал, наконец, Янка, возвыся голос. «Я его послала», — был ответ. Через несколько минут явился слепой, таща на спине мешок, который положили в лодку. «Послушай, слепой», — сказал Янка, — «ты береги то место. Знаешь, там богатые товары. Скажи...» — имени я не расслышал, — «что я ему больше не слуга. Дела пошли худо, он меня больше не увидит. Теперь опасно. Поеду искать работы в другом месте. А ему уж такого удальца не найти. Да скажи, кабы он получше платил за труды, так и Янка бы его не покинул. А мне везде дорога, где только ветер дует и море шумит». После некоторого молчания Янка продолжал. «Она поедет со мною. Ей нельзя здесь оставаться. А старухе скажи, что, дескать, пора умирать, зажилась. Надо знать и честь. Нас же больше не увидит».
3: «А я?» — сказал слепой жалобным голосом.
2: «На что мне тебя?» — был ответ.
3: Между тем моя Ундина вскочила в лодку и махнула товарищу рукою. Он что-то положил слепому в руку, примолвив: «На, купи себе пряников».
4: «Только?»
3: — сказал слепой.
2: «Ну, вот тебе еще».
3: И упавшая монета зазвенело, ударясь о камень. Слепой ее не поднял. Янка сел в лодку, ветер дул от берега, они подняли маленький парус и быстро понеслись. Долго при свете месяца мелькал белый парус между темных волн. Слепой все сидел на берегу, и вот мне послышалось что-то похожее на рыдание. Слепой мальчик точно плакал. И долго-долго мне стало грустно. И зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг честных контрабандистов. Как камень, брошенный в гладкий источник, я встревожил их спокойствие, и как камень едва сам не пошел ко дну. Я возвратился домой. В сенях трещала догоревшая свеча в деревянной тарелке, и казак мой, вопреки приказанию, спал крепким сном, держа ружье обеими руками. Я его оставил в покое, взял свечу и взошел в хату. Увы, моя шкатулка, шашка с серебряной оправой, дагестанский кинжал, подарок приятеля, все исчезло. Тут-то я догадался, какие вещи тащил проклятый слепой. Разбудив казака довольно невежливым толчком, я побронил его, посердился, а делать было нечего. И не смешно ли было бы жаловаться начальству, что слепой мальчик меня обокрал, а 18-летняя девушка чуть-чуть не утопила. Слава богу, поутру явилась возможность ехать, и я оставил Тамань. Что стало с старухой и с бедным слепым, не знаю. Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих? Мне, странствующему офицеру, да еще с подорожной, по казенной надобности. Конец первой части.
1: Мы читали главы из романа Михаила Юрьевича Лермонтова «Герой нашего времени».
0: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Геннадий Семенихин. Фрагмент из рассказа «Пыльная буря». Читает Егор Серов.
1: В этот далекий от Ленинграда горный край Александр Николаевич Страхов прилетал проведать старую мать родного брата, своего бывшего воздушного стрелка Вани Ольхова. 2 дня прогостил он в их новом домике, прилепившемся к подножию горы на месте старенькой сакли, продуваемой ветрами всех направлений. На 3-й день надо было возвратиться в город. Когда он приехал на маленькую, начинавшуюся от обрыва взлетно-посадочную площадку, зеленый Ан-2 уже стоял возле вагончика, заменявшего аэровокзал. Страхов отметил, что бортовой номер был другой. Сюда он летел на 02, а на фюзеляже этой машины стояла цифра 11. «Стало быть, с другим экипажем полечу», — подумал он, садясь в самолет. Все пассажиры уже успели разместиться, и ему осталось самое крайнее место в хвосте. Пассажиры были дисциплинированные. Они уже пристегнулись ремнями, не дожидаясь, когда к этому их призовет бортмеханик. Второй пилот был на месте. Лишь кресло командира экипажа пустовало. Страхов еще ничего не успел подумать по этому поводу, как мимо него пробежала девушка в аэрофлотовской форме, придерживая на затылке растрепанный ветром конский хвост. Прическу, к которой всегда иронически относился Страхов. На смуглых щеках, словно круги на воде, расплылись ямочки. Усаживаясь на пилотское сиденье, она озорновато усмехнулась и негромко сказала второму пилоту, совсем молодому, с щеточкой усов, явно отпущенных для солидности: «Ого, Сеня, нам, кажется, явно повезло. Отставной полковник, да еще с золотой звездой героя. Прикрытие надежное».
2: «Прикрытие», — проворчал Сеня. «Можно подумать, всю Великую Отечественную войну с ним рядом прошла».
1: «А почему именно с ним?» — засмеялась Валентина. «Впрочем, ты не ошибся. 25 лет назад он действительно был, ой, как ничего, оглянись». И засмеялась, потому что перед взлетом на нее всегда накатывало веселое настроение.
2: «Это уж тебе лучше судить», — буркнул Сеня.
1: «Мир устроен так, что человек часто не знает, что о нем говорят другие, если эти другие даже находятся в нескольких шагах от него. Вот и полковник Страхов никогда не догадался бы, что сказала о нем летчица, наградив веселым, ребячливым взглядом своего помощника Сеню, расположившегося перед взлетом на своем правом сиденье». Тем временем Страхов, позевывая, смотрел в маленькое круглое окошко. Выжженное ветрами и солнцем поле взлетной площадки с пролысинами на траве лезло в глаза, своим однообразием напоминая многие другие площадки, с каких ему приходилось подниматься в войну. «А ведь девчонке-то на обрыв взлетать придется», — сочувственно подумал он. «Сердчишка-то не ёкнет?» И опять мысли перенеслись к прошлому. Эта площадка почему-то напомнила последнее наступление на Берлин. И день, когда, штурмовав Зиеловские высоты, он привез на полевой аэродром в задней кабине своего ИЛа мертвого воздушного стрелка Ваню Ольхова. Возвращаясь, он уже знал, что случилась беда, потому что еще при отходе от цели стрелок замолчал и ни на один его вызов по СПУ не ответил. Знал, но упорно верил в то, что Ольхов лишь ранен и потерял сознание, но не убит, и еще возвратится в строй воюющих. Слишком дорог был ему этот розовощекий мальчишка с голубыми мечтательными глазами, умением быть беспредельно наивным на земле и беспредельно спокойным в воздухе. Когда их атаковали вражеские истребители, он с беззаботностью ребенка, увидавшего яркую новую игрушку, выкрикивал: «Дядя Саша, на нас мессер прет, серый как скорпиончик, разрешите я его поближе подпущу?» А потом рявкал в задней кабине крупнокалиберный пулемет, мессер поспешно отваливал в сторону, а бывало и начинал дымить. Александра Страхова в полку считали везучим. От самого южного выступа Орловско-Курской дуги он дошел невредимым до Одера, сделал более 100 боевых вылетов, но ни разу при этом не был сбит, ни разу не садился за пределами аэродрома. И все эти 100 вылетов защищал его с хвоста Ваня Ольхов. А сейчас он молчал, пытаясь развеять недобрые предчувствия, Страхов мысленно подбадривал себя. «Ничего, оклемается Ваня, опять будет летать. За одного латаного двух нелатанных дают». Но оклематься Ване Ольхову не довелось. Его холодное тело из залитой кровью кабины Страхов вытащил своими руками, решительно оттолкнув при этом санитаров, и впервые за всю войну заплакал навзрыд. «Эх, Ванька, Ванька, мальчишечка ты мой незадачливый, долго же она охотилась за тобой, блондинка с косой в руках, и подстерегла тебя все-таки. Теперь он ежегодно во время отпуска добирается в этот аул, чтобы хотя бы 2-3 дня побыть в обществе старой престарелой матери Вани, бывшей учительницы, и его младшего брата, которому теперь тоже уже под 50, но он все еще работает в бригаде механизаторов». Страхов горько вздохнул и оборвал свои воспоминания. Фюзеляж зеленого Ан-2 уже сотрясался от запущенного мотора, под нижними плоскостями прижимались к земле чубчики сухой чахлой травы. Полковник с интересом оглядел своих спутников по перелету. 3 студента в белых легких рубашках, приткнувшись друг к другу черноволосыми головами, разгадывали кроссворд. Рядом дремала беременная женщина. У другой горянки в ногах стояла объемистая плетеная корзинка, с какими ездили из этого аула на городской рынок. 2 старика, одетые в черкесские шерстяные рубашки с газырями, у одного на поясе болтался кинжал в инкрустированных ножнах, степенно беседовали о каких-то мирских делах на своем родном языке. В эту минуту самолет начал разбег. «Еще посмотрим, как-то ты взлетишь», — лениво подумал полковник, но через пару минут одобрительно улыбнулся. «Молодец, честное слово, молодец, девка». А ветер уже подбрасывал Ан-2 над обрывом, под которым живописно зеленые расстилались узкие улочки аула, взбегающие к подножью гор. А потом потянулось ущелье, раструбом выходящее к морю, и самолет летел не над его отрогами, а над его дном, на самой низкой высоте. «Подремлю-ка я», — зевнул Страхов, «ведь до посадки еще больше часа», и с удовольствием закрыл глаза. Сколько он проспал, он бы никогда не мог ответить. И потом он очнулся от сильного толчка. Что-то неладное творилось с самолетом. Приподнявшись на сиденье, второй пилот непрерывно кричал пассажирам: «Привяжитесь получше ремнями, кому говорю!» Машина била сильными частыми толчками, и вдруг она так резко встала на крыло, что пассажиры повисли на ремнях. Беременная женщина вскрикнула, у студента выпал из рук журнал с кроссвордом, но прошло несколько секунд, и самолет вернулся в горизонтальный режим. Полковник глянул в окно и вздрогнул от неожиданности. Живописных отрогов ущелья, поросших веселой зеленой травкой, как не бывало. Со всех сторон Ан-2 окружала коричневая кромешная мгла. Самолет бросал из стороны в сторону, и Страхов испугался, что его перевернет на спину, и девушка не справится с пилотажем. Он сорвался с места и бросился в кабину. Увидел ее сосредоточенный мрачноватый профиль и капельки пота над закушенной верхней губой. И вдруг, задрав капот, Аннушка всему наперекор полезла вверх на высоту, вспарывая коричневую муть. Страхов решительно протянул руку к штурвалу. «Что вы делаете?» — крикнул он повелительно. «Немедленно уходите под нижнюю кромку!» Девушка стремительно обернулась, и темные большие ее глаза вспыхнули гневом. «Пассажир, вернитесь на свое место!» «Как бы не так», — взревел полковник. «Если я попал на борт вашего деревянного изделия, я тоже отвечаю за тех, кто со мной рядом. Отдайте управление, девчонка несчастная». «Пассажир, идите на место», — уже более миролюбиво ответила летчица. Машина вдруг провалилась вниз сразу на несколько десятков метров, и второй пилот в панике отнял руки от штурвала. «Спокойнее, Сенечка», — язвительно заметила она, «иначе после посадки отведу тебя к невропатологу, причем самолично». Аннушка полезла вверх, и стрелка высотомера вернулась в прежнее положение. «Откуда вы взяли, что надо вниз?» — не оборачиваясь, но еще более миролюбиво спросила она у Страхова. «В горах уходить под нижнюю кромку облаков — верная возможность сыграть в ящик, а это не входит в мои планы. Вот перепрыгнем пыльную бурю, и все будет в порядке». «А если движок захлебнется, что тогда?» — огрызнулся Страхов. На губах летчицы появилась неопределенная усмешка. «Тогда, по всей вероятности, мы будем этот разговор завершать в раю». «Совсем не кстати», — улыбнулась она. Натужно гудя мотором, самолет лез все выше и выше. Постепенно стала редеть коричневая мгла, над ее верхней кромкой проступило голубое небо. Спокойным голосом летчица посылала на землю отрывистые слова. «Вас поняла. Небо вижу. Все в порядке». Страхов, оглянувшись назад, коротко сказал: «Там, кажется, беременную пассажирку тошнит». «Обождет», — грубовато ответила летчица. «От этого еще никто не умирал». Пыльная буря оставалась позади, и даже мотор гудел теперь веселее. Впереди, с большой высоты, уже отчетливо просматривались контуры города, омытого морем, здания аэровокзала и самолетные стоянки аэродрома. Теряя высоту, Ан-2 заходил на посадку со стороны моря. Бежала навстречу серая бетонка, и вот колеса застучали по ней. Подпрыгивая, Аннушка зарулила на стоянку. Борттехник раскрыл дверь и коротко объявил всем, находившимся в самолете: «Рейс окончен, товарищи пассажиры». Страхов спустился на землю последним, но сразу отстал от своих соседей. Что-то его тяготило, мешало ускорять шаги, и он прекрасно знал, что. Хотелось еще раз посмотреть на молодую строптивую летчицу. Он обернулся и увидел, что женщина, покинув фюзеляж Ан-2, стоит под винтом самолета и держит руками конец холодной лопасти и смотрит ему вслед. И тогда он решительно направился к ней. Летчица нисколько не удивилась, и можно было подумать, что она знала. По-иному быть и не могло. Он приближался медленно, но твердо. И когда оставался последний шаг, она бросила лопасть винта и головой ткнулась в его пропылившийся китель. И было непонятно, смеется она или плачет. Он только видел вздрагивающий от налетающего ветерка конский хвост, хотел погладить ее по голове, но не осмелился. «Спасибо вам», — тихо проговорила женщина. «Вот как», — усмехнулся Страхов. «Сначала окрик, убирайтесь на свое место, а потом спасибо. Да за что же?» Она подняла голову. «Зато спасибо, товарищ полковник, что помогать мне кинулись. Я ведь по-настоящему растерялась от того, что первый раз в пыльную бурю попала. А когда увидела вашу золотую звездочку и значок летчика первого класса, сразу злость и уверенность пробудились. Но зачем вы под облако советовали мне уходить? Вот чудак, в этих горах этого делать нельзя, погибель». Страхов охотно признался: «А ведь я в горах никогда не летал. Тем более на Ан-2. Я в войну Илы пилотировал. А на них, если в плохую погоду попал, лучше к земле прижиматься, потому что в облаках всегда столкнуться с соседом боишься». «Когда это было?» — задумчиво спросила летчица. «43-го и до конца войны». Она как-то печально улыбнулась. «В ту пору меня и на свете не было. Меня в конце 45-го в детдом подкинули. Родителей своих не знаю, да и видеть их не хочу», — произнесла она жестко. «А в детдоме задумались, как назвать, и назвали Валентиной Ивановной, а фамилию Мошкина дали». «Ошиблись», — тихо рассмеялся полковник. «Вы не Мошкина, вы Соколова. Вы сегодня одержали такую победу, что по такому поводу не грех из бутылки шампанского выстрелить». Темные глаза Валентины прищурились. «Что же, я не возражаю, приглашайте». От ярко освещенного в южной ночной темноте аэровокзала городок, где обитали летчики и техники авиаотряда, находился не более чем в километре. Ночных рейсов было мало, и гул двигателей лишь раз прорезал тишину за то время, пока Страхов и его спутница прошли это расстояние. С гор потянуло холодом, и ее острые плечи под узкими форменными погончиками зябко вздрогнули. У пятиэтажного крайнего дома Валентина остановилась и кивнула на светившееся окно. «Муж дожидается», — сказала она вяло. «И опять пьяный, наверное. С тех пор, как пошел работать в службу быта, пьет почти каждый день». «А это ничего, что в такую поздноту я с вами», — смутился Страхов. Она засмеялась. «Неужели вы думаете, что меня по ночам всегда мужчины провожают?» «Павел Николаевич, сегодня у меня день особенный. Первый, можно сказать, летное происшествие в жизни пережила». Она умолкла, и за этой ее неоконченной фразой Полковник уловил оставшиеся недосказанные слова и без труда понял, что они, эти слова, были бы о нем.
0: Мы читали фрагмент из рассказа Геннадия Семенихина «Пыльная буря». Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Леонардо да Винчи. Притчи. Читает Владимир Самойлов.
1: Великодушие. Высунув голову из гнезда, орленок увидел внизу множество птиц, летающих среди скал. «Мама, что это за птицы?» — спросил он. «Наши друзья», — ответила орлица сыну. «Орел живет в одиночестве, такова его доля, но и он порой нуждается в окружении, иначе какой же он царь птиц? Все, кого ты видишь внизу, — наши верные друзья». Удовлетворенный маминым разъяснением, орленок продолжал с интересом наблюдать за полетом птиц, считая их отныне своими друзьями. Вдруг он закричал: «Ай-яй! Они украли у нас еду!» «Успокойся, сынок. Они ничего у нас не украли. Я сама их угостила. Запомни раз и навсегда, что я тебе скажу. Как бы орел ни был голоден, он непременно должен поделиться частью своей добычи с птицами, живущими по соседству. На такой высоте они не в силах найти себе пропитание, и им следует помогать. Всяк, кто желает иметь верных друзей, должен быть добрым и терпимым, проявляя внимание к чужим нуждам. Почет и уважение добываются не силой, а великодушием и готовностью поделиться с нуждающимся последним куском.
0: Мы читали «Притчи Леонардо да Винчи».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Семьи погибших при атаке украинских беспилотников в Нижнекамске получат выплату в 2 миллиона рублей. Пострадавшие до 600 тысяч, сообщает пресс-служба главы Татарстана. Сейчас для всех нуждающихся развернут пункт временного размещения, рассказал начальник управления образования Нижнекамского района Рустем Хузин.
2: На базе лицея номер 3 развернут временный пункт размещения. Тут мы встречаем всех жителей пострадавших домов. Организована регистрация, собирается вся необходимая информация. Горячий чай. В ближайшее время будет организовано горячее питание. Оказывается, помощь психолога. Есть возможность в спортзале развернуты койко-места, где могут люди полежать, отдохнуть. То есть вся необходимая работа для того, чтобы получить всю информацию и помочь людям, осуществляется.
1: Удары украинских дронов пришлись по гражданским и производственным объектам. Более 10 человек погибли, в том числе иностранные граждане. Свыше 70 пострадавших обратились к врачам с осколочными ранениями. Верховный суд России снял яблоко с выборов в Государственную Думу. Как сообщает агентство ТАСС, основанием послужили данные Росфинмониторинга об иностранном финансировании кандидатов. Генеральная прокуратура также поддержала требования истцов. Ранее Центральная избирательная комиссия предупреждала о возможных коррективах бюллетеней. Голосование за депутатов Нижней палаты парламента, напомню, пройдет с 18 по 20 сентября. Посольство России в Бангкоке берет под особый контроль ситуацию с 19-летней соотечественницей, ставшей жертвой торговли людьми в Мьянме. Она сбежала в Таиланд, вплавь через реку. Сейчас пострадавшая в больнице. Полиция считает ее жертвой и не будет привлекать к ответственности за нелегальное пересечение госграницы. Бензин стандарта Евро-3 смогут продавать на Петербургской бирже уже на этой неделе. Это следует из данных торговой площадки. Так, 13 августа вступает в силу изменения и дополнения в общую спецификацию биржевого товара. Ранее в этом месяце правительство разрешило производить и продавать целый год бензин пониженных экологических классов Евро-2, 3 и 4. В Министерстве энергетики назвали эту меру антикризисной. И Минтранс предлагает ввести государственное регулирование тарифов в региональном общественном транспорте. Глава ведомства Андрей Никитин отметил, что 40% маршрутов работают по нерегулируемым ценам без льгот и стандартов качества. Министерство рекомендует перевести перевозки на контрактную систему и закрепить их финансирование защищенными статьями в дорожных фондах всех уровней. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
0: Что вы говорите?
4: Хижина. Это слово очень старое. Его знали еще в XI веке, то есть в Древней Руси. Происходит оно из старославянского языка. А что означает, и так ясно. Дом. Деревянный, совсем не богатый, крыша соломенная, даже не изба, а так, лачуга. Хижа. Вот как произносили это существительное наши далекие предки, имея в виду жилую постройку. Но постойте, в звучании угадывается что-то знакомое. Давайте-ка еще раз. Хижа. Ну, конечно, тут вам и английский, и немецкий. Хаус. Это ведь тоже дом. Вот так дела. Неужели русская хижина может иметь хоть малейшее отношение к европейской недвижимости какого-нибудь бюргера? Да, Представьте, это действительно так. Лингвисты считают, что мы имеем дело с корнем, родившимся в древнегерманском языке. Только звучал он немного иначе. Хус. Вот его-то и позаимствовали славяне. Произношение со временем поменялось. А вот что касается смыслового наполнения слова. Как известно, любой дом с годами стареет, особенно если за ним не ухаживать. Именно так старая добрая хижина, стоявшая где-то на околице деревни, превратилась в заброшенное, малопригодное для жизни пространство с покосившимися стенами, плохо закрывающимися дверьми, протекающей крышей. В итоге дом остался домом, а слово «хижина» обрело свое современное значение.
0: «Да что вы говорите!» А вот была история.
5: На званом вечере одна далекая от естественных наук дама приняла знаменитого немецкого химика, первооткрывателя спектрального анализа Роберта Бунзена за другого Бунзена, теолога. Незадолго до этого однофамилец химика скончался. Дама спросила: «Вы уже закончили свой труд о роли Бога в истории?»
6: Бунзен ответил: «Сожалею, но моя преждевременная смерть помешала сделать это».
0: Да уж, была история.
7: Радио «Звезда». Книга на ночь.
8: Леонид Юзефович. Главы из романа «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Читает Алексей Богдасаров.
9: Крушение мечты. Глава первая. В мае 1921 года среди русского населения Урги начали курсировать слухи о готовящихся убийствах всех, кто не выказал должного патриотического усердия или был невольным свидетелем преступлений барона. Одни говорили, что казни пройдут перед самым выступлением азиатской дивизии на север, другие, что Сипайло получил от Унгерна список лиц, которые будут убиты сразу после того, как войска покинут город. Едва ли не каждый состоятельный, занимавший какую-то должность и просто образованный человек, в том числе Першин, допускал, что в этом списке есть и его фамилия. Слухи отчасти подтвердились. Унгерн привычными методами решил обеспечить спокойствие в тылу, и как только дивизия покинула Ургу, по городу прокатилась последняя полоса репрессий. Погибли несколько маленьких, то есть в небольших чинах, офицеров, по разным причинам не принявших участия в походе. Среди них должен был оказаться Волков. Началась охота за семьей мариупольских, но убийства прекратились так же внезапно, как начались. Многие были уверены, что спасением обязаны Джамбалону. Как начальник столичного гарнизона, он пресек попытки Сипайла вернуться к террору первых дней после взятия Урги. В частности, он спас от смерти Лаврова. В телеграмме, отправленной Унгерном с одной из станций на Кяхтинском тракте, приказано было его кончить. Как сообщает Голубев, примерно тогда же Джамбалон, Ивановский, Войцехович, интендант Коковин и Вольфович организовали заговор против Сипайла. За громким словом скрывался весьма осторожный план изъять награбленные Сипайла ценности и представить их Унгерну в доказательство, что самый верный его человек был таким же грабителем, как и другие, понесшие уже за грабежи наказание. Однако ящик с ценностями найти не сумели, хозяин успел его перепрятать. Получив известие о поражении под Троицко-Савском, заговорщики послали присмиревшего в отсутствие барона Сипайла сопровождать отправленные из Урги в Ванхуре пушки. Расчет был на то, что или Унгерн его кончит, или по дороге он попадет в руки красных. Но этот план тоже не удался. От своих информаторов Сипайло знал, что на сей раз не вернется от барона живым. По дороге он бросил доверенные ему орудия и бежал на восток. Ему удалось добраться до озера Буэр-Нор, где его подстерег еврей Жуч, унгерновский агент в Хайларе. С группой всадников он специально караулил беглеца вблизи китайской границы, чтобы отомстить за убитых в Урге соплеменников. Жуч избил пойманного Сипайла и, видимо, не по доброй воле, передал подоспевшим китайцам. При аресте тот слезно жаловался на сумасшедшего кровопийцу барона, который втянул его, мягкого гуманного человека, в свои дела. В 1920-х годах некий Жуч служил в ГПУ на Дальнем Востоке. Его диверсионный отряд совершал налеты на китайское Трехречье, убивая офицеров и эмигрантских активистов. Скорее всего, этот Жуч и тот, что захватил Сипайла, один человек. Первым перейдя границу, Унгерн оказал своим врагам бесценную услугу. Он дал им долгожданный предлог для вторжения в Монголию. Год назад Москва на это не рискнула, ибо еще не была создана дипломатическая ширма в лице народного правительства. Существовала опасность военного конфликта с Китаем. Победами под Ургой, в Гоби и на Улясутайском тракте барон сам расчистил советским войскам путь в Халху. В то время, когда обе бригады азиатской дивизии соединились на Селенге, экспедиционный корпус 5-й армии под командой Неймана перешел границу и двинулся на юг, легко сбив Немчинова с переправы на Иро. Монголы его дивизиона в беспорядке отступили и направились к Урге, но на полпути наткнулись на русско-монгольский отряд подполковника Циркулинского. Тот не без труда уговорил их присоединиться к нему. При первом штурме столицы в ноябре прошлого года Циркулинский был тяжело ранен в грудь, в дальнейших сражениях не участвовал и по выздоровлении отправился в Хайлар за медикаментами для госпиталя. Там китайцы его арестовали, и обратно он прибыл уже после того, как дивизия ушла из Урги на север. За неимением других старших офицеров Джамбалон поручил ему руководить обороной города. Теперь, собрав всех, кого мог, Циркулинский выступил навстречу красным. Те продвигались к столице относительно медленно. Для них главная трудность этой экспедиции состояла не в боевых действиях, а в самом движении. На каменистой дороге у пехотинцев начала разваливаться хлипкая обувь. У Неймана было до 8000 штыков, 2500 сабель, 20 орудий, 200 с лишним пулеметов и 4 аэроплана. Остановить эту армаду Циркулинский, естественно, не рассчитывал. Его целью было задержать авангард противника, чтобы тыловые службы в Урге успели провести эвакуацию. На реке Харе он решил принять бой, занял позицию и открыл огонь из своей единственной пушки. Но пушка была японская, а снаряды к ней — подпиленные русские. Они не долетали до цели, да еще и не разрывались. Монголы возлагали большие надежды на эту пушку, и когда в ответ на ее бессильные выстрелы два шрапнельных снаряда, со свистом разрезая воздух, разорвались над сопками, засыпав защитников Богдо свинцовым дождем, они дрогнули и начали стекаться к лошадям. Монгольский дивизион распылился, а Циркулинский с оставшимся при нем маленьким отрядом отступил в порядке и вернулся в Ургу. Там монголы только что отметили праздник круговращения Майдари. По традиции он завершился скачками, состязаниями борцов и стрелков из лука. Лучники расстреливали глиняные головы китайцев, которыми в этом году заменили прежние аполитичные мишени. В монгольской и китайской частях города жизнь шла обычным порядком, но в русской колонии тревога перешла в панику. Комендантство и штаб исчезли, не позаботившись о лошадях даже для офицерских семей, не говоря обо всех тех, кто имел основания бояться приближающихся победителей. Раздобыть лошадь с телегой было неимоверно трудно, но и таких счастливчиков не выпускали из города. Монголы, отыгрываясь за мобилизации, реквизиции и унижения со стороны русских начальников, требовали предъявить разрешение на выезд. Некоторых при этом обобрали до верхнего платья включительно. К кому нужно обращаться за разрешениями, никто не знал. Богдо Гоген был вне досягаемости, министры ни во что не вмешивались и ни на какие просьбы не реагировали. Джалханза Хутухта вообще предпочел переждать смутное время вдали от столицы. Все доверенные лица Унгерна, включая начальников тылового штаба Ивановского и Войцеховича, на автомобилях бежали на восток, оставив штабную канцелярию со всеми документами, но захватив личное имущество и дивизионную казну. Старший врач Клингенберг, в обмен на деньги и драгоценности, обещавший ургинским евреям спасение, а потом наводивший на них убийц, увез все награбленное, но бросил на произвол судьбы госпиталь с более чем сотней раненых. Для них не нашлось ни лошадей, ни подвод. Раненые метались, просили, чтобы их вывезли из города, молили, грозили, все напрасно. Героем этих дней стал все тот же Циркулинский. Он провел эвакуацию госпиталя и, как капитан тонущего корабля, последним покинул столицу вечером 6 июля, когда на окраинах уже появились красные разъезды. 7 июля в Ургу вступили Нейман и Сухэ-Батор. Начальник дворцовой стражи Богдо Гогена почтительно встретил их в 10 верстах от города, как в былые времена встречали пекинских наместников, и от лица живого Будды выразил готовность признать народное правительство. В тот же день Сухэ-Батор, под красным знаменем, сопровождаемый непрерывно трубящим трубачом, со своими цириками триумфально проехал по центральной торговой улице Урги. Зато красноармейцы входили в город не строем, а скромными цепочками тянулись вдоль домов и лавок. Нейман прекрасно понимал, что главная роль в этом спектакле отведена не ему и не его бойцам. Монгольские революционеры начали с того же, что и Унгерн 4 месяца назад. Спустя 3 дня после занятия Урги состоялась очередная, 3-я по счету, коронация Богдо Гогена. В отличие от 2 предыдущих, церемония носила камерный характер и не выходила за стены дворцового комплекса Ногонсуме, хотя точно так же символизировала избавление Хутухты от чужеземцев, только теперь не гоминов, а белых бандитов и возрождение независимой Монголии. Правда, на этот раз многими возведенный был утвержден на престоле в качестве уже не абсолютного, но ограниченного монарха. Для Унгерна это было крушение мечты о средневековой буддийской теократии со 100-тысячной современной армией.

0: Слушайте «Радиозвезда».
1: Мы читаем главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
2: Глава вторая. После боев под Троицко-Савском проходит больше месяца. Унгерна никто не ищет, никто не гоняется за ним по горам и лесам Северной Монголии. Он предоставлен самому себе. Лишь изредка в окрестностях его лагеря на Селенге появляются конные партизаны и скрываются после скоротечных перестрелок. Они ведут себя как собаки, которые нашли логовище медведя и облаивают его, но напрасно, охотника поблизости нет. И Нейман в Урге, и Метеосевич в Иркутске, и Василий Блюхер в Верхнеудинске, недавно сменивший Рудольфа Эйхи на посту главкома ДВР, уверены, что опасаться нечего. Смертельно раненый зверь не сумеет залезать раны. Между тем, азиатская дивизия все еще представляет собой грозную силу. Тарновский, после ранения, переведенный в интенданты, выписывал мясные порции на 2700 едоков. Из Ванхуре прибыли пушки, обозы с боеприпасами и снаряжением. Казначей Владимир Рерих привез и выдал всем жалование. Часть монголов разбежалась, других Унгерн сам отпустил, остальные влились в монгольский дивизион из бригады Резухина. Его командиром назначен князь Сундуйгун. Унгерн полностью ему доверял, не подозревая, что через месяц тот сделает его своим пленником. Как всегда, лагерь содержался в образцовом порядке, дисциплина поддерживалась железная. По сигналу учебной тревоги всадники в полной амуниции должны были вплавь переплавляться через Селенгу. Тем, кто при этом не замочит седельную подушку, выдавалась награда. После каждого такого учения монголы недосчитывались нескольких человек. Боясь, что их унесет быстрым течением, они хватались за головы лошадей, топили их и тонули сами. Когда появились пушки, Гижицкий вместе с приданным ему в помощь артиллерийским капитаном Аганезовым продолжил опыты по созданию химического оружия. Шрапнельный снаряд разряжался, внутрь зарядного стакана вкладывали цианистый калий и трубку с серной кислотой. Если такой снаряд перевернуть незадолго до выстрела, кислота растворяла тонкую перегородку из цинка и в результате реакции с цианистым калием давала синильную кислоту. При разрыве она рассеивалась над противником, действуя как отравляющее вещество. Во время Первой мировой войны немцы по такой технологии заряжали ручные гранаты, но для снарядов она оказалась непригодна. Концентрация кислоты в воздухе была слишком незначительной. Гижицкий с Аганезовым испытали это сверхоружие на пасшихся в стороне от лагеря лошадях. На них оно никакого впечатления не произвело. Опыты прекратили, но Унгерн оставил Гижицкого при себе. Он всегда нуждался в человеке одного с собой круга, способном не только послушно выслушивать его монологи, но и вежливо оппонировать. В Харбине эту роль играл при нем саратовский Ржевский, которому Унгерн впервые рассказал о возможности с помощью монголов вернуть Европу к ее золотому веку. В Урге Ивановский, Архангельская, Тизенгаузен, Оссендовский. С ними он мог позволить себе роскошь беседы о своих предках-рыцарях, о буддизме, о проклятии Вавилона, Достоевском и Ницше. Первое время бригада Резухина располагалась на левом, луговом берегу Селенги, а части, пришедшие с Унгерном, на правом, высоком и каменистом. Распадки между холмами здесь кишели гадюками. Ежедневно кто-нибудь страдал от их укусов. Воспаление переходило в лихорадку с высокой температурой, а иногда заканчивалось временным параличом конечностей. На лошадей яд действовал сильнее, некоторые умирали, но Унгерн строжайше запретил убивать змей. Ламы предсказали ему неудачу в войне, если будет убита хоть одна змея. Вероятно, они же определили место для лагеря,

поэтому на все просьбы перевести бригаду на другой берег, где змей было меньше, барон отвечал отказом и сделал это лишь после того, как начались налеты красных аэропланов. На левом берегу можно было укрываться от них в лесу, но сам Унгерн так и остался на правом. Он купался, вечерами читал при свече в палатке. Погода стояла прекрасная. Это были последние спокойные дни его жизни. Мост, еще в апреле построенный Резухиным, снесло паводком. Для доклада командиры частей переплывали реку на лодках и высаживались у обрыва, на вершине которого разместился Унгерн с синклитом своих лам, комендантской командой Бурдуковского и штабом нового состава. Прежний был разогнан за то, что не позаботился зарыть или убрать подальше от лагеря разлагающуюся на солнце тушу мертвого быка. Унгерн находился на одном берегу, боевые части — на другом. Это давало относительную свободу от его надзора. Возможно, уже тогда среди бывших колчаковцев, хорошо знавших друг друга по службе у Дутова и Бакича, сложились зачатки той конспиративной организации, которая поднимет мятеж в азиатской дивизии. Очевидно, это имел в виду Рябухин, писавший, что конец барона и все его авантюры мог бы наступить гораздо раньше, если бы он не втянул дивизию в новые походы и сражения. Поначалу, отступая не прямо к столице, а в базовый лагерь Резухина на Селенге, Унгерн собирался ударить во фланг красным, когда те начнут продвигаться на юг. Он не думал, что это случится так скоро. Ему казалось, что цирики Сухэбатора не осмелятся наступать на Ургу без поддержки советских войск, а регулярные части 5-й армии будут входить в Халху отдельными группами под видом партизанских отрядов, как то бывало и раньше. Стремительный марш 11-тысячного экспедиционного корпуса Неймана, за 10 дней дошедшего до Урги, стал для Унгерна полной неожиданностью. Народное правительство издает первые указы, а он только получает известие о падении столицы. Перед ним встает роковой вопрос: что дальше? Часть офицеров, многие казаки и почти все мобилизованные в Урге колонисты и беженцы оставили там свои семьи. Но на вопрос об их будущем Унгерн отвечает, что настоящий воин не должен иметь близких, так как тревога за них уменьшает храбрость. Вариант с попыткой отбить Ургу рассматривался как абсолютно безнадежный. В то же время нужно было куда-то идти, чтобы войско не разложилось. Большинство русских надеялось, что барон поведет дивизию на восток, в Маньчжурию, но к середине июля у него созрел другой план. Тогда же Унгерн узнал, что Казагранди, потерпев неудачу в первых боях, не выполнил его приказ идти на соединение с главными силами дивизии, а для объяснений прислал к нему одного из своих офицеров, поручика Федора Рассолова, в прошлом учителя из Иркутской губернии. Он прибыл к барону в лагерь на Селенге. Тарновский с другого берега реки видел, как Унгерн с Рассоловым о чем-то долго разговаривали, сидя вдвоем на берегу, на круче обрыва. О чем они говорили, никто не знал. Год спустя, после Монголии, очутившись в Харбине, Рассолов вступил в сибирскую добровольческую дружину генерала Анатолия Пепеляева и отплыл с ним в порт Аян на Охотском побережье, чтобы оттуда двинуться к Якутску, а еще через год попал в плен к красным. На допросе, отвечая на вопрос следователя о службе в азиатской дивизии, он в частности сказал: «После неудачных июньских боев Казагранди решил уйти со всем отрядом в Индокитай или Персию, образовать там земледельческую колонию и заниматься мирным трудом. С этим предложением я был направлен от него к Унгерну, который встретил меня очень сурово, и самого Казагранди приказал расстрелять». Рассолов остался в лагере, а к Казагранди, стоявшему в горах Хентея,
был отправлен раньше служивший у него сотник Сухарев с группой казаков. Он вез с собой вырванный из полевой книжки барона листочек с приказом расстрелять Казагранди как изменника, возглавить отряд и прибыть с ним на Селенгу. Чтобы Сухарева самого не обвинили в измене, приказ был отдан не в устной, как обычно, а в письменной форме. Как выяснилось потом, Сухарев исполнил только первую его половину, убил Казагранди и занял его место. «Удивляет во всей истории то, — замечает Князев, — что, безусловно, храбрый и решительный в прошлом боец Казагранди легко, без борьбы, позволил себя арестовать, отлично сознавая, что вслед за арестом обязательно и быстро последует смерть. Но таково уж свойство настоящего большого террора, что он прежде всего парализует желание бороться за свою жизнь, а затем даже и за честь». Тарновский тоже недоумевал. Каким образом Сухарев сумел убить Казагранди среди многих преданных ему офицеров и бойцов неизвестно, так как я в эмиграции не встречал людей из его отряда, свидетелей кровавой драмы. Не исключено, что Сухареву потому с такой легкостью удалось его сместить, что бойцы Казагранди не хотели следовать за ним в Индокитай или Персию, а он пытался увести их насильно. В 1940 году ужасные подробности его казни раскрыл Алешин в своих записках. Он рассказывает, что Унгерн отправил его с Сухаревым в группе из нескольких казаков и офицеров. На перевале Эгин-Дабан, настигнув уходивший на юг отряд Казагранди, они ночью на биваке сняли часовых, проникли в палатку спящего командира, под дулами винтовок разбудили его и вывезли в сопки. Там казаки насмерть забили Казагранди ташурами. Тело посинело, затем покраснело, а затем из ран хлынула кровь. Свирепость расправы Алешин объясняет местью за расстрелянных весной двоих колчаковских офицеров, братьев Филипповых, но версия сомнительна. Все знали, что Филипповых убили по приказу Унгерна. Вина Казагранди заключалась лишь в том, что это произошло в расположении его отряда. Алешин ненавидел Казагранди и мог приписать ему убийство Филипповых, чтобы оправдать палачей, среди которых находился сам, и все же непонятно, почему казнь оказалась столь чудовищной. Возможно, если исключить чьи-то личные счеты, у Казагранди выпытывали сведения о зарытом им кладе, в существовании которого верили и тогда, и потом. «В Хуре свой клад зароешь, и не отыщешь след», — обращался к нему уже мертвому поэт Арсений Несмелов. Сухарев занял его место, но, видимо, под давлением бойцов, повел отряд не на соединение с азиатской дивизией, а на восток, в Китай. Оставшиеся под его началом 150 человек добрались до озера Буир-Нор на китайской границе, и тут китайцы отыгрались на них за прежние поражения. Отряд был почти полностью уничтожен, Сухарев пустил себе пулю в лоб, перед этим застрелив сестру милосердия, с которой жил.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Леонид Юзефович. Главы из романа «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Читает Алексей Богдасаров.
2: Последний поход. Глава первая. 19 июля Унгерн отправил в Ургу кого-то из монголов с письмом Богдо Гогену. «В настоящее время», — писал он Хутухте, «узнав о положении дел вообще и в особенности о Джамбалон-Ване», подразумевается бегство Джамбалона и сдача Урги без боя, «мне чрезвычайно стыдно не только перед Богдо-ханом, но перед последним монголом, и было бы лучше, если б поглотила меня земля. О том, что нужно делать в будущем, ведают только особы высокого происхождения. Мне, простому смертному, неведомо повеление Бога. Думая умом простого человека, полагаю, что занятие Урги русскими красными войсками весьма опасно для Богдо-хана, Манджушри и других праведных чиновников. Наконец, они, красные, всех ограбят и оставят нищими. Так они делают не только в России, но и в других многих государствах. А потому, по моему мнению, будет лучше, если Богдо-хан на время переедет в Улясутай. После неудачной вылазки на советскую территорию туда вернулся отряд Казанцева. Унгерн хотел сделать Улясутай своей новой базой, не зная, что через 3 дня после отсылки этого письма город будет захвачен Максаржавом, перешедшим на сторону красных. «В настоящее время», — продолжал Унгерн, объясняя нежелание идти на Ургу, «для меня лучше вступить в пределы России и увеличить свои силы надежными войсками, которые не будут поддаваться обману Красной партии. Увидев это, красные, боясь быть отрезанными, наверное, вернутся обратно, в Россию. Правительство Сухэбатора и другие будут легко ликвидированы, если не будет помощи красных». Попутно вкратце разъяснялись сущность и задачи большевизма. Эта партия является тайной еврейской партией, возникшей 3000 лет назад для захвата власти во всех странах, и цели ее теперь осуществляются. Все еврейские государства тайно и явно пошли за ней, осталась только Япония. По заветам нашего Бога, он должен услышать мучения и страдания народа и разбить голову этого ядовитого змея. Это должно случиться в 3-м месяце этой зимы. Что имеется в виду, непонятно. То ли срок, указанный в пророчестве Даниила, то ли какое-то предсказание монгольских оракулов. Затем Унгерн счел нужным опровергнуть мнение, будто он же и стал причиной нынешних бедствий. «Если распространяются злые слухи, что я, выгнав гоминов и сопротивляясь красным, вызвал вхождение их в Монголию, то это неправда, потому что вне зависимости от этого красные для распространения своих законов должны были войти в религиозную и богатую Монголию». И в заключение, еще раз повторяю мое личное мнение, что было бы лучше Богдо-хану с надежными людьми передвинуться на запад. Дальнейшее многословие считаю излишним. Сама идея начать войну на советской территории, чтобы оттянуть силы красных из Монголии, показывает, какое значение имела она для Унгерна. Поход на Россию он рассматривал как средство сохранить за собой этот центрально-азиатский плацдарм. На новый поход Унгерн решился после того, как вслед за дурными вестями из Урги в лагерь на Селенге с 1,5-месячным опозданием пришли обнадеживающие новости из Приморья. Правда, первые достоверны, а вторые искажены до полной неузнаваемости. Сообщение о перевороте 26 мая, совершенном во Владивостоке братьями Меркуловыми при поддержке Токио, преображаются в благую весть, будто японцы вновь, как в 1918 году, начали наступление от Тихого океана на запад. отрезанный от всего мира, ничего не знавший даже о событиях в Улясутае, Унгерн посчитал, что обещания Семенова наконец исполнились. В тот же день, когда было написано письмо Богду Гегену, азиатская дивизия в долине реки Баянгол вступила в бой с частями 30-й стрелковой дивизии 5-й армии. Красные отчаянно сопротивлялись, к вечеру Унгерн отступил, потеряв более 80 бойцов ранеными и около сотни убитыми. Раненых на бычьем обозе отправили в Улясутай, но по дороге все они были зарублены бойцами Щетинкина. После этого он едва ли не впервые нарушил указания лам, предписавших ему двигаться по левому берегу Селенги, и через два дня свернул от нее на север вдоль русла одной из речушек, берущих начало на Цеженском гольце. Этот лесистый и дикий скальный массив считался непроходимым для войск. За ним лежала плодородная, густонаселенная долина реки Джиды. Перед подъемом на перевал Унгерн дал людям отдых, а утром задержался на уже покинутом дивизии биваке. Этот момент в жизни своего начальника Князев описывает с неподдельным чувством трагичности и непоправимости принятого им решения. Ушли полки, скрылась длинная вереница обоза, железным тарахтением укатили пушки, замолкли шумы. Там, где недавно кипела лагерная суета, сидел одинокий человек в засаленном тарлыке. Подле него паслась стреноженная лошадь. Медленными затяжками тянул он свою неизменную трубку, время от времени привычными пальцами доставая из догоравшего костра уголек, сверкающий злым красным блеском. Барон задумчив. Сегодня у него еще имелся выбор. Уходить в знакомую и не вполне еще чуждую Монголию или же прыгнуть через каменные барьеры в Забайкалье. Выбор был сделан, и дивизия начала труднейший переход через Цеженский голец. Впереди, прокладывая дорогу в зарослях, посменно шли 200 человек с топорами, кирками, лопатами. Поклажу навьючили на лошадей, число подвод Унгерн свел к минимуму, пушки тянули на руках, временами одно колесо шло по горной тропинке, а второе, зависшее над пропастью, поддерживали веревками и баграми. «Каким образом вы проделали этот маршрут?» Не без уважения поинтересовались у пленного барона командиры 5-й армии. Он ответил, «Тропы там есть. Вообще, во всей Монголии есть тропы. Нет ни одной пади, где нельзя пройти. Но это зависит от энергии». Энергии у него хватало. 2500 людей с лошадьми и обозом при 8 орудиях одолели Цеженский голец за сутки, тогда как в 5 меньшему и имевшему одну пушку отряду Щетинкина, который вскоре двинулся тем же путем, на это понадобилась неделя. Рассеивая мелкие красноармейские отряды, Унгерн молниеносными маршами выходит в долину Джиды. Через разлившиеся реки артиллерию переправляли первобытным способом. Забивали быков, ждали, пока туши раздуются под июльским солнцем, затем связывали их вместе и на этих зловонных понтонах устанавливали орудия. «Вы знали этот район?» — спросили Унгерна в плену. Он объяснил, что нет, не знал, лишь однажды проезжал здесь на пароходе. Имелась в виду его первая поездка в Монголию в 1913 году, когда он пароходом плыл от Верхнеудинска до Усть-Кяхты. Память у него была специфическая, как у охотника или таежного бродяги. Он забывал имена, путал даты, но помнил места, мельком виденные 8 лет назад. Многих поражало его чутье и умение безошибочно ориентироваться на местности даже в темноте. Согласно приказу номер 15, карающий меч барона опускается на преданных слуг красных учений, на их жен и детей. В деревнях и улусах селенгинского Аймака евреев нет, настоящих коммунистов и комиссаров тоже. К ним причисляют любых сельских активистов, вплоть до работников местной потребкооперации. Один из них будто бы перед смертью сказал унгерновцам: «Ваша жизнь так же недолговечна, как жизнь комаров». Какой-то заподозренный в большевизме бурятский староста после пыток брошен на тлеющие угли костра. Зверски зарублена сельская учительница, про которую кто-то донес, что она коммунистка, хотя вся ее вина состояла, видимо, в том, что имела несчастье учиться на каких-нибудь советских курсах.
1: Мы читали главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни», «Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг» и «Мир, в котором он жил».
3: Продолжение завтра в это же время.
4: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Алексей Николаевич Толстой. Фрагмент из романа «Гиперболоид инженера Гарина». Читает Сергей Казаков.
1: Перегон по океану был похож на увеселительную прогулку. Завтраки, обеды и ужины обставлялись с роскошью. За стол садились Гарин, мадам Ламоль, Роллинг, капитан Янсен, помощник капитана, Шельгар, инженер Чермак, Чех, помощник Гарина, щупленький, взъерошенный, болезненный человек с бледными пристальными глазами и реденькой бородкой, и второй помощник, химик-немец Шефер, костлявый, застенчивый молодой человек, еще недавно умирающий с голоду в Сан-Франциско. В этой странной компании смертельных врагов, убийц, грабителей, авантюристов и голодных ученых во фраках с бутоньерками в петлицах Шельга, как и все, во фраке с бутоньеркой спокойно помалкивал, ел и пил со вкусом. Сосед справа однажды пустил в него 4 пули, сосед слева – убийца 3000 человек, напротив – красавица, бесовка, какой еще не видал свет». После ужина Шефер садился за пианино. Мадам Ламоль танцевала с Янсеном. Роллинг оставался обычно у стола и глядел на танцующих. Остальные поднимались в курительный салон. Шельга шел курить трубку на палубу. Его никто не удерживал, никто не замечал. Дни проходили однообразно. Суровому океану не было конца. Катились волны так же, как миллионы лет тому назад. Сегодня Гарин сверх обыкновения вышел вслед за Шельгой на мостик и заговорил с ним по-приятельски, будто ничего не произошло с тех пор, как они сидели на скамеечке на бульваре профсоюзов в Ленинграде. Шельга насторожился. Гарин восхищался яхтой, самим собой, океаном, но, видимо, куда-то клонил. Со смехом сказал, отряхивая брызги с бородки: «У меня к вам предложение, Шельга». «Ну?» «Помните, мы условились играть честную партию?» «Так. Кстати, ай-яй, это ваш подручный угостил меня из-за кустов. На волосок ближе и череп вдребезги».
2: «Ничего не знаю».
1: Гарин рассказал о выстреле на даче Штуфера. Шельга замотал головой. «Я ни при чем, а жаль, что промахнулся».
3: «Значит, судьба?»
1: «Да, судьба».
3: «Шельга, предлагаю вам на выбор».
1: Глаза Гарина неумолимые и колючие приблизились. Лицо сразу стало злым. «Либо вы бросьте разыгрывать из себя принципиального человека, либо я вас вышвырну за борт. Поняли?»
3: «Понял.
1: Вы мне нужны. Вы мне нужны для больших дел. Мы можем договориться. Единственный человек, кому я верю, это вам». Он не договорил. Гребень огромной волны выше прежних обрушился на яхту. Кипящая пена покрыла капитанский мостик. Шельгу бросила на перила. Его выкоченные глаза, разинутый рот, рука с растопыренными пальцами показались и исчезли под водой. Гарин кинулся в водоворот. Шельга не раз впоследствии припоминал этот случай. Рискуя жизнью, Гарин схватил его за край плаща и боролся с волнами, покуда они не пронеслись через яхту. Шельга оказался висящим за перилами мостика. Легкие его были полны воды. Он тяжело упал на палубу. Матросы с трудом откачали его и унесли в каюту. Туда же вскоре пришел и Гарин, переодетый и веселый. Приказал подать 2 стаканчика грога и, раскурив трубку, продолжал прерванный разговор. Шельга рассматривал его насмешливое лицо, ловкое тело, развалившееся в кожаном кресле. Странный, противоречивый человек. Бандит, негодяй, темный авантюрист. Но от грога ли или от перенесенного потрясения Шельге приятно было, что Гарин вот так сидит перед ним, задрав ногу на колено, и курит, и рассуждает о разных вещах, как будто не трещат бока Аризоны от ударов волн, не проносятся кипящие струи за стеклом иллюминатора, не уносятся, как на качелях, вниз и вверх, то Шельга на койке, то Гарин в кресле. Гарин сильно изменился после Ленинграда. Весь стал уверенный, смеющийся, весь благорасположенный и добродушный, какими только бывают очень умные, убежденные эгоисты.
3: «Зачем вы пропустили удобный случай?» — спросил его Шульга. «Или вам до зареза нужна моя жизнь? Не понимаю».
2: Гарин закинул голову и засмеялся весело.
3: «Чудак вы, Шульга! Зачем же я должен поступать логично? Я не учитель математики. До чего ведь дожили? Простое проявление человечности и непонятно. Какая мне выгода была тащить за волосы утопающего? Да никакая! Чувство симпатии к вам, человечность!»
2: «Когда взрывали анилиновые заводы, кажется, не думали о человечности».
3: «Нет!» — крикнул Гарин. «Нет, не думал! Вы все еще никак не можете выкарабкаться из-под обломков морали! Ах, Шульга, Шульга! Что это за полочки? На этой полочке хорошее, на этой плохое. Я понимаю, дегустатор. Пробует, плюет, жует корочку. Это, говорит, вино хорошее, это плохое. Но ведь руководится он вкусом, пупырышками на языке. Это реальность. А где ваш дегустатор моральных марок? Какими пупырышками он это попробует?»
2: «Все, что ведет к установлению на земле советской власти, хорошо», — проговорил Шульга. «Все, что мешает, плохо».
3: «Превосходно, чудно, знаю. Ну а вам-то до этого какое дело? Чем вы связаны с Советской Республикой? Экономически? Вздор! Я вам предлагаю жалование в 50 тысяч долларов. Говорю совершенно серьезно. Пойдете?»
2: «Нет», — спокойно сказал Шульга.
3: «То-то, что нет! Значит, связаны вы не экономически, а идеей, честностью, словом, материей высшего порядка. И вы, злостный моралист, что я и хотел вам доказать. Хотите мир перевернуть? Расчищайте от тысячелетнего мусора экономические законы? Взрываете империалистические крепости? Ладно, я тоже хочу мир перевернуть, но по-своему. И переверну одной силой моего гения. Хо-хо-хо. Наперекор всему, заметьте, Шульга. Слушайте, да что же такое человек, в конце концов? Ничтожнейший микроорганизм, вцепившийся в несказуемом ужасе смерти в глиняный шарик земли и летящий с нею в ледяной тьме? Или это мозг, божественный аппарат для выработки особой таинственной материи, мысли, материи, один микрон которой вмещает в себя всю Вселенную? Ну, вот то-то!»
2: Гарин уселся глубже, поджал ноги. Всегда бледные щеки его зарумянились. «Я предлагаю другое. Враг мой, слушайте. Я владеваю всей полнотой власти на земле. Ни одна труба не задымит без моего приказа. Ни один корабль не выйдет из гавани. Ни один молоток не стукнет. Все подчинено, вплоть до права дышать, центру. В центре я. Мне принадлежит все. Я отчеканиваю свой профиль на кружочках, с бородкой в веночке, а на обратной стороне профиль мадам Ламоль. Затем я отбираю первую тысячу. Скажем, это будет что-нибудь около 2-3 миллионов пар. Это патриции. Они предаются высшим наслаждениям и творчеству. Для них мы установим, по примеру древней Спарты, особый режим, чтобы они не вырождались в алкоголиков и импотентов. Затем мы установим, сколько нужно рабочих рук для полного обслуживания культуры. Здесь также сделаем отбор. Этих назовем для вежливости трудовиками».
3: «Ну, разумеется. Хихикать, друг мой, будете по окончании разговора. Они не взбунтуются, нет, дорогой товарищ. Возможность революции будет истреблена в корне. Каждому трудовику после классификации и перед выдачей трудовой книжки будет сделана маленькая операция, совершенно незаметно, под нечаянным наркозом. Небольшой прокол сквозь черепную кость. Ну, просто закружилась голова, очнулся, и он уже раб. И, наконец, отдельную группу мы изолируем где-нибудь на прекрасном острове исключительно для размножения. Все остальное придется убрать за ненадобностью. Вот вам структура будущего человечества по Петру Гарину. Эти трудовики работают и служат безропотно за пищу, как лошади. Они уже не люди.
2: У них нет иной тревоги, кроме голода. Они будут счастливы, переваривая пищу. А избранные патриции — это уже полубожества. Хотя я презираю, вообще-то говоря, людей, но приятнее находиться в хорошем обществе. Уверяю вас, дружище, это и будет самый настоящий золотой век, о котором мечтали поэты. Впечатление ужасов очистки земли от лишнего населения сгладится очень скоро. Зато какие перспективы для гения! Земля превращается в райский сад, рождение регулируется, производится отбор лучших. Борьбы за существование нет, она в туманах варварского прошлого. Вырабатывается красивая и утонченная раса, новые органы мышления и чувств. Покуда коммунизм будет волочь на себе все человечество на вершины культуры, я это сделаю в 10 лет. К черту! Скорее, чем в 10 лет. Для немногих. Но дело не в числе.
4: «Фашистский утопизм довольно любопытно», — сказал Шельга. «Роллингу вы об этом рассказывали?»
2: «Не утопия. Вот в чем курьез. Я только логичен. Роллингу я, разумеется, ничего не говорил, потому что он просто животное. Хотя Роллинг и все роллинги на свете вслепую делают то, что я развиваю в законченную и четкую программу. Но делают это варварски, громоздко и медленно. Завтра, надеюсь, мы будем уже на острове. Увидите, что я не шучу».
4: «С чего же начнете-то? Деньги с бородкой чеканить?»
2: «Ишь ты, как эта бородка вас задела!» «Нет, я начну с обороны. Укреплять остров и одновременно бешеным темпом пробиваться сквозь оливиновый пояс. Первая угроза мира будет, когда я повалю золотой паритет. Я смогу добывать золото в любом количестве. Затем перейду в наступление. Будет война, страшнее 14-го года. Моя победа обеспечена. Затем отбор оставшегося после войны и моей победы населения. Уничтожение непригодных элементов. И мною избранная раса начинает жить как боги. А трудовики начинают работать не за страх, а за совесть, довольные, как первые люди в раю. Ловко, а? Не нравится?»
4: Гарин снова расхохотался. Шельга закрыл глаза, чтобы не глядеть на него. Игра, начатая на бульваре профсоюзов, разворачивалась в серьезную партию. Он лежал и думал. Оставался опасный, но единственный ход, который только и мог привести к победе. Во всяком случае, самое неверное было бы сейчас ответить Гарину отказом. Шельга потянулся за папиросами. Гарин с усмешкой наблюдал за ним.
2: «Решили?»
4: «Да, решил».
2: «Великолепно! Я раскрываю карты. Вы мне нужны, как кремень для огнива. Шельга, я окружен тупым зверьем, людьми без фантазии. Мы будем с вами ссориться, но я добьюсь, что вы будете работать со мной. Хотя бы в первой половине, когда мы будем бить роллингов. Кстати, предупреждаю, бойтесь роллинга, он упрям. И если решил вас убить, убьет».
4: «Меня давно удивляло, почему вы его не скормили акулам».
2: «Мне нужен заложник, но во всяком случае он-то не попадет в список первой тысячи».
4: Шельга помолчал, спросил спокойно. «Сифилиса у вас не было, Гарин?»
2: «Представьте, не было». «А, мне тоже иногда думалось, все ли в порядке в черепушке. Ходил даже к врачу. Рефлексы повышены только. Ну, одевайтесь. Идем ужинать».
0: Мы читали фрагмент из романа Алексея Николаевича Толстого «Гиперболоид инженера Гарина». Радиозвезда.

0: вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Жертвами налета украинских дронов на промышленные и гражданские объекты в Нижнекамске стали в том числе граждане Узбекистана и Таджикистана, сообщили в пресс-службе главы Татарстана. По данным РИА Новости, на вечер понедельника число погибших при атаке дронов на Нижнекамск выросло до 13 человек. За медицинской помощью после налета дронов обратились 75 пострадавших. Следственный комитет завел уголовное дело о террористическом акте после атаки БПЛА на Нижнекамск. Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин заявил, что Москва расценит вооруженные провокации Киева и властей Молдавии против Приднестровья как нападение на Российскую Федерацию. Риски таких действий пока не высоки, но исключать их нельзя, предупредил дипломат. Галузин добавил, любые враждебные провокации Кишинева в отношении российских дипломатов получат адекватный зеркальный ответ. Заявление прозвучало на фоне решения Молдавии отозвать посла из Москвы для консультации после предполагаемого падения беспилотника на территории республики. Первую в мире трансграничную канатную дорогу планируют открыть в мае следующего года. Она соединит Россию и Китай. Об этом Владимиру Путину сообщил директор Центра развития территории Петр Стрелец.
2: Наш Благовещенский и китайский Хэйхэ находятся друг от друга в нескольких сотнях метров. Не побоюсь этого слова, мы работаем над фасадом нашей Родины, над восточным ее фасадом. И за последнее время на нашем берегу созданы такие крупные инфраструктурные проекты, как Международный автомобильный мост, как канатная дорога, которая в процессе строительства, и, разумеется, объекты благоустройства. У нас набережная протяженностью почти 8 километров. Сейчас подали заявку в Книгу рекордов России. Это, возможно, самая большая набережная на территории России.
1: Открытие канатной дороги пройдет в рамках форума «Амур-Экспо». Пропускная способность составит почти 7 тысяч человек в сутки на каждом направлении, протяженность 976 метров. Поездка будет занимать 2,5 минуты. Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали межправительственное соглашение о строительстве этой канатной дороги еще в 2015 году. Средняя температура поверхности мирового океана в июле достигла рекордных 20,96 градуса Цельсия, сообщила Европейская климатическая служба «Коперник». На рост повлиял природный феномен «Эль-Ниньо». Июль этого года стал вторым самым теплым за историю наблюдений на планете. Температура воздуха в среднем составила почти 17 градусов. При этом самым жарким в истории остается июль 2023 года. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Москва. Памятник карандашу и кляксе. Дом Союза цирковых деятелей в Хамовниках. Перед входом в здание на небольшом постаменте стоит бронзовая скульптура. Известный советский клоун Карандаш и его знаменитая собачка, крохотный скотч-терьер Клякса. Артист в той самой вечно помятой и очень смешной шляпе слегка наклонился к своей любимице. В его левой руке трость, ладонь правой руки сжата в кулак, а большой палец поднят вверх. Этот одобрительный жест означает «молодец, здорово». Довольная Клякса весело машет хвостом. Выглядит все очень трогательно. Что ж, они в жизни были не просто коллегами, не просто друзьями. Они были одной крепкой семьей.
1: Имя на карте.
2: Михаил Николаевич Румянцев. Творческий псевдоним «Карандаш». В годы Великой Отечественной войны его жену эвакуировали в Омск. Однажды артист решил навестить супругу, но на последний поезд из Ленинграда в Сибирь его не посадили.
3: А я вам говорю, что с собакой в вагон не пущу, и все, не положено.
4: Но мы же никому не будем мешать.
3: Не положено. Она убежит, потом ищи по всему составу. А у меня пассажиры, у меня начальство. Не положено.
4: Собачка маленькая, я ее на руках держать буду.
3: А я говорю, не положено. Бросьте ее здесь, а сами поезжайте.
4: Я могу бросить чемодан, но не собаку. Ладно, раз так, я пойду до Омска пешком.
3: Ну, идите, удачи.
2: Карандаш не шутил. Они действительно пошли пешком. Он и Клякса. Шли долго, 4 месяца. Иногда проходящие мимо товарники подбрасывали их до ближайших станций. В благодарность клоун веселил кочегаров шутками, но все же большую часть пути они преодолели самостоятельно.
1: Имя на карте.
2: Было тяжело, это правда. Часто голодали, деньги давно кончились. Однажды Клякса куда-то запропастилась, но через несколько часов вернулась с колбасой в зубах. Видимо, у кого-то стащила. Сама не съела, принесла хозяин, и они разделили добычу поровну. Когда же все-таки добрались до Омска, то оказалось, что у Михаила Николаевича сильно обморожены руки, а Кляксе хоть бы хны. А все потому, что Румянцев время от времени отогревал любимицу у себя под пальто. Московский памятник Карандашу и Кляксе совсем небольшой, по столичным меркам миниатюрный. Клоун и собачка словно застыли в движении. Это символ взаимного уважения, преданности и любви. Москва. Памятник Карандашу и Кляксе.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Александрович Гончаров. Глава из романа «Фрегат Паллада». Читает Виталий Толубеев.
2: Обычай сидеть на пятках происходит у них будто бы, как я читал где-то, от того, что восточные народы считают неприличным показывать ноги. Особенно перед высшими лицами. Не думаю. По крайней мере, сидя на наших стульях, они без церемоний выказывают голые ноги выше, нежели нужно. И нисколько этим не смущаются. Пусть они не считают нас за старших, но они воздерживались бы от этого по привычке, если бы она у них была. Вся разница в восточной манере сидеть от нашей произошла, кажется, от простой и самой естественной причины. В Европе не жарко. Мы ищем света и строим дома с большими окнами. Сидим на возвышениях, чтобы быть ближе к свету. Нам нужны стулья и столы. В Азии, напротив, прячутся от солнца. От этого окошек почти нет. Зачем же им в полупотемках громоздиться на каких-то хитро придуманных подставках, когда сама природа указывает возможность сесть там, где стоишь? А если приходится сидеть, обедать, беседовать, заниматься делом на том же месте, где ходишь, то, разумеется, пожелаешь, чтобы ноги были у всех чисты. От этого на Востоке при входе надо снять туфли или сандалии. Самые земные поклоны у них происходят от обычая сидеть на пятках. Стоять перед старшим или перед гостем, по их обычаю, неучтиво. Они, встречая гостя, сейчас опускаются на пол, а сидя на полу, как же можно иначе поклониться почтительно, как не до земли? С какой холодной важностью и строгостью в лице, с каким достоинством, говорил губернатор, глядя полусурово, но с любопытством на нас, на новые для него лица, манеры, прически, нашитые золотом и серебром мундиры, на наше открытое и свободное между собой обращение. Мы скрадывали невольные улыбки, глядя, как он старался поддержать свое истинно японское достоинство. Но это длилось недолго. Вдруг, когда он стал объяснять, почему скоро нельзя получить ответа из Еду, приводя между причинами расстояние, адмирал сделал ему самый простой и естественный вопрос. «А если мы сами поедем в Еду морем на своих судах? Дело значительно ускорится. Мы при хорошем ветре можем быть там в какую-нибудь неделю». Как он думает? Какая вдруг перемена с губернатором? Что с ним сделалось? Куда делся торжественный, сухой и важный тон и гордая мина? Его японское превосходительство смутился. Он вдруг снизошел с высоты своего величия, как-то иначе стал сидеть, смотреть, потом склонил немного голову на левую сторону и с умильной улыбкой, мягким, вкрадчивым голосом говорил тихо и долго. «Хи-хи-хи!» слышалось только из Кичибе, который, как груда какая-нибудь, образующая фигурой опрокинутую вверх дном шлюпку, лежал на полу, судорожно подергиваясь от этого всем существом его произносимого «хи». Губернатор говорил, что японскому глазу больно видеть чужие суда в двух портах Японии, кроме Нагасаки, что ответы мы тем не ускорим, когда пойдем сами, и тому подобное. После делового разговора начались взаимные учтивости. С обеих сторон уверяли, что очень рады познакомиться. Мы не лгали. Нам в самом деле любопытно было видеть губернатора, тем более что мы месяц не сходили с фрегата и, во всяком случае, видели в этом развлечение. Но за господина Авасаву можно было поручиться, что в нем в эту минуту сидел сам отец лжи, дьявол, которому он нас, конечно, и посылал мысленно. Говорят, не впору гость хуже татарина. В этом смысле русские были для него действительно хуже татар. Я сказал выше, что Авасаве оставалось всего каких-нибудь 2 месяца до отъезда, когда мы приехали. Событие это, то есть наш приход, так важно для Японии, что правительство сочло необходимым присутствие обоих губернаторов в Нагасаки. Не правда ли, что Авасава Бунгоно имел причину сетовать на наше посещение. После размена учтивостей губернатор встал и хотел было уходить, но адмирал предложил еще некоторые вопросы. Губернатор просил отложить их до другого времени, опасаясь, конечно, всяких вопросов, на которые без разрешения из Едо не знал, что ответить. Он раскланялся и скрылся. Мы пошли назад. За нами толпа чиновников и переводчиков. Тут был и Баба Городзаймон. «Здравствуй, Баба», — сказал я, уже не помню, на каком языке. Он приветливо кивнул головой. Тут мы видели его чуть ли не в последний раз. Его в тот же день услали с нашим письмом в Еду. Он был счастлив. Он тоже отслужил годичный срок и готовился уехать с губернатором к семейству, в объятия супруги, а может быть и супруг. У них многоженство не запрещено. Проходя через отдыхальню, мы были остановлены переводчиками. Они заступили нам дорогу и просили покушать. В комнате стоял большой, прекрасно сервированный стол, уставленный блюдами, бутылками всех форм, с мадерой, бордо и чего-чего там не было. И все на европейский лад. Вероятно, стол, посуда и вина, а может быть и кушанье, взяты были у голландцев. Адмирал приказал повторить свое неизбежное условие, то есть, чтобы губернатор участвовал в завтраке. Кичибы, кланяясь, разводил руками, давился судорожным смехом и все двигался к столу, усердно приглашая и нас. Другие не отставали от него, улыбались, приседали. Все напрасно. Мы покосились на завтрак, но твердо прошли мимо, не слушая переводчиков. Едва мы вышли на крыльцо, музыка заиграла, караул отдал честь полномочному, и мы в прежнем порядке двинулись к пристани. На пристани вдруг вижу в руках у Фадеева и у прочих наших слуг те самые ящики с конфетами, которые ставили перед нами. «Что это у тебя?» — спросил я. «Коробки какие-то». «Где ты взял?» «Китаец дал, то бишь японец». «Зачем?» «Не могу знать». «Зачем ж ты брал, когда не знаешь?» «А чего не взять?» Он сказал. «На вот, возьми и отнеси домой господам». «Как же он тебе сказал, на каком языке?» «По-своему». «А ты понял?» «Понял, ваше высокоблагородие. Чего не понять?» «Говорит, да дает коробки». «Так значит, отнеси господам». Вон этот ящик стоит и теперь у меня на комоде. Хотя разрушительная десница Фадеева уже коснулась его, но он может доехать, пожалуй, до России. В нем лежит пока табак, японский же. «Чего вам дали?» — спросили мы музыкантов на пристани. «По рюмке воды», — угрюмо отвечало несколько голосов. «Неужели?» — спросил кто-то. «Точно так, ваше благородие». «Что же вы?» «Выпили?» «Зачем же?» «Мы думали, что это не вода». «Да, может быть, вода-то хорошая?» — спросил я. «Ничто, лучше морской», — отвечал один. «Это полезно для здоровья», — заметил я. Трезвые артисты кинули на меня несколько мрачных взглядов. Матросы долго не давали прохода музыкантам, напоминая им японское угощение. Едва мы тронулись в обратный путь, японские лодки опять бросились за нами с криком «Асельян! Асельян!» в запуске, стараясь перегнать нас, и опять напрасно. Дневник. С 15 сентября по 11 ноября. 15 и 16 сентября. Вчера приезжали японцы, вызванные нами. Два опербониоса. Их побронили за то, что лодки японские осмеливаются становиться близко. Сказали, что будем насильно отбуксировать их дальше и ездить кататься за линию лодок. Наш транспорт облепили лодки с расспросами. Где он был, да долго ли и тому подобное. Мало этого, переводчики приехали еще к нам, вызвали пассиеты из-за обеда, узнали, правду ли, объявили им. Он рассердился и сказал, чтобы они об этом вперед не спрашивали, что они во зло употребляют наше снисхождение. Сегодня были японцы с ответом от губернатора, что если мы желаем, то можем встать на внутренний рейд, но не очень близко к берегу, потому что будто бы помешаем движению японских лодок на пристани. Говорят, сегодня приехал новый губернатор на смену Авасава Бунгоно. Нового зовут «Миизно чигонго ками сама». У нас был еще новый, приехавший из Едуже, переводчик, Эйноске. Я спал и не видал никого. Приезжие и виды не показывают, что американцы были у них в Едо. Они думают, что мы и не знаем об этом, что вообще в Европе, как у них, можно утаить, что, например, целая эскадра идет куда-нибудь, или что одно государство может не знать, что другое воюет с третьим. Адмирал хочет посылать транспорт опять в Шанхай, узнать, война или мир в Европе. А тепло, хорошо. Дед два раза лукаво заглядывал в мою каюту. «У вас опять тепло», — говорил он утром. «А то было засвежело, а у меня жарко до духоты». «Отлично, тепло», — говорит он обыкновенно, войдя ко мне и отирая пот с подбородка. «В самом деле, 21 градус по Реамюру. 17-го. Весь день и вчера всю ночь писали бумаги в Петербург. Не до посетителей было. Между тем, они приезжали опять,

из России и не узнают, в чем дело. В надежде, что, может быть, и на берег выходить не понадобится. 18, 19, 20. Приехали гокинцы и переводчики. Один гокинс новый, с глупым лицом, приехавший с другим губернатором из Едо. Я познакомился с новым переводчиком Эйноксе. Он говорит по-английски очень мало, но понимает почти все. Он научился у голландцев, из которых некоторые знают английский язык. Эйноске учится немного и по-французски. Он сказал, что у него много книг, большую частью голландских. Есть и французские. По-голландски он, по словам Пассиета, знает хорошо. Они привезли приглашение стать на рейд, где мы хотели. Даже усердно приглашали, настаивали, чтобы фрегат со второго рейда перешел в проход, ведущий на ближайший к Нагасаки рейд. Адмирал, напротив, хотел, чтобы суда наши растянулись и чтобы корвет стал при входе на внутренний рейд, шкуны и транспорт поместились в самом проходе, а фрегат остался бы на втором рейде, который нужно было удержать за собой. Иначе, лишь только фрегат вошел бы в проход, японцы выстроили бы линию из своих лодок позади его и загородили бы нам второй рейд, на котором нельзя было бы кататься на шлюпках, а они этого и добивались. Но мы поняли и не согласились. А как упрашивали они, утверждая, что они хлопочут только из того, чтобы нам было покойнее. «Вы у нас гости», — говорил Эйноски. «Представьте, что пошел в саду дождь, и старшему гостю, разумеется, фрегат, предлагают зонтик, а он отказывается, чтобы уступить его младшим, мелким судам», — прибавил Пассиет. Японские лодки вздумали мешать нашим, ездить подальше и даже махали, чтоб те воротились. Сейчас подняли красный флаг, которым у нас вызывают гокинцев. Им объявили, чтобы этого не было, что если их лодки будут подходить близко, то их отведут силой дальше. Вообще их приняли сухо, а адмирал вовсе не принял, хотя они желали видеть его. Он приказал объявить им, что и так много делают снисхождения, исполняя их обычаи, не ездят на берег, пришли в Нагасаки, а не в Еду, тогда как могли сделать это. А они не ценят ничего этого, и потому кататься будем. 19 числа перетянулись на новое место. Для буксировки двух судов в случае нужды пришло 180 лодок. Они вплоть стали к фрегату. Гребцы по обыкновению голые, немногие были в простых, грубых синих полухалатах. Много маленьких девчонок. Эти все одеты чинно, но женщины ни одной. Мы из окон бросали им хлеб, деньги, раздали по чарке рому. Они все хватали с жадностью. Их много налезло на пушку, в борта. Крик, гам. Корвет перетянулся, потом транспорт, а там и мы. Но без помощи японцев, а сами на парусах. Теперь ближе к берегу. Я целый день смотрел в трубу на дома, деревья, все хижины, да дрянные батареи с пушками на развалившихся станках. Видел я внутренность хижин. Они без окон, только со входами. Видел голых мужчин и женщин тоже, голых сверху до пояса. У них надета синяя простая юбка и только. На порогах, как везде, бегают и играют ребятишки. Слышу лай собак, но редко. 21-го. Сегодня жарко, а вечером поднялся крепкий ветер. Отдали другой якорь. Японцев не было. Свежо, да и незачем. Притом в последний раз холодно расстались. Вечером была славная картина. Заходящее солнце вдруг ударило на дальний холм, выглядывавший из-за двух ближайших гор, у подошвы которых лежит Нагасаки. Бледная зелень ярко блеснула на минуту. Лучи докинули ее и осветили гору. Потом пали на город, а гора уже потемнела. Лучи заглядывали на каждую впадину, ласкали крутизны, которые вслед затем темнели, потом облили блеском разом три небольших холма налево от Нагасаки, и, наконец, по всему берегу хлынул свет, как золото. Маленькая бухта, хижины —

0: аллеи, кусты, густо росшие по окраинам скал, как исполинские букеты, вдруг озарились. Все было картина, поэзия, все, кроме батарей и японцев. С этим никакие лучи не сделали бы ничего. 24-го. Ничего не было. И даже никого. Японцы, очевидно, сердятся на нашу настойчивость кататься по рейду, несмотря на караульные лодки, а может быть и за холодный прием.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада».
0: 25 сентября. Ровно год, как на Палладе подняли флаг, и она вышла на кронштадтский рейд. Значит, поход начался. У нас праздник, молебен и большой обед. Вызвали японцев. Приехал Хагивари Матасса, старший из баниосов, только что прибывший из Едо с новым губернатором. Японцев опять погладили по голове, позвали в адмиральскую каюту, угостили наливкой и чаем и спросили о месте на берегу. Они сказали, что через день или два надеются получить ответ из Едо. Им объявили, что мы не прочь ввести и фрегат в проход, если только они снимут цепь лодок, заграждающих вход туда. Они сначала сослались по обыкновению на свои законы, потом сказали, что люди, нанимаясь в караул на лодках, снискивают себе этим пропитание. Пассиет, по приказанию адмирала, отвечал, что ведь законы их не вечны, а всего существует лет 200, то есть стеснительные законы относительно иностранцев, и что пора их отменить, уступая обстоятельствам. Эйноски очень умно и основательно отвечал, «Вы понимаете, от чего у нас эти законы таковы?» Тут он показал рукой, каковы они, то есть стеснительны, но сказать не смел. Нет сомнения, что они должны измениться. Но корабли европейские, прибавил он, начали посещать прилежно и во множестве. Нагасаки всего лет 10, и потому не было надобности менять. Вот как поговаривают нынче японцы. А давно ли они не боялись скрутить руки и ноги приезжим гостям? Давно ли называли европейские правительства дерзкими за то, что те смели писать к ним? У нас все еще веселятся по поводу годовщины выхода в море. Музыка играет, песенки поют. Матросы тоже пировали, получив от начальства по лишней чарке. Были забавные сцены. В кают-компанию пришел к старшему офицеру писарь с жалобой на музыканта Макарова, что он изломал ему спину. И больно спросили его. «Точно так-с», — отвечал он с той улыбкой человека на веселе, в которой умещаются и обида, и удовольствие. «Писать вовсе не могу», — прибавил он с влажными глазами и с той же улыбкой, и старался водить рукой по воздуху, будто пишет. «Да видно, Макаров пьян». «Точно так-с». Позвали Макарова. Тот был трезвее его и хранил важную и угрюмую мину. «За что ты прибил его?» — был вопрос.
2: «Я не прибил, а только ударил его в грудь», — сказал он.
3: «Точно так-с, в грудь», — подтвердил писарь.
0: «За что ж ты его?»
2: «С кулаком-то к роже лез», — отвечал Макаров.
0: «Ты лез?»
3: «Точно так-с, лез», — отвечал писарь.
0: Все хохотали, прогнали обоих и велели помириться. Вечером другая комедия. Стали бить зорю. Вдруг тот, кто играет на рожке, заиграл совсем другое. Вахтенный офицер строго остановил его. Когда все кончили, он подошел к нему. Матрос был не очень боек от природы, что показывало и лицо его. «Что ты заиграл?» — спросил офицер. «Молчание». «Что ты заиграл?»
4: «Ошибся», — отвечал тот. «Забыл».
0: «А есть не забываешь?»
4: «Никак нет».
0: «Сколько раз в день?»
4: «Два раза».
0: «Когда?»
4: «За обедом и за ужином».
3: «А за завтраком?»
4: «И за завтраком».
0: «Стал быть, сколько же раз?»
4: «Два раза».
0: «Как два раза? Обед?»
4: «Точно так-с».
0: «Ужин?»
4: «Ужин».
0: «И завтрак?»
4: «Точно так-с».
0: «Сколько же раз?»
4: «Два раза».
0: «А за завтраком?»
4: «Это не еда, это кашица».
0: 27-го. Ни одного японца не было. Утро ясное и свежее.
3: Ветерок. Не более 15 или 16 градусов тепла. Наши гонялись на шлюпках и заезжали далеко к неудовольствию японцев. Их маленькие лодки отделились от больших и пошли, не знаю зачем, за нашими катерами. Было свежо. Катера делали длинные и короткие галсы, вдруг поворачивали, лавировали и обрезали один другого, то есть пересекали, гоняясь друг другу путь. Те остановились и не знали, что им делать. Я стоял на юте, и одна японская лодка, проходя мимо, показала на наших. Я отвечал жестом, что они далеко будут кататься. Наши и корветные офицеры играли женитьбу Гоголя и тяжбу. Сцена была на шканцах корвета. Тяжба на Нагасакском рейде. Я знал о приготовлениях. Шли репетиции. Барон Криднер дирижировал всем. Мне не хотелось ехать. Я думал, что чересчур будет жалко видеть. Однако ничего, вышло недурно. Мичман зеленый, хоть куда. У него природный юмор, да он еще насмотрелся на лучших наших комических актеров. Смешон Лосев с Вахой. Все это было чрезвычайно забавно. По оригинальности, самой неловкости актеров. Будучи с корвета, я видел одну из тех картин, которые видишь в живописи и не веришь. Луну над гладкой водой, силуэт тихо качающегося фрегата, кругом темные, сияющие холмы и огни на лодках и горах. Я вспомнил картины Айвазовского. 28 и 29. Японцы приезжали от губернатора сказать, что он не может совсем снять лодок в проходе. Это вчера. А сегодня, то есть 29-го, объявили, что губернатор желал бы совсем закрыть проезд посредине, а открыть с боков, у берега, отведя по одной лодке. Адмирал приказал сказать, что если это сделают, так он велит своим шлюпкам отвезти насильно лодки, которые осмелятся заставить собою средний проход к корвету. Переводчики, увидев, что с ними не шутят, тотчас убрались и чаю не пили. Вчера привезли свежие отличные рыбы, похожие на форель и огромной. Одной стало на 30 человек. И десятка три пронцев, раков вроде шримсов, только большего размера, привкусных. Погода как летняя, в полдень 17 градусов в тени, но по ночам холодно. Мой дневник похож на журнал заключенного, не правда ли? Что делать? Здесь почти тюрьма и есть. Хотя природа прекрасная, человек смышлен, ловок, силен, но пока еще не умеет жить нормально и разумно. Странно покажется, что мы здесь не умираем со скуки, не сходя с фрегата. Некогда скучать, работа есть у всех. Адмирал не может видеть праздного человека. Чуть увидит кого-нибудь без дела, сейчас что-нибудь и предложит. То бумагу написать, оказалось, можно бы морген, нюрнихт, хёйте, завтра, не сегодня. Кому посоветует прочесть какую-нибудь книгу, сам даже возьмет на себя труд выбрать ее в своей библиотеке и укажет, что прочесть или перевести из нее. 30-го. Ничего нет замечательного. Требовали баниосов, но они не явились. Рассердились, вероятно, на нас за то, что мы погрозили отбуксировать их лодки прочь, как только они вздумают мешать нам. И вообще, с нами стали действовать порешительнее. Они привезли провизию и, между прочим, больших крупных раков, видом похожих на пауков. Но эти раки мне не понравились. Клешней у них нет, и шеи тоже. Именно нет того, что хорошо в раках. Ноги не дурные, но крепкие. В середине рака много всякой дряни, но есть и белое мясо, которым наполнен низ всей чашки. Вечером была всеночная, накануне покрова. После службы я ходил по юту и нечаянно наткнулся на разговор мичмана Болтина с сигнальщиком Феодоровым, тем самым, который ошибся и вместо повестки к заре заиграл повестку к молитве. Этот Феодоров отличался крайней простотой. «Смотри в трубу на луну», — говорил ему Болтин, ходивший по юту, «и как скоро увидишь там 3-4 человек, скажи мне». «Слушаюсь». Он стал смотреть и долго смотрел. «Что ж ты ничего не говоришь? Да там всего только 2, ваше благородие». Что же они делают?
4: Ничего-с.
3: Ну, смотри. Что же это за люди? Спросил Болтин.
0: Тот молчал.
4: Говори же.
3: Каин и Авель, отвечал он.
0: Вот еще заметь эти две звезды и помни, как их зовут. Вот эту Венера, а ту Юпитер.
4: Слушаюсь.
0: И если что-нибудь с ними случится, донести.
4: Слушаюсь.
0: И он серьезно стал смотреть в сторону. Через минуту я спросил его, в каких местах он побывал с тех пор, как мы вышли из Англии. Он молчал.
4: Говори же.
0: На Надежде. Мы из Доброй Надежды. А до этого?
4: Забыл.
0: Вспомни. Он молчал.
4: Где же?
0: Молчал.
4: Ну, припомни название разных вин, так доберешься?
0: Молчание.
4: Какие же есть вина?
0: Пенные.
4: Ну, а французские?
0: Ренское.
4: А Мадера?
0: Точно-с, есть и Мадера. Мы и сами там были, добавил он.
3: А что же звезды?
0: Вдруг спросил Болтин.
3: Феодоров беспокойно оглянулся.
0: Хвать?
3: Одной нет.
0: Она уже скрылась за горизонтом.
4: Где же?
0: Только одна осталась.
4: А где другая?
0: Не могу знать.
3: А как ее зовут?
4: Молчание.
0: Ну как?
4: Мадера,
0: подумав, отвечал Феодоров.
3: А другую?
4: Питер,
0: сказал он. И это было нам развлечением за неимением других.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Александрович Гончаров. Глава из романа «Фрегат Паллада». Читает Виталий Толубеев.
2: Октября 1-го. Праздник у нас и в природе праздник. Вспомните наши ясно прохладные осенние дни, когда где-нибудь в роще или длинной аллее сада гуляешь по устланным увядшими листьями дорожкам, когда в тени так свежо, а чуть выйдешь на солнышко, вдруг осветит и огреет оно, как летом. Даже станет жарко, но лишь распахнешься, от севера понесется такой пронзительный и приятный ветерок, что надо закрыться. А небо синее, все светлое, нарядно. Здесь тоже хоть и 32 градуса широты, а погода как у нас. Только вечернее небо перед захождением и восхождением солнца великолепно и не похоже на наше. Вот и сегодня тоже. Бледно-зеленый, чудесный, фантастический колорит, в котором есть что-то грустное. Через минуту зеленый цвет перешел в фиолетовый, в вышине несутся клочки бурых и палевых облаков, и, наконец, весь горизонт облит пурпуром и золотом. Последние следы солнца очень похожи на тропики. Японцев, кажется, не было. Ах, виноват! Были. С рыбой и раками. Баниосы все не едут. Они боятся показаться, думая, как бы им не досталось за то, что не разгоняют лодок. А может быть, они, видя нашу кротость, небрежничают и не едут. Но стоит только сказать, что мы сейчас сами пойдем на шлюпках в Нагасаки, тотчас явятся, нет сомнения. Если попугать их и потребовать губернатора, и тот приедет. Но тогда понадобилось бы изменить уже навсегда принятый адмиралом образ действия, то есть кротость и вежливость. Иногда, однако ж, не мешало бы пугнуть их порядком. Вот сегодня, например, часу в 8 вечера была какая-то процессия. Одну большую лодку тащили на буксире 20 небольших с фонарями. Шествие сопровождалось неистовыми криками. Лодки шли с островов к городу. Наши пасьет и Назимов, бывший у нас, поехали на двух шлюпках к корвету, в проход. В шлюпку пасьета пустили поленом, а в Назимова хотели плеснуть водой, да не попали. Грубая выходка простого народа. Пасьет сейчас же поворотил и приблизился к лодке. Там было человек 20, все присмирели, спрятавшись на дно лодки. Второго и третьего. Так и есть. Страх сильно может действовать. Вчера, 2 октября, послали записку к японцам с извещением, что если не явятся баниосы, то один из офицеров послан будет за ними в город. Поздно вечером приехал переводчик сказать, что баниосы завтра будут в 12 часов. Явились в 11 часов трое. Ойе Саброски, другой, прибывший из Едо, и третий, новый. Они извинились, что не ехали долго, сваливая все на переводчика, который будто не так растолковал, и сказали, что этого вперед уже не случится. Вчера отвели насильно две их лодки дальше от фрегата. Сам я не видел этого, но, говорят, забавно было смотреть, как они замахали руками, когда наши катера подошли, приподняли их якорь и оттащили далеко. Баниосы ни слова об этом. Им сказали о брошенном полене со шлюпки и о других глупостях. Они извинились, отговариваясь, что не знали об этом. Вчерашняя процессия, шествие лодок, просто визит управляющего князя Физенского голландцам, а не религиозный праздник, как мы думали. А береги сказали, что ежедневно ждут ответа. Сегодня суббота. По обыкновению привезли провизию и помешали опять служить всеночную. Кроме зелени всякого рода, рыбы и омаров, привезли, между прочим, маленького живого оленя или лань за неимением свиней. Говорят, что больше нет. Остались поросята, но те нужны для приплода. С баниосами были переводчики Льода и Сьоза. Я вслушивался в японский язык и нашел, что он очень звучен. В нем гласные преобладают, особенно в окончаниях. Нет ничего грубого, гортанного, как в прочих восточных языках. Абониосы сказали, что русский похож будто на китайский.
3: «Спасибо».
2: Мы заказали привезти много вещей. Вееров, лакированных ящиков и тому подобного. Не знаем, привезут ли. 4-го. Воскресенье началось по обыкновению обедней, потом приезжали переводчики сказать, что исполнят наше желание и отведут лодки дальше, но только просили, чтобы мы сами этого не делали. Мы объявили им накануне, что, видно, губернаторские приказания не исполняются, так мы, пожалуй, возьмем на себя труд помочь его превосходительству и будем отбуксировать. Вечер у нас был замечательный. Когда стемнело, мы видим вдруг в проливе, ведущем к городу, как будто две звезды плывут к нам. Но это не японские огни. Нет, что-то яркое, живое, вспыхивающее. Мы стали смотреть в ночную трубу, но все потухло. Видим, только плывут две лодки. Они подплыли к корме, и вдруг раздалось мелодичное пение. Серенада! Это корветские офицеры с маленькими камчедалами, певчими, затеяли серенаду из русских и цыганских песен. Долго плавали они при лунном свете около фрегата и жгли фальшфееры. Мы стояли на юте и молча слушали. Адмирал поблагодарил, когда они кончили, и позвал офицеров пить чай. Маленьких певчих напоили тоже чаем. Японская лодка, завидев яркие огни, отделилась от прочих и подошла, но не близко. Не смело и, вероятно, заслушалась новых сирен, потому что остановилась и долго колыхалась на одном месте. 5-го. Сегодня дождь, но теплый, почти летний, так что даже кот Васька не уходил с юта, а только сел под гик. Мы видели, что две лодки с значками и пиками развозили по караульным лодкам приказания, после чего эти отходили и становились гораздо дальше. Адмирал не приказал уже больше и упоминать о лодках. Только если последние станут преследовать наших, велено брать их на буксир и таскать с собой.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада».
2: 6, 7, 8, 9 и 10. Зарезали лань и ели во всех видах. В котлетах, в жарком — отлично. Точно лучшая говядина, только нежнее и мягче. Тихменев косился на лань. Он не может есть раков и зайца и тому подобное. Не показано, говорит, да и противно. Про лань говорит, что это собака. За десертом подавали новый фрукт здешний. По-голландски называемый какиис. Красно-желтый, мягкий, сладкий и прохладительный. Вроде сливы. Но это не слива, а род фиги или смоквы, как называет отец Аввакум, привезенный будто бы сюда еще португальцами и называющийся у них какофига. Отец Аввакум говорит, что и в Китае таких плодов много. Но не до лани и не до плодов теперь. Много нового и важного. 7 октября был ровно год, как мы вышли из Кронштадта. Этот день прошел скромно. Я живо вспомнил, как год назад я в первый раз вступил на море и зажил новую жизнью, как из спокойной комнаты, из постели, перешел в койку и на колеблющуюся под ногами палубу, как неблагосклонно встретило нас море, засвистал ветер, заходили волны, вспомнил снег и дождь, зубную боль и прощание с друзьями. Я увидел, наконец, японских дам. Те же юбки, как и у мужчин, закрывающие горло кофты, только небритая голова. И у тех, которые попорядочнее, сзади булавка поддерживает косу. Все они смуглянки, и куда они хороши собой? Говорят, они нескромно ведут себя, не знаю. Не видал и не хочу чернить репутацию японских женщин. Их нынче много ездит около фрегата. Все некрасивые, чернозубые. Большую частью смотрят смело и смеются, а те из них, которые получше собой и понаряднее одеты, прикрываются веером. Но это все не важно. Где же важное? А, вот, 9 октября после обеда сказали, что едут гокинсы. И это не важность. Мы привыкли. Вахтенный офицер посылает сказать обыкновенно «пасьету». Гокинсов повели в капитанскую каюту. Я был там. «А, ойе Соброский! Кичибе!» Встретил я их, весело подавая руки. Но они молча, едва отвечая на поклон, брали руку. Что это значит? Они такие ласковые и учтивые, особенно Соброский. Он шутник, и хохотун, а тут... Да это что у всех такая торжественная мина? Никто не улыбается. Болен, что ли, Соброский? Спросил я. Нет. Что же он такой скучный? Да и все. Ответа не было. Только Кичибе постоянно показывал верхние зубы и суетился по обыкновению. То побежит вперед Баниосов, то воротится и крякнет, и нехотя улыбнется. И Эйноски тут. У этого черты лица правильные, взгляд смелый, не то что у всех. Из разговоров, из обнаруживаемой по временам зависти, с какой глядят на нас и на все европейское Эйноски, Сьоза, Нарабайоси II, видно, что они чувствуют и сознают свое положение, грустят и представляют немую, покорную оппозицию. Это «Жун Жапон», «Молодая Япония». Садогора, нянька, представленная голландцам, и гроза их. Льода, напротив, принадлежит, кажется, к разряду застарелых и закоснелых японцев. Они похожи на тех загрубевших и преданных слуг, которые придерживаются старины. Их ничем не переломаешь. Они находят все старое прекрасным, перемен не желают и все новое считают грехом. Садогора — старый, грубый циник. Льода, напротив, льстивый, кланяющийся плут. Кичибы составляет «жюст мильё» — золотую середину между тем и другим. Он посвежее их, у него нет застарелой ненависти к новому и веры в японскую систему правления. Но ему не угнаться и за новыми. Он просто служит за жалование кому и как хотите. Есть еще Есира, Кичибе сын и много подростков, все кандидаты в переводчики. У них наследственные должности, сын по большей части занимает место отца. Баниосы объявили, что они желают поговорить с адмиралом. Мы с Пасьетом, давай ломать головы. О чем? Верно, о месте, говорил он. Но не радостное должно быть, прибавил я. Я сказал адмиралу о их желании. Он велел пустить их к себе. Все сели, воцарилось молчание. Соброский повесил голову совсем на грудь. Другой баниос, подслеповатый, громоздкий старик с толстым лицом, смотрел осоловелыми глазами на все и по временам зевал. Третий, маленький, совсем исчезал между ними, стараясь подделаться под мину и позу своих соседей. Эйноски задумчиво молчал. Один Кичибы гоголем сидел и ждал, когда ему велят говорить. Мы ждали, что будет. Наконец Соброски, вздохнув глубоко и прищурив глаза, начал говорить так тихо, как дух, как будто у него не было ни губ, ни языка, ни горла. Он говорил вздохами, кончил, испустив продолжительный вздох. Кичибе с своей улыбкой, с ясным взглядом и наклоненной головой, просто без вздохов и печали, объявил, что Сиогун не больше, не меньше, как Гес Торбен. Умер! Мы окаменели на минуту, потом ничего. «Скажите, — заметил адмирал чиновникам, — что я вполне разделяю их печаль». Баниосы поклонились, некоторые опять вздохнули. «Ойе!» — вновь заговорил шепотом. «Хи! Хи! Хи!» — слышалось только от Кичибе, как предсмертная икота. Потом он, потянув воздух в себя, начал переводить по обычаю расстановисто, с спирающимся хохотом в горле, знак, что передает какой-нибудь отказ, и этим хохотом смягчает его. Золотит пилюлю. «Изъеду по этому печальному случаю получить скоро ответ. Ха-ха-ха! Унмоглик! Невозможно!» Да сказал он, наконец, так, как будто из него выдавили последние слова. На это приказано отвечать, что возражение пришлют письменное. «Все заняты похоронами покойного и восшествием на престол нового сёгуна», продолжал Кичибе переводить. «Все это требует церемоний и тому подобное». Велено было спросить, скоро ли отведут нам место на берегу. Долго говорил Саброски ответ. Кичибе, выслушав его, сказал, что «изъеду об этом». Тут горло ему совсем заперло смехом, не получено никакого разрешения. «Однако ж могли получить 3 раза», — строго заметили ему. «Отчего же нет ответа?» Кичибе перевел вопрос, потом, выслушав возражение, начал. «Изъеду, не получено об этом никакого разрешения». «Это мы слышали», — переводил Пасьет. «Но будет ли разрешение и скоро ли? Нам надо поверять хронометры. Вы не цените нашей вежливости и внимания. Другие давно бы съехали сами. Теперь мы видим, что Нагасаки просто западня, в которую заманивают иностранцев, чтобы водить и обманывать. От столицы далеко. Переговоры наскучат, гости утомятся и уйдут. Вот ваша цель. Но об этом узнает вся Европа, и ни одно судно не пойдет сюда, а в Едо. Будьте уверены». Кичибе опять передал и опять начал свое. «Из Едо не получено никакого. Хоть кого из терпения выведут. Спросите губернатора, намерен ли он дать нам место или нет, чтобы завтра был ответ», были последние слова, которыми и кончилось заседание. Потом им подали чаю и наливки. Они выпили по рюмке, подняли головы, оставили печальный тон, заговорили весело, зевали кругом на стены, на картины, на мебель. Совсем развеселились. Печали ни следа. Так что мы стали догадываться, не хитрят ли они, не выдумали ли, если не все, так эпоху события. По их словам, сёгун умер 14 августа, а мы пришли 10-го. Может быть, он умер и в прошлом году. А они сказали, что теперь, в надежде не уйдем ли, поверить их трудно. Они, может быть, и от своих скрывают такой случай. По крайней мере, долго. Мы не знали, что и думать, толковали и догадывались. Адмирал приказал написать губернатору, что мы подождем ответа из Еда на письмо из России, которое, как они сами говорят, разошлось в пути с известием о смерти сёгуна. Верховный совет не знал, в чем дело, и потому ответа дать не мог. Но как же такое известие могло идти более 2 месяцев из Едо до Нагасаки, тогда как в 3 недели можно съездить взад и вперед? Нечисто. Ясно, что сёгун или умер позже, или они знали раньше, да без надобности не объявляли нам об этом, или, наконец, вовсе не умер. Последнее, однако ж, невероятно. Народ, уважающий так глубоко своих государей, не употребит такого предлога для побуждения и то ненаверное иностранцев к отплытию. Адмирал, между прочим, приказал прибавить в письме, что это событие случилось до получения первых наших бумаг и не помешало им распорядиться принятием их, также определить церемониал свидания российского полномочного с губернатором и тому подобное. Стало быть, не помешает и дальнейшим распоряжениям, так как ход государственных дел в такой большой империи остановиться не может, несмотря ни на какие обстоятельства. Поэтому мы подождем ответа из Горо-Чью и вообще не покинем японских берегов без окончательного дела, которое нас сюда привело. Так японцам не удалось и это крайнее средство, то есть объявление о смерти сёгуна, чтобы заставить адмирала изменить намерение. Непременно дождаться ответа. Должно быть, в самом деле японскому глазу больно видеть чужие суда у себя в гостях. А они без сомнений надеялись, что лишь только они сделают такое важное возражение, адмирал уйдет, они ответ пришлют года через два. Конечно, отрицательный. Итак, дело затянется на неопределенный и продолжительный срок.
1: Мы читали главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада».
4: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
1: Ну сколько ж можно Ваньку валять?
2: Да сделаю я все, не волнуйтесь. Бегу уже.
3: Ваньку валять. Дурачиться. Делать глупости. Праздно проводить время. Бездельничать. Поступать не так, как следует.
1: Сразу видно, выражение наше. Русская. Но как оно появилось? Версий несколько. Согласно первой, произошло оно от соединения двух других фразеологических оборотов. «Ванька – дурак» и «валять дурака». В результате этого слияния фраза получилась мягче, без оскорблений. Слово «Ванька» приобрело в ней не личный, а обобщенный, нарицательный характер и стало писаться с маленькой буквы. По второй версии, появление этого словосочетания связано с детской игрушкой-неваляшкой под названием «Ванька-встанька». Устроена она таким образом, что сколько ее ни наклоняй, она каждый раз исходное положение принимает. Детям, само собой, любопытно с такой игрушкой побороться, вниз ее наклонить. А вот если взрослый человек подобным бесполезным делом занимается, про него так и говорят. «Ваньку валяет».
0: Не в бровь, а в глаз. Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В Татарстане отменили все массовые мероприятия и объявили траур после атаки украинских беспилотников на Нижнекамск. Удары пришлись по гражданским и производственным объектам. Погибли 13 человек, включая ребенка. Свыше 70 обратились к врачам с осколочными ранениями. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте. Посол по особым поручениям МИДа России Родион Мирошник заявил, что вина за оборванные жизни погибших при атаке дронов в ВСУ лежит на совести тех, кто дал Киеву оружие. В ответ на террористические действия киевского режима вооруженные силы России нанесли комбинированные высокоточные удары. Были атакованы ТЭЦ и 7 электроподстанций в Одессе. В Сумской области взрывом уничтожена инфраструктура газового месторождения, которое использовали украинские вооруженные формирования. Поражены объекты железнодорожной инфраструктуры в других областях Украины. Владимир Путин на встрече с урбанистами поддержал инициативу создания памятных пространств об СВО «Города для героев». Они объединят доступную среду, реабилитацию, мемориальные скверы и маршруты памяти. Президент отметил, что город должен быть приспособлен к тому, чтобы военные вернулись к привычной жизни.
2: Нужно тем, кто возвращается в зоны боевых действий, были созданы условия и реабилитации психологической, и возможность получения новой профессии, и чтобы никогда и ничего не забывалось из нашей истории, новейшей истории, истории сегодняшнего дня. Нужно создавать безбарьерную среду, но с 2021 года реализуем соответствующие программы, еще до начала специальной военной операции. Но, имея в виду реалии сегодняшнего дня, нужно, конечно, на это обратить особое внимание.
1: Президент добавил, что необходимо поддержать желание молодежи жить и работать в родном населенном пункте. Он также призвал сохранять самобытность российских городов. Центральный банк рекомендовал кредиторам поддержать предпринимателей, пострадавших от террористических атак на склады и торговые объекты. Регулятор ожидает, что банки и микрофинансовые организации не станут начислять пени и штрафы за просрочку, а также не потребуют досрочного возврата долгов. Бизнесмены могут обратиться за реструктуризацией, и это не должно ухудшать их кредитную историю. Спасатели разбирают завалы после разрушительного землетрясения в Колумбии. По предварительным данным, в разных городах страны погибли десятки человек, еще больше получили травмы. Некоторые числятся пропавшими без вести. Подземные толчки магнитудой 7,4 ощутили жители 32 регионов Южноамериканской республики, а также в соседнем Эквадоре. Максим Челиков, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Алексей Силыч Новиков «Прибой». Рассказ «У дальних берегов». Читает Александр Бурдуков.
3: В ночь на 6 мая 1905 года, когда вторая эскадра проходила между островом Формоза и Филиппинами, на горизонте обозначились контуры неизвестного корабля. Он шел без огней. Посланный к нему крейсер «Олег» выяснил, что это направляется в Японию с контрабандным грузом английский пароход «Олдгамия». На второй день русская команда, набранная с разных кораблей второй эскадры, заменила англичан, которые были перевезены на наши транспорты. Начальствующий же состав «Олдгамии» попал на плавучий госпиталь «Орел». Командир «Орла», капитан второго ранга Лохматов и главный врач Мультановский, принимая пленников, переглядывались между собой и пожимали плечами, но ничего не могли поделать против распоряжения адмирала Рожественского. Оба они понимали, что с этого момента плавучий госпиталь был поставлен под угрозу японцев. Русские матросы, в числе 37 человек, очутившись на борту чужого корабля, вначале чувствовали себя стеснительно и не знали, чем заняться. Их наскоро распределили в разные отделения по специальности. Боцман Гоцка, человек широкой кости с круглым, слегка тронутым оспой лицом, любитель шутить при всяких обстоятельствах, весело понукал: «Что вы, ребята, скисли? Щавелем, что ли, объелись?»
4: или кораблей не видели. Живо принимайтесь за работу. Хозяева здесь теперь мы».
3: Матросы с трудом свыкались с незнакомыми для них механизмами. Особенно долго не налаживалась работа в машинном отделении. Туда вызвали прапорщика по механической части Заёнчковского. Нетвердой и развинченной походкой он подошел к механизмам, с недоумением посмотрел на непонятные ему английские надписи и, постояв в нерешительности, махнул рукой. «Вы уж тут сами как-нибудь разбирайтесь». Машинист Кучеренко, бросив орлиный взгляд на удалявшегося прапорщика, буркнул. «Тоже офицер, а насчет английского языка ничего не смекает. Давайте вертеть сами». Машинисты долго приглядывались к разным приборам главной паровой машины. Наконец догадались, как управлять ею. Но аппарат по опреснению воды долго не могли привести в действие. Кучеренко неотступно возился с ним, как ребенок с непонятной игрушкой, и все-таки добился своего. Показывая кочегарам пущенный аппарат, он радостно воскликнул. «Пошла Марфа за Якова! Вода будет!» А тем временем прапорщик Потапов, прибывший на Олдгамию раньше других офицеров, распоряжался на палубе. Этот малорослый блондин мелкими шажками сновал по палубе и, прищуривая маленькие глазки, не без удивления останавливался перед сложными судовыми приспособлениями. Затем он приказал команде грузить уголь с транспорта «Курония». В разгаре этих работ на капитанский мостик к Потапову поднялись два прапорщика. Впереди высокий черноглазый человек с хмурым лицом, за ним полнотелый, улыбающийся блондин, пониже ростом. Потапов, обращаясь к первому, отрапортовал. «Русская команда распределена по специальности. Уголь грузим в ямы, но лучше бы грузить на палубу. Погода свежеет, боюсь, помешает она нам». «Одобряю», — сказал черноглазый офицер и повеселел. Это был вновь назначенный командир Олдгамии, прапорщик по морской части Трегубов, только что прибывший с флагманского броненосца князь Суворов. Его полнотелый спутник, сделав шаг вперед, представился Потапову. «Прапорщик Лейман. Прибыл с броненосца Александр Третий. С сего числа имею удовольствие быть вашим соплавателем. Назначен сюда старшим офицером». Для русских моряков началась новая жизнь на чужом корабле. Через два дня Олдгамия, отделившись от эскадры, пошла своим курсом на Владивосток. Больше она не встречалась с русскими кораблями. Прошла ночь. Утром после побудки командир Олдгамии, прапорщик Трегубов, приказал собрать команду на ют. При пасмурном небе дул очень свежий встречный ветер, заглушая слова начатой речи. Командиру пришлось повысить голос до выкрика. Стоящим сзади матросам показалось даже, что он кого-то ругает. А один из них, Леконцев, спросил своего соседа. «На кого это наш горбач так разорался?» Трегубов выкрикивал. «Наша эскадра пошла через Корейский пролив во Владивосток. Туда же направляемся и мы. Но наш путь иной. Вокруг Японии, Тихим океаном, в Охотское море. Мы должны в целости доставить этот пароход к своим берегам. Постарайтесь, ребята, в работе и зорко следите за горизонтом. Только не попадаться на глаза японцам. Помимо наград за отвагу, вы получите еще и призовые деньги за привод судна с контрабандой». Командир ушел, ют опустел от людей. Трое суток свирепствовал шторм, доходивший до 10 баллов. Шумели волны, вырастая в белопенные бугры. Молнии с треском и грохотом рвали черные тучи. На океан обрушивались ливни дождя. Казалось, все небо задымилось от вспышек огня. Но кто-то незримый сейчас же заливал их из гигантских шлангов, густо разбрызгивая струи воды. И среди этой разбушевавшейся стихии, качаясь и черпая бортами волны, шла одинокая Олдгамия. Больше всех мучились кочегары, работая в закупоренной душной преисподней. Многие из них, страдая морской болезнью, выбывали из строя. Они заменялись верхнепалубными матросами. После полуночи, 15 мая, прошли мимо острова Аога. Погода улучшилась, ветер стих. На корабле наступило успокоение. Определили девиацию на все 32 румба. Матросы, отдыхая, разговаривали больше всего о второй эскадре и по-разному гадали о ней. Но никто из них не знал, что в этот день осколки ее, окруженные превосходными силами противника, выдерживают второй день боя. Машинист Кучеренко, уверенный в себе человек, рассказывал своим товарищам. «На броненосце Александр III нас несколько человек было сверхкомплекта. Я сам напросился на Олдгамию. Уж очень мне хотелось узнать, какие устройства на английском судне». Строевой матрос Леконцев, низкорослый плотный парень, жаловался. «А я, когда узнал, что меня назначили на пароход, решил остаться на броненосце. Обращаюсь к начальству с просьбой, ни в какую. Я опять свое, хочу, мол, сражаться. А мне по физиономии, кровь изо рта и носа». Рулевой Шматков передернул узкими плечами и, согнув свою высокую и худую фигуру, сбалагурил. «Вот оно и выходит, как будто ты на войне побывал». Два дня стояла хорошая погода. Командир Трегубов перестал следить за горизонтом и занялся другими делами. Сутулясь, он корпел над отобранными у англичан документами. «Не верю я английскому капитану», — говорил он прапорщику Лейману. «Обманывает он. Груз, конечно, шел в Японию, а не в Гонконг. 150 тысяч деревянных ящиков, и в каждом по две пудовых железных банки с керосином. Я думаю, что ящиков у них будет поменьше. А под ними, вероятно, скрыт военный груз, орудия или снаряды». Обыскивая каюту бывшего английского капитана, он заглянул за шкаф и очень обрадовался. Нашелся документ, отчасти подтверждающий подозрения командира. Груз действительно был адресован в Японию. У Трегубова в этот день было хорошее настроение. Проходя по верхней палубе, неубранный и грязный, он только поморщился, но кричать на матросов, как обычно, не стал. Зато на следующий день, 13 мая, командир разошелся с утра. Сутули свою высокую фигуру, он медленно обходил верхнюю палубу и сердито вскидывал черные блестящие глаза на сопровождавших его прапорщиков, малорослого Потапова и полнотелого Леймана. «Смотреть противно, в какую навозную закуту превратили корабль! Удивляюсь на вас, господа, как будто вы никогда в жизни не служили на судах! Прошу вас немедленно заняться чистотой и наведением порядка!» Навстречу офицерам попался боцман Гоцко. На него и вылился весь гнев командира. Но тот нисколько не смутился и, весело глядя в лицо Трегубову, заговорил. «Осмелюсь доложить, ваше благородие, после шторма команда только что пришла в себя. Завтра же все будет в порядке. А во Владивосток Олдгамия придет выкрашенной, чистенькой, как именинница». Командир пригрозил боцману взысканием, если он не подтянет команду. «Есть, ваше благородие». Но и после этого упрямый боцман продолжал все делать по-своему. У него были свои расчеты. Не мучить преждевременно матросов. Их энергия и силы могут пригодиться для более ответственных моментов, какие в дальнем плавании выпадают на долю моряков. На следующий день, прежде чем свистать команду на уборку, боцман появился на мостике. Но офицерам было не до него. Прислушиваясь к их разговору, он понял, что овралу не бывать.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем рассказ Алексея Силыча «Новикова прибоя у дальних берегов».
3: Лейман, показывая на море, обратился к командиру. «Андрей Сергеевич, что-то температура воды начала резко падать, и цвет ее на глазах меняется. А посмотрите, как заволакивается горизонт». Трегубов окинул взглядом свинцовую муть начинающего волноваться моря и, повернувшись к своему помощнику, поспешно заговорил. «Вот-вот, я этого ждал. Значит, мы находимся недалеко от Курильских островов. Течение проливов сказывается. Это и есть то, о чем предупреждал меня флагманский штурман, полковник Филипповский». Командир перевел взгляд на прапорщика Потапова. «Теперь внимательнее следите за изменением цвета воды и чаще измеряйте температуру. Старайтесь иметь обсервацию. По счислению мы будем выбирать пролив Фриза или Буссоля». Старший офицер Лейман увидел боцмана и, сойдя с ним на палубу, приветливо заговорил. «Вот что, голубчик, предупреди, чтобы все люди были на своих местах. Накажи вперед смотрящему, пусть не зевает. Приближаемся к проливам. Погода портится, всем будет жарко». На мостике остались Трегубов, Потапов и рулевой Рекстон. Они с тревогой смотрели на надвигающуюся с горизонта мутную завесу. Туман, наплывая, сокращал видимость, дневной свет заметно тускнел. Вода из синеватой становилась мутно-свинцовой, температура ее упала до 6 градусов по Реамюру. Ночью тревога среди людей усилилась. Нашел густой туман и стало еще холоднее, как будто корабль приближался к границам Заполярья. Офицеры не спали. Утром 19 мая они собрались на мостике, с удивлением разглядывали друг друга. Бессонные лица их были землисто-бледны, веки припухли, и глаза стали какими-то слюдяными, бесцветными, словно выеденными за ночь туманом. Старший офицер стоял перед командиром на расстоянии протянутой руки и все-таки плохо его видел. Он говорил: «Вот мы и в полосе вечных туманов, Андрей Сергеевич. Теперь пойдем без обсервации. Для определения своего места мы можем руководствоваться только компасом, лагом, принимая в расчет еще местные течения. Сейчас же надо решить, каким проливом мы пойдем, Фриза или Буссоля». Командир надвинулся всей своей высокой фигурой на Леймана, чтобы лучше его разглядеть в тумане, и сказал: «Полковник Филипповский наказывал: куда ближе, туда и идите. А нам сейчас, по счислению, пролив Фриза ближе, чем Буссоля, и ошибки будет меньше. Распорядитесь взять курс на 2 градуса правее». Прошла еще ночь. В 4 часа утра, по счислению, корабль должен был находиться на широте 42 градуса 58 минут нордовой и долготе 143 градуса 32 минуты остовой. Командир Трегубов был уверен, что приблизился к проливу Фриза между островами Уруб и Итуруб Курильской гряды. Он распорядился лечь на курс нордвест 17 градусов, сделав общую поправку 5 градусов. Туман густел. Людям с мостика ничего не было видно вокруг, кроме серой волнующейся мглы. Носовая и кормовая часть корабля, окутанные туманом, пропали с глаз, словно растаяли. Казалось, что от всего судна остался только один мостик с 3 людьми, и плывет он с ними в таинственную неизвестность. Командир, старший офицер и рулевой походили теперь больше на воздухоплавателей, чем на моряков. И будто находились они не на мостике, а в гондоле воздушного шара, пробивающегося высоко над морем сквозь толщу густых облаков. Командир то поднимался на цыпочках, как это бывает с человеком, который ловчится взглянуть из-за простенка, то приседал на корточки, стараясь хоть что-нибудь разглядеть впереди, но серая заволакивающая пелена была непроницаема. Такого густого и постоянного тумана нельзя больше встретить нигде на всем земном шаре. Это феноменальное явление природы объясняется тем, что у Курильской гряды сталкиваются 2 течения — теплое со стороны Японии, холодное со стороны Охотского моря. Если бы посмотреть на пароход со стороны, то он показался бы блуждающим призраком. В этом месиве водяных паров не было видно людей и не слышались их голоса. На верхней палубе было мертво. Командир, желая проверить, находится ли вперед смотрящий на своем посту, завопил, словно от боли, на отчаянно высокой ноте: «На баке! Есть на баке, ваше благородие!» Глухо послышалось в ответ с носовой палубы: «Не зевать, зорко смотреть вперед! Стараюсь, ваше благородие! А только ничего разглядеть невозможно! Такой густой туман, точно в мыльную пену окунулись!» Вперед смотрящий матрос находился на самом носу судна, но казалось, что он перекликается с командиром из бездны. Временами, чтобы по глубине определить свое место, стопорили машину и бросали диплот, выпуская его до 100 сажен. Морское дно оставалось недостигаемым, и лишь около 8 часов утра достали глубину 50 сажен. Уменьшили ход до малого, начали давать свистки в надежде услышать эхо от берегов. Со стороны левого крамбола послышался отзвук, точно откликнулось другое судно. Это означало, что в этом направлении находится какая-то скала, отражающая звук свистков. Командир приказал взять курс правее на 6 градусов. Далее опять свистки, и эхо стало отходить к левому траверзу. Но странно было, что вместе с этим начала уменьшаться глубина и зыбь. Подул ветер, однако тумана он разогнать не мог. Только на короткое время в разрыве мглы показалось тусклое светящееся пятно вместо солнца. В этот момент моряки увидели над кораблем буревестник.

Это японцы, которые, наверное, блокируют проливы. Лучше бы пройти бесшумно, но с другой стороны была опасность налететь на скалы. Свистки продолжались, и эхо на них откликалось уже со всех сторон. Было такое впечатление, как будто Олдгамия окружена неприятельскими судами. Офицеры нервничали. Но вот от Лотовых стали доноситься на мостик утешительные возгласы о результатах промера глубины моря. 60! 80! Проносит! Командир снял фуражку, погладил самого себя по темно-русым волосам, как гладят мальчика по голове за хорошее поведение или сообразительность, и набожно перекрестился. Обернувшись к повеселевшим офицерам, он спокойно, с облегченным вздохом промолвил: «Слава тебе, Господи! Кажется, проскочили в Охотское море». Он надел фуражку и уверенным голосом скомандовал в машину: «Полный вперед!» Сильнее заработали машины, и оживились люди на мостике. А старший офицер Лейман, стоящий с командиром, даже пошутил: «Ну вот, Андрей Сергеевич, как хорошо все кончилось. Выходит, что зря волновались. Не так страшен черт, как его малюют». Но тут, резко перебивая шутки Леймана, раздался тревожный возглас вперед смотрящего: «По носу слышу буруны! Сильно шумит!» От этих слов люди на мостике оцепенели. Затем командир, раздражаясь руганью, приказал дать полный ход назад и положить лево руля. Пока этот приказ выполнялся, пароход продолжал идти вперед, навстречу своей гибели. Как ни густ был туман, но и офицеры с мостика могли теперь разглядеть пенящиеся буруны. Явственно доносились шумные всплески волн, бившихся в камнях. И тут же люди пошатнулись от толчка. Судно заскрежетало днищем, проползая по шершавому каменистому грунту. И остановилось. «Полный назад!» — продолжал кричать командир в машину. Но корабль, накренившись на правый борт и приподняв нос, не повиновался воле людей. После некоторого замешательства, во время которого люди беспомощно метались по судну, были приняты меры для спасения Олдгамии. Для осадки кормы начали наполнять балластную цистерну водой и для облегчения носа выкидывать за борт деревянные ящики с керосиновыми банками. В сторону кормы завезли два верпа в 30 и 80 пудов. Потом их выбирали лебедкой, и одновременно работала машина, давая полный задний ход. Но Олдгамия не двигалась с места.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Алексей Силыч Новиков-Прибой. Рассказ «У дальних берегов». Читает Александр Бурдуков.
2: В эту ночь остовой зыбью закинуло корму лотками ближе к берегу. Подводной частью корабль толкался о камни. Люди снова принялись за спасение судна, облегчая все четыре трюма от груза. К 4 часам вечера с большим трудом завезли становой якорь. Заработала лебедка, машине дали задний ход. Но якорь сползал, а если и забирал грунт, то рвались перлиня. Олдгамия точно присохла к морскому дну. С наступающей темнотой увеличилась зыбь. Днище корабля где-то проломилось, и в льялах показалась вода. Помпы не успевали ее откачивать. Она начала заливать кочегарные отделения и главную машину. Во избежание взрыва командир распорядился выпустить пары из котлов. Оставаться на судне было опасно. Спустили 2 4-весельные шлюпки и 2 спасательных бота. Люди, захватив с собою самое необходимое, перебрались на них. Но куда и как можно было пристать ночью и в такую скверную погоду? Боты и шлюпки поставили между берегом и кораблем, закрепившись за его борт, и стали ждать утра. Здесь, под защитой корпуса корабля, меньше было ветра и зыби, и все же морякам было

0: не до сна. Летели на них брызги и давил мрак, густой и непроницаемый, как черная стена. За другим бортом, словно страдая от бессонницы, ворочался и тяжко охал океан. А со стороны берега доносился рокот разбивающегося камни прибоя. Чудилось, что кто-то необыкновенно сильный, обезумев от ярости, пытается опрокинуть скалы в глубину вод. Оба бота стояли рядом, но с того и другого люди не видели друг друга. Только слышались изредка их голоса, усиленные, чтобы перекричать бурный мрак. Чей-то бас прохрипел: «Эй, на боте, как поживаете?» С другого бота ответили: «Живем, хлеб жуем и думаем о горячих пирогах!» Послышался знакомый голос машиниста Кучеренко: «Днем и то ничего не разберешь. Такие густые туманы, как будто они сошлись сюда со всех сторон. А сейчас точно в сырое чертово логово попали. Вот и вспомнишь свой корабль, как родной дом», — вставил матрос Леконцев. Забрезжил рассвет, мутный и пасмурный, но туман заметно рассеивался. И вдруг с палубы корабля раздалось протяжное пение петуха, оставленного там на ночь в клетке вместе с курицей. Ни высокие широты севера, ни влияние природных стихий не могли нарушить инстинктивных повадок этой чуткой домашней птицы. Неутомимые летуны чайки снизились к воде и закружились с криками у самого бота, как бы желая разглядеть голосистого певуна, быть может, впервые услышанного ими в этих диких местах. А петух еще несколько раз повторил свой задорный салют туманному утру на море. Пение петуха напомнило людям о далекой родине, вызвало прилив силы и жажду жизни, за которую им еще предстояла трудная борьба. Они быстро начали подниматься на палубу. Олдгамия за ночь прогнулась срединой корпуса. У командира сложилось впечатление, что она может разломаться пополам. Он торопил боцмана. Доски, консервы, котлы, разная посуда, мука, ящики с галетами, клетка с петухом и курицей и все, что могло пригодиться для временной жизни на новом месте, старались увести с собой на берег. Два бота и шлюпка долго искали удобного пристанища и остановились за километр от корабля, но и здесь подойти к берегу мешали отмели и камни. Матросы по пояс сходили в воду и, окатываемые бурунами и прибоем, тащили захваченное добро на себе. Только к полудню закончилась переправа на неизвестный остров. Командир и три матроса остались на судне. Трегубов приказал Кузьменко и Кошелеву зажечь керосин в двух трюмах на корме, а Леконцев, как самый смелый и расторопный человек, то же самое должен был сделать в двух носовых трюмах. Эти люди рисковали своими жизнями. Под ними находилось около 300 000 пудов горючего груза. Матросы разошлись. Прошло несколько минут. Не видя признаков поджога, командир от нетерпения громко закричал: «Скоро ли? Море, что ли, поджигаете?» Наконец, все четыре люка задымились. Матросы прибежали к штормтрапу. Они посторонились, чтобы пропустить командира, но тот, подтолкнув их вперед, последним спустился в ожидавшую шлюпку. Едва она успела отчалить от борта, как внутри судна что-то с грохотом загудело. В ту же секунду над кораблем, как парус, встала красная высокая стена и от порыва ветра повалилась вниз. Пламя, вытянувшись, метнулось к шлюпке. Казалось, огненный удав хлестнул хвостом сидящих в ней людей. Их обдало жаром, опалив брови и усы. «Навались!» — во всю силу легких скомандовал командир гребцам. В следующее мгновение ветер подхватил пламя вверх, и шлюпка вышла из опасности. С каждой секундой огонь на судне бушевал яростнее, и даже хлынувший ливень не мог подавить силу пожара. В его свете дождь походил на низвергавшиеся с неба струи расплавленного серебра. Взрывы керосиновых банок усилились, и это было похоже на то, как будто незримый противник стрелял в Олдгамию. Моряки зажили береговой жизнью. Первую ночь провели, греясь у костра и прикрываясь от дождя брезентами. И все же люди успели отдохнуть, собраться с силами. Рано утром, словно по команде, поднялся весь отряд в 41 человек. Проголодавшись, первым делом принялись за завтрак. Ели мясные и овощные консервы и пили чай с английским вареньем. Только теперь можно было оглядеться кругом. Куда их занесло? Природа поражала своей суровостью. Отвесные утесы, изрезанные берега, скалистые горы в снегу, мелкие кустарники в долинах, буруны среди камней, мглистые дали океана. Неумолчно шумели соленые воды, разбиваясь о рифы. Тучами носились чайки разных пород, то замолкая, то вдруг издавая такие дребезжащие визгливые выкрики, словно среди пернатого царства произошло какое-то необычайное событие. Но больше всего удивляло людей скопище тысяч каких-то птиц на отвесной скале маленького острова. Эти птицы сидели молча, копошились, некоторые из них паутиному ковыляли к краю каменной стены и, падая, расправляли крылья. Но на воде они легко плавали и ловко ныряли. Необычайное зрелище представлял собой берег моря против лагеря. Весь он был загроможден грудами ящиков и белых жестяных банок с керосином, досками и разными деревянными вещами. Все это было выброшено как балласт во время разгрузочного аврала и затем волнами прибито к острову. На берегу валялись и мертвые птицы с опаленными перьями. Очевидно, ночью они попадали в пламя пожара и, задыхаясь, падали в воду. Олдгамия все еще продолжала гореть, поднимая огненные языки до 100 футов высотой, и от нее расплывались клубы черного дыма, смешиваясь с туманом и как бы образуя грозовые тучи, нависшие над морем. По распоряжению командира матросы принялись за оборудование лагеря. Доски и брезенты, снятые с парохода, пошли на постройку палаток. Приступив к работе, люди обнаружили, что они захватили с собой из кочегарки лопаты, но топор и пилу из плотницкой в торопях взять никто не догадался. Эти инструменты пришлось заменить ножами, что значительно затрудняло дело. Однако к вечеру на диком месте лагерь принял благоустроенный вид. Стояли недалеко друг от друга две палатки. Одну из них, офицерскую, назвали кают-компанией, а другую — матросскую, кубриком. Вырытая под продуктовый склад яма называлась по-корабельному ахтерлюком. Сделанное в пригорке углубление с отверстием для дымохода гордо именовалось кампузом.
1: Радиозвезда. Мы читаем рассказ Алексея Силыча «Новикова прибоя у дальних берегов».
0: Главное богатство лагеря заключалось в огромном запасе топлива. С берега натаскали множество ящиков и банок с керосином. Пригодятся для разжигания костров. Командир и здесь поддерживал порядок и дисциплину. По утрам старший офицер Лейман выстраивал команду во фронт. Трегубов выходил из палатки, принимал рапорт от своего помощника и, важно, как на судне, здоровался с матросами. Некоторые из них слышали, как он наказывал своему помощнику: «Прошу вас держать нижних чинов в строгости. Я ни при каких обстоятельствах не допущу распущенности. Если кто нарушает дисциплину, доложить мне. Я найду меры воздействия на виновных». Старший офицер Лейман слабо возражал: «По-моему, команда у нас отличная, и мне кажется, нет надобности очень подтягивать ее. Здесь все стараются сами для себя. Я не говорю, что матросы у нас плохи, но они хороши, пока держишь над ними кулак наготове. Нужно, чтобы каждый из них на каждом шагу чувствовал власть офицера, как чувствует лошадь узду своего хозяина». 3 дня стоял туман. За это время люди ничего не предпринимали и только пили, ели и спали. Посменно днем и ночью дежурил часовой, охраняя покой лагеря и следя за мутным горизонтом, не появится ли какое-нибудь судно. Петух, привязанный на длинном шнуре к колышку, встречал каждый рассвет голосистым пением. Это доставляло тоскующим морякам большую радость. Но наступило такое утро, когда никто не услышал его голоса. Оказалось, что ночью он был похищен лисою. Ей тоже отомстили матросы, унесли у нее лисенят. 3 ночи подряд она приходила к лагерю и тихим лаем и повизгиванием манила своих детей из человеческого плена. Офицеры продолжали гадать, куда они попали. Командир уверял, что Олдгамия наткнулась на остров Итуруп. Но каково было его удивление, когда 25 мая рассеялся туман, и по солнцу удалось наконец определить свое место. Широта 45 градусов 55 минут нордовая и долгота 150 градусов восточная. А это означало, что они попали на более северный остров Уруб, отделяющийся от предполагаемого проливом Фриза. Командир объяснил своим офицерам: значит, вот в чем была наша ошибка. Согласно наставлениям флагманского штурмана, я принимал в расчет течение на вест-зюйт-вест, а его здесь совсем не оказалось. Вот почему мы и врезались в середину острова Уруб. Прапорщик Потапов возразил: да, но тот же флагманский штурман предупреждал нас быть как можно осторожнее у Курильской гряды. Мы не должны были входить в пролив, пока точно не определили своего местонахождения. В противном случае нам нужно было дождаться рассеивания тумана. Сами мы оплошность сделали. Трегубов вспыхнул и как будто хотел ответить на это резкостью, но сдержался. Люди отдыхали еще три дня, и, наконец, собрав офицеров и команду, командир объявил: на шлюпках нам рискованно добираться до Сахалина. Надо что-то придумать другое. По карте в 10 милях от нас будет маленький порт Товану. Если там окажется какое-нибудь судно, то мы или наймем его, или захватим вооруженной силой. Найдутся охотники в разведку. Первым назвался машинист Кучеренко, вторым — матрос Леконцев, а за ними еще 10 человек. Их разделили на два равных отряда. Один из них под командой прапорщика Леймана направился на север, другой, возглавляемый самим командиром, пошел на юг. Провизии взяли на неделю, вооружились винтовками и револьверами. Трудности похода начались сразу. Никаких дорог и даже троп нигде не оказалось. Приходилось то пробиваться сквозь колючий кустарник, то взбираться по обрывистым скалам, то спускаться в ущелье и переходить горные речки по пояс в воде. За два дня одолели не больше 7 миль. Это расстояние было очень мало в сравнении с окружностью острова, длина которого тянулась на 500 слишком миль. Выбившись из сил, обе партии вернулись обратно, не принеся никаких утешительных сведений. Уруб, по-видимому, был необитаем. Перед моряками стоял вопрос, как быть дальше. По расчетам, провизии у них хватит только на 2 месяца. За это время может не появиться здесь ни одного судна, и тогда им будет угрожать голодная смерть. Оставалось лишь одно. Пусть какой-нибудь бот доберется с счастью людей до Сахалина и даст знать об остальных. Командир приказал матросам искать подходящие деревья для сооружения мачт. Вдали от лагеря были найдены 2 толстых бревна, прибитые к берегу морем. Сырые они были настолько тяжелы, что их с трудом приволокли ближе к лагерю. Из них нужно было сделать 2 мачты, по одной на каждый бот. Сначала решили оборудовать 1 бот. Без топора, без пилы, без рубанка, с одними только кухонными и карманными ножами принялись за работу. Строгали и резали толстое бревно, превращая его в шлюпочную мачту определенной длины и в руку толщиной. В стороны отлетали лишь тоненькие стружечки. Особенно долго приходилось задерживаться, если под руку попадался сучок, твердый, словно кость. Машинист Кучеренко, сидя верхом на бревне и работая, ворчал на стоявшего рядом боцмана Гоцку: «Хороший ты у нас начальник, а вот забыл все-таки самое главное — топор и пилу. Теперь ковыряйся с этим делом. Это все равно, что гору языком слизывать». Боцман оправдывался: «Не то на уме у меня было. Командир меня затыркал, спешка, суматоха. А впрочем, не унывай, ребята. Бобры только зубами действуют, да и то с деревьями чудеса делают. А у вас ножи». Лагерь принял вид импровизированной судостроительной верфи. Тех матросов, которые уставали, боцман сейчас же заменял другими. Работа ни на одну минуту не прекращалась, и все же дело медленно двигалось вперед. К вечеру люди с удивлением увидели, что бревно мало убавилось в своей толщине. В то время, когда часть команды была занята выделкой мачты, другая распарывала широкие шлюпочные чехлы. Из них ворсой, раскрученной из пенькового каната, шили паруса. Из этой же ворсы вили шкоты. Наконец, через 4 дня бот номер 1 был оснащен для дальнего плавания. Все население лагеря, обрадованное окончанием работ, вышла на берег. Ветер надул самодельные паруса, и окрыленное суденышко плавно вышло в море на испытание. Оно прошло мимо Олдгамии, которая еще продолжала гореть, и вернулось к берегу. Командир, убедившись, что их работа не пропала даром, тут же назначил своего помощника, прапорщика Леймана, начальником первой партии в составе 10 матросов. Отплывающие вооружились, запаслись пресной водой и провизией на 2 недели. Условились, что командир будет ждать на острове от Леймана вестей в течение 15-20 дней. За ночь туманная погода сменилась на ясную. Утром 4 июня опять все вышли на берег провожать бот. Прощаясь с Лейманом, командир сказал: «Постарайтесь захватить какую-нибудь встречную японскую шхуну. Тогда мы сможем все сразу сняться с острова. Если в пути никто не попадется, то спешите на Сахалин и скорее за нами судно присылайте. Ну, желаю вам попутного ветра». Командир был серьезен. Пожимая руку своему помощнику, он строго по-начальнически смотрел на него черными глазами. Прапорщик Лейман улыбался, точно ему предстояло только прогуляться в море. Бот дрогнул, когда легкий ветерок надул его паруса, и направился к проливу Буссоле. В лагере осталось еще 30 человек. Все они стояли и смотрели на удалявшихся своих товарищей, переживая смешанные чувства и зависть к тем, что скоро будут на родине, и боязнь за них, что они могут погибнуть в волнах, и пробуждающуюся надежду, что только от них можно ждать помощи. Так люди не расходились до тех пор, пока бот не скрылся совсем. На острове Уруб несколько дней отдыхали. Любознательные слонялись по берегу, присматриваясь к диким местам. Еще раз организовалась партия для розысков жилья на острове, но и она вернулась ни с чем. От нее только узнали, что в 3 милях от лагеря имеется речка, поразившая обилием рыбы. Матросы часто стали ходить туда и все придумывали, как бы воспользоваться водяной живностью. У них не было ни удочек, ни сетей. Выручил всех матрос Леконцев. У него в чемодане случайно сохранились сетки, которыми на вахте кочегары вытирают пот. Из этих сеток был тайно связанным сачок, по бокам которого он надвязал 2 простыни. Получился почти бредень. Когда Леконцев объявил во всеуслышание, что он наверняка поймает рыбу, ему не поверили и его осмеяли. Командир, усмехаясь, заявил: «Если хоть одну штуку поймаешь, дарю тебе бутылку рома». Леконцев пригласил с собой 3 товарищей и ушел на рыбную ловлю.
1: Мы читали рассказ Алексея Силыча Новикова «Прибоя. У дальних берегов». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Аркадий Гайдар. Фрагмент из повести «Всадники неприступных гор» читает Денис Беспалый.
1: Мы идем пешком по Грузии. Идем пятый день. Ночуем в горах у костра. Пьем дешевую, но холодную и вкусную ключевую воду. Варим баранью похлебку, кипятим дымный чай и идем дальше. «Гайдар!» — сказала мне, наконец, обожженная солнцем и оборванная Рита. «Скажи, зачем все это? Зачем ты выдумал эту дорогу? Я не хочу больше ни Грузии, ни Кавказа, ни разваленных башен. Я устала и хочу домой». Николай раздраженно вторил. «Было бы гораздо проще сесть на поезд в Тифлисе, доехать до Сталинграда, оттуда домой. Ты измучаешь ее. И вообще заставлять женщину лазать по этим чертовым горам глупо». Я рассердился. «Еще проще и умнее спать на мягкой полке вагона первого класса или сидеть дома. Не так ли? Посмотри, Рита. Видишь впереди белый коготь снежной горы? В спину жжет солнце, а оттуда дует холодный снежный ветер». Но Николай продолжал бормотать. «Чего хорошего нашел? Сумасшествие! Это кончится тем, что она схватит воспаление легких. Ты играешь ее здоровьем». «Так всегда. Чем нежнее, чем заботливее становится он, тем холоднее и сдержаннее я». Когда Рите понравился какой-то цветок, Николай едва не сломал себе голову, взбираясь на отвесную скалу. Сорвал и принес ей. А в этот же вечер, возвращаясь с куском бараньего мяса, купленным в домишке, до которого, если дважды подряд добраться, то на третий сдохнешь, я увидел, что Николай у костра целует Риту в губы. «Очевидно, за цветок», — подумал я и, усмехнувшись, посмотрел на свои руки. Но в руках у меня цветка не было, а был только ломоть мяса на ужин. Вечером в этот день встреченный отряд конной милиции предупредил нас, что где-то близко рыщут всадники из банды Чалакаева, горного стервятника, неуловимого и отъявленного контрреволюционера. Ночью мне не спалось. Все время чудился шорох внизу, чей-то шепот и лошадиное фырканье. Я спустился вниз к ручью и, осторожно раздвинув кусты, увидел при лунном свете пятерых всадников. Встревоженный, я быстро полез обратно предупредить спящих товарищей и затушить угли костра. На бегу я налетел на какого-то человека, который со всего размаха ударил меня в плечо. В темноте мы схватились мертвой цепкой хваткой. Я был, очевидно, сильнее, потому что повалил человека и душил его за горло, наступив коленом на откинутую руку, сжимавшую кинжал. Человек не мог размахнуться и, направив клинок к моему правому бедру, медленно вдавливал мне острие в тело. И клинок входил все глубже и глубже. Окаменев, стиснув зубы, я продолжал зажимать ему горло, пока он не захрипел. Наконец он подсунул под мою грудь свою левую руку и попробовал перехватить в нее клинок. Если бы ему это удалось, я погиб бы наверняка. Я отпустил горло и скрутил ему руку. Клинок, звякнув, упал куда-то на камни, а мы, сжимая друг друга, начали перекатываться по земле. Я видел, что он пытается вытащить из кобуры револьвер. «Хорошо», — мелькнула у меня счастливая мысль, — «пусть вытаскивает». Я быстро отпустил его руки. Пока он расстегивал кнопку кобуры, я поднял тяжелый камень и со всего размаха ударил его по голове. Он вскрикнул, рванулся, хряснули сломанные кусты, и, не выпуская друг друга, мы оба полетели вниз. Когда я очнулся, незнакомец лежал подо мной и не дышал. Он разбился о камни. Я разжал пальцы. «Скорее наверх! Скорее к Рите!» Встал, шагнул, но тотчас же зашатался и сел. «Хорошо», — подумал я. «Хорошо, а все-таки я подыму тревогу, и они успеют скрыться». Вынув из-за пояса убитого наган, я нажал собачку и дважды бабахнул в воздух. Горное эхо загрохотало по ущелью громовыми перекатами. И не успели еще утихнуть запутавшиеся в уступах скал отголоски выстрелов, как далеко справа послышались тревожные крики. «Они бросятся сейчас сюда. Вся ватага должна быть. А я не могу бежать. У меня кружится от удара голова. Но тотчас же я вспомнил Риту. Риту, которую нужно было спасти во что бы то ни стало. Усевшись на камни, я усмехнулся и, подняв черный горячий наган, начал садить в звезды выстрел за выстрелом. Минут через пять раздался лошадиный топот. Я отполз на два шага к берегу, под которым клокотали волны сумасшедшей арагвы. Всадники переговаривались о чем-то по-грузински, но я понял только два самые нужные мне слова. Они убежали. Больше ничего мне и не надо было. В следующую же секунду конь одного из всадников захрапел, споткнувшись о труп моего противника. Остановились, соскочили с седел. Посыпались крики и ругательства. Потом зажглась спичка. И ярко вспыхнула зажженная кем-то бумага. Но прежде чем глаза бандитов успели разглядеть что-либо, я, закрыв глаза, бросился вниз в черные волны бешеной арагвы. Сколько времени швыряли и ломали меня гребни арагвы, сказать трудно. Помню, только захлестывало горло, ударяло в спину концом какого-то обломка дерева. Помню, что у поворота швырнуло к берегу на камень и тотчас же потащило назад. Инстинктивно ухватившись за острый выступ, я напряг остатки сил и держался до тех пор, пока торопящаяся арагва не разжала пальцев и, злобно плюнув мне в лицо холодной пеной, не умчалась дальше. Выбрался на берег. Хотел сесть, но, испугавшись, как бы налетевший с разбега партизанский отряд волн не смыл меня снова, сделал еще несколько шагов и упал. Так прошла ночь. Утром поднялся разбитый, измученный, голова была тяжела, в виски стучали молоточки мерно и ровно. Тук-тук, тук-тук. Я вздрогнул. Я не люблю и боюсь этого стука. Это стучит темнота. Часто после такого постукивания в голову врывались сумерки, и тогда предметы теряли свои очертания. Окраски и оттенки сливались в одно, и нога ступала наугад. Тогда доктор первой московской психиатрической, Моисей Абрамович, укоризненно покачивал головой над койкой распределительной палаты и говорил ласково. «Ай-яй, батенька, опять к нам! Ну ничего, 2-3 дня, и все поправится». Потом, когда выписывали, жал мне руку и предупреждал. «Ну, пожалуйста». Образ жизни самый регулярный. Травма, истеропсихо и так далее. Пожалуйста, чтобы больше не попадать. В письмах 20-х годов Аркадий Гайдар не раз упоминает об этой больнице и враче Моисея Абрамовича, у которого лечился от травматического невроза результата контузии в годы Гражданской войны. Именно из-за этого диагноза писатель был уволен из командного состава Красной армии. В 20 лет он стал запасным командиром полка, тогда как его сверстники лишь год спустя подлежали призыву на воинскую службу. И на руки выдавалась справка о том, что во столько-то часов был доставлен в лечебницу в сумеречном состоянии. И почти всегда перед этим загадочным состоянием молоточки в виски. Тук-тук. «Рита», — вспомнил я и улыбнулся. «Скорей! Где она?» «Конечно, ожидает меня в том селении, которое было впереди по нашей дороге». Сразу взялись откуда-то силы, перестало сжимать виски, и я зашагал вперед. Шел весь день. Уставая, садился передохнуть, прикладывал к голове вымоченный в холодной ключевой воде платок, вставал и шел опять. Поздним вечером добрался до поселка. Зашел в один дом и спросил, не видали ли тут двух русских прохожих. Говорят, нет». Зашел в другой. Тут мне объяснили, что не только видали, а могут даже показать, где они сейчас остановились. Мальчишка-грузин вызвался проводить. «Рита вот сейчас обрадуется. Они, вероятно, измучились за меня. Думают, Бог знает что». Мы остановились. Я отворил калитку, вошел во двор домика. Старик-хозяин поздоровался и повел меня в дом. «А где наши?» — крикнул я, не видя никого. «Кто?» «Девушка с человеком. Они ушли еще утром».
2: «Ушли». И я молча сел на скамейку.
1: «Они ушли и оставили письмо».
2: «Мне?»
1: «Да, должно быть.
3: Девушка сказала, если после нас тут пройдет человек, русский, белокурые волосы одет так же, как этот, то передайте ему, пожалуйста, это письмо.
2: Я распечатал. Письмо полное ненависти и презрения. Ты эгоист. Ты черств и сух, как никто, и думаешь только о себе. Вместо того, чтобы остаться с нами, ты при первых же выстрелах предпочел бросить нас, чтобы самому, не связанному ничем, прятаться и скрываться. В сегодняшнюю ночь я разгадала тебя. Николай ранен в руку, но все-таки не оставил меня. Твоя дорога отняла у меня много здоровья и нервов. Странствуй лучше один. Счастливого пути, Рита. Внизу приписка Николая. Я никак не ожидал от тебя этого. Это нечестно.
3: Нечестно. Пересохшими губами прошептал я. А это честно? Умышленно подтасовывать все. Даже если бы Рита, которая знает меня меньше, могла допустить, разве ты не должен был доказать, что это ложь, что этого не может быть? Это честно?
1: Молоточки застучали с удвоенной силой. Хозяин торопливо налил в глиняную чашку воды и подал мне. Я протянул руку, ту самую, которой душил ночью бандита. Рука была бледна и дрожала.
2: «Смотри, кровь!»
1: — испуганно сказал мальчик отцу. Я сидел молча. Зубы начинали выбивать дробь, становилось холодно. Белым лоскутом мне перевязали раненое бедро.
3: Тук-тук-тук. «Травма!» — мелькнула у меня мысль. «Опять Моисей Абрамович!»
1: Я долго смотрел на хозяина, потом сказал ему. «Это пройдет. Позвоните по телефону 1-43-62 и передайте, что я опять болен». Дальше обрывки. Помню, проходил день, наступала ночь, потом как будто наоборот. Помню, у изголовья подолгу сидел старик, успокаивал меня и рассказывал. Рассказывал он что-то странное о какой-то горной дикой стране, замкнутой и неприступной.
3: «Откуда это?»
1: «Это
3: из страны рыцарей».
2: «Разве и сейчас есть рыцари?»
0: «Да, и сейчас».
2: «А где?»
0: «Там».
1: Он мотнул головой по направлению к ущелью.
3: «Надо идти много-много дней в горы. Но с этой стороны туда никто не ходит. Никто даже настоящих троп отсюда не знает. Кроме того, эти люди не любят, когда к ним приходят чужие».
2: «Кто они?»
3: «Они хевсуры».
1: Доставали какие-то бумаги у меня из карманов, писали куда-то письма. Однажды под вечер я проснулся. То есть я и не спал вовсе, но впечатление было такое, будто проснулся.
2: «Рита!» — вспомнил я с ужасом. «Рита, что ты делаешь?»
1: В доме было пусто. Порывисто встал, схватил какой-то мешок, сунул в него несколько чуреков. Снял со стены свой охотничий нож.
2: «Надо торопиться», — подумал я. «Надо скорее спешить, скорее объяснить все».
1: Я выскочил из дома и незаметно вышел из селения. В сумерках быстро зашагал по дороге. Прошел с версту и вдруг опомнился. «А куда я, собственно, иду?
2: К Рите? Объяснять? А зачем? Стоит ли?»
1: «Да и поздно уже, пожалуй, объяснять. Не стоит». «Но куда же тогда? Если идти вперед некуда, то обратно нельзя. Но не стоять же посреди дороги». Я оглянулся. В сумеречной торжественной тишине под заоблачной вышиной торчал хищный коготь снежной птицы, вершина далекой мрачной горы. Внизу черное ущелье, внизу леса. «Там та горная страна», — подумал я. «Впрочем, все равно».
0: Мы читали фрагменты из повести Аркадия Гайдара «Всадники неприступных гор». Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Семьи погибших при атаке украинских беспилотников в Нижнекамске получат выплату в 2 миллиона рублей. Пострадавшие до 600 тысяч, сообщает пресс-служба главы Татарстана. Сейчас для всех нуждающихся развернут пункт временного размещения, рассказал начальник управления образования Нижнекамского района Рустем Хузин.
2: На базе лицея номер 3 развернут временный пункт размещения. Тут мы встречаем всех жителей пострадавших домов. Организована регистрация, собирается вся необходимая информация, горячий чай. В ближайшее время будет организовано горячее питание, оказывается помощь психолога. Есть возможность в спортзале развернуты койко-места, где могут люди полежать, отдохнуть. То есть вся необходимая работа для того, чтобы получить всю информацию и помочь людям, осуществляется.
1: Удары украинских дронов пришлись по гражданским и производственным объектам. Более 10 человек погибли, в том числе иностранные граждане. Свыше 70 пострадавших обратились к врачам с осколочными ранениями. Верховный суд России снял яблоко с выборов в Государственную Думу. Как сообщает агентство ТАСС, основанием послужили данные Росфинмониторинга об иностранном финансировании кандидатов. Генеральная прокуратура также поддержала требования истцов. Ранее Центральная избирательная комиссия предупреждала о возможных коррективах бюллетеней. Голосование за депутатов Нижней палаты парламента, напомню, пройдет с 18 по 20 сентября. Посольство России в Бангкоке берет под особый контроль ситуацию с 19-летней соотечественницей, ставшей жертвой торговли людьми в Мьянме. Она сбежала в Таиланд, вплавь через реку. Сейчас пострадавшая в больнице. Полиция считает ее жертвой и не будет привлекать к ответственности за нелегальное пересечение госграницы. Бензин стандарта Евро-3 смогут продавать на Петербургской бирже уже на этой неделе. Это следует из данных торговой площадки. Так, 13 августа вступает в силу изменения и дополнения в общую спецификацию биржевого товара. Ранее в этом месяце правительство разрешило производить и продавать целый год бензин пониженных экологических классов Евро-2, 3 и 4. В Министерстве энергетики назвали эту меру антикризисной. И Минтранс предлагает ввести государственное регулирование тарифов в региональном общественном транспорте. Глава ведомства Андрей Никитин отметил, что 40% маршрутов работают по нерегулируемым ценам без льгот и стандартов качества. Министерство рекомендует перевести перевозки на контрактную систему и закрепить их финансирование защищенными статьями в дорожных фондах всех уровней. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Дмитрий Мережковский. Главы из романа «Петр I и Алексей». Читает Владимир Самойлов.
4: 28 декабря. Вернулся царевич так же внезапно, как уехал.
5: 6 января 1715 года. У нас были гости: барон Левенвольд, австрийский резидент Плеер, ганноверский секретарь Вебер, царский лейб-медик Блюментрост. После ужина за стаканами Рейнского зашла речь о вводимых царем новых порядках. Так как не было никого постороннего и никого из русских, говорили свободно. «Московиты, — сказал Плеер, — делают все по принуждению. А умри, царь, и прощай, наука. Россия — страна, где все начинают и ничего не оканчивают. На нее действует царь, как крепкая водка на железо. Науку в подданных своих вбивает батагами и палками. По русской пословице «палка нема, да даст ума». Нет того спорее, что кулаком по шее. Правду сказал Пуффендорф об этом народе. Рабский народ, рабский смиряется и жестокостью власти воздерживаться в повиновении любит. Можно бы о них сказать и то, что говорит Аристотель о всех вообще варварах. в свободе злы, в рабстве добры. Истинное просвещение внушает ненависть к рабству, а русский царь по самой природе власти своей – деспот, и ему нужны рабы. Вот почему усердно вводит он в народ цифирь, навигацию, фортификацию и прочие низшие прикладные знания, но никогда не допустит своих подданных до истинного просвещения, которое требует свободы. Да он и сам не понимает и не любит его. В науке ищет только пользы. «Перпетуум мобиле» — эту нелепую выдумку шарлатана Орфириуса предпочитает всей философии Лейбница. Эзопа считает величайшим философом. Запретил перевод Ювенала. Объявил, что за составление сатиры сочинитель будет подвергнут злейшим истязаниям. Просвещение для власти русских царей все равно, что солнце для снега. Когда оно слабо, снег блестит, играет, когда сильно тает. «Как знать», — заметил Вебер с тонкой усмешкой. «Может быть, русские более сделали честь Европе, приняв ее за образец, нежели она была того достойна? Подражание всегда опасно. Добродетели не столь к нему удобны, как пороки. Хорошо, — сказал один русский, — заразительная гнилость чужеземная снедает древнее здравие душ и тел российских. Грубость нравов уменьшилась, но оставленное ею место лестью и хамством наполнилось. Из старого ума выжили, нового не нажили, дураками умрем». «Царь, — возразил барон Левенвольд, — вовсе не такой смиренный ученик Европы, как о нем думают. Однажды, когда восхищались при нем французскими нравами и обычаями, он сказал: «Добро перенимать у французов художество и науки, а, впрочем, Париж воняет». И прибавил с пророческим видом: «Жалею, что город сей от смрада вымрет». Я сам не слышал, но мне передавали и другие слова его, которые не мешало бы помнить всем друзьям русских в Европе. «Европа нам еще нужна на несколько десятков лет. После того мы повернемся к ней спиною». Граф Пиппер привел выдержки из недавно вышедшей книжки «La crise du Nord» — «Северный кризис» о войне России со Швецией, где доказывается, что победа русских предвещает светопреставление и что ничтожество России есть условие для благополучия Европы. Граф напомнил также слова Лейбница, сказанные до Полтавы, когда Лейбниц был еще другом Швеции. «Москва будет второй Турцией и откроет путь новому варварству, которое уничтожит все европейское просвещение». Блюментрост успокоил нас тем, что водка и венерическая проказа, которая в последние годы с изумительной быстротой распространилась от границ Польши до Белого моря, опустошат Россию меньше, чем в одно столетие. Водка и сифилис — это будто бы два бича, посланные самим промыслом Божиим для избавления Европы от нового нашествия варваров. «Россия, — заключил Плеер, — железный колосс на глиняных ногах. Рухнет, разобьется, и ничего не останется». «Я не слишком люблю русских, но все-таки я не ожидала, что мои соотечественники так ненавидят Россию. Кажется иногда, что в этой ненависти тайный страх, как будто мы, немцы, предчувствуем, что кто-то кого-то непременно съест. Или мы их, или они нас». 17 января. «Так как же вы полагаете, фрейлин Юлиана, кто я такой, дурак или негодяй?» — спросил меня царевич, встретившись со мной сегодня поутру на лестнице. Я сначала не поняла, подумала, он пьяный, хотела пройти мимо, но он загородил дорогу и продолжал, глядя мне прямо в глаза. «Любопытно было бы также знать, кто кого съест. Мы вас или вы нас?» Тут только я догадалась, что он читал мой дневник. Ее высочество брала его у меня ненадолго, тоже хотела прочесть. Царевич, должно быть, заходил к ней в комнату, когда ее не было там, увидел дневник и прочел. Я так смутилась, что готова была провалиться сквозь землю, Краснела, краснела до корня волос, чуть не плакала, как пойманная на месте преступления школьница, а он все смотрел да молчал, как будто любовался моим смущением. Наконец, сделав отчаянные усилия, я снова попыталась убежать, но он схватил меня за руку. Я так и обмерла от страха. «А что? Попалась-таки, фрейлин?» Рассмеялся он веселым, добрым смехом. «Будьте впредь осторожнее. Хорошо еще, что прочел я, а никто другой. Но и острый же язычок у вашей милости, бритва, всем досталась. А ведь что греха таить? Много правды в том, что вы говорите о нас. Ей-ей, много правды. И хоть не по шерстке гладите, а за правду спасибо». Он перестал смеяться и с ясной улыбкой, как товарищ товарищу, крепко пожал мне руку, точно в самом деле благодарил за правду. Странный человек. Странные люди вообще эти русские. Никогда нельзя предвидеть, что они скажут или сделают. Чем больше думаю, тем больше кажется мне, что есть в них что-то, чего мы, европейцы, не понимаем и никогда не поймем. Они для нас как жители другой планеты. 2 февраля. Когда я проходила сегодня вечером по нижней галерее, царевич, должно быть, услыхав шаги мои, окликнул меня, попросил зайти в столовую, где сидел у камелька один в сумерках. Усадил в кресло против себя и заговорил со мной по-немецки, а потом по-русски, так ласково, как будто мы были старыми друзьями. Я услышала от него много любопытного, но всего не буду записывать. Небезопасно и для меня, и для него, пока я в России. Вот лишь несколько отдельных мыслей. Больше всего удивило меня то, что он вовсе не такой защитник старого, враг нового, каким его считают все. «Всякая старина свою плешь хвалит», — сказал он мне русской пословицей. «А неправда у нас на Руси весьма застарела, так что хоромины ветхой всей не разобрав и всякого бревна не рассмотрев, не очистить древней гнилости». Ошибка царя будто бы в том, что он слишком торопится. Батюшке все бы на скорую руку, тяп-ляп и корабль. А того не рассудит, что где скоро, там не споры. Сбил, сколотил, вот колесо, сел да поехал, ах, хорошо. Оглянулся назад, одни спицы лежат.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей».
5: 18 февраля. У царевича есть тетрадь, в которую он выписывает из церковно-гражданской летописи барония статьи, как сам выражается, приличные на себя, на отца и на других, в такой образ, что прежде бывало не так, как ныне. Он дал мне эту тетрадь на просмотр. В заметках виден ум, пытливый и свободный, по поводу некоторых слишком чудесных легенд, правда, католических, примечание в скобках, справиться с греческим, вещь сумнительная, сие не весьма правда. Но всего любопытнее показались мне заметки, в которых сравнивается прошлое чужое с настоящим русским. Лето 395-го. Аркадий Цесарь повелел еретиками звать всех, которые хоть малым знаком от православия отличаются. Намек на православие русского царя. Лето 455-го. Валентин Цесарь убит за повреждение уставов церковных и за прелюбодеяние. Намек на уничтожение в России патриаршества, на брак царя с Екатериною при жизни первой жены Авдотьи Лопухиной. Лето 514-го. Во Франции носили долгое платье, а короткое Карлос Великий запрещал. Похвала долгому, а короткому супротивное. Намек на перемену русского платья. Лето 814-го. Цесаря Льва монах прельстил на иконоборство. Так же и у нас. Намек на царского духовника монаха Федоса, который, говорят, советует царю отменить почитание икон. Лето 854-го. Михаил Цесарь церковными тайнами играл. Намек на учреждение Всепьянейшего собора, свадьбу шутовского патриарха и многие другие забавы царя. Вот еще некоторые мысли о папской власти. Христос святителей всех уравнял. А что, говорят, без решения церкви спастись не можно, и то ложь явная, понеже Христос сам сказал: «Веру я и вмя жив будет вовеки». А не в церковь римскую, которой в то время не было, и пока мест проповедь апостольская в Рим не дошла, много людей спаслось. Магометанские злочестия через баб расширились, охота баб к пророкам лживым. В целых ученых исследованиях о Магомете сказано меньше, чем в этих четырех словах, достойных великого скептика Бейля. На Медне Толстой, говоря о царевиче, сказал мне со своей лисьей усмешкой: «К приведению себя в любовь сей наилучший способ. В нужных случаях уметь прикрыться кожею простейшего в скотах». Я не поняла тогда, теперь только начинаю понимать. В сочинении одного старинного английского писателя, имя забыла, под заглавием «Трагедия о Гамлете, принце датском», этот несчастный принц, гонимый врагами, притворяется не то глупцом, не то помешанным. Примеру Гамлета не следует ли русский принц? Не прикрывается ли кожею простейшего в скотах? Говорят, царевич осмелился однажды быть откровенным, доложил отцу о нестерпимых бедствиях народа. С той поры и впал в немилость. 23 февраля. Он любит свою дочку Наташу с нежностью. Сегодня целое утро, сидя с нею на полу, строил будки и домики из деревянных чурок, ползал на четвереньках, представлял собаку, лошадь, волка, кидал мячик, и когда он закатывался под кровать или шкаф, лазил туда за ним, пачкался в пыли и паутине, уносил ее в свою комнату, нянчил на руках, показывал всем и спрашивал: – «Хороша, небось, девочка? Где этак и другой сыскать?» Похож был сам на маленького мальчика. Наташа умна не по возрасту. Если тянется к чему-нибудь и пригрозят, что скажут маме, сейчас присмиреет. Если же просто велят перестать, начинает смеяться и шалить еще больше. Когда видит, что царевич не в духе, затихает, только смотрит на него пристально. А когда он к ней обернется, громко хохочет и машет ручонками, ласкает его совсем как взрослые. У меня странное чувство, когда смотрю на эти ласки. Кажется, что малютка не только любит, но и жалеет царевича. Словно что-то видит, знает о нем, чего никто еще не знает. Странное, жуткое чувство, как тогда, когда я смотрела на отца и мать в темное-темное, словно пророческое зеркало. «Что она меня любит, я знаю. Она ведь для меня все покинула», — сказал он мне однажды о своей супруге. Теперь, когда я лучше поняла царевича, я не могу винить его одного за то, что им так трудно вместе. Оба невинны, оба виновны. Слишком различны и несчастны, каждый по-своему. Малое, среднее горе сближает, слишком большое разделяет людей. Они как два тяжело больные или раненые в одной постели, не могут друг другу помочь, всякое движение одного причиняет боль другому. Есть люди, которые так привыкли страдать, что, кажется, душа их в слезах, как рыба в воде, без слез, как рыба на суше. Их мысли и чувства, раз поникнув долу, уже никогда не подымутся, как ветви плакучей ивы. Ее высочество из таких людей. У царевича и своего горя много, а каждый раз, как приходит к ней, видит и чужое горе, которому нельзя помочь. Он жалеет ее, но любовь и жалость не одно и то же. Кто хочет быть любимым, бойся жалости. Ах, знаю по собственному опыту, знаю, какая мука жалеть, когда нельзя помочь. Начинаешь, наконец, бояться того, кого слишком жалел. Да, оба невинны, оба несчастны, и никто им не может помочь, кроме Бога. Бедные, бедные, страшно подумать, чем это кончится. Страшно.

0: Я была долго больна, думали, умру. Страшнее смерти была мысль умереть в России. Ее высочество увезла меня с собой сюда в Рождественно, чтобы дать мне отдохнуть и окрепнуть на чистом воздухе. Кругом лес, тихо. Только деревья шумят, да птицы щебечут. Быстрая, словно горная речка Оредеш, журчит внизу под крутыми обрывами из красной глины, на которой первая зелень берез сквозит, как дым, зелень елок чернеет, как уголь. Деревянные срубы усадьбы похожи на простые избы. Главные хоромы в два жилья с высоким теремом, как у старых московских дворцов, еще не достроены. Рядом часовенка с колокольнею и двумя маленькими колоколами, в которые царевич любит сам звонить. У ворот старая шведская пушка и горка чугунных ядер, заржавевших, проросших зеленой травой и весенними цветами. Все вместе настоящий монастырь в лесу. Внутри хором стены еще голые, бревенчатые, пахнет смолою, всюду янтарные капли струятся, как слезы, образа с лампадками, светло, свежо, чисто и невинно молодо. Царевич любит это место, говорит, жил бы здесь всегда, и ничего ему больше не надо, только бы оставили его в покое. Читает, пишет в библиотеке, молится в часовне, работает в саду, в огороде, удит рыбу, бродит по лесам. Вот и сейчас вижу его из окна моей комнаты. Только что копался в грядках, сажая луковицы гарлемских тюльпанов. Отдыхает, стоит, опершись на лопату, и весь точно замер, к чему-то прислушиваясь. Тишина бесконечная. Только топор дровосека стучит где-то далеко-далеко в лесу, да кукушка кукует. И лицо у него тихое, радостное. Что-то шепчет, напевает, должно быть, одну из любимых молитв. Акафист своему святому, Алексею, человеку Божьему, или псалом. «Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есмь». Нигде я не видела таких вечерних зорь, как здесь. Сегодня был особенно странный закат, все небо в крови. Обогренные тучи разбросаны, как клочья окровавленных одежд, точно совершилось на небе убийство или какая-то страшная жертва. И на землю с неба сочилась кровь. Среди черной, как уголь, острой щетины елового леса пятна красной глины казались пятнами крови.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей».
0: Пока я смотрела и дивилась, откуда-то сверху, как будто из этого страшного неба, послышался голос. «Фрейлин Юлиана! Фрейлин Юлиана!» То звал меня царевич, стоя на голубятне с длинным шестом в руках, которым здесь гоняют голубей. Он до них большой охотник. Я поднялась по шаткой лесенке, и когда вступила на площадку, белые голуби взвелись, как снежные хлопья, на заре порозовевшие, обдувая нас ветром и шелестом крыльев. Мы сели на скамью и слово за слово начали спорить, как часто в последнее время, о вере. «Ваш Мартин Лютер все свои законы издал по умствованию мира сего и по лакомству своему, а не по духовной твердости. А вы, бедные, обрадовались легкостному житию, что тот прелестник сказал легонько, тому и поверили, а узкий и трудный путь от самого Христа завещанный оставили. И он, Мартин, явился самый всесветный дурак, и в законе его сокровен великий яд адского аспида. Я привыкла к русским любезностям и пропускаю их мимо ушей. Спорить с ним доводами разума все равно, что выступать со шпагой против дубины. Но на этот раз почему-то рассердилась и вдруг высказала все, что у меня давно уже накипело на сердце. Я доказывала, что русские, считая себя лучше всех народов христианских, на самом деле живут хуже язычников, исповедуют закон любви и творят такие,

такие жестокости, каких нигде на свете не увидишь. Постятся, и во время поста скотски пьянствуют, ходят в церковь и в церкви ругаются по-матерному. Так невежественны, что у нас немцев пятилетний ребенок знает больше о вере, чем у них взрослые и даже священники. Из полдюжины русских едва ли один сумеет прочесть «Отче наш». На мой вопрос, кто третье лицо Святой Троицы, одна благочестивая старушка назвала Николу Чудотворца. И действительно, этот Никола – настоящий русский бог. Так что можно подумать, что у них вовсе нет другого бога. Недаром в 1620 году шведский богослов Иоанн Ботвит защищал в Упсальской академии диссертацию «Христиане ли московиты?». Не знаю, до чего бы я дошла, если бы не остановил меня царевич, который слушал все время спокойно. Это-то спокойствие меня и бесило. «А что, фрейлин? Давно я вас хотел спросить. Во Христа-то вы сами веруете?» «Как во Христа? Да разве не известно вашему высочеству, что все мы лютеране? Я не о всех, а только о вашей милости. Говорил я как-то с вашим уже учителем Лейбницем, так тот вилял, водил меня за нос. А я тогда же подумал, что он по-настоящему во Христа не верует. Ну а вы как?» Он смотрел на меня пристально. Я опустила глаза и почему-то вдруг вспомнила все свои сомнения, споры с Лейбницем, неразрешимые противоречия метафизики и теологии. «Я думаю, — начала я тоже вилять, — что Христос — самый праведный и мудрый из людей, а не Сын Божий?» «Мы все сыны Божии, и Он как все». Мне не хотелось лгать, я молчала. «Ну вот то-то и есть», — проговорил он с таким выражением в лице, какого я еще никогда у него не видела. «Мудры вы, сильны, честны, славны, все у вас есть, а Христа нет. Да и на что вам? Сами себя спасаете. Мы же глупы, нищи, наги, пьяны, смрадны, хуже варваров, хуже скотов, и всегда погибаем. А Христос, батюшка, с нами есть и будет во веки веков. Им светом спасаемся». Он говорил о Христе так, как я заметила, здесь говорят о нем самые простые люди, мужики. Точно он у них свой собственный, домашний, такой же, как они, мужик. Я не знаю, что это, величайшая гордость и кощунство или величайшее смирение и святость. Мы оба молчали, голуби опять слетались, и между нами, соединяя нас, трепетали их белые крылья. Это ее высочество пришли за мною. Сойдя с вышки, я оглянулась на царевича в последний раз. Он кормил голубей, они окружили его, садились ему на руки, на плечи, на голову. Он стоял в вышине над черным, словно обугленным лесом, в красном, словно окровавленном небе, весь покрытый, точно одетый, белыми крыльями. 31 октября 1715 года. Теперь, когда кончено все, кончаю этот дневник. В середине августа мы вернулись в Петербург из Рождественна в конце мая. Недель за 10 до разрешения от бремени ее высочество упало на лестнице и ударилось левым боком о верхнюю ступень. Говорят, споткнулась от того, что на туфле сломался каблук. На самом деле лишилась чувств, увидев, как внизу царевич, пьяный, обнимал и целовал дворовую девку Афросинью, свою любовницу. Он живет с нею давно, почти на глазах у всех.
Вернувшись из Карлсбада, взял ее к себе в дом на свою половину. Я не писала об этом в дневнике, боясь, чтоб не прочла ее высочество. Знала ли она? Если и знала, то не хотела знать, не верила, пока не увидела. Холопка, соперница герцогини Вольфенбюттельской, невестки императора. В России и небываемое бывает, как сказал мне один русский. Отец с портомоей, сын с холопкою. Одни говорят, что она чухонка, взятая в плен солдатами, подобно царице. Другие, что дворовая девка царевичева дядьки Никифора Вяземского. Кажется, последнее вернее. Довольно красиво, но сразу видна, как здесь говорят, подлая порода. Высокая, рыжая, белая, нос немного вздернутый, глаза большие, светлые, с косым и длинным калмыцким разрезом, с каким-то диким козьим взором. И вообще в ней что-то козье, как у самки сатира в вакханалии Рубенса. Одно из тех лиц, которые нас, женщин, возмущают, а мужчинам почти всегда нравится. Царевич от нее, говорят, без ума. При первой встрече с ним она будто бы была невинна и долго ему сопротивлялась. Он ей вовсе не нравился, ни обещания, ни угрозы не помогали. Но раз после попойки, пьяный, он бросился на нее в одном из тех припадков бешенства, которые бывают у него так же, как у отца, избил ее, чуть не убил, грозил ножом и овладел силою. Русское зверство, русская грязь. И это тот самый человек, который так похож был на святого, когда там... В лесах Рождественна пел акафист Алексею, человеку Божьему, и, окруженный голубями, говорил о Христе Батюшке. Впрочем, соединять подобные крайности — особенный русский талант. То, чего нам, глупым немцам, слава Богу, понять не дано. «Мы русские, — сказал мне однажды сам царевич, — меры держать не умеем ни в чем, но всегда по краям и пропастям блудим».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Дмитрий Мережковский. Главы из романа «Петр I и Алексей». Читает Владимир Самойлов.
2: Ее высочество после падения на лестнице чувствовало боль в левом боку. «Меня по всему телу точно булавками колет», — говорила она, но вообще была спокойна, словно что-то решила и знала, что ее решение уже ничто не изменит. О царевиче больше никогда со мной не говорила и на судьбу не жаловалась. Раз только сказала: «Я считаю гибель мою неизбежную, надеюсь, что страдания мои скоро прекратятся. Ничего на свете так не желаю, как смерти. Это мое единственное спасение». 12 октября благополучно разрешилась от бремени мальчиком, будущим наследником престола Петром Алексеевичем. В первые дни после родов чувствовала себя хорошо, но когда ее поздравляли, желали доброго здоровья, сердилась и просила всех молиться, чтобы Бог послал ей смерть. «Я хочу умереть и умру», говорила она все с той же страшной, спокойной решимостью, которая уже не покидала ее до конца. Врачей и бабки не слушалась, как будто нарочно делала все, что ей запрещали. На четвертый день села в кресло, велела вынести себя в другую комнату, сама кормила ребенка. В ту же ночь ей стало хуже. Началась лихорадка, рвота, судороги и такие боли в животе, что она кричала сильнее, чем во время родов. Узнав об этом, царь, который сам был болен, прислал князя Меншикова с 4 лейб-медиками: Орескиным, Поликолою и 2 блюментростами, чтобы составить консилиум. Они нашли ее при смерти. «In mortis limine». Когда убеждали ее принять лекарство, она бросала на пол стакан и говорила: «Не мучьте меня, дайте мне спокойно умереть, я не хочу жить». За день до смерти призвала барона Левенвольда и сообщила ему свою последнюю волю: «Чтобы никто из приближенных ни здесь, ни в Германии не смел дурно говорить о царевиче. Она умирает рано, прежде чем думала, но довольна судьбой своей и никого ни в чем не винит». Потом простилась со всеми. Меня благословила как мать. В последний день царевич не отходил от нее. У него было такое лицо, что страшно было смотреть. 3 раза падал в обморок. Она не говорила с ним, как будто не узнавала его. Только перед самым концом, когда он припал к ее руке, посмотрела на него долгим взором и что-то тихо сказала. Я только расслышала: «Скоро, скоро увидимся». Отошла, точно уснула. У мертвой лицо было такое счастливое, как никогда у живой. По приказанию царя анатомировали тело. Он при этом сам присутствовал. Похороны 27 октября. Долго спорили, полагается ли по придворному чину стрелять из пушек при погребении кронпринцесс, и если полагается, то сколько раз. Расспрашивали всех иностранных послов. Царь беспокоился об этой стрельбе больше, чем о всей судьбе ее высочества. Решили не стрелять. Гроб вынесли по нарочно устроенным деревянным подмосткам из дверей дома прямо к Неве. За гробом шли царь и царевич. Царицы не было. Она ждала с часу на час разрешения от бремени. На Неве стоял траурный фрегат, весь обитый черным, с черными флагами. Медленно под звуки похоронной музыки поплыли к Петропавловскому собору, еще недостроенному, где могила кронпринцессы должна была оставаться до окончания свода под открытым небом. на живую шел дождь, будет идти и на мертвую. Вечер был серый, тихий, небо, как могильный свод, Нева, как темное-темное зеркало, весь город в тумане, точно призрак или сновидение. И все, что я испытала, видела и слышала в этом страшном городе, теперь более чем когда-либо казалось мне сном. Из собора ночью вернулись в дом царевича для поминальной трапезы. Здесь царь отдал сыну письмо, в котором, как я узнала впоследствии, грозил в случае, ежели царевич не исправится, лишением наследства и отцовским проклятием. На следующий день царица разрешилась от бремени сыном. Между этими двумя детьми, сыном и внуком царя, колеблются судьбы России. 1 ноября. Вчера перед вечером заходила к царевичу, чтобы переговорить о моем отъезде в Германию. Он сидел у топившейся печки и жег в ней бумаги, письма, рукописи. Должно быть, боится обыска. Держал в руке и уже хотел бросить в огонь маленькую книжку в кожаном потертом переплете, когда с внезапной нескромностью, которой теперь сама удивляюсь, я спросила, что это. Он подал мне книжку. Я заглянула в нее и увидела, что это записки или дневник царевич. Сильнейшая страсть женщин вообще и моя в частности, любопытство, внушило мне еще большую нескромность попросить у него этот дневник для прочтения. Он подумал с минуту, посмотрел на меня пристально и вдруг улыбнулся своей милой детской улыбкой, которую я так люблю. Долг платежом красен. Я читал ваш дневник. Читайте мой. Но взял с меня слово, что я ни с кем никогда не буду говорить об этих записках и возвращу их ему завтра утром для сожжения. Просидела над ним всю ночь. Это, собственно, старинный русский календарь, святцы киевской печати. Их подарил царевичу в 1708 году покойный митрополит Дмитрий Ростовский, которого считают в народе святым. Отчасти на полях и в пробелах на страницах самой книги, отчасти на отдельных вложенных и вклеенных листках, царевич записывал свои мысли и события своей жизни. Я решила списать этот дневник. Не нарушу слова, пока я жива и жив царевич, никто не узнает об этих записках, но они не должны погибнуть бесследно. Сына с отцом судить будет Бог. Но людьми царевич оклеветан. Пусть же этот дневник, если суждено ему дойти до потомства, обличит или оправдает его, но во всяком случае обнаружит истину.
1: Мы читали главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Артур Кларк. Фрагмент из рассказа «Забытый враг». Читает Сергей Казаков.
1: Профессор Милвард медленно пошел обратно вдоль книжных шкафов, продумывая план, появившийся в его мозгу. 20 лет назад он видел, как последние вертолеты тяжело взлетали с Риджент-парк, вспенивая своими лопастями непрерывно падающие снежные хлопья. Даже тогда, когда его вдруг окружило безмолвие, он никак не мог заставить себя поверить, что люди навсегда покинули Север. Как бы то ни было, он ждал их целых 20 лет. Ждал среди книг, которым посвятил всю жизнь. Тогда, давным-давно, он временами слышал по радио, которое осталось его единственной связью с Югом, о борьбе, ведущейся за освоение ставших прохладными территорий вблизи экватора. Он не знал, чем закончилась вся эта борьба, которая велась с отчаянной изобретательностью потерявших надежду людей в умирающих джунглях и пустынях, которых уже коснулся первый снег. Возможно, исход оказался печальным. Радио хранило молчание вот уже 15 или даже более лет. Однако, если люди и машины на самом деле возвращаются с севера и идут во всех направлениях, он сможет услышать их голоса, когда они переговариваются между собой и с теми землями, откуда пришли, по радио. Профессор Милвард покидал здание университета не чаще 10 раз в год, да и то по крайней необходимости. За прошедшие 20 десятилетия он собрал все необходимое в магазинах в районе Блумсбери, так как при окончательном бегстве людей огромные запасы товаров были брошены из-за отсутствия транспорта для их вывоза. В самом деле, по многим показателям его жизнь можно было назвать роскошной. Еще ни один профессор английской литературы не носил таких мехов, которые он нашел в магазине на Оксфорд-стрит. Солнце ярко сияло на безоблачном небе, когда он взвалил на плечи свой рюкзак и открыл тяжелые ворота. Всего 10 лет назад в этом районе охотились стаи голодных собак. И хотя в последние годы ему не повстречалась ни одна из них, он все же вел себя осторожно и, выходя на улицу, всегда брал с собой револьвер. Солнце было настолько ярким, что его отблески резали глаза. Однако лучи почти совсем не грели. Хотя полоса космической пыли, сквозь которую проходила солнечная система, мало влияла на яркость свечения Солнца, она лишала его лучи всей присущей им силы. Никто не знал, выйдет ли мир из этой полосы через 10 или 1000 лет, поэтому цивилизация двинулась на юг в поисках земель, где слово «лето» не было пустой насмешкой. Недавние сугробы были плотно утрамбованы, и профессор Милвард без особого труда преодолел путь до Тоттенхэм-Корт-Роуд. Когда-то ему приходилось часами пробираться по глубокому снегу. Однажды он даже был заперт в своей огромной железобетонной башне на 9 месяцев. Держась поодаль от домов с угрожающими падением горами снега и сосульками, свисающими как дамоклов меч, он шел на север до тех пор, пока не достиг нужного магазина. Вывеска над разбитыми витринами все еще ярко блестела. Дженкинс и сыновья, радио и электротовары, широкий выбор телевизоров. Немного снега провалилось внутрь дома сквозь пролом в крыше, но маленькая комнатка на втором этаже осталась в неприкосновенности с тех пор, как он в последний раз был здесь 10 лет тому назад. Многоволновый радиоприемник все так же стоял на столе, а по полу были в беспорядке разбросаны пустые консервные банки. Молчаливые свидетели долгих часов, проведенных им здесь в полном одиночестве, пока надежда не угасла окончательно. Он подумал о том, что ему вновь придется испытать все эти муки. Профессор Милвард стряхнул снег со справочника радиолюбителя на 1965 год, откуда он почерпнул все свои скудные знания в области радиосвязи. Тестеры и батареи все еще лежали на своих местах, и, к счастью, некоторые из батарей все еще хранили заряд. Он перебрал весь запас, пока не составил нужную цепь, и как мог проверил приемник. Теперь он был готов. Ему было жаль, что он не мог выразить изготовителям приемника благодарность, которой они заслуживали. Тихое шипение из громкоговорителя напоминало ему о BBC, о 9-часовых выпусках новостей и о симфонических концертах, обо всем, что он принимал как само собой разумеющееся в том мире, который ушел в небытие. Еле сдерживая нетерпение, он обшарил все диапазоны, но нигде не было ничего слышно, кроме вездесущего шипения. Это расстроило его, но не очень. Он помнил, что настоящее испытание начнется поздно вечером. Пока же он сможет поискать что-нибудь полезное для себя в близлежащих магазинах. На закате он вернулся в маленькую комнатку. Как только солнце село, в сотни миль над его головой тонкий и невидимый глазом слой Хевисайда начал подниматься вверх, к звездам. Так происходило каждый вечер в течение миллионов лет. Человек использовал этот слой для своих целей, чтобы передавать по всему миру послания вражды и мира, тривиальные сообщения и звуки музыки, когда-то названной бессмертной. Медленно, с огромным вниманием, профессор Милвард начал крутить ручку настройки в коротковолновых диапазонах, которые лет 30 назад представляли собой какофонию из кричащих голосов и пронзительной морзянки. Когда он слушал, слабая надежда, которую он осмелился лелеять в сердце, вновь начала таять. Лишь легкий треск грозовых разрядов где-то на другом конце света нарушал эту невыносимую тишину. Человек отказался от своего последнего завоевания. Вскоре после полуночи батареи сели. У Милварда не было ни малейшего желания искать новые, поэтому он закутался в меха и заснул тревожным сном. Он нашел утешение в мысли о том, что, не получив доказательств своей гипотезы, он, тем не менее, и не опроверг ее. Холодные лучи солнца затопляли одинокую белую дорогу, когда он пустился в обратный путь. Он очень устал, так как мало спал, и сон его нарушался неотвязной мыслью о возможном спасении. Тишина внезапно была прервана отдаленным грохотом, разносившимся над заснеженными крышами. Он исходил, сейчас в этом не было никакого сомнения, из-за северных холмов, где когда-то находилась спортивная арена. С крыш зданий, стоявших по сторонам улицы, шурша, сошли небольшие снежные лавины, и вновь воцарилась тишина. Профессор Милвард стоял неподвижно, взвешивая, оценивая, анализируя. Звук был слишком слаб для обычного взрыва. Он опять мечтал. Это было нечто иное, как отдаленный грохот ядерного взрыва, уничтожающего и разбрасывающего за один раз миллионы тонн снега. Надежды вновь ожили, а ночные разочарования начали затухать. Эта секундная пауза чуть было не стоила ему жизни. Откуда-то из переулка в его поле зрения ворвалось что-то громадное и белое. В течение какого-то мгновения его мозг отказывался осознать реальность видимого. Потом паралич прошел, и он лихорадочно схватился за свой бесполезный револьвер. Прямо на него, переваливаясь и мотая головой, в гипнотическом, змееподобном движении медленно шел белый медведь. Он бросил все свои вещи и побежал, путаясь в снегу, к ближайшим зданиям. К счастью, вход в метро находился всего в каких-нибудь 50 футах. Стальная решетка была закрыта, но он помнил, что много лет назад сломал замок. Желание оглянуться назад было нестерпимым, так как он не слышал ничего, что могло бы подсказать, как далеко находится его преследователь. Одно ужасное мгновение железная решетка сопротивлялась его окоченевшим пальцам. Потом она неохотно поддалась, и он протиснулся сквозь образовавшуюся узкую щель. Внезапно на него нахлынуло нелепое детское воспоминание о том, как однажды он увидел хорька-альбиноса, беспрестанно метавшегося по проволочной сетке, со всех сторон обтягивавшей клетку. Теперь он видел такое же змеиное изящество, только в чудовищной форме. Огромный белый медведь, ростом вдвое больше человека, встав на дыбы, в бессильной ярости бросался на решетку. Металл гнулся, но не поддавался. Потом зверь опустился на четыре лапы, глухо зарычал и, переваливаясь, двинулся назад. Пару раз он ударил лапой по лежавшему на снегу рюкзаку, откуда выкатилось несколько банок консервов, и исчез так же бесшумно, как и появился. Потрясенный профессор, двигаясь короткими перебежками от одного укрытия к другому, достиг университета через 3 часа. После многих лет он вновь был не одинок в этом городе. Он подумал о том, нет ли здесь других гостей, и в тот же вечер получил ответ. Перед самым заходом солнца он вполне ясно услышал волчий вой откуда-то со стороны гайд-парка. К концу недели ему стало ясно, что происходит миграция животных севера. Однажды он увидел северного оленя, бегущего к югу. Его преследовала безмолвная волчья стая. Часто среди ночи раздавались звуки смертельной схватки. Он удивлялся, что столько живых существ все еще обитали в белой пустыне между Лондоном и Северным полюсом. Сейчас что-то неумолимо гнало их на юг, и мысль об этом заставляла профессора волноваться все сильнее. Он не мог поверить, что уцелевшие звери спасаются от чего-нибудь другого, кроме человека. Напряженное ожидание начало сказываться на его психике. Он часами сидел в холодных лучах солнца, закутавшись в меха, мечтал о спасении и размышлял о пути, по которому люди могут возвратиться в Англию. Возможно, экспедиция переправилась из Северной Америки по льду через Атлантику. Возможно, это заняло не один год. Но почему они забрались так далеко на север? Его любимым объяснением было то, что ледяные торосы Атлантики дальше к югу были недостаточно безопасны для тяжелых машин. Тем не менее, одна вещь никак не поддавалась удовлетворительному объяснению. Не было никакой воздушной разведки. Трудно было поверить, что умение летать было утеряно. Время от времени он прохаживался вдоль рядов книг, шепотом разговаривая с каким-нибудь любимым томом. Были книги, которые годами он не осмеливался открыть, так как они слишком остро напоминали ему о прошлом. Но сейчас, когда дни становились длиннее и светлее, он иногда снимал с полки томик поэзии и перечитывал нравившиеся ему стихотворения. Потом он подходил к высоким окнам и, стоя над коньками крыш, выкрикивал волшебные слова, как будто бы они могли снять заклятие, висящее над миром. Сейчас стало теплее, словно духи лета вернулись в свое былое обиталище. Целыми днями температура держалась выше точки замерзания, и во многих местах сквозь снег начали пробиваться цветы. То, что двигалось с севера, все приближалось. Несколько раз в день над городом разносился загадочный рев, вызывавший сползание снега с тысяч крыш. Накануне вечером давно забытый им враг захватил последние рубежи обороны и теперь готовился к решающему штурму. Как только Милвард увидел этот смертоносный блеск на гребне обреченных холмов, он понял, что означал звук, неуклонно нараставший в течение последних нескольких месяцев. С севера, вновь отвоевывая когда-то оставленные территории, грозно и неумолимо полз ледник.
0: Мы читали фрагмент из рассказа Артура Кларка «Забытый враг». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Жертвами налета украинских дронов на промышленные и гражданские объекты в Нижнекамске стали в том числе граждане Узбекистана и Таджикистана, сообщили в пресс-службе главы Татарстана. По данным РИА Новости, на вечер понедельника число погибших при атаке дронов на Нижнекамск выросло до 13 человек. За медицинской помощью после налета дронов обратились 75 пострадавших. Следственный комитет завел уголовное дело о террористическом акте после атаки БПЛА на Нижнекамск. Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин заявил, что Москва расценит вооруженные провокации Киева и властей Молдавии против Приднестровья как нападение на Российскую Федерацию. Риски таких действий пока не высоки, но исключать их нельзя, предупредил дипломат. Галузин добавил, любые враждебные провокации Кишинева в отношении российских дипломатов получат адекватно.